Проклятие – это, ну, по-библейски, я как пастор церкви хотел бы показать, что проклятие – это обратное, противоположное, антоним понятию благословения. И вот если взять Бытие 27.12, там написано в библейском употреблении обозначенное слово противоположно слову благословение. И под проклятием в противность благословению, разумеется, лишение благословения и осуждение на бедствия. Вот это и есть проклятие. Да? И когда ты слышишь, там, да будь ты проклят, вот такие как бы нехорошие вещи, я хочу сказать и добрую весть. В Библии написано, что если проклятие незаслуженное, оно не сбудется. Более того, там сказано, оно как птица сделает крылья, вспорхнет и улетит, и ты его не увидишь. Поэтому бояться проклятий не стоит, что если я, например, ну, мне кто-то пожелал плохого чего-то, и вот такими даже, скажем, яркими какими-то словами и образами, если к вам это не относится, и оно не заслужено, то есть это наговор какой-то или наговор, я не знаю, как правильно, то, соответственно, вас это не будет никаким образом трогать. И дальше интересно еще по проклятию. Проклятие произнесено было в первый раз Богом по случаю грехопадения первых людей. И написано: «Проклята земля за тебя, сказал Бог в раю согрешившим прародителям». Да? И поэтому проклятие изречено Богом еще было и Каину. Вот заметьте, да, что Бог проклял землю. И это не какое-то разовое какое-то вот действие, вот что-то там, какая-то вода, источник стал мутный. А там и тернии волчцы произрастила земля, и какие-то другие проблемы появились, болезни, рождать Ева начала уже в болезнях. То есть все пошло не так. Вот это как бы результат проклятия. Ну и еще проклятию подверглась земля со всеми живущими на ней, осужденные на истребление потопом в одни Ноя. Ну и, что немаловажно, закон Божий вообще изрекает проклятие на всех нарушителей его. Потому что написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Поэтому важно сегодня увидеть одну такую очень-очень серьезную вещь. Надо бояться. И я бы вам всем, друзья, посоветовал, и тем, кто нас смотрит, и здесь, бойтесь потерять Божье благословение. Потому что благословение – это так же, как проклятие, только в другую сторону. Это ты даже не знаешь, с каких сторон тебе будет хорошо. С каких сторон и какими людьми, и какими обстоятельствами, и какими, скажем, методами ты будешь испытывать успех и благословение. Например, человек хочет, ну давайте так просто приведем пример. Человек хочет хорошую машину. Какие есть для него пути по достижению этой цели? Ну, можно угнать, да? Первый вариант. Вот стоит красивая машина, там порешать, как ее вскрыть, завести, угнать. Вот, это первый способ. Подходит или нет? Ну, не очень, да? Так, сейчас, скажем, сложно спрятаться. Все сейчас на виду, все в датчиках, жучках, камеры. Не подходит. Значит, надо где-то заработать, либо скопить денег таких. И вот интересно, Бог, например, зная эту мечту твою, может, благословляя тебе, дать возможность устроиться на хорошую работу, и, имея хорошую работу, плюс имея мозги, разум и правильное понимание, как тратить деньги, даже когда к тебе большие деньги пришли, большая зарплата, которую ты раньше никогда в руках не держал, вот, чтобы в конце, в результате, через какое-то время, у тебя во дворе стояла эта машина. Некоторые люди не понимают этого, они хотят все сразу, они хотят какими-то другими путями. Иногда вот подростки этим грешат, они думают, что это у мамы ничего не получается, это у папы вот он там на работу ходит, а у меня так не будет, мне повезет. Это я сейчас вот закончу учебу, сейчас еще что-то будет, и потом вот я устроюсь, пристроюсь, и сразу у меня там денег будет тьма тьмущая. Но это не совсем так. Поэтому я хочу задать вопрос, а разве так бывает? Скажем, что у успеха есть какая-то обратная сторона. Ну, по-моему, как бы, ну, успех, ну, что может быть плохого в успехе? А вот есть кое-что, давайте посмотрим. Во-первых, нужно всесторонне смотреть на то, что мы сегодня с вами называем успехом, потому что снаружи успех – это одно, а изнутри – это другое. И увидеть все стороны одного процесса, а не только однобоко видеть одно и не замечать другое. То есть, например, вы наблюдаете за бизнесменом, у него есть там, ну, условно скажем, хороший большой дом. Ну все, здорово, вот я это хочу. Хочу, как у него, вот такой же дом.
Но потом начинаешь понимать, что а содержание этого дома тоже.

уже стоит немалых денег. А налоги там, а еще что-то, а работы сколько в этом. То есть надо все уметь видеть. И поэтому, когда мы смотрим на понятие успех, у него обязательно будет та сторона вопроса, которую, может быть, люди не любят объяснять, говорить о ней, концентрироваться на ней, потому что это, ну, скажем, не то, что красит человека. Ну и вот еще, обратить внимание нужно на слабые стороны успешной жизни. А именно, посмотрите, частое отсутствие, то есть не дома, нервозность, потому что стресс, потому что ответственность, потому что ты все должен держать в уме, ты должен там эти все, скажем, вопросы решать, согласовывать, нести ответственность, потому что это все не так просто. Зависть. Ты обязательно столкнешься с людьми, которые тебе будут завидовать. Даже если ты не завидуешь, тебе будет кто-то завидовать. И, следовательно, когда человек сталкивается с этим, оно выбивает тебя из колеи. Ты думаешь, ну как так? Посмотрите, сколько людей, например, компаньоны их, ну, скажем так, мягко кинули. Компаньоны, партнеры, с которыми они 50 на 50 делили бизнес. И вот на тебе, пожалуйста, проблема. Неумеренность. То есть, когда у человека появляются какие-то излишние возможности, его начинает тянуть на то, на о чем он раньше не думал, и что, в принципе, может быть, ему и не надо. То есть появляется какая-то неумеренность. Кто-то начинает набирать вес лишний, потому что там покушали в ресторане, там покушали, там с гостями встретились, возможности есть. Это... Мы иногда думаем, да, так, куда же этот стольник правильно деть, да, и что купить, булочку купить с кефиром или вот прям вот Сникерс или там еще что, да. А у человека нет этой проблемы, и он начинает какую-то неумеренность, то ему машина нужна какая-то сильная и так далее. То есть получаются вот такие проблемные вопросы, на которые, ну, может быть, никто и не обращает особо внимания. Но если бы сейчас вот было время больше поговорить, то за всеми этими вещами стоят огромные залы проблем. Вот, например, частое отсутствие. Что это никак не скажется, ну, скажем так, на семейной жизни? Это не скажется на воспитании детей? Это не скажется на внутреннем климате вообще, скажем, человека, на то, что люди не умеют ладить потом, решать проблемы, ну и так далее. Ну и третий вопрос очень интересный. А какую роль играет Бог в твоей уже теперь успешной жизни? Потому что иногда люди, как бы открывая Библию, они смотрят и думают, ну да, вот Бог мне как бы не дает успех, вот он был бедный, все были бедные, ученики были бедные, наверное, я должен быть бедный. Но это не так. То есть в Библии очень красивая картина нормальных, обычных людей. Там есть богатые, есть бедные, есть умные, есть глупые, есть завистливые. Даже среди учеников Иисуса вы можете найти любого персонажа на себя похожего. Там и Петр горячий, там и Фома сомневающийся, там и братья, которые мечтали, так обойдя всех своих друзей и учеников, прийти к Иисусу через маму, договориться там слева, справа посидеть. Что это? Разве не все, что вокруг нас происходит? То же самое. Поэтому важный вопрос, какую роль играет Бог в твоей уже теперь успешной жизни? В неуспешной, ладно, обижен на Бога, не нравится, недоволен, вот так Бог со мной и так далее. А когда у тебя все хорошо, где Бог в твоей жизни? Где ты в служении, когда у тебя все хорошо? Или, например, какая роль сейчас вот у твоей благотворительности? Потому что все так думают, вот было бы у меня больше денег, я бы больше жертвовал. Ну, разве не так? Ну так что я могу? Ну вот есть у меня там полтинник или там 100 рублей. Ну конечно, если бы я зарабатывал по 100 тысяч, я бы давал, вообще не вопрос, 10 тысяч пожертвовать. Когда начинает человек 100 тысяч зарабатывать, он начинает смотреть на машины, на дома, на отдых, уже не тот, который он смотрел раньше. И опять ему не хватает. Знаете, есть такая даже шутка, когда... представитель хитрой нации, как говорят, да, шел на дороге, нашел пачку денег, встал, остановился, поднял, посмотрел, считал, считал, считал, подумал, говорит, не хватает. То есть тебе подарили, да, грубо говоря, пачку денег, ему опять не хватает, то есть, потому что планы уже другие интересы. Благотворительность поменялась или нет? Духовная жизнь, она пошла в гору или вниз? А, ну да, тут же бизнес, я сейчас не могу, мне некогда. Какое вечернее собрание, о чем вы говорите? Не-не-не, я тут хоть бы до дому, да успеть, доползти. Суббота утро, да я так устаю, знаете, у меня единственный день, я отсыпаюсь. Подожди, если так пошла твоя духовная жизнь, и она стала хуже, то как Бог может тебя в этом благословить? Ну да, мы в прошлый раз говорили,

Есть князь мира сего. У него это все круто. Да, ты можешь не спать. Многие успешные бизнесмены, они одинокие, потому что жить с таким человеком очень сложно. Это как бы надо жениться на работе, на своей, и с ней жить, как говорится, иначе вообще дела не будет. То, конечно, этот вопрос нужно задавать себе и задавать достаточно часто. А вот интересное сравнение. Вот богатый живет, а вот бедный живет. Но их что-то их хорошо объединяет, да, на нашей земле или под землей. Оказывается, богатому не нужна большая могила. Ему хватит ровно такой же, какая нужна и бедным. Но с другой стороны, почему вы часто слышали слово, вот эту фразу, что мышление бедного и мышление богатого? Вот я вам хочу сказать, вот здесь бедные люди, да, живут. Но проблема не в том, что у них нет денег, а в том, что у них нет порядка. Вот чем отличается, скажем, успешный человек. Есть, я не буду делать рекламу некоторым заправочным станциям, но когда много ездишь, ты знаешь, что вот в этой заправке очень хороший туалет. Чистый, красивый, там всегда жидкость есть, ну все-все-все, то вода, то есть красиво. А есть другие заправки, там всегда плохой туалет. И те, и другие торгуют нефтью, бензином. Казалось бы, не бедные люди, знаешь, не бутылки сдают. Но я когда-то разговаривался с одной там заправщицей тоже. Я говорю, у вас всегда так чисто, уютно. Она говорит, у нас, говорит, руководство требует. Фу, ты что, говорит, бывало приезжают вот так просто в виде клиента. Посмотрели, когда была уборка, увидели грязь, сфотографировали, уволили уборщицу. Все, поэтому больше никто не шутит. Это такая норма. Там ветер дует, снег идет, они чистят, чтобы все было красиво. Такая установка. Поэтому иногда бедность, она как бы оправдывается. Почему так грязно? Есть на Украине, кстати, такая поговорка. Че дурный? Бо бедный. А че бедный? А бо дурный. Понимаете? То есть это какой-то замкнутый круг. Из него надо вырваться, потому что как бы можно себя жалеть и говорить, а я бедненький, вот видите, вот мне бы кто-то помог, помогли, да не так помогли. Мы сейчас занимались волонтерством. Ездили с женой, много объехали домов, вообще там, не знаю, больше 80 адресов. Бывает, зайдешь в квартиру, там так красиво, чистенько, скромненько, живет бабулечка, довольная, улыбчивая. Еще и шоколадку да за то, что вы же волонтеры, ой, принесли мне пакет с едой. А бывает, как откроется дверь, а там смрад, темнота такая, какие-то крики, непонятно что. Это все начинается с головы. Поэтому мы сегодня с вами как раз-таки говорим, а как свою, скажем, голову настроить правильно, чтобы Бог, который вообще всем владеет, у него лучшие женихи, у него лучшие невесты, у него деньги, у него возможности, у него работа самая классная, та, на которой ты будешь получать удовольствие. Как сделать так, чтобы он тебя благословил, да не просто цедил там немножко, по зернышку давал, а чтобы действительно мог тебя щедро благословить. Давайте прочитаем один отрывок из книги Второзакония. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много». Добавляем планшеты, там, айфоны, машины, да? Универсальный библейский текст. «То смотри, чтоб не надмило сердце твое». В других переводах я посмотрел. «Не возгордилось, не стало смотреть свысока». Вот это надмение, да? То есть я выше, чем другие. «Не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа». Вот здесь написано, чтоб ты не забыл Господа. И здесь написано, чтоб не забыл Господа, Бога твоего. Заметьте, личностный аспект отношений присутствует. Не написано Господа Бога Израилева. Чтобы мы могли сказать, ну это для евреев. Твоего Бога, в которого ты верил, от которого ты зависел, когда ты начинал подниматься. Когда ты молился и говорил, Господи, пусть они купят какую-то там мою вещь, которую я вот продаю, потому что мне конец. Если я сейчас не продам, у меня не будет денег аренду закрыть. А вот когда ты уже поднялся, когда у тебя все хорошо, и он говорит, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Получается, что вот этот вопрос, он очень важный, чтобы ты не забыл Господа. Какая есть опасность, когда у тебя всего много? Забыть Господа. И все, я крутой.
У меня галстук, у меня должность, у меня еще что-то, у меня ответственность. И начинаешь, вот слушаешь, иногда люди говорят, я отвечаю за весь северо-запад. Кто-то говорит, я отвечаю сейчас за юг, там, за Кавказ. Ну, отлично, как бы, все это хорошо, но все равно остается личностный аспект. Или, например, еще, когда он дальше там пишет продолжение этого текста. Бога, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды. Если посмотреть, что библейские тексты, они никогда не бывают просто так, знаете, вот для заполнения пространства. Каждый текст, он наполнен божественным глубоким смыслом. То смотрите, что обычно на пути к победе, к подъему? Конкуренция, завистники, неудачная команда, плохой персонал и прочие-прочие проблемы, да, скорпионы, места сухие, то есть кризис какой-то, нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной. То есть элемент чуда. Когда вы видели, что без стенки текла вода, вот просто так? А вот Бог это делал. Он говорит, ударь, скажи этой скале. Ну, сначала ударь, потом скажи. Да, и потекла вода. Питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои. Опять же чудо. И я слышу сегодня бизнесменов, которые приняли решение, что они не будут идти против Бога в своем бизнесе, они будут за его руку держаться. И они такие вещи интересные порой рассказывают. Просто диву даешься. Там, я помню, Вильгельм Байтель рассказывал, он поставляет пожарное оборудование высокое вот для там, небоскребов и так далее. То есть, ну, такая, скажем, очень уникальная работа. И он приехал туда, в Арабские Эмираты, чтобы там заключать договор. И ему говорят, в субботу будем подписывать какое-то соглашение. Знаете, как в фильме. И он говорит своему там помощнику, он говорит, скажи, что мы в субботу не можем. Естественно, для араба, если человек не может в субботу, значит, он кто? Еврей. А это кто? Это заклятый враг. Поэтому все, ставь крест, и ты уходишь с Дубая, и больше тебя там ни один контракт не подпишешь. И он говорит, я не знаю, что делать, выйти, не выйти. Нет, говорит, я принял решение. Бог меня, говорит, столько опытов мне давал, столько чудес я видел, когда другие банкротились, а мы оставались на плаву. И даже, кстати, я звонил, с ним разговаривал. Даже сейчас, когда был кризис, вот этот, пандемия, а в Германии он очень сильно, ну, вы видели, наверное, да, ужесточенный был, конкурентам было тяжело, мы, говорит, остались нормальные, у нас, говорит, работы там на месяца вперед. Даже, по-моему, если я не ошибаюсь, аэропорт Люфганза тоже у них заказывал какие-то там технику и прочее. И когда этот советник или помощник его сказал туда, этому шейху или кто там с кем вел переговоры, говорит, не можем мы завтра. Он такой сразу говорит, вы еврей? Он еврей, типа, твой хозяин, ну, главный? Он говорит, нет. А почему, он говорит, он субботу соблюдает? Потому что так написано в Святой Книге. Но он не еврей. Нет, он не еврей. Он подумал, говорит, хорошо, тогда, говорит, давай на следующий день или на понедельник. Встречается в понедельник, он говорит, если ты не еврей и так свято держишь этот принцип, что это для тебя свято, что ты даже не согласился подписать договор, значит, я буду с тобой работать, ты надежный человек, ты не подведешь. Представляете, как вот балансирует человек между успехом и провалом. И когда ты держишься за руку Божью, вот как здесь написано, из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Не может быть принцип «все сегодня», «все мне сейчас». Не может быть. Поэтому вот эти качества, скажем, надежных людей, они проверяются годами. Качество надежного человека. А когда ты не проверенный, не испытанный, когда ты не смиренный, а такой вот, знаете, ведомый настроением, какими-то другими эмоциями, то впоследствии у тебя не будет добро. Вот почему важно никогда не забывать Господа, потому что есть эта опасность, чтобы ты, говорит дальше, не сказал в сердце твоем. Помните, там было сказано «в сердце твоем». И здесь в сердце твоем. Вроде никто не кричит, я крутой, я хороший. В сердце своем. Посмотрел, говорит, слушай, ну я лучше, чем они. Ну моя-то машина поновее, покруче, чем ваша. В сердце, вот как только это прозвучало, все, ты начинаешь падать. Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие. Вот чего надо бояться. Вот этого присвоения чужого. А именно речь идет о славе, которая должна быть.
воздаваться Богу. Ты успешный, ты молодец, но не забудь Бога поблагодарить, который тебе силы дает, здоровье дает. Поэтому вот она проблема, какая бывает у успешных людей. Давайте еще посмотрим на один пример. Написано, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим. Так кто дает силу приобретать богатство? Бог. Поэтому я хочу показать, что есть два успеха. Есть успех от сатаны, есть успех от Бога. У сатаны тоже денег полно. У него тоже аферистов много. Возьмите казино. Сколько в казино денег? У нас есть сейчас друг нашей семьи, Роман с Аленой, очень хорошие люди. Он много лет проработал в казино, он достиг там даже большого такого уровня. А потом говорит, я сказал, я не могу там работать, и он ушел. Я верю, мы молимся за него, потому что он очень любит Бога, истину, и он читает Священное Писание. Но он ушел с казино, там у сатаны много денег, если надо, он тебе даст. Но он это потом и заберет, так же, как и кредит, да, скажем. Это не просто подарочные деньги, это деньги, которые нужно возвращать. Но дальше сказано, если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, каких богов? Богов этого мира, идол, деньги, власть, там, что еще, положение, статус, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете. Вот как Библия называет эти вещи своими именами. Не просто там, ну, у вас будут проблемы, возможно, в каком-то бизнесе. Интересная история, посмотрите. Есть такая девушка Анна Уолт, она стилист и парикмахер. Она нашла на улице бомжа. И когда навели о нем справки, это был Джим Вульф. Он когда-то служил в армии США, сегодня он ветеран. И вот он бомжевал. Она над ним немножко поработала. Говорят, там покрасила чуть волосы, подстригла его, переодели в костюм. Какая большая разница, правда? Колоссальная разница. Если бы вы увидели только этого человека, вы бы сказали... Очень успешный человек, но по факту он бомж. Это картинка, это то, каким он мог бы быть, и вот то, кем он есть. И теперь, конечно, после того, как он и отсюда перешел в такой образ, он теперь сам будет решать, как он будет жить дальше. Будет он цепляться за жизнь, как бы применяя все свои навыки и способности, или все-таки опять опустит руки, опять начнет вытираться, опять начнет рай, опять начнет как-то бомжевать и так далее. То есть это тоже очень интересно, когда из слабого переходит в сильное. А мы сегодня говорим, когда наоборот, из сильного переходит в слабое. Посмотрите еще один персонаж библейский. «Ты совершенен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Речь идет о Люцифере, да? Об этом осеняющем ангеле Херувиме. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил». Заметьте, да, обширность торговли, то есть успешный бизнес, оптовик, начал хитрить, появился грех, как здесь написано, ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор, и множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои». Вот, пожалуйста, наглядный пример современности. Можно от своей красоты возгордиться, начать допускать нечестность. Это касается и мужчин, и женщин, да, когда речь идет, например, многие девушки думают, что красота – это единственное, что есть важное на свете. Но это не так, уверяю вас. И мне есть на что сослаться, что красота – это не самое главное в жизни. Конечно, человек должен быть красивый, ухоженный, но чтобы сказать, что это самое основное вообще в жизни занятие – нет. И вот интересно, да, но когда он сделался силен, написано, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю, и сказали ему, не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения. «Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, не будет тебе это в честь у Господа твоего Бога».
Почему? Озия, он был молодым царем. И смотрите, когда он сделался силен, возгордилось сердце его. И он начинает уже к служению подтягиваться. Уже святилище ему нипочем, это уже его дом. Священники ему уже не священники. И вот он начал как бы самоуправством заниматься. Но он же крутой. Знаете, как есть богатые люди, есть олигархи. Вот в чем разница? Богатый

0: Человек, он просто состоятельный олигарх, когда у него есть и деньги, и власть. И вот он возомнил себя уже таким олигархом и разгневался Озия, а в руке у него кадильница для каждения. И когда он разгневался на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. Это 2 Паралипоменон, 26 глава. И получается, если взять вот историю, просмотреть, Саул, его успех привел к гордости, а гордость к подозрительности в результате падения. Давид, когда был успешен, когда уже воевали другие, а он уже не пошел на войну, на тебе, он с Версавией, можно молодежным сленгом скажу, замутил отношения. И вот оно замутил, и мутно стало, все, и плохо. И это была проблема, он детей потерял, то есть он потерял Божье благословение. Люцифер, да, вот от красоты появилась гордость, недооцененность, эгоизм в результате падения. Навал, тоже библейский персонаж, богатый, но с плохим характером. Он думал, что если есть деньги, что он состоятельный, можно теперь, и знаете, как-то много себе позволить. Кто такой Давид? Помните, у него был вопрос. Кто такой Давид? А Давид столько времени охранял его стада. Это гордость. И на тебе результат, он пал. Богатый юноша в беседе со Христом был затруднен выбором и отошел с печалью. Тоже мы уже об этом говорили. То есть у успеха есть обратная сторона, и ее тоже нужно бояться. Посмотрите пример Христа. Иисус сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, а кто же может спастись? Неужели есть такие люди, что богатым быть нельзя, а я хочу быть богаче, мне вечности не видать, вот и выбирай. А Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу все возможно. Если ты с Богом разбогател и во славу Божью живешь богатым, Бог тебя благословит. Он даст тебе мудрость, как это все сделать. Но это в Матфея. А посмотрите, какая эта же история в Евангелии от Марка. И посмотрев вокруг, Иисус говорит, трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись. Я, кстати, посмотрел, там это слово действительно переводится как ужас, страх, переживание, паника. И он говорит, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Вот она колоссальная разница. Можно владеть, но не привязываться. А можно и не владеть, и быть привязанным, и потерять спасение. И давайте сделаем выводы. Быть успешным – это хорошо и не грех. Да и аминь. Это нормально. Это язык благословения. Когда Бог благословляет тебя, твою семью, там, твоих детей в работе, хорошей компании и прочим. Это благословенно. Второе. Нужно всегда помнить об опасности возгордиться и надеяться на свое богатство или на свой успех. Я знаю много разных случаев. Когда была там женщина, рассказывала, я, говорит, в банке, в Сбербанке работала в большом уровне, там, начальником отдела. Я думала, говорит, моей работе конца не будет, такой уровень. И что вы думаете? Это место, эта должность понадобилось каким-то знакомым знакомых больших людей. И ее просто уволили, ей сказали, ты поработала, дай другим поработать. Все, свободно. А когда человек работал в одном банке, его не очень берут в другом, потому что там есть некоторые нюансы, свои, скажем, у них там решения. И вот, пожалуйста, у человека появилась проблема на ровном месте, не от нее зависящая. Поэтому не надо гордиться и надеяться на себя. Третье. Нельзя переходить границы дозволенного, даже если ты успешен и на высоком положении. То есть простота, доступность, честность, правила, принципы. Как некоторые, да, вот я слушаю, например, начальник большого там завода, производства. Он может прийти, сесть с грузчиками, там, с ребятами, с водителями, поговорить. Они ему что-то расскажут. То есть нету такого, знаете, записывайтесь ко мне на прием, может быть, я там вам 3 минуты уделю. То есть он не переходит эти границы. Помнить нужно, что все временно. Красота, богатство, успех, они могут завтра закончиться. Это сегодня ты так вот на коне, а завтра может этого не быть. И еще, всегда благодарить Бога за все то, что у нас есть, и не приписывать себе заслуги, быть скромным, И тогда наш успех будет благословенным. Пусть Господь вас благословит, дорогие друзья, чтобы каждый из нас, вот, будучи успешным, в какой бы то ни было сфере, всегда не забывал вот эти выводы, о которых мы только что поговорили. Спасибо.
1: Андрей, спасибо большое за эту тему.

0: находится здесь в аудитории, пожалуйста, вы тоже можете эти вопросы свои подготовить. Мы обязательно их озвучим. Итак, первый вопрос. Как найти эту золотую середину, чтобы не выпадать из жизни семьи и держать бизнес?
1: Ну, видите, это тоже такой тяжелый вопрос. Я бы больше посоветовал общаться с теми, кто уже этот путь прошел. Раз. Второе. Обязательно прислушаться к голосу твоей семьи. Потому что не зря в Библии написано в книге притчи, что, ну, я, ладно, процитирую дословно, там написано: «У ненасытимости две дочери». Давай, давай. Поэтому иногда может быть такое, что уже тебе достаточно, но все хочется еще и еще, и это теперь идет в ущерб твоей же семье. Поэтому, к сожалению, я скажу так, многие не ценят свои семьи, а ценят больше бизнес. А когда у них прогорает бизнес, они начинают понимать, насколько ценная семья. И мудр тот человек, который, решая вопросы своего дела, бизнеса, он спрашивает свою семью, жену, детей, там, ну или мужа, как вот лучше. И иногда даже чем-то жертвуют в бизнесе, но у них сохраняется крепкая семья. Если ставить на баланс, семья выше. Я считаю, это мое мнение.
0: Спасибо семья большое. Это живое. Из студии есть вопросы? Подготавливайте. Давайте пока пойдем дальше. Нормально ли, достигнув цели в сфере бизнеса, хотеть еще большего?
1: Нормально. Почему нет? У нее же две дочери. Давай. А потом вторая появляется. Еще давай. Ну, наверное, хотеть, конечно, не проблема. Но если вот это помнить, да почему нет? Кто сказал, что там, например, один цех, этого достаточно? А может, у человека есть способности организовать бизнес там, и там 10 цехов открыть или представительство по стране и дать рабочие места. Но важно, чтобы ни он не потерял спасение, ни семья его не развалилась, ни он не остался выгоревшим у разбитого корыта. То есть, если все это помнить, да почему нет? Бог может дать сколько угодно. У нас есть примеры. Гарвин Макнилас, он бетономешалки, по-моему, в Америке. Так там говорят, вот едешь по Америке, на многих траках на брызговике написано «Макнилас». Но он когда-то принял решение, что он будет не 10% Богу, а 90% давать. Его бизнес вот так пошел в гору, что он по всей Америке владеет, ну, то есть у него масса, большой бизнес. Бог благословляет. Лишь бы вот это все не исполнилось против нас, чтобы мы не забыли Господа.
0: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии? Да, пожалуйста.
2: Как предотвратить зависть другого человека к себе, то есть когда другой человек завидует тебе?
1: Вы это можете никогда не предотвратить, но я бы посоветовал не провоцировать. Вот не провоцировать вы можете, а предотвратить вы не можете. Потому что зависть – это, как хорошо сказано, да, одним проповедником, что это то, что гнездится между левым и правым ухом. Любую заповедь из 10 видно, когда человек нарушает субботу, там, блуд, воровство, а зависть нет. Человек улыбается и говорит: да, здорово, а сам в душе думает, хоть бы сгорело, да, как по принципу, пусть у меня корова сдохнет, лишь бы у соседа две окочурилось, да, то есть, ну, есть же такое, поэтому вы ничего с этим не сможете сделать, но вы можете не провоцировать, не показывать свою, ну, успешность, роскошь, наоборот, всегда немножко занижать, показывать свои слабые стороны, тогда человеку будет легче это проглотить. Ваш успех.
0: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел. Имею частный бизнес. К сожалению, чувствую, что совмещать бизнес и личную жизнь с Богом трудно. Что вы посоветуете делать? Не хочется терять доход, но я понимаю, насколько важно иметь отношения с Богом.
1: Очень хороший вопрос. Вы знаете, у нас сейчас буквально вот последнее время практиковать начали тоже вот такие успешные люди, бизнесмены, занятые. Останавливаются буквально в машине, но находит пастора, там, друзей, вот я в этой группе тоже состою, останавливаются, и где-то мы все подключаемся к Zoom в течение там получаса, 20 минут, когда как. Молимся, говорим о проблемах, какие-то вопросы обсуждаем, друг за друга помолились и поехали дальше. То есть найти такого человека, к пастору обратиться, к пресвитеру, к другу, может быть, сказать: давай вместе будем выделять там 10 минут, чисто помолиться, раз в день, раз созвонились, ну что, ты можешь? Да, я могу, ну что, давай, подключаемся, подключились, помолились, поговорили. Это малость, но это уже шаг навстречу. Потом будут опыты, потом пойдет еще успех и так далее.
0: Спасибо большое. Давайте еще один вопрос зачитаем. Как понимать, что именно Бог хочет как-то повлиять на успех или бизнес? Сложно отличить волю Божию от внутренних мыслей?
1: Ну, тяжелый вопрос. Конечно, трудно отличить, потому что, Может быть, Бог может

0: сказать, достаточно, остановись. Тебе хватит, детям хватит, и внукам твоим хватит. А иногда наоборот, Бог может сказать, что ты сидишь? Человек говорит, да мне хватает. Он говорит, нет, ты посмотри на свою жену, она расстроена. Ты за каждый, извиняюсь, там пару колготок, ты мозги выносишь, потому что тебе хватает. Так нельзя. То есть голос Божий, он всегда будет, во-первых, как сказать, понятный. Если даже сразу непонятный, то через какое-то время при спокойном размышлении человек поймет, что у него, вот это действительно Бог ему хочет что-то сказать. А фактически Бог может человека сдерживать только от греха. В остальном мы созданы, чтобы развиваться. И я приводил одну цитату, да, что здорово, когда человек растет и развивается всегда и в любой сфере. Поэтому пусть человек развивается, дано ему, пусть идет, но не забывает Господа. Пусть всегда благодарит Бога за то, что у него есть. И когда он услышит этот голос, ага, проблемы там с этим направлением развития, ну, значит, может, другим чем-то можно заняться. Руслан, кстати, очень интересную вещь сказал, да, что иногда можно попробовать что-то другое. Не только вот, как раньше было, устроился на завод, дед твой тут был токарем, отец твой тут был там токарем, и я умру здесь токарем на этом заводе. Ну, это не обязательно так делать. Поэтому есть вариант сегодня и выбирать, что ты можешь делать. Поэтому, может быть, Бог действительно немножко тебя отводит, потому что дальше в этом бизнесе тебя уже ждут нагрузки на совесть. Ты уже не выживешь там со своими принципами. Бог раз тебя тихонечко отвел. Но важно, обернувшись назад, сказать, Господь меня благословил, Он меня вел до этого часа. Все было хорошо. И уволили правильно, ничего страшного. И обанкротились, или там убыток понесли. Ничего страшного. Бог велик, я жив, здоров, все хорошо.
1: Давайте уточним. Про Руслана имели в виду, про Руслана Ларина. Да, это Руслан наш спикер, Ларин, который, да, снимался у нас в предыдущих прощения программах. Вы тоже можете их посмотреть.
0: Да, очень здорово он сказал, мне понравилось.
1: Есть еще вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Бытует такое мнение у некоторых людей, что когда происходит какая-то неудача в бизнесе, там, авария или со здоровьем, там, сломанная нога, что-то такое. И люди могут высказываться в таком ключе, что, возможно, тебе нужно задуматься о своих отношениях с Богом. То есть они приписывают неудачи твоим каким-то личным духовным недостаткам. То есть они не знают точно, что происходит, но составляют свое мнение на основе каких-то вот таких данных. Как вы относитесь к таким высказываниям?
0: Ну, вообще, конечно, как сказать, 50 на 50. Почему 50? 50, потому что это тоже действительно так и есть. Иногда Бог останавливает человека, и мы можем с этим согласиться, сказать, да, действительно. Потому что мы не знаем, что происходит в сознании. Сколько было разных предупреждений со стороны друзей, родственников, там, мамы, папы и так далее, партнеров, и они говорили, не надо тебе это. И вдруг человек все равно захотел, и в результате, ну, мы же тебя предупреждали. То есть это есть такое. И второе, почему нет все-таки? Потому что у нас есть пример Иова, у нас есть много библейских примеров, когда люди вообще не причастны были, и они испытывали проблемы, потому что дьявол всегда будет стараться Божьих детей как можно ниже, сильнее их унизить, растрепать их, скажем, бизнес, ну, чтобы им было плохо, разрушить семью и прочее. Поэтому 50 на 50. Если что-то случается, нужно все обдумать. И как один человек сказал, я, говорит, начал думать, а почему у меня неудача? Говорит, вот я смотрю, раз, говорит, два, три, сел, помолился, говорю, Господи, а ну открой мне, пожалуйста, почему у меня так? И, говорит, вспоминаю, что я десятину, говорит, там в каком-то моменте перестал возвращать или как-то по-другому. И для меня, говорит, это было откровением. Я, говорит, пошел, все эти вопросы поправил, все наладилось. Я, говорит, Господи, спасибо, предупредил. То есть это его отношение с Богом. Он это услышал, этот голос. А иногда, может быть, Бог по-другому ответит, скажет, ну ты вот нечестность там проявил какую-то, я не могу тебя благословить. И человек выравнивается.
1: Ну вот можно я добавлю к этому вопросу. Есть подобный вопрос, который к нам пришел, он очень схож. У меня есть друг, он очень успешный бизнесмен, при этом он очень верующий человек. Я много раз пытался начинать свое дело, молился, полагался на Бога, но каждый раз переживал провал. Что мне делать? Может быть, Бог пытается мне этим сказать, что мне не следует этим заниматься.
0: Знаете, может быть, потому что сегодня, к сожалению, может быть, но мы иногда слышим вот эти коучеры всевозможные, они говорят, давай, у тебя получится, ты сможешь, а оно не твое, вот не твое и все, да, вот как, например, моей супруге, моей жены отец, он очень мягкий,

0: человек. Ну, не может он выбивать деньги, не может он вот это, ну, скажем, там как-то строго. Ему жалко. Вот он христианин до глубины мозга своего, да, скажем. Но вот он хороший зато исполнитель, великолепный вообще. Вот с ним все хотят работать. Так вот, найти бы, может, пойти к тому другу успешному, и у него был бы шикарный заместитель, там, помощник и так далее. Ну, как вариант, я не знаю. Ну, искать, советоваться с успешными людьми. Может быть, они что-то подскажут. Может быть, не то направление человек берет. Может, знаете, как одно дело откусить, а другое дело проглотить. Можно начать там что-то, запустить проект, а потом раз, а не с кем, а не получается. Поэтому это такой вопрос. Надо советоваться, и еще 100 раз скажу советоваться.
1: Отлично, спасибо большое, Андрей. Это да. Были все вопросы.
0: И все?
1: Все.
0: Прекрасно. Спасибо.
1: Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам. Задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Бывает, что в трудные времена человек словно натыкается на стену. Молитва не приносит утешения, а вера слабеет под грузом обстоятельств. Как препятствия влияют на нас и что может помочь их преодолеть? Поговорим об этом. В гостях у нас Иван Малашихин. Иван, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Спасибо, что вы сегодня с нами. Очень рада вас видеть. Иван, у нас очень такая интересная тема обстоятельств, препятствий в жизни, да, которые часто сковывают нас. Да. И начнем с вашего детства. Вообще детство для многих – это что-то такое безоблачное, да, чистое.
1: Верно, есть такое.
0: Но я знаю, что у вас уже тогда были трудные времена. Скажите, как они давались вам и что вы испытывали вот в те моменты? Вспомните, пожалуйста.
1: Спасибо за вопрос. И сразу мне вспоминается такая фраза, что каждый мужчина – это случайно выживший мальчик. Потому что испытания были вплоть даже от, начиная с моего рождения. Но благодаря именно маме, родителям, они поддерживали. Ну, естественно, в детстве, когда ты растешь, и родители хотят, чтобы ты вырос хорошим христианином, они воспитывают тебя. Но, скажем так, придя в школу, тут начинаются испытания. Потому что ребята по-разному смотрят на тебя. И мне приходилось учиться в разных школах. И первую-вторую неделю ты думаешь, как другим рассказать о Христе. Многие спрашивают, а тебя вот на выходных не было, где ты был? И первое время бывает такое, что ты не всегда рассказываешь о том, что ты верующий, потому что, по-честному сказать, тебе иногда бывало стыдно. Потому что мое детство прошло в то время, когда не принято было быть христианином. И если узнавали, что тот или иной одноклассник христианин, тут начинали высмеивать. И сколько раз было такое, что ты приходишь в школу, и ребята начинают над тобой, можно сказать, издеваться. А ты, боженьки, молился? А ты в церковь ходишь, а часто ты молишься, а зачем ты его и к нему обращаешься? А ты Бога видел? И множество других вопросов задают. И, конечно, как молодой человек, когда твоя личность еще не сформировалась, вот эти все издевки, они очень сильно влияют на тебя. И ты задаешь Богу в эти моменты вопросы. Господи, вроде бы я служу тебе, я такой добрый, делаю добро, в церковь прихожу, Библию изучаю, а почему так несправедливо? Ладно, если бы я пакость какую-то делал, там, был бы бандитом. Но там есть чему стыдиться. А здесь наоборот. Когда ты хочешь жить правильной жизнью, наоборот, находятся люди, которые тебя унижают, над тобой издеваются. И это тоже было очень серьезным испытанием. Почему? Потому что на тебя смотрят окружающие, а общественное мнение, оно всегда имело вес и значимость. И здесь хочется быть не только в церкви значимым, тебя все знают, любят, много друзей в церкви, но и хотелось бы, чтобы и в обществе у тебя были тоже и друзья, и было доброе общение, но не всегда так получалось.
0: А что вы чувствовали вот в такие периоды? Как вы с этим жили в детстве?
1: Хороший вопрос. По-разному. Все зависело от того, от кого были эти нападки. Если от друзей, конечно, это было больно. Если это были вообще незнакомые люди, там было на самом деле проще. Но один из моментов, чему я научился, это не просто говорить о том, что ты христианин. Потому что испытания у всех людей бывают на самом деле. И просто называться христианином – это одно. А вот быть примером – это совсем другое. И было два пути фактически у меня, потому что в нашей церкви были и другие ребята, которые подвергались подобному. Тоже над ними смеялись, и после этого они как бы замыкались. У них практически не было друзей, они только приходили в церковь, ну, иногда в школу так, пришли, отучились и обратно. Но я понял, что так нельзя. Надо, чтобы завоевать авторитет. А авторитет можно было завоевать, либо ты делаешь что-то такое не очень хорошее, там, издевательство над учителями, какие-то там разборки и прочее. Или можно было завоевать доверие через спорт. Вот мне был близок спорт. И я понял, что, слушай, надо что-то сделать, чтобы ты мог стать авторитетом. И вот, кстати, хочу один случай рассказать. Были соревнования.

0: соревнования. И мы пробегали определенную дистанцию. Там, допустим, 50 метров, 100, 200, 400. И моя дистанция, эстафета была, 800 метров. И перед соревнованиями, а с разных городов были участники, а я хорошо бегал. Несмотря на вроде небольшой рост, но у меня было большое расстояние от дома до школы, и была возможность тренироваться. Учитель физкультуры это заметил и говорит: «Иван, все, будешь на соревнованиях участвовать». И вот соревнования, и подходят ребята с других городов. Ну и начинают издеваться. «А, ты христианин?» Кто-то им уже рассказал. Говорит: «Может, ты в сторонке постоишь? Тут будь с краешком. Мы пробежим, чтобы ты не позорился». И знаете, внутри такое аж вскипело. Когда говорят христиане, у нас все чинно, спокойно. Не всегда так. Бывает, внутри аж все кипит. И я помню, стою так: «Господи, ну почему так? Ну, я же не подходил, я же ничего плохого не делал. Почему так несправедливо?» И думаю так внутри: «Господи, помоги, вот яви свою силу, чтобы вот эти двое парней, которые подошли, попытались меня унизить, чтобы как-то ты их проучил». Они были высокие ребята такие. И вот мои ребята по команде начинают: «На старт, внимание, старт, поехали, марш». И они бегут. Одни, вторые, третьи этапы пробежали. И вот мой последний этап. Фактически от меня все зависит. Я смотрю, из нашей команды один парень, он чуть-чуть задержался. Не вовремя мне передал эстафетную палочку. Я смотрю, один из ребят уже побежал вперед. Я второй бегу. Ну и третий за мной уже. И начинаю бежать. Бегу и молюсь. Думаю: «Господи, дай мне сил, дай мне сил». Ну и как можно в шутку сказать, там на пятую скорость сразу включил и поехал. Догоняю впереди бегущего, обгоняю, бегу вперед. А у самого мысли: а вдруг он специально меня пропустил, чтобы, знаете, как среди молодежи говорят, дал фору, чтобы потом поиздеваться и на финише обойти меня. Зал ревет просто, кричит. Каждый болеет за своего участника-спортсмена. Так, первый круг, второй круг. Уже осталось где-то полкруга, я смотрю, пробегаю, и вот стадион полностью замолчал. А у меня шок. Ну, не остановишься, не посмотришь назад и не спросишь: «Ребята, а что происходит?» И я начинаю понимать, что, скорее всего, меня сейчас будут обгонять. Я с пятой на седьмую переключил передачу и еще быстрее побежал. И тут 100 метров до финиша. 50 метров. И такое ощущение, как будто сзади кто-то дышит тебе в спину. Я еще больше, наверное, там на 10-ю передачу, как будто на машине. 5, 3, 2, 1. Я пересекаю линию. Шок. Зал просто вот все встали и молчат. Я не знаю, что происходит. Так нагнулся, дышу так глубоко, поворачиваюсь, смотрю, полкруга, эти ребята еще добегают. Ну, тут, естественно, мои друзья, многие из команды, такие свалили меня просто на землю. «Ваня, ты молодец!» Все. И после этого практически никогда уже я не слышал именно от них, что они издевались над моей верой. То есть один из моментов в преодолении именно вот этого унижения, каких-то препятствий, где-то я понял, что и мы даем повод. И мы, как христиане, не только должны называться, но и быть примером. Это большая ответственность – быть христианином. И я понял, что я должен в том обществе, где я общаюсь, среди спортсменов показывать пример, как в этих соревнованиях, в других. И после этого многие ребята стали уважать меня. И наоборот, подходили и говорят: «Ваня, ты молодец». У нас был один парень, он интересно подходил и говорит: «Все в тебе классно, одно плохо, что ты христианин». Я так посмотрел, обнял его и говорю: «Слушай, а как ты думаешь, может быть, я классный парень, потому что я христианин?»
1: Аминь, аминь. Да, потрясающий опыт. Действительно, вот Бог благ и велик, как Он через вас вот показал свою славу. Здорово. Иван, вот ваша мама рассказывала интересную, удивительную историю про то, что когда вы всей семьей совершали служение Богу, вы ездили на машине, да, часто по городам, и удивительным образом бензин заканчивался именно тогда, когда вы, к примеру, вот папа, да, уже подъезжал за зарплатой. Вот она мне рассказывала эту историю, я просто вот думаю, насколько вот Господь учитывает все вот эти нюансы.
0: Верно.
1: Вот расскажите, что вот лично в вашем опыте веры, да, произошло, вот как вы это ощутили на себе?
0: Это был хороший опыт, и он был не единичный. Это было в конце 90-х годов прошлого столетия. И испытания были не только среди людей, но иногда были и финансовые испытания. Потому что хотелось многим людям рассказать о Боге, о Христе, вместе исследовать Библию. Но, к сожалению, в то время проблемы были именно финансовые и в нашей семье. У нас была машина, и мы каждые выходные ездили в соседние селы и с людьми беседовали о Боге, читали Библию, изучали. И так из поселка в поселок ездили. И, к сожалению, отцу задерживали зарплатой, не всегда ее вовремя выплачивали. И вот представьте, нам нужно ехать уже в один определенный населенный пункт. Отец собирает семейный совет. И, обращаясь ко всем нам, говорит: давайте молиться, нам что-то нужно делать. Мы спрашиваем: папа, что произошло? И тогда он говорит о том, что если завести машину, там зажигается лампочка или загорает лампочка, которая показывает, что максимум у тебя есть топливо на 50 километров. Все. И он об этом нам рассказывает и говорит: что-то надо делать. Нас ждут люди. А насколько я помню, тот населенный пункт был 30 с лишним километров от границы до границы. Плюс еще по той местности, где мы жили, то есть в одну сторону практически 50 километров. И мы понимаем, что если мы туда доедем, а нам же обратно нужно ехать. Дети, папа, мама, в машине все. Что там ночевать или что-то делать? И помню, отец как-то даже мне сказал: ну, я, наверное, у кого-то попрошу там бензин, зальем и домой приедем. И вот мы поехали, общались с людьми, молились, изучали Библию. И мы поняли, что дьяволу это не нравится. Он специалист по проблемам. Он многим христианам создает проблемы. Если человек не боится, он говорит: хорошо, через людей я тебя не возьму, я возьму через что-то другое. Он каждому, у него у каждого, я смотрю, индивидуальный подход. И вот здесь интересно то, что мы приехали, общались с людьми, и тут наступил уже вечер, заходит солнце, и папа забыл с кем-то поговорить или кого-то попросить о том, что дайте, пожалуйста, нам топливо, бензина, чтобы мы поехали домой. И уже мы со всеми попрощались, сели в машину, надо ехать. И он смотрит, опять заводит машину, говорит: ой, друзья, извините, я забыл. Что ты забыл, папа? Я забыл заправить, попросить у кого-то. И что будем делать? Ну, поехали домой, будем молиться. И мы всю дорогу молились. Только машина начинает дергаться, мы думаем: все, мы приехали. Только машина начинает дергаться, думаем: опять мы приехали. И мы так приехали домой. И мы думали: ну, на этом чудо закончилось. Слава Богу, что ты и в этом нам помог, помог в этом испытании. Но оно только начало было. Еще несколько недель мы так ездили, вообще не заправляя машину. И не только в этот поселок, и в другие населенные пункты. Там, я не помню, ну, не было 100 километров, но очень дальние были поездки. Вообще ни капли не заправляя бензин. Я помню, в один из вечеров меня и моего брата отец пригласил на серьезный мужской разговор. Он обращается ко мне: Иван, Вася, так зовут моего брата. Он говорит: нам нужно с вами серьезно поговорить. Я уже, знаете, так думал, начал перебирать в голове, что я опять сделал не так, где я напакостничал. Ну, дети есть дети. И он приглашает в гараж и говорит: так, признавайтесь. Я уже начал вспоминать, в чем признаваться. Думаю, сейчас выложу отцу, лучше и сразу ему сказать, так легче будет. И он говорит: признавайтесь, вы, наверное, где-то подрабатываете и тайком от меня заправляете машину. Я обращаюсь к отцу, говорю: пап, я не понял. В смысле? Говорит: я сегодня вечером завожу машину, смотрю, полбака. Я говорю: пап, такого не может быть. Ну, ни я, ни папа, ни мама, никто на тот момент не имели финансов. Никто не заправляет полбака. Я помню, даже мы разобрали машину, где-то нашли лозину, залезли в этот бензобак, посмотрели, и в действительности было полбака. И так мы, я не помню, кажется, месяц мы ездили каждую неделю, среди недели. Вы представляете, ездили, и бензин не заканчивался. Дошло до того, что мы даже, вот, если кто-то в церкви просил куда-то отвезти, вы смогли бы нас отвезти? Да вообще не вопрос. куда-то поехать, что-то сделать, не проблема. Потому что мы знали, что там не заканчивается бензин. И вы знаете, это было до того момента, как отец получил зарплату. Он получает зарплату, садится в машину. И я помню этот момент, как он подъезжает к гаражу, и машина заглохла. И мы начинаем и смеяться, и плакать, и благодарить Бога, что Он помог нам в этой ситуации с этими испытаниями. Потому что на самом деле денег не было вообще. И это было серьезное испытание. Но люди ждали. И мы молились, и Бог ответил. И это хороший опыт был и для нашей семьи. Этот опыт помог потом и другим семьям. Потому что иногда мы думаем, что вот Бог помогал только в библейские времена, и все. Но мы стали видеть руку Божью в своей жизни, что как тогда у людей были проблемы, и только первая проблема, они обращаются к Богу. Так и сегодня у нас есть проблемы, переживания, и мы иногда делаем с точностью наоборот. К врачам, к знакомым всем перезвоним, спросим. А потом, если уже не получается, тогда мы начинаем. «Боже, помоги, пожалуйста». У меня есть проблема, какая-то ситуация. И, к сожалению, иногда Бог на последнем месте. Вот та ситуация, она научила нас к Нему, наверное, первому обращаться. Потому что, ну, никто так не помог, как Бог. Ну, дали бы нам бензина там, ну, доехали бы мы, пусть 50 километров. Но мы сотни километров потом еще ездили, и было полбака. Поэтому это хороший был опыт, и это было чудо просто.
1: Действительно, это чудо. Слава Богу за это. Это потрясающе просто. Уникальная история, правда?
0: Слава Ему.
1: Я знаю, что в 14 лет, как раз, когда вы приняли крещение, потом у вас возникло желание уже служить Богу, да, то есть проповедовать о Нем. Вот расскажите, какие дальше испытания и препятствия возникли, вот как только это желание у вас появилось? Потому что все-таки враг не дремлет, да, не случайно, вот так говорится. И вот какие сложности возникли в вашей жизни в тот момент?
0: В тот момент я понял, что сложности бывают разного уровня. И чем старше становился, тем и сложности становились разноизощренные, я бы сказал. Если где-то были испытания, не хватало финансов, если где-то были испытания по здоровью, как мы говорили, то в старших классах у меня был выбор. Я хотел стать служителем, священнослужителем. Но и у меня был второй путь, это в архитектурном. Я в действительности поступал в архитектурную академию. У меня родственники были в архитектурном отделе, в администрации. И вот представьте, два пути. Один путь. Я прихожу в администрацию и общаюсь с родственниками. Они говорят, давай в архитектурную учись. Хорошая перспектива. Мы тебе поможем, ты будешь работать в администрации. И когда были подготовительные курсы в академии, в архитектурной, то мне там сказали, что есть так называемое целевое направление. То есть, если ребята приезжают и просто учатся, но потом они не знают, будут ли они работать или нет. Во-первых, конкурс был совсем другой. И второе, у меня уже было место работы в администрации. Я прихожу в администрацию, прошу письмо, так называемое целевое направление, и мне его дают. Я иду с этим письмом и думаю, все, твоя жизнь на года уже за тебя решено. Просто отучись, приходи, работай. Ну, а в архитектурном все, конечно, понимают, это деньги, слава, возможности. Ну, и мне это нравилось. Я с детства учился в художественной школе, у меня отлично было по черчению. И вообще любовь, тяга к этому была. И вот представьте, я молился и выбирал, пастором быть или архитектором. Архитектором, либо пастором. Ты молишься, а тут ответа нет. Ну, Господи, какое-то, я не знаю, чудо соверши, там, что-то подскажи, или вот знаете, как так, пусть сегодня будет дождь, вот тогда я буду знать, что будет пастор или что-то такое. Не было вроде бы ответа. Но я понял одну вещь. Господи, если у меня все гладко пройдет, я хочу быть, главное, верным твоим принципам, что написано в Библии. Все, я поступаю в архитектурном, в архитектурное, и через это я буду тебе служить. Сдаю один экзамен, второй экзамен. Я вспоминаю, даже декан так подошел и говорит, Иван, все, будем вместе учиться. Все там, привет передавал родственникам. Общались с ним, он говорит, все, считай, ты уже студент. Остался простой экзамен. Профильные основные по рисунку, по композиции, все я сдал. Остался русский язык. Когда были предварительные экзамены, я его хорошо тоже написал, этот экзамен вступительный. И вот уже мысли такие, Все, Боже, я поступаю, буду учиться. Уже с друзьями обзавелся там, с друзьями.

0: другими студентами, многие подходят и говорят, о, все, мы уже практически сдали. И тут один экзамен выпадает на день, когда я иду в церковь. У нас назначено было служение, это была суббота, и я по субботам ходил в церковь. И тут экзамен переносят именно на субботу. Я задаюсь вопросом, а что произошло? Прихожу в деканат и спрашиваю, а можно перенести на другой день? Я не могу в субботу, я прихожу к Богу в церковь. Угу. Они посовещались и говорят, ну слушай, что тебе стоит? Ну один раз не сходишь ты в церковь, ну сдай экзамен. Я дошел до ректора. Потом позвонил даже маме, говорю, мама, приедь, может быть, ты поможешь, потому что, ну что мне там, молодой человек, может быть, не всегда меня всерьез могут воспринять. Я помню, мама приехала меня поддержать, вместе попытались как-то решить этот вопрос, но мне четко ответили, говорят, слушай, вера верой, карьера карьерой, ты задумайся, у тебя учеба, вся твоя жизнь, вот здесь, сейчас, экзамен сдашь, и ты все, это билет в серьезную жизнь, возможности, образование, в будущем работа. Я помню, перед тем, как я должен был сказать ответ, я ночь почти не спал. Я не спал и всю ночь молился. Говорю, Господи, с одной стороны, я мог бы сколько церквей построить, сколько людям помочь. У меня уже есть целевое направление в администрации. Может быть, и этот путь. Но с другой стороны, я понимал, что есть Божьи принципы. Я должен остаться им верен. Хотя некоторые мне и говорили, ну, слушай, ну, сдашь, ну, ладно, что здесь такого? Я думаю, подожди, тут есть богослужение, встреча с Богом, и я вместо того, чтобы прийти на аудиенцию с Небесным Царем, пойду на экзамен? Даже президент бы меня не понял. И на следующий день, я помню, прихожу смело. И вот эта ночь мне помогла. Это похоже, как у Иакова было. Ночь борения.
1: Борение, да, точно.
0: Да, вот такое переживание. Вот абсолютно. До этого я всю жизнь разрисовал. Ага, так, учеба, жена красавица, карьера, хорошая машина.
1: Все по плану.
0: Да, все распланировано, все. Да. Только иди по этому плану. И тут весь твой план, все рушится. Кто-то бы сказал, ну ты фанатик, зачем? И тогда я понял, что надо доверять Богу. Какие бы ни были испытания, если ты с Богом, все получится. И на следующий день я спокойно встал. Уже у меня тени сомнения не было. Я полностью доверился Господу. Говорю, Господи, это Твои принципы. Я только поступаю по ним. Я иду и забираю документы. Я помню, как иду по коридору с папочкой, и как раз мое дело там, и встречает меня декан. Я такой хлопает по плечу. Ну что, Ивану, встретимся в новом учебном году. И вдруг он видит папку у меня в руках. И он смотрит на меня. А ты что, документы забрал? Я говорю, да. Ты что, в МГУ поедешь, там, в Москву или куда-то? Я такой, ну нет. А куда ты собрался? Я говорю, я еще не знаю. Я помню, ну, он мягко выругался на весь коридор на меня. Сказал, ты что, больной? Ты что делаешь? Спасибо моим родителям, что тоже поддержали. И после того, в те времена отучиться на священнослужителя в семинарии, это было как слетать в космос. Не все могли это, нужно было пройти отбор, специальный экзамен и все. Я думал, ну, Господи, я не знаю, как будет. Но прошло время, меня пригласили на служение, как священнослужителя, пробные. И после этого я уже поехал в семинарию. И Бог устроил по сей день мой путь. Но любовь к архитектуре я не оставил.
1: Это здорово, на самом деле, что вот идет с вами до сих пор вот это ваше любимое дело, да, что вы его все-таки не оставили. Но вот не было ли у вас вообще вот внутри чувства такого, может быть, сожаления? Потому что, ну, часто бывает так, что, да, вот какие-то обстоятельства, препятствия, они настолько нас сковывают, и ты думаешь, а это точно вообще то, что мне нужно было в этой жизни?
0: Правильно ли я выбрал?
1: Да, все-таки, может быть, это какие-то мои были внутренние предрассудки, да, вот всякое бывает в жизни. Вот почему вы все-таки ощутили, что да, что это тот путь, который мне нужен, и что я вот, ну, не хочу, вот, к примеру, в какую-то другую сферу.
0: И естественно, что касается архитектуры, я хотел эту сферу, я очень любил эту сферу, но жизненный опыт, пусть даже небольшой на тот момент,

0: мне показал в том, что если я доверяю Богу, потому что много было случаев и взаимоотношений с Богом, где Он показывал, если ты со мной, я помогу тебе. Лучше малое, но с Богом, чем большое, великое без Бога. Я этот принцип четко понял, что пусть я пойду по этому жизненному пути, но с Богом я буду счастлив. И вы знаете, по сей день я могу сказать, я ни на секунду не жалею о том, что я сделал этот выбор. Потому что многие люди, я знаю, студенты, мои друзья, задавались вопросом позже. «Иван, а может быть, ты ошибся? Может быть, ты неправильно поступил? Надо было договориться, как-то попытаться выйти из этой ситуации». И позже мне задавали вопрос, как ты, молодой человек, вдруг стал священнослужителем? Извините, нагулялся бы там, взял от этой жизни все, а потом бы пришел к Богу. Я не жалею от того, что с юных лет я посвятил свою жизнь Богу. И наоборот, Господь мне помог во многих моментах и даже охранял меня от много того, чтобы не надо делать. Поэтому я не жалею ни на секунду, потому что я знаю, что с Богом то, что малое тогда мне казалось, стало великое и сейчас.
1: Да, вот сегодня просто люди очень многие в препятствиях, в трудностях, они часто оставляют возможный путь служения, в том числе для них проповедовать о Боге становится в тягость. И в данном случае, как человек вообще потерян для Бога? Как вы думаете по этому поводу, что происходит с человеком, и может ли он вернуться к Богу, снова прийти к Нему?
0: Однозначно сказать сложно, потому что каждая ситуация, она индивидуальна. Но Бог ни перед кем не закрывает двери. Ага, если ты один раз меня не послушал, все, больше ко мне не приходи. Я тебе дал один шанс, один билетик, все, второго шанса не будет. Бог обращается к каждому постоянно, каждый день. Почему в Священном Писании называет нашего Господа как Небесный Отец? И ту молитву, которую предложил Иисус Христос, она начинается с удивительных слов. «Отче наш». Если папа один раз объясняет, второй раз объясняет, третий, ребенку своему, а тот не слушается, что после этого он с ним не разговаривает? Нет. Придет момент, когда сын подойдет и скажет: «Папа, я был неправ, прости». Отец всегда откликается на разговор, на диалог, на воспитание сына. Наши взаимоотношения с Богом, они похожи, как взаимоотношения отца и сына. И Бог постоянно приглашает и к служению, к тому, чтобы наша жизнь развивалась. Это с одной стороны. С другой стороны, сказать, что все однозначно должны быть священнослужителями, так нельзя сказать. У каждого свой жизненный путь. И я даже тогда думал, если я стану архитектором, я буду служить Богу. Домохозяйка. К сожалению, многие думают, что если девушка скажет, что я буду домохозяйкой или хорошей мамой, все. Для многих, к сожалению, домохозяйка равно неудача. Ты в этой жизни ничего не добилась. Нужно карьеру, одно, второе, а потом уже может быть домохозяйка. Но мы забываем о том, что мама, она может воспитать потрясающих детей. Есть даже выражение: за великими мужьями стоят не менее великие жены. Это тоже очень важный момент. И я считаю, что во многих сферах можно служить Богу. Репортеры, медики и так далее, и так далее. Этот список можно продолжать до бесконечности. Когда они могут совершать служение Богу на том месте, где они находятся, качественно выполняя свою работу, проявляя любовь к людям и прославляя Бога, естественно.
1: Да, потрясающие вообще мысли вы сказали, озвучили. И я сейчас вспомнила, просто на меня очень сильно отразились, отпечатались слова вашей мамы. Когда мы с ней общались перед интервью, она сказала, что у нее такой был молитвенный опыт, что она сказала Богу: «Мне не нужны роскоши. Самое главное, чтобы мои дети были с тобой, да, в Боге». И у меня сейчас эта фраза, она тоже запечатлилась, ее. И это очень важно для женщины, на самом деле. Вы озвучили очень верное направление для девушек, которые действительно в замешательствах, а где же я, в чем моя роль и где мое служение? Да, действительно, так и есть.
0: Да, для многих девушек сегодня

0: заметил, много есть знакомых, которые больше акцент делают именно на карьере. Сколько у меня есть знакомых среди молодежи, я общаюсь. Ну, что ты думаешь относительно семейной жизни? И они начинают говорить, семья? Ну, я пока об этом не думала. В смысле? Я помню, даже моя мама, она говорила о том, что в моей юности, Ваня, молись за твою будущую супругу. Я думаю, так, я вроде жениться еще не собрался. Она говорит, уже тогда готовься. Акцент на семье – это самое важное. Иногда, общаясь с молодыми людьми, я понял одну истину. Для мужчины самое лучшее предприятие – фирма, можно даже назвать, вложение – это его супруга и семья. Самое лучшее. Сколько я знаю опытов, к сожалению, за гонкой наживы какой-то, карьеры мы теряем и здоровье, и отношения, близость. А разве для этого мы живем? Но проходят года, молодость. И уже, к сожалению, когда более в старшем поколении, когда уже и здоровья нет, времени, возможно, нет, и возможности, тогда мы начинаем больше думать о семье. Всему свое время. И вот здесь как раз хороший момент, и мама меня этому научила, что пусть лучше мы не будем богатыми финансово, но богатство, оно не только финансовое. Семья, взаимоотношения – это самое главное – счастье и богатство.
1: Да, аминь. Вот хочется сказать только это слово. Действительно, так и есть. А вот я знаю, что препятствия, да, они часто вот, ну, настолько людей загоняют во внутренние вот эти вот дисбалансы, да. И вообще достаточно ли одной молитвы верующему человеку или что-то еще должно быть в его жизни?
0: Спасибо за вопрос. Когда ты смотришь на жизнь верующего человека, она не состоит с одной только молитвы. И взаимоотношения с Богом – это не только молитва. Опять, как мы подразумеваем молитву? Если молитва – это монолог, у меня есть проблема, я обращаюсь к Богу, первое, второе, третье, простите за сравнение, для некоторых людей Бог как джин. Простите, потер бутылочку, Боже, у меня вот первое, второе, третье, все, аминь. На этом уровне это беда, это не те взаимоотношения. Но если мы подразумеваем молитву как диалог, мы обращаемся к Господу, Господь что-то хочет сказать нам. И когда мы слышим от Бога, иногда Господь говорит через Священное Писание, через других людей, еще через какие-то моменты, даже через машину, через бензин. И вот здесь, как люди духовные, мы должны научиться прислушаться к голосу Божьему. И вот тогда, чтобы не было этого дисбаланса, я считаю, что в широком смысле молитва – это правильная вещь. Но не как монолог, а как диалог. И когда Бог отвечает, Он нам подсказывает, направляет. И вот здесь уже нам будет легче идти по этому жизненному пути, встречать какие-то невзгоды, препятствия. Потому что Бог нам подсказывает. И здесь очень важный момент не просто научиться слушать, но научиться и слышать то, что говорит Бог. А это время, это отношение с Богом, это вопрос не одного дня. Ну и второй момент, на что хотел бы обратить внимание, молитва – это не просто слова. Мы видим в Священном Писании часто, даже Христос, Он молится, человек исцеляет. По молитве их написано, там поколебалось место и так далее. То есть молитва, она приводит к определенному действию. Если мы будем молиться, допустим, «Господи, благослови меня», сели, сложили ручки и ничего не делаем. Это не подлинная молитва. Молитва, она приглашает меня к какому-то действию. То есть есть продолжение. Дальше. Бог благословляет, помогает мне. А дальше? Давай действуй, трудись. И вот тогда мы можем вместе с помощью Божией менять свою жизнь. А если мы будем просто молиться и ничего не делать, как сказал один автор, придет время, мы перестанем и молиться.
1: Да, согласна с вами полностью. Иван, вот сегодня, да, на сегодняшний день, спустя годы, пройдя препятствия в вашей жизни, испытания, конечно, они продолжаются и по сей день. Но каким Бог открылся для вас в вашей жизни? Какой вы характер в нем увидели, да? Вот расскажите об этом.
0: Очень интересный вопрос. Как-то я задумался, какой для меня сейчас Бог? Я бы, наверное, сказал, что Он рядом. Он тот, который всегда рядом.

рядом. В последнее время мне очень нравится история Еноха. Когда написано в книге Бытия, что Енох был с Богом, или можно по-другому сказать, рядом с Богом. Вот я мечтаю, чтобы было нечто похожее. Да, и сейчас, может быть, в жизни есть какие-то промахи, не все так хочется, как хотелось бы, но в своей жизни, как в детстве, в юношестве, сейчас, я вижу, что Бог, Он всегда рядом. Он как небесный.

0: тот, который готов помочь, протянуть мне руку. Да, иногда не сразу я протягиваю к нему руку, где-то сразу, случаи разные, но то, что он всегда рядом, и он готов помочь в этих испытаниях, нуждах наших, я понял это по своей жизни, что он тот, который, как бы мы далеко от него не отходили, он рядом. Мне понравилась как-то одна история про то, как воспитывали в одном племени молодых воинов. И такая вот инаугурация мужества была. Их выводили в лес, где дикие животные, там львы, медведи, еще кто-то, и привязывали к дереву. Такое вот испытание было. Привязали к дереву, и ты должен был выжить. Выжил ты на утро, все отлично. Не выжил, ну, извини, пожалуйста, значит, не подходишь. Не будешь ты хорошим воином. Ты будешь хорошим обедом чьим-то или завтраком. И все ребята переживали. Но какое было удивление, когда был рассвет, и они видели, что отец всегда стоял рядом. В ночи они этого не видели. Но в этих племенах они видели, как под утро, что папа рядом. Им казалось, что я один на один с препятствиями, с какими-то вызовами в этой жизни, но, возможно, мы не всегда видим Бога рядом, но Он рядом.
1: Иван, огромное вам спасибо за эти удивительные опыты. Они и на меня в том числе произвели невероятное впечатление, потому что в этой уникальности такая слава Божия. Да. И я желаю вам, вашим близким, чтобы Бог всегда был рядом с вами, чтобы Он вдохновлял вас, поддерживал, и чтобы как можно больше молодежи и других людей, да, пришло к Богу с помощью вас.
0: Спасибо. Слава Богу.
1: Друзья, не нужно бояться испытаний или сложных жизненных обстоятельств. Мы должны доверить свою жизнь Богу полностью. И мы должны помнить и знать, что какие бы сложные испытания ни были в нашей жизни, какими бы огненными для нас они ни казались, Бог всегда рядом с нами. Он всегда нас поддержит и примет нас такими, какие мы есть. Храни вас, Господь!

тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

0: сила России, нашего замечательного большого государства в многонациональности, в том, что у нас проживает такое количество огромных народов, вероисповеданий различных. Я считаю, это же самое основное. А когда на территории такой большой страны проживает такое количество вероисповеданий, такое количество народов, важно все это сохранять, важно объединяться, потому что от нашего объединения, от объединения не только конфессий, но и в целом от объединения как бы людей, обычного народа, зависит будущее, наше будущее, будущее наших детей, ну и в целом будущее государства. Мы взаимодействуем на сегодняшний день со всеми традиционными конфессиями нашей страны, взаимодействуем абсолютно по разным вопросам и в социальном служении, и в помощи военнослужащим, которые принимают участие в ходе СВО, в реабилитации, опять-таки, военных. По всем возможным вопросам, по которым можно содействовать, мы всегда вместе, всегда делаем, всегда работаем и стремимся к нашему великому будущему.
1: Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам, в нем легче всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать... Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.
2: Слово Божье выдержало испытания столетий.

0: Время показало, что Библия достойна доверия. Археологические находки и открытия древних манускриптов на протяжении многих лет укрепляют нашу веру в достоверность Библии. В 1798 году Наполеон привел в Египет 38 тысяч своих солдат. Он также взял с собой сотни художников, лингвистов и ученых, чтобы они помогли ему лучше понять историю этой удивительной страны. Повсюду находились реликвии прошлого, в которых содержались тайны однажды великой цивилизации. Странные надписи украшали памятники и стены храмов, заставляя Наполеона и его команду специалистов задумываться над тем, какие же тайны были в них сокрыты. В 1799 году один из солдат Наполеона раскопал черный камень, приблизительно 121 сантиметр в длину и 76 сантиметров в ширину, который позже помог разгадать тайну египетских иероглифов и узнать информацию, которая была недоступна в течение многих веков. Эта плита больше известна как Розетский камень. В настоящее время он находится в Британском музее в Лондоне. На Розетском камне написан древний указ на трех языках – египетскими иероглифами, на рукописном египетском и на греческом. Ученые довольно быстро перевели греческий текст, но столкнулись со сложностями при переводе иероглифов. 20 лет спустя, в 1822 году, молодой и талантливый французский египтолог, которого звали Жан-Франсуа Шаполеон, удивил мир тем, что разгадал древний код. Теперь, когда стал возможным и этот перевод, ученые смогли подтвердить библейские отрывки, которые раньше вызывали сомнения. Вот один пример. В Библии, когда повествуется об Аврааме, Давиде и Соломоне, около 50 раз упоминается народ, который назывался хеттами. В этих библейских отрывках хетты изображаются одним из наиболее могущественных древних народов. Но ни в одном до тех пор известном историческом источнике не содержалось ни одного упоминания об этой империи. Критики считали невозможным, чтобы такая могущественная империя исчезла из истории без всякого следа. Поэтому они сделали вывод, что эта империя никогда не существовала. Но вот появился Розетский камень. Огромный музей памятников и колонн вдоль всего Нила, в течение столетий хранивший многие тайны, которые невозможно было узнать без перевода, теперь открыл свои двери. Надписи на этих колоннах и дворцовых стенах неоднократно упоминают о политических и военных конфликтах между фараоном Рамзесом II и царем Хетти или хеттов. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения место хеттов в древней истории. У пророка Исаии есть такие слова. «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Информация, содержащаяся в Библии, достоверна. Мы вне всякого сомнения можем положиться на Слово Божие и позволить Ему вести нас, управлять нами, направлять наш путь, укреплять нашу веру и дарить нам надежду на будущее. Посреди неустойчивых моральных ценностей 21 века Слово Божье по-прежнему достойно доверия.
1: Василий Иванович, защитит ли Бог верующего человека от любой беды?
2: Это очень вопрос интересный, и нужно сказать, что в христианской среде очень активно сегодня продвигается идея процветания, которая говорит о том, что если человек настоящий верующий, и если человек действительно под Божьим благословением, то у него будет успех. Успех в бизнесе, успех в материальном благосостоянии, успех во всех сферах жизни. И если у человека есть какие-то проблемы, то значит, он не с Богом. Значит, у него проблемы есть с Богом, либо Бог его оставил. Вот как бы такое утверждение очень часто сегодня провозглашается некоторыми верующими людьми, некоторыми религиозными идеологами и лидерами. Это ошибочное утверждение. Потому что никогда Бог не обещает человеку, что в жизни его все будет гладко. Бог никогда не говорит со своей стороны, что если ты придешь ко мне, то у тебя не будет никаких проблем. Бог говорит об этом как в будущем. Он говорит, и смерти не будет, болезни не будет, не будет слез, разлуки, всего этого не будет, но это будет в будущем, в новом царстве. В жизни, которая здесь на земле, мы с вами будем сталкиваться с тем, о чем Бог сказал, когда человек согрешил. И болезни будут сопровождать, смерть войдет в жизнь человека, тяжелый труд будет сопровождать жизнь человека для того, чтобы иметь какой-то доход, иметь какое-то материальное благосостояние. Это реальность, которая вошла в жизнь человека в результате грехопадения наших прародителей. Поэтому нельзя позволять себе обманываться вот этой идеей процветания. Бог обещает со своей стороны одно – в наши дни, в дни жизни каждого человека. Если мы придем к Нему, мы найдем покой душам своим. То есть Бог войдет в нашу жизнь и будет идти рядом с нами. А там, где будут какие-то трудности, Бог будет нас поддерживать и помогать проходить через эти трудности. И вот почему, когда мы читаем библейские тексты, там есть такие мысли, что если ты будешь идти через бурные воды, если ты будешь идти через долину смертной тени, если ты будешь идти через огонь, это все не причинит тебе вреда. Я буду с тобою. И это обещание Бог со своей стороны действительно выдерживает. Когда мы смотрим на жизнь героев веры, перечисленных в Священном Писании, мы видим, что трудности в их жизни были. Зачастую проблемы были продиктованы, так сказать, их же жизнью. А с другой стороны, если вспомнить многострадальца Иова, мы знаем, что это в его жизни, которые были страдания, переживания, это все было следствие как раз того, что верующие люди называют «великая борьба», которая идет за наши души, когда сатана пытается доказать всей вселенной, что мы не достойны того, чтобы Бог нас защищал. И иной раз Бог допускает какие-то испытания, испытания веры, в которых мы должны показать, что «а я, несмотря ни на что, верую в Бога, я знаю, Он меня не оставит». И Он пройдет со мной через все, потому что Он обещал. И в этом есть как раз выбор жизни верующего человека. Вот в этом Бог говорит, я буду с тобою. Если будут трудности, трудности придут в твою жизнь, сверх сил твоих трудностей не будет. Бог говорит, я помогу тебе. И Бог действительно помогает. Мы очень многих верующих людей знаем, которые имели переживания в своей жизни, имели трудности. Но Бог с ними рядом шел, и они проходили через это в душевном равновесии, в душевном покое. И в этом есть настоящее счастье христианина – проходить через все с Божьей поддержкой. А славное будущее Бог приготовил для каждого, когда Бог удалит все страдания и скорби. И это славное будущее, оно недалеко, потому что Господь скоро придет.
1: Василий Иванович, спасибо за то, что помогаете разбираться в таких непростых темах. Пусть Господь нас благословит.
2: Слава Богу.
3: И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело. Полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

Дорогие друзья, сегодня я расскажу вам о контрастных ножных ваннах. Эта процедура очень простая в исполнении, и ее легко сделать в домашних условиях. Она основана на чередовании использования

горячей и холодной воды, вследствие чего мы получаем эффект расширения, сужения сосудов, такой тренировочный эффект. Поэтому она очень хорошо улучшает кровообращение в ногах и во всем организме. Единственное, что нужно помнить, противопоказанием для этой процедуры являются онкологические заболевания и эпилепсия. Для процедуры нам понадобится 2 тазика или ведра для того, чтобы можно было свободно поставить ноги человека, часы или таймер и полотенце для того, чтобы вытереть ноги в конце процедуры. Начинаем процедуру мы с того, что наливаем воду в наши емкости и измеряем температуру. Начальная температура горячей воды должна составлять 38 градусов. Начальная температура холодной воды может быть разной, от 30 градусов и ниже. Это зависит от того, насколько человек, в принципе, переносит холодную воду. Может быть, он боится воды холодной, таких людей много, поэтому для таких людей не надо начинать сразу с сильно холодной воды. Время процедуры составляет 3 минуты для горячей воды и 30 секунд для холодной воды. Вот это чередование мы делаем несколько раз. Горячее, холодное – это одна смена. Таких смен может быть от 3 до 5. Помните о том, что нам нужно обязательно спрашивать о самочувствии человека, когда особенно ноги его стоят в горячей воде. Как он себя чувствует? То есть нет ли чрезмерного сердцебиения? Не кружится ли у него голова? А также вообще, как он чувствует горячую воду, не будет ли она для него чрезмерно горячей, чтобы ни в коем случае не было эффекта обжигания. По мере проведения процедуры мы можем усиливать действие контраста. В горячую воду мы можем подливать горячую воду из чайника, а холодную воду мы можем делать более холодной за счет добавления кубиков льда, например. Удобнее всего добавлять горячую воду в тот момент, когда ноги человека стоят в другом ведре с холодной водой. Контрастные ножные ванны очень хорошо усиливают кровообращение, поэтому человек будет получать облегчение при самых разных проблемах. Когда у него холодные ноги часто бывают, когда он страдает мигреневыми головными болями, при бронхолегочных заболеваниях, а также для лечения и профилактики острых респираторных вирусных инфекций. Помните о том, что нужно быть осторожными при некоторых состояниях. Например, если у человека есть проблемы с сосудами ног, скажем, варикозное расширение вен или облитерирующий эндартриит. В этих случаях контрасты можно делать очень слабые, то есть как раз температура, разница температур между горячей и холодной водой должна быть небольшой. Вода не должна быть очень горячей и очень холодной. Она может быть, например, теплой и прохладной. Тогда этот контраст будет оказывать свой эффект, но не будет вредить человеку. Или в этих случаях можно сделать процедуры, контрасты на руки. Это будут контрастные ручные ванны, о которых мы скажем в другой раз. Последняя смена заканчивается холодной водой 30 секунд, после чего нужно ноги обтереть полотенцем или можно сразу надеть хлопчатобумажные носки. Итак, дорогие друзья, это простая процедура. Она поможет вам справиться со многими проблемами в домашних условиях. Помните, что вода – это Божий подарок для нас, поэтому пользуйтесь и будьте здоровы!

0: Мы уже много говорили о том, что нужно есть для того, чтобы быть здоровыми. Сегодня мы будем еще говорить о том, как нужно правильно есть. Пока мы погружаемся в правила правильного принятия пищи, мы будем готовить блюдо, которое нам будет интересно обычными простыми ингредиентами, но при этом нетривиальной подачей. Мы будем готовить спагетти из кабачка и моркови. Дочь, бери, пожалуйста, телефон. Помоги мне, почисти вот морковку.
1: Я не понимаю, почему нельзя смотреть телефон за столом и кушать.
0: На самом деле, процесс принятия пищи – это такой процесс, который должен происходить отдельно от всех других процессов. А это означает, что едим мы без каких-либо гаджетов. Мы не читаем книги, мы не смотрим телевизор. Ведь если вы делаете так, то ваше внимание все находится там. Вы можете даже не заметить, сколько вы съели и что вообще вы съели. Кроме этого, вы не получаете удовольствия от самого принятия пищи. От аромата и вида пищи у нас запускается ферментативная активность в организме, которая нам необходима для хорошего правильного переваривания. Ну что, ты закончила?
1: Да.
0: Ага, убирай тогда. Мы натрем морковку на терке для корейской морковки, чтобы у нас были вот такие вот длинненькие спагетти. И то же самое нам нужно сделать с кабачком. Можно доску. Но если у вас нету такой терки, тогда можно это сделать руками. Смотри, бери вот эту овощечистку и делай тоненькие слайсы. Нажимай и прокатывай. Угу. Продолжай. Очень важно садиться за стол в хорошем настроении, потому что стресс тормозит и выключает процесс переваривания. Поэтому думать о работе или каких-либо трудностях совершенно противопоказано во время приема пищи. Еще одно правило – это наличие чувства голода. Голод – это физиологическое состояние, когда организм требует пополнения запасов энергии. Но есть еще такое понятие, как аппетит. И вот аппетит – это психологическое состояние. Ведь часто нам хочется что-то съесть, когда мы испытываем тревогу, какой-то страх, неудовлетворенные потребности, плохое настроение. Хорошо, если аппетит приходит вместе с голодом, одновременно. Но если этого не происходит, и мы идем на поводу у нашего психологически обусловленного аппетита, мы получаем не только лишние килограммы, но и пищевую зависимость, которой у нас быть не должно. Давай посмотрим. Вот такие вот слайсы нам нужны, и из них мы уже будем делать мелкую соломку.

0: Вот такая соломка у нас получается, и мы это будем соединять уже на сковороде. Слегка обжариваем. На разогретую сковороду мы выливаем масло, и сейчас будем немного обжаривать морковку, чтобы она стала мягкой. Когда морковка уже будет мягкая, мы добавим кабачок, потому что он готовится немножко быстрее. Овощи мы долго не зажариваем, потому что и морковь, и кабачок на самом деле можно есть сырыми. А теперь давайте обсудим один из самых критичных пунктов, которые должны соблюдать и вы, и ваши дети. Ильян, скажи мне, где зубы?
1: Во рту.
0: Угу. А еще где?
1: Нигде.
0: Вам могут показаться эти вопросы странными, но я специально делаю акцент на этом. Ведь зубы у нас действительно находятся только во рту. Это означает, что механически переживать и измельчить пищу мы можем только при помощи зубов. Очень мало людей уделяют жеванию должное внимание. Если у вас есть привычка есть гаджетами, давайте заменим ее новой полезной. Что мы будем делать? Когда мы едим, мы берем еду, подносим столовый прибор, кладем в рот, жуем и кладем прибор на стол. Дожевываем спокойно, не торопясь. И только тогда, когда мы прожевали, мы снова берем прибор, снова берем еду и отправляем следующий кусок в рот. Когда мы постоянно держим прибор в руке, мы это движение делаем очень быстро.

0: Картофельное пюре можно не жевать?
1: На самом деле процесс пищеварения начинается уже в ротовой полости. Когда еда попадает нам в рот, у нас уже во рту начинают вырабатываться ферменты, которые находятся в слюне, и процесс пищеварения запускается. Таким образом, если мы торопимся, то мы не даем нашим ферментам начать хорошо обрабатывать пищу. Правильное жевание снимает нагрузку с желудочно-кишечного тракта. Плохо переваренная еда может начинать бродить и гнить в кишечнике. А это значит, вы рискуете, что у вас будет развиваться патогенная микрофлора, и это приведет к дисбиозу. Качественное жевание помогает защищать наш желудочно-кишечный тракт от различных заболеваний. Например, плохо смоченный слюной пищевой комок и плохо пережеванный может повредить слизистую пищевода. Советую соль применять в конце, когда блюдо уже почти готово. Потому что если вы будете солить в самом начале, продукты вбирают больше соли, и таким образом вы можете переесть соли. Красиво, правда? Я попрошу тебя положить нам по яйцу и украсить. И можешь посыпать кунжутом и зеленым луком. Красивая сервировка – это тоже один очень важный момент для правильного пищеварения. Ведь когда мы сервируем стол, мы уже начинаем подготавливать наш желудочно-кишечный тракт. У нас начинают вырабатываться ферменты и выделяться соляная кислота для переваривания. Менять пищевые привычки действительно сложно. Идите небольшими шагами планомерно, одно изменение за другим. Ведь наша цель – это отличное самочувствие, высокий уровень энергии и прекрасное здоровье, которое будет давать нам возможность проживать полноценно эту жизнь каждый день.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: И снова обратился Иисус к народу. «Я – свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».
2: Положение, сидя на стуле, является неестественным для нашего опорно-двигательного аппарата. А что, если вам приходится сидеть подолгу? В теле

накапливается напряжение, особенно в поясничной области. Теряется тонус приводящих мышц бедер, задняя поверхность бедра укорачивается, портится осанка. Органы малого таза страдают, и в них недостаточно циркуляции крови и лимфы. Помните, что если вы много сидите ввиду вашей работы или какого-то образа жизни, то нужно компенсировать это и каждый час делать перерывы, вставать, двигаться, а лучше каждые 20 минут. Сегодняшний комплекс поможет вам скомпенсировать накопленные негативные эффекты от долгого сидения. Для выполнения данного комплекса нам потребуется только коврик. Мы опускаемся на пол и ложимся на спину. Желательно через бок, через опору на локоть, чтобы это было для вас безопасно. Сгибаем ноги в коленях и немного полежите, чтобы ощутить свое тело на полу. Как лежит ваш таз, грудная клетка, как погружается голова, активны ли ваши стопы. И если вы чувствуете, что голова запрокидывается назад, обязательно возьмите полотенце, сложите его в несколько слоев в виде подушечки и поместите под затылок. И мы будем работать с областью таза. Представьте, что у вас под крестцом, крестец – это нижняя часть позвоночника ниже поясничного отдела. Представьте, что под ним находится циферблат часов, где цифра 12 в проекции пупка, а цифра 6 – там, где ваш копчик. И мы начинаем плавно перекатываться по крестцу вверх и вниз на цифру 6 и на цифру 12. Сделайте это движение очень медленно и плавно. Это очень важно. Такими микродвижениями в медленном темпе мы с вами балансируем тонус локальной глубокой мускулатуры. Перекатываемся, дышим равномерно, так как вам удобно, главное не задерживать дыхание. И остановитесь посередине между этими двумя крайними положениями, начните перекатывать ваш таз с правой на левую половинки. При этом бедра у вас остаются параллельны друг другу. И это движение должно быть минимально заметно, как будто бы вы делаете его на пляже и хотите, чтобы никто не заметил, что вы его делаете. Тогда оно будет иметь лучший эффект. Останавливаемся по центру, и можно прокатать таз по кругу. Как бы по циферблату, по часовой стрелке мысленно можно считать часы 1, 2, 3, 4, 5 и пойти в обратном направлении. Так мы освобождаем область тазобедренных суставов, снимаем напряжение с мышц области живота. Следующее упражнение мы будем выполнять руками. Поднимите руки наверх. Расположите их так, чтобы ладони смотрели друг на друга и были широко раскрыты. И убедитесь, что от плеч до ушей у вас есть пространство и есть ощущение длинной шеи. В этом положении потянитесь руками вверх и опустите руки опять чуть вниз. Как будто бы вы на второй этаж, на первый этаж. На второй, на первый. Это тоже маленькое движение, целью которого является подвигать наши лопатки, они как бы скользят по ребрам, по грудной клетке. Когда мы долго сидим, эта зона становится слепой, там ухудшается циркуляция, накапливаются спазмы. Поднимайте ровно столько, сколько вы можете удержать положение корпуса и шеи вытянутой. И оставляем плечевые суставы внизу, но ощущение широких лопаток сохраните таким, каким оно было, когда вы поднимали руки. И теперь с этим ощущением мы отправляем руки за голову. И не торопитесь набирать большую амплитуду. Обратите ваше внимание на нижние и задние ребра. Они должны быть в контакте с ковриком. И если, отправляя руки назад за голову, вы чувствуете, что ваши ребра отклеиваются и ползут вверх, тогда уменьшите амплитуду движения. Это очень важно для того, чтобы разделить движение грудной клетки и рук и облегчить участь вашей поясницы. И здесь можно добавить дыхание.
Вдохом мы отправляем руки наверх. И этот вдох представляем в область задних нижних ребер. Сделайте так еще пару раз. Отлично. И следующее упражнение, оно у нас будет для наших тазобедренных суставов. Мы располагаем таз точно на середине крестца. То есть он не должен быть свален у вас к голове, или наоборот, мы не укатываем его в опору на копчик. Это должна быть где-то серединка, и вы погружаете таз, как будто он у вас тяжелый, и он будет фундаментом для движения ваших ног. И теперь приподнимите одну ногу, согнутую в колене. Приблизительно угол под коленом будет 90 градусов. И мы двигаем ногой, не меняя угол под коленом. На себя от себя очень важно, чтобы таз оставался стабильным, не двигался за ногой. И у нас происходило чистое движение в тазобедренном суставе. Повторите то же самое с другой ногой. Следующее упражнение мы будем выполнять лежа на боку. Под голову поместите вашу ладонь или используйте свернутое полотенце. Ноги выстроите так, чтобы стопы были вместе и располагались на одной линии с позвоночником. Как будто позади вас стена, и этой стены касается ваш затылок, ваши лопатки, середина таза и стопы. В этом положении мы верхнюю половинку таза слегка отодвигаем ровно настолько, чтобы у вас было ощущение, что два бока, правый и левый, одинаковой длины. То есть это небольшой тонус. И теперь, сохраняя это положение, мы начинаем приподнимать ногу. Вы можете помочь себе рукой и удерживать таз, если вы чувствуете, что при подъеме ноги он сваливается. Держите вашу голень параллельно полу. Мы сейчас с вами двигаемся в отведении бедра. Это тоже очень важное движение для тазобедренных суставов. Оставляем голень в параллельной с полом. Держим таз в нейтрале по-прежнему, и нога теперь двигается вперед-назад. И здесь можно добавить дыхание. Со вдохом мы отправляем колено к грудной клетке, а с выдохом отправляем его назад. Следите, чтобы поясница была на месте и не двигалась за ногой. Сделаем так еще несколько раз. И это же упражнение нужно будет повторить на другой стороне. Следующее упражнение нам нужно будет выполнить сидя. Располагаемся так, чтобы вы были в опоре точно на седалищных буграх. Седалищные бугры – это выступы нижней части ваших тазовых костей, которые природно предназначены для того, чтобы на них сидеть. Если вы не знаете, где они находятся, вы можете расположить руки под ягодицами, нащупать вот эти твердые плотные основания и, уже убрав руки, расположиться точно на них. Далее вы выпрямляете ноги до комфортного положения. Если вам легко, вы можете полностью выпрямить ноги, но задачи в этом упражнении нет – достичь прямых ног. Необходимо, чтобы вам было комфортно, особенно в пояснице, и чтобы задняя поверхность вашей спины, позвоночника, не тянула. В этом положении мы вытягиваемся за макушкой и опять даем образ, что позади нас стена, и к этой стене прилегает затылок, лопатки и нижняя часть позвоночника. Руки вытягиваем вперед, расширяем плечи и отводим плечи от ушей. Из этого положения мы, как будто отклеивающаяся обоина, начинаем наклоняться вперед, как бы отклеиваться от стены. Сначала голова, затылок отклеивается, шея уходит в сгибание. Грудной отдел, позвонок за позвонком двигается вниз и вперед. И ваш крестец остается как будто бы прижатым к стене. И вы возвращаетесь также медленно. Здесь важна сегментарная работа. В идеале мы должны были бы двигаться каждым позвонком отдельно. Воображение здесь нам в помощь. Мы представляем себе позвонки, даже можно их считать. Можно посчитать 7 шейных позвонков, 12 грудных и 5 поясничных.
То есть это может быть достаточно медленно и долго. Мы улучшаем артикуляцию нашего позвоночника. Когда он гибкий, подвижный, то у нас лучше будут включаться мышцы живота. Хорошо, выполним еще. И последний раз. Вы можете так сделать 4-6 повторений. Хорошо. И теперь расширяем руки, макушкой тянемся в потолок и начинаем закручивать корпус. И важно, чтобы, когда вы закручиваетесь, вытянулись макушкой вверх. Можно представить, чтобы лампочка, и вы вкручиваетесь вверх с каждым поворотом. Важно, чтобы у вас не происходило компрессии во время вот этого поворота, чтобы, наоборот, было вытяжение оси позвоночника вверх. Отлично. И теперь мы располагаемся на четвереньках. Ладони будут точно под плечевыми суставами, колени под тазобедренными суставами. Макушкой мы тянемся вперед, седалищными буграми в противоположную сторону. Можно сделать 1-2 раза упражнение кошка, чтобы найти нейтраль. Между двумя крайними положениями мы находим середину, чтобы наша поясница не округлялась и не проваливалась глубоко вниз. И сохраняя это положение спины, мы начинаем смещать корпус назад в опору на руки и на ноги и в опору на руки. Сохраняя нейтраль спины, мы начинаем смещать тело назад в опору на ноги и возвращаем в опору на руки. Вы можете остаться в этом движении, оно уже будет полезным. Если вам комфортно, то мы немножко усложним версию. Вытянем одну ногу. И здесь важно сохранить нейтраль в позвоночнике, чтобы с подъемом ноги у вас не развернулся в сторону таз. Мы опускаем таз. Обе подвздошные гребни у нас будут на одинаковом расстоянии от пола. И в этом положении с хорошей опорой на голень, стопа должна быть у нас ровной, пятка опорной ноги смотреть в потолок. Мы начинаем также двигаться, смещая вес тела назад и возвращаясь. Здесь вы почувствуете, как включается ваша ягодица. Когда вы много сидите, то ягодичная мышца становится слепой зоной для вашего мозга. А это важный участок. Там у нас крепятся мышцы тазового дна. Мы с вами можем получить дисфункцию этих мышц. Поэтому очень важно включать ягодичные мышцы. И желательно делать это каждый раз после сидячего трудового дня. И вы можете поменять ногу и проделать то же самое с другой ноги. Наше тело создано уникальным. И забота о нем через осознанное движение – это незаменимый инструмент в достижении хорошего здоровья. Помните, движение – это жизнь.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.

0: Одна из основных причин возникновения сильных болей в зубах – кариес. Это заболевание может быть в разной степени опасным, но лечить его в любом случае необходимо. В сегодняшней программе мы поговорим о наиболее эффективных методах лечения кариеса, а также расскажем о профилактике этого заболевания. А помогут нам в этом наши гости – специалисты в области стоматологии Елена Валентиновна и Павел Викторович Малинины. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы с вами будем разговаривать о кариесе. Вот что же это за болячка такая? Что это за заболевание? Расскажите.
2: Ну, во-первых, да, действительно, кариес – это является одним из заболеваний, но у него очень много диагнозов. То есть он кариес многолик.
0: То есть сам по себе кариес – это еще не диагноз?
2: Да. Кариес, такого диагноза именно в одном слове нету. Потому что есть кариес поверхностный, есть кариес средний, есть кариес глубокий. После глубокого кариеса идет пульпит. Это тоже кариес, только
1: тоже
2: его осложнение.
1: Да.
2: Это когда уже в корень заходит инфекция, проникает. А далее, когда инфекция проникает уже даже не в корень, а из корня попадает в кость, это уже периодонтит. Это тоже осложнение кариеса. Вот.
0: Понятно. Так, мы будем, наверное, подробнее попозже. А причина у кариеса какая? Вот откуда он берется-то? Им же, я так понимаю, не заражаются?
2: Ну, могут и заражаться.
0: А, то есть даже так?
2: Да, то есть если, допустим, один зуб уже заболел, то соседний может от него заразиться.
0: Так, а вот от чего первый-то заболел?
1: Микробы. Ну, там сразу комплекс. Так как у нас в полости рта очень много микроорганизмов, и мы постоянно кушаем, и не очень хорошо чистим зубы, в большинстве своем. Поэтому остаются остатки пищи. Также у нас во рту еще есть эпителий, который слущивается, постоянно меняется.
0: Да,
1: как кожа. И вот остатки пищи, эпители и микроорганизмы, они такое образуют как бы массу такую, которая приклеивается к зубу. И патогенные микроорганизмы начинают усиленно питаться, выделять кислоты, в частности, молочную кислоту. А так как все это прилипло к зубу, мы это не счистили, естественно, что молочная кислота начинает разъедать эмаль. И глубже проникают... Да, вот,
0: то есть она чуть-чуть разъела, чуть-чуть.
1: Обычно в входное отверстие, очень-очень маленькое. Иногда его даже не видно, даже иногда не видно стоматологу, видно только по снимкам. А потом уже кариес проникает, вот если посмотреть на картинку, да, то через эмаль же у нас самая твердая, как мы помним. Вот, поэтому очень маленькое узкое отверстие входное, а дальше идет более... мягкая ткань и более пористая, трубчатая, как я говорила, дентин, и образуется большая полость. Поэтому иногда сверху не видно, вот бывает зуб целенький, да, вот прям целенький-целенький, просто небольшие такие полосочки. А внутри уже бывает вот такая вот полость.
0: Так, то есть я правильно понимаю, что если у меня есть вот такие вот полосочки, то, скорее всего, у меня кариес. Или нет?
1: Не обязательно.
0: Как я могу сама себя диагностировать? Это
1: не
0: вообще
1: обязательно.
0: Возможно?
1: Можно.
2: Если вы стоматолог.
1: Да.
0: Так.
1: Нет, но еще мы обычно кариес, мы когда вы приходите к нам на прием, мы говорим, что вас беспокоит. И начинается там, вот у меня ем конфетки, там болит в каком-то месте, ем кислое, болит. У кого-то на шоколад, у кого-то на финики, именно вот на сладкое. Это чаще всего жалобы такие, что вот я съела, сильно заболела, рот прополоскал, все прошло. Это основная жалоба. Вот, бывают жалобы другого характера, когда приходят и говорят, вот запах между зубами, вот какое-то, вот что-то там вот происходит. Я не знаю что, но есть запах. Начинаешь смотреть, уже думать, почему. Да, вот одна из причин – это кариес.
2: Пища застревает.
1: Да, застревает. Она не может оттуда из этой дырки выйти, вот сбоку, допустим, да? Вот или здесь. Она, не вычищается ничем. Вот. Ну, говорят, ирригатором помыл, вроде лучше, потом опять. То есть это вот одна из причин. Это, получается, это боль, на разные раздражители, да? Это запах. И третье, воспаляется десна, бывает.

0: Да, это признаки кариеса.
1: То есть, если
0: это какой-то, есть... это, если ты чувствуешь, что что-то не то, вот, ну, вот нет, не как обычно, угу. то, значит, нужно идти смотреть, это первое, что смотрим, это кариес.
1: Угу. А нужно ли лечить зубы вот, при начальной стадии? Вот, да, вы описали стадии, при начальной стадии нужно лечить зубы или только
0: нужно.
1: Тогда?
0: Нужно.
2: Более того, даже еще когда нет кариеса, стоматолог в состоянии заметить изменения.

0: что делать. Поверхность может быть гладкой. Оно только слегка изменено в свете, такой белесоватый оттенок налет имеет.
1: Да, обычно вот, вот в этой области бывает, вот, вот, вот в этой области прям такая беленькая полосочка, матовая такая.
0: Называется пришечная область.
1: Да. Кария стадии пятна. Так. Такое миловидное пятно.
0: Да, дырки еще нету.
2: Но уже нужно лечить.
1: Да. То есть, да, есть, да, есть разные методы.
2: А это именно лечение или это профилактика будет?
1: Это будет лечение.
2: А давайте это поговорим лечение. Про профилактику. Можно ли, есть ли вообще какая-то профилактика, чтобы избежать? Или вот если генетика, например, такая, что у всех в роду болели зубы, был кариес, то и у тебя тоже будет?
0: Профилактика будет. Начинается, да, на самом деле на ранних стадиях. Профилактика заключается в том, что еще на стадии беременности мать должна определенным образом корректировать свою диету.
2: То есть то, что она кушает, влияет?
0: Совершенно верно. Да? Да. То, что она кушает, влияет на то, получает ли плод те необходимые вещества, из которых строится его организм, его костная система, и в том числе его зубная система, зубной орган. Поэтому, конечно же, присутствие таких продуктов, которые имеют в своем составе кальций, обязательно. И также присутствие воды, которая имеет фтор, тоже обязательно. То есть вода должна быть со фтором.
1: Можно перебью? Очень важно. Если в этой местности пониженное содержание фтора в воде, потому что у нас по регионам оно разное содержание в воде.
0: Да, нужно знать.
1: Нужно знать.
2: А как это если... узнать? Наверное, где-то...
1: Это можно обратиться в местную санэпидемстанцию и спросить, какое содержание фтора у нас
2: понятно,
1: в воде.
2: Понятно.
1: Вот, допустим, там, где мы живем, я узнавала, это Подмосковье, всего 0,1 миллиграмм на литр, а норма 1, ну, до полтора. 1-1,5,
2: ну,
1: не
2: мало.
1: Больше, очень мало, почти что, почти что нет.
0: Да,
1: кариеса, конечно, много. В Москве, вот в Москве, есть районы, где больше фтора, есть районы, где меньше фтора. То есть вот, я знаю, что да, вот в Коломне, по-моему, тоже нет.
2: Так,
1: совсем,
2: это имеет
1: да.
2: значение, хорошо.
1: Да, это имеет значение. Еще имеет значение, вот если говорить про мам, заболевания. То есть если мама здорова в период формирования зубного зачатка, то как бы там будет все так более-менее. Если мама начинает болеть, даже какие-то простудные заболевания могут негативно сказаться.
2: Так,
1: на этом.
2: Понятно.
1: Это ну, вот, это да, такое... это про маму. А так вообще профилактика, это что? Это, опять же, хорошая гигиена. Это уход.
2: Первая профилактика.
1: Да, это, когда это зубы, да, это когда зубы вот уже есть. Вот у ребенка начинаем чистить с первого... Появился зуб, первый надо уже его чистить обязательно. Вот. Ну и дальше тоже то, что мы рассказывали уже, все методы, да, это паста, щетка, зубная нить, ирригатор обязательно, ополаскиватель.
2: Вот если мы еще заговорили о мамах, ведь и беременная женщина тоже может заболеть, у нее зуб, да,
1: да
2: и у нее
1: да,
2: тоже может образоваться
1: да.
2: кариес, или он уже был, или
1: да.
2: ну, что-то такое, да. А можно ли во время беременности лечить зубы, и, может быть, есть какие-то противопоказания, или вообще надо подождать?
1: Ну, во-первых, когда планируешь беременность, нужно пройти к стоматологу, да, и пролечить свои зубы.
2: Это, конечно, в идеале. Ничего...
1: Это в идеале, конечно, в идеале. Но бывает так, что приходит мама и говорит, ой, у меня все болит. А, тогда уже смотришь, как болит, можно ли подождать, оставить это на потом, в каком это сроке. Потому что в первый триместр не рекомендуется вообще никакие манипуляции, потому что есть угроза выкидыша. А вот спонтанный выкидыш. Во втором триместре более такой благоприятный период, потому что уже ну, плод сформировался, он только растет. И можно лечить кариес, если какие-то, вот, ну, допустим, средний глубокий кариес, лечить поверхностные, можно какую-то просто вот сделать профилактику, обработать препаратами со фтором и немножко подождать. Можно даже удалять зубы, если это очень необходимо, если есть прям показания воспаления, да, вот вокруг зуба. Удаляют зубы, но тоже как бы вот, ну, с аккуратностью, потому что мама, надо смотреть, какое состояние здоровья мамы, потому что как она переносит беременность, есть ли токсикоз, нет токсикоза.
2: То есть надо это,
1: да, все это
2: учесть?
1: Да, есть ли аллергия на какие-то, на анестетики. Вот, тоже смотрится.
2: Я так делаю вывод, что она не может сама по себе просто взять и решить, так, я беременна, лечиться не пойду.
1: Да,
2: ей нужно прийти к врачу, а он уже посмотрит, все с ней обсудит и сделает

0: Вывод. Надо да. ей лечиться сейчас.
1: Конечно,
0: или нет?
1: Обязательно. И на последнем, в третий триместр тоже как бы не рекомендуется. Угу. Потому что тоже может быть прерывание.
0: Ранние роды.
1: Да, ранние роды.
0: Угу. Вот. Так, а такой вот вопрос уже конкретно про лечение кариеса. Угу. Вот смотрите, когда пациент приходит, то ему предлагают какие-то разные виды пломб. Вот вы конкретно можете посоветовать, вот как ему выбрать? Ну вот я же не знаю, мне предлагают, а я не знаю, чем они отличаются, какую лучше, ну, да, как, с чем определиться?
2: Ну, во-первых, если мы начнем с поверхностного кариеса, когда стадии пятно.
0: Так.
2: Современные методы позволяют часто лечить зуб на этом этапе, даже не внедряясь механически, то есть не высверливая.
0: Угу.
2: Вот. Есть препараты, которые как бы консервируют этот процесс.
1: Запечатывают.
0: Здорово.
2: Да.
0: Угу.
2: То есть достаточно это пятно просто обработать специальным, похожим на лак, веществом, и оно консервирует процесс, запечатывает его, и даже визуально пропадает вот этот белый цвет.
0: Угу.
2: То есть как бы восстанавливается эмаль на этом этапе.
0: Угу.
2: Вот. Что касается выбора материалов на более поздних стадий uh-huh. заболевания, то я бы не стал озадачиваться пациенту вопросом, какие делать пломбы. И, кстати, и стоматолог никогда и не предлагает на выбор uh-huh. этот материал, потому что в каждом конкретном случае нужны какие-то определенные материалы. А здесь мы не выбираем так же, как, допустим, выбираем там помаду, допустим, да, или духи, или еще что-то. Вот. Каждый конкретный случай, он требует определенного материала.
0: Ну, правда.
1: Ну да, у каждого материала свои показания.
0: Ага. Нет, просто честно, я когда ребенка приводила, сама я не лечила, а ребенка привела и спрашивали, а я в этом дуб.
2: Ну, это неверно.
1: Да, но кроме показаний, у каждого материала есть еще и цена. Вот, поэтому в стоматологии это достаточно такое дорогостоящее лечение.
0: Ну, да.
1: Выбор есть по цене.
0: Угу.
1: Есть, допустим, композитные материалы, светополимерные. У них разная цена. Это зависит от разных производителей.
0: Угу.
1: Ну и немножечко как бы от качества.
0: Угу.
1: Да, потому что есть покрепче, есть там, да, более эстетичные материалы,
0: угу.
1: лучше там, блеск, прозрачность.
0: Угу.
1: Вот это. Но есть материалы, как бы они делятся в основном на цементы и на композитные материалы. Вот. Цементы, чем хороши, они ставятся детям
0: uh-huh.
1: в основном, потому что они вырабатывают фтор.
0: Uh-huh.
1: Это стеклоиномерные цементы. Они на протяжении, вот как пломба стоит, они потихонечку отдают фтор.
0: Uh-huh.
1: Вот. Это вот хорошо для детей. И потом, но они не очень прочные,
0: uh-huh.
1: поэтому ставятся на молочные зубы, так как они меняются.
0: Uh-huh.
1: Вот. Более прочные – это светополимерные композиты,
0: uh-huh.
1: как говорят, что такие вот… Ну, световые пломбы, да, или гелевая пломба, вот, да, если вот в народе как говорят.
0: Uh-huh.
1: Они более прочные материалы, их уже используют на всех поверхностях, то есть на жевательной, да, помните,
0: uh-huh.
1: что 90 килограммов нагрузка при максимальном сжатии. Вот. И среди них тоже есть попрочнее, которые на жевательной, есть более эстетичные материалы, они прозрачные, как эмаль, это
0: uh-huh.
1: на передние зубы, да, ставится там у них uh-huh. цветопроницаемость, полировка, вот, как бы хамелеоны такие, вот
0: uh-huh.
1: это вот, ну, в основном
0: uh-huh.
1: такие есть. Раньше были вот амальгамовые пломбы еще, да, я еще когда была маленькая, в садик, там, школа, наш врач ставил амальгамовые пломбы. И, ну, за рубежом сейчас их тоже ставят, у нас в России уже нет. Хорошие пломбы, они очень крепкие, под ними реже образуется кариес.
0: Угу.
1: Стоят очень долго, да, 50 лет и больше. Столько,
0: столько
1: зубы не служат, да. Недостаток какой, что немножечко они токсичные на протяжении вот своей службы. Да,
0: угу.
1: да, да, они могут выделять пары ртути.
2: Что не доказано наукой.
1: Что не доказано наукой, но небольшие как бы поражения слизистой оболочки, как бы я наблюдала тоже, есть
0: угу.
1: такое. Потом они могут амальгамово прокрашивать ткани зуба,
0: угу.
1: вот что как бы, и сами просто они темные.
0: Да, они очень красивые.
1: Да,
0: так.
1: Но стоят, ага. стоят хорошо. В России они не применяются. В основном у нас цементы и
0: угу.
1: композит.
0: Так, понятно. Вот. А вот еще про нерв давайте поговорим. Раньше я слышала,
1: угу.
0: что нерв сразу удаляли, что, видимо, так, чтобы было, в общем-то, чтобы не мешался.
1: Чтобы больше не болело, да?
0: Да, да.
1: В дальнейшем.
0: Да. А сейчас я так понимаю, что это, в общем-то, пытаются этого избежать. А вот как лучше?
2: На самом деле лучше, конечно, сохранить нерв. По одной простой причине. Если, допустим, посмотреть в разрезе на зуб, да, то мы имеем...

0: имеем следующую картину. Допустим, у нас очень глубокая полость, да? Но еще не до нерва. Вот представьте себе подводную лодку, которая получила пробоину. И там запускается механизм борьбы за живучесть корабля. То есть прибегают матросы и накладывают специальный пластырь на отверстие и начинают запечатывать. Вот абсолютно та же история происходит на микроуровне зубом. На самом деле, если посмотреть в микроскоп, то если полость начинает приближаться к нерву, со стороны внутренней поверхности зуба включается механизм запечатывания. И, допустим, на микроскопе можно увидеть здесь вокруг полости уплотнение. Уплотнение, которое запечатывает в виде минералов.
1: То есть он пытается защититься, закрыться.
0: Да, кальцинирование вокруг происходит. И бывает вплоть даже до того доходит дело, что весь нерв запечатывается. Бывают такие иногда ситуации. Весь нерв полностью, то есть в норме он здесь канал, а он полностью запечатался. Это происходит не всегда, это идеальный случай, но тем не менее мы должны поддержать этот зуб. Поэтому при глубокой полости, не проникающей в нерв, мы ставим сюда лечебную прокладку.
1: Помогаем ему запечататься.
0: Да, а сверху опять закрываем пломбы. Вот. Иногда бывает это помогает, иногда не помогает. Может зуб заболеть, может не заболеть. Но мы должны провести эту процедуру, чтобы побороться за жизнеспособность.
2: Да, потому что живой зуб всегда лучше, чем неживой. Живой зуб, он больше выдерживает нагрузку, так как он не хрупкий, он эластичный. Потому что он получает питание. Зуб питание получает вот через...
1: Через корень,
2: получается,
1: да,
2: у него здесь в корень входит
1: как
2: артерия, венка, да, и нерв. Вот. И есть как бы там вот между ними еще такая ткань. Вот, как бы вот так вот. А мертвого зуба у него уже здесь ничего нет. Питания нет, эластичность он теряет, и просто он более хрупкий.
0: И к тому же он темнеет. Зуб без нерва всегда изменяет свой цвет.
2: Поэтому живой всегда лучше, чем мертвый.
0: Да, и стоматологи, это передний зуб.
2: Стоматологи, конечно же, по показаниям, да, и отталкиваясь от жалоб и от того, что мы видим в полости, вот, стараются сохранить. Если уже это невозможно, тогда идет удаление нерва.
1: Понятно. Теперь мы просвещены про кариес. Но я подразумеваю, что тема эта, наверное, все равно до конца не раскрыта в нашей с вами передаче. Но передача подошла к концу. Я вас благодарю. Всего вам доброго.
2: До свидания.
1: Подведем итоги. Кариес – это процесс разрушения твердых тканей зуба. Явные признаки кариеса – изменение цвета эмали или ее структуры. Болезненная реакция зубов на пищу, особенно на сладкую, холодную или горячую. Боль, возникающая беспричинно, или неприятный запах изо рта. Лечение кариеса зубов заключается в полном удалении пораженных кариесом участков зуба и дальнейшего пломбирования. Терапия кариеса во многом зависит от глубины поражения твердых тканей зуба, а также от локализации кариеса. Зачастую кариес может стать причиной более серьезных заболеваний зубов, поэтому необходимо внимательно относиться к здоровью полости рта, применять меры профилактики и не пренебрегать визитами к стоматологу. Всего вам доброго и здоровой вам улыбки!

Здравствуйте! Если вы решили быть счастливым, согласно нашему одному из занятий, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, нам нужно утвердиться на этой позиции.

И вам поможет еще одно важное утверждение. Я возьму на себя ответственность за свое поведение и эмоции. Я не говорю сейчас о чувстве вины. Порой люди боятся идти даже в церковь, считая, что они обременяют себя дополнительным чувством вины. Принятие ответственности отличается от чувства вины. Осознавая ответственность, вы совершаете конкретные действия. В своей чрезвычайно популярной книге «Семь привычек весьма преуспевающих людей» Стивен Кови говорит, что прежде всего преуспевающие люди взяли себе за правило действовать на опережение событий. Они не сваливают вину на свои ошибки и оплошности на других людей или же на какие-то обстоятельства. Они знают, что жизнь их хоть в чем-то удалась, чтобы они стали счастливыми и преуспевающими людьми. Нужно брать судьбу в свои руки и делать необходимые для этого перемена шаги. Они берут то, что им досталось, и улучшают то, что им досталось до предела. И, как правило, когда мы берем ответственность на себя, вы сами знаете по своей жизни, мы испытываем с вами признание, а другими словами это можно назвать покаяние, ведь само по себе покаяние является тоже своего рода принятием ответственности за происходящее в нашей жизни. И если человек приходит в церковь только для того, чтобы получить какую-то отдушину, потому что его угнетает чувство вины, результатов не будет, то при правильном покаянии у человека совершенно все по-другому. Развивается здоровое, в первую очередь, чувство ответственности, которое как раз-таки ведет к изменениям. Наглядным примером для нас может являться покаянная молитва царя Давида. Она самая известная, как Псалом 50. Давайте прочитаем первый текст и услышим эту покаянную молитву. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои». Мы замечаем в человеке чувство покаяния, но это не просто чувство покаяния, это чувство покаяния, перемешанное с принятием ответственности. Кто согрешил? Давид. Он признает это. Он осознает свою ошибку. Он переживает о том событии, которое произошло в его жизни, по его собственной вине. Но дальше, если мы продолжаем читать книгу Псалмов в 11 стихе, в этом же библейском стихе он говорит, в этом же библейском псалме он говорит: «Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». А здесь мы как раз-таки видим, что Давид не просто кается, но он стремится к чему-то. Это успех. Впереди успех. Это высокая цель, с помощью которой он берет на себя ответственность и стремится к ее достижению. И Бог ему в этом в помощь. Вот и подумайте, как себя вести в неприятных жизненных обстоятельствах. Сказать, что в моих бедах виноваты государство, мошенники, Бог меня не благоволит, не любит, все время наказывает. Я сам нахожусь под каким-то проклятием. Моя жизнь неудачна изначально. Это результат какого-то сглаза. Все виноваты, другие, но не я. Я не виноват, я только жертва. И оставляя себя в состоянии жертвы, я принимаю на себя судьбу, которая как раз-таки поглощает меня, в том числе и к вредным привычкам. Что я приму наркотик, выпью, закурю сигарету. Но есть другая позиция. Вы понимаете, что у вас есть выбор. И Бог обязательно поможет в вашем выборе. Вы когда-нибудь слышали в Священном Писании слова от лица Бога? Ведь Бог нам предлагает нести ответственность самим. Есть библейский стих в книге Второзакония, когда он говорит: «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». А дальше он говорит: «Выбирай, принимай на себя ответственность».

ответственность за свою собственную жизнь, за свои эмоции, за свое поведение, за собственное счастье и успех. Это могучий принцип, действенное убеждение. Вы отвечаете за собственное счастье и успех своей жизни. И помните, выход есть.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.

0: «Не протився злому». Эти слова Иисуса Христа записаны в Евангелии. А как же справедливое наказание человека, совершившего зло? Неужели Христос хочет оставить грешника безнаказанным? Сегодня мы говорим о принципе «око за око». На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Михаил Сергеевич Варенов. Михаил Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я думаю, многим людям вообще знакома эта фраза «око за око», «зуб за зуб». Эта фраза упоминается в Библии, в том числе и в Евангелии. Вот вообще, что это за принцип такой «око за око», его история?
1: Да, этот принцип Иисус цитирует, отсылаясь к Ветхому Завету, когда говорит слова: «Вы слышали, что сказано древним, око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». В этом отрывке часто видят противопоставление или радикальное отличие ветхозаветной этики от этики евангельской, что не совсем справедливо, потому что Иисус, он не отменял заповеди Ветхого Завета, а его учение, оно повторяло, во многом повторяло то древнее библейское учение, которое уже было. Он скорее, наоборот, углублял и расширял смысл тех заповедей, которым он сам учил. Но, тем не менее, вот эта вот заповедь «не протився злому», она выглядит так, как будто бы действительно отменяет заповедь ветхозаветнюю. Ветхозаветный принцип «око за око», его еще называют принцип «талиона» или принцип «равного возмездия», означает, что наказание должно соответствовать преступлению, то есть оно должно быть соразмерным. В наше время этот принцип считается устаревшим. Еще известный политик Махатма Ганди сказал, что если применять правило «око за око», то весь мир ослепнет. Он имел в виду, что если отвечать злом за зло, то это не только только умножит насилие, потому что месть порождает новую месть, и так без конца, пока мир не погрузится во тьму ненависти, взаимной вражды и ненависти. И нечто подобное говорит Иисус в своем наставлении «не протився злому», и речь здесь идет о том, чтобы не мстить за причиненные обиды, но остановить цикл насилия на себе, потому что если его не приостановить, то насилие порождает еще большее ответное насилие. И оно, как правило, не соразмерно причиненному тебе ущербу. И он говорит: тебя оскорбили, а ты не оскорбляй. Не мсти, не усугубляй ситуацию, а вместо этого прояви активное добро. То есть подставь вторую щеку, отдай вторую рубашку или пройди второе поприще. И вот это суть вот этой заповеди «не протився злому». Это же правило, только в более сжатом виде, повторил апостол Павел в послании к римлянам 12:17. «Никому не воздавайте злом за зло, а делайте только доброе перед всеми людьми». И также апостол Петр в своем послании: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». То есть вместо справедливого отмщения христианам предлагается делать добро, вопреки ожиданиям противника. И, возможно, это одно из самых главных правил евангельской этики и то, что вообще отличает христиан от всех остальных людей, которые добры к тебе только когда ты к ним добр. Да? Христиане нарушают эту общую понятную логику, и тем самым они как бы делают мир лучше. За счет себя.
0: Но мне вот не совсем понятно. Вот, допустим, ситуация, когда человека оскорбили. Но мы не будем брать даже какие-то там очень насильственные действия, серьезные, да. Допустим, это словесное. Оскорбление, унижение, какое-то сравнение неподобающее. И христианин должен улыбнуться и сказать: «Добрый человек, а я тебя благословляю. И вот тебе еще кусочек пирожка в дорожку». У меня ощущение, что у человека с головой не в порядке. Вот мне кажется, я не говорю, что надо оскорблять в ответ или, простите, там, материть в ответ, но сказать «прекрати так разговаривать со мной, пожалуйста», строгим тоном, это нужно сделать как минимум. Да, не нужно так же называть, но нужно какую-то границу выстроить. А вы говорите «благословлять и делать добро». Ну и Библия говорит об этом.
1: Вот этот пример мы разберем чуть позднее, когда посмотрим на самого Христа, как он исполнял свой же принцип. Угу. А сейчас я хотел бы обратить наше внимание на, ветх...

0: заветный принцип око за око, и какие-то вопросы у нас отсеются вот в ходе размышлений над ним. Вообще, сам этот принцип, поощряет ли он месть или у него какое-то другое назначение? Откроем мы книгу «Исход», 21 глава, стихи с 22 по 25. То место, где впервые применяется этот принцип.
1: Смотрите. Еще раз главу скажите,
0: глава, пожалуйста. 21, стихи с 22 по 25. «Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить онную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Вот на этом пока что мы остановимся. Что здесь важно увидеть, что... принцип око за око действует в контексте суда, не в сфере личных отношений. То есть нельзя было просто взять причитающуюся тебе компенсацию, выбить зуб, например, за отнятый у тебя зуб, или отнять жизнь за отнятую жизнь. Все решали на суде, решал суд старейшин. И прописанные здесь законы, они даны для того, чтобы старейшины могли вершить правосудие с точки зрения Божьей воли. Поэтому принцип око за око, оно выражает юридическую норму, согласно которой наказание должно быть соразмерно преступлению. И, разумеется, вот это выражение око за око, зуб за зуб не применялось буквально. Ни во времена Христа, ни в более давней древности никто никому не выбивал глаза или зубы. Оно воспринималось, это выражение воспринималось метафорически, образно. Да? То есть это был простой доступный способ сказать, что наказание должно соответствовать преступлению.
1: А каким тогда могло быть наказание?
0: И у нас есть как раз пример, который следует дальше, в 27 стихе. Посмотрите. «Если выбит зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустят их на волю за зуб». То есть, понимаете, наказание за причинение вреда глазу или выбитый зуб не является нанесение такого же уродства обидчику, вот в данном примере, да, но означает дарование свободы вот этой жертве. И в свою очередь это означает финансовую потерю для владельца этого раба, да, то есть мы видим, что физическое насилие наказывается пропорциональной потере прибыли. Это вовсе не месть, это компенсация за ущерб. Компенсация за ущерб. То есть принцип око за око не поощряет месть, он несет защитную функцию, и в данном случае он защищал какого-либо человека от телесных повреждений, включая даже раба, чтобы его хозяин просто руки даже не распускал, да? Чтобы хозяин раба осознавал свою ответственность, что если ты тронешь раба, то тебе придется за это заплатить. Понимаете? То есть получается, что благодаря вот этому принципу око за око даже самые низшие группы населения, такие как рабы, имели право на судебную защиту. И таким образом у этого принципа была защитная функция. Конечно же, были случаи, когда в соответствии с этим принципом у виновного отнимали жизнь. Было два таких случая. В случае убийства, душу за душу, как здесь сказано. Да? То есть если человек убил другого человека, то отнимали у него жизнь. И в случае изнасилования женщины, обрученной или замужней. Почему это каралось смертью? Ну, наверное, потому что ущерб был уже непоправим. Тут уже ничего не изменишь. Но все-таки зачем же карать смертью, если ты уже все равно ничего не вернешь? Да? Ты не вернешь убитого родственника. Да? Но здесь важно другое, что сама угроза наказания, она сдерживала от преступления. То есть необходимо было осознавать ответственность. Если ты знаешь, что тебе придется за это поплатиться, то тогда это будет сдерживать тебя от самого от насильственных действий. Да? Пример, частный пример принципа око за око – это кровная месть. Кровная месть – это не что иное, как гарантия безопасности. Страх перед мстящим родственником сдерживал человека нанести вред другому человеку, убить его. Да? В условиях, когда не было полиции, все решали сами семьи. И существовала такая вот кровная месть, как гарантия безопасности. И в Ветхом Завете мы встречаем такой термин, как «мститель за кровь» или «мстящий за кровь». То есть это родственник семьи, который назначался или который

0: был ответственен за то, чтобы наказать преступника, отомстить за его семью. И вот страх перед мстителем за кровь или перед вот этим мстящим родственником он удерживал от преступлений. В случае же непредумышленного убийства существовали города-убежища. То есть человек мог спрятаться от них, если он совершил грех, ну, если он совершил убийство случайно, вот как описано это во Второзаконе. И вот какой убийца может убегать туда и оставаться жив, кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня. И приводится пример. Кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет в ближнего, и он умрет. Такой пусть убежит в один из городов тех, чтобы остаться в живых. То есть, поскольку существовала кровная месть, существовали и города-убежища. Но решать, кто пойдет в этот город, тоже должны были судьи, тоже должен был суд старейшин. Не мог человек сам просто так прийти и сказать, что я убил по ошибке, впустите меня в этот город, чтобы мне не отомстили. Нет, ты должен был доказать.
1: Расследование.
0: Да, да, ты все равно должен был как-то доказать свою невиновность. Вот. Ну, то есть все это было предусмотрено. И кровная месть, как пример, частный пример вот этого принципа око за око, была нужна, чтобы ограничить безнаказанное зло. И вот за счет страха перед наказанием удерживался порядок в обществе, потому что в условиях падшего мира для порядка в обществе необходимы какие-то наказания, необходима угроза наказания.
1: Ну и, наверное, наказание – это не только сдерживание зла, но и, в принципе, наказание за зло, потому что мы знаем, что испокон веков существуют законы, и даже те страны, где существует высшая мера смертная казнь, все равно производятся преступления, совершаются преступления, которые наказываются этой высшей мерой. То есть люди все равно совершают зло. Есть, конечно, группы людей, которых, ну, определенные люди, которых это сдерживает, но также немало людей, которых ничего не сдерживает.
0: Да, мы не
1: знаем. Они думают, что выйдут из воды сухими.
0: Мы просто не знаем, скольких преступлений удалось избежать
1: благодаря
0: такому устрашению.
1: Потому что они несовершенны.
0: Такой простой, понятный нам всем пример. Штрафы за нарушение правил дорожного движения. За превышение скорости, за проезд на красный, за ремень безопасности. Мы бы, может быть, это всего не соблюдали, если бы над нами не нависала угроза наказания в виде штрафа. Но из-за того, что есть эта угроза, все соблюдают эти правила. И благодаря этому спасаются многие жизни.
1: Не все, конечно. Но немало людей соблюдает.
0: Да, тем не менее, многие стараются соблюдать. Все, я говорю, потому что в большинстве своем, своего времени на дороге все, да. Но бывают, конечно, исключительные случаи, когда если ты сильно торопишься, то ты можешь где-то и проехать на красный и так далее. Вот. То есть все-таки страх перед наказанием, оно сдерживает, он необходим. Библейский пример в притчах Соломона. Соломон нас предостерегает от прелюбодеяния такими словами. Он говорит так: «Кто прелюбодействует женщину, у того нет ума, тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится, потому что ревность, ярость мужа, и не пощадит он в день мщения». Соломон не прибегает к моральному закону. Он не говорит «не прелюбодействуй, потому что так написано в Божьем законе».
1: И потому что это плохо и безнравственно.
0: Кого это волнует? Он говорит «не прелюбодействуй, потому что есть ярость мужа, и он тебя не пощадит, он тебя мщения, то есть он тебя убьет». Вот. То есть он припугивает молодого человека, которому рассказывает свои притчи. Вот. То есть вот такие вот моменты, они необходимы в нашей жизни, да, в условиях падшести нашего мира, когда есть угроза наказания, то, пожалуй, и задумаешься, стоит ли тебе идти на риск. Вот. То есть принцип око за око или принцип равного возмездия, он, с одной стороны, нужен для защиты тех, кто не может за себя постоять, да. Во-вторых, он нужен для устрашения, чтобы люди не творили зло безнаказанно. И, в-третьих, этот принцип защищал от чрезмерной жестокости. Потому что в древности человеческая мстительность не знала границ. И, как мы сказали, за преступление против члена семьи мстили, да, его сородичи. И зачастую пострадать мог не только сам преступник, но и его родственники. И это запускало новый виток мести, потому что надо теперь и за этих тоже отомстить.
1: Да.
0: И это какая-то была бесконечная вот эта вот необузданная мстительность. Вот, и даже мелкий конфликт мог перерасти в кровопролитную вражду. И вот чтобы изменить эту ситуацию, как раз Господь и учреждает вот такую судебную систему, где есть этот принцип, основанный на равном или симметричном воздаянии.
1: Угу.
0: То есть компенсация ни в коем случае не должна превышать ущерба.
1: Угу.
0: Вот это железное правило. И в Библии есть пример того, какие формы принимала кровная месть до введения принципа око за око. Вот этот пример. Сыновья Иакова, Симеон и Леви, отомстившие за свою сестру Дину, которую изнасиловал Сихем. Это было тяжкое преступление, оно каралось смертью, безусловно. Но чтобы загладить свою вину, Сихем пообещал взять Дину в жены и предложил богатые дары родственникам, отцу и братьям. Но все это не помогло. Симеон и Леви пришли в город, когда те все страдали после болезни, и они покарали не только Сихема смертью, но и вообще весь город. Да? Вырезали всех мужчин, имущество разграбили, а женщин и детей увели в плен.
1: То есть там они, по-моему, обрезались, да?
0: Да, да.
1: То есть они были готовы к израильтянам примкнуть,
0: они
1: стать
0: израильтянами. Они уже сделали шаг навстречу, да, да. Да, весь город. Но они отомстили совершенно несоразмерно тому ущербу, который понесли. Вот. Поэтому вот подобную жестокость и должен был обуздывать этот принцип око за око и зуб за зуб. То есть в Ветхом Завете этот принцип был дан не для того, чтобы поощрять мстительность, а чтобы ограничивать
1: как
0: жестокость.
1: Как раз наоборот.
0: Чтобы ограничивать жестокость. Да. И это был, на самом деле, большой шаг в понимании справедливости для древних людей.
1: Но это Ветхий Завет. Мы теперь можем, наверное, к новому, да, обратиться.
0: Да, да.
1: Что, если, в принципе, в законах Ветхого Завета все и так было достаточно справедливо, то есть, вот как вы сейчас описали, ограничивали мстительность, равное возмездие, то есть, в общем-то, закон был нормальный, да? Не попустительский, но и не жестокий. Почему Христу надо было изменить, так скажем, его? Ну, по крайней мере, он это на словах сделал. Он призвал не око за око практиковать, там вы слышали, что сказано древним, око за око, а полную милость проявлять к обидчикам.
0: Угу.
1: Что это такое? Да.
0: Да, выглядит так, как будто бы Иисус противопоставляет свой принцип «не протився злому» вот этому ветхозаветному принципу «око за око». Но он на самом деле не противопоставляет. Иисус не говорит о том, что принцип справедливости должен быть отменен, и что судьи не должны основывать на нем свои решения. Он адресует свой принцип не к судебной системе, а к сфере личных отношений. То есть он обращается к людям в их обыденной, их личной жизни. Да? То есть пусть судьи выносят свои справедливые решения. Виновный должен понести наказание за причиненный вред. Пускай преступник понесет наказание, пускай заплатит компенсацию. Это все работает. Но что касается личных отношений, личных обид, то не стоит воздавать злом за зло, не стоит искать отмщения. То есть таким образом Иисус говорит, то, что он говорит о личном, видно что даже из примера, который он приводит в Матфея 5:39. «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Можете себе представить, как выглядит удар в правую щеку, если человек стоит напротив вас и бьет правой рукой?
1: По левой должен быть удар.
0: Удар должен прийти по левой.
1: Да.
0: В правую щеку он может попасть только тыльной стороной ладони.
1: Ага.
0: И это не удар, это пощечина, это оскорбление.
1: Ага.
0: То есть Иисус даже не говорит о том, что чтобы не защищаться в бою, так скажем.
1: Угу.
0: Да? Он говорит о случаях, когда тебя оскорбили, когда тебя унизили. Вот в таких случаях не нужно как бы оскорблять в ответ, да, или поставь еще и другую щеку. Вот. То есть речь не о насилии, а об оскорблении. И Иисус призывает не отвечать на оскорбление. И в этом большая разница между тем, как применяли принцип око за око в Ветхом Завете, и тем применением, которое осуждает Иисус, потому что люди сместили применение

0: принципа в личные отношения. Никто им такого права не давал. Но Иисус комментирует, он уточняет, как нужно соблюдать действительно это правило, да, или где его не следует соблюдать. Скорее так, он исключает ту сферу, в которой это правило неприменимо, но которое применялось сплошь и рядом. Вот. Например, как мы можем это, да, применить сегодня? Если, допустим, произошло ДТП, да, кто-то въехал вам в машину, нарушил правила дорожного движения, должен человек заплатить компенсацию за причиненное? Конечно, должен, да, потому что, ну, почему я должен за это платить, если это его вина, да? Это нормально, это справедливо, и я вправе потребовать этой компенсации. Но бывают случаи, когда тебя на дороге подрезали, допустим, и ты обгоняешь этого человека и подрезаешь ему в ответ, провоцируя аварийную ситуацию. И это уже месть. Это уже как бы ответ за причиненную обиду. Вот в таком случае этот принцип не должен действовать, принцип око за око. Да? Вот. То есть всякий раз, когда нас обидели, когда оскорбили, когда задели наше самолюбие, мы не должны отвечать тем же и не должны применять принцип око за око в сфере личных отношений.
1: Ну, то есть, если, опять же, вот эту ситуацию на дороге взять, если кто-то въехал в машину христианина, так скажем, и там очень большой ущерб, христианин вызывает службу, там ГАИ, да, и все оформляется, и назначается как бы эта экспертиза, и он не отказывается от компенсации. Но если при этом тот, кто в него въехал, начинает его крыть трехэтажным, но христианин не будет этого делать в ответ. Он это стерпит, ну, как бы снисходительно к этому отнесется, но службу он вызовет все равно, чтобы получить компенсацию за ремонт машины. Но он не будет опускаться до ответных оскорблений.
0: Да, да, вот примерно так. В законе Моисея было предписание избегать мести и мстительности. Вот, например, в книге Левит сказано: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего». Да? Или в книге Исход такой пример: «Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи к нему». То есть тоже призыв не мстить. Да? То есть когда тебя обидели, ты не можешь отплатить той же монетой. То есть Ветхий Завет не допускал применения принципа око за око в личных отношениях и учил за зло воздавать добром. Поэтому, опять же, мы видим, что то, что Иисус здесь, он не создает как что-то нового, да, он обращает внимание людей к старым библейским принципам. И интересно как раз, как сам Иисус соблюдал этот принцип.
1: Да, не вот воздавай. Я помню тот вопрос, который я задала, что действительно благословляете людей и за зло вы добром платите, нужно ли действительно, ну действительно ли это буквально?
0: Да, и как он вообще следовал принципу подставлять другую щеку, подставлять другую щеку, потому что однажды ему все же дали по щечку. И вот когда первосвященник его допрашивал о его учении, Иисус ему отвечал, говоря, что я всегда все говорил открыто, спросите у людей, о чем я учил, о моем учении. Зачем вы меня допрашиваете? Да? То есть он вежливо перенаправил его спросить людей, которые его слушали.
1: Свидетелей, так
0: да,
1: скажем.
0: Да. И вот что произошло. Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так ты отвечаешь первосвященнику». Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» То есть как реагирует Иисус? Он не молчал безропотно, но и не оскорбил в ответ. Оставаясь кротким и смиренным, Иисус обличил несправедливость. Но сам отказался мстить в ответ, да, исполняя свои же слова на горной проповеди. То есть вот, мне кажется, так, ну, так примерно должно выглядеть наша ответная реакция на оскорбительные действия со стороны других людей. То есть мы можем людей призвать к ответу и к ответственности за их оскорбления, вот. Но при этом самим отказываться от мести. Вот. Поэтому выражение «око за око» в Библии не призывает к мщению, а представляет нам судебный принцип, и согласно этому принципу преступление не должно, или наказание не должно приводить

0: совершать преступление, а быть равным и симметричным. И это не отменяет деятельности светских судов, которые имеют право наказывать преступника. Апостол Павел говорит, например, следующее. Римлянам 13:4. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое». То есть кто такой начальник? Здесь это представитель власти.
1: Угу. Вот как раз он отмститель.
0: Да, он отмститель.
2: Незаинтересованное лицо.
0: И он, да, опять же, поднимает ту же самую древнюю мотивацию. Бойся его, потому что если ты делаешь добро, но жди тогда наказания, жди ответственности.
1: То есть отмститель не я, а отмститель, там, например, в случае действительно преступления какого-то, когда что-то противозаконное совершено, не я отмститель, не народный суд.
0: Как и в древности, отмститель это установленная судебная система, силовая структура. В древности это семья, да, или клан, на нее возлагалась вся ответственность, когда не было полиции. Сейчас это государственные структуры. Вот. А что касается же нас, то в Новом Завете Иисус заповедует быть нам праведнее, чем книжники и фарисеи. Да? И он призывает не отвечать злом за зло, но даже вопреки ожиданиям обидчика делать ему добром, тем самым заканчивая цикл насилия на себе и способствуя или останавливая распространение зла в этом мире.
1: Да, но тут как бы времени у нас уже мало остается. Я хочу еще как бы добавить кое-что, что каждый из нас, я думаю, в своей жизни понимает и по-своему чувствует этот момент, когда надо промолчать и простить. Ну, просто промолчать, отступить и не ввязываться, не усугублять. То есть, но иногда наша плотская греховная природа рвется в бой за справедливость. Он мне слово, я ему два. Но просто в какой-то момент мы можем остановиться, отступить и внутренне хотя бы этого человека благословить и уйти. Вот уйти с этой позиции, дальше драться, даже если это просто словесная перепалка.
0: Да, надо иметь какую-то мудрость, наверное, и чтобы не быть таким терпилой, что ли, как
1: вот сказать, этот баланс. Да?
0: Чтобы человек тоже имел уважение к нам, вот, и в то же время не отвечать ему таким же злом.
1: Да, пусть Бог умудрит нас, как говорится, даст нам разумение в таких ситуациях. Итак, спасибо, Михаил Сергеевич, за участие в нашей программе. Благодарю вас. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Святой Дух. Как можно его себе представить? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Леной очень рады вновь приветствовать Александра. Александр, спасибо за еще одну встречу. Уверена, что будет очень интересно. Лена, вот есть ли что-то в Священном Писании, что позволяет нам представить себе, как выглядит, что такое Святой Дух?
2: Но вот буквально первые тексты Священного Писания, книги «Бытие», они... ну, как бы дают такое, ну, понимание, что ли, и можно это представить себе. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою».
1: Угу.
2: То есть это...
1: Сущность какая-то.
2: Да, это, ну, как бы картина такого... творческого момента.
3: Ну, что может быть такое «дух», да, там слово «руах» используется.
2: Ну, да.
3: Это то же самое, что у нас в русском языке, то есть это дыхание,
2: ветер,
3: да. Ветер, движение воздуха. А есть еще в Священном Писании, еще «Дух Божий», это что такое-то? Вот третья личность, да. Личность божества.
1: Александр, вот вы очень интересно сказали в перерыве. Я говорю, ну как же вот личность, это почему-то представляется как будто бы трое. Как будто бы вот не единый Бог, а как будто бы трое. Да. Три личности. А вы мне такое сказали, что ну ведь вот Иисус Христос разговаривает с Отцом.
3: Да.
1: Значит, это две личности.
3: Да, и один из них умер, а второй его воскресил.
1: А второй его воскресил. Да. И сейчас мы говорим о том, что Дух Святой – это третья личность Божества.
2: Но и мало того, при крещении Иисуса Христа, да, явлены были все трое. Да?
3: Да.
2: То есть Иисус Христос принимал крещение, и голос Бога, да, Отца, говорил: «Се, Сын мой возлюбленный».
3: Да.
2: И Дух Святой присутствовал в качестве голубя.
3: Да, и давайте посмотрим, где они впервые вообще встречаются. Вот все трое, да? Опять самое начало Библии.
2: Да, но это... Да,
3: Бытие, первая глава, первый и второй стих.
1: То, что Лена прочитала.
2: Да.
3: «Вначале сотворил Бог небо и землю». То есть мы говорили, что вначале вот этот вот, глагол «бара» относится только к творческой силе Бога, то есть творение из ничего. Арамейский корень «бар» означает «сына», да, «сына». Угу. Вот, то есть здесь есть...
1: То есть «сыном сотворил Бог».
3: Через «сына», да, и мы... Помните, была передача, да, когда мы говорили о том, вот две передачи назад, да, мы как раз говорили о том, что через Христа Бог сотворил, через своего Сына, да, им создано все, что на небе, вверху, на земле и так далее. Вот.
1: Опять же, как это было, не можем себе представить, да, потому что это непостижимо
3: человеческому
1: разуму.
3: Потому что мы такого никогда не видели.
1: Угу. Вот. В нашем опыте такого нет.
3: Такого нет. Нам всегда тяжело представить того, что нет в опыте. Угу. Вот. То есть здесь мы включаем наше воображение. Но, а Моисей нам просто пишет, что после этого сотворения земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, да, и Дух Божий что делал?
2: Носился над водой.
3: Носился. Вот этот вот руах, да, Дух
1: Александр,
3: Божий.
1: Вот создавая этот слайд, вы выбрали тут картину Айвазовского,
3: да,
1: известную,
3: Иван,
1: да?
3: Константинович Айвазовский, да, «Сотворение мира», да.
1: «Сотворение мира», то есть вот так вот.
3: Но это был верующий человек.
2: Но, да, но он-то увидел это в природе. То есть вот то, что он изобразил, да, он же это,
3: вот
2: он увидел это.
3: Объяснить пытается тем, что он видел. А что он видел? Он видел и любил море, облака,
2: да.
3: А солнце, как свет, вот, пробивается сквозь тучи. Да? Вот он попытался здесь изобразить триединого Бога, как бы, да, в этой картине. Я, кстати, считаю, что у него получилось вот, в основании. Бог все равно хочет, чтобы мы, читая Священное Писание, все равно пытались его понять. Пытаясь его понять. А он нам рисует образы какие-то в Священном Писании. Вот, в частности, самая древняя книга – это книга Иова. Это самая древняя книга Священного Писания.
1: То есть считается, что она даже раньше была написана, чем Пятикнижие Моисея.
3: Да, то есть считается, что Моисей, когда пас скот своего тестя Иофора, да, нашел его, значит, вот на Синае, это он нашел глиняные таблички и дописал к ним начало и конец. Вот так считается. Ну, потому что именно вот стиль письма, которым написана вот, ну, основная часть этой книги, да, это очень и очень древний стиль. То есть это явно старше, чем даже книга «Бытие». И там вот как раз есть такие слова, да, что «Дух Божий создал меня». Книга Иова, 33 глава, 4 стих. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Это вот то, что в Ветхом Завете говорится «Руах Элохим», то есть «Дух Божий», или там «Руах, Руах Адонай», да, то есть «Дух Господа». И либо Святой Дух Руаха Кодаш. То есть это Святой Дух.
1: Дух Божий создал меня. То есть тоже вот три единства,
3: вот так,
1: да?
3: Да, то есть, да, через Духа Святого. То есть мы видим, что Священное Писание говорит нам, что и Дух Святой, Дух Божий принимал участие в создании нашего мира.
1: То есть Бог действительно три единства. Бог своим Духом, так ведь тоже можно сказать?
3: Да,
1: что
3: да,
1: Бог творил Духом.
3: Творил Духом, да.
2: И Иисус, говоря с Никодимом, он тоже ему сказал, что,
3: Бог,
2: что должно тебе родиться свыше, от Духа Святого.
3: И от Духа.

0: да.
1: И быть сыном от отца. И быть сыном отца моего небесного. Да. Вот и да, что да, такое. Да.
0: Да. Вот, то есть это вот это вот действие опять творение, пересотворение, да, как бы?
1: Да. И вы знаете, что в Священном Писании очень часто эти три личности опять встречаются вместе, причем вот там тут в явном образе. Когда Иисус прощается со своими учениками, это последняя глава Евангелия от Матфея, 28-я, последняя

0: Христос, да? Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и
1: Святого Духа.
0: Святого Духа. Одно из ключевых событий Вознесения Иисуса Христа, вот эти слова он говорит: «Дана мне всякая власть и на земле, и на небе. Идите, крестите во имя Отца, Сына и кого?
1: Святого
0: Святой Дух». То Святой Дух стоит в одном ряду с Богом Отцом, с Богом Сыном и сам тоже стоит. Вот он стоит в этом ряду. Это три единых
1: Дух Божий Духа. Очень часто употребляется. Дух именно Божий, такой. Да. Дух Христов. Дух Божий. То есть это все.
0: Дух Христов, Дух Божий, да. Очень часто используется. В Ветхом Завете обычно используется выражение вот как раз это Руах Элохим или там Руах Адонай. То есть Дух Божий. А в Новом Завете как раз именно вот Святой Дух очень часто используется. Особенно у апостола Павла.
2: Ну и вообще очень интересно, например, в Евангелии от Иоанна, да, Иисус Христос в 16 главе говорит, что если я не пойду, да, то Дух Святой не придет.
1: Да. Если я не, не пойду к Отцу.
2: Да, если я не пойду, то Дух Святой не придет. И Он говорит, что Он будет утешать вас, научать, обличать, наставлять.
0: Там как, то есть, как Он говорит, другого утешить.
2: Да, да.
0: Такого же, как и я, да, вместо меня. Да, да. Вместо меня. Вот, то есть он как бы заменяет себя, да? Кем можно Бога заменить?
2: Духом Святым.
0: Только Богом,
2: да. И самое-то главное, да, если Иисус Христос, да, в человеческой плоти пребывал в определенное время, в определенном месте, да, то Дух Святой пребывает везде и всюду.
0: Да,
2: он пребывает вот с каждым из нас. Да.
0: Вот эта фраза ключевая, давайте мы ее запомним, да, мы очень часто будем к этому понятию о вездесущности Бога, что Бог везде Духом Святым Своим пребывает обязательно, да. А давайте сейчас вспомним еще одну ключевой момент в истории человечества – это крещение Иисуса Христа, когда Иисус из Назарета становится вот этим, кого ждали, Машех, да, то есть помазанный Христом становится, то есть Христос – это помазанный Мессии, да, когда Он значит, принимает на себя Святого Духа в реке Иордан, 27-й год нашей эры. Евангелие от Матфея, 3 глава, 16 и 17 стихи. «И крестившись, Иисус в тот час вышел из воды, и все отверзлись ему небеса». И вот, смотрите, Иоанн увидел Духа Божьего, который сходил как голубь и не спускался на него, да, и все глаз, да, на Христа, все глаз небес, глагольщий, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. То есть мы здесь видим опять троих, это значит Бога Отца, Его голос, да, Святого Духа и самого Иисуса Христа, то есть Бога Сына. Это ключевой опять момент. То есть опять здесь нам показывается вот это вот Троица. Кстати, Иоанну Дух Святой сказал, он говорит, мне Дух Святой сказал, на ком увидишь Духа, да? Бог сказал, велевший мне крестить, сказал мне, на ком увидишь Духа, сходящего с неба, тот и есть крестящим Святым Духом. Вот.
1: Это кто так сказал?
0: Иоанн Креститель сказал, это Евангелие от Иоанна, 1 глава.
1: А, это ему Бог так сказал?
0: Да, и он свидетельствовал об этом. Вот помазанный, вот он, засвидетельствовал сам Иоанн Креститель. Это было его как раз свидетельство.
2: Ну, и он о нем же говорит, да, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, да. То есть он видит в нем Спасителя, тот, который, ну, спасет каждого человека приходящего.
0: Да, да. То есть это его функция была засвидетельствовать, обозначить Спасителя мира, вот Иисуса Христа. Потому что пришла полнота времени, как апостол Павел потом напишет, да, и в наш мир родился Спаситель Христос, Сын Божий. И вы знаете еще, что в Священном Писании понятие «Дух» и «Бог», «Господь» взаимозаменяемы. Вот как, давайте посмотрим, как апостол Павел в послании к Коринфянам, 12 глава, когда он рассуждает о дарах духовном, духовных дарах в церкви, да, смотрите, что он пишет.
1: Который Бог дает, да?
0: Который Бог дает, да.
1: Наделяет людей.
0: Наделяет, да, свой народ. Дары различные, но дух один и тот же. Служения различные. А кто теперь написано?
1: Господь.
0: Господь один и тот же. Действия различные, а Бог один и тот же производящий все во

0: всех. Дух, Господь и Бог, да, то есть это у апостола Павла взаимозаменяемые вещи.
1: А мне кажется, не взаимозаменяемые, а объединяющие.
0: Ну и объединяющие.
1: Да, объединяющие. То есть Дух, Господь и Бог – это единство. Да, это единство.
0: То есть да, он об этом он и имеет в виду как раз, да. То есть это одно и то же, по сути.
1: Да, что ну, как раз нам, читающим слово, да, чтобы он постоянно это подтверждает, чтобы мы не сомневались в этом. И не пытались что-то, из, ну, как бы сказать, отсечь кого-то от ипостаси Божией. Да.
0: А вот Лука нам теперь пишет, это Деяния апостолов, 5 глава, 3-4 стихи. Это история Анании и Сапфиры, да? Которые решили солгать, что, то есть, ну как ведь, мы с вами изучали, какая была первоапостольская церковь, да, что там было. Там, значит, люди настолько были близки друг к другу, что продавали свое имение, там, кто что имел, земли, и вносили средства для церкви. Вот, и Анания с Сапфирой сказали, что продали за одну сумму, а принесли, то есть, вернее, продали за одну сумму, а принесли и сказали меньшую. Да? Вот, и Петр как раз говорит к Анане, да, говорит, Петр, то есть, вернее, Анания, да, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому. Смотрите, ему можно попытаться солгать. И утаить из цены земли, чем ты владел. Не твое ли это было и приобретение, да? То есть упрек-то не в том, что ты там что-то не отдал, а в том, что ты сказал, что это все. Что, ну, за что
2: ты я сказал неправду.
0: Ты неправду сказал, да. Вот, не в твоей ли было это все власти находилось? Для чего ты положил это в сердце своем? Ты солгал кому? Богу, а не человеку. То есть солгать Духу Святому, вот здесь же написано, да, это что значит? Солгать кому?
1: Богу.
0: Богу, да. То есть апостол Петр считает Духа Святого кем? Богом. Богом. То есть солгать Духу Святому, это то же самое, что солгать Богу. Более того, в Священном Писании о Духе говорится так, что показаны его такие личностные какие-то свойства, да, вот тоже в той же самой главе 12, первое послание апостола Павла к Коринфянам, да, где говорится о дарах духовных. Там написано, что одному дается духом словом мудрости,
2: одному человеку,
0: да, духом веры, другому там чудотворение, иному разные языки, иному истолкование языков. И подводится как бы итог, все же производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему что.
2: Угодно.
0: Ну и желание. В оригинале написано, как он хочет. Кто хочет? Он хочет. А кто это? Дух Святой. Говорим о Духе Святом, а у него есть желание. А это свойство личности. Это свойство личности. То есть иметь какое-то желание, какой-то выбор. Вот как ему угодно. Тот же самый апостол Павел, послание к Римлянам уже, 8 глава, да? Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молимся, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас, что-то он делает сам, да, ходатайствует за нас, воздыханиями неизреченными, испытывающий сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Знает, какая мысль у кого?
1: У духа,
0: если бы это была какая-то сила такая абстрактная, бесформенная, да, вот есть такое мнение, что Святой Дух – это как бы сила Бога, то, извините, какая у него мысль у этой силы?
2: Сила, энергия, да?
0: Да, то есть, а у него есть мысль. То есть, испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа. Это не Дух человеческий, потому что он что делает? Он ходатайствует за нас. Это как раз тот вот проклятый, тот утешитель вместо Христа. И у него есть мысль. Потому что он ходатайствует по воле самого Бога Отца.
2: Ну, Бог.
0: Это опять три единицы. Это Бог, конечно. Да, и у него есть мысль. Угу. Вот. То есть это такая личностная характеристика уже.
1: И вот, наверное, когда мы хотим как бы руководить Богом, да, то вот это является богохульством. Все-таки Бог...
2: Что значит, когда мы хотим руководить Богом?
1: Руководить Богом, то есть тогда, когда мы просим что-то не по воле Божией.
2: Угу.
1: То есть мы хотим осуществления воли своей.
0: Манипуляции. Называется.
1: Да, в жизни там, своей или в жизни наших близких. Да? То есть вот все-таки... Да,

0: Иисус Христос сказал, что будете просить во имя Мое, да? Но во имя-то Его, тогда это имеется в виду, что по воле Его.
1: По воле, да.
0: Да, не просто, то есть я имею какое-то желание, прошу о чем-то, да, и говорю по воле, да, во имя Иисуса Христа. И тем самым, да, как бы свою волю...
1: Манипулировать,
0: да,
1: Богом.
0: Свою
1: вот
0: волю.
1: Ты же обещал, да, там, если я буду во имя Иисуса Христа просить, да, а во имя ли ты его просишь?
0: Да, да, да.
2: То есть надо всегда просить и говорить, но только по воле твоей. То есть если есть на это твоя воля, то
0: ну,
2: тогда...
0: Ну да, да. То есть нужно понимать, что не мы руководим Богом, а что Бог... Он Творец вот. И Создатель, и Он дает жизнь каждому человеку, и Он знает, что лучше для каждого человека
1: когда
0: в тот или иной момент.
1: Когда мы вводимся Духом Святым, когда мы хотим исполнить волю Божию, и когда она начинает свершаться в нашей жизни,
0: да,
1: тогда все, о чем бы мы ни попросили, что
0: да, да,
1: вот
0: да,
1: тогда... нам будет исполнено. Да. Да.
2: А как вот в общий контекст наших размышлений поместить сейчас то, что мы говорим о Троице? Мы говорили о Боге Отце, о Боге Сыне, о Духе Святом. А как это вписывается вот в общую тему о том,
1: что... При едином Боге.
2: Да.
1: Конечно, мы об этом сейчас и говорим.
2: Нет. Как то это есть... вписывается в нашу общую тему о небесном святилище, о плане спасения? А, вот почему мы об этом говорим?
1: Сегодня у нас отдельная тема, а мы об этом еще будем как раз говорить в следующих программах, как это вписывается. Угу. Мы уже об этом намекали, когда исследовали святилище, да? Угу. Но сегодня мы что можем сказать? Что когда мы видим престол Божий, мы видим, первое, Бога Отца, сидящего на троне, да? Угу. На престоле. Угу.
0: Второе, мы...
1: да. Бога. И перед ним стоит, значит, менора семисвешник, угу, который является символом народа Божьего. А в нем масло, который является символом
0: Духа Святого.
1: Дух Святого. Это Священное Писание. Мы с вами доказывали раньше.
2: Помните? И там еще посреди этого светильника ходит Иисус Христос.
1: Да. Да. И вы знаете, вот он вот, очень хорошо сказано, что и действительно так написано, что посреди семи светильников, то есть
0: Христос в церкви своей.
1: И Дух Святой наполняет церковь. Свою. И Он ходит, и Он заправляет этот сам. То есть
2: очень
1: задача
2: здорово, Александр.
1: Священника. Мы же когда это все изучали, мы говорили, что именно священник туда это масло заливает, да?
2: Вот никогда я эту тему не связывала со святилищем. Я поэтому очень благодарна.
1: Да, мы еще, это, что мы еще так будем касаться. То есть мы не зря святилище изучали, мы сейчас будем его применять к Святому Духу, как. Вот, а потом у нас еще тем-то храм Святого Духа сейчас, да,
0: то есть, то есть к жизни каждого человека.
1: Да. Понимаете, этот светильник должен загореться у нас здесь, вот тут. Как это сделать? Вот мы об этом как раз и будем в последующих программах говорить.
2: Ну что ж, огромное спасибо. Мы ждем следующей встречи с нетерпением. До свидания.
1: До свидания.

Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези».

0: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
1: Они сейчас придут.
2: Привет, мы пришли.
0: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
1: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
2: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
3: Зеленый.
1: Зеленый был.
0: А сколько всего цветов в радуге?
2: 7.
1: Правильно. Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
2: Красный.
1: Красный тоже был.
3: Синий,
1: 1,
3: зеленый,
1: 2,
3: желтый,
1: 3,
3: оранжевый,
1: 4,
3: красный,
1: 5,
3: синий.
2: Зеленый, белый, желтый, красный, синий.
0: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
2: Да!
0: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
4: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
2: Потому что он охотник.
5: А фазан хочешь знать, где сидит охотник?
0: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
1: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
2: Как?
1: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква К. Какой цвет вы знаете на букву К?
2: Красный.
1: Охотник – О.
2: Оранжевый.
1: Желает Ж.
2: Желтый.
5: Желтый.
1: Знать.
2: Зеленый.

0: зеленые.
1: Где голубой сидит синий и фазан?
2: Фиолетовый.
0: Фиолетовый.
3: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
4: Правильно. Радуга состоит из семи цветов, и радуга появилась не просто так.
1: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
5: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
4: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
5: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
4: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
5: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
2: Я
3: тоже.
0: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
5: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
4: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
5: На тот момент это было все население Земли.
0: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
4: Да, но никто из них не поверил Ною.
5: Они смеялись над ним.
4: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
3: И они послушались?
1: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
4: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
5: Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге.
0: Дедушка, я с тобой.
3: И я.
6: Можно мы с вами?
3: Пойдем, Лёлик.
5: А вы со мной?
1: Папа, мы всегда с тобой.
6: Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?
5: Никто не хочет идти в ковчег. Я звал всех соседей, всех друзей.
3: Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?
5: После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных.
3: А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?
1: Всех животных, которые жили на земле.
0: И слонов?
1: И слонов.
3: И жирафов?
1: И жирафов.
0: Ух ты, я бы хотела отправиться в такое путешествие.
4: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.
7: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
8: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях. И я, профессор Бодрячок, рад тому, что вы вместе с нами. И не только, я хочу вас познакомить с нашими дорогими учениками.
9: Здравствуйте, профессор Бодрячок.
8: Да-да-да, проходите, мои хорошие. Моя неизменная племянница Веселинка.
9: Здравствуйте, профессор Бодрячок.
8: А этот, давайте познакомимся, как вас зовут?
10: Славик
8: и Настенька. С Настенькой мы уже знакомы. Ну вот, мои хорошие, моя племянница, мне очень приятно то, что ты пришла и даже помогла нести рюкзачки нашим ребятам.
10: Я хочу синий.
9: Но я вовсе не помогла им нести рюкзачки. Эти рюкзачки все мои.
8: Вот так вот. А я думал, что это рюкзачки наших ребят, Настя.
9: Да.

0: вот оно что. А скажи, пожалуйста, зачем тебе 3 рюкзачка?
1: Ну как зачем, профессор Бодрячок? В одном рюкзачке у меня еда.
0: Ну понятно, так, да, хорошо.
1: В другом рюкзачке у меня одежда.
0: Вот она.
1: А третий рюкзачок, ну там нет ничего, но он на всякий случай.
0: Да-да-да. Веселинка, но я вот подумал, что вот это все могло бы уместиться в одном рюкзачке.
1: Да. Да, конечно, профессор Бодрячок. Я, конечно, согласна.
0: Да.
1: Но вы
0: да.
1: посмотрите, какие они все красивые. Пускай рюкзаков будет много.
0: Да, да, да. Я чувствую, что из этого не обойдется.
1: Без чего? Книга?
2: Какая красивая.
1: Одна книга?
0: Да.
2: И одна такая красивая?
0: Книга одна, но в ней много рассказов. Много.
1: Интересно.
2: А зато она еще красивая.
1: А смотри, сколько бусин.
0: А вот это необычная книга.
1: Да?
0: Дело все в том, что эту книгу написали жители страны изобилия.
1: Ой, как интересно. А давайте ее прочитаем.
0: Вот. И вот здесь написано, что жители страны изобилия живут в своей стране.
1: Так.
0: И в этой изобилии есть абсолютно все.
1: Интересно, а что там есть?
0: Вот. Там
2: инопланетянин.
0: Яблоки.
1: Запросто.
2: Инопланетян.
0: Ну, про инопланетян я, конечно, здесь ничего не увидел. Но вот что касается еды, пирожки, пирожные.
2: Мороженое,
0: груши, яблоки, все, что хочется.
3: Шоколад,
0: да.
2: Там конфеты.
1: Так это получается, там не проголодаешься, профессор Бодрячок?
0: Да.
1: А что там еще есть?
0: Там игрушки всякие, плюшевые медведи, велосипеды.
1: А рюкзаки есть?
0: Думаю, что да, конечно. Рюкзаки должны быть, это же страна изобилия. Вот жители страны изобилия написали здесь, что они побывали на нашей полянке совсем недавно и кое-что нам там оставили.
1: Так что же мы сидим?
0: Да, мне не терпится посмотреть,
1: побежали,
0: что там такое.
1: Побежали, посмотрим.
0: Конечно,
1: что
0: пойдемте
1: там
0: вперед, друзья. Мы посмотрим. Вот это
1: профессор,
0: да.
1: Бодрячок, а почему они все это оставили?
0: Вот
2: самодельная
0: веселинка.
1: Давайте посмотрим.
0: Ты молодец.
1: Давай,
0: вместе Бодрячок. С тобой прочитаем.
1: Так.
0: Ну-ка, давай, что там?
2: Я прочитаю.
0: Давай.
2: Мы оставили.
0: Вот, мы.
2: Мы так. Оставили.
0: Так.
2: Эти.
0: Эти. Угу.
2: Фрукты.
0: Так,
2: потому что
0: мы съели их очень много, и у нас заболели животы.
1: Это как же? А я всегда считала, что есть много фруктов. Это же полезно.
0: Вот. Оказывается, если чего-то хорошего слишком много, то оно может оказаться и не таким полезным. Пожалуйста, этому пример.
1: Профессор Бодрячок, смотри.
0: Так, давай.
1: Как будто шкаф что-то вытряхнул и убежал.
0: Шкаф. Славик, ты когда-нибудь видел, чтобы шкаф что-то вытряхнул и убежал? Ну, наверное, в стране изобилия шкафы умеют бегать.
1: Да? Идем сюда, посмотрим, что там написано.
0: Вот они что-то написали. Мы оставили.
2: Вещи.
0: Эти вещи, что надевать много вещей очень неудобно. А если их не носить, то на них скапливается пыль, от которой мы чихаем. Да, слушай, правда, пыль. Кстати, пыль очень вредна для здоровья. Так, вещи надо всегда от пыли освобождать.
1: Давайте уйдем, а то у меня нос отвалится.
0: Это, если вещи пыльные, то лучше пойти куда-нибудь в другое место. О, веселинка!
1: Мне как раз одного не хватает. Да, у меня будет один за спиной, один на левой руке, другой.

0: будет на правой руке, а один еще профессор Бодрячок.
1: Ну ладно, хорошо.
0: Как здорово.
1: Давай-ка почитаем.
0: Так.
1: Так, Славик.
2: Мы носим.
1: В этих рюкзаках мы носили много вещей. Много вещей носили. Вот сколько рюкзаков. Представляете, понятно, почему много вещей. Так, от этого у нас заболели руки и спина.
2: Да.
1: Спина заболела. Когда мы оставили их, то нам стало легко и радостно. И мы смогли обняться.
0: Да. А и правда, я без рюкзака такая легкая.
2: Да.
0: Как
1: вот,
0: бабочка.
1: Вот.
0: Давайте.
1: Вот.
0: Как бабочка.
1: Правильно.
0: А смотрите, тут есть бабочка.
1: Да, игрушек много.
0: Игрушек много.
2: Бабочка еще одна.
1: Так,
0: и
1: вот
0: что, и машинки да, есть, да, ну, хорошие
1: давай посмотрим.
0: Машинки.
2: Мы
0: да, Славик?
2: Оставили.
0: Хорошие машинки.
1: Давайте почитаем.
0: Пойдем прятать.
1: У нас молодец, уже научились
2: эти
1: читать.
2: Эти игрушки потому
1: что... Так, мы что? Оставили вам эти игрушки, Веселинка.
2: Потому что...
1: Вы представляете, ребята, вот эти игрушки – то, что меньше всего нужно было жителям страны изобилия.
0: Как-то очень странно.
1: Вот это да, очень странно. Вот они пишут, мы оставили вам эти игрушки, потому что у нас их было так много, что они нам что, Настюша? Надоели. Играть ими стало скучно. Они везде валялись, и мы спотыкались об них.
0: А я, между прочим, убираю свои игрушки.
1: Молодец, Славик.
0: Да.
2: Я тоже.
1: Ты тоже убираешь игрушки?
2: Я тоже.
0: Вы какие молодцы. А у меня немного игрушек, поэтому я их убираю очень-очень быстро.
1: Да, вот. Когда...
2: А у меня их было много.
1: Вот. Ну и как? Легко их было убирать?
2: У меня они теперь на чердаке-то вообще, вот. У бабушки,
1: вот.
2: На моем чердаке.
0: Вот.
1: А вот поэтому все нужно в меру.
0: А давайте проведем эксперимент.
1: Я кое-что для вас приготовил, дорогие мои друзья. Пойдемте-ка посмотрим.
0: Пойдемте.
1: Ну вот, дорогие ребята... Что вы видите? Стаканчики, да?
0: С водой.
1: С водой.
0: Так, да.
1: Вот, сейчас у меня к вам будет одна просьба. На 3-4 вы возьмите каждый свой стаканчик и поставьте его на место. Да? Вот, 3-4. Раз, два.
0: Это игра, наверное, такая. Возьми, поставь.
2: Раз, два.
1: Нет. Просто я хотел, чтобы мы с вами убедились,
0: так.
1: Что если кто-то из нас, ну, или мы возьмем стакан с водой и поставим на место, то вода из стакана не выплескивается.
0: Понятно. Ну и что?
2: Потому что у него края есть.
1: Да, она стакан держит воду. Но...
2: Чтобы мы могли из него пить.
1: Да, правильно.
2: Чтобы из него ничего не было.
1: Но мы пить будем потом, не сейчас. Сейчас это у нас эксперимент.
0: Так.
1: А дело все в том, что вода может выплеснуться из стакана, и его не надо будет даже брать в руки.
0: Это как-то...
1: А вот очень просто.
0: Вылиться из стакана.
1: Смотрите, что у нас есть.
0: Так,
2: графин.
1: Да, я не буду брать в стакан в руки... А просто налью водички.
0: Так.
1: И посмотрите, что получается. Я лью, я лью.
0: Профессор Бодрячок, ну так это целый поток.
1: Да.
0: Ее слишком много, профессор Бодрячок.
1: Так. И что мы увидели с вами?
0: Вот.
1: Вода – это хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Да. Но если воды становится слишком много,
0: да.
1: То тогда это уже и не так уж и хорошо.
0: А что же делать? Если чего-то хорошего слишком много.
1: А вот давайте еще один эксперимент с вами вместе проведем.
0: Давайте.
1: Я
2: не заметил, что
1: сделал вот такую вот штучку.
0: О, как интересно.
2: Это что такое?
1: Так, если вы заметили, здесь две бутылочки, между которыми есть такая трубочка.
0: Ага, заметили?
1: Давайте сделаем с вами вот такой вот

0: прибор.
1: Так, это прибор?
0: Сейчас я буду лить в одну бутылочку вот эту воду. Я специально ее подкрасил, чтобы ребята могли видеть, сколько ее я туда лью.
1: Да.
0: И вот, давайте с вами, Веселинка, пожалуйста, держи. Так. Ты будешь сегодня моя, как это?
1: Ассистентка.
0: Ассистентка. Вот, да, да. В нашей лаборатории есть ассистентка, Веселинка, и я профессор Бодрячок, а вот так же у нас Настя.
2: Ну, профессор Бодрячок, ну лейте.
0: Мы льем. Ля-ля-ля. Так вот мы льем. Да, так. И что вы замечаете?
1: Смотрите, вода из одной бутылочки по трубочке течет
0: правильно.
1: Бутылочку.
0: Совершенно верно. Я лил водичку только в одну бутылочку, но бутылочка не переполнялась. К какому выводу мы можем прийти?
1: Если у вас есть чего-то хорошего слишком много,
0: то тогда нужно что?
2: С этим поделиться.
0: Совершенно.
2: Как эта бутылочка с этой бутылочкой.
1: И как с нами из я забыла, как с страны.
2: Страны изобилия.
0: Да. Совершенно верно. Давай уберем этот прибор, чтобы он нам не навредил здесь.
2: Как интересно.
1: Правильно. Как часы песочные.
0: Делиться. Можно поделиться. Да. В моей любимой книге Библии именно так и написано. Посмотрите. Сейчас
1: так,
0: я вам прочту.
1: Что же там такого интересного написано?
0: А вот. Иисус Христос об этом сам сказал.
1: Так.
0: Если у кого есть две одежды, дай тому одну, у которого нет ни одной. И если у кого есть еда, поступай так же.
2: А я тоже хочу с вами поделиться.
0: Вот.
2: Да.
0: Вот.
1: У меня есть очень вкусная, полезная еда.
0: Давай, поделись с нами.
1: Держите. Бананчик.
2: Да. Ой, какие они вкусные. Вы любите бананчик?
1: Да.
0: Вот молодец. Какая у меня Веселинка хорошая.
1: Вот.
0: Ой, спасибо, и мне тоже дали.
1: У тебя четыре бананчика.
2: А вы любите делиться?
1: Да.
2: Да. А чем вы любите делиться?
1: Игрушками.
0: Игрушками делиться.
2: Ой,
0: да?
2: Какой молодец. Ты поделишься со мной? Да. Дашь поиграть?
0: Веселинка, я тоже.
1: А я делюсь еще фруктами, овощами там и игрушками тоже.
2: Я обязательно к тебе в гости приду.
1: И печеньками.
0: Я тоже люблю делиться.
2: Да.
0: Вот тоже очень люблю. Но иногда вот тот, с кем я хочу поделиться, его рядом нету. Вот, и вот как поделиться? Приходится ждать долго, когда он придет, тот кто-то.
2: А вы знаете, я, знаете, одну поделку такую знаю. Она называется поделись-ка.
0: Как?
2: Хотите, я вас
1: поделись-ка.
2: Да?
0: Поделись-ка?
1: Да.
0: Я такого никогда не слышал.
2: Веселинка,
0: ты нас озадачила. Ну, давай, скорее. Что же это за поделись-ка такая?
2: Для поделки нам понадобится
1: два кубика.
2: Правильно, два картонных кубика. И я как раз для вас уже приготовила.
0: Один для нас, Настя.
2: Да, а это нам с Славиком. Держи, да. Славик.
1: А зачем тут?
2: Смотри.
1: Квадратики нарисуем.
2: А вот зачем?
1: И здесь это еще дырочка.
2: Да, правильно.
1: Чтобы вырезать, что ли?
2: Правильно. Вот смотрите, это я в коробочке нарисовала вам такое окошечко. Вы сами можете потом его нарисовать. И теперь мы это окошечко вырежем. Так, держите ножницы. Держите.
1: Мне
0: вот такие. Ну, давай.
2: Такие
0: давай.
2: Нам с тобой. Давай вот такие вот. Я вам специально сделала вот такое небольшое отверстие, чтобы вам было удобно вырезать.
0: Вот так.
2: Давай, я тебя подержу.
0: Мы почти уже вырезали.
2: Ну, нам придется вот еще постараться. Ну, давай я помогу. А давай я с этой стороны, а ты будешь с той стороны. А мы прямо вдвоем вырезаем окошечко. Вот, давай. Молодец. Вот, мы вырезали.
1: Нет,
2: это не на голову. Смотри, чтобы наша прическа была красивая.

0: красивой, я вам приготовила цветные фигурки. Вот специально из цветной бумаги вырезала.
1: Я видела.
0: Давайте заклеим.
2: Вот надо их
0: наши приклеить. Фигурки. Вот. Красный треугольник.
2: Дом такой у нас.
0: Так, какую следующую фигурку мы с тобой приклеим?
1: Так.
2: Так, вот у нас
1: дом. Какой вам не заболеть.
0: Давай кружочек еще, да?
1: Давай. Мне еще кружочек.
0: Кружочек.
2: Давай,
0: так, смазываем. Держи. Давай, приклеивай. Там еще приклей. Вот какая у нас красивая получается коробочка.
1: Тут вот да. Мороженка.
2: Да, вот это вот поделись-ка такая с мороженкой.
0: Ой, как интересно.
2: Давай, поделись-ка с домами.
0: Так, теперь мы берем
1: и грибочек. Это домик грибочек, мне надо его было. Будет раскрасить?
0: Молодцы, у меня будет хороший у вас получился поделись-ка. Смотрите, теперь самое интересное.
2: Так.
0: Наше окошечко мы будем закрывать вот такой тряпочкой.
2: Вот.
0: Для этого, да, для этого, смотрите, над окошком мы смазываем
1: края
0: клеем только одну полосочку. Только одну полосочку.
2: Вот, да.
0: Смотрите, обязательно занавесочка должна закрывать окошко.
2: Вот. Аккуратно.
0: Да, вы должны подождать немножко, чтобы это высохло, конечно. Вот, смотрите, какая поделиска у нас получилась.
1: Убегающая путь.
2: Ну, а...
1: Это получилась коробочка. Ну так, открываешь, а туда что-нибудь сложишь.
0: Ух, какой он!
2: Я, кажется, понял. Вот она как работает.
1: И вот так вот закрытыми глазами достаешь что-то.
2: А то я думал, как же это... Почему же она называется поделись-ка? Как делиться-то?
0: Смотрите, с помощью этой коробочки действительно можно чем-нибудь поделиться.
2: Правильно,
0: вот смотрите.
2: Ты правильно...
0: В коробочку можно положить...
2: Так, так.
0: Все, чем вы хотите.
1: Можно я
0: поделиться?
1: Хочу.
0: Держи.
1: Я хочу.
0: Вот это хотите. Отлично, держи.
1: Ой.
0: То, чем вы хотите поделиться так со своими друзьями. Смотрите.
2: Ой, как хорошо это.
0: Он приходит, кладет туда ручку и берет то, что там найдет. Вот. Вот, обязательно предложите это сделать своим друзьям, когда они придут к вам в гости. Вот это интересная
2: Веселинка,
0: поделка.
2: Очень интересная поделка.
0: Да.
2: Это значит, если кого-то нет рядом, я для него могу что-то сюда положить.
0: Да.
2: А он придет, только надо заранее сказать, чтобы он взял.
0: Угу.
2: Он придет, и для него будет сюрприз. Ребята, обязательно сделайте вот такую вот поделку, поделиську.
0: Да.
2: Вот, с ее помощью вы можете с кем-нибудь поделиться. С мамой, с папой, а может быть, с вашими друзьями. Правда, Настя? Ну вот, ребята, а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго, до скорых встреч. Пока.
1: Пока,
0: ребята, пока.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь вас видеть. Мы продолжаем наше изучение книги Откровения. Книги непростой, загадочной, но в то же время доступной и очень интересной. Наша тема — крах иллюзий богоборчества. В гостях у нас филолог, литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Ну что, Александр, продолжим с вами дальше читать книгу Откровения. Мы остановились с вами на трех ангельской вести. В первой вести мы уже разобрались. Что же предостерегает второй ангел нас? Будем читать.
1: Давайте откроем книгу Откровения, всю ту же самую 14 главу, и прочтем вторую весть, прежде чем поговорить о ней более подробно, более детально. Итак, 14 глава, 8 текст.

0: И другой ангел следовал за ними, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Вот такова краткая, но емкая
1: вопрос
0: весть
1: есть
0: второго ангела. Давайте поговорим о библейской математике, библейской арифметике. Когда мы читаем, то тут же слышим: «Пал, пал Вавилон». Возникает вопрос: а для чего повторять дважды? Почему бы не сказать «пал Вавилон»?
1: Да.
0: Потому что он это... Зачем? «Пал, пал Вавилон».
1: Усилить, наверное, там мысль, значение.
0: Давайте откроем несколько мест Библии. Это свойственно пророкам Иисусу Христу в определенных моментах. Евангелие от Иоанна откроем, первую главу. Ну, поскольку автор этого Евангелия
1: Иоанн
0: тот же, что и автор книги Откровения.
1: Хорошо.
0: Евангелие от Иоанна, первая глава, 51 текст. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна время от времени, перед тем, как о чем-то сказать, использует следующую формулу. Итак, 1, 51. И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым. Истинно, истинно говорю вам». Ну, или в древнегреческом это... здесь «аминь, аминь».
1: Говорю. И это не первый и последний раз.
0: Звучит. Нет, это постоянно.
1: Христос использовал.
0: В Евангелии от Иоанна,
1: да,
0: это постоянно.
1: Истинно, истинно, да.
0: Истинно, истинно говорю тебе.
1: Да.
0: Не случайно так используют.
1: Я думаю, что нет.
0: Он предваряет свои слова такой формулой, когда хочет обратить на что-то особое внимание. Истинно, истинно говорю тебе. Давайте откроем еще несколько мест.
1: Давайте.
0: Книгу «Исход», третью главу.
1: Так, это у нас уже Ветхий Завет.
0: А, это не что-то, что свойственно только Новому Завету, только Иоанну. Это то, что свойственно Богу и в ветхозаветней истории. И в истории призвания Моисея. Исход, третья глава, четвертый текст. Вот та самая неопалимая купина, которую вдруг видит Моисей, в то время как пасет стада овец своего тестя Иофора. И вот происходит следующее. Третья глава, четвертый текст. «Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: „Моисей, Моисей“. Он сказал: „Вот я“». Чего бы Богу не сказать: „Моисей“. А он, смотрите: „Моисей, Моисей“. Давайте обратимся к истории,
1: да,
0: Деяний.
1: Странно.
0: К истории Деяний уже призвание апостола Павла, тогда еще Савла, идущего в Дамаск с письмами, чтобы арестовывать христиан. Деяния, 9 глава. Книга Деяний святых апостолов, 9 глава. Четвертый текст. Даже чуть-чуть раньше.
1: Угу.
0: Третий текст. И даже еще раньше, со второго текста. «И выпросил у него, первосвященника, письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет по следующим всему учению христианству, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“» Заметьте: «Пал, пал Вавилон, истинно, истинно говорю тебе, Моисей, Моисей, Савл, Савл». Есть некая библейская арифметика.
1: Да. Ну, если просто у нас, может быть, в ситуации человек повторяет имя, может, не услышал, да? Например, обращаясь, там, например, там Александр, Александр, ну, что не услышал, да? Но здесь вряд ли,
0: это
1: что Господь
0: говорит. Похоже на детскую игру, там, тумба, тумба, елка, елка.
1: Здесь совсем другая ситуация. Если Господь говорит четко и ясно, здесь не может быть, что там якобы там не дослышал Моисей, к примеру, или Савл не дослышал, так же?
0: Эти случаи не очень уж распространены в Библии, но время от времени Бог их использует, пытаясь тем самым обратить особо пристальное внимание тех, к кому он обращается, на то, что он говорит. Понимаете? И отсюда «пал, пал Вавилон». Очень важно. Более вам скажу. К примеру, в русской литературе тоже это иногда используется.

0: Помните гениальную комедию Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума»?
1: Ну, конечно.
0: Там есть такой герой Чацкий, да, не нашедший понимания у светского мира, не нашедший понимания у Фамусова, у Софьи. И вот в конце, последний его монолог, самые последние слова,

0: Понимаете? Да. А? То есть он заостряет внимание на этом. Таким образом, возвращаясь к откровению, мы можем сказать, что Бог хочет внимание читателей или слушателей, как это было в древнем мире, заострить на пал Вавилон.
1: Хорошо, Александр. Если здесь внимание у автора, евангелиста Иоанна, и здесь очень что-то важное, пал Вавилон. Вы помогли нам вот понять, то есть важность этого. Другой возникает вопрос. Так. Вавилон. Давайте исторически.
0: Ну, давайте.
1: Но когда пал Вавилон?
0: Вавилон пал
1: в шестом веке. До нашей эры.
0: До нашей.
1: Хорошо, вот наши зрители сейчас смотрят, да? Ну, в России, к примеру, при Иване III закончилась, ну, монголо-татарская ига. Когда это было? Это же давным-давно, там более там, ну, 600 лет, ну, около 600 лет, так? Ну что, сегодня говорить вот, россиянам, что закончилась монголо-татарская...
0: Как новость сообщить.
1: Новость, это что, актуально сегодня? То есть зачем христианам, которые уже столько столетий прошло, говорить о Вавилоне?
0: Пали ордынцы.
1: Да. Ну зачем об этом, вот, Александр, так. Могли бы как-то вот все же прояснить в этом?
0: Вы обозначили важный момент. Иоанн пишет откровение в конце первого века. 90-е годы первого века нашей эры, после Рождества Христова. Вавилон пал... в VI веке до Рождества Христова. То есть, грубо говоря, между этим прошло, ну, 600 с лишним лет. Зачем ему обращать внимание христиан на старый Вавилон? Давайте откроем книгу Исаии. Откуда Иоанн берет эти слова, заимствует эти слова? Вот тот самый интертекст, к которому обращается Иоанн Богослов, апостол и евангелист, рассказывая нам, пересказывая нам, повторяя вторую из трех ангельских вестей. Итак, Исаия, 21 глава, 9 текст. 21 глава, пророка Исаии, 9 текст. Все тут, все отсюда. И вот едут люди, всадники на конях попарно. Потом он возгласил и сказал: «Пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Видите, откуда берет Иоанн слова, или откуда берет Господь слова для трех ангельской вести? То есть, это то, что некогда говорил Исаия.
1: То есть, получается, Иоанн не продолжает дальше это предложение. То есть, он уже понимает, что читатель будет сталкиваться с этим местом, он вспомнит Исаию, а там далее речь пойдет и о богах, то есть идолах, которые вот вместе с этим там
0: помните,
1: пали, так?
0: Мы прежде говорили с вами о том, как работает интертекст, интертекстуальность.
1: Да. Интересно.
0: То есть мне достаточно сказать: семь раз отмерь.
1: Один раз
0: отмерь. И дальше мне не нужно говорить.
1: Да.
0: Поскольку вы понимаете, о чем идет речь, что об этом говорится.
1: То есть есть какие-то крылатые выражения, да, то есть, в которые уже в культуре нашей устоявшиеся.
0: Мне, к примеру, достаточно вам сказать: бессеребренник, апостол Павел, менонит, адвентист седьмого дня. И вы понимаете, о чем
1: или
0: идет
1: Петров,
0: речь.
1: Или Остап
0: Петров,
1: Бендер, да.
0: Остап Бендер, разочарование в этих миллионах.
1: Да.
0: И в сравнении с той любовью, которая могла принести ему вышедшая замуж незадолго до его возвращения. Да? То есть мы понимаем, о чем идет речь. И Иоанн поднимает этими тремя словами, пал Вавилон, историю из Исаии. Но нам очень важно разобраться в следующем. Когда Исаия говорит эти слова? Когда? Помните? Приблизительно.
1: Это около 6-го столетия.
0: Исаия, помните, живет Езекия, в год смерти царя Оззи.
1: Но Езекия живет уже... А, Езекия, да?
0: Да. Это еще Вавилона нет.
1: Еще Вавилона нет. Более это еще 6-е столетие, еще до падения Вавилона.
0: Да, это что за время? Это еще Ассирия. Помните? Ведь Езекия столкнется с осадой Иерусалима.
1: Да.
0: И потом Исаия его исцелит, этот лист, плач отвернувшегося к стене царя. То есть до Вавилона, грубо говоря, еще около 100 лет. А Исаия уже говорит, что говорит?
1: Плюс он еще даже на политической арене, он только вот его себя
0: нет,
1: проявляет,
0: его...
1: только вот-вот что-то в задатке.
0: Вавилон сидит тихо под властью Ассирии, как и Мидия, как и Элам. Потому что они оккупированы Ассирией. Они входят в состав Ассирии,

0: которое тогда представляется на мировой арене мощным государством.
1: Гегемоном Востока.
0: Да, да, гегемоном Ближнего Востока в том числе.
2: О каком падении Вавилона может идти речь? Это все равно, что, ну не знаю, ну позволю себе такое сравнение, пали Соединенные Штаты Америки.
0: Да вы в своем уме. Они сегодня пытаются единовластно править миром и навязывать свои воззрения другим государствам.
1: Или в советское время, если бы сказали, что придет инфляция советского рубля.
0: Да, да, да, где-нибудь, знаете...
1: Кто бы этому мог поверить?
0: Момент расцвета экономического.
1: К сожалению, смешно, так и случилось, да, потом.
0: Смешно. Поэтому Исаия за 100 лет до того, как Вавилон появится, и практически там за 100, может, 30 лет до того, как он войдет в славу свою, уже говорит, предвещает о том, что он пал. Смотрите, он не говорит «падет Вавилон». Он говорит, пал Вавилон, что сделал, используя глаголы прошедшего времени. Хотя все это еще
1: впереди
0: будущее.
1: Будет.
0: По сути, он говорит языком прошлого о будущем. Это Богу свойственно. Давайте откроем 46 главу книги пророка Исаии и увидим. Одну из важных характеристик Бога. 46 глава пророка Исаии, 10 текст. Тот, который есть и был и грядет, тот, который вне времени, говорит и открывается нам как 46:10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Итак, Бог, такой Бог, который от начала знает конец, и от дней древних будущее. И поэтому Вавилону задолго до его расцвета уже вынесен приговор. Пал Вавилон.
1: Вот здесь ясно.
0: Понимаете?
1: Да.
0: Возвращаемся,
1: а как быть вот с тем Вавилоном?
0: Возвращаемся к Откровению. Скажу вам даже больше. Дело в том, что это был исторический Вавилон.
1: А здесь?
0: Здесь эсхатологический Вавилон. Грядущий Вавилон.
1: Но вы должны объяснить это.
0: Объясню. Объясню. Но давайте для этого еще откроем послание Петра.
1: Не забудьте про эсхатологический,
0: да,
1: Вавилон.
0: Да. Это Вавилон конца времен.
1: То есть, ну, чтобы ясно было, эсхатология – это учение о последнем времени.
0: О последнем времени, о конце времен. А давайте откроем первое послание Петра. Вы держите Откровение, это очень важно. Первое послание Петра.
1: 14 глава мне, да, чтобы было,
0: да,
1: открыто?
0: Да, да, да, именно там. Первое послание Петра, 5 главу. Откроем и прочтем. Смотрите, Петр, первый век нашей эры, после распятия, воскресения и вознесения Христа, проповедь Евангелия, Петр пишет: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне. И Марк, сын мой, приветствуйте друг друга лобзанием любви, мир вам всем во Христе Иисусе». Итак, Петр.
1: Не значит ли это, что восстановление Вавилона произошло,
0: да,
1: и там образовалась христианская церковь?
0: Церковь в Вавилоне.
1: Получается, что развалины восстановили Вавилона?
0: Нет. Он использует Вавилон по отношению к другому месту, к другому географическому пространству. То есть здесь Вавилон уже не Вавилон буквальный, географический, а Вавилон в переносном смысле.
1: Да, и что это было значило
0: бы? Как вы думаете? Вот я вам просто пример приведу. Навуходоносор, царь Вавилонский, разрушил храм в 6 веке до нашей эры и взял в плен Иудею. А кто-нибудь еще разрушал храм? А кто-нибудь еще брал в плен?
1: Конечно, Иудею, уже спустя 600 лет, уже затем в Римской империи Тит, который развалил
0: Тит, в 70-й год. В момент Первой Иудейской войны, осадив Иерусалим, ворвавшись в него, ну, его легион, да, под его командованием, 70-й. Разрушили Иерусалим и сделали Израиль и еврейский народ рабами.
1: То есть Петр понимает, что уже Иерусалима нет.
0: Да, Рим – новый Иерусалим. Но в Откровении Рим – новый Вавилон. Прошу прощения. Угу. Но эсхатологически Вавилон конца времен еще новый. Сегодня Рим не имеет той власти,
2: который имел тот Рим, Римская империя, конечно, или там... тот Вавилон.

0: Вавилон, империи Навуходоносора, нового Вавилонского царства. Это Вавилон конца времен. Поговорим. Итак, что же Вавилон такое? Хорошо бы разобраться, как вы считаете?
1: Обязательно надо разобраться.
0: О чем
1: мы говорим? Вообще слово, да, само значение даже того, Вавилонна. Ну, истолкование того, что Вавилон — смешение.
0: Да.
1: Та история Вавилонской башни, когда Господь сошел, смешал языки. Вот.
0: Слово «Вавилон», как вы верно заметили, упоминается в Библии, в принципе, в книге «Бытие», в 11 главе, насколько я помню. Люди после потопа, когда вновь размножились, строят Вавилонскую башню. Иногда мамы могут своим детям сказать, что ты тут Вавилонскую башню мне устроил? Из рулонов туалетной бумаги. Или из кубиков. Да, строят Вавилонскую башню. Но она не столь безобидна, как та из рулонов туалетной бумаги, или из кубиков, или из конструктора. Они строят ее, пытаясь достичь небес. Потом в Вавилоне будут строить зиккураты, к примеру.
1: Да.
0: Тот же самый принцип, но, конечно, не столь высокий, как изначальная башня. Они строят ее, чтобы достичь небес. Они на случай нового потопа строят убежище, где могли бы от потопа скрыться.
1: Ну и какой-то символ вот центра, столицы, наверное, империи.
0: Библия говорит, сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по всему лицу земли. Это бунт, это революция, это попытка свергнуть Бога, сотворившего небо и землю.
1: Это явный вызов ему.
0: Это вызов Богу, очень хорошее слово. Это вызов. Яростный вызов людей, воспротивившись власти Бога.
1: Начинаю понимать вас, Александр, о чем вы.
0: Понимаете.
1: То есть в Вавилоне, получается, вторая весть, которая звучит, здесь это система. Это не географический Вавилон.
0: Конечно.
1: Это явная система, которая вот под властью того дракона, с теми зверями, о которых мы с вами говорили, да, которые делают вызов Создателю.
0: То есть исторические реалии Вавилонской империи, нового Вавилонского царства Навуходоносора, Римской империи, которые актуальны для Иоанна в тот момент, когда пишется Откровение, переносятся в будущее. И в будущем возникает некая система, которая подобна тем историческим, но в глобальном размахе всякому народу, племени, языку и колену пытается овладеть, пытается присвоить себе славу Бога, пытается присвоить себе благовение, которое нужно адресовать только Богу, и пытается присвоить себе поклонение, которого достоин единый лишь Бог. Понимаете, вот о чем идет речь.
1: И явно вот этот дракон, приглашая этих зверей, имеющий вот там один зверь, оттенки или характеристики какой-то политической власти, явно
0: безусловно,
1: заставляет.
0: Безусловно.
1: Второй зверь заставляет уже поклониться, явные какие-то характеристики какой-то религиозной власти.
0: Да.
1: То есть какая-то вот религиозно-политический союз. Который вот этот дракон, то есть сатана, земную власть берет как инструмент.
0: Конечно.
1: И начинает совершать вот это зло.
0: Это религиозно-политическая машина, обслуживающая интересы дракона, который есть сатана и
1: Александр, а вы могли бы сказать, когда заработает эта система? Или она уже заработала? Вот вы можете об этом сказать? Раз мы читаем, ну, ведь оно же актуально для нас сегодня, современников. Или это еще время ожидания?
0: Это важный вопрос, хороший вопрос. Но это как кредит без поручителей за один час. Люди всегда читают Откровение, ну как читают Откровение? Когда мы изучаем Откровение, их не интересует иногда изучение, исследование, проникновение, корпение над текстом библейским. А что это значит? Вот прям выложи на блюдечке с голубой каемочкой. Ну, а что это значит?
1: Нет, это... Ну, хоть контуры, Александр, какие-то.
0: Вот контуры мы обозначим.
1: Контуры можете.
0: И сердцевину мы с вами обозначим. Но мне хотелось бы, чтобы люди после нашей передачи, те, которые будут смотреть или слушать нас, могли проникнуться и сами искать, думать, сопоставлять. Ведь версии не одни, я вам скажу. Мы с вами отметили. Это религиозно-политическая машина.

0: Рына, обслуживающая интересы темной силы дьявольской, которая в глобальном масштабе постарается обмануть, ввести в заблуждение мир, представ перед миром как истинная Троица, на самом деле будучи при этом лже-троицей.
1: И не просто локально, а масштабно.
0: Да, это система, бросившая вызов Богу. Ну, позвольте, я все-таки чуть-чуть очерчу контуры. У Федора Михайловича Достоевского есть шикарный роман, его «Магнус опус».
1: Не только один, наверное, роман у него есть.
0: Ну да, но вот это роман всей его жизни, «Братья Карамазовы». И там есть замечательная глава, которая называется «Великий инквизитор». Он пытается представить, а что если бы Христос пришел вновь? Уже не в реалиях иудейского народа, иудаизма, синедриона, первосвященников, а как если бы уже христианская церковь.
1: И не первая христианская, да?
0: Да, или... не ранняя христианская, не а ранняя. Уже такая устоявшаяся, крепкая, победившая гонение Рима, Нерона, Домициана и прочих императоров. Марка Аврелия, который тоже гнал христианство, Адриана, ну вот. И вот церковь устоявшая, церковь признанная. И вот Христос приходит в этом контексте. И этот великий инквизитор говорит ему: зачем ты пришел? Ты не нужен им, христианам. Ты, Христос, не нужен им. Они спокойны, ты пришел их освободить. Они отдали свою волю, свое право выбора нам. И мы решаем, зачем ты пришел. И мы понимаем, читая Достоевского, читая великого инквизитора, эту часть гениального романа, что церковь распнет вновь...
1: Христиане.
0: Христианская
1: Христа.
0: Церковь вновь отвергнет и распнет
1: Об этом
0: Христа,
1: пишет Достоевский.
0: Поскольку христианская церковь стала той самой религиозно-политической машиной, обслуживающей интересы дьявола.
1: В котором Христа не распознала Спасителя.
0: Нет.
1: В силу какой-то вот обрядности.
0: Зачем
1: да?
0: ты пришел? Ты не нужен им, говорит. Понимаете?
1: Здесь-то происходит то же самое, как в Палестине Христа... Лидеры религиозно
0: да,
1: не узнали, да?
0: Да, но это узнали.
1: Узнали.
0: Помните историю, когда притча о виноградаре и винограднике, виноградарях, приходит сын, и они узнали, что это сын, и намеренно убивают сына,
1: да, когда он
0: чтобы
1: говорит...
0: завладеть виноградником, и написано, они поняли, что он имел в виду, понимаете? То есть ложная религиозная система, выдающая себя за Бога. Через посредство действия которой дьявол, сатана, дракон, красный дракон, погнавшийся за женой, пытается получить власть, славу и поклонение, которых достоин единый Бог. Понимаете? И вот эта система действует в книге Откровения, и она описана. Она меняет свои личины.
1: Но оборот этой системы еще будет какой-то более мощный,
0: да,
1: наверное, да?
0: Да, то есть, в глобальном масштабе сегодня нет такой религиозной системы.
1: То есть конкретно, которая вот это будет видимо...
0: Весь мир.
1: Будет вовлечен
0: не
1: в это, да?
0: Отдельное государство, или отдельные государства, отдельные империи, какие-то пространства. Но весь мир, описывает Иоанн, будет вовлечен в религиозно-политический конфликт и будет выбирать либо между Богом, истинным, праведным и святым, достойным поклонения Творцом и Искупителем, либо между его подделкой, качественной подделкой, не какой-нибудь там Мадейн Шина, чайно.
1: Александр, хочется спросить у вас, чтобы вот для сегодня читателя какие-то вы можете обозначить, может быть, вот эти знаки условные, ориентации какие-то, чтобы распознавать какую-то, может, эту систему, не попасть под эту систему, под эту машину. Вот,
0: да, я вам скажу так.
1: Быть верным Господу.
0: Никто не гарантирует, что если эта машина вскоре появится, а механизмы ее приведены в действие довольно-таки давно, что мы не попадем под ее колеса. Но нужно бояться Господа, а не машины. И здесь мое убеждение таково. Искать нужно Господа, открытым быть перед Господом, перед Словом Его. Думать больше о любви Божией, об искупительной жертве Иисуса Христа, нежели...

0: метаниях искать, где же, когда же, кто же это. Мы обозначили контуры, исследовать откровение, но все-таки фокусировать внимание на Отце, на Сыне и Духе Святом, на Отце, который послал Сына, чтобы мир не погиб, и на Духе, который послан, чтобы работать с нашими сердцами и приводить нас к Господу.
1: Александр, спасибо вам за нашу встречу, за ваше пояснение, за исследование Священного Писания. Мы вновь, думаю, что увидимся с вами в нашей очередной программе. Дорогие друзья, посвящайте хотя бы каждый день время и найдите его обязательно для чтения Священного Писания. Оно откроет вам удивительный мир, мир Христа, Его любви, Его спасения. Он готов и желает пройти с вами этот путь. Доверьте Ему свою жизнь. Откройте свое сердце, читайте Священное Писание, и пусть Господь вам явит любовь свою, заботу свою, благословение свое. Пусть мир будет в ваших семьях. Всего вам наилучшего и до новых встреч, дорогие друзья.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.
2: Встречалась ли вам поговорка «чистыми руками грязь души не смоешь»? Что это значит? Что важнее, выглядеть идеально или быть честным внутри? Да, и нужны ли нам вообще традиции в 21 веке, или это вообще пережитки прошлого? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программы «Библия 21 века». И сегодня с нашим гостем Гриненко Вадимом Анатольевичем, священнослужителем, мы продолжаем читать Евангелие от Марка, 7 главу, а также отвечаем на острые, интересующие нас вопросы. Здравствуйте!
3: Здравствуйте, Мария!
2: Итак, у нас было позади уже 6 глав. О чем они повествуют для нас сегодня? Что там было важного? Что вы можете подвести?
3: Ну, можно привести, наверное, иллюстрацию, что это как восход, или когда мы поднимаемся по ступенькам вверх. Каждая глава открывает нам какую-то новую грань красоты нашего Господа Иисуса Христа. Вот. Показывает, как Христос проникает во все сферы человеческой нужды, потребностей, как Он помогает им. В то же время Христос показывает, что Он здесь на земле совершает те дела, которые в Ветхом Завете, в начале Библии, да, совершали предводители израильского народа. Таким образом, Он помогает людям, среди которых Он пришел, понимать себя лучше. Потому что о Нем было указано, Его мессианство было предсказано, и вот теперь Он пришел и совершается. То есть Он хотел помочь людям верить в Него. Верить так, как ожидает Господь от нас, каждого из нас, веры в Него.
2: Благодарю. А для меня на самом деле эти 6 глав показывают о том, как многогранен может быть для нас Христос. И как Он нам может помогать в трудных ситуациях. Мы не раз читали про то, как ученики были в трудной ситуации, или кто-то из людей. Но также здесь Христос показывает,

0: оказывается, как он проживал эту обычную жизнь, как он нас понимает, как он проходил этот же путь и показывает о том, как нам можно это сделать. Он также сталкивался с трудностями, с непониманием, непринятием, с вопросом доверия, с эмоциональным каким-то вопросом, да, с тем, как его не принимали даже близкие, угу, да, и родные.
1: Да.
0: И все эти вопросы, которые мы проходим каждый день, он отвечает на них в этом Евангелии.
1: Это
0: вообще,
1: точно.
0: В принципе, в Библии. Это поэтому, точно. Друзья, мы просим вас о том, чтобы вы смотрели программы и для себя находили важные ответы на животрепещущие жизненные вопросы. Хорошо. Сегодня мы продолжаем читать седьмую главу, продолжаем читать Евангелие от Марка. Вот. И читаем мы в современном, да, переводе. И давайте, наверное, начнем с первого стиха. Фарисеи и несколько книжников, пришедших из Иерусалима, собрались как-то вокруг Иисуса. И увидели они, что некоторые из учеников его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками. Да, это, как мы в самом начале сказали, есть такое выражение. И здесь почему-то фарисеи и книжники обратили на это внимание. Ведь фарисеи, как и все иудеи, не приступают к еде, если определенным образом не вымоют руки, следуя преданиям отцов. И, возвратившись с рынка, они не начинают есть, пока не омоются. Так держатся они и многих других предписаний, которые им были переданы, например, омовение чаш, кружек и медной посуды. Фарисеи и книжники спросили его, почему ученики твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками? Он же ответил им, верно упророчествовал о вас, лицемерах Исаия, когда писал: «Народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем своим далек он от меня. Тщетно их богопочитание, человеческим заповедям учат они, как моим. Оставив заповедь Божью, вы держитесь предания человеческого. Как искусно вы обходите заповедь Божью, — продолжил Иисус, — чтобы сохранить свое предание. Моисей сказал: «Почитай отца своего и мать свою». И злословящий отца или мать должен быть предан смерти. Вы же говорите, если человек скажет отцу или матери «карбан», что значит «я принес в дар Богу то, чем мог бы тебе помочь», вы уже позволяете ему ничего не делать для отца или матери. Так преданием вашим от вас же исходящим вы ни во что превращаете Слово Божие. Да и много еще подобного этому делаете. И вновь, подозвав к себе народ, сказал: «Слушайте меня все и поймите, ничто из того, что входит в человека извне, не может его осквернить, но исходящее из человека оскверняет его. У кого есть уши, чтобы слышать, пусть услышит». Мы здесь видим несколько примеров, да, и самый первый, на который хочется обратить внимание, это про почему же вообще фарисеям и книжникам было так важно, чтобы ученики были преданы традициям, угу, да, и что нам сейчас традициями, да, не с конкретно этой делать.
1: Да. История израильского народа, опять же таки, приглашаем обращаться наших зрителей и слушателей к Библии всей, и читать истории в Ветхом Завете, показывает, что был в них период, когда они ассимилировались с языческими народами, Господь оставлял их. Господь требовал от них на тот момент чистоты поклонения, но они, смешиваясь с язычниками, отступали от истины, от правил Божьих, и таким образом в их истории их было два момента, когда их завоевывали другие народы. И они тогда пришли к пониманию, что мы не хотим, чтобы так случалось. Поэтому мы улучшим чистоту нашей религии. И они улучшили ее до тех пор, до той степени, что сказали: мы настолько хотим быть чистыми, что будем исполнять повеления Божие, Его законы, уставы. И даже когда мы встречаемся где-то с человеком инаковерующим, то есть в то время назывался он язычником, в присутствии его мы не будем ему пожинать руку, или когда, возвращаясь домой, с рынка, с улицы, вдруг мы где-то прикоснулись к язычнику нечистому, мы должны омыть определенным образом руки.

0: руки. То есть в их понимании они хотели быть лучше. Но иногда так бывает в нашей человеческой жизни, да, что мы превозносим больше форму, чем содержание. Чем
1: вот суть. Да, здесь такой интересный момент. Лучше для кого? Лучше в чем? Ну, да, то есть дальше мы видим, как мы уже с вами, кстати, ранее говорили в одной из глав про то, что они, опять же, следовали букве закона.
0: Да, да.
1: А не христианским принципам,
0: да,
1: да, а не, в первую очередь, не впуская, так скажем, в сердце Христа.
0: Да.
1: Вот здесь, да, можно?
0: И вот эти требования, вот такие простые требования, омовение посуды, да, омовение скамейки, где мог сидеть язычник, или то есть неверный, как они понимали, угу, они ставили выше тех законов, которые были. И Христос об этом упомянул, говоря о почитании отца и матери. А какой это был закон? Это был закон «возлюби Господа и возлюби ближнего». И всегда любовь к человеку, любовь к Богу, любовь к человеку Христос ставил на самую высоту, можем так сказать. Да? Вот. Но то, что делали учителя этого народа, да, они заповеди Божьи или принципы Божьи умаляли, но свои вот эти постановления блюли более, чем то, что говорил Христос. И вот что Христос им в укор ставит, да, из пророка Исаии, что вы устами исповедуете меня, но ваше сердце далеко от меня. Что значит «далеко от меня»? Да? То есть эти люди, похоже, жили духовным лицемерием.
1: Интересное выражение.
0: Да.
1: Что это, да, вот про духовное
0: лицемерие?
1: Почему?
0: То есть человек может быть внешне религиозным. Человек может исполнять какие-то формы религиозности.
1: Традиции.
0: Да, безусловно.
1: Жить по правилам.
0: Да, безусловно.
1: Да? Ходить в церковь даже.
0: Да. Ну, в нашей жизни, скажем так, в обществе мы знаем подобные примеры, когда, к сожалению, когда обнаруживается, что, допустим, убийца, который убил несколько человек, он был обычным семьянином в семье, рабочим и так далее, и так далее.
1: Да.
0: То есть
1: спокойным,
0: жил двойной,
1: да,
0: жизнью.
1: Угу.
0: Это плохо, конечно, то осуждает поведение Библии. Но Христос, наш Господь, осуждает и то, когда человек пытается показать себя правильным, религиозным, чистым, да, но на самом деле он не таким, не таков внутри себя. Да. То есть он это делает для того, чтобы показаться перед Богом или перед людьми. И Христос вот приводит этот пример почтения отца и матери. То есть была заповедь, которая говорила о том, что возлюби отца твоего и мать твою, да, чтобы продлились дни твои. И вот это почтение к отцу в еврейском народе, оно было очень высоко превознесено. Дети должны были позаботиться о своих родителях.
1: То есть почитать – это заботиться о своих родителях.
0: Да, почтение, да, сегодня нельзя путать с послушанием.
1: Так.
0: Почтение и послушание – это немного разные вещи. Потому что в жизни каждого из нас есть период, когда почтение к родителям выражается в послушании.
1: Ну да, это, наверное, более детский период.
0: Конечно.
1: Да.
0: Подросток,
1: ага,
0: до подросткового возраста, или в Евангелии, в Ветхом Завете есть такое понимание, пока не выросли усы. Да, он должен был почитать своих родителей, и это почтение выражалось в послушании.
1: Да.
0: Но заканчивалось послушание родителям на определенном этапе. Когда ребенок вырастал, становился молодым человеком, избирал свой путь жизни, образовал свою семью, он мог уже не слушаться своих родителей.
1: А что дальше?
0: Но не перестал почитать.
1: А как здесь мы тогда можем почитать? Вот
0: почтение.
1: Как сейчас, вот, допустим, ну вот, когда я уже взрослый, да, когда у меня есть родители, что значит сейчас почитать?
0: Иногда можно видеть, может быть, где-то в фильмах, да, или в реальной жизни, когда ребенок выражает свое непослушание непочтением к родителям. Что я имею в виду? Когда ребенок может кричать, когда ребенок может даже ударить своего родителя, когда ребенок может обругать своего родителя в ответ, и он говорит: «Я не буду тебя слушаться». То есть ребенок может другую форму избрать. Он может сказать: «Папа, мама, я слышу вас, но я не могу поступить, как вы. Я уважаю вас».
1: То есть это уважение.
0: Я... Да.
1: Это в первую очередь уважение.
0: Да. То есть как он это выражает, да? Я и вы, все мы люди живые, реальные, да, мы можем почувствовать от внешнего человека или

0: его уважение или неуважение нас. Тем более, когда мы говорим в родительской семье, да, ребенок скажет: пап, мама, я слышу, что вы говорите, но я поступлю по-другому. Но он не потеряет уважение к родителю. Ну, мы, как взрослые люди, все мы проходили через один и тот же период жизни, когда в детстве мы считали, что родители наши во всем правы.
1: Да, это такой авторитет просто беспрекословный.
0: Потом наступил период, когда мы считали, что родители не во всем правы. Потом наступает еще период, уже в таком максимализме подросткового возраста или ранний молодежный возраст, когда мы считаем, что родители не правы.
1: Да.
0: А сейчас я, когда звоню своим родителям, я говорю: спасибо за то, за то, за то. Я считаю, что вы были правы.
1: Да.
0: То есть мы все проходим вот этот цикл социальный, или как мы его назовем. Да?
1: Тут еще сепарации, там еще
0: что-то. Да. Но в отношении родителей заповедь говорила: почитай.
1: Уважай.
0: То есть уважительные отношения, почтение. То есть даже когда ты внутри себя, ты не огрубил родителей, ты не оболгал их, ты не уничижительно ничего не сказал о них. Вот в мыслях своих, когда ты думаешь о них, да, еще раз повторю, да, мы можем их не слушаться. Особенно, когда Мария, бывают случаи, когда наши зрители, может быть, пережили что-то подобное, когда они избирали путь веры к Богу, а родители их не одобряли их пути. Как быть тогда? Это ведь абсолютное разделение в семье. Да, это большая трагедия, скажем. Эти люди мучаются, как поступить, слушаться родителей или нет. Хотя они понимают на основании Библии или опыта, который Бог им дал, что это верный путь, верное направление. Как быть? Как почитать родителей таких? Почтение их таким родителям остается.
1: Да. Мне кажется, здесь вот этот важный момент, который тоже хотелось бы заметить, уважение как принятие того, что это мои родители.
0: Да, конечно.
1: Я часть них.
0: Да.
1: Неважно, важно, конечно, да, какие они были, но родители разные.
0: Да.
1: Родители бывают и те, которые оставляют своих детей, да. Разные бывают случаи жизни, это было раньше, это есть и сейчас, и будет дальше.
0: Да.
1: Поэтому, мне кажется, важное это принятие того, что они просто, может быть, даже благодарными за то, что они просто дали жизнь, они как-то направили, да, и дали тот ценный опыт, который у нас есть, благодаря которому мы живы, и мы сейчас такие, какие мы есть.
0: Почему это в заповедь было поставлено? Потому что если я признаю Бога своим Творцом, то я признаю то, что родителей дал мне Бог. Не я этим руковожу. То есть непочтение к родителям ведет к непочтению к Богу. Потому что я говорю: Господи, ты там что-то ошибся?
1: Ты это... мне не тех дал,
0: да,
1: не
0: это
1: тех
0: не
1: послал.
0: То. Да, это не то. Конечно, я могу не жить так, как живут мои родители.
1: Да, это наш выбор.
0: Да, я могу изменить образ жизни. Слава Господу, Бог дал мне для этого силу, ум, разум, взаимодействие с Ним. Я могу не жить так, как мои родители. Вот. Я могу выбрать другой путь, но продолжать уважать и тем самым признавать, что Бог знал, что нужно, это лучше, это есть почтение. Но вернусь к тому, что произошло здесь. Религиозное правило было в том, что дети должны заботиться о своих родителях даже до их смерти. Финансово заботиться, материально заботиться о них. Но фарисеи сказали, что если сын, к примеру, или дети придут и скажут: вот эта сумма, которую я потратил бы на родителей, я хочу пожертвовать ее в храм, то они говорили: хорошо, теперь ты можешь не заботиться о своих родителях.
1: Как хорошо придумано.
0: То есть они превознесли дар человека в храм, но оставили заботу о человеке. Божья же заповедь так не говорила. Божья заповедь говорила: на первом месте человек. Не религиозный обряд, не движение благочестия какое-то, да, не пожертвование или его сумма, а на первом месте человек. Вот это осуждал Господь в действиях этих религиозных лидеров.
1: Мне кажется, мы здесь вот говорили еще, и в самом начале говорили про чистое сердце, да. А на самом деле порой нам бывает проще финансово как-то откупиться,
0: да,
1: отдать, да, тем более если мы своими талантами, дарами, которые дарованы нам Богом, зарабатываем хорошую сумму денег, мне легче прийти, отдать,
0: да,
1: сказать: вот, держите, чем помочь. Мне кажется, в этом и проявляется чистота, наверное, сердца, когда мы

0: в деле и в действии помогаем тем, кто о нас когда-то заботился. Или, допустим, помогаем тем, кто просто даровал нам жизнь. Через это и проявляется, и, мне кажется, вырабатывается вот этот навык человечности, вот этот навык веры в действие, этот навык, которому учит Христос. Он помогает, он исцеляет, да, как мы читаем. Он учит, он делает дело. Да, то есть это глагол.
1: Да.
0: И чистота сердца, она вот как раз-таки, мне кажется, тоже это как навык можно приобрести именно в том, что оттачивается он, когда мы именно взаимодействуем с нашими близкими. Потому что с теми, кто к нам далеки, мы, простите, мы можем к ним
1: это
0: вообще
1: точно
0: никак не относиться. Да? Ну, как бы, там особого труда не надо. А здесь вот именно как раз-таки и оттачивается данный как бы навык. Что же еще нам нужно для вот этой вот чистоты сердца?
1: Мы должны признать, что отношения бывают разные и очень болезненные, и даже в семье, да. И бывают невыносимые дети, бывают невыносимые родители.
0: Да, бывает.
1: Но другой, как бы, у нас другого пути нету, как действительно иметь связь с прошлым поколением для того, чтобы научиться самому жить и передать дальше. Вы, наверное, знаете этот пример, когда один человек, не заботясь о своих родителях, они жили у него где-то там в какой-то комнатке, и родители были настолько уже пожилыми, что часто посуда падала из их рук, вот, и разбивалась, да, и этот сын, чтобы не каждый раз не покупать, сделал для них деревянную посуду. Вот, и кормил из этой посуды, потому что эта посуда не разбивалась. И однажды он увидел своего сына, который сидит и что-то из дерева делает. Он спрашивает его, что это такое? И его мальчик этот ему говорит, ну, это посуда, из которой я тебя буду кормить, да, которой ты состаришься. То есть, если мы вот не поддерживаем вот эту связь поколения, ну, Бог нанизал нас на жизнь. Бог как бы вот составил нас, да, мы не пришли в, ну, как есть такое выражение, да, мы не айсберг в океане, мы часть чего-то, и если мы эту часть не поддерживаем через уважение, заботу о своих родителях, еще раз, понимая, что бывают сложные очень отношения, которые нужно, ну, скажем так, лечить, которые нужно пережить, вымолить у Бога и так далее, и так далее, но тем не менее в красоте жизни, которую Бог нам предложил, это иметь вот эту связь поколений. Вы спросили о чистоте сердца. Да, вот то, что мы видим, мы уже часто говорили, нужно реабилитировать этих учителей народа. Они хотели быть лучше. В этих правилах они хотели быть лучше перед Богом. Но мы уже как-то говорили с вами в наших предыдущих программах о том, что очень часто форма заменяет суть. Человеку легче исполнить форму, чем соответствовать внутри той чистоте, которой должна вести эта форма.
0: А не были ли они лицемерами?
1: Это и вело к тому, что когда человек внутри не мог быть таким, каким он хотел быть, он заменял эти действия формой. Это и получалось лицемерие. То есть они хотели, да, вот, но упустили вот эту грань. Вот эту грань. Потому что Господь тоже от нас призывает нас чего-то делать и чего-то не делать. Но когда мы делаем это без души, никто из нас не согласится на такие взаимоотношения в семье или с друзьями. Да, я буду тебе дарить цветы, но я тебя не люблю.
0: Мне кажется, это главный компонент формулы. Когда мы делаем что-то без души, это как мы сегодня говорили вообще про традиции. Что когда мы делаем просто по тому, что так вот нужно, так написано, мы должны вот это вот соблюдать, потому что так надо, но у нас нет, но любви этой не имеем в сердце, да, то, соответственно, это все тщетно, потому что мы, получается, лицемерим в первую очередь для самого себя. Потому что, ну, какое вот Богу дело вообще до того, что вот мы просто чтим вот эти вот традиции?
1: Видите, Господь принимает нас на разных этапах нашей жизни, такие, какие мы есть.
0: Да, мы тоже про это говорили.
1: Да, мы с вами говорили. Я вот, уезжая из дома, как-то мы с супругой говорили о том, что, допустим, мама, выходя с ребенком маленьким на улицу гулять, ребенок на клумбе берет в кулачок цветочек и подносит маме. Мама довольна этим цветком?
0: Конечно.
1: Конечно, довольна. Но я ей говорю своей супруге, а если я тебе бы подарил вот такой один цветок в кулачке, ты была бы довольна?
0: Я думаю, там была бы другая эмоция.
1: Безусловно. То есть в состоянии ребенка мы понимаем, что это выражение его любви. Угу. Но если бы я во взрослом состоянии подумал, что для моей жены важны только цветок, а не любовь моя, я бы ей, она бы не приняла этого. Угу. Поэтому вот, и вот эти люди, религиозные лидеры до того времени, они посчитали, что продолжать Богу приносить форму – это важно для Бога. Угу. Вот, но их сердце, оно было, как Исаия говорил, далеко от меня, далеко от Бога. Вот Господь хотел это изменить в их жизни, в их образе мыслей, в их образе действий. Он это осуждал. И он говорил, если ты своей формой, если из-за твоей формы в угнетении находится человек, это неправильная форма жизни. Угу. Это неправильная форма поклонения и религиозного действия.
0: Мне кажется, наверное, эта мысль продолжается в 15 стихе в плане «ничто, что входит в человека извне, не оскверняет». Но то, что выходит, мысли, слова, действия.
1: Да, спасибо, что вы напомнили. Многие люди считают, что здесь Господь упразднил различие. Наверное, вы, может быть, говорили, или мы еще будем говорить здесь о чистой и нечистой пище. Угу. В Библии есть разделение пищи, которая пригодна для человека, и есть, которая непригодна для человека. И это сделал Творец. То есть угу. это не человеческое изобретение было. И здесь некоторые люди считают, что Господь сказал, не важно, что ты ешь, важно то, что ты говоришь. Не так. В этом эпизоде Господь не говорил о пище. Начался вопрос с того, что форма омовения руки определенным образом, она имеет значение, для фарисеев имела. И если кто-то не омывал руки определенным образом, это его определяли в категорию грешников. Того, когда нужно было сторониться, и так далее, и так далее. Но Христос говорит, вы осуждаете человека, это больше вреда для вас и перед Богом, чем если вы неправильно умоете руки. Ученики были в чистоте своей простыми людьми. Да, они могли не исполнить эту форму правильного омовения рук, но они были искренними. Они не осуждали, они не имели ничего. А вот эти люди, да, приходится опять говорить о них. Не то, что они плохие, да, но
0: да,
1: мы говорим
0: мы
1: о том, что было.
0: Да, да.
1: О том, что было. Вот Христос говорит, не так. Вот, смотрите, как вы, ваши мотивы, да, угу. что внутри вас.
0: Искренность и чистота помыслов. Да. Угу. Хорошо, тогда мы дочитаем, наверное,
1: да, давайте.
0: До конца. «Когда Иисус, оставив народ, вошел в дом, ученики стали спрашивать его о значении сказанного им. И он ответил им, неужели и вы столь же непонятливы, как и прочие? Разве не знаете, что все, входящее в человека извне, осквернить его не может? Проникает-то оно не в сердце его, а в чрево, и потом выходит наружу». Тем самым он пояснил, что вся пища сама по себе чиста. То, что исходит из человека, продолжал он, сквернит его. Ведь что изнутри, из сердца человеческого, исходят недобрые помыслы, распутство, воровство, убийство, супружеские измены, алчность, злые намерения, коварство, необузданность, зависть, злоречие, гордыня, безрассудство. Все это зло исходит изнутри и оскверняет самого человека. Вот даже это его исходит вроде бы как изнутри, из человека, но при этом наносит вред и нам самим, когда мы это делаем. Да, то есть понятно, вот это вот объяснение, вот это пояснение, которое
1: да,
0: говорит Христос.
1: В других
0: Христос,
1: местах Библии угу. мы находим, что действие рождается не в момент действия.
0: Оно рождается
1: да,
0: внутри.
1: В сознании, или Библия определяет это сердцем. Угу. Средоточие начала как бы, действия в человеке, Библия говорит, что это сердце. Не сам физический орган, похоже, да, а какое-то место в сознании, когда человек рождает вот это, то, что он хочет сделать. Вот так и Христос говорит, да, если ты не успел помыть руки или неправильно их умыл, как было в то время, да, это не может тебя осквернить. Но угу. если ты сидишь, осуждаешь другого, если ты вынашиваешь мысли злобы, или измены, или коварства, или зла на кого-то, вот это тебя разрушает, вот это тебя оскверняет.
0: Мне кажется, вот это вот такие главные критерии, по которым мы можем сравнить, а насколько наше сердце чисто.
1: Да.
0: Не кого-то другого, да. А в первую очередь нас. Это искренность,
1: да.
0: Помыслы какие,
1: да.
0: у нас.

0: нас. Да, и что мы хотим? Мне кажется, вот целеполагание здесь тоже очень важно. Что мы хотим этим добиться?
1: Безусловно.
0: Да, то есть вот что мы хотим? Для кого мы хотим быть чистыми? Чтобы у нас руки были чисты. Мне кажется, не призываем наших зрителей не мыть руки, да, перед едой. Но здесь мы больше говорим о вот именно чистоте нашей души.
1: Может быть, кто-то из наших зрителей, и вы, Мария, я был свидетелем таких ситуаций, когда человек, приходя в церковь, прихожанин, он выглядит немного по-другому, он случайно зашел, от него плохо пахнет. И рядом сидящие с ним люди реагируют на него и говорят ему: «Выйди отсюда».
0: Угу.
1: Вот, ты плохо пахнешь или ты неправильно одет. Да? Бывает так, что действительно этот человек, ну, ему без разницы, он зашел в церковь или в метро, или в транспорт, он не различает. Но бывает так, что этот человек в нужде своей зашел сюда. Он не смог приготовиться, но у него сердце плачет, горит, да? И когда в этот момент мы осуждаем его за его внешний вид или его окружение, вот это то, что происходило здесь. Угу. Христос говорит: нет, я не на это смотрю. Я смотрю, да, на то, с чем этот человек пришел. Вот как он, почему он пришел ко мне, с какой нуждой.
0: То есть, получается, здесь нам очень важно быть как ученики, да, быть последователями Христа и помогать людям, которые так нуждаются.
1: Только так.
0: В Иисусе.
1: Только так.
0: Вадим Анатольевич, благодарю вас за такие ценные, мудрые мысли, особенно про то, как рассказали, что такое чистое сердце. Дорогие друзья, вам мы тоже выражаем свою благодарность за то, что читали вместе с нами Евангелие от Марка, 7 главу. Мы искренне надеемся, что в наших программах вы подчеркнули для себя много полезного и важного. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментариях. Мы с радостью ответим вам. Божьих вам благословений и до новых встреч!

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

Приветствую вас, дорогие друзья! У каждого из нас в жизни был тот момент, когда нам казалось, что именно Бог к нам говорил, или Бог нас спас, или Его было прямое участие в этом событии. В книге «Откровения» Иоанна Богослова есть очень хорошие, интересные слова, которые показывают, что это действительно происходит в нашей жизни. Книга «Откровения», 3 глава, 20 текст. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Интересен Бог. Он почему-то подходит к двери и стучит. Почему стучит? Когда подходят к двери и стучат, есть определенное желание встретиться с хозяином. И либо пройти к нему в дом, если он пригласит, либо, назвав цель своего визита, если что-то не получилось или хозяину не нужно, уйти. Интересно, что сам Бог неба и земли приходит и стучит в дверь. Стучит в надежде, что дверь откроют. Текст говорит о том, что Бог приходит и стучит в дверь, и тот, кто за дверью, он знает, кто к нему пришел. Потому что здесь прямо говорится, кто услышит голос мой и отворит дверь. Если дома никого нет, никто не может услышать голос и отворить дверь. Если для нас голос незнакомый, то часто случается, что

люди не открывают дверь. Что же происходит в этот момент, когда Христос стучится в наше сердце? Был такой пророк Исаия, и в его пророчествах есть одна прекрасная глава. Взглянув на нее и прочитав ее, мы можем увидеть, что происходит с сердцем человека, когда к нему стучится Бог. Эти слова записаны в 53 главе книги пророка Исаия, с первого текста. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Что происходит, когда в сердце стучит Бог? Исаия описывает отклик человеческой души на стук. Когда он первый раз слышит что-то о Боге или задумывается над этим, когда кто-то ему рассказал или он прочел, то сразу в душе человеческой появляется отторжение. Для нас очень сложно судить, что такое хорошо и что такое плохо, потому что Библия говорит о том, что мы живем в период, когда царствует грех. Что такое мудрость? Будет ли она нужна, когда не будет греха? И вот первый текст говорит, что человеческое сердце сразу отторгает. Для него, для человеческого сердца, Бог не открывается сразу. Это подобно тому, как сказано дальше, «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли». Что происходит, когда мы видим сухую землю, и вдруг пробивается какой-то росточек? Обычно на сухой земле он кривой весь, тщедушненький такой, весь искорежен. Какое желание по отношению к этому ростку? Я думаю, у каждого желание просто пнуть, вырвать его, потому что не к месту это, не здесь он должен расти, здесь сухо, здесь, возможно, строительные работы идут, не здесь должен расти.

нести этот росток. Это совершенно не к месту. Происходит полнейшее отвержение. Нет ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. То есть сразу человек смотрит на этот росток, и нет ничего такого, что, за что можно зацепиться. Мы так устроены, что все, что видим новое –

Потому что это не вписывалось в рамки. Мы слышали когда-то, может быть, о Боге. Кому-то он помогал, но когда он пришел к нам, он не вписывается. Это не к месту, это не вовремя. Я не готов сейчас вообще принять это, потому что это что-то такое новое. Это совершенно для меня непонятное. Таким образом, вместе со всеми доказательствами, которые есть в жизни человека, грех внушает человеку, что Бог для него враг. И потому к первому обращению человек всегда относится именно подозрительно. Он видит, что это не сочетается с его логикой, с его мировоззрением. Человеческий опыт говорит об этом. Третий текст говорит об этом, что «он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, а мы отвращали от него лицо свое». Человек ищет доказательства своей правоты. Он говорит, не только я, но мой ближний, всех, кого я знаю, все люди мыслящие, нормальные, умные, они все говорят, что это не так. И человек в поиске, в отвержении Бога ищет доказательства. Но самым поразительным в этом является то, что Бог продолжает стучать. Его настойчивый стук, его тихий и спокойный голос, они проникают в тайники души человека. Человек сразу не соглашается с этим. Для человека это чуждо, но что-то его влечет дальше заходить и слышать этот голос, открывать дверь, проверять, отвергать, но что-то его влечет идти дальше, что-то ему не дает покоя. И вот происходит переломный момент в нашем восприятии Бога. Когда у нас заканчиваются все человеческие аргументы, все факты отвержения Бога, все факты того, что Бога нет, что это не Он обращается ко мне, переломным моментом является то, что не вписывается в нашу логику. Мы знаем, что если человек, допустим, приобрел плохую привычку и начал сначала немного выпивать, потом пить больше, и потом совершенно стал зависимым от алкоголя, то мы знаем, что вывести человека из этого состояния практически невозможно. Не потому, что наука и специалисты поэтому бессильны. Нет. Все заключается в воле человека. Он может говорить, да, я могу бросить это делать, но завтра. И так будет каждый день. Что говорит Исаия? «Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Вот переломный момент. Хорошо, он не вписывается в мою логику, в мою жизнь. Но как быть с чувством вины? Как быть с тем, что гнетет? Как быть с теми вопросами, на которые я еще не получил ответ? Для чего я на земле существую? В чем смысл моей жизни? Неужели для того, чтобы работать, получить зарплату и потом проесть ее? И тогда человек решается открыть двери Христу. И что-то меняется в его восприятии Бога. Человек начинает видеть, что именно этот росток из сухой земли взял на себя грех мой и понес мою болезнь. Когда становится невмоготу от вины, от тех грехов, которые гнетут по жизни, тогда человек ищет выход, и он находит в этом непривлекательном, казалось бы, ростке из сухой земли. Он начинает размышлять больше. Он начинает видеть, что этот росток действует каким-то иным способом.

но и логикой. И Бог почему-то в жизни и на страницах Библии всегда обращался к народу не таким способом, каким ждал народ. Если бы к нам сегодня пришел человек уважаемый, всеми признанный, и сказал: «Вот ты, дорогой друг, делаешь неправильно, тебе нужно это исправить», то, зная о том, что этот человек уважаемый, или зная о том, что это ангел с неба, конечно, бы мы прислушались и сказали: «Да, действительно, я подумаю над этим». Но когда подходит человек, который презрен и умолен людьми, которого общество, может быть, не воспринимает нормально, и мы знаем на страницах Священного Писания такие примеры, когда пророки, например, проповедуя весть Божьего покаяния, ложились в лужу, рядом были какие-то у них изобретения, и вот он лежал на одном боку 2 недели, на втором боку 2 недели. И каждый проходящий, естественно, проникался презрением, потому что нормальный человек так не делает. Нормальная весть от Бога так не звучит. Вот так мы думаем. Но Бог использует такие методы, такое обращение к человеку, которое достигает самого сердца. И когда человек смотрит на то, что делает Бог, это не вписывается в его логику. И он просто поражен этим. Он начинает видеть Бога совершенно другой стороны. То, что раньше было противно, то, что раньше было не к месту, то, что раньше было таким ненужным, несвоевременным, вдруг видится как огромное благословение. Видится, что вот здесь выход, выход от тяжести вины, от тяжести греха. Смотрите, как описывает об этом пророк Исаия. «Он истязуем был, но страдал добровольно». А 6 текст говорит: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Что означает «блуждать, как овцы»? Это означает, что мы начинаем думать о том, что раньше были незыблемо у нас вот эти основы нашей жизни, то, что было незыблемо, и то, что было для нас совершенно неизменно, вдруг мы видим, что это совершенно шаткая очень основа. Совершенно шаткая основа, которая не выдержит ничего. И блуждать, как овца, это значит быть без пастыря, без цели. Просто ходить, одна пошла, и вторая пошла. Одна пошла туда, и все стадо пошло туда. Бесцельно, совершенно не имея никакой логики в движении. Просто все идут, я туда пошел. Но когда человек ближе знакомится с этим отпрыском из сухой земли, то он видит величие и красоту всех его действий. И все, что раньше было для нас непонятно, мы вдруг видим в совершенно ином свете. Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. То, что поражает до глубины души, это то, что произошло на кресте. Подвиг души. То, что сделал для человека, для всего человечества Иисус, когда Он, будучи Богом неба и земли, будучи тем, кто сотворил все, что здесь находится на земле, Он пришел и умер за человечество. В таком положении можно оказаться, либо не зная ничего, тебя обманули, либо имея огромную любовь. И мы видим, что Библия нам показывает,
что Бог настолько возвышен,

возлюбил наш мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То, что было неразрешимо, разрешилось Христом. Тот грех, который мучил, та вина, которая лежала на сердце тяжким грузом, вдруг разрешается совершенно невероятным способом. Там, где отвергли, это сделалось головою угла. То, на что первоначально смотрели с презрением, то, на что смотрели, что это не по-людски, это ненормально, вдруг здесь и находится выход. Выход из проблемы, которую мы создаем в жизни своим грехом. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себя понесет. Интересные слова пророка Исаии. В этих словах содержится ответ, как получить освобождение от греха. Давайте мы откроем Священное Писание и прочтем несколько текстов, которые говорят о познании. Первый текст записан в книге притчей Соломоновых, 3 глава, 6 текст. «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Прекрасное обещание, которое человек получает от Бога. Бог советует: во всех путях познавай, и будут направлены стези твои. Как бы было хорошо, если бы была специальная книга или то место, где можно было обратиться за информацией, и каждый свой шаг открыть, посмотреть, вот так лучше поступить. Что завтра лучше, заключать сделку или нет? Посмотрели, лучше заключать. Мир, конечно, сегодня предлагает именно это. Через спиритические сеансы, через астрологические прогнозы мир пытается вот этот вакуум заполнить. Но по-настоящему заполнить вакуум нашей души может только Бог. В книге, в послании к Ефесянам, в 5 главе, в 17 тексте, также говорится о познании. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». То есть здесь в противовес ставится познание Бога. Если человек не познает Бога и волю его, то это нерассудительность, то есть неразумие. И третий текст записан в послании к Филиппийцам, в 1 главе, 10 текст. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, оправдает многих. Как мне обрести спасение в Господе? Дорогой друг, Господь каждому из нас стучит сегодня. Может быть, ты скажешь: я давно верую в Господа. Но Господь стучит. Может быть, Он хочет тебя вытащить из какого-то греха, который привязалась к сердцу твоему. Может быть, Он желает повысить твое христианство и сказать: тебе должно лучше обращаться со своими домашними. Тебе нужно наладить отношения с родственниками. Может быть, кому-то Господь стучит и говорит: тебе должно прекратить воровать. А кому-то Господь обращается и говорит: ты должен быть честен в своей семье. А кому-то Бог говорит: а ты должен отдать деньги, которые заработали у тебя люди, которые

работали у тебя. Ты должен расплатиться с ними, потому что у них тоже есть семьи, и им тоже нужно жить. Каждому из нас стучит Христос. И его тихий голос, тихий, но настойчивый стук говорит о том, если я отворю свою дверь, если я прислушиваюсь к его голосу, то тогда он сможет через познание спасти меня. Если я сегодня отвергну этот голос, завтра он может затеряться среди многих голосов. Сегодня день спасения. Сегодня тот день, когда каждое сердце может откликнуться на приглашение Господа, следовать за Ним. И вначале это приглашение будет не к месту. Оно может вызывать презрение, потому что это вообще не по-людски совершенно. Все так делают. Никто не платит зарплату, и все нормально живут. Все подворовывают и тоже как-то живут. Не от хорошей же жизни мы это все делаем. Но помните, Христос стучит и приглашает впустить его. Он приглашает отдать последствия честной жизни, честного поступка, честных слов в его руки. И тогда он сможет спасти. Тогда он сможет в день, когда он придет, сказать: «Вот, я был наг, и вы одели меня. Был голоден, и накормили меня. Нуждался в воде, и вы напоили меня». Пусть Господь с его тихим, но настойчивым стуком, с его тихим голосом будет доступен для тебя. Бог любит тебя. Он желает, чтобы ты был с ним. Откликнись на его голос, отвори дверь и впусти его, и ты никогда не пожалеешь.

0: И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон.
1: Армагеддон – последняя решающая битва между добром и злом, Христом и сатаной, предсказанная в пророческой книге Откровения. Слово «Армагеддон» дословно означает «гора Мегидда». В Ветхом Завете неоднократно упоминается город Мегидда, который располагался в Израильской долине у подножия горы Кармил. В этом месте произошли многие решающие битвы в истории Израиля. При Мегидда Варак и Девора поразили Сисару и его войско. Ахозия был убит Иеуем, а Иосия – фараоном Нехау. На горе Кармил истинный бог израильтян явил свое превосходство над ложным богом хананеев Ваалом. Об этом рассказывается в 18 главе 3 книги Царств. Вызывая у читателей ассоциации с хорошо знакомым им полем битвы, книга Откровения описывает последнюю духовную битву между Христом и злыми силами, в которую будет вовлечено все человечество. Вопреки распространенному мнению, Армагеддон – не военное сражение между народами на Ближнем Востоке, а финальное духовное противостояние между Христом и силами тьмы. Исход будет подобен результату поединка на горе Кармил, но уже во всемирном масштабе. Бог одержит величайшую победу над силами зла в момент второго пришествия Христа вместе с небесным воинством.
0: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов

Ну, как я понимаю, вы все знаете, да, что тема у нас «Если Бог добрый, да, то почему в мире зло?» Давайте мы начнем, просто попробуем вначале так не поразмышлять и переначим вопрос. Начнем со стороны, которую мы все, в принципе, ожидаем в этом мире и хотим видеть, да, что мир добрый, мир прекрасный. Ну, если мы смотрим на природу, то что мы видим? Что она красива. Так ведь? Восхитительно, великолепно. Она нас действительно завораживает, дает нам покой, какое-то вдохновение и так далее. А если мы смотрим на многих людей, ну, вообще в целом, да, то мы тоже видим, есть люди очень хорошие. Так ведь? Добрые, отзывчивые, готовые помочь. Люди, которые творческие, которые нас своим творчеством зажигают, вдохновляют, искусством, ну, не знаю, чем там, игрой, да? То есть есть люди добрые, да, какими-то подвигами своими тоже вдохновляют. То есть люди есть добрые, да? Поэтому давайте сделаем так. Если в мире так много добра, то почему Бог злой? И мы сразу чувствуем, какое что-то не то, правда ведь? То есть вопрос какой-то не так. То есть вопрос, вот если мы задаем вопрос, почему Бог добрый и мир злой, то вроде бы как бы все выстраивается, ну, как положено. А если мы говорим, почему мир добрый, а Бог злой, то мы чувствуем, что-то здесь не так. И вот на самом деле я специально как бы поставил и сравнил два этих вопроса именно для того, чтобы кое-что прояснить. Первое.

Когда мы задаем этот вопрос, мы уже изначально предполагаем, что есть какая-то светлая сторона, да, и есть темная сторона. То есть есть действительно добро и есть зло. И когда мы пытаемся, или особенно когда мы сталкиваемся с какими-то жизненными трудностями и страданием и проблемами, мы как раз и пытаемся искать ответы вот именно на этот вопрос. И часто мы попадаем в ловушку, очень простую. Первое. В какую ловушку мы с вами попадаем вообще вот в этом вопросе, вопросе добра и зла? Первое. Мы слишком абсолютизируем добро, так? И мы слишком абсолютизируем зло. То есть мы разводим их по разные стороны. То есть сразу разводим в разные стороны и, соответственно, ищем чего-то крайнее. То есть какое-то крайнее проявление добра и какое-то крайнее проявление зла. Так? Но если мы всматриваемся вообще в мир, в котором мы живем, то это не всегда так. То есть нету такого абсолютного добра, сейчас я поясню, что я имею в виду, и нет такого абсолютного зла. Так? Второй момент, в какую обычно мы попадаем в ловушку. Это наше представление о Боге. Это серьезная ловушка, в которую мы попадаем. Почему? Потому что, к сожалению, когда мы говорим о Боге, это все равно в первую очередь понятие о нем. То есть это все равно какое-то о нем представление. И оно навеяно культурой, в которой мы живем. Оно навеяно эпохой, в которой мы живем. Оно навеяно определенными, предпосылками в той среде или в той семье, в которой мы формировались. Если, например, мы люди верующие, родились в верующей семье, то у нас будут, если мы протестанты, то какое будет представление о Боге? Такой, знаете, очень причесанный будет Бог, правильный такой, знаете, да? Вот, в галстучке, в пиджачке и тому подобное. Вот оно будет примерно такое. А если это православие, то Бог обычно будет каким? Он будет смотреть на нас с иконы, да? То есть это образ, в зависимости от того, какой это образ, да? То есть это образ такого все время не меняющегося лица, строго смотрящего на нас, да, такой взыскивающий, в зависимости от того, какая икона, потому что они разные. Опять же, от культуры зависит. От страны проживания и многое другое. То есть то, что мы знаем о Боге, давайте мы начнем с этого. То, что мы знаем о Боге, на самом деле это совсем маленькая малость того, что вообще можно о нем узнать, рационально, каким-то, осмыслением и тому подобное. Даже несмотря на то, что мы пытаемся ответить на эти вопросы, читая Библию, чтобы узнать о Боге, вот какой один подвох. Понимаете, что сама Библия даже о Боге нам не говорит всего того, какой он есть на самом деле. Вот вы как со мной согласитесь в этом? Вот мы думаем, что если я прочитаю Библию, то я узнаю что? Все. Я узнаю, какой Бог, я узнаю его волю, я узнаю смысл моей жизни, как жить и тому подобное. Но давайте мы скажем правду, как она есть. Мы пытаемся идеализировать Библию в том числе. Понимаете? То есть есть такое у верующих людей представление, что Библия должна ответить мне на все вопросы. Так или не так? По крайней мере, в проповедях некоторых верующих людей, проповедников, именно это можно услышать. Библия – это ответ на все твои вопросы. Поэтому обращайся к Библии, читай Библию, и там ты все узнаешь. Нет. Вот я много читаю Библию, я ее читаю, и поверьте, она мне не ответила на многие вопросы, даже она не ответит на многие вопросы, которые вы вот здесь написали. Она не ответит на них. И вот здесь еще один вопрос, который у нас возникает. Третий, да? То есть давайте я повторю мысль, чтобы было понятно. Первое. Мы абсолютизируем добро и зло, раз мы их разводим по разным углам, и как бы выводим на ринг, чтобы они бились. Дальше. Мы живем в определенном понимании Бога,
тоже в наших представлениях каких-то ограничений.

ограниченных о нем, и мы не знаем достаточно, кто он такой вообще. Так? И третий момент, о чем я хочу сказать, что мы с вами пытаемся, как сказать, найти всему объяснение. Так ведь? Мы всему хотим, все мы хотим объяснить. Мы хотим объяснить, откуда появилось зло. Потом мы хотим объяснить, почему оно до сих пор существует. И также хотим получить ответ, когда в конце концов это все закончится. Ну, то есть, когда злу будет конец. Это одна из наших проблем вообще нашего мозга, ну, нашего такого, может быть, даже естества. Мы пытаемся все объяснить. И вот именно три вот этих фактора, то, что мы абсолютизируем добро и зло, то, что мы ограничены в своем понимании Бога, и то, что мы пытаемся найти ответ на все вопросы, и заводит нас на самом деле в тупик. Мы попадаемся в эту ловушку, в которой нужно кое-что понять и прояснить. Первое. Мы не всегда знаем вообще, что такое добро во всем его проявлении. Раз. Потому что сами по своей природе мы не всегда делаем добро. Так ведь? Иногда мы делаем с вами зло, совершаем его, иногда мы делаем добро. Но вот во всей полноте мы не знаем, что это такое вообще. Простой момент. Мы не всегда знаем, что значит любить. И если мы говорим о том, что мы по-настоящему любим, может так получиться, что мы еще и не прошли эту любовь до самого конца. Понимаете, мы ее даже не пережили во всей полноте. Потому что есть такой предел, ну, для нашего роста, развития, что ли, да? Вот в этом плане. Дальше, в нашем познании Бога. Когда мы говорим о том, что я знаю Бога, то есть я его узнал, что мы знаем о нем, скажите? Ну, что мы о нем знаем вообще, о Боге, а? Ну чего, а? Ну что-то в целом, опять же, это вопрос информационный, правда? Ну я знаю, что, например, он там всемогущий, правда ведь? Например, а? Милосердный какой? Совершенный. О, кстати, вообще классная вещь, да? Видите, вот еще одна. И давайте теперь посмотрим на эти вещи. Вот когда мы говорим, что Бог совершенный, что мы в это в понятие вкладываем? А? Не совершает ошибок вообще никогда, да? Но если мы посмотрим например, на Библию, и когда он навел потоп, а потом после потопа, там приводятся очень интересные слова. И раскаялся Бог, что он навел потоп на землю. И мы, опа, подождите. Понимаете? А? Что-что? Да, да, что людей? Вообще, зачем я их создал? Да, понимаете? То есть мы видим, что когда Библия начинает говорить о Боге, она говорит о нем, вот знаете, как есть, а не так, как бы, ну, знаете, как бы ну, замазать, что-то сделать. Да, совершенно очень хороший вопрос. Если мы говорим о совершенстве Бога, вы знаете, что когда Иисус говорит, будьте как совершенны, как совершенно, как Отец ваш совершен, да, то вы знаете, что он под совершенством понимает? Очень просто. Это любить врагов. Потому что Бог, когда посылает дождик, он посылает на кого его? На праведных и неправедных. Понимаете? И возникает вопрос совершенства Бога. Это не в смысле какой-то некий абсолют. Он идеальный. И, понимаете, к нему не подмажешься. И он прям кристальный, чистый и тому подобное. Нет. Вот именно. Просто даже пример такой привести. Давайте, я немножечко, почему это я говорю, чтобы чуть-чуть наши вот эти представления идеалистические, они как-то менялись. Или, например, вспомните, когда Бог хочет вывести израильский народ из Египта, и он говорит Моисею, слушай, пойди к фараону и скажи, нам, короче, надо принести жертву на 3 дня. Помните? Да? Так, а потом на эти 3 дня что он ему говорит? Когда пойдете в жертву приносить, вы можете потом оттуда что сделать? Понимаете? И они говорят, и реально это говорит Бог Моисею, и Моисей приходит к фараону и говорит, слушай, нам надо жертву принести на 3 дня. Вы понимаете? А фараон думает, не, что-то тут нечисто, вот реально нечисто, это какой-то развод. То есть я хочу сказать, что Бог, который даже в Библии описывается, он ломает наши с вами представления. Он становится, и вот это важно понять, он становится загадкой, он тайна, он непостижимый, мы никогда его не узнаем и никогда мы его не постигнем. Единственное, что мы можем что-то узнавать или переживать о Боге только тогда, когда мы действительно проходим

какой-то с вами отрезок жизненного пути. Вот, например, мы переживаем любовь, и мы начинаем понимать, вот что значит любовь. Переживаем какое-то страдание, и мы понимаем, что это такое. Какие-то вещи Библия действительно отвечает на вопросы. Да, она говорит о том, что Бог делает, ну, точнее, что Он сделал, что Он делает, совершает, и что Он планирует в будущем сделать. И когда мы читаем какие-то рассказы о добре или зле, да, о добре или зле, то мы всегда видим, что Бог в каждой истории, в конкретной какой-то истории человека присутствует в его жизни. Я вам приведу просто пример сейчас, ну, три примера, с тем, чтобы показать, как решает Бог проблему зла. Он решает ее не так, как мы хотим ответить на наши вопросы. Вот, да, мы задали как бы Богу вопрос, давай, Бог, отвечай. Помните Иова? Что он делал, когда в жизни Иова свалило все, да, погибли его дети, погибли его дочери, его имущество, он заболел, да, и он начинает задавать вопросы Богу, за что? Как вы помните, что происходит? Реакция Бога какая? Какая реакция? Кто знает? Он вообще молчит. Он просто слушает. И Иов начинает эти вопросы задавать Богу, он начинает с ним, так скажем, спорить, наезжает на него, давай мне ответь. Но Бог молчит. Но когда начинает говорить Бог и задает вопросы Иову один за одним, Иов в конце этих вопросов говорит, теперь я знаю, что я вообще даже не познал тебя, как есть, да? Вот вообще даже ничего не ведал, не представлял. И вот сейчас мои глаза видят тебя. И Иов успокаивается. Именно от присутствия Бога оказывается, что Бог все это время находится с ним. И вот простой пример из жизни Иосифа. Давайте вспомним этого человека. Парень, подросток, получает сны. Так ведь? Несколько раз. И говорит о том, что все ему поклонятся и так далее. Помните, да, что солнце, луна и звезды перед ним склонятся, потом стоги, снопы перед ним, да, спасибо, тоже с ним склонятся. И братья начинают его ненавидеть. И что они предпринимают? Они вот этого подростка, ну, уж так говорю, парня молодого, вначале хотят убить, бросают в яму, но потом один из братьев говорит, слушай, давай мы, ну, пытаясь его спасти, что он делает? Они его продают. Человек попадает в рабство. Вы представляете, свои же братья его продают в рабство. И человек становится рабом. Он проходит вот этот жизненный путь раба, а потом он попадает в дом Потифара, да, крутого, богатого человека. И что там происходит? Его обвиняют в сексуальных домогательствах. Ну, здрасте. И бросает еще хуже. Куда? В тюрьму. И человек находится теперь в тюрьме. Представляете, он не совершал преступления. И он находится там, в тюрьме. Затем в тюрьме ему представляется хороший случай. Он рассказывает сон двум людям. И сон сбывается. И когда выпускает одного, он ему говорит, слушай, вспомни, замолви словечко обо мне. Но тот человек, конечно же, запомнил, записал в телефон напоминалку, что когда он придет к фараону, тот просигналит ему, скажет, вспомни Иосифа. Вспомнил он про Иосифа? Нет, не вспомнил про него. Хотя тот ему сделал добро. И вот этот человек гниет в тюрьме, и возникает вопрос. Боже, ты где? Потом представляется случай, и что мы видим в жизни Иосифа? Что происходит? Его выпускают, он становится вторым после фараона и находится вообще на высоте. И там очень часто, когда мы читаем книгу «Бытие» про вот этого человека Иосифа, знаете, что, какую фразу мы слышим там? Бог был с Иосифом. Где он был, у меня к вам вопрос. Когда он был на коне, когда он был вторым после фараона, достиг успеха, благополучия, процветания, финансовой такой независимости, стабильности, свободы, как вы думаете, где он был? Он был с ним всегда. И понимаете, что он был

с ним и вот в этой яме, когда его хотели убить. И он был с ним, когда его продавали в рабстве, когда его отвели в рабство, и когда на него завели дело, ну, не уголовное, да, по поводу скандала сексуального. Там он тоже был. И когда он оказался в темнице, Бог был с ним. И посмотрите, что говорит Иосиф своим братьям, когда он это все пережил, когда он прошел этот путь. Он ему говорит, смотрите, это очень важно. Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Сохранить жизнь великому числу людей. То есть оказывается, что Иосиф не понимал никакого вообще смысла в своих вот этих страданиях. Он не видел его, да? Почему, за что, для чего? Но он его понял только тогда, когда он через что-то прошел, и он увидел конец или итог этого всего. Вот тогда. Я понимаю, что тема добра и зла очень сложная, поэтому я вам хочу сделать маленькую рекламу. Но с тем, что если у вас будет возможность, это в интернете можно скачать, найти. Чтобы книжки умные, но они классные на самом деле. Первая книга, которая называется, она называется «Тайна зла». Вот если вы действительно хотите как бы в этой теме разобраться, называется она «Тайна зла», Том Райт. Это действительно классный богослов. Он, ну, здесь пишет простым языком, но он, конечно, философский, потому что человек рассуждает на сложные темы. Тем не менее, книга классная. Он показывает, как вот этот, скажем, Бог в этой проблеме зла участвует. Так? Дальше. Вторая книга очень потрясающая. Еще один замечательный богослов и философ, и очень умный человек. Правда, умер он уже в 2023 году. Тимоти Келлер. Называется книга «Прогулки с Богом». Он, вся эта книга посвящена страданию. Страданию. Он очень систематично, шаг за шагом, рассказывает разные версии, теории зла и показывает, как они решают и как они не решают эту проблему, и подводит к христианству, то есть к идее христианства. И вот эту книгу я вам тоже очень советую. Она называется, ее написал Виктор Франкл, называется «На сказать жизни да». Он, если кто-то знает его историю, это узник концлагеря, лагеря, да? Он прошел весь этот путь, выжил. И вот когда читаешь вот эту книгу человека, который, можно сказать, пережил все зло на себе, всю жестокость, насилие и вот это, ну, беспредел зла, когда вы читаете вот эту книгу, знаете, что в ней есть? В ней ты чувствуешь жизнь. Я, если честно, никогда не... Вот книги, которые читаешь иногда, да, они какие-то пустые. Эту книгу читаешь, ты чувствуешь, что прямо вот за этой книгой жизнь стоит. И, понимаете, человек прошел через это все, и, знаете, он прошел через это все и говорит о жизни. То есть человек прошел зло, прошел страдание, чудом выжил, и он говорит о жизни. И говорит о том, что жизни надо сказать «да». Несмотря на то, что это зло тебя накрыло, пыталось тебя придавить, раздавить и размазать тебя, ты говоришь жизни «да», что жизнь прекрасна, что за нее стоит, ну, я знаю, жизнь отдай, да, в этом плане. Итак, к чему я подвожу? Я подвожу к тому, что если мы хотим понять проблему зла, поверьте, мы никогда ее интеллектуально не поймем. Это тупиковый вопрос, реально. Это реально тупиковый вопрос. Потому что на протяжении всей истории человечества разные философы, разные религии, разные богословы и ученые решали проблему зла, и они ее не решили. И христианство, оно дало, ну, очень часто давало очень простой ответ, на который я как раз подвожу к этому. Зло невозможно объяснить, но его можно только пережить. И вот теперь практические вещи. Первое. Чтобы вообще решить как-то проблему зла или понять ее, надо сделать выбор, на какой ты вообще стороне находишься. Вот и все. Это первое. На какой ты стороне? Если ты выбираешь зло, окей, будь с ним до конца тогда уж, если на то пошло, да? И будь злым, и развивай зло, и пиарь его вовсю, и делай его. Но если ты выбираешь добро,

ну, так, да, как ты его понимаешь, как ты его видишь, тогда будь на этой стороне и, ну, так же его пиари, так же его, ну, скажем так, ну, не рекламируй, да, а живи этим, да. Второй момент. Если уже ты выбрал что-то, ну, если мы говорим о добре, выбрал добро, так, то второй момент очень важный. То тогда пройди этот путь до конца. То есть через те страдания, и через те трудности, которые на твоей жизни выпадают. Если ты определился на чьей-то стороне, проходи этот путь. Не надо, знаете, сегодня здесь, я завтра там, потом опять туда. Знаете, как это, туды-сюды, туды-сюды. Ты определись. Потому что как раз вот эта жизнь, которую мы проживаем, в ней нужно иногда четко ставить маркеры, определенные и принципиальные. Если я на стороне добра, я живу как добрый человек. И получается, этим я и прохожу, даже сопротивляясь злу, даже борясь с ним, на своем уровне, с какими-то искушениями, с какими-то жизненными трудностями, которые я прохожу, я иду. И дальше. Третий важный момент. В этом пути, который я прохожу не один, я прохожу его с Богом. Вот именно этот путь я прохожу с Богом. Он находится рядом со мной, хотя я могу его не чувствовать, не видеть и так далее. Мне кажется, что я одинокий и один. Но в этом пути, который я прохожу, это третий момент, мне важно сохранить веру, надежду, любовь. Потому что это и есть смысл нашей жизни. Любовь, которая нас окрыляет, надежда, которая также дает нам сил, вера, которая двигает нами всегда. Либо, если я не могу сохранить, но, может быть, в этом пути, в этом страдании, когда я выбрал добро, я обретаю веру, надежду, любовь. И последнее. Мы вчера с сыном посмотрели фильм, я уже забыл, как «Ураган» называется. Он про афроамериканца, боксера. Его засадили в тюрьму и обвинили в том, что он совершал преступление, а он его не совершал. Он отсидел 30 лет за то, что он не совершал. И когда его привели в тюрьму, знаете, что он сказал? Его заставили одеть одежду. И он сказал: «Я не одену эту одежду, потому что я не совершал преступление». И тогда его за это посадили в карцер, то есть в одиночную камеру. И вот в этом отрезке фильма показана его борьба. У него там разные идут мысли. «Ты слабак, ты вообще!» И, в общем, он вот ведет такую борьбу. И там есть один момент, когда он читает псалом «Господь, пастырь мой». Маленькая часть, да, этого. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, он меня водит к водам тихим, подкрепляет душу мою». И дальше фраза очень интересная. «Если я пойду долины смертной тени, не убоюсь зла, ибо твой жезл и твой посох, они успокаивают меня», и так далее. И он читает этот псалом. И он, вы знаете, чего он добивается в тюрьме? Он не носит эту одежду тюремщика, потому что он не совершал это преступление. Он живет все эти годы с мыслью, что он не совершал. Он пишет судебное разбирательство, пытается отстоять и так далее. Там появляются люди, он напишет книгу. Парень, африканец, прочитает эту книгу, вдохновится этим примером, встретится с ним, канадцы, другие проникнутся его историей, будут защищать, и он выиграет дело. Он выиграет суд. И его освободят через 30 лет. Представляете, человек прошел такое. Это ужас. Но он сохранил жизнь. Он сохранил веру. Он прошел этот путь. И он победил зло. И вот в этом примере он решил вопрос проблемы зла. Понимаете, зло, добро и зло, оно не решается вот так, что мы по разные стороны и так далее, и мы сидим и философствуем, и рассуждаем тогда, где Бог, Боже, ты где в этом? Бог нам тоже задает вопрос, а ты сам где вообще? Да, вот это зло, ты где в этом, во всем? То есть так же, как я задаю вопрос Богу, Бог может тоже спокойненько, смело мне эти же вопросы задать, ко мне отнести. Проблема зла, она решается только тогда, когда я определяюсь, на какой я стороне, раз. Она решается только тогда, когда я прохожу этот путь. И она решается только тогда, когда я наконец-то обретаю веру, надежду, любовь. Да? Либо сохраняю веру, надежду, любовь. Вот через все вот это страшное и ужасное. Ну вот.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

0: Здравствуйте, с вами программа «Найди свой путь», и у нас в студии опять Размик, ведущий, я Сергей, и наша гостья Юля.
1: Здравствуйте.
0: Привет, Юля.
2: Привет, Юль. И немного о нашей сегодняшней теме. Все люди в жизни вообще были от чего-то или от кого-то зависимы. Вот. Ну, нет, наверное, такого человека, который не зависел
0: от чего-то
2: в этой жизни.
0: Но можно сказать, что есть зависимости и хорошие, есть зависимости и плохие. Потому что чаще всего мы привыкли, когда слышим слово «зависимость», привыкли негативную окраску ему давать. Но все-таки есть и хорошие зависимости.
2: Да, ну, сегодня мы, я думаю, попытаемся все-таки разобраться с этим. И наша гостья, Юля, как раз-таки испытала зависимость какую-то и, я так понял, избавилась. Вот.
1: Да.
2: Юль, да, расскажи, пожалуйста, о своей истории, как все начиналось, да, как ты...
0: Да, о чем ты будешь нам рассказывать сегодня?
1: Ну вот вначале Сергей затронул очень важную тему, на самом деле. Надо в первую очередь разграничить понятие зависимость в отрицательном смысле и зависимость, здоровая зависимость, то есть это необходимость, зависимость от воздуха. Вот мы дышим, мы не можем без воздуха. Зависимость от воды, от пищи, то есть то, в чем нуждается человек.
0: Ну, а это есть, понятно.
1: Да,
2: естественно, я бы сказал.
1: Да, это естественное. А есть зависимость, которую создает человек себе сам. Недаром говорят, что человек создает сам себе проблему.
0: Так, давай сначала к сути. Ты скажи, ты хочешь нам рассказать о своей какой-то зависимости?
1: Да.
0: Или о зависимости друга, или о зависимости кого-то?

0: Как избавилась от него? Как от этого избавляться?
1: У меня есть очень хороший знакомый. Угу. Он получил вообще шикарное образование. Я его очень люблю как друга. Но с ним вот произошла такая беда. Он болел болезнью, как Федор Михайлович Достоевский. Игрок. Лудомания. И мне приходилось наблюдать и видеть, что с ним вообще происходит, когда эта одержимость завладела им полностью. Я хочу сразу сказать, что он избавился от этой, болезни, от этой зависимости, но последствия могли быть, наверное, очень печальными.
2: Юля, а почему ты именно эту историю выбрала? Потому что, может, это тебя тоже коснулось?
1: Да, потому что я прочувствовала и, можно сказать, была очевидцем и видела, что с ним происходило. Понимаете, когда вот он сыграет...
0: Он играл где? Ставки ставил?
1: Да,
0: в автоматах?
1: Ставки на спорт. Ставки на спорт.
0: Ага, вот. И он терял много денег?
1: Да, но самое главное, если бы он эти деньги свои, а ему приходилось красть. То есть вот одна зависимость, она влечет за собой иные грехи.
3: Найди свой путь.
0: То есть он, получается, ставил ставки, но деньги у него заканчивались, и он даже доходил до того, что ему приходилось красть деньги.
1: Красть и воровать у самых близких людей, у самых дорогих людей, и причинять, и любя их, причинять им боль. Самым близким людям. И поэтому, и когда он сыграл, я видела, как он страдал. Вот это именно ломка.
0: Когда он проигрывает.
1: Когда он проигрывал, вот это вот отчаяние и желание начать снова вот встать на новый путь. Вставал, потом опять.
2: Что вот возобновляет? Это надежда, что ли, какая-то на то, что они все-таки выиграют вот этот вот куш или что?
1: Ну, конечно, на это рассчитано. На это рассчитано.
0: Ну, я знаю, на самом деле, много сегодня люди занимаются этим. Есть те, которые, так скажем, с здравым смыслом это делают, те, которые в это полностью с головой окунаются, конечно. Я слушаю, как Юля говорит, это уже, наверное, такой случай, когда человек тяжело контролировать себя. Знаю ребята, которые только начинают этим заниматься. На самом деле это продумано так, чтобы сначала ты несколько что-то выигрываешь. То есть нельзя там не выиграть, потому что это не привлечет тебя, если ты не получишь какую-то выгоду. Сначала немножко, так скажем, подпитывается тебя вот этими мелкими победами, а потом ты просто можешь потерять очень много денег на этом. Но мы сейчас не говорим именно об этом. Все-таки мы говорим больше о зависимостях, и мы хотим услышать, может, Юля расскажет, как это именно тебя коснулось. Ты говоришь, это коснулось меня, я прочувствую.
1: Потому что я очень близко общаюсь с этой семьей. И... если честно, то я даже считаю себя членом этой семьи. Вот настолько близкие и тесные взаимоотношения. И поэтому они для меня как родные, эти люди. И поэтому этому человеку я очень сочувствовала. Я, конечно, молилась за него, потому что я очень переживала за него, как за самого дорогого мне человека.
2: Юля, как ты еще помогала?
1: Я с ним проводила много бесед. Но я понимаю, что в основном не словом нужно помогать, да, а делом. Вот. И через какое-то время я молила только Бога об одном. Господи, поставь его на колени. И так получилось.
0: В каком смысле? То есть, чтобы он тоже начал молиться Богу или
1: да,
0: на колени?
1: Да, чтобы он испытал нужду в Боге. Вот нужда, жажда по Богу. Чтобы он допустил такую ситуацию. Он лишился всего. Вот наступает такой момент, что он лишается абсолютно всего.
0: Этот друг?
1: Этот друг. Вот. И самое главное потом, он еще спортсмен, у него случается ранение, и он вот...
0: травма.
1: Да, травма, и он невольно падает на колени. Невольно падает на колени.
0: Бог расценил твою просьбу в прямом смысле, да?
1: Да. И говорит: Господи, вот таков, как есть, мы исполнен зла, как вот в псалме, да? Иду к тебе. И свободен я в плену твоей любви. И вот здесь как раз я хотела сказать, что единственное универсальное средство от любых зависимостей и от болезней — это одно. Это любовь.
0: Вот как раз

0: предварил тот вопрос, который мы хотели задать. Очень многие сегодня зависят от чего-то. Даже я, честно говоря, в моей жизни тоже есть зависимость. И тоже нас всех мучает всегда один вопрос. Как избавиться от этого? Конечно, в первую очередь, мне кажется, нужно сначала понять, что ты зависим. Чтобы начать избавляться, должен понять, да, я от этого зависим.
1: Конечно, себе признать.
0: Это понятно. Но когда ты это признаешь, очень сложно избавиться от этого. И ты вот для нас представила один...

0: Все искусство построено на этом. Так вот, Василий Андреевич Жуковский... Сказал замечательную вещь, что смысл жизни человека состоит в усовершенствовании своей природы, а цель жизни человека состоит в том, чтобы воспитать себя душевным, чутким и чувствительным к чужим страданиям, бедам и несчастьям. То есть жизнь — это служение прежде всего. И когда ты служишь другим людям, ты забываешь о себе и о своих зависимостях, там, о своих желаниях. Я живу ради тебя, я служу. Что же служить Богу? Вот служить Богу — это служить людям, это любить людей и братьев меньших.
1: Вот интересно. Хорошо, вот этот вот метод, который ты нам сейчас представила, помог ли он, например, тебе когда-то в твоей жизни, или помог ли он вот этому человеку, который, о котором ты рассказываешь? Он применял это в своей жизни? Как он избавился?
0: Да, вот как говорят, с мыслями не нужно бороться, а мысли нужно переключать. Также и, наверное, вот в случае человека зависимого, ему нужно переключиться не на другую зависимость, нет, конечно, а переключиться, не смотреть на себя, а переключиться на проблемы другого человека и помогать другим. Когда ты помогаешь другим, ты невольно забываешь о себе.
2: Юль, ну такая ситуация, ну как бы, если человек, допустим, тот же твой друг, зависим сильно от этих игр, ставок, вот, и, ну, понятное дело, что его не интересуют там чужие проблемы, и сейчас ему самое важное, как больше оттуда положить, какой-то взнос сделать, чтобы больше унести. Ну, понятно, что унести не получится. Вот. Как в такой ситуации человеку дать понять, что он зависим, как ты дала, или это все-таки только...
0: Нет, здесь, конечно, только одно — сила воли. Вот без силы воли...
1: Человека этого?
0: Человека этого. Вот владеющий собой сильнее завоевателя города, как мы знаем, да, в притчах.
1: То есть этот человек должен проявить вот такую силу воли. Во-первых, он должен сам понять, что это зависимость, да?
0: Да, понять причину. Вот, знаете, на самом деле любая проблема решается как? Вот ты берешь листок, ручку и пишешь, как бы делаешь самоанализ. Что стало причиной вот тем, что я занимаюсь сейчас? Надо понять, что когда ты зависим, ты в первую очередь раб. То есть не ты стоишь над всем, а вот это вот все владеет тобой, высшим существом.
1: То есть понять, или я влияю на это, на все, что происходит, или оно владеет мной.
0: Владеет,
1: то есть оно
0: мной.
1: Влияет на меня.
3: Найди свой путь.
2: Как можно вот, прийти к этому? Обязательно нужно все потерять? Там и материально, и духовно?
0: Знаете, люди вот, делятся на две категории. Кому-то стоит пальчиком пригрозить, и тот сразу лапки подожмет, и, возможно, начнет меняться. А у кого-то стоит отнять абсолютно все в жизни.
1: Нужно отнять.
0: Нужно.
1: Да.
0: И только в том случае. Но даже есть даже такой тип людей, что он вот я упрямый, я знаю, что иду в ад и иду до конца, не сворачивая. Разные люди.
1: И когда он дойдет до этого ада, он поймет, что, может, не стоило это, все-таки это была зависимость.
0: Еще вот важно сказать, что по сути своей мы приходим в мир эгоистами. Но младенец, он кто? Эгоист. И как раз жизнь, вот найди свой путь. Жизнь — это и есть путь, когда ты трансформируешь себя и меняешь свой характер, да, и из эгоиста превращаешься в человека любящего. И твоя жизнь служением становится.
1: Юля, вот мне интересно, на твоем личном опыте, в твоей жизни у тебя были когда-нибудь зависимости? И как ты приходила к тому, что ты осознавала, что это зависимость?
0: Конечно, были зависимости.
1: Потому что мы можем легко говорить у других.
0: Конечно.
1: У других людей легко заметить зависимость. Это на самом деле. Ты, особенно у близких, ты можешь спокойно понять, что это зависимость, ты зависишь. А вот свою зависимость очень сложно обнаружить. Как ты это сделала, если у тебя было такое в жизни?
0: Да, у меня были зависимости, даже не одна. И довольно-таки серьезные зависимости. Ну, они, конечно, как их не заметить, когда они причиняют вред мне и вред окружающим людям. Боролась с ними. Тяжело.
1: Ты до конца избавилась от них?
0: Я лукавить не стану, нет, не до конца. Все равно вот подсознание записано. Но совладаю с собой, стараюсь. Говорю, помоги, Господи. Не знаю.
1: Разми, как ты думаешь, можно до конца?

0: конца избавиться от зависимости вообще? Полностью.
1: Честно сказать, я сам это не испытал. Обычно вот я на своем опыте привык рассказывать, делиться чем-то. Вот. И не было, наверное, не было такой зависимости, от которой просто можно эти зависимости избегать как-то. Uh-huh. Вот. Но если ты вернешься и опять на эти грабли наступишь, то ты считай, что как бы можно опять туда втянуться.
2: Да, Размик, я, слушая тебя, вспомнила замечательные слова, которые, в принципе, перевернули мою жизнь. Uh-huh. И это как раз вот касается зависимостей. Слова такие. Человек приходит к Богу и говорит: «Не хочу больше внутренней мертвости. И поскольку всесилен ты, отними мою душу у черствости, исцели от глухой слепоты. Я не вижу огромной важности и бесценности кратких минут. Отними мою душу у праздности. Не позволь мне меня обмануть. Попрошу с неотступной твердостью, ради вечной твоей любви, отними мою душу у гордости, растворенной в моей крови. Жизнь так мало во мне оставила доброты и тепла для людей. Отними мою душу у дьявола ради страшной жертвы твоей». Когда осознаешь, что сделал для тебя Бог, какую ценой дорогою мы куплены, для тебя просто перестает существовать вот твое «я».
0: То есть все желания, как сказать, свои зависимости поддерживать, им потакать, да, своим вот желаниям, все они пропадают, когда ты приходишь к Богу и понимаешь, что Он для тебя сделал и на что Он пошел для тебя. А скажи, как вы думаете, Юля, Размик, можно ли без Бога избавиться от зависимости? Вот человек сегодня атеист, не верит в Бога. Ему вообще сложно понимать, он воспитан в этом, что как бы Бога нет, ничего нет. То есть, получается, он обречен, и если он не может, просто он не привык верить в Бога, он не может совсем избавиться от любой своей зависимости, если у него что-то появится в жизни. У него, получается, выхода нет?
2: Ну почему же?
0: Силой воли. Ты же сказала, сила воли человека, она может и не подразумевать, так скажем, приход к Богу, веру и так далее. Только за счет этой силы воли можно ли избавиться от зависимости?
2: Можно, но тогда вопрос, зачем тебе избавляться? Продолжай жить дальше. А ради чего?
0: И что? Жить дальше, хорошо. Без зависимости это уже хорошо. Разве ты как?
1: Мой отец пытается очень долгое время бросить курить. Угу. Он говорит так: сила есть, воля есть, а силы воли нет. Вот. Несомненно, тут должна быть очень сильная... Я не знаю, что это должно сыграть, просто какое-то отвращение должно появиться к этому, или что, вот, чтобы полностью от этого отказаться. Вот.
0: То есть, примерно так. Вот я тоже очень много... я в своей жизни испытал тоже зависимость от чего-то, когда я боролся с ней. До сих пор борюсь, я согласен с Юлей, что нельзя полностью избавиться от этого. Оно всегда, если оно было в твоей жизни, оно тебя рано или поздно преследует.
2: Конечно.
0: Если там алкоголик, там, например, человек, самая обычная, да, зависимость у нас в стране, алкоголизм. Если человек пил, но он бросил, и хоть там он 10 лет, 20 лет уже совсем не пьет, если он себе позволит где-нибудь все-таки слабинку даст, то он может сорваться и опять стать алкоголиком еще хуже. И мы знаем много таких примеров, лично я знаю.
2: Да, но знаете, конечно, ко мне, как и каждому, любому человеку приходит очень много искушений, и иногда действительно соблазняешься на них. Но в последнее время я руководствуюсь одним библейским героем, его словами: «Как же я могу сделать сие великое зло?» Mm-hmm. То есть, если ты действительно любишь Бога, то ты не пойдешь против Него. А дружить и с Богом, и с дьяволом – это невозможно. То есть, либо одному господину служишь, либо другому.
0: Я думаю, это замечательные слова, Юля, для того, чтобы просто вывод подвести в нашей программе. Да. А на них мы и будем заканчивать.
1: Да, вывод какой можно здесь подвести? Что, чтобы отказаться от зависимости, нужно сначала ее осознать.
2: Конечно.
1: Что ты зависим. Вот. И после этого молиться, Вот. Ну, то есть свою нужду почувствовать в чем-то духовном.
0: На Спасибо, дорогие друзья. На этом мы заканчиваем. Это была программа.

0: Иди свой путь. У нас в гостях сегодня была Юля. Мы говорили о зависимостях.
1: Смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх.
0: Пока.
2: Пока.

Мы храним в себе города, мы храним скверы и парки. Я буду с тобой не всегда, нас раскидают по старой свалке. Мы храним в себе дома, мы храним камины и свечи. Я буду с тобой не всегда, но я буду ждать новой встречи. Мы храним в себе, это больно. Мы храним, это нас убивает. Улыбайся, будь сильным, невольно. Спрячь сердце, что так страдает. Мы же все храним и скучаем по моментам, что не повторятся. Но мы встретимся, я это знаю. Там не будет причин расставаться.

0: стремление к признанию, страх осуждения и отверженности. Мы живем в обществе, где мнение окружающих часто имеет для нас огромное значение. Что может помочь оставаться верным Богу и Его принципам, когда наши взгляды на жизнь отличаются от взглядов других? Поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях священнослужитель из Казани Вячеслав Парфенов. Вячеслав, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что сегодня вы с нами.
1: Спасибо вам, что пригласили.
0: Я знаю, что вы родились и выросли в семье верующих родителей. Скажите, вам всегда были близки их религиозные взгляды?
1: Интересный вопрос. Да, действительно, мы весь свой осознанный возраст с братом прожили в христианской семье, в церкви, церковная жизнь. Но здесь, наверное, имеет значение еще то, что наши родители пришли в церковь и приняли крещение, когда нам было уже 4 года, то есть они не в поколении каком-то адвентисты. Угу. Вот. Но вместе с тем, да, мы чувствовали, мы выросли с этим, как с молоком матери, можно так сказать. Это наша обычная повседневная жизнь была. И, наверное, здесь важно то, что церковная обычная жизнь, она просто была для нас, как сказать, в априори и нормальной, и правильной, и обычной. Вот. Вера наших родителей, наверное, была и нашей. То есть, это, наверное, это нормально. До определенного момента у ребенка не возникает какого-то, может быть, серьезного желания принять свое какое-то решение. И он полагается в этом смысле на родителей. И до определенного возраста она была нашей. Постепенно она стала, как сказать, превращаться, что ли, в нашу личную. И, в частности, в мою, в том числе. И это примерно, наверное, стало происходить после 14 лет. После 12-14 лет, когда я стал постепенно задавать себе вопросы. Все больше и больше. И вопросы Богу, и вопросы родителям, вопросы друзьям относительно этих моментов, да, религиозных, что касается веры. И вот тогда уже, скорее всего, оно стало становиться моим личным опытом, моей личной верой. Но всегда мне было близко. Я думаю, что это связано с их позицией, с позицией родителей. И уверен, что очень много в этом плане зависит от родителей. То есть, как они сами в этом уверены. Мои родители в этом плане были уверены.
0: Вячеслав, а чему они учили вас? Как это отразилось на вашем характере?
1: Учили нас тому, что Бог всегда любит и отвечает на вопросы, помогает всегда, что все идет по Божьей воле. И что интересно, такая особенность в нашей семье была. У нас родители, какая бы проблема ни возникла, постоянно искали ответ у Бога. То есть

0: Даже вот маленькие ситуации, я это помню, как сейчас, мама у меня молилась. Вот меня это, кстати, удивляло еще немножко, почему мама постоянно молится. Вот, например, идет в магазин, или вышли мы на улицу, у нас не было автомобиля, и мама молится: «Господи, Твоя воля на то, чтобы мы сейчас доехали благополучно, мы опаздываем, дай нам машину». Я думаю, а что, нельзя самому поймать машину? Вот такие вопросы меня, как сказать, настигали. И что, как ни странно, Бог давал то автобус, то человека. И я видел в этом ответ Бога. То есть я вижу, что мать видит в этом ответ Бога, родители видят в этом ответ Бога. И, соответственно, это передается и нам.
1: Да, их пример.
0: Их пример важен был.
1: Вячеслав, а ваши взгляды отличались от ваших сверстников в школе, в институте?
0: Угу. Да, отличались. Причем в некоторых случаях прям существенно отличались. Мы ходили в церковь и святили субботу. Uh-huh. Вот. Большинство школьников и вообще весь наш класс, кроме нас с братом, не было никого, кто тоже ходил бы в церковь по субботам. Поэтому мы иногда и не ходили на какие-то праздники, которые проводились по субботам. И были вопросы даже по большей степени у школьников к нам. Потому что, понятно, у директора, у завуча они вели диалог с родителями. Вот. Но да, было часто такое, что я чувствовал, что что-то, как бы, мы отличаемся. Причем в некоторых случаях.
1: Вячеслав, а что значит для вас светить субботу? Почему именно этот день?
0: Ну, для меня, наверное, как и для всей моей семьи, да и для всей нашей церкви, в том городе, где я вырос, это соблюдение четвертой заповеди. Это в субботу приходить в церковь, славить Господа. Мы поем песни, молимся, слушаем проповедь. Вот, то есть соблюдение субботы, это значит, как по четвертой заповеди, святить Бога в этот день. То есть отделить этот день среди всех других дней и, если можно так выразиться, отдохнуть от всех остальных повседневных дел.
1: То есть в Библии об этом сказано, можно найти об этом. А как вы реагировали, Вячеслав, когда вам говорили что-то противоречащее вашим принципам?
0: Не знаю, абсолютно спокойно.
1: Спокойно?
0: Да. Я думаю, что это связано тоже в определенной степени с позицией родителей. У нас не было такого, что родители как-то сомневались в этом. Более того, они отстаивали этот момент. И мы это чувствовали, видели и понимали, что, ну, значит, мы на правильном пути. Вот. То есть как-то у нас было заложено в этом смысле, что это нормально. И здесь имеет значение еще то, что мы изучали Библию и делали это с детства. То есть, опять же, прям вот с подросткового, с детства, прям с юности, да, то есть мы изучали и Библию, и уроки какие-то проходили, и Библия описывает субботу, то есть мы и сами тоже как-то информация эта в нас входила, поэтому, не знаю, спокойно относился, хоть и было не всегда просто, что ли, противостоять, вот.
1: Ну, так. Да, а интересно было, и было ли это осознанно, вот этот вот путь в детстве? Именно изучение Библии, вот идти по этому пути.
0: Ну, в детстве не сказать, что было осознанно. Дети все дети, им хочется веселиться, прыгать, радоваться и так далее. И мы точно такие же были. Были мы, и часто непослушными детьми, да, то есть не слушались ни родителей, ни взрослых. Вот. Но вместе с тем и Библию изучали мы тоже с интересом, когда ее изучали на уроках. То есть нам ее преподавали интересно, красиво. Вот. И классы, и детей тоже, кроме нас, было. Не только мы вдвоем, да, с братом. Церковь большая была. Вот. Поэтому постепенно это становилось осознанным. В более позднем возрасте, наверное, после 14-16 лет, вот там уже возникали, как бы, личные вопросы и личная убежденность в каких-то конкретных вопросах.
1: У вас есть родной брат Сергей.
0: Да.
1: Вы очень разные по характеру. Вот скажите, как это вообще, в чем это проявляется? Может быть, есть какие-то примеры из жизни?
0: Знаете, наверное, нашу

0: Разность в характере я стал понимать позже, опять же, потому что до определенного возраста мы были не разлей вода, вообще везде, вдвоем, всегда вместе. Даже друзья у нас были одни и те же. Как бы у нас была компания, где мы вот, я, Сергей и еще два друга. И на каждого свой друг. Но вот эти мы четверо были все вместе. Как бы играли, бегали везде. И досуг как-то проводили уже в более позднем возрасте вместе тоже. Вот. Но постепенно я стал понимать, что да, мы разные, но не сказать, что в чем-то существенно конкретном, а именно в каких-то реакциях, ну, может быть, на поведение людей. Что касается веры, в этом плане мы были одной позиции. Вот. Единственное, что личностные вопросы какие-то разные. Может быть, я относился к обществу людей, то есть с точки зрения темперамента мы какие-то разные были, да? Характер постепенно становился разный, когда мы уже разошлись, наши плюс-минус жизненные пути, это уже в университете, когда мы поступили на разные факультеты, и мы уже стали не так много времени проводить вместе, и уже здесь мы, пути наши стали расходиться, у меня уже появилась отдельная компания людей, у него отдельная, и тут уже характер стал развиваться по-другому. А темпераменты, я думаю, что у нас очень похожи. Очень похожи.
1: Ну, это еще связано, может быть, с общими взглядами, да?
0: Да, естественно, да. Ну, с подкорками, с какими-то такими вещами, которые в целом практически нереально изменить до старости лет. То есть такой возраст, и он, ну, как закладывает, наверное, базу, мы прожили до 18 лет. То есть до 18 лет все было одинаковое. Даже куртки там, ботинки у нас были одинаковые, условно. Мы их различали по швам. Наши родители не понимали, как мы ботинки различаем. А мы понимали, что шов у одного красный, у другого синий.
1: А как вам удается отстаивать свою точку зрения, когда вы понимаете, что ваши близкие не правы?
0: Близкие?
1: Кто-то из вашего окружения, к примеру. Даже если это родственники или вот кто-то друзья, знакомые. Угу. Или все очень относительно?
0: Тут все не очень. Все очень не относительно, с одной стороны. Угу. С другой стороны, есть, да, многие вещи, которые действительно относительные. Но, на мой взгляд, есть такие вещи, которые, ну, человеку не докажешь. Вот. И нет необходимости это доказывать. Доказывает жизнь. Вот. Но если вдруг что-то хотелось, а по молодости мне часто хотелось что-то доказать вот, кому-то и опровергнуть чью-то точку зрения, может быть, или поспорить с кем-то. Я очень часто, может быть, даже спорил, вот, о чем потом жалел, может. Вот. Но как мне удавалось? Да никак. Наверное, никак. То есть все спорили, в итоге все остаются при своем мнении. И зачем это было нужно, только сейчас понимаю, что незачем. Вот. Но имеет значение то, в чем, наверное, я был научен. Вот. Потому что, ну, я понимал, что это правильно, как бы. То есть другого быть не может. И тут, как бы, наверное, этот же феномен отражался и на мне. То есть меня тоже невозможно, видимо, было переубедить в своих каких-то взглядах, потому что, ну, я в этом уверен. Вот. Поэтому, скорее всего, пока человек сам до чего-то не дойдет, ему ничего не докажешь.
1: Вячеслав, я знаю, что у вас был такой период в жизни, когда вы попали под влияние компьютерных игр. Как это произошло?
0: Начнем с того, что полжизни своей мы с братом прожили в Молдове, да, и там мы были под, так скажем, крылом родителей. Вот, учились, школа, музыкальная школа, лицей. Вот, но когда мы закончили школу, встал выбор, куда поступать в университет. И было несколько вариантов, в том числе и за граница. И по большей части мы рассматривали заграничные варианты. И один из них был как раз Нижний Новгород. И мы остановились на нем. Вот. И мы переехали сюда обучаться. И поступили на две специальности, которые в целом мы не выбирали сами специальности. Они нас, можно сказать, выбрали. Была просто

0: просто определенная программа, и мы могли ее взять. Вот. И мы просто выбрали только из двух. Сергею одну, мне вторую. Вот. И вот мою специальность, которую, так сказать, мне досталась, было наполовину только мне проста в обучении, но половина была максимально сложная для меня. Вот. В силу разных обстоятельств, в том числе и каких-то, ну, склада моего ума. Вот. Мне сложно было понять какие-то нелогичные вещи, которые нужно было понимать. И когда молодому человеку что-то сложно, есть очень большая вероятность, что ему станет лень, и он захочет это всего избежать. И так произошло и со мной. Я стал все чаще и чаще, можно сказать, прогуливать, может быть, где-то. Может быть, невнимательно сначала слушать на лекциях, на предметах. И у меня появился один знакомый, который, им даже не один, а несколько знакомых, которые, ну, играли в игры. Вот. И в том числе в общежитии, где мы жили, тоже был друг последующим, который, мы с которым познакомились. Он оказался тоже с Молдовы, тоже переехал. Вот. И вот он меня познакомил с компьютерными играми. И, конечно же, это интересно. Конечно же, это экран, это экшен, динамика, все это. Там совсем другой мир. Это не тот вот неинтересный мир, который здесь. Тебе надо напрягаться, учиться, что-то непонятное слушать, сидеть. А там нет, там все красочно, красиво, все получается, все тебя уважают, у тебя все легко складывается. И оно естественным образом, наверное, так и закрадывается. Угу. Вот. И постепенно я не видел, понятное дело, что это плохо. Для меня это все хорошо, все прекрасно. Более того, это мне интересно. И есть люди, которым тоже это интересно. Вот. И мы, у нас одни и те же взгляды. И даже в университете оказалось, что в моей группе есть люди, которые тоже в эти игры играют. И у нас были общие темы. И вот тут вообще красота. Вообще прекрасно. И вот так постепенно дошло до того, что это стало зависимостью, игровой зависимостью, которой, ну, зависимость, как, это, наверное, на мой взгляд, то, что ты делаешь даже тогда, когда не хочешь этого делать. Mm-hmm. И у меня были такие дни, эту и недели, и месяцы, когда я вроде бы уже все устал, уже не хочу, но экран держит перед собой.
1: Вячеслав, а как складывались отношения с Богом на тот момент?
0: Вот в том-то и дело, что тогда отношения с Богом, если можно так сказать, просели. То есть потерпели такой, может быть, урон, да? Потому что 18 лет, еще до того, как мы переехали из Молдовы в этот университет Нижний Новгород, ну, чтобы вы понимали, у меня был взлет. То есть мы это лето, потому что поступление в сентябре, а вот перед сентябрем, этим летом, у нас было время, когда мы месяц искренне изучали, читали. Мы специально уехали для этого в лагерь, где мы изучали Библию, молились ревностно. У нас были лекции, у нас были уроки, интересные уроки, красочные, которые затрагивают сердце действительно. Дошло даже до того, что мы с этого лагеря вернулись домой. Билеты это у нас уже в Нижний Новгород были куплены. И мы родителям говорим: мама с папой, билеты продавайте, мы идем служить Богу. То есть мы с Библиями в руках. Ну, настолько был подъем духовный, что мы так сильно зарядились. Нас родители еще на время этого месяца приезжали в лагерь и говорили: здесь как будто ангелы летают, а не люди ходят.
1: А что лично в вашей душе произошло в тот момент? Почему такой призыв почувствовали?
0: Ну, знаете, наверное, это невозможно объяснить. Ну, я попробую это сказать словами, но это можно только прожить. Я услышал голос Бога буквально. То есть мы просыпались сначала, когда мы только туда поехали, я не думал, что это реально просыпаться. В 5 утра ложиться в 10. Потому что обычно мы ложились в 12, в час и так далее, и просыпались в 8-9 в лучшем случае. А тут нам сказали: вы будете ложиться в 10, просыпаться в 5. Мы посмеялись, конечно, ну ладно, посмотрим, как это будет. И что вы думаете, так и случилось. Мы действительно постепенно прошла неделя, еще полторы недели, и все. И мы уже естественным образом не могли просто спать больше, чем 8 часов, начиная с 10 или с 9 вечера. И просыпались в 5, и шли в лес с Библией в руках по одному, и молились, и, как сказать, слушали голос Бога, и я его слышал. Вот. Были периоды постепенно, потом, когда я опять его слышал и до сих пор слышу. Но вот именно вот этот момент, после того, как мы переехали в Нижний Новгород, влияние это и вот, наверное, вот эта мнимая свобода сыграла свою роль.

0: Я отошел, так скажем, от этих отношений с Богом. То есть Библия уже стала больше на полке, а не в моих руках и на моих глазах. В глазах появились экраны, в глазах появились игры. И, соответственно, Библия уходит на второй план. Просто уже гораздо меньше, не то что даже гораздо меньше, практически не было времени, когда я читал Библию. Вот. И я уверен, что это сыграло существенную роль. Вот. Но в мозгах, причем моих, Бог всегда оставался при этом. Даже вот в этих играх я понимал, что Бог-то все равно есть. То есть я уже научен какое-то время. Да, и я все равно понимаю, что Бог есть. И да, ему неприятно, что я сейчас вот отошел от него. Но он-то есть, он ждет меня. Есть еще такая фраза: хорошие друзья, они как звезды. Их не всегда видишь, но знаешь, что они всегда там. Вот. И Бог для меня был такой звездой, которая когда-то пропадала из поля зрения. Но я всегда знал, что он есть. И в итоге потом, кстати, он меня и вытащил из этих игр.
1: А как это произошло?
0: Спасибо за вопрос, тоже интересный вопрос. Это произошло, наверное, спустя 4 или 5 лет прошло после, ну, скажем, моей увлеченности играми. Потому что увлекаться играми стало очень сильно на втором курсе. Первый курс у меня так вступительный был, а на втором курсе прям существенно стал уделять этому времени. И постепенно это дошло до того, что я понял и сам, что тут уже что-то точно не то. Ну, то есть настолько как бы не владеть собой, чтобы точно не сказать, не мочь сказать себе «нет, все хорош». Хватит. Доходило до того, что я просто ночами просто не спал, и потом днем отсыпался. Ну, вот так вот. И была очень интересная книга, которую я открыл для себя вне Библии, кроме Библии. Она тесно связана с Библией. Вот, и в ней описана жизнь Иисуса Христа, то есть Евангелие. Вот, и жизнь Иисуса Христа... В ней очень красочно и ярко описано его чувства, его переживания, его отношения с учениками, как он проводил время на этой земле, Иисус Христос. И вот тогда и Бог открылся мне еще больше, еще глубже. Вот. И постепенно я стал уделять этому время. Но с игр тоже не сказать, что я прямо быстро
1: сразу... То есть это в параллели шло?
0: Параллельно, да. То есть, чтобы вы понимали, я... вечером играл почти до утра, ложился спать, и потом, когда просыпался, это было где-то в 12, я садился за эту книгу и часа два ее мог читать.
1: А чем вас привлекла личность Иисуса?
0: Он меня всегда привлекал, и я всегда понимал, что Бог и Иисус, и вообще личность Бога, это такой именно друг, который понимает меня лучше всех. То есть даже я сам себя не так хорошо понимаю. И ну, в моей жизни ну, так происходило. Я думаю, что, в принципе, у каждого подростка так происходит. Почти все, наверное, если даже не все, переживают такой период, что их не понимают. Вот. Ни родители, ни друзья. Только вот какой-нибудь близкий друг понимает, но все равно иногда бывает раз и предал. Но вот а Бог, такая личность для меня всегда была, который меня всегда понимал. И всегда, причем принимал, и прощал, и терпел. Что самое главное, наверное, для подростка, терпеть подростка. Подростка, потом молодого человека. Несмотря на мои ошибки, несмотря на то, что я от него ушел, я понимал, что он все равно меня ждет, прощает, он меня готов всегда принять. Не так, как другие, может быть, если вдруг я кому-то что-то насолил или, может, обидел, я и сам понимаю, что я его обидел, то меня там теперь уже все, теперь меня не простят. Теперь я не смогу с этим человеком общаться, потому что я его настолько сильно обидел, он меня не примет. А с Богом не так было. С Богом я понимал, что он меня всегда ждет, всегда терпит, всегда любит. И вот это, наверное, сыграло большую роль, и я это еще больше это понял, когда стал изучать эту книгу с Библией вместе. И... Наверное, вот это меня и вытащило из этой зависимости.
1: То есть зависимость ушла, да, со временем полностью?
0: Постепенно полностью, да.
1: Здорово. Я знаю, что у вас потом прекрасный период жизни произошел, когда вы встретили свою будущую супругу Алену.
0: Да.
1: И что-то в душе произошло. Вот расскажите об этом подробнее. И повлияло ли это как-то на ваши взаимоотношения с Богом?
0: Да. Да, конечно, повлияло.

0: чего все началось. Наши отношения с Аленой, с моей супругой. Мы познакомились практически сразу, как мы переехали в Нижний Новгород. Она приехала с другого города к нам на слет какой-то, то есть на встречу. Мы просто познакомились визуально, увидели, что есть такой человек. Но дальше мы как бы не особо общались, просто добавились в друзья, в соцсетях. Вот. И после вот этого момента вот как раз началась вот эта вот моя борьба, можно сказать, с Богом, может быть, с духовной моей жизни. И в это время мы не общались с Аленой. Но проходит вот этот весь период, Бог меня вытащил уже, вот 4-5 лет прошло, Бог вытащил меня из игр, постепенно опять же. И даже вот момент, когда мы познакомились с Аленой более близко, а это произошло, когда, кстати, мой брат Сергей пригласил меня поучаствовать в молодежном слете тоже, в выездном богослужении, поучаствовать в качестве сотрудника. Вот, и меня он пригласил спортинструктором, а ее пригласили туда же музыкальным руководителем, то есть сопровождением музыкальной вести. Вот. И я еще только увидел, что ага, Алена Лукашина прекрасна. Мне она всегда визуально нравилась, но симпатичная для меня личность была. Но так, чтобы строить отношения, я никогда об этом не думал. Вот. И постепенно мы готовились к этому мероприятию, приехали туда на этот слет и стали уже там больше общаться. И всегда в отношениях с второй половинкой до сих пор я руководствовался всегда волей Божьей. Вот. Не всегда, видимо, искренне, и часто были ошибки какие-то. Вот. Но и в этот момент, кстати, жизни, что касается этой сферы, да, отношений с второй половинкой, если можно так выразиться, я что ли устал или разочаровался, думал, ну все, не знаю, как дальше что-то получится. Вот. Но когда мы встретились с Аленой, я, кстати, сразу так и сказал, потому что, ну, по моему внутреннему убеждению, я всегда искал вторую половинку, которая искренняя будет со мной, искренне будет со мной в отношениях. Полностью взаимно, полностью то, что у нее на сердце, то она и будет говорить. Почему? Потому что я и сам такой. Я не терпел неискренности. То есть, если есть какой-то фальш, все, мне уже это не нравится. То есть, скажи лучше правильно. Ну вот, если тебе что-то не нравится, скажи, ну все, мы, может, закончим отношения, но зато мы будем честно знать что-то друг об друге. И я думал, что я самый искренний человек в мире, потому что я еще не встречал таких людей, ну, которые могли бы так искренне со мной быть. Но оказалось, что Алена еще искреннее меня в этом плане. То есть, когда я встретил ее, и мы молились об этом, я понял, ничего себе, бывают люди, которые еще искреннее меня, то есть, в каких-то отношениях. То есть, я мог даже чего-то не договаривать, а она все прям говорит, вообще все. И мне это настолько, то есть, понравилось, я понял, что это ответ от Бога. Угу. Но вот в этот момент я не просто сказал, что я разочаровался, я говорю, Ален, слушай, ну все, я теперь хочу отдать все точно Богу. И поэтому давай вот теперь по-божьему все построим. И мне интересно было, как она отреагирует. И она отреагировала положительно. То есть она-то поддержала меня в этом смысле. И мы стали вместе уже читать, исследовать Библию, изучать. Хотя гормоны тоже никто не отменял. И мы это тоже понимали. И когда мы виделись, тоже хотелось много чего. Но мы сразу расставили все точки над «и». До свадьбы ничего, кроме максимум держаться за ручки, мы не будем использовать. Вот. И так и было. И мне понравилось, что она поддержала меня в этом смысле. И в этом смысле, что мы оба, так сказать, можно, наверное, встали на путь Бога, что ли, в этом смысле. То есть мы доверили свои отношения Богу. Мы молились о них, как бы, и искали в этом всем, чтобы Бог был у нас на первом месте. Ну, не все, может быть, до конца все гладко было, но мы чувствовали точно, что Бог нас ведет. Вот. И в итоге Бог привел нас к браку.
1: Да, слава Богу. Вы росли оба.
0: Да, мы вместе расти уже стали.
1: Да. Вячеслав, а были ли такие моменты в жизни, когда ваши собственные принципы человеческие брали вверх?
0: А, уже в отношениях с Аленой или до?
1: Ну,
0: или
1: вообще в отношениях с Богом, когда вы уже были, и вы чувствовали, что вот...
0: Есть Божьи принципы, ваши... есть мои, и мои я ставил выше. Ну, да, так было практически всегда. Ну, вот в этот период борьбы, духовного, можно сказать, спада, да, когда... По сути, мои принципы – это

0: что вот это, чего хочу, то и делаю. То есть есть Бог, и он, есть его, как бы сказать, закон, да, тот же, например, соблюдать день святой, да, надо было идти в церковь, а я же что, я наигрался всю ночь, какая церковь, останусь дома, я отосплюсь, вот и все. И то есть в этом смысле как будто бы я доверяю Богу, как бы, как будто бы он-то меня любит, а я еще не до конца. Я еще не готов, там, например, пожертвовать всеми своими взглядами. То есть все равно какие-то аспекты и, наверное, даже больше половины каких-то моментов в моей жизни были на первом месте. Вот интересно только то, что, что касается учебы, вот здесь я ставил Бога на первом месте. То есть университет сам не поддерживал моих религиозных взглядов. И все преподаватели, и все студенты в том числе. Не было ни одного человека, кто со мной бы разделял мою веру. Но здесь как-то... Наверное, это были тоже корыстные мои цели, чтобы, может быть, даже в субботу не приходить на пары и тоже отдохнуть. Как бы я Богом, можно так сказать, прикрывался в этом смысле, может быть. Но вместе с тем, почему-то я делал это уверенно. И вообще не переживал, что меня отчислят там или еще что-то в этом смысле. И меня не отчислили, действительно. Может быть, в этом плане как-то даже Бог понимал, что я делаю это, может быть, корыстно. Но все равно то, что я верен ему в этом направлении, он все равно как-то меня защищал.
1: Да, слава Богу за этот путь. А вот были ли такие моменты, когда вы, выбирая Бога, Божьи принципы, да, оставались верными этим принципам, но это не нравилось кому-то? То есть вот они вот всячески какие-то, может быть, вам говорили неприятные слова или как-то влияли на вас? Как вы выходили из этого положения?
0: Да, ну и здесь давайте... Вспомним, действительно, университет. Вот. Как я уже сказал, все и преподаватели, и мои сокурсники, все и одногруппники, и те, кто учились на параллельных потоках. То есть не было ни одного человека, который разделял мою веру. И в том числе был один преподаватель. Его предмет я знал очень хорошо, потому что мне он очень хорошо давался. Я его логически понимал. То есть у меня такой склад ума для этого предмета. Мне легко было. Я практически впервые всех сдавал задания, которые давали мне. И это было связано с черчением. Вот. Но у этого преподавателя были практические занятия только по субботам. И этот преподаватель тоже был верующим, но другого направления. И он, как бы, соответственно, не разделял моих религиозных вероубеждений. Почему? Потому что я-то в субботу не приходил на занятия. Я говорю, ну, я по субботам верю в Бога, если можно так сказать. Я считаю, что День Святой – это суббота. И в субботу ничего нельзя делать, только как приходить в церковь, молиться и славить Бога. И я видел, как это его раздражает. Потому что лекции-то у нас были в будние дни, а практические занятия, где надо было все решать, ну, они с моей отдельной группой сидели и все, ну, решали, он помогал, отвечал. Я на эти практику не ходил, и при этом я все равно сдавал первее всех, потому что я на лекциях все усваивал и сам потом решал. Вот. Но вместе с тем он был настолько на меня злой в этом смысле. У нас даже курсовые две штуки были по этому предмету, я все равно первее всех практически их сдал. Но он, понимаете, что каждый преподаватель может завоевать любого студента, потому что он, естественно, более компетентен в своем вопросе. И он это и собирался сделать. И я пересдавал у него эту курсовую несколько раз. Вот. И я исходил в деканат, просил направление. Он меня сажал, говорил, назначал мне время тогда, когда он вел пару у... трех, там, два потока, там, куча, 100 студентов сидит в аудитории, он приглашал меня на эту пару, садил вперед, говорит, поднимал меня прямо впереди, говорит, Парфенов, расскажи, почему ты не пришел на экзамен? Я говорю, потому что я в субботу не хожу на занятия. И это было просто интересно наблюдать, как он так понасмеивается, как бы, и видит, на что он влияет на студентов-то вокруг. И говорит, ну, вот видите, Парфенов... ходит в субботу, Бога... Ну, давай посмотрим, как ты сдашь. Вот все, этого ему достаточно. Все, садись, пиши. Я сел и написал, как бы. Никаких проблем в этом плане не было. Ну, не знаю, как так, почему мне Бог в этом плане давал уверенности. Но все равно как-то я прошел эти все испытания. И в конце, что интересно, когда мы уже... Нужно было защитить этот курсовик.

0: он приглашал в свой деканат, он был одним из администраторов, что ли, нет, одним из главных в деканате, может, зав декана или еще кто-то. Uh-huh. И он приглашал в свой кабинет, сажал буквально по 6-7 человек, потому что там немного места было, с вот такими большими ватманами, с листочками, все. И я тоже туда пришел. И он-то понимает, что я, в принципе, предмет-то соображаю. И я, опять же, первый ему говорю, вот здесь вот так, вот так. Он мне задает дополнительные вопросы, я на всех на них отвечаю. И он говорит, не смотрит на меня, Парфенов, вот говорит, вот ты ведь, говорит, на голову выше вот этих всех, кто здесь сидит, говорит. Почему ты, говорит, не поддаешься? Я говорю, я так научен был с детства. Он говорит, ну, молодец, ты далеко пойдешь, но ты все-таки подумай, подумай. И он тогда мне пожал руку, говорит, все, иди, сдал, говорит. Ну, я не знаю, я в этом увидел провидение Божие, что, ну, человек, которому за 80, студенту, которому еще нету 20, ну, вот так, ну, это, видимо, сыграло какую-то роль, может, внутреннюю для меня какую-то. И в этом плане, может быть, стал увереннее в отношениях верности, что ли, к Богу. Потому что, ну, Бог так, не я своими силами как-то сдал, что ли, преодолел это все. Наверное, просто с детства так научен был, и Бог меня в этом плане вел и дал эту уверенность.
1: Вячеслав, вот есть такая цитата в Священном Писании, да, «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Угу. Вот как вы понимаете эту цитату? Может быть, есть какие-то примеры, связанные с ней?
0: Железо железо острит, и...
1: Человек изощряет взгляд друга своего.
0: Да. Ну, я так понимаю эту фразу, что мы друг друга формируем, мы, как сказать, влияем друг на друга, и нам свойственно оказывать серьезное влияние. И наши друзья в этом смысле могут оказывать на нас влияние, причем как положительное, так и негативное. И мы можем, так сказать, делиться друг с другом, что ли, опытом, и в том числе в плане веры. Мы можем поддерживать друг друга, мы можем, как сказать, закалять в этом смысле веру друг друга. Но вместе с тем бывают такое железо, которое не способствует закалке, а только его, ну, как сказать, уродует, что ли, может быть, или разрушает. Вот. Ну, я склонен искать таких, кто закаляет вокруг меня, в общество людей, которые закаляют меня, и это не всегда приятно. Почему и железо, железо острит, да, оно становится красным, да, особенно когда его в печь, в плавильню положишь, молотком потом побьешь, оно красное становится, ну, оно меняет свою какую-то форму, и потом приобретает другой вид. То есть это не всегда с точки зрения человеческих эмоций, чувств, может быть, приятно вот чувствовать вот это вот, опять меняться, еще что-то. Я вроде живу уже вот так думаю, не по-другому. Но, наверное, в этом план Бога, чтобы мы постоянно менялись и совершенствовались. Менялись не в худшую сторону, а в лучшую. И могли расти, расти. Потому что и вот эти примеси, которые есть в железе, оно, стали она, чем меньше в ней примеси, чем она дороже и крепче сталь, и может выдержать более серьезные нагрузки. Так и человек, он тоже может быть стальной, а может быть бронзовый, который мнется вот в связи от обстоятельств, в зависимости от обстоятельств.
1: Вячеслав, а как быть людям, которые очень подвластны влиянию людей, окружающих?
0: Угу. Ну, на мой взгляд, здесь нужно, как сказать, искать общение одного. То есть надо искать чего-то твердого. Ну, в моем случае это был Бог. Бог же тоже личность. И я могу искать друзей и жить без Бога. Ну, Библия пишет о том, что глуп тот человек, который надеется на человека. И вместе с тем есть и люди твердого характера, правильно? Но даже Библия говорит, что даже на такого человека нет необходимости надеяться, потому что Бог еще тверже. То есть в этом смысле. И, к сожалению, в таком случае, если я надеюсь на человека, пускай он даже твердого характера, он тоже может упасть. Но если вы говорите про людей, которые вообще подвластны мнению многих людей, то, скорее всего, они то с тем пообщались, то с этим пообщались, то там почувствовали, что-то им нравится, то здесь у них какие-то принципы. Ну, то есть это человек такой, у которого в своих личных

может быть, твердых принципов нет. И в таком случае они размазаны. То есть в таком случае нет какой-то твердой почвы под ногами. То есть это все равно, что как бы жить в одной стране по правилам, которых ты не понимаешь, которые ты не соблюдаешь, которые ты вроде бы и там

0: Вот. Но самое правильное, на мой взгляд, постоянство в Боге, который, ну, от вечности один и тот же, и закон у него один и тот же, закон любви. Да, это нелегко, там, прощать, но есть такой принцип – прощать. И есть люди, которые прощать любят, а есть те, которые говорят: да нет, зачем, не прощай. Ну, и так и складывается человек потом.
1: То есть начать с прощения.
0: Прощение – один из главных, одна из главных характеристик человека. Если научиться прощать, то можно много чего добиться в жизни.
1: Угу. Ну, наверное, из прощения еще истекает тут благодарность.
0: 100%.
1: Да, поэтому здесь...
0: Из прощения истекает свобода. Потому что, когда мы не можем простить кого-то, мы все, мы зажаты, мы не можем действовать дальше. Нам кажется, что у нас есть, кстати, чувство вины, чувство обиды, злость. Человек, может, уже и не думает обо мне, а я все никак не могу его простить. Он даже не знает, что он меня обидел, а я на него обиделся и никак не могу его простить. А дела-то жизнь-то идет, как бы, не знаю, карьера, учеба. Из-за этого все страдает. Из-за того, что я не могу простить одного конкретного человека. И потом я из-за него, из-за кого-то там, злюсь на вот этих, которые похожи на него. Там, на руководство, например. Кто-то в руководстве кого-то задел, и потом все руководство для меня плохое. Или как есть такие фразы, да, все мужики, мягко говоря, скажем, плохие, да. Ну, то есть, почему? Потому что один парень или мужчина девушку обидел, все, теперь все мужики недостойны ее. Там, и, ну, это же не так. Есть же нормальные и женщины, и мужчины. То есть, мы все разные. То есть, в этом плане тоже непрощение играет серьезную роль.
1: А может ли так быть? И случается ли так, может быть, в вашей жизни, да, когда мнение чего-то действительно может сыграть очень хорошую роль в жизни человека и повлиять очень даже положительно?
0: Ну, конечно, 100%. Зависит от того, насколько он близок, этот человек. Да и, в принципе, прислушиваться к мнению любого человека – это правильно, это нормально. Тут зависит от того, насколько я готов осмыслить, переосмыслить свои какие-то принципы и в них либо утвердиться, либо обдумать этот момент и подумать, а может быть, он прав. И тогда... Я, может быть, тут нужна смелость, может быть, сказать себе, надо действовать по-другому. И, может быть, даже придерживаться теперь этого принципа. И, ну, в этом смысле мудрость нужна.
1: Ну, Вячеслав, огромное вам спасибо за это искреннее общение. Желаю вам щедрых благословений во всем, и в семье, и в развитии, и как священнослужитель, да, чтобы вы продолжали расти и развиваться в Боге. Всего вам самого доброго.
0: Спасибо. Спасибо и вам большое.
1: Можно пойти собственным путем, а можно выбрать жизнь с Богом и жить в соответствии с Его принципами. Мы всегда должны помнить и знать, что Господь для нас – это надежный щит. Давайте доверим Ему свою жизнь. Всего вам самого доброго!

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

наше общество уже сегодня понимает, что для гармоничного развития нашего общества, для гармоничного развития человечества именно важно развитие нашего духовного мира, духовной составляющей человека. И здесь, конечно же, на первую роль сразу выступает наша вера, наши традиционные религии, христианство, ислам, буддизм, иудаизм. Вот. И поэтому, если мы хотим построить гармоничное общество, вообще гармонично развивать мир, нам важно, чтобы сохранялись и развивались наши религии. Поэтому это, ну, как бы тема вера и созидание, это, ну, как бы неразделимые, невозможно друг без друга существующие понятия. Вот, поэтому эта тема сегодня.

0: Сегодня для нас, наверное, сегодня я имею в виду вот в мире, который полон новых вызовов, новых трудностей, именно эта тема является приоритетной и главной для нашего гармоничного развития.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.

Мир вам, друзья! Сколько книг вы прочитали за всю свою жизнь? И сколько книг вы еще планируете прочитать? На 2010 год, Google так подсказывает нам, что было издано 129 миллионов 880 тысяч 690 различных книг. На сегодняшний день, я полагаю, их уже порядка 140-150 миллионов. О чем это бесконечное большое число томов нам повествует? Сколько много там, наверное, технической литературы, беллетристики, каких-то вымышленных историй и просто откровенно развлекательных изданий. А нужна истина. То, что нам будет полезно. Когда-то один библейский персонаж задался вопросом, а что есть истина? Где найти эту истину? В то время, когда ответ был чрезвычайно прост на этот философский вопрос, истина стояла перед ним. Послание к Ефесянам. В первой главе мы с вами читаем следующие слова. Мы с вами определены Богом ко спасению по изволению воли Его, чтобы послужить к похвале славы Его, нам, которые ранее уповали на Христа, в Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения. В Нем, в Иисусе Христе, содержится полное откровение, полная истина, знание, благовествование, то есть добрая, спасительная весть о спасении человека через благодать Божью. Все, что нужно знать для спасения, есть в одной книге. Есть другие полезные книги, их много тысяч, десятков тысяч, а может быть миллионов, которые действительно полезны и нужно прочитать. Но одну книгу нужно знать и жить ею. Книга, в которой истина, и книга, через которую открывается тот, который и является самой истиной, Иисус Христос. Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы каждый день жизни вы, читая Слово Божье, наполнялись красотою характера Иисуса Христа, обогащались новыми штрихами к Его портрету, открывали для себя богатство замысла Божьего, которое Бог положил для спасения всего человечества и лично вас. Пусть Господь благословит вас в этом замечательном, всегда приносящем много радости святом труде, открывать истину в Слове Божьем.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступай. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

вспоминаю, как учитель чудеса творил. Так душа во мне страдает, мне так больно за тебя, учитель.

день обычной красоты своей. Не таит ни от кого в секрете. Как же хорошо на свете жить, как прекрасна жизнь на белом свете.

Как распознать и развить творческие способности в ребенке? Эти вопросы задают себе многие родители. Сейчас системы различного развивающего обучения переживают настоящий бум. Так много хочется вложить в свое чадо. Но в погоне за новыми методиками не упустим ли мы что-то очень важное и простое? Сегодня снова будем говорить о наших детях.

0: Рада, девочки, что сегодня мы снова с вами попьем чайку, поговорим о наших детях. А что мы с вами вот вкладываем в такое понятие, как талантливый ребенок?
1: Я думаю, что талантливый ребенок — это ребенок, который знает, что в нем есть какая-то особенность, какая-то уникальность, какая-то возможность, которую он умеет делать лучше других.
0: Мне кажется, и он об этом знает?
1: Я думаю, что важно знать о том, что ты имеешь талант. Мне кажется, это помогает человеку жить. Ведь не только талантливые дети, талантливые все люди. И когда ты знаешь, что в тебе что-то есть такое, ты можешь себя этим поддержать.
2: Я думаю, что талантливый ребенок — это действительно, когда есть какая-то изюминка в человеке, и ты эту изюминку развиваешь там и превращаешь в нечто гениальное. Да, как бы. Но вопрос еще заключается в том, сможешь ли ты увидеть то, что-то в этом ребенке, да, уникальное.
0: Да, это может не всегда получиться.
3: Я думаю, что талант — это способность делать что-то лучше, чем все остальное. И это и есть талант именно к этому делу, который у тебя
4: продолжение можно? Конечно, есть у каждого какие-то таланты. Говорят специалисты, что практически все дети талантливы. И до 10 лет у них очень ярко развиваются творческие способности. Но настоящий талант, скажем, гений, это 10% таланта, скажем, да, вот того, что дано, и 90% вот того, что развито. Вложение, труда самого. Вот, наверное, так.
0: Вот об этом мы сегодня, девочки, и поговорим. Не только о талантах, а о том труде, который нужно вложить, чтобы этот талант раскрылся. Но сегодня с нами еще Катя, и она будет готовить.
5: Дочка очень часто у меня спрашивает: «Мамочка, а у меня есть какой-нибудь талант?» Я говорю: «Ну, конечно, есть». Она: «Да, какой, какой?» Я говорю: «Ну, ты же любишь готовить?» «Да, я очень-очень люблю готовить». Я говорю: «Ну вот, это один из твоих талантов. А еще она меня очень любит украшать чем-нибудь интересным блюдо. И вот сегодня я вам расскажу рецепт. Это парфе. Такой десерт будем с вами готовить. А начнем мы со швейцарского теста. Так, мы берем муку, добавляем туда соль, ваниль, так как у нас десерт будет сладкий, растительное масло.

0: масло. Сейчас все это перемешаем. Так, если кому-то не хочется тратить время на приготовление швейцарского теста, то можно просто купить сухие завтраки и добавить его в парфе. Либо крекеры или печенье тоже очень хорошо. Но мы любим готовить тесто швейцарское. Особенно у меня дочка любит с мукой, с тестом повозиться, полепить. Поэтому мы приготовим. Так, чтобы у нас комочков не было, все хорошенько размешиваем, а потом добавляем воду.
1: С рождения у человека есть только задатки. Это врожденные способности организма. Они предполагают лишь возможность развития, которая зависит от воспитания, условий жизни в семье и от характера. Специалисты дают родителям следующие рекомендации по развитию способностей у ребенка. Поощряйте увлечение и интересы детей в самых разных областях. Если ребенок любит музыку, легко попадает в ритм мелодии или сочиняет свои собственные песни, отведите его в музыкальную студию. Если книгам и другому умному времяпрепровождению он предпочитает активные игры, займитесь с ним спортом. Если малыш с раннего детства любит рисовать или раскрашивать, в таком случае необходимо заняться рисованием. Постарайтесь обеспечить его всем необходимым. Например, карандашами и красками, если он рисует. Или спортивной одеждой, обувью и инвентарем, если он занимается спортом. И позвольте по мере возможности самостоятельно планировать занятия. Поддержите его увлечение, покажите ему вашу заинтересованность. Проявляйте интерес к его увлечениям, ищите разные способы мотивировать чада к занятию своим хобби. Например, почитайте ему биографии известных людей, которые достигли успеха в той же сфере, или расскажите о собственном положительном опыте. Не стоит навязывать свою точку зрения ребенку. Нередко родители забывают об этой прописной истине, пытаясь через детей притворять в жизнь нереализованные мечты и амбиции. Чтобы этого не происходило, взрослым придется учитывать интересы и желания ребенка, а не свои собственные. Не стоит критиковать детей, если их опыт оказался не таким удачным, как вы ожидали. Хвалите и поощряйте ребенка за его усилия сделать что-то, а не только за его природный талант или удачу. Не сомневайтесь в ребенке и не сравнивайте его с другими детьми, даже если они объективно делают что-то лучшее, иначе ваш малыш может потерять интерес к занятию. Помните, ваши сын или дочь при любой неудаче ждут от вас поддержки, а не осуждения или критики. Если ребенок отказывается заниматься выбранным ранее видом деятельности, не стоит ругать его. Постарайтесь разобраться, что это – обычная лень или его привлекает другой вид деятельности. Иногда лучше сменить несколько увлечений, чем годами заставлять ребенка заниматься тем, что не вызывает у него интереса. Настаивая на своем, вы можете надолго отбить у него желание заниматься вообще чем-либо. И последнее. Родители, не провоцируйте звездную болезнь своего одаренного ребенка. Нередко дети, делая первые успехи в каком-то виде искусства, занимая призовые места на конкурсах и фестивалях, начинают так рьяно работать над своим звездным имиджем, что, увлекшись этой игрой, очень быстро подходят к той критической черте, за которой начинается резкая ломка их хрупкой, не сформировавшейся еще психики. Все дети талантливы с рождения. Главное – вовремя разглядеть задатки способностей и не погубить их с самого начала. Это позволит ребенку в будущем стать полноценным, счастливым человеком и, что не менее важно, профессионалом своего дела. Остается найти таланты у ребенка и дать им развиться. Да благословит Господь вас и ваших талантливых детей!

0: Готовим ванильный пудинг. Для этого мы берем крахмал, либо можно взять муку, но сегодня я решила взять и то, и другое. Так, добавляем соль, зажжем огонь и будем добавлять молоко тонкой струйкой. Так, будем все это размешивать, пока молоко не вскипит. Ну, это примерно 1 минута будет. Ванильный пудинг можно заменить сливками или йогуртом. Опять же, для экономии времени. А еще нам нужно будет приготовить вишневый кисель. Готовится он аналогичным способом. Вишневый кисель можно заменить джемом или любым вареньем.
1: Как вот, собственно, тогда разглядеть в ребенке талант, если вот с первого взгляда ничего не выделяется?
2: Что-то он же любит делать.
3: Ну подожди, он еще просто лежит в кроватке, а мы уже должны с раннего возраста как бы какие-то таланты в нем пробуждать и развивать.
2: Вот что когда он лежит в кроватке, первая самая насущная задача для него сейчас его физиологические потребности. Но развитие его, скажем, каких-то особых способностей, это немножечко чуть позже. Но что можно сделать? Вопрос хороший был. Говорят, что дети еще во внутриутробном периоде развития способны запоминать мелодии. У нас это было так. То есть я проигрывала какую-то определенную песенку, которую я выбрала спокойную. И когда уже она родилась, и если что-то вот было такое беспокойство, я садилась сама с ней играть, либо просто напевала, ребенок тут же успокаивался. Да, конечно, мы ставили прокручивать очень много детских песенок.
4: Мы тоже.
2: Очень много. Я забыла все свои, тогда еще кассеты были, да, то, что мне нравилось, я ставила то, что детское развивает. И когда она, конечно, запела, она не фальшивила ни одной нотки. Это было явно видно вот с самого рождения, то, что она способна. Я не знаю, что было бы, если бы я не ставила прокручивать и не пела бы. Да? Ну, то есть, что было бы, может быть.
1: Вот у меня всегда вопрос относительно того, что было бы. То есть, может быть, и не прикладываемые усилий дети сами бы это выявили.
4: У нас интересно то, что мы, например, прикладывали те же самые усилия, да, мы ставили песенки, даже я с ней ходила, пела. Но вот у нас пение как-то не пошло. У нас, например, был другой был момент, когда она на детской площадке самая первая полезла по канату вверх, причем ей было меньше 3 лет, и она, ну вот где-то 2,5-3, и она полезла, бесстрашная такая, и все говорили, только вам надо ее в гимнастику отдавать. У нее такие цепкие руки, такие цепки, хотя тоже, в принципе, как бы слушали музыку.
1: Вот вопрос как раз расширить немножечко. Как разглядеть в ребенке талант именно тот, который заложен в нем, а не тот именно, который ты сам хочешь развить. Потому что есть много талантливых мам, которые умеют одно, другое, третье, и они пытаются ребенку вложить то, что они умеют, потому что это, ну, это проще сделать. Ты это умеешь, и ты это делаешь.
4: Близко.
1: Да, а как вот разглядеть именно то, что ему необходимо, то, что в нем заложено? Да.
2: Оно будет видно, мне кажется, когда начинает мама, которая прекрасно знает языки, полиглоты, заниматься с ребенком развитием языков, уже английский язык. Ребенок, да, учит, он развивает свои способности какие-то, но сказать, что у него яркие такие вот были одаренности, и вот, вот видно это вот потому, как он учит язык, произношение, ну, нету. Оно будет заметно. То ли у него, ну, дети любят кто-то с машинками, а кто-то в доктора играть. И можно заметить больше, какие у него любимые игры и увлечения, и по ним можно уже судить о чем-то.
3: А может быть, есть что-то такое, какая-то такая область, которая просто ребенку сейчас недоступна, а у него там талант вот в этой области.
4: Программист.
5: Нет, я думаю, все равно будут какие-то ситуации, которые разовьет и раскроет этот талант в любом случае. Потому что, например, мой старший сын, он никогда не испытывал большого счастья рисовать. Например, да, он никогда... Он рисовал в садике, ну, потому что все рисовали. Но именно вот такого удовольствия от рисования он никогда в жизни не получал. Сейчас ему 10 лет, и я отдала его в студию.
3: А почему ты отдала, если он не любил рисовать?
5: А потому что он сейчас захотел.
4: Да, вот он
5: вот захотел. Именно в 10 лет он захотел рисовать. И я его отдала в рисовальную студию. Ну, в студию ИЗО. И учитель, которого сейчас учит, она мне показывает каждый раз его работы. И мы ходим всего 3 месяца, а талант раскрывается. И сейчас уже у него картина, которую он сейчас рисует, да, рисунок, она сейчас уже идет на выставку.
1: А какой возраст?
5: И я не скажу, что она прям вот очень красивая. но она живая, и он вкладывает ее именно какую-то индивидуальность дает этим картинам. То есть у него какой-то свой стиль выработался. Не каноны какие-то, да, которые дает в студии, а какой-то...
2: Да, очень творческий.

0: Каждый раз это воображение.
1: Живое какое-то
0: это хорошо. Но иногда видит. Можно загубить талант. Если те же самые рисунки, скажем, ИЗО, можно привести в ИЗО-студию, и если они... Вот, ну, раньше была эта программа, скажем, потому что у меня работа связана с этим, я могу немножко сказать. Если раньше была программа сориентирована на рисование с натуры, угу. то дети приходят, и вот это вот скучно рисовать вот это вот, вот то, что угу. там смотреть. Угу. А как, сейчас больше идет уклон на рисование по воображению. Угу. И когда ребенок творческий, разными видами техники, способностей, mm-hmm. то есть методики сейчас очень много можно найти в интернете, yeah. любой мамочке, чем рисовать, просто можно набрать нетрадиционные методики рисования. Хоть в начальной школе, хоть в дошкольном образовании, там выходит целый перечень, посмотреть и видео, и описание, и можно сделать. И действительно дети любят, но тогда у них есть радость, вот восторг от того, что они что-то новое узнают, необычно, не просто карандаш, мелки, краски, чем-то такое необычное. И тогда он получает больше удовольствия. Если, конечно, ставить задачу, что он станет дизайнером или архитектором, тогда нужна художественная школа и рисование с натурой. Но более, да.
2: А вот если ребенок ходил, долгое время, все нравилось, а потом у него пропадает интерес, что вот с этим делать? Продолжать его туда водить, как-то мотивировать, искать какие-то новые способы или интересы в той же области другие?
1: Я думаю, что здесь нужно найти проблему, почему у него пропал интерес. Возможно, его там обидели. Или, возможно, он что-то не удалось ему, и он расстроился. То есть здесь нужно докопаться до причины. Да, из-за чего это случилось.
0: Это очень важно, потому что причины могут быть на самом деле разные. Но главная причина вот, интереса ребенка, или он оставит, скажем, да, вот момент такой, это фактор преподавателя.
3: Да, это точно.
0: Бывает, что он с опытом, уже, ну, вот я выбирала для художки, для своего ребенка, я просмотрела все его работы на сайте, я посмотрела, что это не сюрреализм и не кубизм, то есть да, можно ребенка доверить его руки. Но этот человек уже был настолько, видимо, уставший, пожилой, что он там, она что-то спросит, ну посмотри, как она вот штриховку накладывает, и ты делай. И мы приходим, и дома еще мы занимаемся этим. То есть, ну папа посмотрел, она говорит, а мама поступила в художественную школу, все понятно. Вот, то есть... А бывает, что молодая она, но она уже с таким вот энтузиазмом занимается, она так любит детей.
3: Горит.
0: Да, и дети к ней бегут, стремятся. То есть вот эмоциональный фактор на занятиях очень важен. Если учительница при игре на фортепиано постоянно по рукам бьет, или она критикует, у нас был тоже такой момент. Вот я видела, как она к другим детям относилась. Мы еле-еле выдержали полгода. После переезда мы попросились в другое преподавательство. Та ее вдохновила. Она с нее выжимала так, что в третьем классе мы уже играли программу 5-6 класса.
3: То есть учитель любит
0: Да, дело. Она с юморком, но в то же время она вот выжимала максимум того, что ребенок может. Поэтому причины могут быть разные. Но если это вы видите, что у ребенка определенный талант в этом, и это на какой-то период, вот разобраться и все-таки сказать, давай, мы начали, мы заканчиваем.
3: Потому что ведь
0: цель довести до конца, да.
3: На самом деле, ведь кроме таланта, всем известно, очень важно трудолюбие. Терпение, да, труд, да. Все перетрут, и мы сами знаем такие случаи, когда менее талантливые люди, но более трудолюбивые, достигали больших высот и успехов. А как вот с трудолюбием-то тут быть, чтобы оно к таланту приложилось еще?
4: И вообще было это трудолюбие в человеке.
3: Да.
1: Сначала развить трудолюбие.
0: Мы говорили о том, что 90% да, вот успеха – это то, что вот вложишь труд. Поэтому его правильно мотивировать. То есть что это может тебе дать в будущем? Конечно, ребенок не способен видеть то, что его наперед ожидает, и он не живет будущим. Для него вот здесь и сейчас это имеет значение. Для подростков особенно. Для них как бы вот это отдаленное. Вот, ну, хотя они думают уже об этом, но тем не менее. Поэтому для ребенка что это ему сейчас дает? Что это вам приносит? Радость семье. То есть они радуются, гордятся его успехами. Посмотри, как это. И предложить ему, может быть, вот в этой же области, но что-то чуть-чуть другое сделать, не уходя
3: Я
0: с занятий.
3: Я хочу, знаете, сказать, когда они нас не хотят, например, заниматься дома музыкой, а это же обязательно нужно, я говорю, я хочу побыть в ресторане с живой музыкой. Пожалуйста, пригласите меня в ресторан.
2: Да, фантазия и артистизм.
3: Ну да, летом я просила устроить мне концерты, концерты надоели, теперь у нас пошел ресторан с живой музыкой.
0: Очень часто я знаю многих музыкантов, которые выбирают именно музыку для себя профессии, но в детстве у них, у многих был период, когда они хотели однозначно бросить, но мамы сидели героически с ними, и занимались от начала до конца, и теперь они благодарны мамам. У нас был такой период, когда мы все, вот все, мы не хотим, нам тяжело, может быть, слишком была такая вот нагрузка, которая...
3: Ты имеешь в виду дочку свою, да?
0: Да, да, да. И мы, конечно, говорили, мы все, мы бросаем. Мы... А сейчас она студентка музыкального колледжа.
2: То есть вариант того, что ребенку надоело, и мы прекращаем это и переходим на...

0: А что-то другое он не рассматривается?
1: Рассматривается.
0: Если в каком это случае его... тогда?
1: Я просто видела однозначно, что, скажем, она уже вот с 3 лет пела, и она держала партию, когда я пела вторым голосом. Я, конечно, тоже никогда не могла предполагать, что она выберет музыку. Потому что когда она получила свидетельство об окончании музыкальной школы, она сказала, все, больше я не буду притрагиваться. Но к пианино подходила и играла. Вот. А если нет у ребенка способности, если мы видим, что... Ну, явно, что можно чем-то другим заняться, предложить какое-то.
2: Что, в принципе, вот. Ему не повредит, если он
1: занимается. Да, это не какой-то такой строгий закон. Нужно смотреть, нужно пробовать какие-то другие варианты.
3: У меня вот такой вопрос. Например, я вижу в своем ребенке, у него способность к языкам. Возможно, у него очень хорошая память, это его талант, насколько я вижу. И у него настолько идет язык легко,
1: вот.
3: Но ему не нравится он.
2: Именно этот язык?
3: Именно этот язык. Хотя я ему говорю, ты знаешь, у тебя так здорово получается, ты так легко это все этим владеешь, и даже я сейчас в моем возрасте не могу понять то, что ты делаешь. И на какой-то момент он зажигается, и он дальше идет и делает уроки, и дальше занимается языком. Но если бы он поднажал, то действительно вот язык был бы потом для него
0: возможным. Надо ли вот поднажимать? Может быть, вот этим поднажатием и...
3: Поднажать в плане того, чтобы он понял, что это его талант.
1: То есть пообщаться, поговорить, уговорить,
3: кто знает, и я не знаю, и он не знает, но попробовать.
0: Для него это естественным образом идет. Идет и идет, идет и идет. Так может, оно так и будет идти.
2: Ну, я вот тоже думаю, а потом вдруг разгорится.
0: Да.
3: Или не разгорится.
0: Тоже может быть.
3: Да.
0: И даже, мне кажется, если поднажать, не факт, что разгорится.
1: Каждая ситуация, мне кажется, настолько индивидуальна. Все дети, все ситуации, все семьи, что нужно вот так-то думать, размышлять. И, конечно, я думаю, что определенная ситуация каким-то образом разрешится. Мы не можем предугадать, конечно, будущее. Оно известно только Богу. Но если мы будем обращаться к Нему за помощью, в молитве Бог поможет нам направить наших детей в нужное русло. Это самое лучшее. Он знает все их способности.
2: Ты знаешь, вот я так всегда и молюсь вместе с ними за них. Я говорю, Господь, благослови, пожалуйста, их таланты, чтобы они могли развиваться. Вот мы, когда идем на занятия музыкальные или перед школой, всегда вот так молимся. Я всегда думаю, это и им какое-то наставление, что они не одни в этом деле, что Бог им поможет, их усилия приумножит. Да. Ну и на самом деле помощь свыше.
4: Ребенок как ларец, где сокрыты множество сокровищ, да, и которые нам предстоит еще открыть и детям,
1: а кто вложил в этот ларец сокровища? Бог. Бог. И только он знает, что лучше развиться. Он может дать преподавателей хороших, студии какие-то, мудрости.
4: Человека как даже по жизни можно встретить одного и так зажечься. Таким
0: важно иметь окружение, которое будет поддерживать.
1: Да, очень важно.
2: Спасибо, девочки, так вдохновляюще сегодня было. Я думаю, что сейчас Катя вдохновит нас тоже приготовлением этого блюда.

У нас все готово. И теперь начинается самое интересное. Это творческий процесс. Мы собираем сейчас парфе. Мы первым слоем насыпаем наш крекер. Или тесто, которое вот мы приготовили. У нас стакан большой, поэтому будет красивее, если мы положим в несколько слоев. Так, первый слой у нас крекеры. Второй слой у нас будет ванильный пудинг. Третий слой у нас будет кисель. Чтобы был стаканчик красивый, такой полосатый. Чтобы красненькое, желтенькое, беленькое было. Следующий слой у нас будет фрукты. Мы берем бананы и киви. Так. Все складываем. И опять повторяем эти слои. Так, крекеры.

Также заливаем пудинг и кисель. А сверху у нас мы должны сделать все красиво и аппетитно. Вот моя дочка очень такая изобретательная. Иногда нам, взрослым, кажется, что дети сделают что-то не так, что у нас получится лучше. Но стоит им доверить такое важное и ответственное дело, и потом они радуют результатом. Потому что я смотрю то, что сделает мой ребенок, я бы такого даже сама не додумалась. А еще сверху я люблю сыпать орешки. У нас с вами получилось красивое праздничное блюдо. И, конечно же, мы доставили огромное удовольствие ребенку, потому что он поучаствовал в процессе и проявил свои таланты.

0: Я рада, что все дети талантливы, в том числе и мой ребенок.
1: Для того, чтобы вырастить талант в ребенке, нужно прежде всего наразвить множество талантов в себе.
2: А я теперь спокойна. Даже если сейчас не видно талантов в моем ребенке, я думаю, они обязательно еще проявятся.
3: Ставьте высокие цели для себя и для ребенка, и вы добьетесь лучших результатов.
4: Каждая способность и талант, дарованные от Бога, нужно терпеливо и бережно выращивать, как садовник розу. Мудрости вам и благословений! Всего самого доброго!

0: Сознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильный, буду я слабый, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь». 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: Ты христианка, и ты мечтаешь выйти замуж. Но подходящих мужчин рядом нет. И вот он появился, но он не христианин. Он не верит, но уважает твою веру. Но в остальном-то мечта, все в нем будто говорит: не упусти, вдруг это тот самый. И ты спрашиваешь себя: а может, и ничего, что он неверующий? Почему этот вопрос стал таким актуальным? Потому что в своей церкви девушки не видят подходящих мужчин. Потому что он умный, добрый, надежный, потому что он не против твоей веры, потому что ты устала ждать, потому что он рядом, а других нет, потому что ты не хочешь быть одной и потому что кажется, что любовь важнее убеждений. Ведь вы же понимаете друг друга. И он вроде не воюет с Богом, ну, просто не верит. Но ведь это пока что. Но давай остановимся и зададим один честный вопрос. Это правда все, что нужно? Хватает ли того, что вы сейчас просто ладите, чтобы потом десятилетиями выносить вместе радости и штормы брака? Что если разница в вере не просто пункт в анкете, а основа, которая либо объединяет, либо трещит? Давай разберем все риски этой идеи и посмотрим трезво на вопрос, который может разделить твою жизнь на «до» и «после». Мы мечтаем о счастливом браке. Но какова вероятность, что брак между верующим и неверующим человеком действительно будет таким? Согласно исследованию Pew Research Center, в 2021 году уровень разводов в религиозно смешанных браках почти на 60% выше, чем в браках между двумя верующими одного исповедания. В исследовании Barna Group отмечается, что пары, где один партнер посвященный христианин, а другой неверующий, чаще испытывают трудности в вопросах воспитания детей, моральных решений и эмоциональной поддержки. Результаты опроса Gallup говорят о том, что 67% христиан, вступивших в брак с неверующим, спустя 5-10 лет испытывают внутренний кризис в вере или прекращают активную церковную жизнь. Причина довольно понятна. Христианство сложно практиковать, если твой спутник жизни не разделяет твоих убеждений и не поддерживает тебя в этом. Может, конечно, показаться, что это у кого-то там не получилось. У меня-то получится. У нас-то другой случай. У нас ведь очень доверительные отношения. К сожалению, эти розовые очки прилипают ко многим. И все они пополняют ряды десятков тысяч людей, которые потом страдают от этого капкана в браке. Дело в том, что даже когда одно мировоззрение у двоих, и то тяжело договориться, и то наступают тяжелые периоды в жизни, когда отношения с Богом могут трещать по швам. И именно тогда так актуален тот самый стих: «Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Это и происходит. Другого нет, чтобы поднять такие моменты, когда вера слабнет. А в жизни трудности будут и будут. И будут и сложнее, чем сейчас. И если двое могут проходить это с Богом, то одному верующему очень тяжело. Вы говорите совсем на разных языках. А теперь о подводных камнях, о которых многие предпочитают не говорить. Потому что влюблены, и все кажется простым. Ведь он уважает твою веру. Иногда даже с интересом слушает, когда ты рассказываешь о служении. Но это ведь до свадьбы. Все начинается уже потом. Наступает день.

богослужение. Ты хочешь на служение, а он на дачу. Или просто поспать. Ты идешь, но чувствуешь себя виноватой, потому что оставила его, потому что не рядом. Или наоборот, не идешь и чувствуешь себя предательницей, что проиграла самой себе, ведь служение для тебя важно. Вечером ты хочешь помолиться перед сном, или хотелось бы обсудить какую-то мысль из Писания, или из проповеди, и ты хочешь, чтобы он ее послушал, но он не хочет. Я лично до брака представляла, как мы будем молиться вместе, как он будет мне многое разъяснять в Библии. Для меня все это важно. Я представляла, как мой муж станет настоящим пастором в нашей семье, главой, который будет ответственным пред Богом за наш брак. И когда влюбленность накрывала меня своими бабочками к неверующему человеку, я себе говорила: «Но ты ведь не об этом мечтаешь. Не предавай мечту, не предавай себя и все то, что Бог сможет сделать через твой благословенный брак». А ведь еще важно понимать, что брак заключается не между двоими. Соединяются целые две семьи. Ты выходишь замуж за всю его семью, которая будет высказывать свое мнение, влиять на него, говорить многие вещи лично тебе. И слезы по поводу того, что меня называют сектанткой, начинаются довольно скоро. А дети? Будет детская библейская школа? Или оставь детей в покое? Воспитание в христианских ценностях? Или светская модель воспитания? А молитвы перед сном? Ты читаешь Библию с ребенком, а потом он спрашивает: «Папа, а ты веришь?» И папа честно отвечает: «Нет, просто потому, что так живет». По дням богослужения, когда ты берешь ребенка в церковь, он говорит: «Я останусь с папой, папа же не идет». И муж говорит: «Да пусть остается, видишь, он не хочет туда ходить». И ты понимаешь, ты не можешь передать веру без участия мужа. Pew Research Center приводит даже отрезвляющую статистику. Если оба родителя христиане, 43% их детей считают религию очень важной. В смешанных семьях, где родители – представители разных мировоззрений, лишь 30% их детей считают религию важной. А в семьях, где один родитель нерелигиозный, всего 9% детей считают религию важной. Всего 9! Ты только задумайся, действительно ли такого будущего ты желаешь своим детям? А теперь перейдем к бытовым моментам. Ты молишься перед едой, а он ждет. Ну, или закатывает глаза. Ты хочешь отдать десятину, а он говорит: «Это наше общее, какое еще пожертвование?» Ты хочешь участвовать в жизни церкви, а он вроде и не запрещает, но раздражается, что ты поздно возвращаешься. Или устаешь, или тебе на выходных нужно куда-то поехать по служению. Он не злой, он просто другой. А ты все чаще мечешься, семья или церковь, потому что вы не идете одним путем вместе. А когда начнется период ссор, как тогда? Да, они происходят у всех. И речь идет даже не по поводу веры, но по поводу жизни. Веры хватает на то, чтобы простить, помолиться, смириться. Но он-то не молится и не считает нужным прощать. Он просто человек. А ты та, кто в одиночку тащит не только дом, но и духовную атмосферу. И это изматывает. Федор Достоевский писал: «Без Бога все позволено». Это про то, что без Бога нет единого стандарта. И если вы с супругом не согласны в главном, во что вы верите, рано или поздно не сойдетесь и в остальном, потому что корень ваших убеждений разный. Представь, что это твоя дочь. Ты видишь, как она влюбляется в доброго, но неверующего. Он вроде и не мешает ее вере, но и не верит. Ты бы сказала: «Иди, дорогая, он хороший». Или: «Подожди, ты достойна не только любви, но и единства». Когда я не видела в своей церкви никого подходящего на роль мужа, я тоже задумывалась, могу ли выйти замуж за неверующего. Для меня тогда четким ответом стали такие стихи из Писания: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою». А также такой стих: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Иногда разрушение начинается не с греха, а с выбора, сделанного в любви, но без мудрости. И вот над таким стихом размышляла я: «Будут двое одна плоть,

Но если одна плоть, как быть, если один молится, а другой смеется? Если один строит на скале, а другой на песке? Библия не молчит о браках с неверующими. Она снова и снова показывает, чем они заканчиваются. Соломон, мудрейший из царей, пал именно через такие союзы. Его жены, чуждые вере Израиля, отвратили его сердце к идолам. Бог прямо говорит, что именно через браки

Брак не способен выдержать, если в его центре компромисс вместо единства в вере. Часто звучит: «Я его приведу ко Христу». Возможно, но вопрос, какой ценой? Есть тысячи историй, где супруг действительно пришел к вере через годы, но есть десятки тысяч, где христианин сдался. Это произошло не сразу, постепенно. Сначала стал реже ходить в церковь, потом реже молиться, потом быт полностью захватил свои объятия. А потом, после всех тщательно посеянных сомнений во время разговоров с неверующим супругом, и вовсе верующий перестал считать себя христианином. Не потому что отрекся, а потому что вера умерла в одиночестве. И даже если он изменится, ты не знаешь, когда, а жить тебе уже сейчас. Одна девушка несла лампу. Она горела, ее свет освещал дорогу другим. Однажды к ней подошел молодой человек. Он был красив, умен, добр, но лампы у него не было. «Давай пойдем вместе», — сказал он. И девушка согласилась. Первое время она светила и за себя, и за него. Но потом лампа стала тускнеть. Ее масло убывало. Она просила: «Купи себе лампу, это несложно». А он отвечал: «Зачем? У нас и так все хорошо». И однажды, когда дорога стала особенно темной, она поняла: ни она, ни он уже не видят пути, потому что одна лампа не хватает на двоих. Но что же делать, если мы любим друг друга, хотим пожениться, но он неверующий? Обычно пары, которые приходят к пастору с таким вопросом, уходят потом с таким ответом. Неверующему важно прийти к Богу до брака, а не в браке. И более того, прийти к Богу не из-за того, что другому не получится пожениться, не из-за любимого человека, а из-за собственного желания быть с Богом. Ведь это серьезно. А для того, чтобы каждый из них удостоверился в том, что это решение не фикция, то они обычно берут паузу в общении, паузу в отношениях, чтобы неверующий все тщательно обдумал, принял взвешенное решение посвятить Богу свою жизнь. И даже после покаяния тоже берут паузу, чтобы новообращенный смог осознать произошедшее. Ведь речь идет о полной трансформации мышления при посвящении Богу всей своей жизни. А для второго человека, давно верующего, эти перерывы в общении – это возможность хоть немного удостовериться, что это не фикция, что это не из-за него было сделано, что это не на эмоциях, а обдуманное решение. Понятное дело, что мы не можем узнать это на 100%. Этими мерами лишь стараются снизить риск, так как многие действительно не выдерживают и сознаются, что сделали вид, что раскаялись пред Богом только лишь ради свадьбы. Я, когда еще не была замужем, катастрофически напугалась историей, когда мужчина, покаявшийся перед свадьбой, через несколько дней после венчания прямо заявил, цитирую: «Ха! Я вас надул, всех вас верующих. Я на самом деле не покаялся, но теперь уже все. Она моя жена, и разводиться ей по вашей же Библии нельзя». Сказать, что эта женщина несчастна, ничего не сказать. Я молчу уже про его злоупотребление алкоголем. Он до сих пор считает себя самым хитрым. Потом я не раз встречала мужчин в церкви, которые приходили туда, чтобы найти себе порядочную жену. Потому что в мире они уже разочаровались, а в церкви девушки в основном другие. Но будут ли эти девушки счастливы с этими неверующими? О таком ли браке они мечтают? Но если ты уже в браке с неверующим, это не конец. Это совсем другой путь. Да, он гораздо сложнее, но Бог дает силу. Апостол Павел писал: «Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его». Бог может действовать и в таких браках. Но это не значит, что их стоит выбирать сознательно. Это огромный труд, терпение и слезы. Брак – это не просто союз двух влюбленных. Это завет. Это путь, это общая вера, общая цель, общая молитва, общая жертва. Если вы разные в главном, рано или поздно вы станете чужими во всем. Любовь – это не магия какая-то, это труд. Если вы изначально стоите на разных основаниях,

0: Дом, который вы строите, будет шататься при первой же буре. Спросите себя не только, люблю ли я его, но и смогу ли я с ним молиться? Смогу ли я с ним выстоять в трудностях? Смогу ли я с ним воспитать детей в вере? Если хотя бы на один вопрос вы не можете ответить уверенно, может быть, Бог зовет вас подождать? Тогда я для себя решила, что лучше я буду одна, но с Богом и возможностью выйти замуж за посвященного христианина, чем сделать этот сомнительный шаг, а потом всю жизнь жалеть и пожинать плоды своей самоуверенности и наивности. Этот путь проходили многие, и лично я решила не быть одной из них. И не пожалела. Бог вознаградил мою верность.
1: Что происходит, когда мы теряем кого-то из близких? Как справиться с болью? Как справиться с чувством опустошения? Есть ли у человека, который потерял близкого, надежда на то, что однажды жизнь снова станет стабильной и вернется в свое русло?
2: Надежда, конечно, есть, однако же это может случиться не быстро, в зависимости от того, какая ситуация произошла. Если произошло что-то очень критическое, очень сложное, тогда, конечно же, нужно дать себе время побыть в этом состоянии и определить изначально для себя, сколько времени я буду вот в горевании, да, вот проходить стадию именно горя. Если же человек уже прошел эту стадию и поставил себе изначально какие-то рамки, что вот там, допустим, 7 дней я нахожусь в таком вот состоянии горя, после этого нужно уже разумно выходить, понимать, что жизнь не закончилась, мы несем ответственность за свою жизнь и, как минимум, ответственность за близкий круг людей и продолжать жить.
1: Ну, а как это так, поставить себе рамки? Ведь, вот, например, в моем понимании это неконтролируемый процесс. Захлестывают эмоции, это может занять год, два, три. Как это? Вот 7 дней я решила горевать, а дальше я радуюсь жизни, веселюсь и пою.
2: На самом деле это вполне контролируемый процесс. Да? Если человек не хочет его контролировать, тогда это уже другой вопрос. Может быть, позже раскроем. Это контролируемый процесс, если человек понимает, ну, верит в это. У нас мозг так устроен, что ему можно давать команды. Когда, ну, это про силу воли, это про осознанность, да, сегодня все об этом говорят. И очень важно изначально дать себе команду, что вот через такое-то количество дней я начну себя восстанавливать. Это не значит, что будет все очень просто, легко, и если что-то очень сильно сложное, критическое произошло, тогда человеку, возможно, нужно больше времени. Но, тем не менее, находясь в этом состоянии горевания, нужно поддерживать себя, заручиться поддержкой близких. Необходимо, возможно, какая-то медикаментозная поддержка, да, вот успокоительные попить, такие вот допустимые, дать себе время эмоциям немножечко спуститься mm-hmm. на дно и после этого сразу же действовать и отталкиваться.
1: Mm-hmm. То есть я хочу здесь mm-hmm. уточнить. Я, например, ну, человек дает себе время 7 дней или 7 недель, да, или даже полгода. Это много, да? Ну, пусть, допустим, месяц, да, дает себе какое-то, ну, время вот погрузиться в горе. Но потом он начинает выходить из этого. То есть это не сразу, не значит, что, вот, например, там месяц или 2 недели mm-hmm. прошли, я сразу веселый, как будто ничего и не mm-hmm. было. Нет. Тут начинается новый этап выхода из горя. Вот этого имеется в виду.
2: Да, я имею в виду, что эмоции mm-hmm. это контролируемый процесс, mm-hmm. а вот внутреннее чувство потери, оно, конечно же, будет сохраняться. Mm-hmm. Но при этом мы помним о человеке, мы чтим его память определенным образом, но скорее, наверное, вот какими-то конструктивными действиями, задавая себе вопрос, а тот человек, как хотел бы, чтобы я жил, а чего бы, как бы он хотел меня видеть, да, каким. Потому что если проваливаться в горе, то мы будем просто раскачивать свою эмоционально-гормональную вот эту вот систему, начиная, ну, просто приобретем в итоге болезни. Потому что находиться в состоянии стресса, вот именно для тела, это очень вредно. Поэтому это не решает вопрос длительное горевание. Угу. Поэтому несколько дней достаточно для того, чтобы выйти из этого шокового состояния, и после надо начинать действовать.
1: Угу. Ну вот есть такие фразы: жизнь разделилась на до и после, и мы как-то немножко мечтаем, может быть, по-детски в таких ситуациях, что ну хорошо бы все было, как было до, но человека уже не вернешь. Нужно ли стремиться к тому, чтобы жизнь снова стала точно такой же, как она была до потери?
2: На самом деле, это действительно новый этап, да, и если человек потерял какую-то большую часть своей жизни, то он переходит на новый этап своей жизни, и нужно по-новому.

0: по-новому выстраивать порой, действительно бывает такое, что нужно строить все с нуля. И это определенная работа, это сложно. Не всегда, ну, то есть не то, что не всегда, скорее всего, что не получится жить как прежде, да, но уровень своего благополучия и счастливости можно вернуть в былое состояние. При определенной работе, конечно, и старании.
1: Спасибо вам большое за ответы.
0: Спасибо.

Но почему они лезут в мою жизнь? Кому какое дело, как я живу, на ком я женат, кто мой муж? Зависть – это хуже, чем нам кажется. Зависть – это великое зло. Если бы они так не поступили, возможно, и Бог бы так себя не повел. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас на поверхности будет очень интересная тема. Глава, посвященная одному не очень приятному событию в жизни не только израильского народа. Как раз-таки там народ стоял в стороне. Семьи, которая была избрана Богом для служения. Многие люди думают, наверное, такого не бывает, чтобы у людей хороших, праведных были какие-то проблемы. Хочу вам сказать, бывает, и этих проблем много. И более того, сатана терпеть не может тех, кто что-то дельное делает, говорит, живет хорошо. Вы знаете всегда, как только вы станете на хороший истинный путь, дьявол начнет вас в крайней степени ненавидеть. Он будет пытаться вам постоянно ставить палки в колеса. Вот почему даже Соломон не знал, почему с праведниками случаются несчастья. Потому что дьявол имеет свои планы, и он терпеть не может хороших людей. Более того, если нам посмотреть в нашу жизнь, обратите внимание, как много вообще вокруг завистливых людей. Я, ну, часто с этим сталкиваюсь. Я был у одного человека, и он так, знаете, говоря о машине, мы с ним говорили, он сразу сказал: о, тут люди очень завистливые, я бы мог себе купить машины подороже, но не стал, потому что соседи очень завистливые. 20 лет человек прожил в этом месте, и вот он такую дает оценку. В другом случае тоже беседовал с людьми, и все это недавно, как бы вот за последнее время, и обнаружил, что люди тоже говорят: ой, знаете, люди, они такие завистливые. И я подумал: подожди, этот голос звучит там, в третьем месте. И знаете, читая Библию, я обнаружил вот эту главу. Она меня настолько глубоко зацепила, что я посчитал нужным поделиться с вами мыслями из этой главы. Оказывается, их очень много. И ничего не поменялось со времени Моисея. Вы слышите? Со времени Моисея ничего не поменялось. Потому что здесь представлена абсолютно греховная природа человека. Дальше только хуже. И перед пришествием еще хуже. Поэтому слова Иисуса, которые он говорит: радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. То есть они сегодня — это просто дефицит. Это, ну, редкость чрезвычайно, потому что еще поплакать-то люди могут, а вот порадоваться, то есть он говорит: будьте с людьми на одной волне, потому что это очень помогает человеку, когда ты с ним разделяешь его радость и когда ты с ним разделяешь его горе. Ты кто? Ты друг, получается, не просто со стороны наблюдатель. И в 12 главе чисел мы находим историю, которая начинается следующими словами: «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя ефиоплянку. И сказали: одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь». Вот здесь нужно просто остановиться и, разбирая эту главу, не просто выдергивая текст, который мне нравится, или опуская текст, который мне не нравится – а эту историю нужно рассматривать целиком. Обратите внимание, с чего начинается. Родной брат Аарон, да, Мариам, сестра. Вы слышите, они упрекают Моисея. Ну как это так? Они упрекают Моисея за жену ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя ефиоплянку. Интересно, что в этом же отрывке вторая претензия. Посмотрите, они не просто там вот, ну, жена не нравится, ну, не вошла она в родню, характер у нее плохой, ну, вредная чуть-чуть, ну, не такая чистоплотная, как все у нас, ну, стиль у нее неправильный, детей одевает не так, как надо, работает не там, к мужу неправильно относится. Какие у нас обычно претензии?

Вы слышите, да, наверное, каждый себя или узнает кого-то, какие вот эти взаимные упреки. Невестка не такая, сноха не такая, все не так, печет не так, много жирного едят, мало жирного едят, не кормит моего сыночка, неправильно себя ведет, одевается вызывающе, задерживается на работе. Ишь ты, задумала она, учиться собралась. То есть, чего мы только не слышим по отношению к другим людям. И, кстати, за свою жизнь я уже не раз сталкивался, что когда что-то подобное происходит с родными людьми, ну там, с дочерью, и даже хуже бывает, то некоторые, знаете, как будто этого нету. Вот просто не замечают. И тут же ищут, говорит, ну она хорошая. И кто-то говорит, да, но вы видите, обратите внимание. Не, это просто там у них сейчас, она сейчас, все хорошо, не-не, все прекрасно. Ну как так? Значит, у кого-то то, что никому даже не видно, тебя прямо вот из себя выводит. А как свое, а что тут такого, все хорошо. Вы понимаете, что грех меняет наше зрение. Вот это, скажем, наш фокус меняется, как бинокль переворачивается в ненужные места. Бывает, один глаз перевернулся, а другой остался. То есть мы сюда так видим, сюда так. Это ненормально. Грех приносит много проблем и болезней. И вот обратите внимание, они упрекают за то, что вот жена не такая. Я много чего нашел на эту тему. Что значит эфиоплянка? Она была немножко смуглее, она была из мадиамского народа, но это никак не мешало ей быть женой. И нигде нет свидетельств, что у Моисея была вредная жена. Нету свидетельств, да? Есть момент в Библии, где представлено, что она не спешила обрезать сына своего, но чтобы вот она была как-то негативно представлена в Священном Писании, такого нету. А учитывая, что, как мы сегодня с вами говорим, что за каждым сильным мужчиной стоит не менее умная или сильная женщина, да, вот благодаря которой он тот, кто есть, то мы понимаем, что Бог позволил, чтобы у Моисея была хорошая жена, не вредная, да, а потому что он нес на себе огромный груз недовольства и вот этого, скажем, бурчащего народа, ропщущего народа, недовольного народа, но не просто ропщущего, как у нас сегодня. Знаете, не здоровается человек, ох, беда большая, или косо смотрит, или там, ну, где-то там сплетни подпускает, а которые, если что-то не так, за камни хватаются. И это не просто народ такой, знаете, с демократией, там полиция дежурит после 11, не нравится, пиши заявление, пиши жалобу. Нет, это народ, вот, все решается здесь. Сколько раз написано, и возроптал народ на Моисея, хотели убить его. Поэтому Моисей нес очень тяжелое бремя. И вот эта фраза «упрекали Марьям и Аарон Моисея за жену эфиоплянку». То есть оно в другом переводе написано «сказали против». То есть говорят против. Вы, наверное, замечали, что часто люди говорят, я ничего не имею против, но хочу сказать. То есть вот это очень интересный такой оборот. Я ничего не имею против. А они имели против. Зачем у тебя жена? Но обратите внимание вот на что. Придирки, которые мы слышим от близких, они, конечно же, были от зависти. Потому что второй текст, он очень четко это показывает. Если первый текст, мы можем четко отсечь и легко сказать, не ваше дело. Во-вторых, кстати, обратите внимание, семья уже состоялась, он уже женат. Что ты хочешь? Вот некоторые мамы часто допускают ошибку, когда настолько жалеют своих отпрысков, своих сыночков, своих дочечек, что уже свершившийся факт, когда семья уже есть, а если еще и дети есть, тут наоборот надо теперь бинокль переворачивать, и чтобы все это даже недостаток большой, чтобы его не видеть, чтобы он был маленький. И когда кто-то на это смотрит, мудрая мать, она всегда скажет, раньше надо было смотреть, а теперь, пожалуйста, давайте приноравливайтесь друг к другу и немножко ты меняйся, а ты не так остро реагируй на то или другое. А мы сегодня живем в толерантное время, нам нельзя этого говорить, потому что как же это, я же свободная личность, я хочу жить, как я хочу, а как это я буду терпеть какие-то там, ну и знаете, от носков разбросанных до каких-то других вещей, ни в коем случае. И потом мы удивляемся, почему так много одиноких, почему так мало крепких семей, почему семьи трещат по швам, почему люди скандалят в своих семьях. Да потому что маленькое становится гипертрофированно увеличенным, оно такое, знаете, все собой выпирающее становится. И все, уже жить невозможно. Поэтому здесь они начали как бы претензии.

тебя жена не такая. Ну, давайте разберемся. А мог ли Моисей поменять себе жену? И сказать: о, Мариам, правда? Ух ты! Ничего себе! Вот это... А чем же я думал, когда я женился на ней? А вы помните, где Моисей вообще был? Откуда он бежал? И где его приютили? То есть, не все так просто. Мариам, ты, пожалуйста, по-другому посмотри. Если бы не Моисей, вообще ты бы в живых не была, потому что вы бы в рабстве были, и, возможно, убили бы тебя. И Аарона бы могли убить. Да? То есть, ну, как бы не все так просто. Нет, вот все перечеркнуто, жена не такая. И что он скажет? О, слушай, я ее отправлю давай. Отправлю к маме с папой, пусть едет, а я себе другую найду. Молодую, красивую, посветлее, да, потому что эта эфиоплянка смуглая, наверное, вам не нравится. Ну, вы тогда мне скажите, какая вам нравится. Покажите, какая нравится, я выберу, может, и мне понравится. А может, даже и выбирать не буду. Вот какую скажете, на то и женюсь. Вот вы так себе представляли, должна была развиться эта ситуация. Упрекали, что ты за жену нашел. А как вы думаете, дальше, если раскручивать эту историю, а не отразилось ли это на внутренних отношениях, когда Мариам ничего не чувствует, ничего не замечает? То есть жена Моисея ничего не чувствует, ничего не замечает, она ходит, Мариам себе там циркает на нее. Или она, как мы сейчас, кстати, очень модно, да? Я же ничего такого не говорю, и никто ничего не видит, да? Да все это тяжелым камнем давило и так на бедного Моисея. И написано, посмотрите дальше, они вторую претензию говорят о том, что и сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам. То есть это вторая уже претензия. Моисей, а че ты тут такой крутой? Ты думаешь, ты такой умный? Смотри, во-первых, у тебя жена неправильная, неправильно выбрал, неправильно живешь. И, кстати, не такой-то ты и умный, не такой-то ты здесь и деловой, да, скажем, и не такой ты главный. Если что, и нам говорил Господь. Вы вдумайтесь, дойти до такого состояния, чтобы Моисею, как говорит третий стих, написано, Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. То есть, если посмотреть другой перевод, он был кроткий очень, написано. Кроткий очень. То есть спокойный, скромный, простой, говорит другой перевод. Это как тогда понять, да? И получается, что они ему предъявляют, Бог с нами говорил. Но подождите, давайте еще разберем. Посмотрите, парадокс какой. Если Моисей был кроткий, вы верите в то, что он мог попрекать постоянно Мариам и Аарона и говорить, а со мной сегодня Бог говорил, поняли? Да, или там, как говорится, вот так. Да нет, конечно, он кратчайший, он пошел, поговорил с Богом и приходит опять к народу. А тут проблемы, проблемы, проблемы. А они его упрекают. Да он им слова не говорил, потому что он кратчайший. А более того, то, что он был кроткий и спокойный, оно дало право, да, как бы вот показалось, как сегодня многим кажется. Если ты спокойный, не огрызаешься, на место не ставишь никого, то надо залезть на шею. Значит, надо ноги вот сюда свесить. И надо вот понукать. И я много раз это видел. Спокойный муж, а жена, а ей кажется, что он ненормальный, а он не такой, а он должен быть энергичный, а он должен был, как мужчина взял. А он спокойный, он, знаете, он как рельса, ровный, он правильный, он все у него хорошо. Да, он не бежит впереди, а ее это раздражает, потому что ей уже нравятся вот те, которые вот там, знаете, на трибуне стоят и что-то там вещают, а уже такое не нравится. И не видит, что он вообще-то отец твоих детей, что он хороший отец, что он зарабатывает средства, там, обеспечивает свою семью, к тебе хорошо относится, ни разу руку на тебя не поднял, голос не повысил. Кроткий. Ах, уже не такой нужен. А вот потом поговоришь с тем, у кого не кроткий, и любая фраза, взгляд не такой, это причина взрыва просто такого, знаете, атомной бомбы сразу, чё, как, где. И потом они мечтают о таком кротком. Они мечтают, чтобы у нее муж был спокойный, который скажет, ну хорошо, и даже если ты машину ударила, да, или разбила, он придет, скажет, ну, жалко, конечно. Ну, главное, ты целенькая, моя родная, обнимет. Вот о чем мечтают сегодня, наверное, 99% женщин, которые живут в браке. И вот обидно, да? Ишь ты этой достался, такой. И они начинают. И вторая претензия. Мы тоже чего-то стоим. С нами тоже говорил Господь. И поэтому не просто так написано. И услышал сие Господь. Это очень интересная мысль, потому что то, что Моисей кроткий, оно, кстати, важное качество, потому что, кстати, о кротости Моисея. Очень интересно в книге Сафония 3.12, если мы откроем...

этого пророка, то посмотрите, что он здесь записал, потрясающую вещь. Мы читаем следующее. Господь говорит: «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их». Вы слышите, когда Господь касается человека, он спокойный, он смиренный, он простой. Но это не значит, что он безвольный, не имеющий своего мнения, что с ним можно не считаться. Или, например, Евангелие от Матфея, если мы откроем Матфея 5 главу, это как раз заповеди блаженства, да, та самая знаменитая проповедь Иисуса о блаженстве. И что мы здесь находим? «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Вы слышите? Блаженны спокойные, блаженны кроткие. И поверьте, если бы не наш грех, не вот эта агрессия, невоспитанность, бескультурье, которая вокруг нас порой царит сегодня, когда каждый выпячивает свои права, свои как бы желания, свою порой невоспитанность, нам бы не пришлось никому доказывать, что я чего-то стою. Нам бы не пришлось говорить, что да я вот такой. Ты был бы спокойный. А когда ты общаешься с такими людьми, согласитесь, умиление приходит. Вот представьте, подходите к продавцу, там что-то, фрукты, овощи выбирает, и она тебе говорит: свежая. Вы говорите: а вот эта вот слива, ну вы что, не видите, что она сегодняшняя? Я вам что здесь ее, что тут, неделю она что ли тут лежит? Вы такие опять: а можно вот полкилограмма? Тут не выходит. Все будете забирать или нет? Вы понимаете, да, я просто проецирую то, что я видел вот на днях, когда покупал кое-что. То есть, и совсем другое, когда ты подходишь к человеку, они говорят: ну конечно, я говорю: ой, слушайте, я вам тут немножко развязал. Ничего страшного, оставьте, я все уберу, все сделаю, не переживайте. И ты говоришь: а можно вот, я не знаю, вот хотелось бы вот такое. А, сейчас посмотрю, подождите, у меня, по-моему, на складе есть. Ну, я мне сейчас схожу, подождите. То есть ты видишь, что человека ничего не напрягает, и он для тебя старается. Разве это не небольшой плюс? Вот я хочу таким быть. Я стараюсь, я работаю над собой, чтобы именно таким быть. И вы знаете, для многих людей вот этот образ, он не модный. Он не модный, потому что это образ слабого, затюканного, все будут на тебе ездить. Но это не так, потому что Христос был таким. А Христос что сказал? Он говорит: блаженны кроткие, они наследуют землю. А куда мы все идем? В небесный Ханаан. Конечно, мы идем, чтобы наследовать землю. И поэтому язык Моисея, он был очень простой, да, он очень был спокойный. И не надо было Мариаме с Аароном это делать. И вот написано, и когда Господь это услышал, а заметьте, Бог все слышит. Но как умные родители не всегда делают вид, что слышат. И 49-й Псалом говорит: ты это делал, и я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты. Здесь он то же самое. Когда он это услышал, да еще и услышал не от каких-то там выходцев из Египта, которые вообще-то через месяц поняли, что им вообще бы хотелось вернуться, они все-таки египтяне, у них паспорт египетский, знаете, гражданство египетское, они там не были рабами, они нормально жили в Египте, а это они были рабами. Но когда увидели, что Египет гибнет, они быстренько переобулись и с народом вышли, понимаешь, все, они уже веру поменяли, все у них классно. Но рождение свыше не произошло, и поэтому они продолжили возмущаться, они продолжили вот какими-то образами, скажем, выражать свое недовольство. Это ненормально. И поэтому, когда Бог увидел, что близкие теперь заговорили, и претензии какие-то вообще непутевые даже претензии, ни гроша не стоящие малого, то он говорит, и тем более еще и претензия, что типа, имей в виду, у нас с Богом тоже хорошее отношение, классное отношение, не только с тобой. То есть, он тоже наш друг. И вот здесь Бог вынужден был заговорить. Во-первых, он услышал, а второе написано дальше. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме. Обратите внимание, что вот этот вопрос очень интересно представлен. Внезапно. То есть, почему так написано? Потому что сразу Господь отреагировал. Такие вещи нельзя отпускать, чтобы они, знаете, дрейфовали там потихоньку. И что он говорит? «Выйдите все трое к скинии собрания». И вышли все трое. «И сошел Господь в облачном столбе, и столпе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. И сказал: слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моему».

устами к устам говорю я с ним. И явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» Интересно, да, Бог выделил. Они пытались смазать, вот выровнять, подстричь. Вы знаете, сегодня очень многие люди это делают. Они всем видом показывают, да ты никто, да ничего ты там не добился, да ничего ты там такого значимого не сделал для нас. Это греховная природа, потому что божественная природа, она всегда будет говорить, ты большой молодец, посмотри, как ты хорошо для своей семьи сделал, какой ты порядок навел, какой ты хороший работник, какой ты честный. А все остальные, знаете, вот такие мелкие люди, они, как правило, всегда придираются. И даже когда все прекрасно, и все счастливы, все равно он будет несчастлив, потому что он придумает что-нибудь. Он скажет, да это у него случайно получилось, а вы прям там восхищаетесь. Вот поэтому Господь говорит, смотрите, есть просто пророки, но не так с Моисеем. Он верен. А ты, Аарон, не верен. Потому что когда Моисей был у меня на горе, кто сделал этого литого тельца? Ты тоже попытался сделать вид, что народ, вот это и есть тактика, когда человек не несет на себе ответственность, как Моисей. Когда Бог говорит, отойди, я истреблю народ. Моисей говорит, тогда и меня истреби. А здесь наоборот, он говорит, я-то ни при чем, мой народ, посмотри, вот они. И телец вышел случайно, смотри, какая-то мистика в этом есть. Эту мистику Моисей стер в порошок и выкинул в реку, мистику. И вот после этого он говорит, он верен во всем дому моему. То есть он каждое слово мое слушает. А я с ним устами к устам говорю. И 9 стих говорит, и воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. Знаете, такое сказывается впечатление, складывается, что он как бы обиделся, да, то есть, ты говоришь, что ты мои друзья, да, что вы со мной близки, я с вами тоже говорю. Но как вы можете говорить между собой, когда я и с тобой говорю, и теперь ты этого кусаешь? Ну разве так можно? Вот этот элемент, то, чего сегодня почти нигде не звучит, элемент семьи. Когда дети не имеют права морального позорить свою семью плохим поведением, дурной репутацией. Когда жены должны быть охранительницами своего семейного очага, а не рассказывать всем подряд, а мой такой, а мой сегодня выдал, а мой вчера сказал, и все знают, чем там живет твой. Ты не будешь его уважать, потому что ты его уже унизила. И поэтому посмотрите, как он здесь пресекает, и он отошел, Бог отошел. И что это значит, отошел Бог? Облако отошло от скинии. Вы слышите, Бог как бы свое присутствие забрал. И что происходит? И вот Мариам покрылась проказой, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею, «Господин мой!» Вы слышите теперь, какое отношение? Не просто братан там, да, или там еще какой-нибудь человек. Он говорит, «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили». А вопрос, а какой заповедью они согрешили? Но 9-й, как минимум, потому что это лжесвидетельство. Более того, они украли у него авторитет. Они хотели этот авторитет уничтожить. То есть смазать все доброе. Ну, а кому понравится? Кто будет уважать человека, который жену неправильную держит, как говорят, знаете, в селах? Который, скажем, вообще все делает не так. И не такой он-то и главный. И когда дойдет до серьезного вопроса, они как его собираются решать, если нет главного? Вот и получается, Христос не просто так сказал в Новом Завете, «Поражу пастыря, рассеются овцы». Такая тактика дьявола. Вот почему сегодня отцов мало так именно в семьях, потому что одиноких мужчин, полно, в разводе полно. Развестись много ума не надо. А вот остаться отцом, мужем, претерпеть вот это все, да, скажем, и потом продолжить любить того единственного человека, которого ты выбрал, это большое искусство. И поэтому мы здесь находим, что он говорит, мы поступили глупо, мы согрешили. Конечно, Моисей, прости, да? И теперь говорит, не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела. И написано, возопил Моисей Господу, говоря, Боже, исцели ее. В оригинале написано, что он закричал к Богу, исцели ее. Вы слышите, вот как ведет себя кроткий человек. Он не говорит, так тебе и надо, Мариам. В следующий раз будешь держать язык за зубами. За своим мужем смотри. В свою семью, своих детей воспитывайте. А в мою не лезьте. Знаете, как часто мы это слышим? А он говорит, Господу, кричит на Бога. То есть он говорит, Господи, исцели ее. Это говорит...

очень много о Моисее. Кстати, интересная вещь, что когда мы в Новом Завете читаем про... Помните, Христос говорит, что ты говоришь ближнему твоему? Вынь сучок из глаза твоего, а бревна в своем глазу не замечаешь. Какая потрясающая иллюстрация. То есть, имея свои проблемы, огромные проблемы, люди очень часто лезут в чужую семью. И мы возмущаем, почему он лезет в мою семью? Почему он вмешивается? Что не так? Кому какое дело? Да, и так далее. А вот именно от этого, от греха. Поэтому нам нужно покаяние. Мужчинам покаяться, женщинам покаяться. И тогда будет совершенно другая жизнь, другое отношение. Кстати, я нашел одну интересную раввинистическую заметку. От отца ребенок получает белое, из которого формируются кости, сухожилия, ногти, головной мозг, белки глаз. От матери он получает красное, из которого формируется кожа, плоть, кровь, волосы, зрачки глаз. Получается, что отец и мать наделяют ребенка каждый пятью качествами. А о святом, который Господь, да, говорится, что он дает ребенку руах или дух, эмоциональный интеллект души, нишама, интеллектуальный аспект души, черты лица, способность видеть, слышать, говорить и способность ходить, знания, понимание и мудрость. И вот этот один раввин заявляет, что отец и мать дают ребенку по пять качеств, то есть кости там и плоть, а Отец Всевышний дает 10 качеств. Итого, получается, он дает больше в два раза, чем каждый из них мог бы дать. Все вместе это дает большую полноту. Таким образом, мы можем понимать, почему Аарон говорит: Моисей, сделай так, чтобы она не была как мертворожденный. То есть она-то будет жить, но она лишена того, кем она должна быть. И что происходит, да, здесь? И возопил Моисей Господу, говоря: Боже, исцели ее. Еще раз повторяю, в оригинале написано «закричал». Моисей – заступник. Вот это важно понять. И сказал Господь Моисею: если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли бы была она стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится. И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. Мне понравилось, что здесь представлена идея, что все-таки Господь затронул и сказал житейски. Он говорит: послушай, это не просто мелочь, это серьезное дело. Если бы отец серьезно выругал свою дочь, и, кстати, разные есть мнения, что значит плюнул ей в лицо, это значит очень серьезное негодование, то она не могла сказать: ой, ну все, извините, простите, все хорошо. Кстати, о блудницах сказано, да, она поела, вытерла рот и говорит: а что, я ничего плохого не сделала. Она должна была 7 дней чувствовать на себе эту проблему. И вот здесь как раз-таки мы видим, что Господь говорит: так бы было, да, вот пусть она 7 дней посидит. Хотя, опять же, раввинистическая традиция говорит, что она должна была бы стыдиться 14 дней. Но все-таки Бог смилостивился и как бы в половину наказал. И 7 дней все говорили только про Мариам. 7 дней это была звезда. Это все только игра. Почему мы не идем? Мариам ждем. А что она сделала? А она против Моисея пошла. Ух ты! И таким образом Бог показал: да, я всех люблю, но на некоторые вещи я отделяю специальных людей. Для того, чтобы народ вести, Моисей, чтобы скинию красиво построить, Веселил, чтобы войны вести Господни, Давид, чтобы мудростью делиться, будет Соломон, чтобы обо мне говорили, это будут пророки. И поэтому, когда люди забывают эти границы, они попадают в серьезную проблему. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы сделали серьезные выводы из этой главы, очень поучительной главы, потрясающей главы, чтобы мы больше учились кротости. Да, кто-то скажет, сегодня это не модно. Вы знаете, многое сегодня не в моде, но это не значит, что этого нельзя делать. Это Божья заповедь, блаженны кроткие. Давайте будем стремиться быть похожими на Иисуса. Давайте меньше совать свой нос в чужие дела. Давайте, если даже мы увидим проблему в чьей-то семье, сделаем все со своей стороны, чтобы эта проблема уменьшилась, а не наоборот драматизировать. Пусть Господь нас благословит быть похожими на Него, самого на Иисуса, который есть миротворец. Давайте об этом помолимся. Отец Небесный, благодарны Тебе за это слово, благодарны за эту историю, за это поучение, которое мы находим здесь. Помоги нам научиться правильно строить отношения со своими близкими, с родственниками, дорожить теми, кто рядом, и беречь их доброе имя и репутацию. Сохрани от критики, сохрани от зла, и пусть Господь Твое имя прославится в жизни абсолютно каждого человека, чтобы было больше спасенных, чтобы сегодня люди приняли это решение.

0: решение, что я не буду себя так вести, я не буду завидовать, я буду жить по-другому. В своей семье, со своими родными и с теми, кто поставлен тобою на ответственное служение. Тебе честь и хвала великому Богу. Аминь.
1: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.
2: Неконтролируемое и разрушительное. Агрессия портит жизнь и самому агрессору, и его жертве. Как понять, что перед нами агрессор? И как распознать патологическую агрессию? Какой должна быть профилактика агрессии? Мы продолжаем разговор об агрессии. На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Андрей Викторович Довгель. Здравствуйте, Андрей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: Ну, в общем-то, мы в прошлой программе говорили об агрессии, но так получилось, что нам времени на эту тему не хватило. И сейчас, собственно, ну, наверное, правильно будет какие-то практические вещи обсудить. Вот что делать с гневом, чтобы он не переходил в агрессию? Как реагировать на агрессию другого человека? Ну и, наконец, ну, в общем-то, не секрет, что иногда агрессия – это просто, ну, это болезнь определенная. Угу. Вот.
3: Я бы начал с того, что предложил бы, так как самая болезненная форма агрессии, они происходят в семье, посмотреть на те критерии или маркеры агрессии или агрессора, которые можно заметить до того, как отношения начнутся. Понятно, что когда мы ходим по улице, там где-то какой-то хулиган, не дай бог, там встретился, что-то, ну, это такое редко и трудно прогнозируемое.
2: То есть мы сразу говорим о патологической агрессии, о чем-то, что является, ну...
3: Да, что является, ну, скажем, уже исключительной какой-то ситуацией. Хотя, скажем-то, тут очень тоже такие границы достаточно туманные. Но агрессия, либо абьюз, еще один термин, да, который сейчас очень популярен, вот носителя такого рода деструктивного поведения на самом деле можно увидеть. Конечно, когда мы говорим об отношениях, то есть о взаимоотношениях парня-девушки, мужа и жены, да, вот очень важно в момент знакомства вот понимать вот эти красные линии или маркеры, потому что, ну, потом уже все будет гораздо сложнее, гораздо болезненнее. И вот на моменте знакомства, встреч, во-первых, ну, если это процесс ухаживания, он должен быть достаточно долгим, чтобы рассмотреть, увидеть пугающие элементы, если они есть элементы поведения.
2: А это вообще возможно? Потому что, ну, как правило, все-таки, когда молодые люди начинают встречаться, там, в общем-то, гормональный фон, там определенные ожидания, там, ну, вот все это вместе.
3: Ну, наверное, стоит проговорить для тех, кто сможет. Потому что, на самом деле, есть те, кто могут анализировать. Я консультирую пары, действительно, есть разный уровень восторженности. Вот. Но все-таки хотя бы для тех, ну, если ребята проходят консультации пасторские, да, то там уже все равно больше уровень осмысленности, да, и как бы все равно уже есть какой-то анализ происходящего. Вот. Ну, возможно, это кому-то поможет. Так вот, есть два четких признака вот носители абьюзивных отношений. Первое...
2: Я прошу прощения, все-таки вставлю, прежде чем дальше пойдем. Ага. Получается, что, наверное, должны быть все-таки кто-то, люди еще, помимо вот этих вот, вот этой, ну, возможной будущей пары, которые бы со стороны понаблюдали друг за другом, как мне кажется, для того, чтобы просто в случае каких-то опасений предупредить о них.
3: Ну, это очень хорошо, если есть такая возможность, что если есть еще, скажем, те, которые... Ну да, это, скажем, да, наверное, эти признаки будут полезны даже для человека, наблюдающего со стороны ситуацию, чтобы понимать, ага, вот это вот звоночек, и на него нужно как-то реагировать. Вот, и первый звоночек, всегда агрессор или абьюзер, он будет ограничивать свою жертву в контактах. То есть контролировать, с кем встречается, ограничивать путь. С этими не надо встречаться, с этим не надо говорить, куда мы едем. То есть вот такое ограничение. Это вот первый такой очень явный звоночек. Второй момент, он уже более болезненный, более нездоровый, но его почему-то, особенно девушки, как-то сносят, когда не стоило бы игнорировать. Это момент, когда молодой человек прилюдно при других людях начинает как-то высмеивать, говорить о каких-то недостатках своей девушки. Это второй звоночек. И вот этих два фактора, они кажутся, ну, как бы, ну, не очень-то важны. Но на самом деле это почти 100% вероятность, что человек, который допускает такое поведение сейчас, следующим его шагом будет физическое насилие. То есть это надо четко отслеживать. И очень ставить такие твердые, ну, как бы, границы. Вообще умение ставить границы правильное, это тоже отдельное искусство и умение. То есть нужно ставить границы, с каким тоном со мной нельзя разговаривать. Да? Это, причем я говорю, это на моменте ухаживания и встреч, потому что в семье уже это все поздно. Нужно до этого, потому что потом исправлять часто бывает просто невозможным. Поэтому, если есть элементы деструктивного отношения, которые вы видите, то есть вас ограничивают в ваших желаниях с кем-то встречаться, с кем-то разговаривать, вас прилюдно высмеивают, там, как-то оскорбляют, это пока маленькие штрихи к вот определенной уже цели.
2: Ну, то есть, по сути, вас ставят уже в подчиненное положение, что вас можно как-то вот таким образом воспитывать, вас можно от вас
3: контролировать.
2: Требовать, контролировать.
3: Контролировать, потому что насилие, оно связано вот с этим вот супер или гиперконтролем, гипер таким подавлением человека. Оно начинается вот с этих моментов, а закончится обязательно насилие. И вот как бы момент, который тоже вы заявили в начале программы, что же делать, когда происходит уже насилие, когда происходит агрессия физическая, и вот точно что не нужно сделать, замалчивать это или делать вид, что ничего не произошло. Потому что обычно вот насилие, оно раскручивается по спирали. То есть вот тем небольшие вещи, там ограничение контактов, насмешки, потом, не дай бог, да, побои, произошел какой-то инцидент, классический агрессор после этого прибежит извиняться, принесет цветов, конфет шоколадных, скажет «извини, это вот просто было там, плохое настроение, там, без попутал, там еще что-то». И потом все равно идет на второй
2: то
3: венок.
2: То есть некоторая цикличность вот этих
3: 100%
2: вот...
3: 100% она циклична.
2: То есть есть какой-то рост агрессии, потом идет откат.
3: Да.
2: Но это почти гарантия того, ну, то есть отсутствие реакции, это почти гарантия того, что это повторится снова.
3: Я вам хочу сказать, что даже если будет реакция, скорее всего, что повторится. Здесь мы подходим к трагедии. Ну, это мой личный опыт, и он, в общем-то, основан не только на опыте, но каких-то там, не знаю, исследованиях, материалах, которые я изучал. Но когда человек проходит стадию физического насилия, как правило, это уже точка невозврата. Что само по себе это не рассосется.
2: То есть нужно рвать отношения.
3: Это патология. То есть физическое насилие – это патология. То есть в разуме нормального, здорового мужчины есть прошивка базовая. Там детей, женщин, на них нельзя поднимать руку. Если эта прошивка испорчена, она сама по себе не восстановится.
2: Ой, я бы сказал, что тогда у нас в стране с этим вообще проблема.
3: Проблема.
2: Потому что где-то в половине семей, по отношению к женщине от мужчин, может быть, и есть это табу, а по отношению физического наказания детей...
3: Здесь, знаете, пока я говорю там к ребенку, даже не к своему, а вот обидеть слабого, даже животное. Ага. То есть вот это я имею в виду. То есть сейчас мы не про воспитательные методы, здесь перегибы есть. Это немножко другое. Но я к чему? Что если физическое насилие по отношению к женщине происходит, то есть ее ударили, это не случайность. Вот здесь как бы очень важно понять, что первое будет большое очень желание внутри вот этого женщины, которая, это шок, это переживание. Мне известны случаи, когда такое происходило через 2 недели после свадьбы, и у девушки просто гамма таких чувств, эмоций, боли, и самое главное, что вот превалирующий как бы такой вопрос, а что я сделал неправильно, может быть,

Ну, я просто не буду этого делать, и меня не будут бить. Будут. Потому что это психопат. И его действия, они не обусловлены тем, что вы что-то сделали неправильно. Это очень важный момент, потому что, к сожалению, я знаю истории, которые длятся десятилетиями. Людей, которые вот они живут вот в этом цикле. Насилие, прощение, опять какие-то мелкие-мелкие шажки, опять насилие, опять вот там.

0: она сознательно становится вот этой вот жертвой? Ну, или...
1: ну, это, да, это большая проблема, потому что человек ну, не просто так там рождается жертвой. Это роль, которая отыграна в семье предыдущей. Да? То есть человек уже в семье, он мог, его могли там не бить, но был он, скажем, всегда виновником всех проблем. Да? Ребенок, часто его делают из него виновника всех проблем. Даже семейных конфликтов. Отец с мамой ругаются, и потом ребенок вдруг понимает, а иногда до него доносит, что это из-за тебя мы ругаемся. И он с этим комплексом жертвы живет. То есть это формируется в семье. Да, действительно. И это можно преодолеть, на самом деле. То есть жертва не обязательно всегда быть жертвой, но это подразумевает определенную работу, определенное восстановление.
0: А преодолеть, вот еще раз, я просто задам уже вопрос, я раньше спросил, что делать вот конкретно в такой ситуации семейного насилия, когда вот это насилие произошло, но еще вроде как бы это произошло там первый раз или как, что делать? Рвать отношения сейчас? Разводиться?
1: Обеспечить безопасность. Первое, что должно быть сделано, это обеспечена безопасность.
0: Как?
1: Разъехаться. Разъехаться. Знаете...
0: Ну, тут ведь момент-то в следующем. Разъехались.
1: Очень часто здесь, кстати, большая сложность. Это легко сказать, а куда уехать? Кто поддержит?
0: Да,
1: за какие денежки жить?
0: Да, но я даже так. Вот разъехались, а дальше-то что? То есть разъехались для того, чтобы развестись и полностью разорвать отношения? Или разъехались, подразумевая, что ну просто надо получить, чтобы человек осознал полностью?
1: Получить – плохая история. Вот с этими всеми поучениями – это плохая история. К сожалению, в моем багаже опыта нету, скажем, вот такой истории, когда человек бил жену и перестал. Вот, не знаю, покаялся. Это может быть... Какие истории есть? Человек до церкви, они жили какой-то, да, вот в неправильной вот этой системе, приходили ко Христу, каялся он, каялась она, начинала жизнь, и больше насилия не повторялось. Такие истории знаю. Но истории, когда люди уже, будучи христианами, к сожалению, такое тоже происходит. И там проявляется насилие в семье, вот там какого-то, не знаю, освобождения от этого, там действительно должно произойти освобождение. По моему убеждению, я не знаю, прав ли я или нет, не берусь как бы ставить на себе, ну, говорить как там истина в последней инстанции, но по моему пониманию, что вот причиной вот такого патологического поведения, насилия, она лежит за пределами человеческой психики. То есть человек уже находится под демоническим влиянием. И здесь вопрос, чтобы насилие было остановлено, это вопрос уже вывести человека из-под этого демонического влияния. Это немножко уже другая задача. Но пока человек находится под этим влиянием, находиться с ним небезопасно.
0: Но некоторые считают, что ну, я спасу его.
1: Да.
0: Я своим отношением, я своей любовью, в конце концов, может быть, какими-то жесткими действиями, я его спасу. Я освобожу его вот от этого, ну, от этой болезни.
1: Ну, освободить может только Иисус Христос. Бог может сделать чудо. Но задача человека, как мне кажется, в такой ситуации женщины, это обеспечить свою безопасность и безопасность детей. Вот когда эта безопасность обеспечена, тогда дальше. Можешь спасать, можешь молиться, можешь... Никто не запрещает там как-то контактировать, но в условиях безопасности.
0: То есть не оставаться наедине,
1: нет,
0: не оставлять наедине с ним детей.
1: И смотрите, здесь очень важна задача церкви понимать вот эту проблематику. У меня реально была история, когда женщина рассказывала, что это христианская семья, дети, и муж вот внешне примерный христианин. Никаких проблем там ни в церкви, к нему вопросов не было. Но когда приходил домой, ну, то, что называется, зверел, избивал жену, избивал детей, избивал в кровь. И когда она обращалась в церкви о помощи, то церковь не готова была верить, что такое происходит. И вот здесь еще момент такой, нам понимать, что это, к сожалению, печальная реальность греха, в которой мы живем, и мы должны очень внимательно и очень, что называется, оперативно реагировать на это. Людям нужна помощь.
0: Может ли церковь в данном случае помочь? Может быть, тут ситуация уже такая, что тут должно и государство вмешаться?
1: Возможно, и государство.

0: государство, если там состав преступления, но я имею в виду помочь, это поддержать человека, помочь иногда физически, укрыть, поддержать финансово, то есть принять участие в жизни. Не отмахиваться, что вы там типа сами разберетесь. Нет, это очень серьезный случай. К сожалению, мы живем в мире, где есть грех, зло, и он присутствует во всех сферах нашей жизни, он проникает, зло проникает в церковь, мы боремся с ним, и мы не можем сейчас закрывать глаза и говорить, что, ну, как бы этого нет. Это есть. Но есть и любящий Бог, который дает свою силу, дает свое действие Духа Святого, дает разум, дает мудрость. И в каждой самой критической и сложной ситуации мы можем быть уверены, что Бог на нашей стороне, и Он даст мудрость, средства и возможности быть защищенными от зла.
1: То есть, получается...
0: Но нам должны, мы должны быть соработниками этого процесса.
1: Правильно ли? Я понял. Первое. Ни в коем случае нельзя закрывать глаза на признаки,
0: да.
1: Даже не прямые проявления, а признаки возможного абьюза или патологической агрессии.
0: Это чрезвычайно важно.
1: Первое.
0: Да.
1: Второе. Если эти признаки есть, значит, необходимо как можно быстрее принять меры безопасности. То есть разделить, обеспечить невозможность встречи наедине между агрессором и жертвой. Вот. И помочь в данном случае жертве обеспечить вот эту вот, некоторую независимость. Только после этого можно уже говорить о том, как же бороться, или как помочь самому, собственно, агрессору, абьюзеру и так далее. И вообще говоря, готов ли он к тому, чтобы ему кто-то помогал.
0: Да. Совершенно верно. Дай Бог нам так мудрости действовать и во всех этих случаях. Вообще, дай Бог, чтобы... не было этих поводов, применять эти знания, но жизнь показывает, что рано или поздно нужно помогать, нужно поддерживать, нужно участвовать в жизни других людей, и гнев, как начальная стадия агрессии, это то, что Бог помогает нам все-таки пережить с ним, не переводя в другие какие-то формы. Поэтому, если вам плохо, если вам тяжело, если вы возмущены, вспыльчивы, идите к Богу с этими проблемами, просите исцеления и помощи. Бог обязательно поможет. Если же вы стали жертвой агрессии, если вы переживаете тяжелые времена, Бог не оставит вас в этом тяжелом состоянии. Церковь Божья поможет. Все равно найдутся люди, которые поддержат, подскажут, но вы не должны замалчивать, не должны оставаться один на один с агрессией другого человека. Говорите об этом, ищите и отворят, стучите и откроют вам. Поэтому Бог пусть поможет и сохранит, конечно.
1: Спасибо большое, Андрей Викторович. Дорогие друзья, если вы узнали признаки своей ситуации жизненной, то мы надеемся, что этот наш разговор вам поможет преодолеть и освободиться от последствий агрессии. Всего доброго. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

Некоторые люди думают, что верующий человек – это человек с опущенными плечами, с потухшим взглядом, но это не так. Верующему человеку

человеку, своему дитя, Господь подарил прощение во Христе, силу во Христе, надежду во Христе. И через свое слово Господь говорит: радуйтесь, всегда радуйтесь, потому что что бы ни происходило с нами в жизни, все содействует нам ко благу. Где-то я слышала такое выражение: если в твоем сердце поселился Христос, не забудь об этом сообщить своему лицу.

Здравствуйте. В книге Второзакония записаны такие слова. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Бог един, но в то же время Он в трех лицах. Нет ли здесь противоречия, что

0: Что значат эти слова? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Алексей Александрович Бритов. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада видеть вас в нашей студии. Итак, вот текст о том, что Бог един, он упомянут в Библии, и не единожды, я бы сказала, да. В то же время мы знаем, что есть Иисус Христос, есть и Дух Святой, есть и Бог Отец. Мы знаем о триединстве Бога. Нет ли здесь противоречия? Как разрешить это противоречие? Как понять?
1: Да. Действительно, текст, который вы упомянули, это, пожалуй, самый часто произносимый текст. Это молитва «Шма Исраэль». И звучит она «Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». Каждый благочестивый иудей должен ее каждый день произносить, напоминая себе о единстве Божьем. И заповедь «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим» — это тоже первая заповедь закона Божьего. И считается, что в Ветхом Завете о Троице, о Триединстве Божием как будто бы ничего и не сказано. А только в новозаветных апостольских посланиях, в Евангелиях мы сталкиваемся вот с этой концепцией Триединства Божия. На самом деле это не так. И сегодня мы прочитаем с вами в Священном Писании одну яркую историю, которая послужила, кстати, поводом к написанию известной картины или иконы Троицы Андрея Рублева. Я думаю, что многие из вас видели, как это выглядит. И вдохновило его на написание этого произведения события, которые произошли когда-то с пророком Авраамом. И записана эта история в книге «Бытие» в 18 главе. И мы с вами прочтем тексты с 1 по 8. «Бытие», 18 глава. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: Владыка, если я обрел благоговение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдете в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Скорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Кто явился Аврааму? О чем сказано? Как сказано? У дубравы Мамре.
0: Три мужчины явились.
1: Три мужчины.
0: Да.
1: А если прочитать самый первый текст с самого начала, и явился ему Господь, сказано,
0: да,
1: у дубравы Мамре. Это потом уже сказано, что было три мужчины. А сказано в самом начале: явился ему Господь. И в оригинале Священного Писания слово «Господь» переведено с древнееврейского слова, которое выражено четырьмя согласными буквами «йод-гей, вав-гей», которое переводится и прочитывается еще как «Яхве» или «Иегова», так называемый тетраграмматон. То есть это имя Бога Всевышнего. Ему явился сам Всевышний Господь. Поднял он очи и увидел, как вы уже правильно сказали, троих мужей. А при этом сказано, что явился ему Яхве или Иегова. И интересен тот факт, что Авраам обращается к этому существу, к этому Йод-Гей-Вав-Гей, к Яхве, то в единственном числе, он пишет «Владыка Господи», то во множественном числе «Омоют ноги ваши», «Пойдите отдохните», «Подкрепите» и так далее. – И в оригинале это очень четко прослеживается.

0: Он обращается к нему то в единственном числе, то во множественном. Угу. И это напоминает и точно отражает содержание текста оригинала. И это напоминает то, как описан Бог в самом начале творения. «И сказал Бог», единственное число, «сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». То есть в единственном числе Бог «сотворим по подобию нашему». И тут то же самое. «То он обращается к нему, Владыка Господи, то омоют ноги ваши, пойдите отдохните, подкрепите сердца». Итак, явился Иегова или Яхве, а увидел Авраам троих мужей. Как это понимать?
1: Ну, то есть они имели вид людей обычных, может быть, странствующих в пустыне. Не какие-то существа небесные, непонятные. Три мужчины.
0: Вообще Бог есть дух. И это духовная личность, и увидеть его невозможно. Но когда он хочет явить себя кому-то, он в каком-то образе является. И здесь он явился в образе троих мужей.
1: Да, а мне интересно, что вообще Авраам сразу понял, кто это. Он вроде, да, странники-то надо угостить по восточным обычаям как-то, но он понял, что это не просто странник.
0: Он его называет Владыка Господи, и в оригинале он называет его Яхве, Иегова. Он понимает, кто к нему пришел. Вот. В современном понимании, толковании есть такое мнение, что, возможно, один из них был сам Бог, и сопровождали его два ангела. И действительно, это очень распространенное толкование. И дальше, когда мы читаем в 19 главе, мы видим, что эти два ангела потом пошли в Содом. Да? То есть они названы действительно ангелами, сопровождающие. Вот двое из них названы ангелами. Но значит ли это, что если они названы ангелами, Бог не мог явиться в трех лицах? Дело в том, что в Библии очень часто Бог называется ангелом. Вы встречали когда-нибудь такие места, где Бог назван ангелом?
1: Ну вот сейчас не вспомню. Помню, конечно, во многих, ну там пророком являлись, патриархом, ангел Господень. Ангел Господень, по-моему, как раз и вывел из Содома Лота его семью.
0: Вот это вот как раз они, двое этих, да.
1: И, ну вот так, чтобы Бог это ангел Господень, мы как бы только догадываемся, что, наверное, это был Бог.
0: Ага, а вот давайте прочитаем несколько текстов, где точно сказано, что ангел это и есть Бог, да, в определенных местах. Например, кто явился Моисею в пламени горящего куста? Помните историю о неопалимой купине, когда Господь явился ему в пламени горящего куста? Мы понимаем, что Бог ему явился, да, и в Священном Писании это сказано. А давайте прочитаем. Исход, 3 глава, тексты со 2 по 6. Книга Исход, 3 глава, тексты со 2 по 6. Исход, 3 глава, тексты со 2 по 6. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста. И сказал: «Моисей, Моисей». Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Во втором тексте мы видим, явился ему ангел Господень, в пламени огня из среды тернового куста. А дальше несколько раз повторяется, что это Бог, Бог Авраама, Исаака и Якова. И он снял обувь свою, да, и закрыл лицо, потому что боялся смотреть на Бога. И 14 текст давайте здесь еще прочтем. «Бог сказал Моисею: „Я есть сущий“. И сказал: „Так скажи сынам Израилем: „Сущий послал меня к вам“». И вот это имя Бога, Сущий, да, оно и выражено в тетраграмматоне. Йод-гей, вав-гей. Сущий, вечно существующий. Да, то есть это...
1: А это случайно не та фраза, которая, кажется, значит: «Я тот, кто... Я есть тот, кто я есть».
0: Да, и это... Так себя Бог тоже называет.

0: альфа и омега, начало и конец, первый и последний. И это все показывает вечное существование Бога. И вот в слове «сущий» как раз попытка передать глагол «быть» сразу в трех формах. В трех временах – в прошлом, настоящем и будущем. Эта грамматическая форма, она называется в грамматике древнееврейского языка каузатив, когда мы говорим «я был», «я есть» и «я буду», то есть «сущий», «вечно существующий». Вот кто явился Аврааму, Моисею, прощения, в горящем кусте. Но второй текст говорит «явился ему ангел Господень». Понимаете? То есть Священное Писание называет Бога ангелом. Часто такое встречается. Дальше. Мученик Стефан. Это уже из Нового Завета. Первый мученик христианский, когда его побивали камнями. Он вдруг увидел отверзшееся небо и увидел того, как раз, кто явился Моисею в пламени горящего куста. И кто назван ангелом Господним. Давайте прочитаем книгу «Деяния апостолов», 7 глава, текст 30. Деяния апостолов, 7 глава, текст 30. «По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господа». И 38 текст. «Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам». То есть этим ангелом Господним назван Иисус Христос, который был в пустыне с Моисеем, которого он видел в горящем кусте, скрижали, который передал Моисею. Да? По словам Стефана, это был ангел Господний, и он отождествляет его с Иисусом Христом.
1: А это проповедь Стефана, да?
0: Да.
1: Стефан говорит.
0: Да, это слова Стефана. Речь Стефана, перед самоубиением, да, перед смертью.
1: Интересно. Вот у меня такое ощущение, все-таки я не знаю, правильно оно или нет, как будто бы люди боятся сказать «мне Бог явился» или «ему явился Бог». И они, чтобы немножечко как смягчить, говорят, это был ангел Господень. Ну, то есть, потому что это как-то слишком большая претензия, такая честь. Тебе явился Бог, ангел явился. Ангел же все-таки пониже рангом, так скажем, да? И как будто бы вот это так.
0: Все бы...
1: Могу ошибаться.
0: Да, можно так интерпретировать, если бы в тех же самых текстах не говорился, что это Бог. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Да. И мы видим у Дубравы Мамре, он также обращается к ним, владыка Господа, Господи, и называет во множественном числе. В 19 главе двое из них названы ангелами. В горящем кусте явился ангел Господень, потом сказал, что это сущий, вечный Бог. Давайте еще прочитаем два текста. Исход, 19 глава, текст 24 вначале прочтем.
1: Еще раз, исход, какая глава?
0: 19 глава, текст 24. «И Господь, написано, сказал ему, пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон и священники и народ, и да не порываются восходить Господу, чтобы не поразил их». Это 19 глава, текст 24, сказано, что Господь сказал ему. А в 20 главе, 22 тексте сказано: «И сказал Господь Моисею, так скажи сынам Израилевым, вы видели, как я с неба говорил вам». Ясно сказано, что с Моисеем общался сам Господь. Но Стефан говорит, ангел Господень общался с Моисеем, понимаете? Тут четко написано «сам Господь», в других местах сказано «ангел Господень». И для иудеев времен Христа это не было проблемой, потому что Бог в Священном Писании часто называется ангелом Господним. И их понимание тогда, слушай, Израиль, Господь, Бог твой, Господь един есть, сильно отличалось от того понимания, которое существует в современном иудаизме, который, будучи охвачен в свое время антихристианской реакцией, утратил истинное понимание единства Божия, которое выражается именно в триединстве. И это триединство показано в Писании, и особенно хорошо оно явлено в переводах Священного Писания на арамейский язык, так называемых торгумах. Давайте мы с вами посмотрим, что такое торгумы. Это перевод Священного Писания на арамейский язык. Для чего они возникли? После Вавилонского пленения иудеи уже не говорили

0: на своем родном древнееврейском языке. Даже Иисус Христос во время своей жизни на земле говорил уже на арамейском языке. Это родственные языки, очень похожие, но тем не менее они отличаются все-таки друг от друга. И для того, чтобы народ лучше понимал Священное Писание, после Вавилонского пленения были сделаны многие переводы Священного Писания на арамейский язык. Они называются таргумы. И создавались они еще в дохристианскую эпоху, естественно. И тогда иудаизм, как мы сказали, еще не был охвачен антихристианской реакцией. Они передавали смысл так, как он был явлен в Священном Писании. Еще не было нужды бороться с пониманием Троицы, бороться с пониманием божественности Христа у иудеев. Они понимали Ветхий Завет так, как изначально он был дан Богом, и этот смысл в торгумах, он явлен. И вот цель переводчиков была не только сохранить текст Писания, но и наиболее точно передать истинный смысл. Поэтому торгумы, они иногда представляют собой даже не перевод, а парафраз. С уточнениями, с какими-то, с комментариями, с добавкой смысла, который, возможно, был утрачен в понимании. И вот, например, термин «слово», который мы встречаем в Евангелии от Иоанна, в первой главе, первом тексте, в начале было слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. Некоторые исследователи считают, что Иоанн апеллирует здесь к греческому понятию Бога Логоса, Бога Слова. Но Иоанн был простым рыбаком. Я думаю, вряд ли он был знаком с греческим понятием, вот таким философским, да, Бога Логоса. Но вот с торгумами-то он точно был знаком, с переводом Священного Писания на на арамейский язык. И слово «мемра» или «слово», да, по-арамейски, встречается в торгумах около 600 раз. И оно означает слово, мемра, около 600 раз. И в основном там, где описаны явления Бога, так называемая теофания, когда Бог являлся...
1: Богоявление,
0: да, когда Бог являлся людям. Давайте приведем несколько примеров. На экране наши телезрители будут видеть текст, как он передан у нас в нашей современной Библии, а я буду говорить, как это передано в торгумах, как это уточнено в арамейском переводе Священного Писания. Например, книга «Бытие», 1 глава, текст 27. «Бытие» 1.27. Вы можете видеть на экране, как этот текст передан в Библии. А в палестинском торгуме, например, сказано «Мемра Господа создал человека». Не Бог создал, а уточнено, Словом Божиим создан человек, или мемра Господа создал человека. Далее, Бытие 22 глава, текст 8. Вы можете видеть, как это написано в Библии, а в торгуме сказано, ангел, который явился Аврааму, назван мемра Господа. Далее, в 28 главе книги Бытие, тексты 20 и 21. Бытие 28 глава, текста 20-21, вы можете прочитать на экране, как это звучит в Библии. А вот как сказано в торгуме. «Если мемра Господа будет со мной», и далее, «тогда будет мемра Господа Богом моим». То есть, «тогда будет слово Господа Богом моим». Еще два примера. Бытие 16 глава, текст 13. Бытие 16 глава, текст 13. В торгуме Агарь называет ангела, явившегося ей в пустыне, мемра Господа, или Слово Божие, который в предыдущем тексте мы прочитали, назван Богом моим.
1: То есть ты Бог, видящий меня?
0: Да, Бог, она говорит мемра Господа. Господа. В торгуме есть такое уточнение. Второзаконие, 33 глава, текст 27. Второзаконие, 33 глава, текст 27. В торгуме передан смысл так. Эти мышцы мемра, через которого мир был сотворен. И этот текст перекликается с Евангелием от Иоанна, первой главой, первым текстом. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и все через него начало быть, что начало быть. И еще один текст для примера. Исход 19 глава, текст 7. В торгуме также сказано «навстречу Слову Господню» или «навстречу мемре Господа». Таким образом, мы видим, что для сознания иудеев времен дохристианских и времен Христа вот эта концепция Слова Божьего, мемры Господа, который такой же, как Бог, но в то же самое время является отдельным,

0: отдельной личностью, она была совершенно ясна и понятна. И часто этот Мемра назван ангелом Божьим, как мы уже привели примеры и прочитали. И в тех же самых текстах назван самим Богом.
1: Ну, то есть, насколько я понимаю, что здесь ключевая мысль, какая весть идет от Бога. И неважно, сам Бог ее напрямую передал или через вестника, через посредника. Но это если очень упрощенно сказать.
0: А если касаться нашей сегодняшней темы, то четко видно, что Бог являлся в виде ангелов, которые также иногда названы Богом, и концепция Слова Божия или Мемры Господа, который тоже назван Богом, мы сейчас еще один важный текст прочитаем, где сказано, что в нем имя мое, говорит Господь, это тоже важно для понимания триединства Божия. Бог, он не монада, он не, не единственный, он триединый. Поэтому и сказано, Господь Бог твой, Господь един. Не один, а един. Слово «един» подразумевает единство нескольких составляющих. И вот еще один важный текст, давайте мы прочтем. Исход, 23 глава, тексты 20 и 21. Исход, 23 глава, текст 20 и 21. «Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя перед лицом его и слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Представляете? Что значит имя Божие? Это как раз сущий, это Йод-Гей, Вав-Гей и Иегова.
1: То есть я – это он.
0: Да.
1: Этот ангел – это я.
0: Это я. У нас одна суть.
1: Ему.
0: У нас одна суть, у нас одна природа. Имя мое в нем. Вы представьте себе только, да? Ангел, а в нем имя Божие. Ангел, который назван именем Божьим Иегова или Яхве. То же самое мы видели у Дубравы Мамре, да, когда ему явились ангелы. Он видит троих и называет их владыка Господи Иегова.
1: Извините, представила такую картину, когда Авраам видит троих и понимает, что один из них Господь, и говорит: «Господь, а эти двое кто?» А Господь ему говорит: «Мы все дела будем обсуждать при них, у меня от них нет секретов».
0: Да.
1: Ну, то есть, как бы немножко вольная такая, как бы позволил себе, но как нам это сложно представить, потому что для нас одна личность – это одна личность. То есть, я не равно мой муж, и я не равно мой ребенок, я не равно моя мама или мой папа. А у Бога какая-то вот, ну, природа непостижимая для нас, непонятная, и вот поэтому происходит то так, то так, то ангел, то Бог, и все вместе одно.
0: Но самое главное, все это написано в Библии. Но, кстати, да, вы, Юлия, да, сами того, может быть, не желая, коснулись важной темы – семьи. То же самое слово «эхад», которое говорит «Господь Бог наш, Господь един» есть, оно используется, когда упоминается семья. «И будут двое, одна плоть». Тоже «эхад» стоит, то же самое слово «единство» нескольких составляющих. И вот как раз пример семьи, когда одна плоть, а в то же время разные личности, оно тоже каким-то образом отдаленно отражать может, да, понимание и природу Бога. Да, несколько личностей, три личности, но единая природа и единый Бог. Не три Бога, но один, триединый Бог. И вот в иудейской традиции до христианской эпохи уже было сформировано понимание, что это уникальная личность, это Мемра или Слово Божие, ангел Господень или сам Господь, это и есть тот самый Мессия, которого они ожидали, который спасет Божий народ. Поэтому и новозаветнее описание Иисуса Христа, как Слово Божьего у Иоанна, да, Мемры, и Сына Божьего, вовсе не вступает в конфликт с понятием единобожия, вот, веры иудейского народа в единобожие. Наоборот, Новый Завет является органичным продолжением этих иудейских представлений о природе Бога и о Мессии. Кто такой Мессия? Но не только Авраам видел Бога. Пророк Исаия видел Бога, Отца, Сына и Святого Духа. И об этом сказано в Священном Писании. Например, в книге пророка Исаии в 6 главе мы видим видение, описано Исаия.

0: Знаменитое видение, когда он увидел Господа, сидящего на престоле своем, высоком и превознесенном. Края рис его наполняли храм и так далее. И вокруг него ангелы славили его и говорили: «Свят, свят, свят» три раза, но един Господь Саваоф. Казалось бы, ну, может, они трижды это прославили одного и то же. Но когда мы читаем уже в Новом Завете о том, что в этом видении Исаия видел Иисуса Христа и слышал голос Святого Духа, мы понимаем, что «свят, свят, свят» относилось к каждому из трех личностей отдельно. В Евангелии от Иоанна в 12 главе, тексты с 39 по 43, сказано о том, что там и Исаия видел Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 12 глава, тексты с 39 по 43. Давайте прочтем. Иоанна, 12 глава, с 39 по 43 текст. «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои, окаменил сердце свое, да не увидит глазами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его, имеется в виду Иисус Христос, и говорил о нем». По контексту мы видим, что это о Христе речь. «Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». То есть здесь Иоанн ссылается на контекст 6 главы книги пророка Исаии, на то самое видение, и говорит: Исаия видел его и славу его. И многие из начальников признали, что это он, обетованный Мессия, Сын Божий, но не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. И еще один текст про Святого Духа. Деяния апостолов, 28 глава. Давайте откроем заключительный текст наш, прочтем. Деяния апостолов, 28 глава, текст из 25 по 27. 28 глава, текст из 25 по 27. «Будучи же несогласны между собою, они уходили». Тогда Павел сказал следующие слова: «Хорошо, Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию». Обратите внимание, да? «Дух Святой сказал через пророка Исаию: „Пойди к народу сему и скажи: слухом слышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их“». Та же самая цитата, и сказано, что сказал ее через Исаию кто? Святой Дух. То есть в этом видении присутствуют все три личности Божества. И Господь Саваоф, Бог Отец, Иисус Христос и Святой Дух. Поэтому ангелы и взывают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». То есть три ангела, явившиеся Аврааму у Дубравы Мамре, названы в Торе именем Иегова, Яхве. И сегодня мы узнали, что в этом нет никакого противоречия и конфликта с учением о единобожии. Исаия видел Бога, и Писание говорит, что он видел Отца, Сына и Святого Духа. И все мы были крещены по повелению Божию во имя Отца и Сына и Святого Духа. И мы верим и исповедуем триединство Божие, как христианское учение об истинном Боге.
1: Это очень интересно, конечно. Бог велик, непостижим, и многого мы не узнаем никогда о Боге, по крайней мере, на этой земле. Но вот все-таки интересно для меня то, что такими разнообразными способами Бог являет себя человеку. Но если ты Бога знаешь, ты понимаешь, что это голос Божий, но ты его в любом случае узнаешь, как бы он тебе ни явился.
0: А мне еще вот важно в этом красота и симфония Ветхого и Нового Завета, когда они связь, не противоречат поэзии, друг другу, а продолжают вот эту мелодию, которая началась там у Дубравы Мамре, она продолжается сквозь все Священное Писание и проходит весь Новый Завет и заканчивается в книге Откровения.
1: Спасибо большое, Алексей Александрович, за эту беседу. Благодарю вас.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

Говоря о жизни Кенесарецкого региона во времена Иисуса Христа, следует заметить, что те, кто хотели сделать серьезное или сколько-нибудь достаточное состояние на рыбной ловле, обзаводились лодками. Это могли позволить себе далеко не все люди. Мы читаем о том, что у Петра была лодка. Это означает, что Петр был преуспевающим рыбаком в те времена. К нему могли наниматься на работу те, у кого не было собственной лодки или хотя бы плота. Воссоздана модель лодки первого века, которой пользовались люди в том регионе. Лодка обычно была оснащена парусом. Парус тоже стоил недешево. Дело в том, что выработка ткани в те времена была достаточно дорогостоящим продуктом. Иногда тряпочка, чтобы занавесить тело раба, стоила дороже, чем сам раб. В Римской империи рабы нередко жили полуногими. К счастью, в районе Генесарета рабов не было. Люди нанимались в батраки. Нанимаясь в батраки, они по древним иудейским законам должны были в 7-й год получить от того, кому они нанимаются, целое приданое, чтобы суметь встать на ноги. Но в эти годы уже не соблюдались древние законы. Бизнес рыбной ловли был не готов к тому, чтобы коррелировать с теми законами о 7-м годе, которые были заповеданы в Торе. Однако занимающиеся обработкой земель пытались соблюдать 7-е годы. В 7-й год земля должна была покоиться. Если доход человека зависел от рыбной ловли, то это был не сезонный доход, а ежедневный. Поэтому в 7-й год не соблюдался большинством рыбаков того региона. Те же крестьяне, которые выращивали виноград или зерновые, были свободны в 7-й год от полевых работ. И, как высчитали ученые, Христос начал свое служение именно в юбилейный год. Может быть, именно поэтому, когда Он проповедует в окрестностях Тивериады, в Капернауме, множество людей на первых порах Его служения слушает Его проповеди. Они свободны от полевых работ. Но рыбаки по-прежнему заняты своим делом. И даже во время проповеди Иисуса Петр моет сети. Лодка в представлении иудеев была образом ковчега. Ковчег, который построил Ной, был первым судном в истории человечества. И это было средством спасения. Иудеи понимали, что ковчег, который построил Ной, был также прообразом того ковчега, на котором во святом святых восседала Шехина. Поэтому обычная рыбацкая лодка была овеяна романтикой этих древних сказаний. Избранные люди в лодке — Ной и его семья. Избранные люди в лодке — Иисус и его ученики. Когда Иисус просит Петра отплыть от берега,

чтобы можно было проповедовать многочисленной толпе, Иисус проповедует с лодки. Это аналогия тому, что произойдет немного позже, когда мощным свидетельством Его любви станет безмолвная проповедь Его тела, распятого за наши грехи на кресте. Когда Господь проповедует с моря, сидя в лодке, Он проповедует милость и проповедует любовь. Милость и любовь в Ветхом Завете Господь проповедовал из среды огня с горы Синай. Терновый куст, лодка, крест — это образы, которые коррелируют между собой. Находясь в бурном море, ученики испытывали страх перед смертью. Лодка не могла спасти их до тех пор, пока рядом не оказался Господь. Спасает не лодка, не крест, спасает Божье присутствие. Если мы поклоняемся кресту, не осознавая, что спасает Божье присутствие, если мы уповаем на лодку или на какое-либо еще средство, не осознавая, что единственным спасительным средством является Божье присутствие, мы превращаемся в идолопоклонников. Фетишизм в христианстве низводит все достижения Духа, все то, что кровью Господа и потом Его Гефсиманской молитвы было добыто для нас, низводит все это до уровня язычества. Когда мы думаем о тех сложных моментах, которые пережил Господь, страдая за нас и пытаясь поднять наше сознание до новых высот, мы оказываемся в положении учеников. Возможно, Петр, занимаясь рыбной ловлей, помнил, что Господь обещал его сделать ловцами человеков. Но вряд ли он осознавал, что это значит. Рыба, которая наиболее распространена в водах Генесарецкого озера, сегодня называется рыбой Петра. Господь однажды дал ему великий улов в начале призвания. Но в конце истории, которая записана в Евангелии от Иоанна, рассказывается о том, что это чудо повторилось. Итак, тем утром, когда Господь второй раз дал Петру грандиозный улов, лодка была ориентирована на Вифсаиду или Капернаум. Это означает, что солнце было справа по борту. Ни один рыбак не будет закидывать сеть с той стороны, откуда светит солнце. Ведь в этом случае рыба увидит сеть, и она моментально уйдет в глубину. Но Господь дает огромный улов. И то, что рыба оказалась пойманной в сети, именно при таких условиях, подтверждает чудо, подтверждает сверхъестественность этого события. Петр, его собратья или любой миссионер становятся ловцами человеков не в силу того, что они умелы, не в силу того, что они расчетливы, но только в силу того, что Господь обеспечивает им этот грандиозный успех. Петр насчитал в своем неводе 153 рыбы. Мы не поймем символики этого числа, если не познакомимся с азами ближневосточной цифрологии. Ближневосточная цифрология известна как сфера знания, которая пользовалась большой популярностью в библейские времена. Она не имеет ничего общего с магией. И, как говорит доктор Дукан, библейская цифрология не имеет отношения к каббалистике. Сам Господь использует идею числа

которое было принято в тех регионах, чтобы сделать понятными те или иные пророчества. Мы утратили эти коды, и поэтому многие библейские пассажи потеряли для нас свою глубину. Цифра 1 связывалась у древних иудеев с идеей многобожия. «Господь Бог един есть».

сказанное в обществе, понималось как достоверное. Два — это минимальное число свидетелей, которое способно убедить судей в спорных ситуациях. Число три понималось как малый круг совершенства. Самая минимальная семья, но полная семья, в которой есть и родители, и дети, это семья из трех человек. Число четыре. Оно несет нагрузку идеи четырех ветров или пространства всей земли. Выражение «четыре ветра» встречается в Писании не раз. Мы видим, что четыре ветра борются на море, когда Даниил видит свое видение. Это означает, что борьба идет во всем мире. Или, например, все цифры, которые кратны четырем, несут идею пространства. Скажем, в Откровении в 19 главе сказано, что кровь потекла на 1600 стадий. Это ни о чем не говорит нам. Но древним людям, и особенно иудеям времен Иисуса Христа, это говорило о многом. 1600 означает 4 умножить на 4 и умножить на 100. 4 — это пространство, помноженное на пространство и умноженное еще на 100 означает огромное пространство. В таких терминах Писание говорит о последней битве, которая названа в книге Откровения битвой Армагеддон. Там также упоминается, что кровь, которая потекла на такое огромное пространство, доставала до уст конских. Конские узды и кровь, которая достает до уст, это аллюзия или косвенная ссылка на исход из Вавилона. Поскольку, когда Вавилон пал, и это обеспечило иудеям возможность вернуться на родину, вода Ефрата была отведена Киром в сторону. И когда Ефрат, текущий под стены Вавилона, обмелел настолько, что кони его войска смогли пройти под стеной пешком, но не плыть, Кир ворвался в город. Началась резня, и воды Ефрата окрасились в кровавый цвет. Поэтому, на наш взгляд, зловещее пророчество звучало для первых христиан и для иудеев тех времен отрадной вестью. Это означало близкое освобождение. Идея пяти связывалась всегда с Торой. Число пять — это число Торы, поскольку Моисей записал Тору в пяти книгах. Когда Соломон построил храм, он выставил в нем амвон. Амвон помещался во дворе и измерялся пятью локтями в вышину, длину и ширину. Это означало, что амвон предназначен исключительно для чтения Торы. Пять крытых ходов при Вифезде означают то, что Иоанн воспринимает Вифезду как символ Торы. Расслабленный лежит возле Торы, но Тора не изживотворит его. Тора не способна сама по себе спасти человека. Спасает его Господь. Число шесть ассоциировалось у древних иудеев с идеей человека. Это число с ярко выраженным антропологическим подтекстом. Если мы говорим, например, о 12 коленах Израиля, то это означает 2 помножить на 6. Это значит люди истины. 2 – идея истины. Идея истины встречается также в связи с тем, что скрижали было 2. Люди Божьего закона. Вот кто такие 12 колен. Идея семи связана с совершенством. Совершенством Господа.

полнотой его силы. Всякий законченный цикл любой реалии, которая подчинена Господу, кратен семи. Семь дней в неделе, семь звуков в звукоряде, семь цветов радуги, а восьмой цвет снова красный. Восьмой звук снова до, восьмой день снова воскресенье в библейском измерении. Таким образом, восемь несет идею нового начала. Человека обрезывали в восьмой день. То есть он рождается просто как человек, который живет на земле. Это не делает израильтянина древних времен выше язычника, не дает ему никаких преимуществ перед человеком любого другого племени. Но когда на восьмой день его обрезывают, он вступает в особенный завет с Господом. Он нарекается сыном Авраама. Цифра 10 связывалась с идеей малой доли. Пальцы нельзя разделить меньше, чем на 10. Таким образом, Господь попросил десятую часть, десятину, значит, минимум. 12 несло идею множества. Что же такое число 153? 153 не делится ни на какие цифры. Его трактовали в древности как сумму последовательно сложенных 17 чисел. 17 – это 10 плюс 7. Малая доля наших усилий и полнота Божьего присутствия обеспечивает грандиозный успех. Будьте успешны с Господом!

0: В то время были на земле исполины. Это сильные, издревле славные люди.
1: Исполины – представители племен, живших на территории Палестины во времена Авраама и отличавшихся необычайно высоким ростом. В 15 главе книги «Бытие» эти племена названы рифаимами. С остатками этих племен израильтяне столкнулись при покорении Ханаана. Несколько исполинов участвовало на стороне филистимлян в их сражениях с Давидом. Рост самого известного из библейских исполинов, Голиаф из Гефа, составлял почти 3 метра или 6 локтей с пядью.
0: Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их.

негативные эмоции, как на них реагировать. Привет, друзья! С вами снова я, Айгуль Шакова, психолог, тренер личностного роста с более чем 20-летним стажем. В очередной раз я предлагаю нам с вами поговорить о нашей эмоциональной жизни, о том, как она влияет на наш выбор, на наши отношения, на наши жизненные решения. Мы с вами уже говорили, что делить эмоции на негативные и позитивные – это большая ошибка, которая приводит к серьезным последствиям. Но зачастую мы понимаем, что определенного рода эмоции вызывают в нас такие состояния, с которыми нам не хотелось бы сталкиваться, потому что эти эмоции, они рушат наши отношения с другими людьми, мешают нам чувствовать себя счастливыми и заставляют нас видеть мир в негативных цветах. И плюс с детства мы слышим такие слова: «Злиться

Это некрасиво. Завидуют только плохие люди. Боятся глупо. И мы привыкли стыдиться некоторых эмоций и скрывать их. Но что, если пересмотреть свое отношение к таким эмоциям? Ведь негативная, так называемая, эмоция – это психический процесс, который отражает отношение человека к тому, что происходит в мире и то, что происходит с ним. Это отношение субъективно и оценочно. Из-за одних и тех же событий и явлений люди могут испытывать прямо противоположные чувства. Например, одного человека радует пасмурная погода, ведь не нужно поливать сад и можно опробовать в деле свой новый зонт. А другого эта же погода раздражает и даже злит. Один студент счастлив получить тройку на экзамене, потому что не отчислили из вуза и хорошо. А для другого четверка – это повод для вселенской тоски. То есть эти эмоции – это не константа, а ситуативная и очень личностная реакция на то, что происходит с нами и в нас. И вот именно по этому поводу я и хочу рассказать вам небольшой принцип, который, как я думаю, будет полезен для каждого. Есть огромная разница между самой эмоцией и способом ее выражения. И у каждого из нас есть определенный ряд привычных нам паттернов поведения, определяющих то, как мы выражаем свои эмоции. Но хочу обратить ваше внимание, что есть три способа взаимодействия с этими эмоциями. Первое – понимание эмоций. Второе – выражение эмоций. И третье – проживание эмоций. Ибо обо всех этих трех способах мы с вами и поговорим. Для того, чтобы выразить эмоцию, есть два способа, о которых вы все знаете. Один из них самый простой, понятный, а другой требует определенной духовной, психологической работы. С первым мы сталкиваемся постоянно. Это реализация того привычного нам способа поведения, который закрепился с детства. Нас разозлили, мы ударили. Нас огорчили, мы заплакали. Нас развлекают, и нам весело. Эти способы не требуют никакой регуляции, потому как они уже закреплены в нашем мозгу с помощью определенных нейронных процессов, связанных с привычкой. Но если мы хотим использовать наши эмоции именно в качестве инструмента для саморазвития, то нам нужно ввести тут один небольшой элемент, который поможет нам создать небольшое разделение между тем, как мы испытали эмоцию, осознали ее и вычислили, и тем, как мы ее реализовали. То есть вы видите, что здесь путь усложняется, и кажется, что все становится гораздо труднее и непонятнее. Но сейчас я объясню вам простыми словами, как это можно сделать на практике. В прошлом выпуске мы с вами говорили, что у каждой эмоции есть своя определенная функция, которая играет большое значение в структуре психики. Но для того, чтобы эта функция осуществилась, важно каждую, повторяю, из эмоций признать, принять, прожить и только потом проявить. Именно в такой последовательности. До тех пор, пока мы пытаемся регулировать свой внутренний мир самостоятельно, мы впадаем в две крайности. Либо мы выплескиваем эмоции непосредственно в чистом виде, либо подавляем их в себе, формируя тот самый буфер непрожитых эмоций, которые в какой-то момент дадут о себе знать, либо неконтролируемым взрывом, либо психологической соматической болезнью. Но если мы признаем важность эмоций, то мы начинаем применять эмоции как инструмент по самопознанию, определению своих ценностей, и мы используем его как один из важнейших способов построить глубокий и искренний диалог с Богом. А в таких делах очень важно разумно подойти ко всему, с чем нам приходится иметь дело. То есть берем за основу. Эмоции не подавляем, но и не выплескиваем. Представьте себе, что ваша эмоция – это драгоценный подарок. Подарок в виде сложного, но очень интересного механизма, с помощью которого вы можете стать счастливее, прожить более полноценную жизнь и построить глубокие отношения с самим собой, с Богом, с вашей второй половинкой. Как бы вы отнеслись к такому подарку? Не думаю, что вы стали бы пытаться им забивать гвозди или забивать на сам подарок. Главный принцип работы со своим внутренним миром – это понять инструкцию. Именно поэтому Господь неоднократно обращается к нам с призывом приходить к Нему такие, какие мы есть. Потому что только у Него есть возможность заменить нашу плотскую природу той духовной личностью, которая рождается в сердце человека по инициативе Святого Духа. И им же развивается, преображая наш характер. Но что со своей стороны можем сделать мы? Есть три простых шага.
которые позволяют нам более полно доверить свой внутренний мир влиянию Святого Духа. И эти шаги

0: напрямую связаны с нашей способностью понимать и признавать свои эмоции. И для этого каждому важно осознанно относиться к своему внутреннему миру. То есть первый шаг для здоровой эмоциональной жизни – научиться понимать. Понимать и давать прямое название, признавая даже то, что кажется неправильным, неприятным и ненужным. Второй шаг – это принять. Принять то, что мы испытываем, то есть перестать бороться со своими чувствами, а признать их наличие, глубину и интенсивность. Об этом мы с вами говорили во время обсуждения темы «Измеритель настроения». Именно такой дифференцированный подход к эмоциям дает возможность психике доверять тому, что вы испытываете. Дифференцированный подход – это подход «назови и властвуй». То есть, расчленяя свои многослойные эмоциональные состояния на более простые элементы, мы помогаем нашему мозгу видеть структуру и порядок нашего внутреннего мира. А следовательно, снижаем напряжение и помогаем себе не зацикливаться в негативе. Далее третий шаг. Третий шаг – это прожить эмоцию. Что это значит? Любая эмоция – это сочетание физиологических и поведенческих реакций. И поэтому, если мы можем наблюдать в теле за тем, в каких ощущениях выражается эта эмоция, если мы обратим внимание на то, как мы злимся, как мы грустим, то мы увидим, что у нас есть определенные, понятные нам реакции в теле на ту или иную эмоцию. Кто-то, когда злится, очень сильно напрягает шею. Кто-то, когда злится, сжимает кулаки. Кто-то поднимает плечи, напрягает мышцы спины. То есть у каждого из нас есть определенные, привычные нашему телу реакции. И когда мы начинаем отслеживать эти физиологические состояния, наш мозг начинает сотрудничать с нами, потому что ему больше нет необходимости доказывать нам, что мы сейчас находимся не в лучшей эмоциональной форме. То есть, наблюдая за своим телом, в процессе проживания эмоций мы формируем у себя состояние целостности, когда наше тело, наши эмоции и наш разум не противоречат друг другу. Именно этот процесс избавления от внутреннего конфликта и дает нам возможность более легко и естественно ощущать все свои эмоциональные состояния без критики и осуждения. Прямо сейчас попробуйте вспомнить, как чувствует себя ваше тело, когда вы злитесь. Отследите, какие мышцы напряглись, какие ощущения в шее, в лице. Обратите внимание, что если в этот момент вы скажете себе: «Мне можно злиться», острота этих ощущений снизится, и тело станет чуть свободнее. Попробуйте в следующий раз, когда вы окажетесь в ситуации стресса, обратить внимание на ваши телесные реакции и просто позвольте себе за ними понаблюдать, не пытаясь их исправить. И вы увидите, что вам станет легче и спокойней. И только после трех предыдущих этапов вы уже можете проявить эмоцию. Но я рекомендую вам проявить для начала не для человека и не для предметов, которые рядом с вами, а для Бога. Попробуйте, расскажите Ему, что за эмоция у вас возникла, что стало ее причиной. Расскажите, какие ощущения вы испытываете, а затем спросите Его, как эта эмоция поможет мне сейчас стать ближе к Тебе. И вы увидите, что злость или страх – это только повод укрепить отношения с тем, кто вас безмерно любит и понимает все ваши чувства. А в качестве упражнения сегодня я рекомендую вам сделать следующее. Попробуйте найти свою самую нелюбимую эмоцию, которая вас раздражает, ту, с которой вы не согласны, ту, которая вызывает у вас самые сильные чувства. И попробуйте пройти с этой эмоцией все те 4 шага, о которых я вам говорила. Первый шаг – признать. Второй шаг – принять. Третий шаг – прожить. И последнее – проявите эту эмоцию, рассказав о ней Богу. Чтобы Он дал вам увидеть, чем эта эмоция может быть для вас полезной. Друзья, спасибо вам большое за ваше внимание к темам. Я предлагаю вам, напишите, пожалуйста, получается ли выполнять упражнения. А скоро мы снова увидимся, чтобы обсудить, как использовать свои эмоции в коммуникации. С вами была я, Айгуль Шакова. До новых встреч!
1: Почему после красивой свадьбы наступают серые будни? Почему те, кто так мечтал об этом дне, через год уже не узнают друг друга? Почему более 70% пар разводятся? Получается, ожидания не совпадают с той реальностью, с которой сталкиваются люди? Тогда что же там на самом деле ждет молодоженов? И как им не разочароваться?

0: чашечка чая к тебе я лечу.
1: Чу-чу-чу-чу.
0: Ча-ча-ча-ча-ча. С чашечкой чая. С чашечкой чая мне все по.

0: Когда пара готовится к свадьбе, они часто погружаются в процесс подготовки. Выбор платья, декора, меню, гостей. Все внимание направлено на одно событие – день мечты. Но, как показывает практика, именно здесь закладывается первая трещина. Фокус смещается с сути отношений на красивую картинку. Но исследования Института брака и семьи Университета Вирджинии 22 года показывают, что пары, которые готовились именно к совместной жизни, а не к свадебному дню, имеют на 35% больше шансов сохранить брак в первые 5 лет. И это не случайно. Ведь свадьба – это начало, это пристань, от которой отбывает этот корабль любви. А брак – это ежедневное хождение по волнам, иногда справляясь со штормом, иногда наслаждаясь стилем. На свадьбе звучит «да любви», но в браке ежедневно приходится говорить «да ответственности». И вот здесь начинается встреча с реальностью. А в реальности не всегда легко прощать, слышать, уступать, ждать. И если ожидания были построены на идеализированной картинке, то неизбежно приходит разочарование. Психологи называют это кризисом первого года брака, то есть столкновением ожиданий с бытом, столкновение с привычками и, конечно же, с несовершенством партнера. Сергей, а почему же Бог вообще создал брак? Зачем?
1: Нехорошо человеку быть одному, сказал Бог, когда сотворил землю, когда сотворил Адама. Адам был один, да, у всех животных были пары, была пара, а у Адама не было. И Бог, конечно же, знал, планировал, что он будет делать. И он сказал это, заявил, и, можно так сказать, и показал, почему он сотворил брак, почему он сотворил мужчину и женщину, чтобы были двое, во-первых, чтобы они не были одиноки, чтобы была эта дружба и любовь у человека. То есть Бог создал любовь, Бог создал дружбу, когда создал двух людей. Uh-huh. Это в таком физическом плане. А в духовном плане он создал брак для того, чтобы люди могли лучше понять Бога. Что я имею в виду? Когда они взаимодействуют друг с другом, когда они, да, общаются, когда они там как-то примиряются, когда выслушивают друга, уважают, ценят, тогда они понимают, как Бог, во-первых, взаимодействует с нами. Дело в том, что в Ветхом Завете очень часто рисуется аллегория отношения Бога со своим народом, как жених и невеста, угу, как муж и жена. Вот. И вот эта верность Бога своему народу, своим детям, она показывается как символ верности мужчине, женщине, и он также хочет, чтобы и народ был верен ему, церковь его, да, как невеста Христа. Вот. И эти отношения тоже, они вот семейные отношения, это как символ вот этих отношений Бога со своим народом. Ну и, конечно же, есть отношения в Троице. Угу. Верим, что Бог, Отец, Сын и Дух Святой, они тоже имеют какие-то отношения внутри себя. И отношения внутри семьи также могут быть такой моделью выстраивания отношений в Троице.
0: Угу, спасибо.
1: Ирина, скажите, пожалуйста, может ли брак сделать человека счастливым? Может ли он восполнить какие-то психологические потребности человека?
0: Угу. Современные исследования, например, Journal of Family Psychology 21 года, показывают, что пары, в которых до брака обсуждались ожидания относительно ролей, бюджета, интимности, личных границ, адаптируются в браке почти в два раза легче. Но если

0: Если разговоров не было, то каждая мелочь становится полем боя. Кто должен мыть посуду, как проводить выходные, сколько общаться с друзьями. Вроде бы бытовые вещи, но именно они становятся показателем, умеем ли мы быть командой. Многие люди подсознательно ожидают, что действительно брак должен сделать их счастливыми. Но брак не делает человека счастливым, он раскрывает то, что уже внутри. Брак не исправляет личные пустоты, он лишь увеличивает масштаб внутренних дефицитов. Поэтому зрелость – это не найти правильного идеального человека, а стать таким, с кем будет хорошо жить. Ожидания разбиваются вдребезги только если они были далеки от реальности. Семейная жизнь, она прекрасна, но если к ней подготовился и сделал максимум для того, чтобы она таковой и была.
1: Спасибо. А еще вопросик у меня такой. Вы как психолог, Ирина, что порекомендуете парам делать перед браком, чтобы минимизировать проблемы разочарований в браке?
0: Есть такое интересное упражнение. Нужно взять лист бумаги и разделить его на три столбца. В первом столбике написать ожидания от брака. Например, он всегда будет меня понимать, она будет вдохновлять меня, мы будем во всем едины. Нужно сравнить эти списки ожиданий друг с другом, то есть ввести в курс дела то, что вы ожидаете от любимого человека в разных сферах. И обсудить это, насколько вообще ожидания совпадают, и что вы готовы, да, реализовать, а что нет, а что партнер готов реализовать, а что нет. Во втором столбике напишите договоренности, на которых сошлись, ну или поправки, которые внесли, которые больше похожи уже на реальность. Например, иногда он раздражается, иногда мы будем друг с другом не согласны. И уже в третьем столбике напишите, что лично вы будете делать в таких ситуациях, чтобы сохранять любовь и мир в семье. Самый лучший вариант, если есть возможность даже обсудить результаты упражнения с душепопечителем, пастором, консультантом по добрачным отношениям, потому что у нас до брака часто розовые очки, и мы можем что-то не учесть. Также пары часто сталкиваются с разочарованием, да, когда особенно вот не готовятся так, не делают каких-то упражнений, не обговаривают. И отсюда, Сергей, вопрос. Как христианину правильно относиться к разочарованию в браке, когда реальность, ну, совсем не оправдала ожиданий?
1: Нормально относиться к разочарованиям, потому что в браке в любом случае они, может быть, какие-то маленькие, не совсем большие, но они будут. Потому что невозможно просчитать все на 100%. Что будет в браке, да, каким будет твой партнер, что там у него выльется еще в его характере. Поэтому важно не очаровываться и понимать, что с любым человеком вас бы ждали какие-то разочарования. Угу. Всегда. Это даже не в браке, в любом случае, это в дружбе, в партнерстве, в работе, в бизнесе. Да. Ты вроде человека хорошо знаешь, а вот в каком-то совместном деле он проявил себя с такой стороны, которую ты вообще не ожидал. Поэтому нужно понимать это, и нужно не очаровываться. Да, а осознавать какие-то вещи. Нужно хорошо максимально узнать человека до. И просто искренне пообщаться, если вот пришло какое-то разочарование. Искренне общаться, сказать, слушай, вот это вот случилось, я этого не ожидал. Что будем с этим делать? Как ты на это смотришь? Рассказать о своих желаниях, о своих переживаниях, нуждах. И вместе меняться к лучшему.
0: Спасибо, спасибо. Я до брака, помню, настолько переживала, что такие разочарования, на риск-то есть, большого количества разочарований, много историй разных знаешь. И я помню, как мы с мужем судорожно искали все возможные вопросы, которые можно только себе задать. Вот чтобы максимум друг о друге узнать. Все эти упражнения, задания во всех книжках, помимо разных добрачных курсов. То есть мы просто максимум друг о друге узнали, даже завели такую специальную... там страничку, где мы все это записывали, все, что мы там сейчас ощущаем, все, о чем мы договариваемся, о себе представляем, чтобы даже потом сравнить.
1: Чтобы потом, если это случится, вот смотри, видишь, мы договорились.
0: Да, да, мы даже так...
1: И что? И это вы избежали всех нюансов в браке, всех разочарований, то есть ничего не было, никаких новостей потом, то есть все... Все, как вы написали по учебнику, все так и случилось в браке.
0: Ну, на самом деле, я хочу сказать, что в большинстве, да, мы, так сказать, это невероятно помогло, просто невероятно. Мы даже тогда говорили, ну, слушай, вот что мы будем, правда, чувствовать с тобой, если вот мы сейчас это все обсудим?

0: говорили, а что-то будет не так. Например, ты поступишь иначе, чем сейчас говоришь, или я поступлю иначе. И тогда муж сказал, ты знаешь, я почувствую действительно разочарование, и что меня даже предали или обманули. Вот. И мы тогда действительно обсуждали, какие из обсужденных вопросов действительно принципиально для нас, например, там про границы какие-то в общении с противоположным полом и так далее, что вот это мы не будем нарушать. А что будет обсуждаться? Более того, есть даже такое понятие в психологии – реконтрактинг. До брака мы, можно сказать, контрактуемся. Мы обсуждаем разные договоренности, как что будет. Но ведь есть этапы, например, рождение ребенка, да, первые кризисы, ребенок пошел в школу, или наоборот, эффект пустого гнезда, да, когда дети уже упорхнули из гнездышка. Это самые такие важные этапы, где пара сталкивается...
1: То есть стоит опять сесть за разговор и обсудить новый этап в жизни.
0: Да. Да.
1: Как мы дальше будем жить?
0: Да, действительно. Или, например, переезд. Или, например, пара сначала жила с родителями, да, там, одного из супругов, а потом вместе. Или наоборот, на какой-то этап пришлось жить с кем-то. Вот в эти все моменты действительно очень важен реконтрактинг. Во момент кризиса, перемен, когда мы, правда, садимся и заново обсуждаем свои ожидания, что поменялось и как теперь будем действовать.
1: Да, это интересно.
0: А как христианину нужно вообще тогда представлять брак? Что там будет? Вот какие ожидания себе рисовать, чтобы не разочароваться?
1: Я хочу один стих прочитать библейский. Я на нашу тему сегодня приготовил его. Мне кажется, это он очень важен. Он конкретно говорит не о браке, а в принципе об отношении людей. Иисус, когда готовился уходить с этой земли, он учеников готовил к дальнейшей жизни. И он сказал очень важный текст, это великий текст, Иоанна 13:34, написано: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». Потому что, почему Христос это сказал, он понимал, что будут такие ситуации, когда им не захочется любить друг друга. Потому что вообще весь Новый Завет, во всем Новом Завете, я когда-то считал, примерно около 100 выражений встречается вот этого греческой фразы «друг друга». И это показывает о том, что христианство, оно говорит об отношениях. Христианство – это религия отношений. И в том числе и брак – это отношения. И в этих отношениях мы всегда сталкиваемся с другим человеком. И если мы сразу себе не определим, что я, как говорили о Завете, что я буду любить этого человека, несмотря ни на что, мы будем стараться договариваться, что такое любовь. Это действие, это принимать, это прощать, это смиряться перед ним, свою гордость, эгоизм опускать, да, убирать и идти на переговоры. Поэтому это очень важно. И Христос специально показывает, что да, говорит, что испытания будут сложности, но вы любите друг друга, если вы мои ученики. Да? Там в том числе и в Новом Завете Павел говорит, муж да любит жену, жена уважает мужа, и взаимная любовь между вами, смиряйтесь друг перед другом, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому нужно увидеть друг друга потенциально в браке, как мы можем быть, да, и как лучше узнать друг друга, чтобы не разочаровываться. Я посоветую молодым ребятам, я сам это пережил, это мне помогло. Надо максимально человека в разных обстоятельствах увидеть. Не просто где-то в кафешке мы пошли погуляли на улице, там она красивая, я красивый, на каком-то балу, на празднике, там на торжестве улыбаемся, или в церкви, там где все на нас смотрят. Побудьте в экстремальных ситуациях. Как в песне пелось, возьми в горы, друга узнаешь, кто он. Идите в поход вместе, в лагерь какого-нибудь, поживите там вместе в каких-то условиях, там 7 дней, когда ты видишь, когда она проснулась утром, не выспавшаяся, не накрашенная, да, в таком вот виде, как она есть, уставшая, в какой-то стрессовой ситуации, как она реагирует, как он реагирует, вот в этих вещах. То есть посмотрите друг на друга. Еще очень важный момент – побыть у друг друга в гостях и взаимодействие с родителями. Как он относится к родителям своим, как относится к маме, как она относится к своим родителям, как к папе, уважает, она его ценит, любит, или вообще нет папы. Какие отношения, какая модель отношений у них в семье. Вот, как она ведет себя на кухне, в гостиной и так далее. Вот в этих во всех вещах нужно увидеть человека, чтобы не было никаких разочарований в будущем. Вот эти такие советы от меня.
0: Да, да, я бы еще добавила, что как важно поговорить об этом выбранном человеке, например, с...

0: пастором, священнослужителем,
1: тот, тоже
0: кто уже давно хорошо знает, да, этого человека.
1: Да, то есть те, кто его хорошо знают, спросить, то есть те, кто может сказать, не просто там наговорить о человеке, там, бывают те люди, недоброжелатели, которые тебе много скажут, ой, слушай, с ним лучше не общайся, он такой-сякой, такой вот, он вот так. То есть выбирайте людей, которые действительно любят этого человека и не скажут вам что-то лишнее. Да. Они любят и вас, и которые хотят вам счастья обоим, и ему, и тебе.
0: Да, да, действительно. Я еще вспомнила, как мы готовились к браку. Я помню, мы прям завели отдельный файлик про наши недостатки. Угу. И мы каждый раз встречались, и каждый раз, когда вот виделись, мы вспоминали за этот период, пока не виделись, что-то еще негативное про себя, что можно заранее друг другу рассказать. То есть...
1: Это смело, это очень смело.
0: Да, и поэтому перед браком у нас был у каждого, можно сказать, такой списочек, к чему быть готовыми. И я помню, когда я смотрела на весь этот список, я была очень рада тому, что я-то, в принципе, готова к этим минусам, потому что многие из них пересекаются там что-то с моим папой, что-то с моим братом. И, по сути, я уже привыкла с этим справляться. Mm-hmm. И вот это было потрясающе, когда ты не только выбираешь, сравниваешь и ожидаешь что-то хорошее, да, а когда ты готовишься еще и к минусам.
1: Да, есть такое выражение, что брак – это не то, что, ну, как бы, это ты просто должен принять человека, с которым, с минусами которого ты сможешь жить.
0: Да.
1: Потому что у всех есть недостатки. Вопрос, с какими недостатками ты справишься и сможешь жить.
0: Да, именно. Вот да, про это. Да, и отсюда возникает вопрос, раз бывают такие разочарования, кто-то да, готовится, кто-то не готовится, ну, все равно возникают разные неожиданности. Как тогда укреплять союз, да, чтобы не жить в иллюзиях, но и не потерять веру в чудо семьи?
1: Я думаю, что иллюзии в любом случае какие-то будут. Угу. У нас они у всех есть.
0: Да.
1: Надо максимально приближать себя к реальности, но и не забывать о романтике, действительно. Угу. То есть в любом случае важно и строить романтику, строить какие-то мечты. Может быть, думать о человеке только хорошо. Думать о человеке хорошо – это не значит закрывать глаза на какие-то минусы, но все-таки потому, что когда мы смотрим, как Бог смотрит на человека, Он видит то, каким он может стать, а не то, какой он сейчас есть. Также и смотреть на человека с лучшей стороны. Это чтобы сохранять веру в чудо семьи. Да? А в любом случае будет открытие, будет некоторое разочарование. Нужно учиться общаться до брака открыто, чтобы, когда возникнут эти ситуации недопонимания, огорчения, нужно, чтобы открыто их решать, обсуждать и проходить дальше. Вот. Чтобы не терять веру в чудо семьи, я советую смотреть на положительные примеры брака. Угу. Потому что вокруг очень много отрицательных примеров, много разводов, много людей живут друг с другом, постоянные конфликты, живут как квартиранты, то есть нет отношений. Их связывает, может, только дети, может, какая-то работа, что-то другое, но не любовь и отношения. Не смотрите на эти примеры, их вокруг много, но есть примеры, может быть, их меньше, счастливых, хороших семей.
0: Да.
1: И вот у них учиться.
0: Да.
1: Есть книга, там, сколько, 200 счастливых браков или что-то около того. Читайте об этом, учитесь, смотрите и вдохновляйтесь на хорошие семьи.
0: Угу.
1: Вот это сохранит вашу веру в семью и в то, что у вас тоже вы сможете построить эту семью с Господом.
0: Да, это правда. Есть даже программы разные, где берут интервью у семейных пар, как это по-разному бывает. И я помню, что было невероятно полезно до брака смотреть. И это тоже развенчивает эти мифы, да, что все будет идеально, потому что каждая история, она уникальна. Во-первых, в том, как знакомиться, как все складывается, какая свадьба у кого, какое предложение у кого, как вообще строится семейная жизнь и с какими проблемами пары сталкиваются. Поэтому действительно, когда мы можем заранее это все увидеть, вдохновиться, но также не строить себе ложных иллюзий, да, потому что разочарование, часто мы разочаровываемся не в самой семье, не в самом браке, а в своем представлении, которое мы себе нарисовали об этом заранее.
1: Да, это есть.
0: Это как иногда разочарование в Боге. Некоторые люди говорят, я разочаровался в Боге, но ведь ты больше разочаровался в своей картинке, которую себе нарисовал.
1: Да, в своих ожиданиях, представлениях, что Бог мне сделает вот это, Он меня будет постоянно благословлять, давать вот это, там, то-то-то.
0: Да.
1: И когда этого не случилось, так же и в семье.
0: Да. Да-да-да. И еще могу сказать из опыта семейной жизни. Мне, на самом деле, я могу тут разглагольствовать, но в нашей семье больше, наверное, терпит и смиряется мой муж. Вот я могу говорить так, что у нас все потрясающе, это потому что он служит конкретно. Я-то больше холерик, я могу и эмоционировать.

0: Вот. А вот он так все принимает, смиряет, любит. И вот я иногда его спрашиваю, ну как тебе так удается нашу семью, чтобы в ней всегда был такой мир, столько любви, столько заботы? И он всегда отвечает, что он такую притчу вспоминает о том, что человек подошел, так сказать, к монаху и спрашивает, а какой Иисус? Какой он? Ну вот я не понимаю. Он, как мне понять вообще его? И он говорит, ты знаешь, Иисус как я. И тогда этот человек посмотрел на монаха и сказал, тогда я хочу идти и узнать твоего Иисуса, если он такой, как ты. И для меня это было так сильно, когда я услышала эту притчу, что, во-первых, этот монах смог такое сказать, ну, вообще-то это очень как бы...
1: Значит, он соответствовал?
0: Да, да. Более того, и другой человек не сказал, что, ой, а действительно, значит, он имел такой опыт общения с этим монахом, такого служения, такой самоотверженности. И я вот помню, что когда я услышала это, посмотрев на своего мужа, я действительно ощутила, что если Иисус такой же, как мой муж, я хочу знать такого Иисуса. То есть то, какая жертвенность, какое покрытие, какая вот такая любовь.
1: Вот это очень хорошо иллюстрирует фразу апостола Павла про семью. Он говорит, мужья, любите жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И вот тогда, жены, уважайте мужей, если вот эта вся формула работает, если муж действительно любит жену, как Христос любит нас, да, вот тогда действительно это настоящая любовь, любовь агапы, которая прощает, которая безусловная. И вот тогда жена будет идти за таким мужем. Вот. Если муж так не любит, как Христос, не старается, да, прощать, смиряться и ценить, иногда снисходить, вот, тогда и жена как бы не сможет его до конца уважать, вот, и эта конструкция разрушится.
0: Да, да. Здесь хотела сделать акцент на том, что когда мы смещаем даже свой взор с того, что я ожидаю в браке, да, как там будет, на то, а что я там сделаю, чтобы не разрушить даже ожидания другого, а чтобы даже сделать лучше. И когда вот мы обсуждали это даже до брака, что многие, вступая в брак, потом делят, ой, хоть бы мне не переработать-то, не сделать-то больше усилий. Но если каждый будет стараться на 100%, или, как математики сейчас, конечно, меня так закидают камнями, на 120% из 100, или на 150% из 100 вкладываться, ну тогда же это будет что-то на частичку рая, на частичку небес.
1: Похоже.
0: Да, да, да, в нашей жизни. Да.
1: В общем, невозможно перегнуть в этом вопросе.
0: Да.
1: Нужно делать максимально от себя больше. Даже если считаешь, что я делаю больше, чем мой супруг, делай это больше, потому что супруг будет видеть, вдохновляться и будет также стараться делать.
0: Это правда, это правда. Сегодня мы увидели, что свадьба – это лишь начало пути, а не его вершина. Любовь проверяется верностью, заботой и умением видеть друг в друге Божий образ – даже в несовершенстве. Свадьба заканчивается аплодисментами, а брак начинается тишиной двух сердец, которые решают идти вместе, несмотря ни на что. Это была программа «Чашка семейного счастья». Желаем вам не просто красивой свадьбы, а благословенного брака, в котором Христос – центр, а любовь – ежедневное решение.

0: Да я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугается.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.

Как помочь взрослому человеку пережить психологическую травму? Какие действия стоит предпринять для того, чтобы свести к минимуму последствия какого-то экстраординарного и серьезного события в жизни человека? В жизни каждого из нас есть наши близкие, друзья или просто люди, которые оказались рядом, и они оказались в беде. Что же нужно делать для того, чтобы помочь человеку справиться с очень сильными переживаниями и...

не допустить до возникновения посттравматического стрессового расстройства. Для этого в своей голове стоит держать три таких важных этапа. Первый этап – это буквально первая помощь, первая психологическая помощь, которую можно оказать человеку, оказавшемуся в беде, пережившему какую-то катастрофу, что называется, здесь и сейчас, в непосредственной близости после какого-то травмирующего события. Второй отрезок времени очень критичный. Это первые 48 часов. И третий отрезок времени – это отрезок времени, когда человек уже, в принципе, находится в такой физиологической безопасности, и он относительно спокоен. Давайте разберем каждое действие на каждом из этих этапов. Итак, первый этап. Человек переживает какое-то катастрофическое событие, которое может вызвать у него психологическую травму или даже посттравматическое стрессовое расстройство. Что нужно сделать вот в этот момент, что называется, здесь и сейчас? Во-первых, окажите первую медицинскую помощь. Это самый первый момент, в котором самая первая потребность, в которой человек нуждается. Сделайте так, чтобы он находился в безопасности с такой вот физиологической точки зрения. Необходимо после оказания первой медицинской помощи обязательно вызвать врача, вызвать профессионалов, которые смогут оказать дальнейшее медицинское сопровождение человеку, попавшему в беду. После того, когда вы сделали эти первые, самые необходимые действия, то есть вы оказали первую медицинскую помощь, помогли человеку справиться с чем-то, с чем он справиться не может на таком физическом уровне, вы вызвали врача. Дальше постарайтесь обеспечить человеку ощущение безопасности. Для этого уложите его и постарайтесь сделать так, чтобы он ощущал комфорт и желательно тепло. Может быть, его стоит укрыть или во что-то одеть дополнительно. Дайте ему вот это ощущение комфорта. Это очень важный момент для того, чтобы помочь справиться с первой такой реакцией на серьезную ситуацию. В такие моменты люди нередко находятся в состоянии шока. И когда человек находится в состоянии шока, у него есть такое иррациональное убеждение в том, что надо бежать, надо что-то делать, надо какие-то активные действия предпринимать. И в принципе эта реакция, она понятна. Человек хочет как-то отреагировать, освободить ту внутреннюю энергию, точнее реализовать ту внутреннюю энергию, которая зарождается в нем для того, чтобы справиться со стрессом. И если человеку не угрожает опасность, например, у него не сломаны ноги, не сломаны руки, у него нет какого-то серьезного открытого кровотечения, то человека не стоит удерживать на месте. То есть он может встать, походить, поприседать. Но если же человек, конечно, находится в таком серьезном состоянии, у него там серьезные какие-то повреждения, то не стоит, чтобы он в этот момент ходил для того, чтобы не получил дополнительной травматизации. Следующий момент, который нужно сделать для человека, это помочь ему пережить вот эти первые эмоции, с которыми он сталкивается. Первые реакции тела, которые у него возникают, их необходимо поддержать. То есть, если человек находится, допустим, в истерике, он кричит, ему очень плохо, он очень бурно проявляет свои эмоции, то в этот момент очень полезно, во-первых, сделать так, чтобы человек как бы замкнулся на вас. Как это сделать? Если есть такая возможность, нужно лишить человека, находящегося в таком, истерической реакции, лишить его, так сказать, зрителей. Все дело в том, что чем больше людей наблюдают за этой картиной, тем больше в человеке провоцируется такая реакция истерии. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы как можно меньше людей в этот момент находилось вокруг него. Только специалисты, только врачи, только те, которые реально могут помочь. Никаких посторонних.

Людей и зевак здесь быть не должно. Если это не представляется возможным, постарайтесь с человеком разговаривать, постарайтесь быть самым внимательным слушателем, постарайтесь поддерживать его какими-то короткими репликами. Конечно, не нужно с ним в этот момент обсуждать случившееся, тем более не нужно давать оценок его мыслям, его действиям, его чувствам. В этот момент это просто абсолютно бесполезно и даже

едет. Сейчас тебе окажут квалифицированную помощь. Я рядом с тобой. Все будет хорошо. Вот такие односложные, простые фразы помогут человеку справиться с такой острой первой фазой. Если вы верующий человек, я очень рекомендую вам помолиться в этот момент про себя. Конечно, в этот момент не стоит как-то ритуально это делать, ну, в том смысле, что опускаться на колени, занимать какую-то позу. Это не всегда уместно в такой критической ситуации. Но вы всегда можете помолиться о себе. Дело в том, что когда вы сталкиваетесь с чьим-то горем, с переживанием горя, когда человек находится в стрессе, вам тоже нужны ресурсы, вам тоже нужны силы. И молитва, вот такое обращение к Богу, даже экстренное, оно поможет вам обрести эту внутреннюю силу. Это придаст вам уверенности, и эта уверенность передастся потом и самому человеку, который переживает стрессовое состояние. Не стоит пытаться совсем справиться в одиночку. Если вы чувствуете, что вы не справляетесь с той волной стресса, которая возникла у человека, пережившего какое-то травматичное событие, зовите на помощь. Вы обязательно справитесь, когда позовете кого-то, кто может вас поддержать в этот момент, кто может помочь вам в поддержке человека, который в этом нуждается. Это первое, к чему, собственно, обращается человек, который хочет как-то спастись или справиться с ситуацией. Это люди, которые его поддерживают. Если вы сами не справляетесь, тогда привлекайте дополнительную помощь. Какие же действия стоит предпринять в ближайшие 48 часов? Все дело в том, что ближайшие 48 часов после какого-то трагического события или травматичного события, они являются очень важными. Во-первых, в течение этих 48 часов человек приходит в относительную норму на физиологическом уровне. То есть ему нужно как минимум 1-2 дня для того, чтобы оправиться от такого первого шока, который он перенес. Например, человек перенес автокатастрофу и получил какие-то увечья, или, может быть, даже просто он испугался от того, что попал в такую ситуацию. Как минимум несколько дней уйдет на то, чтобы он мог немножко успокоиться и расслабиться. Поэтому не торопите события. Стоит быть рядом с человеком, но не пытаться форсировать какое-то исцеление. Не нужно, что называется, знаете, догонять человека и причинять ему добро. Дайте человеку возможность отдохнуть и спокойно восстановиться. Просто будьте рядом с ним. И этого порой оказывается достаточно в эти ближайшие 48 часов. В это время человек может проявлять свои эмоции, и выглядеть это может быть не очень, так сказать, привлекательно. Человек может кричать, как-то бурно реагировать или, напротив, впадать в ступор. Это нормальная реакция человека, который переживает какое-то горе. Немножко отдохнув, оправившись от первого шока, вот эта эмоциональная реакция, она может вернуться и проявляться в виде крика, в виде неудержимых слез, в виде даже каких-то упреков, может быть, даже вас, или окружающих людей, или каких-то других людей. Помните о том, что такая реакция нормальна, и в этот момент лучшее, что вы сможете сделать, это не давать оценку такой реакции, не пытаться человека, так сказать, научить чему-то. В этот момент его когнитивные способности осмысливать реальность, они практически не работают. В этот момент все, что работает, это лимбическая система, которая активно проявляет себя в виде эмоций или каких-то телесных реакций. Дрожи, плача или каких-то других похожих физиологических реакций. В этот момент очень важно поддерживать человека, очень важно давать ему обратную связь. Обратная связь заключается в том, чтобы сказать ему о том, что его переживания нормальны. Даже вот такие необычные, они нормальны.
Порой

вот эта мысль, которую человек слышит от других людей, значимых для него людей, что его переживания нормальны, она становится довольно ресурсной для человека. Она приносит ему силы, она дает ему уверенность в том, что все идет как надо, я не делаю чего-то такого неправильного. Ведь в этот момент, когда человек вот после пережитой какой-то травмы, вот в первые 48 часов, когда его тело приходит в относительное спокойствие и эмоции приходят в относительное спокойствие, может возвращаться в этот травматичный опыт, который, в свою очередь, порождает вот всю новую и новую волну такой эмоциональной реакции. Конечно, человек оценивает себя, уже он потихонечку может как-то вот на себя смотреть со стороны. И поэтому, давая ему такую обратную связь, вы помогаете ему справиться с такими первыми негативными проявлениями своего организма на стресс. И, наконец, третья стадия или третий важный отрезок времени, когда человек уже успокоился. Когда к нему вернулась способность, ну, более-менее здраво рассуждать, когда вы видите, что человек находится в благополучии, относительно благополучии, и он вышел из состояния такой вот, ну, может быть, истерики или бурного проявления эмоций, вот это то самое время, когда можно начать с человеком постепенно разговаривать о том, что произошло, с позиции помощи ему в том, чтобы он мог проговорить случившееся с ним трагическое событие. И этот момент является очень важным. Все дело в том, что когда человек попадает в подобного рода ситуации и сталкивается с психотравмирующим таким вот фактором, ситуацией психотравмирующей, человек становится неспособным порой высказать то, что случилось с ним. Ему трудно это сделать в силу целого ряда причин. И в этот момент помогите ему начать говорить об этом, восстанавливать события. Не давайте человеку погрузиться в свои такие вот тягостные переживания. Не дайте ему замкнуться на его внутреннем состоянии. Иначе это может в дальнейшем стать причиной возникновения как раз того самого посттравматического стрессового расстройства. Поэтому, разговаривая с человеком, пытайтесь спрашивать у него, а что произошло, а как это произошло, а что там было в этот момент. И когда вот задавая такие наводящие вопросы, вы видите, что человек, ну, относительно спокойно, не очень яростно тогда, не очень экспрессивно реагирует, это хороший знак. Хороший знак того, что человек, в принципе, готов к тому, чтобы обсуждать эти вещи. Если вы увидите, что, спросив человека о пережитом событии, например, он начинает очень экспрессивно себя вести, то есть впадает в состояние истерики, необходимо еще какое-то время для того, чтобы дать человеку чувство безопасности. Значит, он пока не готов к тому, чтобы осмыслить этот опыт, проговорить этот опыт, как-то этот опыт вот, интегрировать в свое мировоззрение, в свою картину мира. Поэтому следите за реакцией. Если реакция, в принципе, нормальная, то вы можете продолжать с ним общаться, продолжать спрашивать у него, чтобы он начал говорить. И когда человек говорит об этом, и вы понимаете, что в этот момент нормальные люди испытывают какие-то сильные эмоции, не забывайте спрашивать о том, что у человека, а что ты чувствовал в этот момент? Это очень важно сделать для того, чтобы у человека его воспоминания, это область коры деятельности, да, головного мозга, ну, то есть непосредственно неокортекса, соединить с его эмоциональными переживаниями, которые находятся в лимбической системе. Поскольку человек, переживающий серьезную травму, особенно посттравматическое стрессовое расстройство, у него как бы расщепляются его

и воспоминания, и эмоции, то пытаясь соединить его историю воедино, пытаясь помочь ему осмыслить свои эмоции, в этот момент как раз мы помогаем ему собраться в одно целое. Поэтому общайтесь с человеком и непременно спрашивайте у него, что он в этот момент переживал, что он чувствовал. И, конечно же, давайте ему обратную связь. Такая эмпатичная обратная связь, сочувствие, слова поддержки, отсутствие слов осуждения за то, что с человеком произошло, конечно же, поможет ему вот раскрываться дальше и дальше. Он почувствует, что он находится в присутствии того человека или тех людей, которым он может доверять, которые помогут ему справиться с происходящим. Ну и, наконец, в самую последнюю очередь вы можете с человеком начать говорить о том, что он сам думает по этому поводу, как он считает, почему это произошло, что к этому привело. То есть помочь человеку переосмыслить свой собственный опыт. Следите за тем, чтобы человек не скатывался в такое тотальное чувство вины. В этот момент вот такое тотальное чувство вины, как, собственно, впрочем, и во все другие моменты, вот это опустошающее чувство вины, оно совершенно не конструктивно, оно не созидает. Напротив, оно человека как-то дезориентирует. Поэтому, помогая ему осмыслить произошедшее, следите за тем, чтобы он не впадал в такое постоянное обвинение самого себя. Вот такие простые рекомендации помогут вам оказать первую необходимую психологическую помощь для человека. И таким образом вы поможете ему пережить горе, пережить серьезную травму и не допустить до появления посттравматического стрессового расстройства.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: А вы знаете, что Библия говорит нам о том, что мы должны делать для благосостояния нашего города, нашей области, нашей страны? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады приветствовать вас на новой встрече в цикле программ «Что есть Евангелие?», «Что оно значит для нас с вами сегодня?». Исследуем мы с вами главу «Деяния святых апостолов» и обнаруживаем в ней, как много мы можем почерпнуть сегодня для нас с вами. Хотя, может быть, мы и не считаем себя апостолами, но, может быть, свидетельствуя о Боге, говоря о Боге, размышляя о Боге, познавая Бога, мы становимся Его учениками в любом случае. Лена, ты согласна с этим утверждением, что Библия учит нас тому, как способствовать благосостоянию вот того места, где мы живем?
1: Буквально в предыдущей программе я читала тексты из Библии в Римлянам 13 главы, что всякая душа да будет покорна высшей власти, ибо нет власти не от Бога. И это, я думаю, что одно из условий благосостояния и страны, и области, и города. Но, конечно, любое благосостояние какого-то небольшого или большого поселения зависит от благосостояния живущих в нем. И Господь всегда как бы призывает нас к тому, чтобы мы были расположены к тому, чтобы

0: слышать его, а он всегда нас учит добру. И добро, оно и благосостояние человека увеличивается от этого, и благосостояние, и села, и города, и области, и страны от этого изменяется. И если мы вспомним Ветхого пророка, ну, пророка Ветхого Завета, да, то даже в кризисные моменты жизни он писал для народа, то есть это слова Бога, чтобы они заботились о благосостоянии того города, куда Господь их переселяет. То есть, по сути дела, они были переселенцами. И он...
1: Это пророк Иеремия, да?
0: Да, это пророк Иеремия, глава 29, 7 текст. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселяю вас». То есть уж не говоря о том, если мы в этом городе живем, да? «И молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Вот, и в этой вот как раз главе тоже очень много говорится именно о благосостоянии, ну, как бы человека, как единицы общества, да, вот в 11 тексте этой же главы написано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, чтобы дать вам будущность и надежду». То есть Господь всегда заботится о том, чтобы у нас была будущность и надежда. Надежда на Него.
1: Конечно. Лена, я знаю, что это твой любимый текст всего Священного Писания, по-моему.
0: Но он не единственный, конечно, но вот как-то...
1: Еще раз проговори его, пожалуйста.
0: «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, чтобы дать вам будущность и надежду».
1: Слава Господу! Ну что же, Коля, давайте сегодня учиться из Священного Писания, как нам по-настоящему глубоко и правильно и по Божьей воле заботиться о благосостоянии нашего города, нашего села, нашего дома, нашей страны.
2: Для этого нам нужно окунуться в атмосферу книги «Деяний апостолов». В основном апостолы путешествовали по городам. И вот в прошлый раз мы с вами оставили Павла в Афинах, где он беседовал с высшим сословием того общества Греции, может быть, даже и не только Греции, потому что это были выдающиеся деятели науки, культуры, философии, и религии тоже. И вот эти люди, они слушали речь Павла в Ареопаге. И вот Павел, он всегда подходил, может быть, в конце, может быть, не знаю, в середине своей проповеди, к эпицентру того, о чем он проповедовал. А эпицентр речи в Ареопаге вот в этих текстах. «Ибо он», то есть Бог, это речь Павла, «Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых».
1: Почему, Коль, это эпицентр? Это ведь вот эпицентр, наверное, не только той речи Павла для того времени, а это шире надо, наверное, на это смотреть, и вот именно в контексте нашего сегодняшнего дня.
2: То есть ничто так не воодушевляло слушателей, как весть о воскресении из мертвых Иисуса Христа. Вот на этом основано было...
1: А почему, Лен? Потому что все люди боятся смерти, да? Мы все боимся смерти. И воскресение Иисуса Христа, оно как раз вот, оно победило смерть.
0: Но это единственный путь спасения. Нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. То есть нет ничего другого. Поэтому и Павел такое огромное значение уделяет именно воскресению Иисуса Христа.
2: Ну да, когда тебе говорят, что возможно из мертвых быть снова живым, то это, конечно, будоражит сознание. Это, ну, переворачивает все представление о жизни и смерти, и вообще о жизни твоей. Потому что, ну, это же, в этом же великая надежда каждого человека. Со смертью все не заканчивается, оказывается. И

0: Христиане утверждают, что как Христос воскрес, так и вы будете воскрешены силой Божией, Духом Божьим. И потом апостол Павел об этом очень...
1: Коля, это относится к каждому человеку? Это относится вот к каждому из тех, кто нас сейчас смотрит, слушает?
0: Это относится ко всем людям. То есть в могиле не останется никто. Но только будет два воскресения. Мы как-то говорили в одной из программ, что будут воскрешены праведники для жизни вечной, а вот те, кто провел жизнь свою неприглядным образом, в грехах там, или в безбожии, то эти люди воскреснут для суда, а потом они исчезнут навсегда. Вот такой сценарий для этих людей. Но, тем не менее, оживут-то все в разное время, да. Угу. То есть Бог силой своей, Он восстановит опять людей живыми. Это великая весть, конечно. И вот Павел сделал в заключение вот своей проповеди, он такой восклицательный знак ставит: покайтесь, потому что грядет суд, и судить будет тот, кто воскрес из мертвых. Иисус Христос, то есть.
1: Угу. То есть это остается центральной вестью и для нас с вами сегодня. Покайтесь, да?
0: Ну да, покайтесь, и приблизилось Царство Небесное. А это значит, приблизился Христос, Его второе пришествие и Его суд в том числе. И вот когда услышали об воскресении мертвых, вот эти люди, написано, они насмехались.
1: Древние греки, да?
0: Да, вот в Ареопаге, в Афинах, угу. Мыслители, такие вот ученые-мужи, они насмехались. Одни насмехались, а другие говорили, послушаем тебя в другое время.
1: Весть то есть это... ни те, ни другие не захотели слушать?
0: Их смутило, наверное, не столько воскресение, сколько о покаянии весть. Угу. Что теперь... Вот, они прекрасно там рассуждали, размышляли, вот так вот. Ну, такие диванные стратегии, что называется. И им было хорошо, у них благоустроенная жизнь. Они, наверное, были состоятельные все там эти люди. И вдруг им говорят, что вы должны поменять образ жизни и... покаяться в чем они не понимали еще даже. А потом еще и говорят такую вещь, что их будут судить, а судить не абы кто, а вот тот, кого Бог воскресил, это для них вообще уже. То есть и начали они смехаться, потому что не хотели они ничего менять в своей жизни, ни в чем каяться, и не менять религию свою. Потому что если им говорят о воскресении из мертвых от имени того, кого Бог воскресил, то, значит, им нужно менять еще и объект поклонения своего.
1: То есть распознать истинного Бога, да, и поклониться Ему в своей жизни.
0: И вот они так вот себя повели.
1: Лен, для тебя покаяние было сложным моментом?
2: Ну, вот даже, ну, по сути дела, покаяние как бы в такой одномоментный этот, то есть развернуться в другую сторону и пойти навстречу Богу, если ты шел от Него, да, это, ну, как бы одномоментный такой
1: одномоментное это действие. Раз в твоей жизни.
2: Да,
1: это
2: да,
1: происходит.
2: Да, ну, то есть повернуться...
1: Обращение,
2: повернуться навстречу Богу. А покаяние, оно все-таки ежедневно, потому что мы все-таки люди грешные. И я думаю, что... не думаю, а знаю, что Бог через Духа Святого, Он
1: направляет
2: нас и видеть то, что мы делаем не так, как хотел бы Господь видеть от нас в отношениях с Ним и в отношениях друг с другом.
1: И это трудно?
2: Да, это процесс такой трудный, потому что часто мы сопротивляемся, идем против рожна. Поэтому он все-таки такой, ну, трудно признать себя виноватым. Все-таки вот свойственно человеку всегда видеть и обвинять кого-то другого. Даже тогда, когда мы раздражаемся, когда мы негодуем на кого-то, да, то есть себя... как бы так делаем себя невиновными, говорим, ну, он же сам виноват, он вывел меня из себя. Вот, и поэтому, ну, вот бывает. Но уже вот, когда я это повторяю,

0: Повторяется, повторяется, ты понимаешь, что ты в этом виноват. Это твоя проблема. Mm. Это не проблема того человека, с кем ты общался. Это твоя проблема.
1: И все-таки про покаяние вот еще что хочу спросить. А вот когда покаешься, то что испытываешь?
0: Ну, облегчение.
1: Да.
0: Да.
1: Коль, по-моему, это вот неизменно. То есть покаяние, истинное покаяние, когда ты покаялся перед Богом, оно обязательно влечет за собой огромную радость и огромное облегчение, огромное освобождение вот от да, этого греха. Да. Да?
0: Недаром даже сказано, что Он, то есть Иисус, понес наши грехи. То есть вот это снимается с нас, и Он несет. А мы уже свободны, то есть от этого греха.
1: Ну, от вины,
0: да,
1: этого
0: от
1: греха,
0: вины
1: от
0: этого
1: осуждения
0: греха.
1: За этот
0: да,
1: грех.
0: Да.
1: Хотя, ну, грешными остаемся.
0: Да, да.
2: Наверное, тяжело признать себя виновным перед человеком.
0: Угу.
2: Но перед Богом как-то это
0: проще.
2: Гораздо легче. И Иисус, наверное, не случайно сказал: иго мое благо, и бремя мое легко. То есть как в присутствии Божьем ты чувствуешь, что... Ну, а кем ты еще чувствуешь себя? Как негрешником, недостойным даже твоего внимания. Ну, там как-то вот все это проще проходит с Богом. Ты признаешь себя, да, вот неправым, там, виновным в чем-то. Потому что ты получаешь сразу же облегчение, действительно. Потому что ты в этом признался, об этом сожалеешь. И Бог ведь говорит, я не осуждаю тебя,
0: только иди, не
2: надо больше этого делать, да.
1: Мне кажется, вот в эти моменты происходит соединение человека с Богом. Вот на самом деле оно происходит по-настоящему, да. Потому что, ну вот, да, мы во грехе рождены. Про это тоже Священное Писание говорит. Мы в грешной плоти находимся на этой земле. То есть мы постоянно с грехом соприкасаемся. И когда мы вот это вот признаем, то только тогда Господь может, ну, по-настоящему
0: освободить.
1: Действовать в нас. Да? Да. Когда... А пока мы наполнены вот сами собой, пока мы наполнены вот этой самозащитой, то Господу просто нету места. Мы не даем Ему места.
0: Да.
1: Мы собою заполняем все.
2: Ну вот казалось бы, что над Павлом посмеялись, его там им пренебрегли, и его вестью. И, казалось бы, Павел тут никакого успеха не имел в Афинах. Тем не менее, существует такой, может быть, неписанный закон, что где ступал нога апостола, там обязательно остаются следы его присутствия или следы его влияния.
1: Святые следы.
2: Да, то есть не остается без последствий то, что делал апостол тот или иной. Угу. Вот в данном случае Павел, казалось бы, ну, никакого влияния тут не оказал на них. Тем не менее, следы остались. Некоторые из мужей, пристав к нему, уверовали. Между ним был Дионисий Арипагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Все-таки влияние апостола, оно возымело действие на некоторых людей. Это было вот как цивилизованной стране, в Афинах, центре, может быть, культуры. Но тоже можно сказать самое и о других апостолах, не только о Павле. Например, об апостоле Андрее, который пришел на Русь. На нашу родину.
1: Да, он принес нам христианство.
2: Если,
1: Павел,
2: если о нем...
1: Андрей Первозванный.
2: Если о нем мало что известно, то есть о его деятельности на Руси, каких-то вроде бы следов ничего не осталось с тех времен, кажется, да, то в это трудно поверить, потому что вот этот закон действовал и на Руси. Невозможно апостолу оставить вот все вот это население без какого-то научения, там, без какого-то влияния своего. И Андрей обязательно его оставил. Просто мы об этом не знаем. Документов таких не сохранилось, к сожалению. Разные причины, почему. Ну вот просто и так с каждым апостолом, куда бы они ни шли, они обязательно оставляли следы своего пребывания там, в виде вот таких людей, как мы читаем здесь. Вот. Например, Дионисий Арипагит, это впоследствии он стал видным таким вот публицистом и много трудов написал христианских.

0: обличающих вот этих вот товарищей, которые насмехались тут, и другие в том числе. То есть он философ, он принял христианство, и вот с философами на их языке он начал потом говорить и убеждать их, и убедил ведь кого-то тоже. То есть влияние разрасталось, и Царство Небесное, оно вот таким вот образом все равно расширялось.
1: Он был тоже апостол?
0: Дионисий нет, он был философом, ну как бы...
2: Учеником.
0: Христианским. Он просто уверовал, принял Христа, и вот все свои таланты, все, что он умел, он посвятил, вот он направил просто вот на защиту веры христианской. В среде вот этих вот мужей, ученых.
1: Греческие.
0: Да. Вот мы начинаем с вами читать 18 главу. «А после сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф». Вот город Коринф, он ничуть не меньше Афин был тогда, в то время.
1: И это тоже Греция?
0: Это южнее, да, Афин, по-моему. И вот в этом, этот город тоже был очень популярен, очень такой вот насыщен различными вот и учениями, и философией, и занимались они там в основном, наверное, торговлей, потому что это был и портовый город, и там очень удобный был пролив вот между... То есть такой полуостров, огибать который было долго морским путем, но вот через Коринф можно было легко пробраться в следующее там море. И этот город занимал такое вот выгодное положение. И, конечно, там вот он был очень богатым, этот город, и люди там были богатые. И образованный, в том числе и с точки зрения философии, науки и религии в том числе. И вот город почти ну, созвучный, можно поставить было равенство между ними и Афинами в этом смысле.
1: И Афины вот, были столицей Греции?
0: Афины тогда, да, по-моему, да. Но Коринф был таким значительным городом, таким мегаполисом, что ли, в древности, огромным городом. И вот он, дальше мы считаем, найдя некоторого иудея именем Акиллу, родом Понтинина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его. Вот обычно апостолы оставались на постой у своих единоплеменников, иудеев, то есть, или евреев. И вот Павел в этот раз тоже не изменил своему правилу. Он нашел некого иудея, чтобы встать у него на постой. А Акилла был, он не из Иудеи, а он родился где-то на побережье этого Средиземного моря, или Понта, как вот можно, называли его тогда. Поэтому его называют Понтинин. Недавно пришедшего из Италии. А почему они пришли? Вот, объясняется дальше. Потому что Клавдий, это император Цезарь, повелел всем иудеям удалиться из Рима. Вот тоже знаменательная заметка святого Луки, автора книги «Деяний». Что это было за такое гонение или высылка со стороны римских властей? В общем-то, римские власти были очень лояльны ко всем вероисповеданиям и ко всем национальностям.
1: И к иудеям тоже?
0: И в том числе и к иудеям, да. Никакой разницы не было. Какой-то там, не знаю, дискриминации или что-то такого не было в Риме.
1: Но ведь на христиан были гонения?
0: На христиан были гонения, да. Они были позже. И связано было не с этим императором Клавдием, а с Нероном и там более там с Домицианом. Но и опять же, и тогда даже вот гонения были, они такие адресные. Это не было, что вот всех подряд, там, подчистую. Такого не было. Был римский закон, он действовал для всех одинаково. Мы с вами говорили, что Римская империя – это империя закона. И закон там был во главе всего. И вот Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. По какой причине? С чем это было связано? Не потому, что это было какое-то гонение на иудеев, но дело в том, что иудеи сделались в Риме очень влиятельными. Вот такая верхушка. И вошли они в правительство, где-то в Сенат, где-то...

0: тысячу, то есть вот они занимали ключевые посты во главе государства, чтобы потом в конце концов сместить Кесаря. Планы были такие. И все это было связано с пророчествами, в которые они верили, что вот Мессия, которого они ждут, придет и сделает их вот тут царями во всей этой империи.
1: И Но при этом Иисуса Христа они не приняли как Мессию.
0: Они Мессию другого ждали, да, Мессию царя, а не Мессию страдальца. В этом была их большая беда.
1: Мессию царя, а не Мессию спасителя человечества, да?
0: Ну, спасители иудеев, да. А уж иудеи, тут они уж распорядятся, там, кому спастись, кому там помиловать. Они будут как бы при Мессии вот такими правителями государства. И вот это все основывалось на древних библейских пророчествах Ветхого Завета.
1: Ну, все-таки пророчества-то не таковы, то есть это основывалось на их интерпретации этих древних пророчеств, да?
0: Ну да.
1: А она полностью противоречит, ну, сути вообще Божьего Слова и сути, истинной сути
2: пророчеств. Но долго даже и ученики Иисуса просили, например, мать сынов Завидеевых, да, просила о том, чтобы посадить одного сына по правую сторону, а другого по левую сторону. А Господь сказал: не знаете, о чем просите. То есть и ученики до конца не понимали, я думаю, что до самого воскресения и вознесения Иисуса, то есть было вот это вот
1: неправильное
2: представление о Мессии.
0: Ну, они вот были движимы вот этой идеей, что Господь им передаст земное царство во владение. И вот этим они были просто пропитаны. И, конечно, апостолы не избежали этого влияния, когда, ну, еще не приняли еще Христа. Но когда и приняли даже Христа, и то не все ли, Господи, время устанавливаешь ты царство на земле? Им нужно было вот тут земное царство, да. И они действительно имели основания так вот полагать, что такое будет, потому что Господь обещал, да, когда-то вот это произойдет. Но беда иудеев еще была и в том, что они считали себя одним единственным коленом уцелевшим из всех 12. И присвоили себе обетование Ефрема, которое Господь в пророке Осии можем прочитать, там и у Иезекииля, которым как бы Ефрему придает власть-то, а не Иуде. Или, во всяком случае, вдвоем они там фигурируют, и Иуда, и Ефрем. Но поскольку Ефремов никого нету из Ефрема, они не знают.
1: Колено Ефрема.
0: Они рассеяны где-то там. То, значит, остались только мы, иудеи. Остальных просто нет. Забыв о том, о другом пророчестве, которое еще Аврааму было дано, что размножит тебя, как песок морской. Конечно, и синагоги, вот мы читаем, да, кругом синагоги.
1: Ты считаешь, это пророчество исполнилось? То, что Бог пообещал Аврааму, что он размножит его, как песок морской?
0: Он размножил его, да. Оно исполнится. Исполнилось, и оно еще исполнится.
2: То есть, исполняется.
0: Пророчество, оно вот такое, оно не одноразовое исполнение. Это не одноразовая посуда, что ли. Оно исполняется многократно, и, может, с каждым там веком это пророчество исполняется более... в грандиозном масштабе.
1: Можно это широко так рассматривать, что верующие люди приумножаются, как песок морской, да?
0: Да, потом верующие присоединились к тому песку, который уже был размножен. Ведь если мы говорим только об одном колене здесь, вот, что им такую, ну, во главе почти империи, они уже там где-то занимали ключевые посты, это уже по всем городам распространялись. Иудейские синагоги, вот их же было везде, кругом. О каком городе мы только не читаем здесь, везде обязательно присутствие иудеев, и синагога обязательно была. Это только одно колено. А если мы говорим еще об остальных 11, что происходило?
1: Которые были рассеяны, да, по миру?
0: По сути дела, каждый вот народ, который там существовал в древности, они как вокруг ядра, вот вокруг представителей колен иудейских образовывались. И вот это все распространялось. Да, они смешались.
1: Я всегда как-то вот настороженно к этому отношусь, но, во всяком случае, это одна из теорий, да, что вот именно вокруг рассеянных колен Израилевых вот присоединялись к ним.
0: То есть не надо думать, что они пропали куда-то таинственным образом, растворились, как сахар в стакане, и больше их и нет. Нет, они есть, и они до сих пор есть. И не случайно вот и Новый Завет в том числе обращается к 12 коленам, а не к одному только. И древние пророчества тоже говорят об этом. Вот поэтому иудеи, не обоснованы претензии иудеев на то, что и только их Господь вот сохранил в этом мире. Нет, не только их, всех остальных, как песок морской, вот именно.
1: И именно вот это способствовало распространению христианства. Вот эта часть этой идеи, мне вот она нравится точно. Что именно поскольку рассеяно это было среди всех народов, то и христианство было принято среди всех народов. Потому что, да, христианство, оно возникло из иудаизма, только вернее, через иудеев, но только не в неправильном вот таком вот понимании, не в неправильной интерпретации, а в библейской интерпретации, когда истинный Мессия – это Иисус Христос. Вот.
0: Вот тут...
1: Интересно, Лена, да?
2: Да, да, очень, раскрываются такие грани, которые, может быть, когда читаешь, не всегда задумываешься. Mm-hmm. Потому что вот важно действительно иметь учителя, который направляет в нужном направлении.
1: Священное Писание, наш учитель, оно постоянно открывается нам с новых сторон. Да. И когда возникает какая-то новая идея, то мы, как вот в прошлый раз мы говорили, как, по-моему, глубокомысленные они были верийцы, да, что они все сравнивали со Священным Писанием, так ли это. Вот это вот наш метод, что ли, исследования и этой действительности, и Священного Писания. То есть нужно смотреть, так ли это.
0: Я еще вам больше скажу. Вот существует такая версия возникновения названия континента Европа, что это не от какой-то там полубогини, малоизвестной, которых было масса просто в греческом пантеоне богов, а вот именно от евреев происходит это название. Потому что евреи заселили вот все колены, которые остатки этих, все 10, да, заселили как раз Европу. Вот такое существует еще мнение. Mm-hmm. Я поддерживаю его, потому что это очень похоже на правду.
1: Когда-нибудь Господь нам, наверное, всю историю человечества во всех мельчайших деталях раскроет. Я думаю, мы очень много интересного обнаружим там.
0: Третий текст. «И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток».
1: Это Павел.
0: Вот Павел, да. Он, значит, нашел единоплеменников, и они ему предоставили кров, и, мало того, они ему предоставили еще и работу. А почему Павлу нужна была работа?
1: Апостол. Апостол ведь, да.
0: Да, апостол, он... Как он сам потом написал, должен жить от благовествования, то есть от пожертвований к Господу, на десятину Господу, которая отделяется, и до сих пор отделялась в то время. И сегодня десятину никто не отменил нигде. То есть именно на эти средства должен был жить Павел. Но вот здесь мы видим, что он вынужден работать. И вот этот текст дает...
1: Что такое палатки? Он делал палатки, как ты понимаешь?
0: Полотно для палаток, вот ткань, я так понимаю, что ее потом эту ткань натягивали, они из кож, очевидно, были выделанных, сшивались как-то, каким-то образом, по какому-то раскрою.
1: То есть это жилище в пустыне так делалось,
0: такие,
1: да?
0: Шатры, да, на продажу, и вот кто-то их покупал. Но идеи были известны тем, что они были мастера выделки кожи животных. И поэтому к ним, наверное, вот эти заказы поступали, в том числе и вот на такие шатры различного рода. Может быть, жилище, может быть, какой-то торговый там какой-то шатер, что-то такое. Вот такое строение было очень популярное. И Павел вот включился в эту работу, потому что у него, очевидно, был недостаток в средствах. И вот этот текст дает повод многим христианам делать такое заявление, что служители церкви, руководители церкви, пасторы должны работать на производстве, а уж в свободное время заниматься церковью. Но

0: Павел это все делал, потому что, во-первых, его не знали в Коринфе еще как следует. Возможно, в Коринфе был такой духовный уровень христиан, что им, наверное, было неприятно видеть, что апостол Павел ничего не делает. Может быть, и давало повод вот, обвинять его в тунеядстве, или там, как это назвать тем языком. И, может быть, многие соблазнялись, что ага, мы-то вот тут вот добываем деньги, а этот вот только говорит и получает. То есть, ну, вот чтобы избежать вот такого в церкви, такого отношения и к себе, и вообще к руководству церковному, он решил, что не буду я их беспокоить этим вопросом, а возьмусь-ка я лучше сам за дело и буду себя сам обеспечить. То есть от соблазнов маловерных, еще маловерующих христиан, он решил все-таки зарабатывать. Хотя он мог и не работать по статусу своему, как апостола. Он имел право на десятину Божию. И он, скорее всего, этим правом пользовался в других местах. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. Вот, опять же, иудеи и эллины – две категории христиан, которые тогда составляли основу в синагогах и основу христианской церкви.
1: То есть обращенные ко Христу из эллинов, то есть из язычества, или из иудаизма. То есть те, кто понял, что Христос – это Мессия, кто понял, что такое Царство Христово, да, что такое Царство Небесное.
0: А когда пришли из Македонии силы Тимофея, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Вот странно вот читать этот. Павел побуждаем был духом свидетельствовать иудеям, как будто вот до этого он говорил о чем-то другом или о ком-то другом. Он и тогда говорил, до прихода силы Тимофея, но вот когда пришли еще два свидетеля, их уже стало трое, да, может быть и больше, и мы вспоминаем текст, где двое, трое, там я посреди вас, то есть они принесли не прошибаемое, что ли, такое свидетельство об Иисусе Христе, которое оспорить было невозможно. Уже три человека свидетельствуют, что Христос есть Бог, и что Он воскрес из мертвых, и что Он придет судить мир, и то, что Он является вашим спасителем. Это уже было свидетельство троих человек, во всяком случае. И, конечно, побуждаем был духом. То есть вот Павел как бы воспрял уже еще духом, то есть более еще убедительных словах, и, может быть, не только словах, скорее всего, и в действиях, и в чудесах в том числе, они свидетельствовали, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то отрясшие одежды свои... Павел оттряс одежды свои и сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Вот Павел не выдержал. Похоже, Моисей себя повел когда-то в пустыне, когда ударил по скале дважды посохом, тогда как Господь ему сказал только произнести слово, и пойдет вода. Но вот Моисей был тогда наказан Богом. Он не вошел в землю обетованную. Здесь же, ну, наказание не последовало, но Господь поступил по-другому. Господь же в видении, 9 текст, Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай». Другими словами, Павел, ты погорячился, ты захотел уйти оттуда. Он даже написан, 7 текст, «Пошел оттуда, пришел к некоторым чтущим Бога имени Иусту, который дом был подле синагоги. Крисп, начальник синагоги, уверовал в Господа всем домом своим». Вот Крисп, начальник, уверовал в синагоге даже. А Павел тут тряханул это. То есть, по сути, он проклятие изрек. Вот тем самым действием, когда он оттряс прах от своей одежды, от обуви. Это проклятие. Это разрыв отношений. Это ничего общего у нас с вами теперь. Все, я синагогу больше ни ногой. И с вами общаться не буду. Вот это что означало. А Господь ему в день говорит: «Павел, не бойся, говори, не умолкай, не уходи».

0: из Коринфа, не уходи. Вот у меня еще было, у меня еще тут много людей, у меня тут тысячи, ты, может, не знаешь, да, а я тебе скажу, у меня тут масса людей в этом городе, и ты должен здесь оставаться и говорить дальше. Ибо я, говорит Господь, с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. Вот почему...
1: Что это значит, у Христа много людей в этом городе? То есть много людей в этом городе, которые примут его, и Господь об этом знает, да?
0: Которые готовы, да. Которые, вот это та самая почва вспаханная. Кинь только семя, оно зайдет. У меня много людей, Павел. И он остается, Павел.
2: Да, на полтора года.
0: Полтора года, да. То есть он понимает, что Господь ему открывает двери здесь. Он понял это. Ну да, не выдержал, да, вспылил, может быть, оттряс прах. Был повод для этого. Но тем не менее, Павел продолжает заботиться о благосостоянии города тем, что проповедует здесь, молится здесь. И вот все делает для того, чтобы город стал чище духовно.
1: Мы, Коль, наверное, все-таки еще отведем какое-то время дополнительно, чтобы вот более глубоко это раскрыть. Мы с этого начали и к этому подошли. Что же мы должны делать, да, для благосостояния того места, в котором мы живем, для благосостояния той страны, в которой мы живем? Еще поподробнее поговорим про это, да?
0: Да, хорошо. Угу.
1: Ну, ладно. Лен, как тебе кажется, вот... искусственно мы эту тему сюда притянули, что вот что нужно делать для благосостояния твоего города или твоей страны? Или это то, чего на самом деле нам всем не хватает? Молиться, да, о нашем городе, молиться о нашей стране, молиться о тех, кто нами управляет, благословлять, поддерживать, да?
2: Да, это очень важно, не проклинать и не ругать, а молиться, если даже мы видим какие-то недостатки, ну, в управлении, может быть, или что-то, нужно молиться за всех, ибо всякая душа да будет покорна всякой власти, ибо нет власти ни от Бога.
1: Да, и когда мы говорим, что молиться, благословлять, ведь вот мы именно это и имеем в виду, чтобы все люди... стали все более и более покорны Богу. Ведь об этом же мы молимся, да?
2: Да.
1: То есть, чтобы приняли Бога, чтобы восприняли Его волю, чтобы восприняли Его Слово, чтобы Бог был руководителем каждого из наших руководителей. Пусть будет так. Ну что же, мы ждем следующей встречи с вами, дорогие друзья. А сегодня прощаемся. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. До свидания.

0: благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
5: Я должен был попасть в Минводы, находясь в городе Ростове-на-Дону. Чуть незадолго до моего отъезда со мной случилась беда. Меня обокрали, я остался абсолютно без денег. Бог показал мне, что нужно ехать в Минводы. Я был в очень смешанных чувствах, но, тем не менее, решил, что буду повиноваться Богу. Я сел в автобус. У меня было самое заднее место, 5 кресел в ряд у самой задней стенки автобуса. Вот я там уселся, и мы поехали. Я ехал, и на самом деле постоянно на каждой кочке меня подбрасывал. Я думал, зачем я сюда еду? Зачем я туда еду? Я не понимаю, зачем я туда еду. У меня нет денег. Я не знаю, как мне вернуться обратно. Как же мне быть? Почему Бог меня туда отправил? Рядом со мной сидели очень разные люди. Один вез с собой уток. Другой просто разулся и сидел рядом со мной, и тоже запах был не очень. Я не понимал, что я делаю в этой пестрой компании, почему я еду туда, куда я еду, зная, что обратно мне нечем возвращаться. Ну, тут мне пришла в голову мысль, ну, попросишь кого-нибудь, займешь денег и вернешься обратно. Ну, да, но я не люблю такие вещи. И вот я ехал, и вот меня

передних там паре кресел. Автобус был пустой вообще. Мы уже подъезжали к автовокзалу, я проснулся, потянулся, улыбнулся сам себе и подумал, ну ладно, уже приехал, там разберемся, что с этим делать. Подобрал свою сумку, и когда нагибался за сумкой, вдруг увидел, что рядом с моей ногой лежат деньги. Это была бумажка, 50 тысяч рублей. Ну, по тем деньгам, когда я выезжал из дома, и когда меня обокрали, у меня было всего 37 тысяч. И тут лежит бумажка в 50 тысяч, одна целая. Я взял эту бумажку, думаю, странно. Кто-то, наверное, уронил или потерял. И я иду к водителю и говорю, у вас деньги не терял никто? Он говорит, нет. Я у людей спрашиваю, вы не теряли деньги? Мы даже туда не подходили. Я говорю, ну ладно. Я говорю, а что мне с этим делать? Он говорит, ну забирай себе, раз тебе перепало. Я положил деньги в карман. И, выходя из автобуса, вспомнил о том, что я молился, Господи, сделай что-нибудь, чтобы я вернулся обратно. Он сделал вот таким удивительным образом. И когда я вышел, у меня не было часов, которые меня тоже украли, я купил себе новые часы и отправился на место проведения этого обучения. А сам про себя думаю, ну хорошо, вот вся эта история случилась, но я всегда хотел понимать, почему происходит те или иные события. Ведь не может быть, что просто так что-то происходит хаотично. И если уж Бог отвечает на молитвы, наверняка Бог знает, зачем Он это делает. Я не мог понять, в голове не мог сложить 2 и 2. То есть зачем нужно Богу столько усилий на меня тратить? Кто я такой, чтобы вот так вот обо мне заботиться, там даже деньги мне посылать, больше, причем больше денег, чем у меня было? Для меня это было большим-большим вопросом. Я прибыл на место обучения, и мы расселись, и началась учеба. А преподаватель был из Соединенных Штатов, говорил по-английски, рядом сидел переводчик и переводил. Все было хорошо. Мы доработали до обеда, пообедали, меня покормили, то есть опять мне не приходится ничего тратить. А в голове по-прежнему сидит вопрос, Господи, что это, зачем это? Ну, или это настолько важный материал, что ты должен его получить? Что-то еще здесь есть в этой истории? После обеда мы возвращаемся обратно в зал, продолжаем обучение. И в самый кульминационный момент у нас такая ситуация была, то преподаватель стоял около доски и что-то объяснял там, а переводчик сидел рядом и переводил. И вдруг в какой-то момент мы видим, что переводчик побледнел и упал головой прямо на стол. Все вскочили, к нему бросились, а он начал сползать на пол. Его поймали, вызвали срочно скорую. У него был сердечный приступ, и его... Он был еще достаточно молодой человек, но, тем не менее, там, еще, наверное, 40 не было, может быть, 40. И его срочно увезли на карете скорой помощи в больницу. Вот стоит наш американский преподаватель, смотрит на этот зал, и нам еще 4 часа работать, смотрит на этот зал и понимает, что теперь его знания бесполезны. И он в отчаянной попытке по-английски спросил, кто-нибудь говорит по-английски? Я поднимаю руку. Он говорит, вот вы, молодой человек, идите сюда. Я подошел. Он говорит, поможете мне? Я говорю, ну, да. И до конца этого дня я доработал с ним в качестве переводчика. В конце, когда все закончилось, он долго меня обнимал, благодарил. Мы узнали, что с нашим переводчиком, сказали, что все нормально, его откачали, было какое-то непонятное состояние. Это даже не приступ был, может, криз какой-то был гипертонический. Ну, в общем, вроде как все хорошо, он уже в гостинице. Ну, мы все разошлись, а я остался, думаю, неужели Бог для этого меня сюда послал? На следующий день, когда продолжилось обучение, я продолжил переводить, потому что переводчик уже был как бы здоров, но все еще хотел немножко прийти в себя и понаблюдать, и понаблюдал за мной, как я перевожу. И где-то к обеду он подошел ко мне и тоже меня долго благодарил и сказал, что... Он очень рад, что так. Я ему рассказал свою историю, и он сказал, что он очень рад, что Бог вот так заранее позаботился, зная о том, что с ним произойдет, привез меня, несмотря на то, что было некое противодействие. Домой я уезжал абсолютно счастливый. Я получил знания, я был востребован Богом для служения, и это было большое благословение. Так я понял, что Бог даже самую, казалось бы, маленькую случайность может использовать для того, чтобы прославить свое имя. И, с другой стороны, нет никаких случайностей в его плане. Все является частью
его

серьезного, продуманного, подготовленного плана. С этого времени я всегда славлю Бога и радуюсь тому, что могу Его воле распознать, и в том случае сумел, и таким образом послужить Ему.

0: Во-первых, это является национальная духовная трапеза, которая вот в России проходит, я думаю, имеет очень важное значение для межконфессионального взаимодействия, межконфессионального согласия. Мы видим это начинание здесь, в России. Я сам из Казахстана. Мы планируем подобный опыт также перенимать со стороны наших российских партнеров. И, безусловно, это огромный вклад в построение межконфессиональных отношений, в построение государственно-конфессиональных отношений, в построение внутриконфессиональных отношений. У нас есть различные площадки, например, может быть, многие слышали о съезде лидеров традиционных мировых религий, который вот в этом году был, также он раз в 3 года проходит. Мы тоже активное участие принимаем в этом съезде, как часть тех конфессий, которые представлены в Казахстане. Но то, что мы видим здесь, с учетом сегодняшнего моего присутствия, безусловно, это некий такой положительный опыт и положительное действие, которое с другой стороны, с другой грани вносит свой серьезный вклад в развитие межконфессиональных отношений и государственно-конфессиональных. Поэтому значимость важна для общества тоже, потому что когда представители или главы конфессии участвуют в этом, этот позитив, настроение распространяется в общество, потому что общество – это часть этих собраний религиозных, часть конфессии.
1: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
2: Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.

0: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
1: Они сейчас придут.
2: Привет, мы пришли.
0: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
1: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
2: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
3: Зеленый.
1: Зеленый был.
0: А сколько всего цветов в радуге?
2: 7.
1: Правильно. Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
2: Красный.
1: Красный тоже был.
3: Синий,
1: 1,
3: зеленый,
1: 2,
3: желтый,
1: 3,
3: оранжевый,
1: 4,
3: красный,
1: 5,
3: синий.
2: Зеленый, белый, желтый, красный, синий.
0: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
2: Да!
0: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
2: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
4: Потому что он охотник.
5: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
0: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
1: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
2: Как?
1: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква К. Какой цвет вы знаете на букву К?
2: Красный.
1: Охотник – О.
2: Оранжевый.
1: Желает Ж.
2: Желтый.
1: Знать.
2: Зеленый.
1: Где голубой сидит синий и фазан?
2: Фиолетовый.
3: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
0: Правильно. Радуга состоит из 7 цветов, и радуга появилась не просто так.
1: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.

0: а рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
1: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
0: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
1: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
0: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
2: Я тоже.
3: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
0: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
1: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
0: На тот момент это было все население Земли.
3: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
1: Да, но никто из них не поверил Ною.
0: Они смеялись над ним.
1: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
4: И они послушались?
5: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
1: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
0: Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге.
3: Дедушка, я с тобой.
4: И я.
6: Можно мы с вами?
4: Пойдем, Лёлик.
0: А вы со мной?
5: Папа, мы всегда с тобой.
6: Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?
0: Никто не хочет идти в ковчег. Я звал всех соседей, всех друзей.
6: Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?
0: После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных.
6: А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?
5: Всех животных, которые жили на земле.
3: И слонов?
5: И слонов.
6: И жирафов?
5: И жирафов.
3: Ух ты, я бы хотела отправиться в такое путешествие.
1: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.
7: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
8: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях. И я, профессор Бодрячок, рад тому, что вы вместе с нами. И не только, я хочу вас познакомить с нашими дорогими учениками.
9: Здравствуйте, профессор Бодрячок!
8: Да-да-да, проходите, мои хорошие. Моя неизменная племянница Веселинка.
9: Здравствуйте, профессор Бодрячок.
8: А это, давайте познакомимся, как вас зовут?
9: Славик.
8: И Настенька. С Настенькой мы уже знакомы. Ну вот, мои хорошие, моя племянница, мне очень приятно то, что ты пришла и даже помогла нести рюкзачки нашим ребятам.
9: Я хочу сидеть. Но я вовсе не помогла им нести рюкзачки. Эти рюкзачки все мои.
8: Вот так вот. А я думал, что это рюкзачки наших ребят. Настя, это...
9: Да.
8: Вот оно что. А скажи, пожалуйста, зачем тебе 3 рюкзачка?
9: Ну как, зачем, профессор Бодрячок? В одном рюкзачке у меня еда.
8: Ну, понятно, так, да, хорошо.
9: В другом рюкзачке у меня одежда.
8: Вот она.
9: А третий рюкзачок, ну там нет ничего, но он на всякий случай.

0: Да-да-да-да. Веселинка, но я вот подумал, что вот это все могло бы уместиться в одном рюкзачке.
1: Да. Да, конечно, профессор Бодрячок. Я, конечно, согласна.
0: Да.
1: Но вы
0: да.
1: посмотрите, какие они все красивые. Пускай рюкзаков будет много.
0: Да, да, да. Я чувствую, что из этого не обойдется.
1: Без чего? Книга.
2: Такая красивая.
1: Одна книга?
0: Да.
2: И одна такая красивая.
0: Книга одна, но в ней много рассказов. Много.
1: Интересно.
2: А зато она еще красивая.
1: А смотри, сколько бусин.
0: А вот это необычная книга.
1: Да?
0: Дело все в том, что эту книгу написали жители страны изобилия.
1: Ой, как интересно. А давайте ее прочитаем.
0: Вот. И вот здесь написано, что жители страны изобилия живут в своей стране.
1: Так.
0: И в этой изобилии есть абсолютно все.
1: Интересно, а что там есть?
0: Вот. Там яблоки.
1: Запросто.
2: Инопланетяне.
0: Ну, про инопланетян я, конечно, здесь ничего не увидел. Но вот что касается еды. Пирожки, пирожные.
2: Мороженое,
0: груши, яблоки, все, что хочется.
3: Шоколад,
0: да.
2: Там конфеты.
1: Так это получается, там не проголодаешься, профессор Бодрячок?
0: Да.
1: А что там еще есть? Давайте посмотрим.
0: Там игрушки всякие, плюшевые медведи, велосипеды.
1: А рюкзаки есть?
0: Думаю, что да, конечно. Рюкзаки должны быть, это же страна изобилия. Вот жители страны изобилия написали здесь, что они побывали на нашей полянке совсем недавно и кое-что нам там оставили.
1: Так что же мы сидим?
0: Да, мне не терпится посмотреть,
1: побежали,
0: что там такое.
1: Побежали, посмотрим.
0: Конечно,
1: что
0: пойдемте
1: там
0: вперед, друзья. Мы посмотрим. Вот это
1: профессор,
0: да.
1: Бодрячок, а почему? Почему они все это оставили?
0: Вот самодельная
1: вещелинка. Давайте на посмотрим.
0: Ты молодец.
1: Давай,
0: мы вместе с тобой прочитаем.
1: Так.
0: Ну-ка, давай, что там?
2: Я прочитаю.
0: Давай.
2: Мы оставили.
0: Вот.
2: Мы оставили.
0: Так.
2: Эти.
0: Эти. Угу.
2: Фрукты.
0: Так,
2: потому что
0: мы съели их очень много, и у нас заболели животные.
1: Это как же? А я всегда считала, что есть много фруктов. Это же полезно.
0: Вот. Оказывается, если чего-то хорошего слишком много, то оно может оказаться и не таким полезным. Пожалуйста, этому пример.
1: Профессор Бодрячок, смотри.
0: Так, давай.
1: Как будто шкаф что-то вытряхнул и убежал.
0: Шкаф. Славик, ты когда-нибудь видел, чтобы шкаф что-то вытряхнул и убежал? Ну, наверное, в стране изобилия шкафы умеют бегать.
1: Да? Идем сюда, посмотрим, что там написано.
0: Вот они что-то написали.
2: Мы оставили. Вещи.
0: Потому что надевать много вещей очень неудобно. А если их не носить, то на них скапливается пыль, от которой мы чихаем. Да, слушай, правда, пыль. Кстати, пыль очень вредна для здоровья. Так, вещи надо всегда от пыли освобождать.
1: Давайте уйдем, а то у меня нос отвалится.
0: Это, если вещи пыльные, то лучше пойти куда-нибудь в другое место. О, веселинка!
1: Мне как раз одного не хватает. Да, у меня будет один за спиной, один на левой руке, другой будет на правой руке, а один еще профессор Бодрячок.
0: Ну ладно, хорошо.
1: Как здорово.
0: Так, давай-ка почитаем.
2: Так. В рюкзаках.
0: Ага, так, Славик.
2: Мы носим.
0: В этих рюкзаках мы носили много вещей. Много вещей носили. Вот

0: Вот. Сколько рюкзаков, представляете? Тебе понятно, почему много вещей.
1: Да.
0: Так,
1: вот.
0: От этого у нас заболели руки и спина.
1: Да.
0: Спина заболела. Когда мы оставили их, то нам стало легко и радостно. И мы смогли обняться.
1: Да. А и правда, я без рюкзака такая легкая.
2: Да.
1: Как
0: вот,
1: бабочка.
0: Вот.
1: Давайте.
0: Вот.
1: Как бабочка.
0: Правильно.
1: А смотрите, тут есть бабочка.
0: Да, игрушек много.
1: Игрушек много.
2: Бабочка еще одна.
0: Так,
1: и
0: вот
1: что, и машинки да, есть, да, ну, хорошие
0: давай посмотрим.
1: Машинки. Мы да, Славик?
2: Оставили.
1: Хорошие машинки.
0: Давайте почитаем.
1: Пойдем прочитаем.
0: У нас молодец, уже научились
2: читать. Эти игрушки потому
0: что... Так, мы что? Оставили вам эти игрушки, Веселинка.
2: Потому что...
0: Вы представляете, ребята, вот эти игрушки – то, что меньше всего нужно было жителям страны изобилия.
1: Как-то очень странно.
0: Вот это да, очень странно. Вот они пишут, мы оставили вам эти игрушки, потому что у нас их было так много, что они нам что, Настюша? Надоели. Играть ими стало скучно. Они везде валялись, и мы спотыкались об них.
1: А я, между прочим, убираю свои игрушки.
0: Молодец, Славик.
1: Да.
2: Я тоже.
0: Ты тоже убираешь игрушки?
2: Я тоже.
1: Вы какие молодцы. А у меня немного игрушек, поэтому я их убираю очень-очень быстро.
0: Да, когда...
2: А у меня их было много.
0: Вот. Ну и как? Легко их было убирать?
2: У меня они теперь на чердаке вообще, вот. У бабушки,
0: вот.
2: На моем чердаке.
1: Вот.
0: А вот поэтому все нужно в меру.
1: А давайте проведем эксперимент.
0: Я кое-что для вас приготовил, дорогие мои друзья. Пойдемте-ка посмотрим.
1: Пойдемте.
0: Ну вот, дорогие ребята, что вы видите? Стаканчики, да?
1: С водой.
0: С водой.
1: Так.
2: Да.
0: Вот, сейчас у меня к вам будет одна просьба. На 3-4 вы возьмите каждый свой стаканчик и поставьте его на место. Да? Вот, 3-4. Раз, два.
1: Это игра, наверное, такая. Возьми, поставь.
2: Раз-два, раз-два,
0: нет, раз-два. Нет. Просто я хотел, чтобы мы с вами убедились,
1: так.
0: Что если кто-то из нас, ну или мы возьмем стакан с водой и поставим на место, то вода из стакана не выплескивается.
1: Понятно. Ну и что?
2: Потому что у него края есть.
0: Да, она стакан держит воду, но...
2: Чтобы мы могли из него пить.
0: Да. Правильно.
2: Чтобы из него ничего не было.
0: Но мы пить будем потом, не сейчас. Сейчас это у нас эксперимент.
1: Так.
0: А дело все в том, что вода может выплеснуться из стакана, и его не надо будет даже брать в руки.
1: И это как-то...
0: А вот очень просто.
1: Вылиться из стакана.
0: Смотрите, что у нас есть.
1: Так,
2: графин.
0: Да, я не буду брать в стакан в руки, а просто налью водички. И посмотрите,
1: так.
0: Что получается. Я лью, я лью.
1: Профессор Бодрячок, ну так это целый поток.
0: Да.
1: Ее слишком много, профессор Бодрячок.
0: Так. И что мы увидели с вами?
1: Вот.
0: Вода – это хорошо или плохо?
1: Хорошо.
0: Конечно, хорошо. Да. Но если воды становится слишком много,
1: да.
0: То тогда это уже и не так уж и хорошо.
1: А что же делать, если чего-то хорошего слишком много?
0: А вот давайте еще один эксперимент с вами вместе проведем.
1: Давайте, давайте.
0: Я
2: не заметил, что
0: сделал вот такую вот штучку.
1: О, как интересно.
2: Это что такое?
0: Так, если вы заметили, здесь две бутылочки, между которыми есть такая трубочка.
1: Ага, заметили?
0: Давайте сделаем с вами вот такой вот прибор.
2: Это прибор?
0: Сейчас я буду лить в одну бутылочку вот эту воду. Я специально ее подкрасил, чтобы ребята могли видеть, сколько ее я туда лью.
1: Да, давайте.
0: И вот, давайте с вами, Веселинка, пожалуйста, держи.

0: будешь сегодня моя, как это?
1: Ассистентка.
0: Ассистентка. Точно. Да, да. В нашей лаборатории есть ассистентка, Веселинка, и я профессор Бодрячок, а вот так же у нас Настя.
2: Ну, профессор Бодрячок, ну ливайся.
0: Мы льем. Ля-ля-ля. Так вот мы льем. Да, так. И что вы замечаете?
1: Смотрите, вода из одной бутылочки по трубочке течет.
0: Правильно. Совершенно верно. Я лил водичку только в одну бутылочку, но бутылочка не переполнялась. К какому выводу мы можем прийти?
1: Если у вас есть чего-то хорошего слишком много,
0: то тогда нужно что?
2: С этим поделиться.
0: Совершенно.
2: Как эта бутылочка с этой бутылочкой.
3: И как с нами из... Я забыла, как с страны.
2: Страны изобилия.
0: Страны изобилия. Да, взяли с нами и поделились.
3: Да.
0: Совершенно верно. Давай уберем этот прибор, чтобы он нам не навредил.
2: Как интересно.
0: Правильно.
3: Как часы песочные.
0: Делиться. Можно поделиться.
3: Да.
0: В моей любимой книге Библии именно так и написано. Посмотрите. Сейчас
1: так,
0: я вам прочту.
1: Что же там такого интересного написано?
0: А вот Иисус Христос об этом сам сказал.
1: Так.
0: Если у кого есть две одежды, дай тому одну, у которого нет ни одной. И если у кого есть еда, поступай так же.
2: А я тоже хочу с вами поделиться.
0: Вот.
2: Да.
0: Вот.
1: У меня есть очень вкусная, полезная еда.
0: Давай, поделись с нами.
1: Держите.
3: Бананчик.
1: Да. Ой, какие они вкусные. Вы любите бананчик?
3: Да.
0: Вот молодец. Какая у меня веселинка хорошая.
1: Вот.
0: Ой, спасибо, и мне тоже дали.
3: У тебя четыре бананчика.
1: А вы любите делиться?
3: Да.
1: Да. А чем вы любите делиться?
3: Игрушками.
0: Игрушками делиться.
1: Ой,
0: да?
1: Какой молодец. Ты поделишься со мной? Да. Дашь поиграть?
0: Веселинка, я тоже.
3: А я делюсь еще фруктами, овощами там и игрушками тоже.
1: Я обязательно к тебе в гости приду.
3: И печеньками.
0: Я тоже люблю делиться.
1: Да.
0: Вот тоже очень люблю. Но иногда вот тот, с кем я хочу поделиться, его рядом нету. Вот, и вот как поделиться. Приходится ждать долго, когда он придет, тот кто-то.
1: А вы знаете, я, знаете, одну поделку такую знаю. Она называется поделись-ка.
0: Как?
1: Хотите, я вас...
3: Поделись-ка.
1: Да?
0: Поделись-ка?
3: Да.
0: Я такого никогда не слышал.
1: Веселинка,
0: ты нас озадачила. Ну, давай, скорее. Что же это за поделись-ка такая?
1: Для поделки нам понадобится...
3: Два кубика.
1: Правильно, два картонных кубика. И я как раз для вас уже приготовила.
0: Один для нас, Настя.
1: Да, а это нам с Славиком. Держи, да. Славик.
3: А зачем тут...
1: Смотри.
3: Квадратики нарисуем.
1: А вот зачем.
3: И здесь это еще дырочка.
1: Да, правильно.
3: Чтобы вырезать, что ли?
1: Правильно. Вот смотрите, это я в коробочке нарисовала вам такое окошечко. Вы сами можете потом его нарисовать. И теперь мы это окошечко вырежем. Так, держите ножницы. Держите.
3: Мне
0: вот такие. Ну, давай.
1: Какие нам с тобой? Давай вот такие вот. Я вам специально сделала вот такое небольшое отверстие, чтобы вам было удобно вырезать. Давай, я тебя подержу.
0: Мы почти уже вырезали.
1: Ну, нам придется вот еще постараться. Ну, давай я помогу. А давай я с этой стороны, ты будешь с той стороны. А мы прямо вдвоем вырезаем окошечко. Вот, давай. Молодец. Вот, мы вырезали. Нет, это не на голову. Смотрите, чтобы наша вырезка была красивой, я вам приготовила цветные фигурки. Вот специально из цветной бумаги вырезала.
3: Я видела.
1: Давайте заклеим.
0: Вот надо их
1: наши
0: подклеить.
1: Фигурки. Во. Красный треугольник.
0: Дом такой у нас.
1: Так, какую следующую фигурку мы с тобой приклеим?
3: Так.
0: Наши вот школы.

0: Как уходишь?
1: Вам не заболеть.
0: Давай кружочек еще, да?
1: Я хочу полукруг. Мне еще кружочек.
0: Кружочек.
2: Давай, другой.
0: Так, смазываем. Держи. Давай, приклеивай. Там еще приклей. Вот какая у нас красивая получается коробочка.
1: Тут вот да. Мороженка.
2: Да, вот это вот поделись-ка такая с мороженкой.
0: Ой, как интересно.
2: Давай, поделись-ка. С домами.
0: Так,
1: всяких,
0: да. Теперь мы берем
2: вот
1: и грибочек. Это домик грибочек, мне надо его было будет раскрасить.
0: Молодцы.
1: У меня будет
0: хороший у вас получился
1: поделиться. Грибочек.
0: Смотрите, теперь самое интересное.
2: Так.
0: Наше окошечко мы будем закрывать вот такой тряпочкой.
2: Вот.
0: Для этого, да. Для этого, смотрите, над окошком мы смазываем
1: края
0: клеем только одну полосочку. Только одну полосочку.
2: Вот, да.
0: Смотрите, обязательно занавесочка должна закрывать окошко.
2: Аккуратно.
0: Да, вы должны подождать немножко, чтобы это высохло, конечно. Вот, смотрите, какая поделиська у нас получилась.
1: Убегающая путь.
2: Ну,
1: Это получилась коробочка. Ну так, открываешь, а туда что-нибудь сложишь.
0: Ух, какой он!
2: Я, кажется, понял. Вот она как работает.
1: И вот так вот закрытыми глазами достаешь что-то.
2: А то я думал, как же это... Почему же она называется поделись-ка? Как делиться-то?
0: Смотрите, с помощью этой коробочки действительно можно чем-нибудь поделиться.
2: Правильно,
0: вот смотрите.
2: Ты правильно...
0: В коробочку можно положить...
2: Так.
0: Все, чем вы хотите.
1: Можно я
0: поделиться?
1: Хочу.
0: Держи.
1: Я хочу.
0: Вот это хотите. Отлично, держи.
1: Так.
0: То, чем вы хотите поделиться так со своими друзьями. Смотрите.
2: Ой, как хорошо это.
0: Он приходит, кладет туда ручку и берет то, что там найдет. Вот. Вот, обязательно предложите это сделать своим друзьям, когда они придут к вам в гости. Вот это интересная
2: Веселинка,
0: поделка.
2: Очень интересная поделка.
0: Да.
2: Это значит, если кого-то нет рядом, я для него могу что-то сюда положить.
0: Да.
2: А он придет, только надо заранее сказать, чтобы он взял.
0: Угу.
2: Он придет, и для него будет сюрприз. Ребята, обязательно сделайте вот такую вот поделку, поделиську.
0: Да.
2: Вот, с ее помощью вы можете с кем-нибудь поделиться. С мамой, с папой, а может быть, с вашими друзьями. Правда, Настя? Ну вот, ребята, а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго, до скорых встреч. Пока.
1: Пока,
0: ребята, пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Что такое Родина? Вы когда-нибудь задавались этим вопросом? Что она обозначает для вас? Какое понимание у вас складывается, когда вы слышите и говорите «Родина»? Обратимся к словарям. Забив в интернете, что такое Родина, я получил следующее обоснование этого слова. Родина – место рождения человека, его происхождение, родная страна, отечество, страна, в которой человек родился и гражданином которой является. Вот это значение, что такое Родина, говорящая в простом словаре и понимании. Мы же с вами говорим о счастье, которое раскрывается через Писание, через Слово Божье. Для чего же была создана Земля? Мы с вами очень много говорили о Земле, о творении, о происхождении, о законе, о дне. И вот давайте поговорим, для чего была создана Земля. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее не напрасно, сотворил ее. Он образовал ее для жительства». Бог через Священное Писание говорит и обращается к нам, что землю Он создал для нас с вами. Он ее создал для человека. Поэтому Он ее приготовил. Он сотворил на ней все живое. Он дал дыхание жизни всем животным. И также Он сотворит человека и отдает ему во владение. Земля для жительства. –

ее отдал, чтобы человек пользовался и управлял этой землею. Смотрите, как это говорит Писание. «Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». Для какой же цели был сотворен человек? Что хотел Господь от человека при сотворении? «Поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Господь все сделал для человека. И вот эта земля сотворенная, она была как раз ему для жительства, для наполнения, для реализации своих возможностей, как сейчас говорят, реализоваться, вырасти, стать мудрее, стать умнее, во всех аспектах развить себя как человека. Но человек потерял владычество над всем этим. И мы с вами говорили, что он ослушался повеления Господа и тем самым потерял. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Человек оступился, и владычество его над землей было потеряно. И как одним вошел грех через Адама, так через все человечество стало страдать в этом греховном мире. Тот злейший враг человека, сатана, он забрал у человека это владычество. Он завладел землею и стал говорить, что это его, а не человека. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: „Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее“». Это история про Иисуса Христа. Когда Иисус Христос пришел креститься к Иоанну на Иордан, Иоанн Креститель, крестив его, и Иисуса Дух Святой отправляет в пустыню. В пустыне он 40 дней не ест и не пьет. И к концу 40 дней силы его физические иссякли, и он почувствовал слабость. И в этот момент к нему приступает дьявол, сатана. Он приступил к нему с хитростью. Он предлагает ему испытание, сначала хлебом. И тот текст, который мы с вами только что слышали, он его возводит на вершину горы и показывает все царство израильское. И говорит: «Если ты мне поклонишься только, я тебе все дам». Как бы говоря: «Я владыка здесь, я здесь главный, я этим всем управляю». Показывая, что человек лишился этой власти, отдал эту власть сатане. Хотя вначале Бог сотворил землю для человека. Он дал это все человеку. «А ты, башня, стадо, холм, чери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство, к черям Иерусалима». Еще малые пророки, когда писали свои пророчества до Рождества Христова, один из пророков, Михей, говорит, что на этом Сионе, на этой горе в Иерусалиме родится тот человек, который изменит весь этот мир. И в изменении этого мира произойдет возврат. Возврат той земли во владение человека. Вернется. Он говорит: царство вернется, владычество вернется к черям Иерусалима. Вернется к вам это владычество. Мы иногда говорим о счастье. И счастье – это что-то материальное,
что-то, чем мы управляем.

управляем. И одно из этого – это то, что доверил нам Бог. Это земля. Владычество над землей, управление над землей. Это было отнято у нас. Мы потеряли это счастье управления. Это счастье иметь вот эту землю, которую Бог дает нам для возделывания, для каких-то нужд человеческих, для общения и для того себя формирования, как владыки. Но вот Господь говорит, что вернет. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Иисус Христос, говоря о счастье, о блаженстве, Он говорит, что кроткие наследуют землю. Что эта земля, владычество, это счастье управления было отнято, но это вернется. Но вернется к кому? Написано, кротким они наследуют. Я как-то задался вопросом, а почему кротким? Почему именно кроткие должны наследовать землю? И получил ответ. Ответ простой. Ведь кроткий – тот, кто согласен исполнять волю Бога. Тот, кто согласен действовать по Его повелению. Тот, кто согласен жить по законам счастья. Который согласен помнить Его день святой. День счастья, который... Вот они кроткие, потому что они принимают то, что дает Бог. Некроткий человек, у него его мнение на первом месте, а все остальное на втором. И вот поэтому Бог говорит, кроткий наследует. Потому что управление землею должен человек послушный, у которого есть послушание. Он должен, он сможет управлять и выполнять, и делать все самое лучшее, чтобы земля не умирала, а земля возрастала и расцветала, тоже принося счастье. Что же произойдет с землей в день пришествия? Что с ней произойдет? Петр говорит, «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Когда придет Господь, все дела, все разрушится на этой земле. Оказывается, наша земля сейчас очень заражена грехом, очень заражена этой болезнью, от которой она должна быть очищена и освобождена. И когда Господь придет, все это совершится. Что же последует за этой ужасной катастрофой? «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежнее уже не будет воспоминаемы и не придет на сердце». Пророк Исаия говорит, вот Господь творит новое небо, новую землю. Бог, оказывается, сотворит все новое. Без порока, без греха все несчастье будет удалено. Останется только счастье. Что же обещал Христос ученикам на прощание, когда Он уходил? «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Иисус, перед тем, как Его распяли, последний вечер, разговаривая с учениками, говорит им, что настанет время, когда Он придет. Сейчас Ему надо уйти, но придет время, и Он вернется. И вернувшись Он, точнее, когда Он уйдет, Он говорит, я вам там приготовлю место. Вернувшись, Он придет, чтобы забрать нас туда, где Он приготовил место, где готово для нас особое место пребывания. Так что же Он там приготовил? Но они стремились
к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Вот какое место приготовил Иисус Христос. Но это о тех людях, о которых названо как герои веры, которые жили задолго до Иисуса Христа. И они знали о городе, и они ожидали. То есть для них было место,

наше сердце, чтобы там мы получили вот это, вот этот мир и уверенность и присутствие Бога, Иешуа, Иисуса с нами. Что говорит Иоанн об этом городе? «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога, с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Иоанн, описывая в книге «Апокалипсис», в книге «Откровения» этот город, он говорит: «Я вижу прекрасный город». Этот город завораживает своей красотой. Этот город такой, который не сделал человек, а сотворил Бог. Это явно творение Божие. Это город, который украшен всеми возможностями, всеми красками. И что самое интересное, там уже не будет ни печали, ни смерти. Там не будет страдания. Там не будет несчастья. Там будет счастье. Кто же войдет в этот город? Давайте посмотрим, что Писание об этом говорит. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Писание говорит, что в этот город войдут счастливые. Счастливые, которые соблюдают заповеди. Которые уже сегодня живут по заповедям, которые живут по закону счастья. Которые в день счастья общаются с Богом и уделяют время семье. Это те, которые приняли счастьем Иисуса Христа. Не благо этого мира материальные, а именно Иисуса, приняв в свое сердце. Что произойдет в этом городе с людьми? «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Оказывается, в этом городе правда настоящее счастье. Ведь счастье иногда нам просто, чтобы нас понимали, просто нас, чтобы любили, доверяли нам. Счастье – это когда нету болезней. У меня в моей жизни случай был, когда, находясь в реанимации, 8 дней я пролежав там, я думал, что я уже больше не буду ходить. Думал, моя жизнь остановится, и я буду вот просто овощем, без движения, просто разговаривающим, но не умеющим, имеющей силой ходить по улице. Я тогда плакал и молился. Я накрыл себя одеялом в реанимации в этой и молился Господу, чтобы Господь дал мне прощение и исцеление. Мое удивление было то, что я уснул. Несмотря на то, что я плакал и разговаривал с Богом, как мог, я уснул. Проснулся я также под этим же одеялом в реанимации, но я увидел другой мир. Я увидел мир с Богом. Я неожиданно для себя осознал, что Бог есть Бог, который над всем сущий, который живой Бог, не просто на словах, а истинно живой Бог. И что Он мне дает жить дальше. И моя жизнь пошла на поправку. Я смог выйти на улицу через неделю, я смог ходить, я даже смог делать многие дела физически. А Бог, Он нам представляет и говорит: вот она, вот она, вот он город, вот она земля, которую я обещаю вам. Это земля с Господом, с Иисусом. Смотрите, как Исаия описывает, что там будет происходить. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будут есть
солому.

Бог описывает события через пророков того прекрасного места, где пребывает Бог. Бог желает увидеть тебя там. Он желает, чтобы ты принял, чтобы ты поверил, чтобы с сегодняшнего дня ты осознал, что Родина не просто здесь на земле, не просто тот дом, где ты родился, не просто та страна, в которой ты живешь, а дом – это там, где Бог, там, где Он находится. Сатана на самом деле забрал у нас это владычество, забрал у нас этот дом. Но Иисус Христос пришел вернуть нам эту Родину, настоящую Родину, которая находится там, где находится Иисус. Смотрите, в какие дни будут спасенные собираться на поклонение Господу? Опять Исаия описывает о тех событиях того времени, того места нашей Родины, Родины счастья. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботы будут приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь». Итак, Господь обещает и говорит, что, смотрите, день счастья остается навсегда. Он в вечности будет. Закон счастья остается навсегда. Он будет вечен. Господь говорит, я жду тебя, и я желаю, чтобы ты был в том месте, где настоящая твоя Родина. Не эта Родина, где грех преобладает, убийство, смерть, злоречие, а именно там, где пребывает Бог, где все это отсутствует, а есть живой источник всей жизни. Что же надо сделать, чтобы войти? Как нужно попасть в этот город? Как нужно, что нам нужно сделать, чтобы Родина дождалась своих, дождалась нас? Евангелист Марк говорит, «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Бог призывает нас с вами. Он говорит, идите, расскажите об этой удивительной Родине, в которой Он ждет нас, в которой Он ожидает, в котором Он приготовил место каждому, кто пожелает туда войти. Причем просто, без каких-то обязательств, принять и уже жить сейчас здесь, на этой земле, по всем этим принципам. В Деяниях апостолов есть удивительная история. История про одного человека, который из другой страны приехал в Иерусалим. Он, побыв там, отправился обратно. В этот момент в Иерусалиме происходили какие-то удивительные события. Апостолы заметили, что им тяжело обслуживать то количество людей, которые приходят, чтобы познать Иисуса Христа и стать счастливыми в Иисусе Христе. Они избирают диаконов, которые бы занимались материальными вопросами, столами и выполняли эти задачи перед всем собранием верующих людей. Но одного из этих диаконов Бог отправляет на дорогу и говорит, обратись, там есть человек, который тоже хочет попасть на Родину счастливых, тоже хочет быть счастливым. И вот Филипп, попадая туда, диакон, подсаживается к евнуху и начинает с ним беседу. Он ему рассказывает, смотрите, как он ему рассказывает об Иисусе Христе, об Евангелии, о том, какую радостную весть о счастье, о счастливом дне, о Родине счастливых. И вот, когда они подъезжают к одному из водоемов, колесница останавливается,

происходит у них разговор. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу. И сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь». Евнух после того, как услышал весть о счастливом родине, он говорит: «Я хочу получить гражданство там. Как, что мне сделать, чтобы получить гражданство?» Он говорит: «Тебе нужно креститься. Тебе нужно войти в воду и окунуться в эту воду во имя Иисуса Христа». Тогда Евнух говорит: «Остановись, колесница». Остановилась. Он говорит: «Вот она, вода. Что мне препятствует?» «Ничего тебе не препятствует». Он говорит: «Крести меня. Я хочу получить гражданство в этой родине. Я хочу, чтобы она была моей родиной». И мы, как с вами читали, Филипп тут же сошел в воду и крестил. После этого Бог забирает его в другое место, а Евнух, радуясь, понимаете, он получил счастье. И это счастье не мимолетное счастье, это счастье вечности, потому что он теперь знает, у него есть родина, родина счастливых. Как важно нам приготовить свое сердце для родины счастливой. Как важно нам рассказать об этом и соседу, и знакомому, что и эта родина открыта для каждого. Сегодня, дорогой друг, Бог призывает нас стать гражданами этой родины, родины счастливых. Он зовет тебя и меня, чтобы мы заключили завет через водное крещение, погрузились в воды Иордана, вышли оттуда и стали радостными, стали счастливыми. Мы получили за эти встречи с вами целый, открыто перед нами стала целая книга счастья. Книга счастья – это закон, это день счастья, это родина счастья. Это все открыто для каждого из нас. И Бог призывает нас откликнуться всем сердцем, всем разумением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Аминь.

Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, суета. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в одни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета.

Подавляющее большинство людей не мыслит жизни без зеркала. А для чего нам нужно зеркало? Посмотреться в зеркало – это вполне нормальное явление для каждого. Но, что удивительно, мужчины и женщины смотрят в зеркало по-разному. В чем эта разница, я вам расскажу немножечко попозже. А сейчас небольшой отрывок из Священного Писания, в котором тоже написано об одном очень интересном зеркале. Это написано в послании Иакова, в первой главе. «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Итак, Священное Писание говорит нам о том, что, оказывается, закон Божий, он как зеркало. И, оказывается, мы можем смотреть в это зеркало и видеть в нем себя. Вопрос, а что мы увидим в этом зеркале? Какое отражение? Мужчины и женщины действительно отличаются в этом. Когда мужчина смотрит в зеркало, он видит там нечто особенное. Женщина смотрится в зеркало для того, чтобы что-то подправить, прическу, может быть, одежду, посмотреть, все ли хорошо, нет ли каких-то изъянов. А мужчина, когда смотрится в зеркало, он любуется собой. Чаще всего мужчина смотрится в зеркало не для того, чтобы что-то подправить на лице или прическу или еще что-то, а посмотревшись, сказать, какой хороший парень, ничего так выглядит. Так вот, христиане тоже делятся на две группы. Одни смотрятся в зеркало для того, чтобы в закон Божий, для того, чтобы полюбоваться собой и сказать, как я неплохо выгляжу, а я, оказывается, неплох. А вот другие смотрят в зеркало для того, чтобы узнать, а каков же я на самом деле. В Евангелии от Луки в 18 главе написано о том, как два человека вошли в храм помолиться. И вот фарисей молился так. «Боже, благодарю Тебя за то, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи. Как этот мытарь пощусь два раза в неделю, десятую часть Тебе отдаю». А мытарь молился по-другому. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Дорогие друзья, мы можем по-разному молиться Господу. Мы можем по-разному читать Священное Писание.

0: христиане. Да мы вообще к христианству можем относиться по-разному. Мы можем говорить: я неплох, я достаточно хороший христианин, я делаю все правильно, я замечательный христианин, я не такой, как прочие люди. А можем, смотревшись в это зеркало, в Божий закон, видеть там грешника, человека, который должен еще расти и расти. Священное Писание как раз-таки для этого нам и дано. Чтобы, посмотревшись в это зеркало, нам понять, в каком состоянии я нахожусь. Что еще требуется мне для совершенствования своего характера? Что нужно мне для того, чтобы стать лучше по отношению к близким, по отношению к другим людям? Господь хочет, чтобы христианство наше было настоящим, практическим, и чтобы Священное Писание мы использовали для собственного духовного роста. Что сегодня вы будете делать для собственного духовного роста? Если вы еще не открывали Священное Писание, обязательно откройте и прочитайте. Там написано именно о вас. И может быть хорошо, а может быть не очень. Полюбите каждое слово, даже если оно не очень хорошо говорит о вас. Если оно обличает, показывает настоящую картину. Это настоящая картина именно о вас и обо мне. И пусть Господь, показав эту картину, поможет совершить нечто удивительное в жизни. Стать лучше, добрее, честнее, стать настоящим христианином.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического?
1: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
2: В этой программе «Предание в Библии». Что такое священное предание? Соотношение Писания и предания.
0: Предание упоминается в Священном Писании несколько раз, как в позитивном смысле, так и в негативном смысле.
2: «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное».
0: Если посмотреть на это слово, скажем, в Священном Писании, греческое «парадосис», вот, оно означает «весть, которая передается», и сам процесс передачи той или иной вести. Существуют разные традиции в понимании предания. Что есть предание?
2: Священное предание в трех основных направлениях христианства. Католицизм. Священное предание – это один из источников вероучительной истины наряду со Священным Писанием. Православие. Священное предание – это совокупный опыт Церкви, содержащий всю полноту Божьего откровения в истории спасения. Священное Писание понимается лишь как часть этого опыта. Протестантизм – принцип «сола скриптура», только Писание, утверждает авторитет Писания над преданием.
0: Само это слово «предание» даже в одной традиции христианской,

0: Это, скажем, взять восточную церковь, ортодоксальное христианство или православие. В течение истории это слово тоже претерпевало определенную эволюцию. Оно наполнялось новым содержанием, новым смыслом. Например, взять определение предания, которое дает известный православный богослов 20-го столетия Владимир Лосский. Предание – это вся жизнь церкви во Святом Духе. Смотрите, какое широкое определение преданию, священному преданию. Под преданием понимается вся жизнь церкви во Святом Духе. Тут трудно определить границы, где вот начинается, где заканчивается священное предание. Хотя традиционно принято считать под преданием труды отцов церкви, скажем, решения вселенских соборов, символы веры, которые утверждались на вселенских соборах, акты мучеников, то есть то, что произносили мученики за Иисуса Христа, священная история первых ранних авторов христианской церкви, древние литургии и так далее, и так далее.
1: С точки зрения традиционного христианства, вот это предание, то есть именно то, как апостолы толковали Священное Писание, оно передавалось устно от апостолов их ученикам и было затем зафиксировано их учениками, учениками их учеников, учениками учеников, учеников их учеников. И именно вот это предание, то есть учение апостолов, оно постепенно фиксировалось церковью в течение веков и сформировало то, что мы как раз и называем святоотеческое предание. Есть два совершенно разных взгляда. Первый взгляд – это то, что церковь, водима Святым Духом, все, что в церкви формируется под влиянием Святого Духа, оно богодухновенно. Церковь решает, что богодухновенно, что правильно, и церковь формирует Писание. Второй взгляд – это то, что Святой Дух в церкви, да, действуя через церковь, он сформировал Писание, и все остальное, что церковь производит, что она говорит, что она решает, должно уже оцениваться через Писание, которое сформировано Святым Духом. То есть понимаем ли мы, что церковь, что бы она ни делала, она ведома Святым Духом, она делает это правильно. Или же Святой Дух сформировал в церкви, но Святой Дух сформировал Писание, и теперь мы через Писание воспринимаем все остальное. Это две разные позиции, которые, на самом деле, непримиримы друг с другом. То есть мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
0: Как нам выстраивать вот эту модель соотношения священного писания и священного предания? Конечно же, мы не можем вот этот принцип, известный протестантский принцип «сола скриптура», Библии, только Библии, мы не можем его понимать как полный отказ от предания или пренебрежения преданием. И, конечно же, мы понимаем, что весть, которая передавалась Богом во все века, во все времена, она не может быть ограничена рамками одной книги, даже вот такой емкой по содержанию, как Библия. То есть нельзя всю полноту Божьего откровения в истории спасения вместить в рамки одной книги. Библия не заключает в себе вот эту историческую полноту. Потому что она, скажем, самая древняя книга, она когда-то была написана. Считается, что Моисей является автором самых первых, самых древних книг Священного Писания. Но это не означает того, что до этого, на протяжении тысячелетий, Бог не передавал свою волю, Бог не открывал себя человеку.
2: Фарисеи и несколько книжников, пришедших из Иерусалима, собрались как-то вокруг Иисуса. И увидели они, что некоторые из учеников его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками.

И книжники спросили его: «Почему ученики твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками?» Он же ответил: «Верно пророчествовал о вас лицемерах Исаия, когда писал: «Народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем своим далек он от меня. Тщетно их богопочитание, человеческим заповедям учат они, как моим». И вновь, подозвав к себе народ, сказал: «Слушайте меня все и поймите, ничто из того, что входит в человека извне, не может его осквернить, но исходящее из человека оскверняет его». Когда Иисус, оставив народ, вошел в дом, ученики стали спрашивать его о значении сказанного им. И он ответил им: «Неужели и вы столь же непонятливые, как и прочие? Разве не знаете, что все, входящее в человека извне, осквернить его не может? Проникает-то оно не в сердце его, а в чрево, и потом выходит наружу». Тем самым он пояснил, что вся пища сама по себе чиста.

0: апостол Иоанн заканчивает свое Евангелие такими словами. «Много и других чудес совершил Иисус, но если бы писать о том подробно, самому миру не вместить бы написанного». То есть вот эти слова однозначно указывают на то, что записано в Священном Писании о жизни и служении Иисуса Христа, это лишь маленькая часть того, что было на самом деле.
1: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания. Это базовая предпосылка. Это вопрос веры. Поэтому я здесь не могу сказать, что какой-то взгляд, он однозначно вот правильный, и Священное Писание нам об этом говорит. Потому что, да, Священное Писание говорит о Писании, которое богодухновенно полезно для научения, изучения и наставления. С другой стороны, Писание само упоминает о том, что были какие-то вещи, которые передавались от апостолов верующим в Коринфе и другим ученикам. Мы прекрасно знаем, что апостол Павел, он записал только малую часть своего богословия, своих речей по конкретным поводам, конкретным церквам. Что он знал, что он проповедовал, чему он учил, вот весь этот комплекс, он нам неизвестен.
0: И, конечно же, мы говорим о последней книге в Библии, да, которая вошла в канон Священного Писания Нового Завета, и в христианской церкви существует такое понятие, как закрытие канона. В общей сложности в Библии мы имеем 66 канонических книг. Вот 39 в Ветхом Завете и 27 в Новом Завете. И, конечно же, мы должны признать, что эти 66 книг не могут содержать в себе всю полноту Божьего откровения, которое имеет место в истории спасения. Мы это признаем. Поэтому где-то оправдана вот именно позиция Восточной Церкви, что предание является общим, а Писание – частью вот этого общего.
1: Мы должны понимать, что те люди, которых вот называют святые отцы, очень часто это действительно были, я бы даже сказал, чаще всего, это были действительно посвященные, глубоко верующие люди. Многие из них приняли мученическую смерть за веру во Христа. Они отказались от многого в своей жизни ради служения Христу. Для нас сегодня их вера может служить примером. И поэтому сказать, что эти люди не были ведомы Богом, я не могу. И я понимаю, что они, во-первых, конечно же, были намного ближе, на там, 1500 и больше лет ближе к учению апостолов. И я понимаю, что эти люди очень часто были посвящены

0: глубоко верующими. Но в то же время это были люди. Это были люди, которые ошибались. И даже если вы, допустим, посмотрите вот восприятие предания в традиционных христианских церквах, в православной, католической, армянской, эфиопской, сирийской. У них достаточно сложное восприятие предания, потому что в предании есть очень много вещей, которые друг другу противоречат. И, с одной стороны, да, они понимают, что эти люди, они были ведомы Святым Духом, они сформировали очень здравое учение, передали то восприятие Писания, в том числе, которое было у апостолов. С другой стороны, каждый из них в чем-то ошибался. И достаточно сложный вопрос, в чем, и кто, и как. И это вопросы, которые они не решены. И вряд ли они могут быть решены как-то вот глобально, всеобще. Тем не менее, как бы мы ни относились к тому, ведомы ли они были Святым Духом, правду ли они говорили, действительно ли они вот передавали учение апостолов, скажем так. Многие их труды, они очень полезны для какого-то духовного, нравственного назидания, полезны для более глубокого толкования, понимания Священного Писания.
1: Предание, будучи таким вот, знаете, безграничным, если можно так сказать, оно не может служить критерием или мерилом, которым мы бы оценивали Священное Писание. То есть с точки зрения, скажем, Восточной Церкви, именно во свете предания мы должны смотреть на Писание. Писание следует истолковывать в контексте предания, потому что предание шире, глубже, древнее. Предание – это общее, Писание – часть. Вот. Почему, скажем, в протестантской традиции все-таки приоритет в этом плане отдается Писанию? Писание первично. Писанием проверяется все остальное, в том числе и предание. Вот. Дело в том, что у Священного Писания есть рамки, так называемые канонические рамки. И вот это слово «канон» с греческого как раз-таки означает «измерительная трость». Канонические книги, как раз-таки само название указывает на то, что именно этими книгами следует сравнивать все остальное. Соответствуют ли они Божьему Слову или не соответствуют? То есть протестантский принцип «сола скриптура», только Писание, он имеет право на существование, поскольку вот этот канон Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, он признан всеми, и католиками, и православными, и всеми протестантскими церквами. И поэтому, естественно, рассматривать именно Священное Писание как мерило истины. И именно во свете Священного Писания проверять все остальное знание, которое содержится в том числе и в Священном Предании.
0: Ну, если, допустим, взять одного из самых известных богословов уже 4-го, даже 5-го века, Августина, если вы читаете его исповедь, там есть вещи, которые реально понимают, что это человек, который был настолько посвящен, что да, мне до этого настолько далеко, даже страшно подумать. Какие-то вещи в его богословии, в его взглядах видны их корни, допустим. То есть видно, что да, Августин сильно перечитал Платона. И у него прямо вот идеи Платона некоторые, они прям проскальзывают, причем он даже особо не скрывает своего восхищения идеями Платона. И они накладывают свой отпечаток на его понимание Библии. Но при этом его духовный опыт, его понимание роли Бога в его жизни – это потрясающие совершенно вещи. И поэтому я, конечно же, если меня спросят, там, читать ли исповедь Августина, я скажу обязательно. Верить ли всему, что Августин пишет? Нет. То есть здесь нужно быть аккуратным. И то же

0: самое касается всех остальных отцов церкви и реформаторов в том числе. Мы точно так же не можем сказать, что Мартин Лютер все, что написал, оно верное.
1: Кстати, когда стоял вопрос еще в ранней церкви об истинности священного предания, вот с чем сравнивать его многочисленные рукописи, которые ходили в ранних общинах, вот, и которые, скажем, даже которые считались принадлежащими апостолам, ученикам Иисуса Христа. Возьмите Евангелие от Иакова, Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды. Как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического, вот, подлинность которого сомнительна? Как? Чем руководствоваться? Вот. И вот здесь, конечно же, очень важно иметь в виду вот эту концепцию канона.
0: Все нужно проверять Писанием. И самое главное, что мне кажется, когда мы изучаем Писание, когда мы читаем тексты других христианских авторов, самое главное, что должно быть, это смирение. Потому что если в изучении Писания у нас нет смирения, если мы считаем, что у нас там полнота истины, самое правильное понимание Священного Писания, что мы умнее там Августина и всех остальных, в нас нет главного, у нас нет смирения, потому что это Слово Божье, и Бог, Он желает, чтобы мы подходили к Его Слову со смирением. И, возможно, даже само то, что есть так много толкований, есть так много мнений, так это все может быть сложно, оно должно учить нас смирению. Потому что другому человеку Бог открывается по-другому, не так, как мне, и это нормально.
2: Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и собрала перед очами сердца моего всю нищету мою. И страшная буря во мне разразилась ливнем слез. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам. Они потоками лились из глаз моих. Угодная жертва тебе. Не этими словами говорил я тебе, но такова была мысль моя. Господи, доколе, Господи, гневу, не поминай старых грехов наших. Я чувствовал, что я в плену у них, и жаловался, и вопил, опять и опять, завтра, почему не сейчас, почему этот час не покончит с мерзостью моей? Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос соседнего дома. Не знаю, будто мальчика или девочки, повторяющий нараспев. Возьми, читай. Возьми, читай. Я изменился в лице и стал напряженно думать. Подавив рыдание, я встал, истолковывая эти слова, как божественное веление мне открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется. Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и в распутстве, не в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой. Исчез мрак моих сомнений.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

0: «И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Пророком для народов поставил тебя». А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод, ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя», — сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: «Вот я вложил слова мои в уста твои».
1: Вы посмотрели рисунок Марка Шагала. Он назван «Ангел Сторый» или «Вдохновение поэта». За столом сидит поэт или художник, который очень похож на Марка Шагала. Он либо спит, либо мечтает о чем-то. К нему обращается ангел, Сторый в руках. Ангел хочет, чтобы художник проснулся и начал свою работу. И я думаю, что нам всем понятно, к какой работе призывает художника посланец с неба. Марк Шагал всю свою жизнь ощущал себя рожденным между небом и землей и рассматривал свое искусство как миссию. Цель этой миссии – принести на землю весть о небе. Художественное творчество для Шагала было проникновением в сердцевину мироздания. Марк Шагал писал: «С ранней юности я был очарован Библией. Мне всегда казалось, и кажется сейчас, что эта книга является самым большим источником поэзии всех времен. С давних пор я ищу ее отражение в жизни и искусстве. Библия подобна

природе. И эту тайну я пытаюсь передать. К библейской теме художник обращался в течение всей своей долгой жизни. Без преувеличения можно даже сказать, что все творчество Шагала было библейским посланием. Искусствовед Ирина Языкова пишет, что художник ощущал себя тем, кто послан, чтобы сказать людям о милости Бога, о красоте мира, о смысле жизни, о любви и смерти, о небе и земле. Марк Шагал был удивительным художником и ни на кого не похожим, мудрым, как древние пророки, и сохранившим до старости детский восторг перед жизнью. Его стиль до сих пор является предметом изучения и споров. Одним из исследователям кажется его стиль дерзким, модернистским, а другие, напротив, отмечают его глубокую связь с древней традицией, в частности, с традицией наивной народной живописи. Наверное, искусствоведы будут еще долго искать истоки своеобразия шагаловского искусства. Но сам художник был твердо уверен, что Бог вручил ему талант воспевать созданный им мир, и он никогда не изменил этому призванию. Он рано обрел свой почерк и оставался верен себе всю свою жизнь. Марк Шагал прожил долгую жизнь, почти 100 лет. Он родился в 1887 году в Витебске, а умер в 1985 году в Париже. Он был сыном бедного еврея, а впоследствии стал известнейшим художником с мировым именем. Шагал является национальной гордостью для евреев. Хотя религиозная культура иудаизма осторожно относится к изобразительному искусству. Как известно, в прошлом быть евреем означало не быть художником. Заповедь Моисея гласила: «Не делай себе кумира и никакого изображения». Еврейский народ именовал себя народом книги, и карьера профессионального живописца означало, как правило, разрыв с религиозной традицией. Но Шагал сумел стать великим художником, не перестав быть иудеем. Правительство Израиля поручило ему делать витражи в здании Кнессета, и в них он отобразил священную историю избранного народа. Для многих Шагал стал человеком-факелом, освещающим духовным светом то, что трудно увидеть глазу, но о чем тоскует душа, стремящаяся к Богу. На вопросы о вере Марк Шагал обычно в интервью отвечал, что не ходит ни в церковь, ни в синагогу, и что его молитвой является его работа. Миссия художника состояла в том, чтобы показать скрытую за привычным обликом вещей их таинственную природу, их подчиненность высшим законам. Еще в десятые годы художник писал в Париже картины на сюжеты из Ветхого и Нового Заветов. Однако развернутое воплощение библейская тема нашла в его искусстве только в 30-е и послевоенные годы. Ветхозаветный Бог у Шагала полон любви к своим творениям и является источником любви, которая, несмотря на зло, пришедшее в мир после грехопадения, соединяет людей друг с другом и всеми обитателями земли. Работа не была закончена. К ней художник вернулся в 50-е годы, значительно расширив библейскую серию. В 1955 году вышла в свет иллюстрированная Шагалом Библия. Затем дважды его библейская серия была выставлена в Париже.
а в 1973 году

Для этих работ был создан музей в Ницце, который получил такое же название – «Библейское послание». Как известно, первая часть послания состоит из 12 картин. Думается, что такое количество полотен выбрано автором не случайно и имеет особый смысл, близкий к библейскому пониманию этого числа. В Библии цифра 12 заключает в себе символ законченности. Так в году 12 месяцев, а день состоит из 12 часов, так же, как и 12 праотцев или 12 племен, колен Израиля несут в себе символическую цельность. Но поскольку этот цикл картин озаглавлен как послание, то в данном случае уместнее вспомнить 12 учеников Иисуса Христа, ставших впоследствии апостолами. «Апостолос» в переводе с греческого означает «посланник». И так же, как Иисусовы посланники, своими 12-голосным ансамблем его полотна свидетельствуют о Христе. Они несут общую благую весть, но при этом каждое отдельное полотно заключает в себе особый смысл, являясь неотъемлемой частью целого. Открывает экспозицию библейского послания большое полотно «Сотворение человека». Это ключевое послание всего музея. Шагал пытается открыть перед зрителями таинственный процесс создания человека. Картина населена большим количеством персонажей. Они все объединены в круг. Все герои показаны в момент высочайшего духовного напряжения. Давид читает псалом, написанный им же. Иаков высоко поднял свечу и освещает неизведанный путь, предназначенный его народу. Там мы видим Ноя, Авраама. В круге все те, кто причастен мессианским обетованиям Ветхого Завета. Ключевой фигурой круга является распятый Христос. Шагаловский Иисус, Мессия, олицетворяет собой дорогу в небесное царство. И чтобы мысль эта была понятнее зрителю, художник помещает рядом с Христом лестницу. Это аллегория небесного пути. Лестница такая же, как у Иакова. Христос пришел в мир, чтобы выполнить свою миссию – искупить грехи всех людей, в том числе и Адама. Христос ведет свой род от Адама, и Павел называет Христа последним Адамом. Получается, что идея первой картины послания намного шире и глубже, чем простая констатация факта сотворения человека. Шагал подтверждает своей картиной, что Иисус Христос – это агнец, которого Бог принес в жертву ради спасения всего человечества, начиная от первого грешника. Христос смертью, смерть поправ, выполнил свою миссию, искупил грехи всего рода человеческого. И именно поэтому христиане всего мира величают его спасителем. Шагал начинает свое библейское послание с радостной вести о надежде на воскресение каждого человека, надежде, которую принес в мир Мессия, Христос. Художник не любил комментировать свои картины. Он уверен, что искусство должно говорить само за себя. Живопись, цвет, не вдохновлены ли они любовью? В этой любви находят место и социальные действия, и суть всех религий. Для меня совершенство в жизни и в искусстве имеет библейское происхождение. Искусство, лишенное библейского духа, основанное на логике или механической конструкции, не принесет плодов, писал художник. Марк

шагал до самой старости, сохранил чистоту души, которой открыто видение истинной красоты, красоты утраченного и обретаемого в Боге рая. «Чистые сердцем Бога узрят», — говорит Евангелие. И это с полным правом можно отнести к Шагалу. Присутствие Бога в мире, свет Его славы,

прославлять Бога день и ночь, показывая творение, преображенное любовью, радостью и светом горнего мира. –

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

0: Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил.
1: Еммануил – одно из имен Иисуса Христа, которое означает «С нами Бог». Пророк Исаия в 7 и 8 главах своей книги предсказывает рождение ребенка с таким именем во времена иудейского царя Ахаза, знак того, что его страна будет избавлена Богом от вражеских нападений. Однако в более широкой перспективе Исаия произносит величайшее пророчество о рождении Иисуса Христа, в лице которого сам Бог посетит свой народ. Матфей, описывая в первой главе своего Евангелия рождение Иисуса Христа Марии от Духа Святого, указывает на исполнение пророчества Исаии. Если Еммануил времен Исаии символизировал избавление от врагов, то Еммануил, сын Марии, избавление от греха. Образ Бога, живущего с людьми, часто встречается в Новом Завете. В 18 главе Евангелия от Матфея Христос говорит ученикам: –

0: Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Перед Вознесением Он заверяет учеников: «Се Я с вами во все дни до скончания века».
1: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: „Сей скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их“».

0: В одной известной песенке есть такие слова. Ну что сказать, устроены так люди. Желают знать, что будет. Хорошо это или плохо, знать, что будет. У нас в гостях Андрей Петрович Горбарчук. Он является руководителем издательского отдела, а также он проводит программы по подростковой адаптации в школах. Андрей Петрович, итак, плохо это или хорошо знать будущее?
1: Знать будущее для современного человека – это заманчивая перспектива. И люди так устроены, что они хотят знать будущее. Они хотят знать для того, чтобы избежать каких-то трудностей в своей жизни, может быть, каких-то переживаний, каких-то ловушек жизненных. И, конечно же, ради этого они готовы идти на все. К сожалению, люди, узнавая свое будущее, не умеют правильно распоряжаться им. Тем будущим, которое им пророчат.
0: А какие есть способы узнать будущее?
1: Есть несколько способов. Сегодня люди обращаются к гадалкам. Есть маятники. У меня командир воинской части, когда я служил, он мне говорил: слушай, все нормально. Вот Библия – это устаревшая книга. А ты приходи ко мне, я тебя такое научу. Ты знаешь, там с лозой ходить, ты будешь знать, что, где там. Ты будешь маятником, знаешь, вот все. Задашь вопрос, он тебе скажет. Ты будешь знать, правильно ты делаешь или неправильно. Ты ошибок меньше сделаешь. Угу. Ты будешь знать. Угу. И я говорю: товарищ командир, вот это уже пройденный этап. Я наоборот вижу, что то, что говорит Бог, Бог дает нам четкую информацию о нашем будущем. Он говорит конкретно, что нас ожидает. Когда ко мне подошла цыганка, говорит: ой, сынок, давай я тебе погадаю, я тебе всю правду скажу, все доложу, как оно на самом деле, что тебя ожидает в будущем, какая дорога у тебя будет, и какой успех тебе будет дарован. Я тебе все скажу, позолоти ручку. Я говорю: знаешь что, милая, я тебе могу сказать, что тебя ожидает. Только это не самое лучшее будет, если ты будешь продолжать этим заниматься. Она: а что меня может ожидать? Я говорю: ты знаешь в Священном Писании, что написано? Она говорит: все, не надо мне больше ничего говорить.
0: То есть она даже не захотела это?
1: Да, люди боятся, потому что это источник дохода. Для многих людей сегодня это источник дохода. И даже для тех, которые говорят, что да нет, вы знаете, я это все бесплатно делаю, просто есть у меня дар такой, вот ну, я людям служу этим даром. Я хочу, чтобы люди были счастливы, чтобы они реально не сделали тех ошибок, которые могли бы сделать. Вот ради этого, ради того, чтобы выглядеть человеком успешным, респектабельным.

0: в этой жизни люди хотят знать будущее, хотят сделать меньше ошибок. Вот основная причина, почему так популярно сегодня гадание.
1: Но хотят... если это плохо, я не хочу сделать ошибки.
0: Это весьма очень и очень замечательный мотив поступков таких. И люди идут к гадалкам. Но самое интересное, что гадалки работают очень интересно. На самом деле человек, я в свое время, когда я учился гадать по руке, мне нагадали, что я помру молодым. Угу. Я есть спать не мог, конечно, я засел за книги, научился гадать. Но я понял, что человек не знает, что ожидает другого человека. Ему просто приходят мысли, и он их озвучит. От кого эти мысли? И почему в начале все может быть хорошо? Может быть, человек скажет даже, прогнозируя будущее другого человека, что-то хорошее, что вдохновит его, даст силы жить и так далее. Но в конце будет обязательно какая-нибудь пакость. Обязательно. Это непременно будет. И мы читаем даже в Священном Писании, когда царь обратился к волшебнице. Что она ему сказала? Она вывела якобы дух Самуила из земли.
1: Пророка.
0: Пророка Самуила из земли. Не с неба, с земли. Но как может человек выйти из земли? Дух пророка. Явно, что он сделал вид, что он такой весь и есть пророк. И сказал ему то, что будет. Но что он сказал? Что этот царь Саул погибнет. Так и в этой жизни. Наверняка каждый, кто обращался к гадалкам, всем всевозможным экстрасенсам и парапсихологам, обычно все это прикрывается красивой-красивой мантией заботы о человеке. Но каков конец? А конец бывает очень плачевный. Обычно люди говорят, ты знаешь, на тебе порча. И ты знаешь, что обычно говорят, что это через родственника, через какого-то близкого человека. Задача современных сил тьмы – столкнуть людей, поссорить самых родных и близких людей. То, чего бы никогда не было, если бы человек не обратился к гадалкам и психологам.
1: То есть это даже ложная человека... информация? Это может быть ложная
0: Конечно, информация? Ложная информация. Это просто идет программирование человека на те или иные действия. Этого бы никогда не было, если бы человек не обращался к этим гадалкам.
1: Есть ли у вас такие вот печальные какие-то опыты?
0: В моей жизни очень печальный опыт. Я, можно сказать, потерял семью даже в свое время из-за того, что оккультные какие-то силы вмешивались.
1: Что случилось?
0: Мы поженились с супругой. Периодически к ней то в одном, то в другом городе мы, когда путешествовали, подходят люди и говорят, ты наша. Как и я ваша? Что значит я ваша? Ну ты приходи, мы тебя научим, мы все расскажем. Я давай спрашивать, а что такое, что за люди? Она говорит, ты знаешь, я не знаю.
1: А люди незнакомые совершенно? Люди незнакомые?
0: Нет, незнакомые люди. Но я говорю, а что это за люди? Она говорит, да я не знаю, я сама не знаю, почему. И она мне рассказала, что у нее прабабушка очень тяжело умирала. Оказывается, она была колдуньей. Потом она очень жаждала, чтобы кому-то этот дар передать. То есть, вы знаете, в Библии существует такое интересное явление – возложение рук. Конечно, если в Библии это чисто символическое значение такое, то какой видимый знак – признание того, что Бог почтил человека, человека отделяли на определенное служение возложением рук, как бы говорили, иди, благословляем. То здесь сатана использует все вот эти образы, но наделяет их совершенно другим смыслом, и люди придают им особое значение какое-то. И здесь вот она хотела передать кому-то. Я не знаю, передала или нет, я это... Я не вдавался уже в эти подробности, но сам факт, что когда я ночью спал, на меня наваливалось вот это что-то темное, душило, на нее. Она боялась спать в темной комнате, включала свет. И такие вот моменты, они привели к тому, что человек становится неоткрытым, закрытым, оценка его, самооценка понижается. Он начинает пугаться, он живет определенными фобиями, переживаниями. А вдруг что-то случится? Но этого никогда может и не случиться. Угу. Если там самолеты падают, но один из десятка тысяч самолетов может упасть и то один раз там в году.

0: году или за 20-30 лет. Какова вероятность? Да может и никакой. И то, что ты попадешь именно на этот самолет, никакой. То есть есть ли повод беспокоиться? Нет. Но люди начинают беспокоиться по любому поводу. Постепенно это все как ком нарастает.
1: И люди живут в постоянном страхе в результате, да?
0: В депрессиях постоянных. Они отгоняют эти мысли, но остается депрессия и безучастие такое в этой жизни, безысходность какая-то, что ну а чем все закончится? А для чего это все нужно тогда? Да ладно. То есть у человека пропадает, если ему вот не дать знаний о том, что его ожидает, и что это ожидаемое будет хорошее обязательно, то он теряет вообще какой-то интерес и становится апатичным. Вот это печальный факт.
1: А чем закончилась ваша история? Вашей женой?
0: В конечном итоге она к другому человеку ушла. Я ждал 8 лет, а она не смогла себя простить. Я простил, она не смогла.
1: Как это связано с этими темными силами и с оккультными опытами ее бабушки?
0: Связь есть, она может быть не такая, на первый взгляд, заметная, но потому что человек, на которого претендует сатана, он своих просто так не отдает. То, что это уже род этот принадлежал ему, и он по праву требует у Бога. Чтобы...
1: Даже если ваша жена и не занималась сама
0: Даже если
1: этим.
0: Она не занималась. Хотя я вам скажу, что в детстве нам вряд ли... Бывает так, что кто-то не занимается. Потому что люди читают сегодня, читают различную литературу, гадают на праздники, детки маленькие там стоят со свечками, с зеркалами, они гадают. Это же тоже оккультизм. Даже элементарно. Наш мозг — это такая уникальная система интересная, что в принципе все, что попадает в мозг, это и есть часть нас самих. Вот мы смотрим телепередачу. И если мы видим, что-то плохое показывает, мы должны четко принять решение встать и выключить. И если в течение там 3 минут мы не встали и не сделали это, то все, центр самоконтроля отключается, человек просто всю информацию получает туда, в мозг. И в это время Бог, который видит этого человека, он видит его вот с этой информацией внутри, то есть это становится частью человека. Человек не проявил негатива к этому злу. А значит, он либо равнодушен, либо его принимает, и оно ему нравится. Значит, какой это человек? Испорченный.
1: Но он делает, получается, что человек сам сознательно делает выбор в ту или иную сторону.
0: Да, и если
1: это его право, и Бог уважает это.
0: Бог считается с этим, конечно, но самое страшное другое, что любая информация влияет и формирует человека. Поэтому так сегодня опасны именно вот эти книги о Гарри Поттере, которые такой бешеный фурор у этих книг.
1: Пользуются большой популярностью.
0: Пользуются большой огромной популярностью, и родители идут и покупают детям эти дорогие книги. Но результат, что это за книги? Это ребенок читает готовые заклинания, которые, пусть они на детском уровне это написаны, но потом они начинают их практиковать. Вы знаете, я еду в поезде и разговариваю с одной женщиной, она просто продает бижутерию. Она говорит, у меня очень хороший доход сейчас. Когда мы разговаривались на разные темы, вот она говорит, у меня сейчас хороший доход. Я говорю, а чем вы занимаетесь? Она говорит, я продаю бижутерию. Я говорю, ну, а что изменилось? Она говорит, да вы знаете, сегодня подростки идут со школы, и очень и очень популярны стали черепа, костяшки, звездочки, вот эти все предметы оккультизма. Сегодня огромная популярность, всплеск после вот этих книг, всплеск популярности.
1: Она продает именно такую
0: бижутерию? Ну, если есть спрос, она такие и завозит. Если раньше это были пуговицы, бисер какой-то, то сейчас вот эти предметы она завозит. И это настораживает. Почему? Потому что... Дальше что за этим идет? Человек, которому предлагают, что так легко можно с этим всем делом справиться, трудности можно решать, только проговорив какое-то заклинание, и тебе будет дана помощь, особая помощь, и ты будешь таким успешным человеком. То есть все настроено на то, что ты станешь идеальным, ты станешь суперсовершенным. Ты можешь контролировать ситуацию, контролировать людей. Ты будешь царем, ты будешь богом этой жизни. Бог тебе не надо, я тебе дам все. Однажды сатана подошел к Иисусу с таким же искушением и говорит, поклонись мне, падши, и тебе не надо страдать, тебе не надо идти этим узким путем тернистым, который ты знаешь, что ты пойдешь, но ты будешь просто царством.

0: я тебе все царства дам. Просто ты будешь контролировать все, что ты захочешь.
1: Причем это была ложная информация. Ведь конечно. На самом деле он не был царем этого мира.
0: Ну, конечно же, нет.
1: Он представил это так, в таком виде.
0: Именно одна песня есть, когда я провожу лекции по влиянию крайней формы музыки, есть одна песня на английском, и когда ее прокрутить в обратном порядке, там прям четко слышны слова «обманутые не знают, что они обмануты». Это одна из известных рок-групп, я не буду рекламировать ее, но просто когда обратно крутят, это вот такие слова «обманутые не знают, что они обмануты». Это сегодня самое успешное оружие сатаны по тому, чтобы губить души человеческие. Он знает, что он не может досадить Богу, потому что все равно он творение, а тот творец. Не может картина сказать художнику, ну знаешь, ты мне не нужен. Вот, художник может нарисовать тысячи таких картин, а эту может легко порвать.
1: И он то, что использует она пока другие возможности, погубить вместе с собой еще и других людей.
0: Но он знает, что досадить отцу можно через детей. Вот когда вот у многих из вас есть дети, вы знаете, когда ребенок в люльке там или в колясочке кашлянет, у отца или у мамки сердце разрывается. И они думают, да лучше бы я болел. Особенно если там ребенок, температура большая, и он там метается. Родители, ой. Да, ну, ребенок столько не страдает, сколько страдают родители. Mm-hmm. Поэтому вот это чувство, оно заложено Богом. И когда Бог видит, что страдают его дети. А вы представьте, это мы видим поступки. И то не всех, а только тех, кто нас окружает. А он же видит одновременно всю нашу планету. Он видит не только наши сами поступки, но он видит мысли людские. Он видит, что человек вот посмотрел журнал, который или витрину, как какая-то там полураздетая девица, да, и это все он не мог, и это все там в мозге. И это производит какие-то желания определенные у человека. Не все люди умеют контролировать себя. Хорошо работникам спецслужб, там, высшая школа разведки, да, там, или еще какие-нибудь ФБР, ЦРУ, КГБ, там, ФСБ наши. Там ребята учат хорошо, там учат владеть своим телом, учат запоминать огромное количество информации, владеть каждым мускулом. И так далее. Там, но не все умеют владеть своими мыслями, не все учатся этому.
1: И контролировать.
0: И поэтому мы сегодня наблюдаем огромный всплеск зла, насилия, самоубийств, особенно среди подростков, которые как раз известны своим глубоким интересом к оккультизму. Потому что плата всегда будет. За вот это знание, которое якобы дает сатана, обманывая людей. Он требует еще и плату. А плата – это безысходность, скука, уныние. И люди не видят, а зачем жить, если я не могу реализоваться в полной мере, то есть я не могу контролировать этот мир. То есть у людей совершенно ложные направления, ложные ценности им даются вот эти, через этот обман. Поэтому очень важно остановиться. Вовремя остановиться.
1: Не поддаваться на эти искушения, да?
0: Пока не слишком поздно.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем разговор об оккультных явлениях в нашем мире и насколько это может быть опасно для нашей жизни. У нас в гостях Андрей Петрович Горбарчук. Андрей Петрович, и так как же вот эти оккультные опыты повлияли на вашу жизнь, на вашу семью, на ваши отношения с вашей женой?
0: Вот эти мысли, вот это запугивание, которое происходило, скажем так, довольно-таки регулярно в ее жизни, я видел, как меняется мой самый дорогой, мой самый любимый человек. Я видел то, как начинаются скандалы в семье. Я видел то, как она... Я начинал молиться, Господи, останови...
1: Скандалы с ее стороны?
0: С ее стороны. Угу. Я просил, Боже, останови, освободи ее от этого зла. И потом, когда скандал заканчивается, я видел, как скандал заканчивается, она вдруг приходит в себя и садится на колени, обнимает, плачет, целует, говорит, не слушай меня, это не я, ты же видишь, это не я. И я действительно видел, в ее лексиконе таких слов не было. Но потом все становилось дальше, больше, чаще, и в результате я видел, что практически семья перестала существовать. То есть, ну как вот мы жили вместе, но была агрессия, просто агрессия. Что бы я ни сделал, доброе или худое, это было все не так, я был во всем виновен. И в итоге как-то я понимал, что что-то нужно менять.

0: понимал, что должен быть какой-то выход. Но пока
1: какой мог быть выход вот в этой ситуации?
0: Если она захотела и обратилась искренне к Богу, Бог бы освободил. Потому что Бог всегда освобождает. Бог никогда не отказывается от помощи. Угу. И он понимает,
1: вы говорили с ней об этом?
0: Говорил. Но дело в том, что когда человек позволяет вот этим своим собственным мыслям, как он думает, что это его собственные мысли, угу, брать верх, он не способен слышать другого человека. Вот в этом ловушка. Это опасность. Человек думает, что он в каких-то высших сферах, что он становится царем и богом, угу, своей жизни. И забывает, что царем и богом является совсем другой. Угу. Тот, который нас создал, тот, который за нас заплатил, он на основании этого имеет право на нас. И вот именно он хочет нам счастья. Угу. Так вот, он дает пророчество. И вот эти пророчества, они однозначно дают человеку свободу жить.
1: То есть вы хотите сказать, что в Библии все-таки есть, поднимаются такие вопросы, будущие вопросы, будущего, конечно, чего? Не конкретно личного человека, да?
0: Вообще, почему люди верят в Библию? Именно вот об этом. Потому что они знают, что библейские пророчества исполняются с точностью.
1: Что такое пророчество?
0: Пророчество – это когда человек прорекает по вдохновению от Бога, прорекает будущее.
1: Будущее чье?
0: Это может быть будущее народа, лично человека. Угу. Это может быть будущее страны, планеты. Угу. То есть, и вот эти библейские
1: пророчества. Но это именно по вдохновению свыше от Бога. Потому что есть другая сила, мы сейчас, да, с вами говорили об этой силе. Как, да, распознать?
0: Вот это самый больной вопрос и самый интересный вопрос, наверное, у каждого, кто смотрит эту передачу, и каждый, кто живет на этой земле. Как же распознавать? Угу. Есть хорошие рекомендации, как распознавать. Первое. Человек, который говорит это пророчество, весть какую-то от Бога, он должен жить так, согласно тому свету, который открыт в Священном Писании. То есть это первое. Второе.
1: Что конкретно? Что, например, во что он должен верить?
0: Он поступать? Должен соблюдать Божьи 10 заповедей. По крайней мере, ни одну из них не нарушая. Можно соблюдать все 9, но одну видоизменить. Ну, сказать, мы неправильно ее понимаем. Надо понимать вот так и сказать свою трактовку. И люди, поскольку они очарованы соблюдением всех остальных, а это как бы в жизни-то и незаметно, они актуально, все, что он говорит, актуально для них становится. Они его слушают с удовольствием. И для них он уже пророк. Он претендует на то, что он, как есть такое модное слово, помазан свыше. И люди идут за этим человеком. Они слушают его. Но если человек нарушает хотя бы одну из 10 заповедей, послание Иакова, 2 глава, говорит о том, что этот человек не может быть от Бога. Кто нарушает одну, нарушает все 10 автоматически. Потому что это заповеди любви, и если я не по любви поступаю в чем-то, то 100% я, значит, не люблю вообще этого человека. Не важно, что я что-то другое делаю. То есть любовь нельзя игнорировать. И это первое. 10 заповедей. Второе. Этот человек... Есть определенные физические моменты, которые мы встречаем в Библии. Во время видений пророки не имели дыхания, глаза широко открыты, но они ничего не видели. То есть дыхания не было, они теряли силы. Но там, если кому интересно, вы можете открыть Священное Писание и почитать. Но есть эти определенные вехи. И нужно быть очень внимательным. Более того, если есть пророк, и его пророчество исполняется, написано в Священном Писании, но потом он в конце, завоевав доверие, скажет, давайте будем теперь делать вот так, написано, такого пророка в древности Бог велел побивать камнями, чтобы он не успел совратить в путь погибели огромное количество людей. Конечно, сегодня у нас совершенно другое законодательство, мы не побиваем камнями, и сегодня, более того, с попустительства государства, различных христианских деноминаций, это становится популярным. Сегодня спиритизм, оккультизм выходят, занимают главенствующее место. И огромное количество людей смотрят ТВ-3, где просто...
1: Да, открытым текстом.
0: Открытым текстом говорится об оккультизме, о колдовстве всевозможные.
1: И преподносится это как некая такая правда жизни.
0: Нечто как будто так и есть.
1: Это даже нечто хорошее, это не то, что плохо.
0: Да, да,
1: об
0: да.
1: Этом не говорится.
0: Но на самом деле мы видим после открытия этих каналов всплеск самоубийств. Об этом не принято особо говорить.

0: Об этом говорят на закрытых заседаниях, но это же есть. И не знают, как с этим бороться. Но безысходность после просмотра таких передач, она очевидна. Очевидна безысходность у людей. Они не умеют дальше ставить цели, жить. Они не знают, что они чьи-то, что у них есть предназначение в этой жизни, что они весьма-весьма драгоценны, что Бог обещает намного лучше. И вот библейские пророчества, они говорят, да, они говорят о том, как будут развиваться события, особенно книга Даниила. В принципе, благодаря этой книге, благодаря этому пророчеству, мы вообще верим в Бога. Ведь можно сказать, что да ну нету его, какая-то медуза там где-то в космосе плавает себе и все, и что-то тут думает. Мы ее не знаем, мы ее не познаем, но личности как таковой там, наверное, нету. Мы можем верить тогда и в реинкарнацию, и во что только угодно, но когда человек знает библейские пророчества, особенности книги Даниила, и он понимает, что вот свитки Кумранских пещер в 1947 году, мальчик-бедуин нашел вот эти свитки, они показали, что, оказывается, история не просто так писалась, как многие заявляли, говорит, да вот событие исполнилось, оп, записали, событие исполнилось, оп, записали. Они, оказалось, все было гораздо раньше, до этих событий написано. Угу. И мы видим, как в точности поднимались и падали империя за империей. И мы подходим сегодня к очень интересным событиям, которые тоже в книге Откровения есть. Угу. И они более
1: что
0: подробно.
1: Что это за события?
0: Лучше всего отправлю наших слушателей и зрителей книги «Великая борьба». Там очень подробно это все описано, буквально все библейские события, они связаны, то есть вот они собраны в единую такую линию, потому что многие события параллельно были описываемы в Библии. Угу. И их нужно было просто выстроить в одну эту линию, чтобы понять. В книге «Великая борьба» это очень хорошо.
1: Она видна.
0: Да, там видно и те события, которые происходят сегодня в мире политики, мы должны знать, и там об этом написано. В мире природы, какие события будут происходить. В мире человеческом, как будет происходить деградация людей. Какие выйдут политические силы, какие религиозные силы в конце перед пришествием будут господствовать. Как они будут действовать, как будет запрещено покупать и продавать. Сегодня многие люди пророчества читают, но пытаются свою трактовку представить. Mm-hmm. Например, о тех же чипах мы все уже наслышаны, что это число 666. Но в Библии совсем по-другому все говорится, что это число имени. Имя на головах. Имя должно быть не просто на головах, а еще и богохульным. Оно должно быть у власти, которая в конечном итоге частично силу свою теряет, передает ее другой власти, но в конечном итоге опять получает всю силу.
1: Это есть некая идеология,
0: да,
1: это сознание.
0: Там очень интересно все написано, и мы, кто вот понимает и разбирается, да, он, кто прочитал, по крайней мере, книгу Откровения, он понимает, о чем идет речь, потому что Бог откровенничает. Это не закрытая книга. Такое слово «закровение», да? Откровение.
1: Так всегда считалось, что откровение – это очень сложно для понимания.
0: Но это не сложно, если человек знает, читал до этого книги библейские, угу. То он четко понимает, о чем идет речь в книге Откровения. Он понимает, что Иоанну, конечно же, было негде взять столько пергамента на острове, в темнице, чтобы написать послание. Ну, тюрьмы были не такие, как у нас. И, конечно же, Иоанн писал образом. То есть он начинал писать, говорит, вижу я ходящего посреди семи светильников. Сразу возникает понимание, что ага, ходящий.
1: Кто этот ходящий?
0: Кто ходящий? Да. Кто посреди? Первосвященник.
1: Ассоциации были.
0: Да, священник. Светильники. Это скиния, то есть это храм Божий, который на небе. Он видит его на небе, а не на земле. Значит, там происходит какое-то служение сейчас. Потом он видит, как эта личность двигается, видит, что на перстник там есть или нет. То есть он сразу понимает, это обычные служения или это конец года, когда уже последнее время, когда каждый человек должен успеть исповедать свои грехи, очистить свою совесть, изменить свою жизнь. И книга Откровения подготавливает людей к второму пришествию. Она раскрывает, какие будут события происходить, чтобы мы не жили во тьме. То есть вот оно, настоящее пророчество. И, конечно же, сатана старается людей отвлечь от настоящих пророчеств вот тем, что щекочет нервы, то, что вызывает выработку адреналина. Адреналин переходит в адриахром, и это уже

0: собственно, наркотик человека. Поэтому сегодня, наверное, так и популярно, что какое-то возбуждение происходит после вот каких-то новых всплесков.
1: Андрей Петрович, в связи с этим, могли бы что-то вы пожелать тем, кто нас слушает или видит, об опасности одного или другого, как предостеречь нам,
0: да,
1: людей,
0: я лично наблюдал очень
1: под влияние злых сил.
0: Я лично в своей жизни наблюдал очень трагические события в жизни моего друга. Когда-то во время учебы он, скажем так, у него было хобби. Ну, как у многих молодых людей. Он коллекционировал девушек, молодых девочек даже. То есть ему было так, вот он так самоутверждался, он брал от жизни все, как он считал. Но ведь, знаете, для девушки для каждой девушки это первое, это всегда первое. И одна девушка очень-очень полюбила, наверное, его, или запала это в душу, то, что произошло между ними. И уже будучи взрослым человеком, он уехал далеко-далеко, она приехала, потратила огромные деньги, приехала туда к нему, жила у знакомых своих, а у него уже семья своя, прекрасная жена, дети, они живут счастливо. И вдруг случается то, что он в туалете повесил петлю и начал вешаться. Что не хватает человеку? Все прекрасно, прекрасная работа, достаток, жена, дети, все есть. Почему петлю? И он говорит, Петрович говорит, не могу понять. Что со мной такое было? И когда она уехала, эта девушка оттуда, поняла, что ничего не произойдет, ничего не будет. Семья уже у него. Нашли под кроватью вот этого хлебного человечка, утыканного иголками. Но не все люди здравомыслящие сегодня. Все люди насмотрелись, mm-hmm. они любой ценой хочу, чтобы было так, как я. Не так, как Бог, а так, как я хочу. Mm-hmm. И, конечно же,
1: было?
0: Несчастны все. Но это один из ритуалов оккультной религии.
1: Это привезла эта девушка?
0: Ну, она сама сделала из хлеба-то, что не сделать. Uh-huh. Мякиш и утыкать иголками. Видать, она занималась этим потихонечку. Uh-huh. Сегодня многие же ведь этим занимаются. Они же не видят опасности в этом. Они не понимают, что назад вернуться бывает очень уже сложно.
1: Ну, допустим, этот человек, может быть, и не верил в эти, и не занимался оккультными этими всеми программами, только эта девушка. Но почему он поддался тому, что вдруг в туалете он начал вешаться?
0: Да, жена
1: как?
0: Спасла, просто перерезала
1: как?
0: Верёк.
1: Почему? В чем это? Зависимость? От чего это происходит?
0: Дело в том, что пока человек не заключил завет с Богом, осмысленно, осознанно. Детское крещение – это ни о чем. Это чисто ритуал, который придумали, но он не библейский абсолютно. Угу. Потому что библейское крещение, библейский завет с Богом – это через полное водное крещение. Это результат перемены в сердце. И когда человек заключает завет с Богом, он имеет...
1: Он строит сознательное отношение с Богом, да?
0: Да, и он имеет защиту от Бога. 90-й псалом написано. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». И говорит Господу, «Господь мой и Бог мой». Может ли человек назвать Богом того и господином того, кому он, кого он не слушает и кому не подчиняется. Он сам хочет управлять своей жизнью. Ему интересно, что он будет царем своей жизни. «Будьте как боги», сказал сатана Адаму и Еве.
1: То есть, получается, если человек не заключает сознательно завета с Богом, он подвержен влиянию других сил?
0: Да.
1: Он не может контролировать что-то? И он лишен этой защиты Божьей?
0: К сожалению, в большей степени да, потому что если проклятие и есть... было сказано, то оно должно исполниться в жизни человека. Потому что есть причинно-следственная связь.
1: Ну, в принципе, вот этот молодой человек, он тоже был в свое время виноват. Не то, что вот эта девушка приехала и вот так вот хотела подстроить ему такую судьбу.
0: Конечно.
1: Если бы он не занимался тем, чем он занимался в своей молодости, наверное,
0: конечно,
1: этого бы не было.
0: Конечно. И поэтому очень важно, чтобы те люди, которые вели такой распутный образ жизни, которые знают за собой какие-то грехи, взяли чужое, позавидовали, в мыслях, может быть, с кем-то прелюбодействовали, они должны исповедать эти грехи. Mm-hmm. Иначе проклятие будет иметь власть. То есть не бабушка-шептушка и не парапсихолог почистит ауру, как они заявляют, а только исповедание греха может освободить человека от проклятия. И тогда, если это было исповедание произнесено, даже если человека будут проклинать за это дело, даже если бы она это все делала, над ним бы это не имело никакой власти.
1: Итак, Андрей Петрович, мы с вами говорим о том, хорошо ли нам знать будущее. Мы говорили, от кого это хорошо, от кого плохо. Плохо мы поняли, это темные силы и как их распознать. А от кого хорошо знать будущее?
0: Вот когда Бог дает знания, но Божьи знания, они не удручают человека. Они не загоняют его в тупик и в безысходность. Потому что в Библии конкретно вот эти библейские пророчества, они говорят, как будет побеждено зло и какую жизнь Бог приготовил для тех, кто любит Ему, кто выдержит все эти перипетии, кто не поддастся на вот эти провокации, кто сумеет остаться верным Ему, тот будет жить с Ним. И та жизнь, которую Он приготовил, она в сравнении не идет с этой жизнью, потому что Библия сравнивает это, говорит, вы мертвые по преступлениям и грехам, и говорит, что нужно воскреснуть, нужно ожить, родиться свыше, чтобы быть подданным Его Царству.
1: Что это значит?
0: Уже здесь, сейчас, на этой земле. Происходит великое чудо и таинство рождения свыше, когда Слово Божье проникает не только в разум, потому что многие священники во времена Христа знали идеально Священное Писание, но Слово Божье становится принятым сердцем. И вот это происходит чудо, когда оно поселяется там, оно сначала...
1: Когда человек верит.
0: Когда он доверяет этому слову. Когда мы верим и доверяем Богу на слово, вместо того, чтобы рассуждать о религиях, о знаниях, там, когда мы просто ему верим, доверяем, как ребенок доверяет отцу, происходит вот это единение отца с ребенком, происходит рождение. Вот как ребенок обычный рождается в жизни родителей, рождается от семени мужчины, так духовная личность рождается от семени Божьего. А что такое семя? Слово Божье говорит, это и есть само слово. И слово там производит само себя. Это уникальный опыт жизни человека. И происходит... Это все равно, что из гусеницы превращается бабочка.
1: Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вы сказали, что поверить Богу на слово. А насколько для вас, в вашей жизни, важны чудеса? Вот чудеса, отвеченные какие-то.
0: В моей жизни много было чудес различных, когда я доверял Богу, и я наблюдал, как Бог исполняет то, чего быть по логике вещей не должно. Но я доверяю Богу, и если Он сказал, то будет так, я верю. И происходят чудеса реально. И по жизни, за 20 лет моей жизни, практически чуть ли не каждый день вот эти чудеса были.
1: Для меня можете очень вспомнить какой-нибудь яркий опыт?
0: Да, я расскажу еще, может, надеюсь, мы запишем эти опыты. Но я хотел бы сказать, что по поводу Божьих пророчеств. Они дают надежду. Раз. Они дают человеку свободу выбора. Два. То есть Бог, когда предрекает что-то, то Он дает свободу выбора. Он говорит, если ты выберешь вот этот путь, то ты будешь идти, и конец твой будет хорош. Если ты выберешь другой путь, то вот такой будет. То есть результат. И Бог нас освобождает от рабства. Он дает нам свободу. И когда мы принимаем то или иное решение, то ответственность несем мы. Некоторые люди говорят, ну, на роду написано. От этого никуда не уйдешь. На самом деле не так. Бог говорит, жизнь и смерть предложила я тебе. В отличие от сатаны, Бог предлагает выбор. Всегда у него, у его подданных, всегда есть выбор.
1: И у даже каждого сегодня... человека есть выбор жить.
0: Да, мы можем выбрать выбор жить, но потом сделать выбор не жить. Понимаете? В свое время это было с одним из учеников Иисуса Христа. Он выбрал не жить. И как результат
1: о ком вы
0: он
1: говорите?
0: Потерял. Об Иуде. Поэтому мы всегда имеем, пока мы живем, у Бога есть надежда, что мы сделаем правильный выбор в Его пользу, но также у нас есть шанс сделать и неправильный выбор. Выбор всегда за нами. И если мы любим того, с кем мы общаемся, конечно, мы всегда стараемся идти по его пути, идти, чтобы ему было приятно. Мы хотим ему сделать, доставить радость, удовольствие, если мы любим. Если же мы просто боимся, то рано или поздно мы сбежим от такого человека или от такого Бога, или с такой семьи, где каждый твой шаг контролирует и нет свободы действий.
1: Поэтому... У вас не было искушения в вашей жизни сбежать от настоящего Бога?
0: Были переживания. Более того, я просил себе переживания.

0: чтобы я мог сострадать другим людям. Я просил, чтобы в этих испытаниях мое сердце стало чище, добрее. Ведь написано, при печали лица сердце делается краше. Но искушение уйти от Бога не было, потому что я знал, в кого я уверовал. Я знал в того Бога, Бога любви. Я верую, я Ему доверяю.
1: И он даже если были проблемы, переживания, вам не хотелось?
0: Не подведет. Нет, никогда. И я желаю телезрителям тоже, чтобы они крепко держались за того, кто сильно-сильно любит их.
1: Спасибо, Андрей Петрович, за удивительную встречу, за ваши опыты, за ваши пожелания. Пусть Бог тоже вас благословит на вашем пути и даст возможность и дальше рассказывать и предостерегать людей от опасности, которые есть в этом мире.
0: Многие люди очень благодарны. Многие люди получают свободу, когда читают книги, которые мы распространяем, когда в беседах мы говорим, что смотри, можно жить новой жизнью, нужно ставить новые цели. Бог даст тебе силы идти этим новым путем.
1: Спасибо. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы тоже были с нами. Пусть Бог благословит вас на пути к Нему. До свидания. Всего доброго.

0: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Говоря о символах христианской веры, мы фактически заявляем о том, какие принципы в нашей жизни существуют, какие принципы мы считаем важными для самих себя и будем отстаивать в этой жизни. Но действительно ли мы будем их отстаивать, когда дело коснется каких-то проблем? Мы можем вспомнить из истории многих мучеников, которые не просто пострадали за свою веру, но многие из них отдали жизнь за свою веру. И даже не надо далеко в истории копаться. У нас не так давно в нашей стране был период, когда 70 лет Слово Божье было под запретом. И в это время многие люди, верующие люди, искренние люди, страдали из-за того, что они не хотели идти на компромисс. Что сделаете вы? Вот вы, человек, считающий себя верующим, верующим в Бога, отстаивающим какие-то принципы своей веры. У каждого они могут быть несколько разными, отличными друг от друга, но тем не менее они у вас есть. Что вы будете делать, если придется либо пойти на проблемы, либо уступить своим принципам и пойти на компромисс? Я бы хотел обратиться к Священному Писанию и посмотреть на историю пророка Даниила. Но на то время жизни этого человека, когда он еще не был пророком, когда он только был молодым юношей. Причем не просто юношей, но юношей, попавшим в плен. У него не было особо много выбора, когда он находился в этом плену. Откроем Священное Писание на книге пророка Даниила. И прямо с первой главы, с самого начала, мы можем читать историю о том, как Вавилонская империя под предводительством Навуходоносора захватила Израиль, захватила Иерусалим, полностью его разрушила и увела практически всех жителей в плен, в переселение. Но Навуходоносор был мудрым правителем, и он послал людей, которые должны были высмотреть молодежь. Юношей, желательно из рода царского и княжеского, тех,

на каких-то должностях. Он решил их перевоспитать, чтобы они служили ему. Юноша из царского или княжеского рода, которому предложили в плену немножко поучиться, немножко перевоспитаться и встать на достаточно высокую позицию в новом царстве. Откажется? Вряд ли. Даниил и 2 и 3 его друга, Анания, Мисаил и Азария, попадают в плен. Их выбирают для того, чтобы пройти такую переподготовку, но Даниил понимает, что будут проблемы. Он имеет свои какие-то принципы, принципы, по которым он жил раньше, принципы, которые для него установлены Богом. Они касаются питания, они касаются каких-то других святых вещей, они касаются молитвы, они касаются времяпрепровождения с Богом. И он просит, чтобы тот начальник, который поставлен над ним, чтобы он позволил им не оскверняться. Но прежде чем он попросил, на это нужно было решиться. Решились ли бы вы, находясь в плену, сознательно поставить под угрозу свое дальнейшее будущее, благополучное будущее, а, возможно, даже жизнь? Я знаю, что многие, называющие себя христианами в этой жизни, не станут отстаивать принципы даже тогда, когда это стоит всего лишь какого-то мизерного напряжения. Потому что люди выбирают себе веру подчас не по истине, а потому, как легче, как удобней, как приятней. Не так с Даниилом. Мы читаем в 1 главе, 8 стихе. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника, чтобы не оскверняться ему». После того, как он попросил, мы читаем: «И Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов». Не до того, не сам начальник евнухов подошел и предложил: «А может быть, тебе надо как-то по-другому, ты же у нас из другого народа». Нет, они там были для того, чтобы перевоспитаться. По-хорошему им не должны были разрешить этого сделать. Но Даниил пришел и просил, и после его первого шага Бог дал благорасположение. Но он сказал: «Я, говорит, боюсь царя, потому что он сам будет принимать вас, и если ему не понравится, как вы будете выглядеть, виновен буду я». Даниил говорит: «Тогда сделай опыт. Давай нам ту еду, которую просим мы, овощи, воду, и испытай нас 10 дней. 10 дней – небольшой срок, но достаточно для того, чтобы сделать какие-то выводы. А там смотри, как ты увидишь». Начальник евнухов согласился, сделал этот опыт и через 10 дней посмотрел. В 15 стихе написано: «По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами». Фактически, опыт прошел удачно для Даниила. Почему? Господь благословил этот опыт таким образом. Но Господь не остановил свои благословения только на этом. Господь видел то желание, с которым Даниил подошел к этому вопросу. И написано: «И даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще давал разуметь и всякие видения и сны. И когда царь говорил с ними, во всей стране не нашлось подобных людей, которые могли бы сравниться с мудростью Даниила, Анании, Мисаила и Азарии. И они стали служить перед царем». Вопрос остается открытым. Отстаивать свою веру или идти на компромисс? Мы видим из примера будущего пророка Даниила, что его решение пойти на принцип и отстаивать ту веру,
которой он родился.

было настолько правильным, что Бог благословил его, даровал ему откровение, и он стал пророком. Благословит ли Бог вас? Будете ли вы отстаивать веру? Или вы решите, что это нечто неважное? Пусть Бог руководит вашим решением и благословит вас в вашем выборе. Аминь.

тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

0: Друзья, здравствуйте. Мы продолжаем исследовать тайны нашего сердца и пытаться найти ответы на вопрос, какие у сердца есть кнопочки и можно ли им как-то управлять и как-то его координировать. Кстати, сердце начинает биться уже на 4-й день с момента зачатия. Та энергия, которую вырабатывает сердце за один день, ее достаточно, чтобы очень мощный грузовик мог преодолеть расстояние в 40 километров. За жизнь сердце человека вырабатывает энергии достаточно для того, чтобы доехать на этом грузовике до Луны и вернуться обратно. То так, это наше сердце. Друзья, еще раз здравствуйте. Представьте, что с этого момента вы являетесь самыми компетентными людьми на планете Земля по вопросам сердца. И, кстати, по всем делам сердечным. Итак, вы можете прочувствовать? Вы представьте, что вы самые компетентные в области сердца, от буквы А до буквы Я, от правого желудочка до левого предсердия, включая перикард, миокард и так далее. И вопрос. Вы, будучи самыми компетентными людьми в области сердца, получаете право на всю планету Земля рассказать что-то одно важное о сердце. Что бы вы сказали?
1: Вот так вот нельзя сказать.
2: Нужно берегите сердце.
0: Берегите сердце. Вот так вот нельзя сказать слова настоящего ученого. Ученый понимает, что он вообще ничего не знает.
1: Все, поэтому вот так да. И знал.
0: Хорошо, пожалуйста, друзья. Вот что-то важное, что вы накопили в своем багаже жизненном, связанном с сердцем. На любом уровне. Кроме того, что сердце надо беречь, сердцу не прикажешь.
1: Что именно конкретнее? Типа, я знаю, что,
0: Какая-то важная информация о сердце, которую вы считаете крайне актуальной для любого человека, живущего на Земле. Вот это ты можешь не знать, но вот это ты просто обязан понимать.
2: Мы сейчас говорим о сердце как об органе?
0: Любой.
3: Ну, оно
0: вы эксперт, вам право определять, о чем говорим.
3: Как? Оно дает жизнь.
0: Оно дает жизнь. Хорошо. Спасибо. Можно вспоминать школьные курсы биологии, если хотите.
1: Вспоминаются школьные курсы биологии.
2: Следи за ритмом сердца.
0: О, красиво звучит. Следи за ритмом сердца. Хорошо, друзья. Спасибо, что поделились. Мы начинаем. Как вы думаете, кого из библейских героев, не считая Иисуса из Назарета, можно назвать экспертом в области сердца? Кто чаще всего в своих книгах, в своих словах упоминает сердце из библейских героев?
1: Давид, может быть.
0: Давид. Еще есть варианты?
2: Соломон.
0: Соломон. Родственники, отец и сын. Кстати, вы абсолютно правы. И Давид, и Соломон. Но в данном случае давайте мы обратимся к специалисту в области сердца. Не потому, что мы так думаем, а давайте посмотрим, как о нем говорит сам Создатель. Мы с вами прочитаем сейчас книга Деяний, 13 глава, стих 22. Откровенное признание самого Создателя Вселенной о Давиде. Пожалуйста, читаем.
4: «Бог поставил им царем Давида, о котором и сказал мужу по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все

0: хотения мои.
1: Спасибо. «Нашел я человека по сердцу моему». Бог говорит, что Давид – человек по его сердцу. Интересно, какие важные факты о сердце Давид может нам рассказать? Давайте посмотрим. То было откровенное признание Создателя, а теперь откровенное признание самого Давида. Что важного о сердце он может нам сообщить? Псалом 56, стих 8 читаем.
2: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить».
1: Спасибо. Вопрос. Давид говорит, даже давайте так скажем, как вы думаете, после той фразы, которую Давид проговорил, с каким вопросом к нему можно было бы обратиться? Чему бы Давид нас мог научить?
3: Как подготовить сердце свое?
1: Да, вот оно, посмотрите. Как подготовить свое сердце, как приготовить свое сердце? То есть получается, что Давид честно говорил, я умею готовить свое сердце к встрече с Создателем, я умею настраивать свое сердце. Поэтому слова Давида для нас особенно актуальны, в частности, книга Псалмов, потому что книга Псалмов – это не что иное, как рекомендации по настройке своего сердца. Итак, смотрим дальше. Что предшествовало такому состоянию Давида, когда он говорит «Готово сердце мое, готово сердце мое». Давайте посмотрим.
4: «Не погуби» – Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодействующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою».
1: Угу, спасибо. Посмотрите. «Не погуби». Давид убегает от Саула в пещеру. «Доколе не пройдут беды, душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем». Вы понимаете, какое состояние было? То есть, оказывается, вот этому состоянию «готово сердце мое» предшествовал каскад огромнейших трудностей в жизни Давида. Кризисная ситуация. И теперь вопрос. Тем более совет Давида становится актуальным, если он смог подготовить сердце свое, находясь в очень кризисной, трудной ситуации, когда его жизнь висела на волоске. Давайте посмотрим, как он это делает. Пульт управления сердцем Давида. Что он нашел? Читаем Псалом 15, со 2 стиха. «Ты мой владыка, в тебе одном все мое счастье, сказал я Господу. Я Господа из вида никогда не упускаю, и дабы я не поколебался, Он по правую руку мою. Потому радуется сердце мое, ликует душа моя, и в покое тело мое пребывает». Внимание обратили, друзья. Он говорит, я Господа из вида никогда не упускаю. Почему сердце его ликует? Замечаете? И вот тут мы с вами подходим к тому, чтобы как-то обозначить вторую кнопку управления сердцем. Первая кнопка была «Вера и убеждение». А вторая кнопка, если он говорит «Я Господа из вида не упускаю», это значит, что он умеет делать?
3: Ходить в присутствии Бога.
1: Ходить в присутствии Бога, хорошо.
3: Чтобы он всегда был с ним.
1: А чтобы ходить в присутствии Бога, что надо научиться делать?
3: Слушать его, слышать.
1: Хорошо. А чтобы его слышать, что надо научиться делать?
2: Пребывать в духе. Пускать
5: его из вида?
2: Как? Пребывать в духе.
1: Пребывать в духе. А что в духе пребывать? Не пускать из вида. А что для этого необходимо? Мы сейчас докопаемся до истины, друзья, с вами.
6: Может, молиться?
1: Молиться. А чтобы молитва была актуальной, что важно? Я понимаю, я вас замучил. Однако...
6: Вы хотите, чтобы мы растрактовали понятие «иметь отношение с Богом»?
1: Близко.
5: Надо от всего сердца это делать?
1: Близко. Друзья, вы правы, безусловно. Да. Запятая. Однако. Главное... Вторая кнопочка управления сердцем, без которой вера не будет работать и убеждения не будут помогать, это если мы не сможем фокусировать вовремя свое внимание на то, что на самом деле важное. Способность фокусировать свое внимание, способность быть внимательным. Когда Давид говорит о том, что готово сердце мое, и потом говорит, я Господа из вида не упускаю, другими словами, он умеет фокусировать себя на присутствии Господа. И действительно, давайте честно, прокрастинация. Кто не знает, что это такое?
5: Я не знаю, что это такое.
1: Ты счастливчик. Зайдешь в Яндекс, посмотришь, такое прокрастинация.

0: Но момент, на самом деле, именно прокрастинация часто мешает нам фокусироваться на чем-то важном, что именно прямо сейчас нужно начинать делать. И одна из проблем нашего сердца – та кнопочка, которая чаще всего западает, это кнопочка способности фокусироваться на том, что действительно важно. Давайте посмотрим кое-что. Вопрос. Что тут такое у нас есть?
1: Две картины в одной.
2: Дупло.
0: Да. Две картины в одном. Кстати, вот птицы, летящие к дуплу, или девушка? И у меня вопрос. Как вы думаете, что на самом деле изображено на этой картине? Какая реальность отражена?
3: И то, и другое.
0: И то, и другое.
1: Мне кажется, дерево.
2: Если идти по логике вещей и потому, как это может быть в жизни, то это, скорее всего, дерево и птички. А вот уже как мы видим, что мы видим в этих птичках и дереве, это уже...
0: Да.
3: Есть еще третье. Это как заложил в это художник.
0: Что художник, да, имел в виду, когда писал эту картину. Совершенно верно. Спасибо. Пожалуйста.
4: Но основываясь на том, что дерево и птички выражены в полном, как бы... в полной картине, то есть их четко видно, а девушка, она уже состоит из вот этих птичек. Угу. Они как бы часть ее. И она здесь не полностью. Мы не видим четких границ лица. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, что здесь основной рисунок — это дерево и птички. Но также здесь и заложен смысл второго рисунка.
0: Спасибо.
2: Природа в образе женщины. Возможно, намек такой, то, что нужно о природе заботиться так же нежно, как о женщине. И бывает она порой тоже груба или как-то зла. Если ты, там, к примеру, неправильно относишься или не готов к проявлению ее характера. То есть об этой картине можно много о чем поговорить.
0: Кстати, вот это очень здорово. Спасибо большое, Аня, потому что это уже пошел момент интерпретации, объяснения. Так, попытка заглянуть вглубь. И это здорово, это очень ценно. Однако, друзья, действительно, прежде всего, представьте, мы сейчас делаем программу под названием «К барьеру», и у нас по одну сторону барьера будет стоять человек, который считает, что там дерево с птичками, по другую – человек, который говорит, что там девушка, или природа в образе девушки. Не вопрос. И смогут ли они убедить друг друга, кто из них на самом деле прав? Ключиком действительно, как сказала Альбина, является то, что тут же пригласить художника со словами «Скажи, пожалуйста, дорогой человек, что ты имел в виду? Что ты на самом деле писал? Мы понимаем, ты тут играешься, но прежде всего, какую реальность ты описываешь?» К чему мы это говорим? Что вопрос нашей фокусировки позволяет нам видеть или девушку, или дерево и птиц. Вопрос нашей фокусировки. От чего зависит фокусировка? От нашего внутреннего состояния, от наших убеждений, ну и так далее, и тому подобное. И мы понимаем, что да, фокусировка очень важна. Соответственно, есть три момента, связанные с нездоровой фокусировкой. То, на чем не стоит зацикливаться, то, на что не стоит внимание обращать. И есть триада здоровой фокусировки. Давайте посмотрим. Начнем с того, на что не стоит внимание обращать, но на что люди часто внимание обращают, на чем люди зацикливаются. Итак, давайте посмотрим. Во-первых, люди фокусируют часто свое внимание на... О, отлично. Еще нет тут ничего. Кстати, помогите мне. Вот сейчас будет что-то идти. То, на чего нет смысла, в чем как? То, на что нет смысла фокусировать свое внимание. Но люди часто это делают. Какие-то моменты, если вы можете предположить. Ну, наверное, не стоит вот на это внимание обращать, а люди, да, часто внимание обращают. Да, по жизни. Общие ситуации берем. Я подскажу одну, а дальше вы будете помогать мне, хорошо? Человек фокусирует свое внимание на своих страхах, о том, чего он боится. А помните, мы с вами читали в прошлый раз, чего боится нечестивый, то его и постигнет. Когда человек говорит, ой, я боюсь, я упаду с велосипеда, он обязательно таки да упадет с велосипеда. Фокусировка на страхе, она не помогает часто проблему решать.

0: Если человек в этот момент не начинает думать действительно, что я могу предпринять, чтобы остановить это. Но ведь часто люди просто фокусируются на страхе, и он заполняет все их естество, и они большую часть времени пугаются чего-то, не решают, как с этим страхом можно бороться, а просто вот этот страх, как снежный ком, разрастается в их сознании, во всех деталях. Раньше был такой стих о том, как был такой мальчик, его звали Петя. И он очень боялся спать без света. И когда он маму начал упрашивать, чтобы мама свет оставила в комнате, но сказала мама «нет», чик, и выключила свет. Стало тихо и темно, свежий ветер дул в окно. В темноте увидел Петя ступу с бабой-ягой. Оказалось, на рассвете это печка с кочергой. Ну и, в общем-то, весь стих в таком ключе построен, что мальчик фокусируется на своих страхах, и действительно он чего только там не увидел. Опять, может быть, были такие моменты, когда поздно вечером вы домой идете, кусты шевелятся, в кустах гном или тролль сидит, или маньяк какой-то. Это не маньяк, это мусорная урна, да, или еще что-то. Или кошка. Вот почему наш разум так устроен, что мы смотрим в что-то, что нам пока непонятно, чем является, и мы, как правило, там самое худшее представляем себе. Что в темноте мы не видим там сундук с сокровищами, а мы там каких-то монстров видим. Ну, там вопрос так, вопрос в воздух. Хорошо, еще предположение. Что может быть частью триады нездоровой фокусировки? Во-первых, не стоит на своих страхах фокусироваться, а их нужно понимать, они рациональны или иррациональны. Да? Если рациональны, подумать, что мы сможем сделать, чтобы это предотвратить. Хорошо, еще вариант.
1: На недостатки других людей.
0: Кстати, да. Очень часто мы фокусируемся на недостатках других людей. А какой бонус в этом есть?
1: Никакого.
2: Не заметить свои.
0: Да, абсолютно верно. Я на фоне недостатка другого человека буду выглядеть хорошо. И наоборот, увы, мы так устроены, что мы чаще говорим о недостатках других людей, чем о их достоинствах. Увы. Спасибо.
2: На обидах.
0: Да, человек обижается и раскручивает вот эту вот тему боли. Как со мной несправедливо поступили, ну почему это произошло, это ж так нечестно, так неправильно.
3: На плохой жизни. Просто человеку что-то не надо. Ну, типа, какие-то события просто. Угу. Вот там, не знаю, микроволновка сломалась с утра, и все. Целый день ходит взвинченный, на всех кричит и срывается.
0: Ой, как же теперь я без микроволновки-то, да? Совершенно верно. Давайте посмотрим. Спасибо, что поделились, друзья, вашими мнениями. Посмотрим, что психологи говорят. Итак, первая нездоровая фокусировка – это на своих страхах. Вторая – это негативные чувства и их причины. Мы любим обращать внимание на то, что плохо. А почему это плохо? И начинается копание. Или самокопание, или копание в другом, в мотивах другого человека. О, он так поступил, наверное, потому что что-то против меня имеет, а имеет против меня потому что... И дальше пошло-пошло. И, наконец, третье – это на описание проблемы. Если я описываю проблему больше, чем ищу вариантов для ее разрешения, это уже неправильно, потому что это не конструктивно, это не приближает меня к тому, чтобы с проблемой справиться, но накручивает меня эмоционально и вводит меня в состояние эмоционального и духовного минуса. Помните закон Паретто? Правило 80 на 20. Да, так самое интересное, что кто-то говорит «да», а кто-то говорит «нет, конечно же, я помню».
3: Просто недавно семинар про это слушал.
0: Хорошо, семинар по Паретто. Какие главные мысли были?
3: Ну, да, там было про поиск себя в жизни, в обществе, в мире. Вот. То, что есть в 80%, точнее, в 100% всего, есть 80 хлама, ну, я так для себя решил, и 20 чего-то хорошего.
0: Ага, ну это...
3: Вот, но там рассказывал лектор про людей, то, что вот 20% управляет миром, так сказать, а 80%
0: как бы управляемы.
3: Управляемы, да.
0: Угу. Спасибо, Сереж. Да, друзья, к чему мы вспомнили закон Паретто? К тому, что он применим в этой ситуации, когда мы говорим, что одна из проблем, когда человек больше внимания уделяет описанию проблемы, причем детализации проблем, чем поиску решения. Есть очень простое применение этого закона Паретто. Оно заключается в том, что 80% времени нужно думать о том, как проблему разрешить. Не почему это получилось, ни к чему это приведет, ни какая она страшная, а что я могу сделать, как этот вопрос можно решить.

0: 20% можно посвятить тому, чтобы уж подумать, а какая она, да, вот именно описание ее. Главное, ничего не перепутать. Хорошо, то была триада нездоровой фокусировки. Теперь давайте посмотрим, есть еще триада здоровой фокусировки. Что это такое? На что, да, нужно внимание обращать и приучивать свое сердце именно внимание обращать на что-то. Кстати, предположите, пожалуйста.
1: На позитив. Если там был негатив, то тут позитив.
0: Да, от обратного идем. На позитив.
1: Да.
0: А прежде всего, самым главным позитивом в этом мире является...
1: Иисус Христос.
0: Иисус. Давайте посмотрим. Итак, первое это... Первая часть, важнейшая триада здоровой фокусировки, это на Бога и на Его любовь. Если человек умеет видеть Бога в ситуациях... Смотрите, главное не придумывать Бога там, где Его нет. Бывает такое, когда человек, чтобы оправдать себя, говорит, ну вот Господь не дал мне это. А Господь говорит, я тебе наоборот все двери открыл, но я не могу за тебя шаг сделать вперед. Это должен был быть твой выбор, твое действие. Поэтому очень важно учиться замечать Бога там, где Он есть. И не пытаться своим сознанием запихнуть виртуального Бога туда, где настоящего Бога нет. Второе, тоже что очень важно. Если мы проанализируем псалмы, помните, с чего мы начали? Что Давид, он является экспертом в области сердца. И книга псалмов – потрясающая книга по работе со своим сердцем. И именно книга псалмов учит нас фокусироваться на Боге и Его любви, раз. И второе, именно книга псалмов, она учит нас фокусировать свое внимание на то, что вызывает чувство благодарности. За что я могу Богу сказать спасибо? Может быть, вы помните, когда были маленькие, вас, может быть, родители учили молитвы пяти пальцев. Кто-то слышал про нее?
1: Расскажите, пожалуйста.
0: Спасибо за предложение. Смотрите, молитва пяти пальцев – это когда вы каждый день с утра и каждый день вечером находите пять причин, за что каждый палец может Богу сказать спасибо. У детей выглядит так. Большой пальчик говорит, я Бога благодарю за то, что... И какая-то реальная ситуация, за что Богу спасибо можно было сказать.
1: Я маленький, но толстый.
0: Не вопрос. Я маленький, но сильный. И я могу со всеми взаимодействовать. А, да, видите, момент фокусировки. Опять. Какой он? Молитва пяти пальцев – это буквально, да, что есть как минимум пять поводов каждый день у тебя, хотя их больше, чтобы Богу сказать спасибо. Потому что мы так устроены, когда мы проговариваем Богу благодарность, то мы учим себя, приучаем себя замечать присутствие Бога, за которое опять ему можно будет сказать спасибо и выразить слова благодарности. Итак, фокус на Бога и его любовь, фокус на то, что вызывает чувство благодарности, и последняя часть триады здоровой фокусировки – это внимание на решение проблемы, о чем мы говорили, а не на описание самой проблемы. Как задачу решить, а не то, что «О, нам столько всего задали по алгебре, как же это возможно, почему учитель такой жестокий, там или еще что-то». Как решаем? Хорошо. А теперь маленькая метафора. Вот это, я думаю, вам хорошо знакомо. Я попрошу вас сделать следующее. Вытяните руки. О, спасибо. Я надеюсь, вы насекомых не боитесь и с ними в ладах. У вас на правой ладошке находится красивая, симпатичная пчелка, а по левой ползает не менее симпатичная, но зеленая с волосиками муха навозная.
2: Можно сделать вот так вот.
0: Нет, не надо, не надо. Осторожно, мы природу бережем. Более того, мы уменьшаем камеру GoPro, она становится маленькой-маленькой, прикрепляем к мухе и к пчелке. И потом делаем так, запускаем. Вот, все, отлично. Теперь полетели. Вначале то, что было на левой руке, муха. Смотрим, а у нас на экране фиксируется, как муха летит. Вот она вылетела из открытого окошка, полетела, пролетает мимо лугов, мимо полей, мимо цветов. На луг следующий залетает, на лугу пасутся коровы. Точно, коровы. Но коровы муху не интересуют. Коровы интересуют что-то другое. Ой, корову, муху что-то другое интересует. То, что коровы после себя оставляют, она находит и... Пух, вот оно, приземляется в свое счастье. И она счастлива. Теперь оставим ее с ее счастьем, но прежде полюбопытствуем. Муха, а ты видела, сколько было цветов, мимо которых ты пролетала? Что трава такая зеленая вокруг, что...

там на деревьях почки появились и так далее. Муха этого не замечала, ибо она была нацелена на дно. На что нацелена, то она и получила. Она сфокусировала себя на поиск своего счастья. Теперь смотрим на пчелу. А пчела полетела следом за мухой. Она делала маневры, она летела мимо того луга, на котором пасли коровы. И она видела муху, которая где-то там счастье свое нашла. Но она пролетела и находит замечательную поляну с цветами, приземляется, начинает нектар собирать. Вопрос. Что нашла пчела? То, чего искала. Она сфокусировалась. И теперь, с чем прилетит муха обратно? Но я думаю, что мы ее себе на ложку больше не пустим. После того счастья, которое было у мухи. Но что касается пчелы, мы скажем, добро пожаловать, ты нам нужна, а еще меда можно? Вот действительно, порой мышление каждого из нас, оно в какой-то момент похоже или на мышление мухи, когда мы ищем негатив, фокусируем внимание на негатив, потом пух, и там зависаем в этом негативе. А иногда наше внимание, оно похоже на пчелку, которая ищет лучшее, из чего можно сделать мед. И действительно, в твоем сердце есть кнопка под названием «фокусировка». И именно ты для себя определяешь, на что настроить тебе себя, что ты по жизни будешь замечать, а что по жизни будешь пропускать мимо себя. И действительно, очень бы хотелось, чтобы вот этот принцип мухи и пчелы мы в своем сознании хранили как некую коррекцию для фокусировки нашей, на что мы будем внимание обращать, а что будем мимо себя пропускать. Хорошо, друзья, спасибо вам за ваше внимание, спасибо за ваше участие. Еще увидимся. Дорогие друзья, мы сегодня с вами еще раз вспоминали о том, из чего состоит наше сердце, какие у него есть кнопки и как с ними можно взаимодействовать для того, чтобы научиться понимать свое сердце, научиться им управлять. Мы не можем представить, что приготовила нам жизнь. Далеко не все подарки жизни, они будут нам нравиться или вызывать какое-то чувство восторга. Но именно от нас зависит, будем мы их принимать или мы будем их не принимать, как мы будем относиться. Поэтому то, о чем мы сегодня говорили, самое важное, это вопрос фокусировки. Принцип пчелы или принцип мухи. Очень важно помнить об этом и делать правильный выбор. Всего доброго, еще увидимся.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.
1: В жизни не так просто расставить приоритеты. Давайте попытаемся это сделать вместе с апостолом Павлом. Читая Новый Завет, мы с вами неоднократно замечаем, как один из великих апостолов, апостол Павел, пытается донести весть Евангелия людям. Он пишет в 4 главе своего второго послания в Коринф следующее, с самого начала. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». Апостол пытается донести до каждого человека, что он очень ответственно совершает свое служение и пытается сделать все возможное, чтобы Евангелие было услышано людьми. И далее он пишет, «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса, Господа». Апостол пытается донести до слушателя, что в этом процессе благовествования он встречает очень много сложностей, но самое большое препятствие связано именно с людьми, а именно Бог века сего ослепил умы. Люди оказываются не в состоянии услышать Слово Божье, они оказываются не в состоянии принять Христа как своего личного Спасителя. Конечно, апостол Павел должен был писать людям разных культур, и иудеи должны были его услышать, и греки. Это была очень сложная задача. Апостол раскрывает нашу жизнь на земле и вечность в очень интересной перспективе. Здесь он говорит о том, что мы возвещаем Иисуса, и мы хотели бы, чтобы люди услышали, увидели славу Бога невидимого. Здесь же в 4 главе, в 16, 17, 18 стихах он дает некие критерии и показывает, с чем связана эта сложность принятия Христа и всего того, что Бог обещает человеку. Послушайте, что апостол пишет. 17 стих. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Что апостол Павел думает по поводу человеческой жизни, о нашей с вами жизни? Он пишет о том, что даже несмотря на то, что не так легко в этом мире греховном быть верующим человеком, и очень часто люди, верующие в Иисуса, они страдают, они гонимы. Он пишет, что если сравнить нашу жизнь, эту земную, наполненную трудом, болезнью и много страданий в ней, даже несмотря на все это, если человек принимает Христа, он пишет, что эта жизнь земная не что иное, как кратковременное легкое страдание. Наверное, мы не согласимся. Почему? Если мы узнаем или спросим человека, переживающего сложность,

или потери. Легко ли тебе в жизни? Мы услышим однозначное нет. Если мы спросим тех, кто сегодня заключен за веру в темнице, легко ли тебе? Скорее всего, что мы услышим однозначное нет. Страдающие от недугов физических, люди испытывают боль. И, конечно же, им нелегко. Как мы воспринимаем с вами земные страдания? Мы очень часто считаем, что самые тяжелые страдания или самая сложная судьба, как люди выражаются, она именно у меня. Я живу сложнее, чем все остальные. Мне тяжелее. Мои страдания, они превышают все то, что я вижу и слышу. Но апостол умышленно делает этот очень интересный и важный акцент. Он говорит и использует слово «илаврон» в греческом языке, чтобы обозначить, что это легкое, это незначительное даже, можно сказать, что эта земная жизнь со всеми ее невзгодами – это то незначительное в сравнении с тем, что Господь обещает человеку. Оно не просто легкое, но оно еще и кратковременное, пишет оно. Да, то есть нечувствительное. Именно эта мысль присутствует в этом стихе. И нам очень сложно с этим согласиться, потому что страдания, болезни, потеря близких людей, гонения, как можно сказать, что все это легко? Мы читаем 89-й псалом, и Моисей там в этом псалме говорит о том, что земная жизнь, лучшая пора ее – это труд и болезни. На самом деле, жизнь человека обременена многими страданиями на этой земле. Но апостол Павел противостоит общепринятому пониманию. И он противостоит этому пониманию такой фразой, что ваше незначительное, нечувствительное, это краткое, очень быстрое, скоротечное страдание, оно в итоге производит в безмерном преизбытке вечную славу. Интересно, неземное наше, любимое нами, не оно весомое, не оно имеет значение, не оно обладает этим вот весом, значимостью. А Павел пишет, нет, не оно. Оно производит нечто очень значимое, вечную славу. Эта фраза «вечная слава» также переводится как «тяжесть». Апостол Павел желает показать нам, что эту фразу он использует «тяжесть славы». Это имеет значение. Это то человеку так недостает. Не земное тяжелое, не оно значимое, весомое. Оно очень легкое, а именно вечное. Земное кратковременно и легкое, но небесное имеет вес, и оно дается на целую вечность. Именно с таким пониманием живет апостол, и именно эту мысль он желает донести до нашего сознания. И все-таки, почему земное не имеет веса? Для того, чтобы объяснить, он обращает наше внимание на еще одно противопоставление. Давайте посмотрим. «Ибо когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Да, на самом деле, земное, видимое. И именно поэтому привлекает нас. Очень часто люди говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Потому что нам хочется потрогать, нам хочется это приобрести. Мы хотели бы, чтобы это было у нас в собственности. Но Павел пишет, что все земное кратковременно, хотя оно и видимое. Оно подвергается распаду. А вот небесное, оно вечно, и оно имеет непреходящую цену. Иногда временные проблемы и страдания ломают людей. И люди перестают смотреть из-за этого на небеса. Никакие проблемы не должны подрывать нашу веру и разочаровывать нас. Напротив, за страданиями мы должны видеть эту высшую цель. Трудности и человеческая ограниченность имеют несколько очень важных предназначений. Первое. Они напоминают нам о том, как страдал

за нас Христос. Мы понимаем, что такое страдание и боль. Также именно они помогают нам заглянуть за пределы этой краткой жизни. Мы не все можем объяснить. У нас часто возникают вопросы, почему так? Но, доверяясь Богу, Его провидению, мы понимаем, что, возможно, у Бога есть особый план, и Он чему-то желает нас научить. Через них Бог может явить великую силу. Иногда в сложностях мы видим, как Господь действует, как Он нас ведет. Нам не стоит удаляться от трудностей, но мы призваны видеть в них новые возможности. Еще один вопрос мы находим здесь, и мы хотели бы ответить на него в свете того, что мы читаем. Когда эти страдания производят в нас вечную славу или направляют нас к вечности? Когда они обогащают нас тем, что имеет непреходящую ценность? Апостол говорит, когда мы смотрим на невидимое. Когда мы с вами испытываем сложности, когда мы переживаем боль, если в этот момент мы с вами смотрим на невидимое, тогда мы начинаем понимать жизнь иначе. Нам легче переосмыслить все, нам легче это все пережить, и нам легче увидеть Божий план. Греческое слово, которое используется здесь, имеет еще несколько значений. Наблюдать, следить, обсуждать, рассматривать, исследовать, как это невидимое влияет на нас. Мы с вами читаем, мы беседуем, мы очень часто интересуемся с вами и созерцаем. Вопрос, что, видимое или невидимое? Что нас больше привлекает, земное или небесное? Что имеет вес перед Божьими очами? И что ценно для нас с вами? Это очень серьезный вопрос, потому что именно на него нам очень часто в жизни приходится давать ответ. Наступит день, и все поменяется. Видимое сгорит, а вечное останется. Страдания исчезнут, но слава вечная, она явится. Апостол Павел предостерегает неоднократно верующих. И в своем первом послании, в 3 главе, он, обращаясь к верующим, говорит о том, что нам очень важно быть внимательными к нашей жизни. Послушайте, что он пишет в 3 главе и в стихе 10. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит». Обращаясь в этой главе к слушателям, он желает повысить их ответственность за то, как строится земная жизнь, за то, на что обращают люди, потому что в конечном итоге именно это имеет значение. И дальше он пишет, строит ли кто на этом основании, основании Иисус, или стих 11, давайте прочитаем, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена или соломы? Вы замечаете, что ценность металлов, она все ниже, ниже. Золото, серебро, дерево, сено, солома. Каждого дела обнаружится, он пишет. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. И дальше. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Апостол сообщает, что основание положенное очень качественное. Основание у этого дома или нашей жизни может быть самое лучшее из всех возможных и существующих на земле и во вселенной. Это основание сам Иисус Христос. А дальше, что мы построим, от нас зависит, что мы будем использовать. И, конечно же, на таком ценном основании построить дом из сена – это очень большая ошибка. Именно поэтому апостол, обращаясь к нам, говорит –

Не используйте дешевые материалы для строительства. Все, что это видимое, оно может очень сильно привлекать вас. Но если это не вечное, то тогда однажды вы испытаете глубочайшее разочарование. День Божий обнаружит, кто как жил, и кто и что строил на этом основании. Продолжая мысль апостола из 4 главы 2 послания.

Включая то, что вечное, оно хотя и невидимое, но оно постоянное и неприходящее, он продолжает в 5 главе и добавляет к этой мысли еще одну очень важную мысль. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься, небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими». Бог сделал все со своей стороны. Он дает человеку вечную жизнь. И Павел пишет, Иисус положил очень сильное основание. Дальше он сообщает, что мы делаем все для того, чтобы Иисус, весть об Иисусе, была возвещена во всей Поднебесной. Он сообщает о том, что каждому человеку он представляет истину Божью, а он, согласно совести своей, может рассудить, принимать ее или нет. Он также сообщает, что Бог века сего, материализм, это вечная суета, это гонка, желание нажиться, желание разбогатеть, желание обладать всем. Этот нескончаемый бег, Бог века сего, ослепляет ум человека. И люди принимают решение. Лучше сейчас и лучше побольше. А Павел сообщает, это неверное решение. Даже если будет меньше, даже если в вашей жизни будут страдания, даже если вы испытаете гонения, непонимание людей, не обманывайтесь. Помните, видимое не обеспечивает нам будущее. Видимое дано для кратковременной этой жизни. Итак, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Я приглашаю вас стремиться к этому невидимому и помнить, что эти краткие страдания – это недолгая жизнь с ее невзгодами. Как пишет Павел, очень легкая, а вечная слава, именно она в глазах Бога имеет вес и значимость. И каждый раз, когда мы стремимся к этому вечному, к этому невидимому, мы строим на этом основании Иисус Христос. Мы строим надежное здание. И, как написано, в тот последний день мы сможем получить от Господа награду.

однажды все пройдет. Оставив светлый луч, пробившийся в окно в листве зеленых туч, блеснет, замрет в тиши, развеется под сводами души пылинками звенящих нот. Однажды все пройдет. Дурманом нежных грез, цветами дальних звезд пустыня расцветет. И раб земных путей, устав от миражей суровых, долгих троп, в ней мир покой найдет. Однажды все пройдет. И нитью древних звезд вселенная на холст мгновение соберет. Туманом вечных дум, забвением детских снов твой утомленный ум развеет стаи слов, мелодий, голосов. Дыханием ветров все думы унесет. Однажды все пройдет.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если все очень туманно в жизни моей, я прихожу.

0: Здравствуйте. Бог подтверждает Исааку те же обетования, что давал его отцу Аврааму. Но почему Исаак повторяет ошибки прошлого, выдавая свою жену за сестру? Неужели история Авраама и Сары ничему его не научила? Почему Бог запрещает Исааку идти в Египет, чтобы переждать голод, но разрешает жить среди враждебных филистимлян? И почему эти филистимляне впоследствии ищут союза с Исааком? На наши вопросы отвечает священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Ольга, здравствуй.
0: История про братьев, про сыновей Исаака вдруг прерывается на самом интересном месте. И да. Лирическое отступление в виде голода.
1: Угу. 26 глава книги «Бытие». Да? Будем читать, также попытаемся увидеть какие-то важные моменты из этой главы, обратить на них внимание. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама». То есть, получается, похожее событие, да? И получается, что голод бывал не так часто, раз вспоминается, да, история с Авраамом. «И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар». Вот примерно 75 лет проходит между историей, которая была с Авраамом, и историей, которая происходит вот здесь с Исааком, когда они идут в одну и ту же местность для того, чтобы переждать голод. И на самом деле, скорее всего, вот этот Авимелех, царь филистимский, это уже другой человек. Ну, это уже, скорее всего...
0: Какой-нибудь внук, да?
1: Да, либо сын, либо внук. А Авимелех — это больше, как сказать, такое родовое имя, титул, угу, говорящее о власти вот этого человека. «Господь явился ему, это Исааку, и сказал: не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе». То есть варианта было два. Можно было уйти в Египет, а Египет — это уже не ханаанская земля, это уже не та земля, в которой Бог сказал странствовать Аврааму, поэтому Бог является его сыну Исааку и повторяет ему какие-то очень важные моменты.
0: Ключевые, да.
1: Да, ключевые моменты из того, что он говорил Аврааму.
0: Но Египет был перспективный, да, с этой точки зрения, то есть он был плодородный, богатый.
1: Да, скорее всего, в Египте тоже не было голода, раз туда тоже можно было идти. И раз он ему является, значит, мысли такие же были.
0: Он собирался, да, следующим пунктом.
1: Да. «Странствуй по сей земле», третий текст я читаю, «и я буду с тобою, благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему». Получается, что повторяет он ему и повеление, да, повеление, то есть странствуй по этой земле, и Аврааму было сказано странствуй по сей земле. И дальше он повторяет ему и обещание: «Умножу потомство твое, как звезды небесные». Вот Авраам часто слышал это обетование. Да,
0: и как песок.
1: И как песок, и как звезды, и все. Да. «И дам потомству твоему все земли сими. Благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Во всяком случае, впервые вот мы читаем в истории, что Бог повторяет обещание, данное Аврааму, он повторяет его сыну Исааку. Но интересно, что он ему говорит: за то, что Авраам послушался гласа моего. Послушался — это корень слушать, да, корень слушать. Но не просто же Авраам

0: послушался не в смысле, он все это просто послушал и все, да? А послушался в смысле, что он проявил послушание.
1: Это конкретная какая-то история подразумевается.
0: Да, да? И, наверное, это не просто вот какая-то абстрактная история, да. Вот Исаак слушает, слышит вот это вот Божье обетование, говорит, за то, что Авраам послушался. Что он в этот момент мог вспомнить?
1: Когда он был подростком, он пошел с отцом принести жертву.
0: Да, а в итоге сам оказался привязанный к жертвеннику, и он видел, что он видел своего отца, который замахнулся ножом для того, чтобы уже принести в жертву своего сына. Да? 22 глава книги «Бытие». Та история, которая очень, ну, непонятна. Но, тем не менее, вот именно это Исаак мог вспомнить. Авраам послушался. И как Бог остановил Авраама, и как потом они приносят в жертву овна, вот послушался. То есть послушание – это слушаться Бога. Это не просто слышать, не просто вот Бог тебе что-то говорит, а ты, а это именно слушаться Его. Чуть позже апостол Павел в послании к римлянам, он скажет такой момент, что он скажет, что вера от слышания, по-моему, да, это, по-моему, это 10 глава, 17 текст, он скажет, итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот как бы здесь слышание, да? И вот это слово слышание, оно больше здесь даже специально автором, ну, переводчиками заменена буква слышание, как будто слышать. Но слышать — это не просто слышать. Слышание, вера от слышания — это вера возрастает тогда, когда ты проявляешь послушание Богу. Вот в момент, когда ты проявляешь послушание Богу, твоя вера возрастает.
1: А почему здесь все время говорится о послушании Авраама, но ничего не говорится о послушании самого Исаака? Ведь он мог, наверное, как-то воспротивиться и не захотеть быть жертвой. Но и в той истории ничего про это не говорится, и в этой, как будто вот от Исаака ничего не зависит. А он мог бы сбежать просто, наверное.
0: Я клялся Аврааму, да? Клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Получается, что Бог хочет и Исааку показать, что и не с тебя все началось. И, то есть то, что я обещал твоему отцу, вот это теперь я буду исполнять через тебя. Поэтому и послушание Аврааму приводится в пример, мне кажется, что так. Вот. Но на самом деле просто это Бог говорит Исааку, что я продолжаю работать, я продолжаю следить за тем, чтобы исполнить свое обещание по спасению людей. Ты тот, через кого в будущем придет Христос, и в семени твоем это значит, что вот как раз, да, апостол Павел, семя, вот это потом называют Христос, есть это семя, которое Бог обещал Аврааму.
1: Ну, то есть Исаак из этого четко понял, что он преемник,
0: да.
1: что теперь он уже родоначальник.
0: Да, он преемник. Народа. Он преемник этого Божьего обетования. Это очень важный момент в жизни Исаака. Он преемник этого обетования. Теперь Бог дальше будет свое обещание, да, Бытие 3.15, да, выполнять через него. Исаак поселился в Гераре. То есть все-таки он от голода ушел. Он не пошел в Египет. Это, кстати, о чем говорит? Тоже о послушании. Бог ему явился и говорит, не ходи в Египет, ладно. Не пошел в Египет. Жители вместо того спросили о жене его. И он сказал, это сестра моя, потому что боялся сказать «жена моя», чтобы не убили меня, думал он, жители места сего, за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Жены и у Авраама, и у Исаака были прекрасны все видом. Да. Были мужчины со вкусом.
1: Ну и довольно состоятельные, что могли себе таких жен позволить, первых красавиц.
0: Но все время выдавали их за своих сестер. Это у них был семейный сговор.
1: Паттерн был такой, как сейчас говорят.
0: Да. Интересно, что вот эта история, в отличие от истории с Авраамом, все-таки чуть-чуть отличается. Потому что, когда Авраам приходил со своей женой, то в Египет пришел, то в тот же самый Герар пришел, да, то этих женщин чуть ли не сразу забирали у него. Ну, то есть Сару два раза забирали, да? А у Исаака нет. То есть он пришел, представил ее как

0: свою сестру. Ну ладно, то есть...
1: Там уже просто филистимляне поняли, что с ними лучше не связываться, все время какой-то подвох.
0: В памяти было еще. Да, слушай, да, да. А этот-то с кем пришел, да? Жители места того спросили о жене его, и он сказал, это сестра моя, да? Но когда уже много времени он там прожил, восьмой текст, да? То есть он прожил, вот, не забрали у него Ревеку, она жила вместе с ним. Авимелех, царь филистимский, посмотрел в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекой, женой своей. Два сразу момента. Во-первых, царь Авимелех, царь филистимский Авимелех, посмотрел в окно и увидел. Вот если мы посмотрим, что слово «играет», это же не игра, вот просто детская какая-то игра. Слово «играет» здесь, это слово с сексуальным характером. «Играет» — это в смысле «ласкает». Ну, вот такое еврейское слово используется, которое говорит о сексуальных отношениях. И он смотрит в окно. Опа! Да?
1: Что там творится?
0: Вопрос еще в другом. На каком расстоянии друг от друга они жили? Это тоже очень важно. То есть Исаак жил достаточно близко с царем той земли.
1: Ну, он какой-то почетный гость.
0: Да, наверное. Вот это тоже говорит о каком-то его особом статусе. Ведь не просто он поселился где попало, а в лучшем из мест, наверное, он поселился. На таком расстоянии, что Авимелех мог посмотреть в окно и увидеть.
1: И узнать.
0: И узнать, и все это, как сказать, понять. И, в общем, однажды это случилось. Посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекой, женой своей. Призвал Авимелех Исаака и сказал ему: «Вот, это жена твоя? Как же ты сказал, она сестра моя?» То есть он все понял, все было очевидно. Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради нее». То есть все то же самое, что с Авраамом. Ничего не меняется. Менталитет или мировоззрение того общества такое, что взять чужую жену было нельзя. Но убить мужа, оставить его вдовой, а потом взять ее себе в жены было можно. Это уже было очень очевидно в истории с Авраамом. Теперь примерно такое же повторяется с Исааком. И примерно такие же страхи. То есть прошло достаточно много времени, но мировоззрение у людей остается примерно такое же.
1: Мне вот интересно, Авраам, то есть получается, из тех двух его ситуаций выводы не сделал, и сына этому не научил? Или, несмотря на то, что он сыну говорил: «Сынок, не поступай так, как я», сынок все равно решил, ну, и у него прокатило, и меня прокатило.
0: Или наоборот научил.
1: Или научил. Ну, это же вот как.
0: Наоборот научил, говорит: «Слушай, пойдешь в чужую землю». Вот так я делал.
1: Рабочая схема.
0: Рабочая схема.
1: Вот.
0: Может быть, они не видели в этом... Они, скорее всего, не видели в этом никакой проблемы. Это был единственный, может быть, для с их точки зрения способ как-то вот на дипломатическом уровне решить вот этот вопрос своей безопасности. Ну, я бы не стал осуждать за это ни Авраама, ни Исаака.
1: Ну, осуждать-то мы, конечно, не можем, но все равно вот такое ощущение, что вопросы, у них вера-то споткнулась.
0: Но вопросы вызывает. Именно эти истории чаще всего имеют в виду читатели, когда говорят: ну вот Авраам же тоже был не без греха, да, вот Исаак же тоже был не без греха. Чаще всего именно вот эти истории они имеют в виду, когда вот эти мужчины выдали своих жен за сестер. Ну да, с нашей, как сказать, с высоты нашей эпохи это выглядит странно.
1: Но мы сами делаем тоже что-то неприглядное часто, так что действительно не нам осуждать.
0: Да. Но Авимелех сказал: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женой твоей, и ты бы вел бы нас в грех». То есть вот это, о чем я говорил. То есть для них взять чужую жену было большим грехом, но не проблема была лишить мужа, а потом уже делать, что хочешь. «И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти. И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь». И вот здесь вот интересно написано, что «так благословил его Господь». Дело в том, что сегодня есть такая тенденция в христианстве, что благословение не соизмерять с изобилием, благословение не измерять

0: с материальными ценностями.
1: Да, не измерять материальными ценностями. Есть другая крайность, когда наоборот, благословение только измеряет материальными ценностями. Но вот христиане, то есть одни есть те, кто больше пропагандирует Евангелие изобилия или Евангелие процветания, говорят, если ты бедный, значит, ты не благословен. А другие говорят, а нет, благословение надо искать только в духовном. А вот здесь вот написано, что Бог благословил его. А как благословил? Получил в тот год ячменя во сто крат. Во сто крат. То есть написано в 13 тексте, стал великим человек сей, возвеличился больше и больше до того, что стал весьма великим. Что сделало его великим? Богатство. Как его Бог благословил? Богатство. И Библия не отрицает такой подход к благословению. Это очень интересно и важно, да? Но здесь есть другая сторона этой медали. Вот, дальше о нем сказано. У него были стада мелкого, стада крупного скота, множество пахотных земель. И филистимляне стали что?
0: Завидовать
1: ему. Вот обратная сторона богатства, обратная сторона Божьего благословения. Бог тебя благословляет, ты становишься жутко богатым, ну, достаточно богатым, так можно сказать.
0: Но кстати, тут новый бизнес освоил.
1: Да.
0: Авраам-то, он же в основном скотом занимался, а он тут уже и пашет.
1: А он тут уже земледелием занимается. Да, молодец. И это вызывает зависть. Благополучие, чье-то благополучие всегда у кого-то вызывает зависть. Очень грустно об этом думать.
0: Даже страшновато немножко.
1: Даже немножко страшновато. Ты живешь так себе спокойно и думаешь, а вдруг тебе кто-то завидует?
0: Ну, Исаак как-то сумел из этой ситуации выйти.
1: Да. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни, отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. Вот как они свою зависть проявляли. Авраам копал еще когда-то эти колодези. Да сколько лет он уже на этой земле? 75 лет прошло, как мы говорили. Хоп, все колодези. Ведь пользовались сами.
0: Сами же наверняка пользовались.
1: Наверняка пользовались. Раз, заваливают. Наверное, это, конечно, было вот там, где они пасли свои стада. И, в общем, конфликт. И Авимелех сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. И вот здесь непонятно, почему он так делает. Он же правитель, он же царь. Вот этого, во всяком случае, места, да? Он это делает, потому что он хочет Исаака, он хочет Исаака просто обезопасить от этих всех непонятных взаимоотношений. Или он сам к нему начинает испытывать уже неприязнь. И вот мне почему-то кажется, что он просто хочет Исааку, помочь, просто избавить его от этих вот неприятностей, связанных с местными жителями. Поэтому он ему говорит, удались, ты сделался сильнее. То есть это не было его волеизъявление, он бы, может быть, ему и позволил остаться здесь. Но для Исаака это было лучше.
0: Вот интересно, если бы Исаак пошел в Египет, то, может быть, уже при его жизни его семью сделали бы рабами, как фараон потом сделал все-таки.
1: Кстати, да. И могла бы вот эта схема с сестрой не прокатить. Да? Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которые назвал их отец его. То есть он им помогает. Он выкапывает колодези, которыми они же потом в будущем снова будут пользоваться. «И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, и говорили, наша вода. И он нарек колодец имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он назвал ему имя Ситна». То есть он копает, те спорят. Спорят, это означает, это конфликт. Угу. Это не просто давай о чем поспорим. То есть это наш колодец, ты выкопал, но это наш. И он двинулся оттуда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. и нарек ему имя Рехобов. Ибо сказал он: «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся в земле». Оттуда перешел он в Версавию. Получается, что Исаак выбирает тактику не идти на конфликт. Не идти на конфликт.
0: Даже когда его провоцируют.
1: Даже когда его провоцируют. Интересно, что вот в данной ситуации он фактически от этой тактики ничего и не потерял. Но если бы он шел на конфликт, он мог потерять больше, правда? Он оставался и продолжал быть богатейшим человеком той земли, влиятельным человеком той земли. И не просто с точки зрения финансов, но и с точки зрения силы, с точки зрения возможностей, военных возможностей. Потому что чуть дальше мы прочитаем, что произойдет. Да? В ту ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник, и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец. То есть вновь подтверждение. Бог вновь подтверждает ему свое обещание, подтверждает обещание, данное Аврааму. И он там строит жертвенник, и вместе с жертвенником уже снова копает колодец. И вот дальше мы читаем: «Пришел к нему из Герара Авимелех». Вот тот Авимелех, который его несколько ранее изгоняет, как нам кажется, изгоняет.
0: Попросил
1: уйти, да. Вот он приходит, Авимелех, Афузах, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им: «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Вот как воспринимал Исаак, да, что возненавидели. Хотя мне кажется, что возненавидел народ, возненавидели те, кто завидовал. А Авимелех, он просто проявляет, ну, может, либо воля народа ему возвестила, может, просто проявляет вот такую лидерскую мудрость, что лучше ему уйти от нас, как бы все-таки действовать в интересах своего народа.
0: Раздувать тоже не в его интересах.
1: Конфликт раздувать было. Не надо было, да. Они сказали, то есть на вопрос, вот что вы в итоге за мной пришли, они сказали: «Мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла». То есть они понимали, что Исаак может причинить им зло. Вот я почему говорю, что у него была достаточно, как сказать, и военная мощь какая-то определенная, сила у него была, не просто богатство. «Чтобы ты не делал нам зла, да? Как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром, теперь ты благословен Господом». Вот тактика избегания от конфликтов: «А ты теперь благословен Господом». Он сделал им пиршество, и они ели и пили. И, став рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исаакова и возвестили его о колодезе, который копали они, и сказали ему: «Мы нашли воду». Пришли к нему с миром, он их принимает, и снова они находят воду. Такое ощущение складывается, что вот эти вот колодезы специально упоминаются, потому что колодец – это некий такой очень важный и дорогой актив того времени. Но эти колодезы – это как, я не знаю…
0: Как сокровище, да.
1: Как сокровище какое-то определенное.
0: Как нефть сейчас, да.
1: Нашли раз колодец, два колодец, три колодец. Это определенный актив. Авраам, точнее, Исаак отступает. Вот он выкопал колодец, с ним начинает спорить, он отступает. Снова находит колодец, снова спорит, снова отступает, снова находит колодец, уже не спорит. Приходят к нему и говорят: «Слушай, ну ты благословен у Бога, давай мы заключим с тобой союз и будем в мире с тобой на всякий случай». Вот. Он соглашается, он же мог бы сказать: «Нет, идите, знаете что, давайте как были, так и, в общем, посмотрим». Но он говорит: «Хорошо». И снова ему приходят и снова...
0: Как подтверждение, да, что ты поступил, да, правильно, вот тебе в награду еще

0: колодец. Да.
1: Мы нашли воду. Бог благословляет Исаака на глазах. Интересно, если у Авраама больше были такие, как сказать, трудности, одно, другое, третье, то у Исаака одно, другое, третье, все это благословение. Ну вот дальше мы читаем, он назвал его Шива, посему имя города тому Беэр-Шива до сего дня. И вот последний эпизод, и был Исаак, Исав уже, да, не Исаак, а Исав, и был Исав 40 лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Беэра Хитиянина, и Васимафу, дочь Елона Хитиянина. И они были в тягость Исааку и Ревеке.
0: Внезапно поворот.
1: Да, ну просто как будто та история закончилась. Теперь чуть поговорим про детям. Возвращаемся к детям. Исав берет в жены местных жителей, а они были в тягость. Ну, во-первых, вот это во всяком случае очень многое говорит об отношениях все-таки Исаака и Ревеки. Мы говорили, что у них какие-то непонятности были в отношениях.
0: А где-то
1: вот тут
0: они чего-то не договаривали, да, где-то, да?
1: А тут они абсолютно согласны друг с другом.
0: А что значит тягость вообще? Не понравились просто или какие-то неприятности доставляют?
1: Вот посмотрим, наверное, будущее описание нам расскажет, что значит они были в тягость, да? Но как-то они были не согласны, наверное, либо с выбором, может, потому что они не были из их рода, вот. Но во всяком случае Исаак с Ревекой снова здесь показано как некая единодушная семья, и то, что Авимелех видел, что они играют, у них были нормальные отношения, несмотря на то, что в чем-то они где-то жили, может, каждый сам по себе. А в то же самое время были у них счастливые, приятные минуты и, как сказать, может быть, не минуты, а времена их жизни, да? Вот закончилась 26 глава.
0: Да, ну и начинается история братьев.
1: Да.
0: Да, и учитывая, они же были ровесники, они же были двойняшки. Вот Исав в 40 лет взял себе две жены, а Яков,
1: да, что
0: он
1: было
0: домашний
1: дальше?
0: Мальчик.
1: Что было с Яковом, мы будем изучать дальше.
0: Спасибо, Дмитрий, за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: «Люби ближнего своего, как самого себя».
1: В Ветхом Завете ближний – соотечественник, другой израильтянин, а также иноплеменник, присоединившийся к израильскому народу и живущий в нем. 22 глава книги Второзакония и 25 глава книги Левит предписывают обращаться с ближним справедливо и милостиво, как с братом. Пренебрежение израильтян обязанностью любить ближнего приводило к моральному падению и навлекало Божье наказание. Об этом писали ветхозаветные пророки Иеремия, Осия и Амос. В Новом Завете Христос максимально расширяет понятие ближнего, которого следует любить. В 5 главе Евангелия от Матфея он распространяет его даже на врагов. А в 10 главе Евангелия от Луки, рассказывая притчу о милосердном самарянине, Господь призывает своих последователей стать ближними тем, кто нуждается в их помощи, независимо от их социального положения и вероисповедания. Евангелие от Матфея и Иисус называют любовь к ближнему второй, наибольшей заповедью, наряду с первой – возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей душою, всею крепостью и всем разумением. На этих двух заповедях, по его словам, основывается все Священное Писание. В 13 главе послания к римлянам и 5 главе послания к галатам Павел называет любовь к ближнему исполнением всего закона, а Иаков во 2 главе своего послания называет эту заповедь царским законом.
0: Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию.

Лучше быть светом мира, чем его проклятием. Жила-была любовь, и творила любовь целые миры. Много живых существ благодарили любовь за то, что они есть и могут жить. Но любви было одиноко творить миры, и решила она сотворить себе в помощнике ум, который бы ей помогал. Так она и сделала. Сотворила она такой ум, который помогал ей. Она общалась с этим умом, и ей было теперь не одиноко. Так прошло много времени, и вот как-то раз этот ум подумал, а почему бы ему самому не сотворить себе свой мир, который принадлежал бы только ему самому, и быть в этом мире любовью и господином? А то все творит эта любовь, а ум ничего не творит. А так вот как бы в подмастерьях у любви. Так получалось. И если он, например, этот ум кого-то любит, то автором этой любви является не он, а та любовь, которая все сотворила, весь мир. Ну, его самого. А что ж получается, значит, ее и надо слушаться. Всякий раз, когда ум старался создать что-то свое, получалось, что своего-то он создать ничего не может, а только всего лишь портил что-то такое, что сотворила любовь. Ну, своего у него ничего не получалось. Ведь он не творец, а творение. Доброта у него превращалась во вседозволенность, справедливость в жестокость, прием пищи, ну там завтрак, обед и ужин, в обжорство. Супружеские взаимоотношения либо рушились вовсе, либо становились, ну, гомосексуализмом, лесбиянством, проституцией. Да и без абортов никак не обойтись. Надо же! Вот вера стала фанатизмом, забота о себе – жадностью. Никак не получалось у него стать господином. А подмастерьем у любви он больше быть не хотел. И порядком стала бесить его эта зависимость от любви. Во всем только она и она. Так сколько же это может быть? Но проходило время, ничего нового не происходило. Своего ничего ум создать так и не смог. И сколько раз ум не пытался стать господином чего-то своего, у него ничего не получалось и не получалось. А потому что своего-то у него ничего не было. И он все больше и больше ненавидел своего Творца. И со временем он не смог справиться со своей завистью, и появилось у этого ума такое качество – неправда. Черное называлось белым, хорошее – плохим, и наоборот. Все становилось не таким, каким создала любовь. И уже не знали, что с ним делать. Ну, с этим умом злой, любви непослушный. И как-то раз этот ум предложил людям жить не так, как учит любовь, а так, как им захочется. И людям это понравилось. Теперь у ума был свой мир, в котором было все не так, как учит любовь. Конечно же, вы поняли, что речь идет о Боге и дьяволе. Да, я сам придумал эту притчу. Мне хотелось выразить, что на самом деле происходит. Показать, в каком мире мы живем и что им управляет. Да, этим миром управляет завистливый ум князя мира сего. Есть Творец, который говорит: «Я создал все». И есть зависть, которая говорит: «Я все взяла у Творца и все перевернула по-своему на зло Творцу». Вот только как результат теперь все люди умирают, а жизнь у них полна болезней, слез и тому подобного. Лучше быть светом мира, чем его проклятием, потому что здесь все не так.
не так, как замыслил Бог. Но по-другому же не может быть. Ведь здесь все не так, все по-другому. Если здесь, на земле, все построить так, как Бог сотворил, тогда и он станет Богом этого мира. Бог, а не сатана. Вот почему у нас здесь все хорошее считается плохим и плохое хорошим. Почитаются обман, убийство. Здесь мудрость превращается в хитрость. Все наоборот. Обман выглядит как средство достижения материального состояния для проживания. Слово «любовь» тут понимается по-разному. От сексуальных извращений до любви к пирожкам с повидлом все называется словом «любовь». Все, что угодно, только не то, что надо. Здесь проблемы решаются не так, как надо их решать. А зачастую их решают при помощи разных средств. Спиртных напитков, например, от которых голова становится не совсем нормальной. Здесь почитаются не слуги, а господа. Здесь правит балом не тот, кто справедлив, а тот, кто сильнее и хитрее. И подменяются вот эти два понятия – ум и хитрость. Об этом даже в детских песенках поются. Помните, пока живут на свете дураки, обманывать нам стало бы с руки. Пока на свете жадины живут, добычи мы не выпустим из рук. И так далее. Помните эту знаменитую песенку? Здесь все не так. Здесь на суде чаще побеждает тот, кто больше заплатил. Здесь добро побеждает зло чаще всего только в сказках. И даже Божий народ в свое время перестал творить правду. И вот Божий вердикт на этот счет. Только послушайте, это книга Исаии, 5 глава. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израиля». Можно представить, что ожидает землю. Давайте назовем это извращением сознания. Как же выйти на свет Божий? У кого найти правду, как не у Творца? Лучше быть светом этого мира, чем его проклятием. Можно сказать, что здесь, на земле, идет борьба за власть между любовью и неправдой, между двумя господами, за власть над человеком. И, конечно же, вы понимаете, что является ареной борьбы между этими властями. Это сердце человека. Два господина. У одного основанием стремления к власти является любовь и право Творца, а у другого – зависть. Два рупора – говорят и призывают, куда нужно идти человеку и что ему выбрать. Давайте прочитаем, как в свое время праматерь рода человеческого Ева сделала выбор. Что на этот выбор повлияло? Это книга «Бытие», 3 глава. Там написано. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Вот посмотрите на это. Что вы видите?
Вот тут есть три кнопки, на которые нажал искуситель, искушая Еву. Сегодня ничего не изменилось. Давайте рассмотрим поподробнее. Итак, Ева увидела, что дерево хорошо для пищи. Ну, значит, этот плод представлялся Еве как, ну, нечто такое, что если от него не откусить кусочек, то никогда не узнаешь, какой это чудесный вкус. О, как же после этого жить, если не отведать его? Как назвать можно это искушение? Желание попробовать на вкус, желание поесть, утолить голод. Да, но извините, дело происходит в Едемском саду, где просто изобилие всяких плодов. Бог дал целый сад. Но неужели никак нельзя обойтись без какого-то определенного плода, про который, кстати, ничего хорошего не сказано? Получается, что это желание вкусить не совсем адекватное. Оно ненормальное, это желание. Такое желание называется похотью. Итак, ненормальное желание плоти, то есть похоть плоти. Дальше. Ева увидела, что дерево приятно для глаз. Красивое дерево. Да, но за спиной целый сад. Простите, это райский сад. Это не просто какая-нибудь дача, куда мы едем обычно в воскресенье. И Ева много раз ходила мимо этого дерева, и ее к нему ничего не привлекало, пока не появился змей и не расписал это дерево в самых прекрасных тонах. И теперь все видится как, ну, не так, как до сих пор. Теперь, ну, как бы жить без этого красивого дерева невозможно. Оно просто замечательно. Вот что это такое? Вот это нездоровое желание удовлетворить взор очей. Как это назвать? Назовем это похоть очей. Похоть очей. Дальше. Третье. Ева увидела, что дерево дает знание. Да, но до сих пор люди общались с Богом. Не он ли истинный источник знания? Причем знание без всякой корысти. Знание, которое дается самой любовью. Но змей так представил, что у этого плода особое знание. Как же жить без него? Ведь Бог не сказал, что это не простое знание, а то самое знание, которое уподобляет Богу. Быть как Бог. Само желание сводит с ума. Желание получить знание Бога и стать выше, лучше, умнее всех. Еве стало любопытно изведать это знание, ведь до сих пор она не имела представления, что такое зло. А теперь ей представился случай, и Ева решила, как сказал великий комбинатор из 12 стульев, что любопытство не порок, а источник информации. Ненормальное желание возвыситься над другими. Как мы это назовем? Гордость житейская. Вот они три кнопки, на которые надавил сатана, искушая Еву. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Именно о них говорит Писание, как о самом пагубном, что может быть.

И, к сожалению, эти три управляют этим миром. Первое послание Иоанна, 2 глава, говорит об этом. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его –

чем его проклятием. Как-то раз я ожидал в поликлинике очередь на прием к врачу. Ждать приходилось долго. Ну, я сидел в кресле, и передо мной на столике лежали разные журналы, в которых было много рекламы. Делать было нечего, уж несколько раз подряд прочитал бумаги, которые дали в регистратуре. Нужно же было что-то делать, а ждать еще долго. И я взял один из журналов, но вот что было интересно. Там был журнал, в котором была реклама автомобильных аксессуаров и каких-то запчастей. Там всякие насосы, трубки, домкраты и прочее. Но вот что интересно. Все это на фотографиях держали в руках полуобнаженные девушки. Но я подумал, какая же связь у насосов, извините, с полуобнаженными красавицами, представлявшими на показ свои, все свои привлекательные части тела. Связь есть, но не с насосами, а с желаниями мужчин посмотреть на кое-что привлекательное. Вы меня поняли? Ведь надо привлечь внимание шоферов к продаваемой продукции. Когда я посмотрел, мне показалось, что меня хотели использовать в каких-то своих интересах, что мне, извините, не понравилось. Редакторы журнала использовали моделей для того, чтобы повлиять на мужчин, но для того, чтобы привлечь внимание мужчин к продаваемой продукции. Они надавливали на кнопки под названием «похоть плоти». Я думаю, вам приходилось посещать гипермаркет. Вот смотрите, допустим, вы пришли в магазин и хотите купить хлеб, молоко и яйца. И при этом вы знаете, что до зарплаты еще довольно много дней, и растянуть нужно деньги, ну, чтобы их хватило. И эти мысли как-то вертятся у вас в голове, и вы, конечно, смотрите на цены, пытаясь найти подешевле. И вот, как только вы вошли в магазин, вы сразу слышите легкую музыку. Ля-ля-ля-ля, на-на-на-на, музыку, которая говорит о том, что все в порядке, что у вас на все хватит денег, вы не переживайте, не думайте, симфония Чайковского или второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром там играть никогда не будет. Там будет играть что-то такое, что настраивает на мысль, не думай о деньгах, у тебя все в порядке. Вы идете туда, где полка с яйцами, и видите, что там теперь консервы. Продукты в этих магазинах часто перекладывают с одной полки на другую, и причем подальше. Думаю, с умыслом. Но где же яйца-то? Гипермаркет вообще-то огромный, и чтобы поискать, нужно пройти через многие торговые ряды с товарами. Конечно же, это напрягает, но музыка говорит, не переживай, все хорошо. И пока вы ищете яйца, со всех сторон на вас влияют разные запахи. Тут режут колбасу, тут готовят гриль. И как-то так получалось, что пока вы искали яйца, то все это ощущали, все эти запахи. И вот вы выходите из магазина с двумя огромными кошелками, наполненными продуктами. И когда вы приходите домой, вы просто в недоумении. Но ведь вы же хотели сэкономить деньги. Вам нужны были только хлеб, молоко и яйца. Как же так вышло, что вы потратили кучу денег и купили много всякой всячины? Вам не кажется, что вами попользовались, надавили все на те же кнопки? Похоть плоти? Похоть очей? Можно говорить и о телефонных звонках, когда предлагают всякие кредиты, рекламируют товары, приглашают в магазины, в клиники, в салоны красоты, на массаж или обещают подарить фотоаппарат, если вы только придете в турагентство, чтобы только поинтересоваться, какие путевки можно приобрести на этой неделе. И ведь надо поторопиться, ведь акция действует всего 3 дня.
Я очень часто ощущаю свой кошелек в кармане, в котором не так много.

денег. Господи, но сколько же людей хотят ими завладеть? Немыслимо! Порой становится не по себе в мире так много ловушек, и всякие постоянные попытки повлиять на похоть очей, похоть плоти и на житейскую гордость. Вам звонят из банка с целью навязать кредит и говорят что-то вроде того: «Ну, вам же уже 52 года, неужели вы в таком возрасте не можете сейчас вот за 5 минут разговора принять простое решение?» И вы на миг думаете: «Да я все могу, я уже готов. К чему? Взять кредит? Да вам надавили на кнопку под названием «гордость». Как быть? Надо вести с ними борьбу. Мы все люди грешные. Вот если посмотреть на все искушения, согрешения, описанные в Священном Писании, вы увидите, причины всегда выйдут на первый план вот эти три – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Какую историю не прочитай, например, Иосиф в Египте, когда его продали в рабство Потифару, там к нему пристает жена хозяина, искушает его, простите, переспать с ней. На что расчет? Правильно, похоть плоти и похоть очей, да. А когда царь Давид вышел на крыло своего дворца и увидел купающуюся красавицу, приказал привести ему к ней, ну, ее к нему, при этом, конечно, забыв, что она замужем. То же самое. Бог взывает к фараону: «Отпусти народ мой». А что отвечает фараон? «А кто такой Бог, чтобы я отпустил народ твой?» То же самое. Гордость и больше ничего. Екклесиаст 7:20 говорится: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Эти три кнопки, на которые стремится надавить искуситель, будут актуальными до самого конца мира. Они превращают правду в неправду со всеми вытекающими обстоятельствами. Самое неприятное, что вот эти три кнопки, ну раз уж я их так назвал для простоты выражения, они находятся внутри каждого из нас. Это наша природа. У человека есть физическая потребность в пище, в воздухе, в воде, в движении. Физиологическая, простите, потребность мужчины в женщине и наоборот, и так дальше. На земле, изуродованной грехом, сатана прилагает все усилия, чтобы навязать эти естественные потребности в их извращенной форме. Нормальный аппетит начинает служить пороку чревоугодия. Потребность в движении обращается в танцы, шокирующие своей непристойностью. Сексуальное чувство обращается в половую вседозволенность и разврат. Иначе быть не может, иначе сатана перестанет тут быть господином. Это суть правления его царством. Тут выбор, какому царю поклониться. В послании к Колоссянам в 3 главе есть увещание. Апостол Павел пишет: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая.

Прощай взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Апостол Павел призывает умертвить все то, что приходит, когда внутри каждого из нас начинают говорить вот эти три дьявольские химеры, три похоти. Павел говорит, умертвите их. Это похоти, то есть извращенные желания. Лучше быть светом мира, чем его проклятием. Но я, конечно, понимаю, речь идет о том, что надо делать не то, что хочется, ну, а то, что надо, как апостол Павел написал, совлекшись ветхого человека и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу сотворившего его. Апостол Павел призывает вернуться назад к тому образу мыслей, который создан Богом. Описан другой человек с другими желаниями. Ну как? Облекитесь в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, любовь, которая есть совокупность совершенства. И вот что важно, да владычествует в сердцах ваших мир Божий. И будьте дружелюбны. Призыв апостола Павла прост. Он призывает принять образ Божий, принцип соответствия тем стандартам, по которым Бог создал нас с вами. Он призывает выдернуть с потрохами вот эти три похоти, очей, плоти и гордость житейскую, выдрать их и выбросить как можно подальше от себя, а затем сдуть пыль с кнопки под названием «любовь» и почаще пользоваться ей. И отсюда появляется все то, к чему мы не привыкли, но что приносит благо, милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение. Тогда в душе будет мир Божий, мир, который превыше всякого ума. Но правда, нам эти вот три качества любви непривычны. Они ведь требуют понимания. Любовь сильно меняет человека, он становится другим. А самое главное, у этого человека меняется Господин и меняется Царство. Теперь вы не в царстве неправды и завистливого ума, который все извращает. А теперь вы в царстве любви, где все так, как должно быть. Знаете, как Господь называет таких людей? Это Евангелие от Матфея, 5 глава. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, а на подсвечнике. И светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Свет мира и соль земли. Так чем лучше быть? Светом мира или его проклятием? Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал, «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию.

Если у вас ее нет, мы поможем вам. Но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triibn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».
1: Мы привыкли, что священный текст должен быть графически безупречен, буква к букве. Но что, если в самом сердце Торы есть намеренно сломанная буква? Древние писцы веками копируют этот надлом, отказываясь его исправлять. На вопросы сегодня отвечает Олег Габрусевич, священнослужитель, историк, богослов. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Наша сегодняшняя тема.

0: Тема называется «Искусство надлома. Почему мир не может быть целым?» Тема такая интересная, непростая, глубокая, неочевидная для подавляющего большинства людей. Первый вопрос. Есть в книге чисел один невероятно загадочный текст. Я говорю это без каких-либо преувеличений. Уникальность этого стиха кроется в его графике, в сознательной, намеренной специфике написания одной буквы. Почему древние переписчики, называемые сойферами, на протяжении веков умышленно портят букву «вав» в слове «шалом» в этом самом тексте?
1: Давайте, знаете что, Александр, мы первое с вами сделаем? Мы сначала зачитаем отрывок, вот где испорченная буква встречается в книге чисел. Это 25 глава. И мы с вами зачитаем небольшой отрывок и вернемся вот к искусству сойферов. Почему они так поступают и зачем они так делают? 25 глава. Вы помните, не все так хорошо было с народом израильским. То они кушать хотели, то они роптали, то еще различные претензии предъявляли к Моисею, а соответственно к Богу. Ну и в 25 главе очередное такое духовное падение, ну и вообще падение. Они стали поклоняться другим богам, вот, а соответственно от этого стали еще и блудодействовать с дочерями Моава. Это все описано. И затем мы с вами читаем. Пятый текст. «И сказал Моисей судьям Израилевых, убейте каждый людей своих, прилепившийся к Ваал фигуру. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собраний. Финеас, сын Элиезара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее. И прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря: Финеас, сын Элиезара, сын Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира». Вот на этом мы остановимся. И что интересно, я, может быть, Александр и не предполагал, и не знал вообще о существовании разорванной или надломленной буквы в этом отрывке, а конкретно в 12 тексте в слове «шалом». Для меня это стало известно после того, как я приобрел для себя замечательную книгу. Она называется «Тикун Курим Соферим». То есть это специальное пособие для чтецов и переписчиков Священного Писания. Ну, мы с вами говорили, помните, о масоретах, о том, что сегодня продолжается и в современности традиция переписывания текстов Священного Писания. Потому что в иудейской традиции читается все со свитка, не с книги, как мы привыкли делать в церкви. И вот такое пособие для того, чтобы им удобно было все это дело переписывать. Ну, тексты Священного Писания. Я вам немножечко вот покажу, расскажу. Здесь, видите, две колоночки, так? Вот две колоночки у нас здесь представлено в этой книге. И одна колонка для того, чтобы вот читать. Она со всеми огласовками, как правильное чтение. А вторая колонка, она специально для переписчиков. Уже здесь без огласовок. Здесь посчитано количество строк, количество букв. То есть четко, последовательно нужно следовать вот этой инструкции, можно сказать, переписыванию. И вот все здесь... Ну, интересно, любопытно. Ну, для того, чтобы пробовать тоже читать, без огласовок учиться. Человек, который, может быть, пытается научиться.
0: Вообще, такую книгу, наверное, нужно иметь каждому христианину.
1: Ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? Вот. И я обратил внимание в одном месте. Вот я сейчас покажу. Вот здесь на полях есть носочка. Видите вы, да?
0: Да.
1: Что интересно, если вот смотреть всю книгу и обращать внимание на поля, нигде нет сносок подобных. И только

0: одном месте. Одна сноска. И мне стало любопытно, что здесь такое, почему решили. Может быть, это тираж и количество экземпляров было напечатано. Нет, оказалось, нет. И смотрите, что. Специально для, здесь для Сойфера, который переписывает текст Священного Писания, поветочка такая стоит. И написано «отсеченная или разрезанная ваф». То есть он должен обратить на это внимание, и когда будет переписывать текст Священного Писания, в одном слове «шалом» он должен намеренно буквочку разорвать. Как это выглядит? Конечно, мы не увидим, вот может быть, для зрителей. А я специально приготовил в увеличенном виде вот это слово «шалом». Вот оно известное.
1: А без огласовок?
0: Без огласовок, все верно, Александр, да, вы уже прочитали. Но что интересно, вот оно обычно «шалом», да? Вот у нас буквочка «вав». Но что должны делать переписчики? А переписчики должны вот поступать вот так, чтобы вот буквочка эта «вав», она была разорвана.
1: Это только
0: разорвана.
1: Это единственное место, где «шалом» пишется так.
0: Все верно, Александр. Во всем Танахе, то есть во всем Пятикнижии, только в одном месте разрывается буквочка «вав» в слове «шалом», в слове «мир». Вот точно так должны и до сегодняшнего дня от древности и к современности поступать без исключения именно в таком написании графически этой буквы. Вот так.
1: Ясно. Давайте мы так вот попытаемся это проиллюстрировать. Существует такое японское искусство, которое называется кинцуги. Очень специфическое искусство. Его целью является научить людей ценить трещины, разломы. Вот как этот принцип, как эта иллюстрация может нам помочь взглянуть на библейский текст, прочитанный вами, это числа, 25 глава, 12 текст, по-новому, и вот понять с точки зрения Библии, как человек может переживать свои разрывы, разломы, травмы, мы бы сказали, вот опираясь на этот текст. Расскажите вот про это искусство в качестве иллюстрации, аналогии для изучения
0: библейского текста. Первое, конечно, Александр, я не искусствовед, так? И я, может быть, и не знал бы о таком методе искусства вот этого японского кинцуги, а это искусство реставрации керамических изделий с помощью лака, смешанного с клеем, с добавлением обязательно золотого, серебряного или платинового порошка. Как это выглядит? Вот так вот приблизительно выглядит.
1: Ну я вот сейчас подумал, это очень хорошее искусство.
0: Это
1: если
0: очень
1: вдруг
0: хорошее.
1: Вы на кухне разбили тарелку, и супруга, чтобы не кричала, говорите, я занимаюсь кинцуги.
0: Да, я занимаюсь кинцуги. С японского это золотая заплатка или золотой ремонт. Почему так? Видите, ну явно умышленно так сделано. То есть искусство заключается в том, чтобы вот разбитость склеить, не замаскировать эти швы, чтобы их не было видно, а наоборот, придать значимость этим швам, еще выделить их золотом, подчеркнуть либо ценность, да, этого изделия, либо наоборот подчеркнуть, может быть, тот случай, когда было подарено очень дорогое, ценное блюдо, и вдруг оно в кухне, как вы говорите, разбилось оно, да, но чтобы не отчаиваться, не падать духом, вот таким способом это все склеить. Какое оно имеет отношение, о том еще мы с вами говорим.
1: Да, к библейскому тексту. Как оно его иллюстрирует?
0: Во-первых, давайте мы вновь, Александр, вернемся к тексту. И 12 стих мы еще раз прочитаем с вами. Помните о событии, которое мы с вами говорили, да? Проблема идолопоклонства, прелюбодеяние. Вот Финиас поражает этого израильтянина, есть ему имя, и этой женщины. Пробивает их.
1: Первосвященник Финиас решает проблему, убив двух человек.
0: Это трагично, Это трагично. Но смотрите, что происходит. 12 стих. «Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира». Господь, несмотря на это, не оставляет свой народ, не покидает его. И он говорит, я даю свой завет и завет мира. Но мы видим, что этот мир, народ израильский, получает в данном случае путем крови, путем трагедии и до этого страшного идолопоклонства. То есть мир приходит в крови, в таком разрушении и в смерти. 24 тысячи погибает. И вот здесь вот как раз-таки и отгадка, почему сойферы или переписчики Священного Писания, они поступают так, чтобы географически это изобразить.

0: еще. Просто не только написать текст, а еще и графически это запечатлеть. Показывая тем самым, что мир, который приходит от Господа, Господь со своей стороны в целости и в полноте готов этот мир дать. Но по причине греха, по причине того, что народ может быть отворачивается от своего Создателя, впадая в идолопоклонство, в блудодействие и так далее, в различные грехи, Господь их останавливает путем иногда крови, путем трагедий различных. Но вот таким способом больше не достучаться для этого народа, для этого человека. И все равно, Господь, я вам даю мир. Но чтобы вы понимали, что мир приходит таким способом, в крови иногда, по вашей же причине. И знаете что, Александр? Я вот вспоминаю, что, видите, для нас символизм тоже имеет огромное значение. Да? В мире, где у нас много символов, самое то, что мы, может, пользуемся перепиской, отправляя смайлики различные, дорожные знаки. Или помните, мы с вами в Дрездене когда бывали и видели эту огромнейшую кирху, да, лютеранскую. А потом уже, когда почитали, узнали, что долгое-долгое время, десятилетия после Второй мировой войны, грудами, вот этими камнями лежала эта огромная куча развалин, и никто даже и не пытался восстанавливать и реставрировать эту церковь, эту кирху. И только в 90-е годы, там, или в начале нулевых, нашлись идейные люди, которые нашли там средства для того, чтобы это все восстановить, и восстановили. И не новыми камнями, то, что не хватало, конечно, привезли новые там кирпичи, новые стройматериалы, а вот то, что лежало этой грудой, они также это все вот вписали в строительство этого нового храма.
1: И получилось такая...
0: Стало напоминанием,
1: кирха кинцуги.
0: Кирха кинцуги, да, все, да-да-да, можно и так сказать, Александр.
1: Вот. Да. Ведь, видите, это обидно, когда празднование мира, ты идешь с какими-нибудь спущенными шариками, с дырками, транспарантами надорванными. В общем, не все так идеально. А неизвестно, когда впервые появился этот разлом? Там, вот, например, в Ленинградском кодексе или в кодексе Алеппо он уже есть, да?
0: Вот в кодексе Алеппо, наверное, вообще отсутствует книга чисел. Она отсутствует, книга чисел. Значит, в кумранских рукописях тоже она фрагментарна, только вот есть маленькие обрывки книги чисел, и вот этого момента не видно. А в Ленинградском кодексе оно неотчетливо там видно. Но затем дальнейшая вся эта традиция. Ну, а мы понимаем, что масореты, они отталкивались, да? То есть у них был текст какой-то аутентичный. Ну, может, мы говорим не то, что аутентичный, который сам автор написал.
1: Не автограф.
0: Ну, покровитель, автограф, да. А тот источник, в которых оно переписывалось. Это долгие столетия. Так продолжалось. И вот вы вспомнили о кинцуге. Вот. Интересный момент, то, что уже даже в Ветхом Завете в ожиданиях Мессии пророки говорят, особенно это, наверное, выражено в книге пророка Исаии, в 53 главе, что да, придет Мессия, и помните его описание, страдания. И вот один интересный текст, на который я хотел бы обратить внимание, который, может быть, поможет нам понять вот это кинцуги вот таком в иудеохристианском разломе.
1: Да? Для этого нужно нам обратиться
0: 53 главе, к книге
1: пророка Исаии.
0: Да, давайте.
1: Это будет связано с разрывом в этой 25 главе, 12 тексте книги чисел, да? Как бы это такое продолжение, иллюстрация?
0: Это продолжение, это конечно, ведь почему разрывается эта буква? Не все хорошо, мир неустойчив, мир надломлен, он травмирован, то есть он не идеален, этот мир, а кто-то же его должен залатать, кто-то его должен исцелить, как-то склеить этот мир, чтобы...
1: А вот интересно, почему разорвали букву ВАФ, а, например, не букву ШИН?
0: Не знаю, Александр.
1: Нет у вас веры?
0: Нет.
1: Там же четыре буквы.
0: Я с вами согласен. Логичнее было вообще каждую бы, наверное, бы, да, вот бы изобразить.
1: Оно тогда слишком очевидно.
0: Слишком очевидно было, да.
1: Может быть, эта разорванность этого мира не так очевидна. Для тех, кто смотрит поверхность.
0: Может быть, да.
1: Только те, кто смотрит в глубину, они замечают.
0: Александр, замечательно у вас идея. Спасибо, да. Очень с вами даже согласен.
1: Итак, книга пророка Исаии.
0: Да, 53 глава. 53 глава. Мы не будем все пересчитывать. Мы обратим с вами внимание на пятый текст. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Все вроде бы понятно, все ясно,
1: известный текст.
0: о Мессии, страдающем

0: Тебе так на вечерю часто считается, да, это целая там, да, глава. Она, явно вот читая, но нельзя не увидеть здесь страдающего Христа. Я не знаю, вот как иногда в иудаизме это не замечено.
1: Но они видят страдающий Израиль.
0: Израиль, да, наверное,
1: например,
0: да. Например,
1: Холокост, вспомните. Да, да, разве народ всего. Не страдает? И...
0: Ну, есть, смотрите, страдает? Есть одна особенность, Александр. Наказание мира нашего было на нем. Угу. Ну и возникает мнение, после прочтения, что вот наш мир лег на плечи Мессии, да, Иисуса Христа.
1: А здесь есть, наказание мира, это тоже шалом будет?
0: Тоже, Александр, шалом. Замечательно, замечательно. Вы, вот, видно, что текстолог, человек, который работает с священным писанием. Замечательно, все верно. Именно шалом. И, как я сказал, возникает впечатление, что вот мир, вот этот огромный мир, ложится, испорчен, изранен этот на плечи Мессии, который на себе это все несет, наказание. Так? Но... Обратите внимание, вот я для себя посмотрел различные переводы, современные, на русский язык.
1: Этого текста.
0: Этого текста. Российского библейского общества под редакцией Кулакова Петра Михайловича. И посмотрите, как они звучат. Угу. Он был за грехи наши ранен, за пороки наши претерпевал, он наказан, и мир нам дарован. Его страданиями мы исцелились. То есть мир дарован, благодаря страданиям мы исцелились.
1: Да, вот видите, в синодальном совершенно другое.
0: Другая. Давайте я еще два зачитаю.
1: Это у нас был перевод Российского библейского общества.
0: Да.
1: Да, хорошо, давайте следующий перевод.
0: «А он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наши беззакония. Он понес наказание, чтобы мы получили мир, и ранами его мы исцелились».
1: Да, тоже смысл.
0: Приходит мир... благодаря ранам, благодаря страданиям. Ну и последний вот тоже из современных переводов. «Но за грехи наши был он изранен, истязуем был, за пороки наши, наказанием тем, что он претерпел, нам был дарован мир. Ранами его нам исцеление дано». То есть вы видите, как меняется, да, вот смысл?
1: Речь идет не о мире, в котором мы живем, да, а о мире, который дарует Бог. Вот здесь, видите, русский текст несовершенен. Вот тот русский, в той современной графике после 1918 года, после перемены орфографии, реформы в орфографии, да, на греческом бы это было различено, потому что мир, который мир дается нам, это вы помните, мир Айрона. Отсюда Ирина, к примеру, или Арина, такое имя, мирное. А мир, в котором мы живем, это космос на древнегреческом, да?
0: Александр, все верно. Вы вот прямо в точку. Я вот хотел бы показать тоже для примера графическое изображение. Вы знаете, да, вы как филолог в России использовалось, наверное, до начала 20-го столетия.
1: 1918 год была реформа.
0: Реформа, да,
1: хотя хорошо. Она готовилась еще до революции.
0: Использование буквы «и» в различных вариантах. Наше привыкшее «и», да, вот.
1: Три вида «и» было.
0: Три вида
1: «и». Значит, «и» восьмеричное, «и» десятеричное, и то, что мы называем «ижица».
0: «Ижица», хорошо. Я вам верю. Я не знаю обозначения этих букв. Графически понимаю, как изображается. Ну, и один из вариантов очень простой. Он в белорусском так и осталось, это графическое его использование.
1: Но в белорусском нету «и» восьмеричное, а есть «и» десятеричное. А вот в украинском осталось
0: «и»
1: восьмеричное, и «и» десятеричное.
0: То, что в белорусском, она как называется, эта буква?
1: Это «и» десятеричное.
0: Десятеричное.
1: Это, которое говорим мы. Расставить все точки над «и».
0: А, вот, замечательно.
1: Это «и» десятиричное, называется она так, потому что оно обозначало, когда использовалось для чисел, то оно обозначало число 10. А «и» восьмеричное обозначало число 8. Поэтому они для развлечения называются «и» восьмеричное, и «и» десятеричное. А «ижица» 400.
0: Спасибо, Александр. Я вот могу ошибаться в романе «Война и мир» Толстого.
1: В старой орфографии.
0: Вот это было как раз-таки использование... там первое было, наверное, издание, было десятиричное использование буквочки с точечкой, да. А конечный вариант уже был обычно, привыкший для нас. Это как называется «и», который для сегодня современного...
1: «И» восьмеричное.
0: Восьмеричное.
1: Но оно у нас одно, поэтому просто «и».
0: Просто «и». Замечательно.
1: Просто
0: «и». Просто я все думаю, где же там восьмеричное? Хорошо. Смотрите, как графически тоже интересно. Это Елизаветинская Библия.
1: В старой орфографии.
0: Старая орфография, конечно, понятно, это Елизаветинская
1: Библия. Хорошо, можете показать даже нашим зрителям, чтобы они увидели.
0: И вот

0: Это уже текст Священного Писания, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Uh-huh. Так? «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не як уже мир дает, ась даю вам. Да не смущается сердце ваше, не устрашайтесь». И вы видите, да, вот я выделил uh-huh. тоже вот разными цветами. Мир, мир. То есть мир, который дает Иисус, одно обозначение uh-huh. графическое. И мир не тот, который вот... То предлагается.
1: В современном русском языке это амонимы, потому что пишутся одинаково, да. Нужно исходить из контекста, чтобы понять. А в дореформенном русском языке это были разные слова, это было видно из их написания.
0: И любопытно, как тоже, да, вот было сразу понятно, вот мир, который дает Господь mm-hmm. Иисус.
1: Шалом.
0: Шалом. И вот мир окружающий, в котором мы живем.
1: Поэтому... А вот знаете как, у меня вопрос возникает в связи с этим. Может ли божественный шалом, божественный мир существовать вот в этом несовершенном, надломленном мире, в надломленном человеке, искаженном грехом? Как бы вы сказали?
0: Конечно, Александр, мы помним тексты со Священного Писания, Нового Завета. Помните, ну, во-первых, что... То, что в этом мире не все хорошо, но нам видно, заметно и понятно. Да и Священное Писание нам тоже об этом говорит. Римлянам, помните, 8 глава, 22 стих. Мы знаем, что вся тварь, ну, современно, все творение совокупности на этом мучится и до ныне. То есть не все хорошо в нашей жизни, далеко не все хорошо. Но, с другой стороны, мы понимаем, что Господь примирил нас с собой на Голгофском кресте благодаря... свою искупительную жертву, благодаря пролитой крови. И об этом немало Павел пишет, и, ну, к примеру, Колоссянам, 1 глава, 20 стих, «чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его». Тот мир надломленный, который еще вот финис, да, вот своему поступку, кровь, принес, копье. Принес. Нельзя, конечно, в полном смысле сказать, что Иисус прообраз. Но Иисус, ну, не смерть приносит, Он сам умирает. И тоже кровь проливается. Но здесь приходит настоящий мир, который уже вот, ну, Господь исцеляет этот мир. Внутренний мир, наверное, который человеку дарит благодаря своему спасению.
1: Прообразом финиса Иисуса Христа является та цена, которой был достигнут мир. Цена, которая изображается вот в этой надломленной. Да.
0: И я вот бы тоже, может быть, еще бы показал бы вот такое графическое вот изображение.
1: Это получается иврит, восстановленный при помощи искусства кинцуги.
0: Кинцуги, да. Вот, ну, приблизительно что-то было бы так, да, вот надломленный мир, благодаря то, что Христос приходит, то, что умирает за человека, отдав себя в жертву пролитой крови, вот тем самым он скрепляет и дает внутренний мир. С одной стороны, вот как нам показывает Иоанн, как нам показывает апостол Павел, что в мире скорбь, и вы будете иметь эту скорбь. Иисус говорит, да, нам евангелист, и он передает. Все стенает, все страдает в этом мире. Внешне не всегда все хорошо, но то, что Христос дарит человеку внутренний вот этот шалом, мир, он устойчив, он непоколебим и постоянен. До того момента, пока сам Господь не вернется, и тем самым человек обретет вечную жизнь. И здесь знаете, что вот, Александр, я иногда вспоминаю, что, ну, есть такое мнение у христиан, что вот люди верующие, праведники, они царственное священство, они не страдают, они успевают во всем, благоуспешные и в материальном достатке, и там в карьере своей и так далее. Нам Священное Писание показывает, что недалеко не всегда так. Конечно, может человек успевать вполне, и Господь будет благословлять. А что делать-то, если у человека не всегда все получается? Как-то бедная вдова, которая там принесла там лепту. Так? А что, если, например, вот страдает, как ее в болезнях? Ведь... Помните, Павел говорит, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. Не всегда вот показатель материального достатка, там, здоровья, это показатель взаимоотношений с Богом. Да, это как, может быть, там, в свое время Кальвин так об этом говорил еще в 16 столетии. Человек верующий тоже, он может страдать, потому что мы живем в этом надломленном мире. Мы попадаем под различные трудности, обстоятельства, разрушения, войны и так далее, и так далее. Человека может быть и не всегда достаточно даже денег на жизнь. Но то, что дает Господь, внутренний мир, спасение в первую очередь, да,

0: которая вот в свою очередь это дает состояние внутреннего покоя, внутреннего мира. Не ориентируется уже на эти внешние обстоятельства. Мир еще надломлен, но Господь его склеил благодаря своей искупительной жертве. И это есть дар и величайшее благословение для человека.
1: То есть, если бы христиане практиковали искусство
0: кинцуги,
1: все да. время хочется по-другому сказать, то они бы добавляли не золотую краску, а красную.
0: Красную.
1: Чтобы она напоминала о крови Иисуса Христа.
0: Вот я здесь, наверное, как...
1: Ну, вот давайте заключение, минутка.
0: Да, сложно здесь, конечно, это изобразить, а как бы кровь и золото, да, то есть то, что Господь дарит человеку этот мир и надежду.
1: Благодаря крови Иисуса Христа,
0: благодаря крови
1: Его Иисуса жертвенной Христа. Смерти, о которой мы читаем вот
0: в Евангелии. Вот такая история, да, графически иногда бывает, которая на первый взгляд убегает от глаз там, да, привычного читателя, но в то же время, чуть-чуть обратив внимание, открывает целую такую объемную, вдохновляющую картину.
1: То есть такая визуальная проповедь в разорванной букве ВАВ,
0: да,
1: которая содержит в себе огромное количество смысла, указывающего на Христа. Да. Спасибо, Олег, за интересное знакомство. Я думаю, что об этом почти никто не знает. Более того, мы прикоснулись к глубокому смыслу, который кроется в этой графической детали, усмотренной сойферами и сохраняющейся благодаря сойферам. Будем ждать вас на следующих встречах, чтобы вы рассказали нам о новых буквах и разрывах. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Дорогие друзья, возможно, ваша жизнь, она тоже была разбита. И рубцы, склейки остались. И сердце ваше периодически ноет от этих фантомных болей прошлого. Знайте, Иисус Христос, так говорит Библия, так говорит Слово Божие, способен склеить и спасти, и принести мир, пусть не до конца идеальный на этой земле, но настоящий, который однажды воплотится в великое благословение в вечности. Читайте Слово Божие, живите по Нему, веруйте в Господа Иисуса Христа и смотрите наши программы. До новых встреч. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези».

Здравствуйте, дорогие друзья! Наверное, самым важным вопросом, который волнует всех нас как христиан, является, что есть воля Божья? Воля Божья, похоже, бывает на что-то такое, что постоянно норовит спрятаться, что постоянно надо как-то отыскивать, как дети отыскивают

в той игре «Холодно-горячо», спрятанную родителями шоколадку. Воля Божья представляется часто как что-то такое, чего человек нужно обязательно узнать, а потом уже и исполнить, и жить согласно ей. Но что есть воля Божья? Сегодня мы поговорим именно об этом. Прежде я хотел бы сказать, что существует в связи с волей Божьей несколько распространенных христианских мифов. Один из таких мифов представляет волю Божью как невкусное лекарство. По мнению людей, исповедующих эту точку зрения, они ходят с насупленным лицом, постоянно недовольные тем, что в их жизни не совершили что-то, а может быть, неудачно пошли на работу, или женились, или что-либо еще сделали, что им не нравится. Но когда их спрашивают, почему ты так сделал, он говорит, а что мне поделать? На все воля Божья, такова уж воля Божья. И в данном случае человек сам себя удовлетворяет таким ответом. Я живу плохо, потому что в этом для меня воля Божья. Я помню, как мне давали в детстве горькое лекарство. Не помню уже, как оно называется, но даже сейчас, когда я его вспоминаю, что-то внутри меня передергивается. Я помню, что я его ел, не знаю для чего, но родители знали, что нужно его давать, и давали мне. И для меня это лекарство было невкусным, противным. И в то же самое время родители мне внушали, что это нужно для моего хорошего самочувствия и выздоровления. Так вот, именно таким образом многие люди сегодня представляют волю Божью. Как невкусное лекарство, но очень нужное для того, чтобы они были угодными Богу. Я еще раз повторяю, это миф, христианский миф о воле Божьей. Второй христианский миф, который тоже достаточно распространен, это то, что воля Божья похожа на случайное происшествие. Например, идет молодой человек по улице, наступил на банановую кожуру, подскользнулся, упал прямо лицом в газету старую, а в газете написано, что в Аргентине проводится карнавал. И он для себя принимает жизненно важное решение отправиться жить в Аргентину. Потому что в самый тот момент, когда он думал о том, чем бы ему дальше заниматься, в его жизни случилось такое случайное происшествие. Или, например, ест человек суп, вылавливает оттуда картофелину, смотрит на нее и понимает, что ее очертания похожи на очертания какой-то заморской страны на карте. И принимает решение в своей жизни ехать жить туда. Согласитесь, звучит достаточно смешно. Но в то же самое время многие люди выискивают для себя знаки, чтобы понять Божью благосклонность в том или ином случае. Это еще один миф о воле Божьей. Хочу обратить ваше внимание на еще один миф. Наверное, все из нас знают, что такое лотерея, а кто-то даже участвовал в ней. Как правило, в лотерею играет очень много людей, но выигрыш достается немногим, если не сказать, что вообще одному человеку. Так вот, для некоторых людей воля Божья является чем-то таким настолько недосягаемым, как выиграть в лотерею. Он пытается ее узнать, он просит Бога открыть ему что-то в своей жизни, но не надеется получить это, потому что думает, что он не является тем счастливчиком, которому воля Божья откроется. Кроме того, существует еще такое мнение, что воля Божья подобна определенному

определенной точке, что существует только один дом, существует только одна машина, которую человек может приобрести себе, что существует только один человек, с кем он может связать свою судьбу. И с этим тоже можно поспорить. Почему? Потому что не каждый может потом для себя определить, а попал ли я в эту конкретную точку, а не купил ли я не тот дом или не ту машину, а не поступил ли я против воли Божьей в том или ином случае. Вы видите, что происходит? Воля Божья в данном случае становится объектом уныния человека, когда он начинает понимать, что что-то пошло не так. Что же такое воля Божья? И как относились к ней древние апостолы? Как относились к ней древние цари? И как относился к ней сам Иисус Христос? Давайте послушаем, что говорит царь Давид. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты мой Бог». «Научи меня исполнять». Давид не говорит «научи меня узнать волю Твою», но «научи меня исполнять». Получается, Давид знал уже волю Божью относительно себя. Наш Господь Иисус Христос дает также пример познанию, или точнее, исполнению воли Божьей. Когда Иисус Христос молится в Гефсимании, Он обращается к Своему Отцу и говорит такие слова. «Да будет воля Твоя! Не моя воля да будет, но Твоя!» Итак, мы видим, что и царь Давид, и Иисус Христос, они знали волю Божью. Знали ее также и апостолы, потому что апостол Петр в первом послании своем говорит, чтобы мы жили уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. И поэтому прежде чем говорить о том, какой дом купить, какую машину купить, на ком жениться и куда пойти учиться, человек должен разобраться для себя в том, чего по-настоящему от него хочет Господь. И это открыто все в Священном Писании. Итак, давайте по порядку. Что есть воля Божья? Послание Тимофею от апостола Петра гласит нам, что это хорошо и угодно Спасителю нашему, Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы все спаслись. Итак, первое, в чем заключается воля Божья, это спасение всех людей. И именно ради этого Иисус Христос пришел на эту землю. Продолжая эту же мысль, апостол Петр говорит, что не медлит Господь с исполнением обетований, как многие почитают то медлением, но долготерпит, чтобы все пришли к покаянию. Бог заинтересован, чтобы все люди могли прийти к Нему и спастись. Это первое, в чем заключается воля Божья. Второе и не менее важное – воля Божья заключается в том, чтобы исполняться Святым Духом. Послание Ефесянам 5 глава гласит, «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». И в продолжении говорится, «Исполняйтесь Духом». Исполниться Духом, что это? Это не наполниться им, как выпить воды, или как многие люди говорят, что на меня вот сойдет дух, и я другим человеком стану. Это слово «исполнится» встречается также и в Евангелии, когда Иисус Христос в Евангелии от Иоанна говорит своим ученикам, «Почему вы опечалились? И печалью наполнилось или исполнилось сердце ваше». Когда печаль наполняет сердце, то все действия человека и его эмоции, они выдают

что он находится под воздействием печали, что печаль взяла контроль над его сердцем, что печаль взяла контроль над его разумом, и все теперь делается под руководством печали. Так вот, когда апостол Павел говорит об

святого. И прежде чем говорить или спрашивать у Бога, на ком жениться, за кого выйти замуж, куда пойти учиться, нужно прежде всего принять Божье спасение и исполниться Духом. Потому что воля Божья в этом, чтобы спастись и исполниться Духом. Воля Божья также есть освящение, о чем говорит апостол Павел в послании Фессалоникийцам. «Воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Непокорный не покорен Богу, а не человеку, который и дал нам Духа Своего Святого. Так видите, как все связано. Если человек не покоряется Духу Святому, то он не может и стать на путь освящения. А освящение является также составной частью воли Божьей относительно человека, чтобы человек воздерживался от всего того злого, что он умеет и может делать. Также воля Божья – это повиновение. И, кстати, повиновение не только Богу. Например, Иаков говорит «покоритесь Богу», а в послании Ефесянам говорится, что «жены, повинуйтесь своим мужьям». Но чтобы мужья не радовались очень, там написано и что «мужья, любите своих жен так же, как и Христос возлюбил церковь». А именно, аж до смерти. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе», говорит тот же апостол Павел в послании Ефесянам. «Будьте покорны всякой власти и всякому начальству, и будьте покорны и повинуйтесь наставникам вашим», написано в книге послания евреям. Как может показаться странным, но воля Божья также и в том, чтобы человек страдал. Не всегда, конечно, потому что человек создан здесь для жизни, но апостол Петр и говорит, если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Как и Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить или же становится на путь освящения. Опять подчеркиваю, вы видите, как все связано. Воля Божья также заключается в благодарении. Апостол Петр говорит, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья. Благодарное сердце, оно всегда радуется, потому что оно находит в себе радость быть довольным и благодарным тому, кто дает ему всякие блага, прежде всего нашему Господу. И воля Божья, последнее, в чем выражается воля Божья для каждого человека, это творить добро. Апостол Петр говорит в своем послании, «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Поступайте так, как гласит золотое правило. Делайте ближнему так, как хотите, чтобы поступили с вами. Как хотите, чтобы относились к вам люди, так и вы относитесь к ним». Подводя итог, можно сказать, что воля Божья – составляет не конкретное какое-то задание Бога нам, но целый стиль жизни. Воля Божья, чтобы все люди спаслись. Воля Божья, чтобы люди исполнялись Духом Святым, то есть были руководимы им. Воля Божья в том, чтобы человек освящался и воздерживался от тех грехов, которые поселились в его сердце.

воля Божья в том, чтобы человек повиновался Богу, повиновался властям своим, дети повиновались родителям, а ученики своим учителям. Воля Божья в том, чтобы, если настанут страдания, чтобы эти страдания переживались с нами не как грешниками за свои проступки, а как людьми праведными за правду. И таким образом заградятся невежественные уста злых людей, и это будет свидетельством для других людей великой силы Божьей. И последнее – воля Божья, чтобы благодарить и творить добро. Творите добро и поступайте с другими людьми так, как хотели бы, чтобы они поступали с вами. Это Божья воля. И именно этого ожидает от нас Господь, чтобы мы творили правду, чтобы мы делали все, что Он хочет от нас. И я уверяю вас, жизнь наполнится миром и счастьем. И осознание того, что Бог вас не забыл, будет в вашем сердце. И последующие другие вопросы, они уже будут второстепенными, потому что самое главное, вы знаете волю Божью.

близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

Библию невозможно понять. Пусть ее читают священнослужители и библеисты, а я просто буду верить в Бога, молиться и достаточно. Правильно ли это? Может ли Библия стать настольной книгой каждого верующего? И можно ли читать ее не просто формально, а исследовать глубоко?

0: Сегодня у нас в гостях Роман Владимирович Савенко, священнослужитель, магистр богословия и автор курса по углубленному исследованию Священного Писания. Роман Владимирович, я рада снова приветствовать вас в нашей студии.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Также рада представить вам еще одну нашу гостью, Анну Ронжину. Аня, здравствуй. Рада видеть и тебя. Итак, мы продолжаем говорить о подходах к изучению Священного Писания. И мы с вами в прошлой нашей программе, на прошлой встрече, затронули такой подход, который необычно называется 7R. Давайте с вами напомним нашим зрителям о том, что представляет собой этот подход, и пойдем уже дальше.
1: Давайте. Ну, я не один.
0: Итак, 7R. Вы хотите, чтобы мы сразу рассказали, что это такое? Вот, Анна, я предоставляю тебе слово. Так. Что ты запомнила?
2: 7R. Значит, это 7 слов, начинающихся на букву R, которые... Ну, что мы должны делать, когда мы читаем? Первое у нас это было размышление. То есть мы должны понимать, что мы встретились с книгой духовной. Может быть, нам не все понятно. Мы должны с некоторым смирением подходить к ее чтению. Второе у нас было разминка. То есть нужно, так сказать, размять свой мозг, узнать, кто писал, когда жил, в каких условиях. Так, третье R это у нас было размах.
0: Да, размах. Я записала все.
2: Это масштаб. Да. Это, ну, в общем, масштабно так хоть посмотреть на все на это. Я так даже вот для себя сделала вывод, чтобы, может быть, посмотреть на эту книгу, на этот отрывок Священного Писания, понимая, что вся Библия нам говорит о плане спасения.
1: Конечно.
2: То есть, как бы, что не просто так мы читаем какие-то там жизненные истории, ситуации, а вот именно в контексте спасения героев, нас самих.
1: Что будет отдельная таблица. Мы
2: да, вспомним. Вот, значит, это у нас был третий R. Четвертый R.
0: Разбор, подскажу.
2: Да, разбор. Да, потому что я помню, что третий R масштаб, это у нас как дедукция, то есть от общего к частному, а четвертый от частного к общему, как индукция, то есть это разбор, когда мы вот... Да, тут нам Роман Владимирович нам напоминал сыщиков, которые начинают каждый маленький кусочек комнаты, где что-то произошло, исследовать. То есть мы углубляемся в этот кусочек Священного Писания. Так, от нас был четвертое,
0: росчерк,
2: пятое.
0: Дальше пятый,
2: да,
0: росчерк.
2: Росчерк, да. Это как бы уже мы смотрим, что какие-то слова характерные именно для этого автора Библии, какой-то его собственный подход. Ну, то есть, если он, наверное, был пастух, наверное, ему близки, так сказать, какие-то вещи.
1: Овцы.
2: Да, овцы, там, как Давид, как вот, да, вот его псалмы, да. То есть там посох,
1: это
2: там пажити, да, просто там пастырь, потому что это его. Вот, дальше у нас был результат. Мне очень нравится это слово. Я люблю, чтобы был результат.
1: Ради чего?
2: Вообще, да, ради чего я сегодня потратила это время. И последнее у нас это рефлексия, то есть мой собственный отклик.
1: Да.
2: Что вообще. Вот, спасибо большое.
0: Ну, вот, Аня, очень... на память все, в общем.
2: Нет, Юль, своей подсказкой.
0: Да, я записала, потому что, кто знает, вот на свою память не положишь.
2: Это я сегодня помню. Я, конечно, тоже думаю, что это нужно записать.
0: Ну, в общем, мы усвоили. Даже если как бы мы это и не запомнили, мы записали, да. Итак, вот что дальше? Что-то еще можно по этому методу, по этому подходу 7R сказать?
1: Да, можно.
0: Добавить.
1: Вы понимаете, что у нас логически одно вытекает из другого. Вот с МЧС мы понимали, что это вот как дух, душа и тело, это сущность.
2: Это молитва,
1: чтение Библии
2: и свидетельство.
1: Это, по сути, сущность христианина, это его жизнь. Вот как у Аввакума, праведный верою жив будет.
2: Да, пророк Аввакум.
1: Поэтому читающий Библию вот этими тремя вещами жив будет. Но, по сути, это его духовный рост, это его жизнь. Вот чтобы эта жизнь теплилась, вот эти 7R необходимы. Осознание, росчерк, почерк, размах, широта и прочее, погружение. И последние два, помните, да, у нас результат, который вам понравился, и рефлексия. Результат – это больше теоретическая часть. То есть мы смотрим свои записи, те пометки, которые мы делаем, мы подбиваем определенный итог. А рефлексия – это уже более практичная часть. Это то, что перейдет в молитву, это то, что пером описать, да,
2: не
1: там.
2: Да.
1: Вот это то, что мы в молитве передаем Богу. Вот, по сути, это рефлексия. Это определенный отклик.
0: То есть результат мы можем чисто теоретически увидеть. Вот этот отрывок говорит о том, как важно делать добро.
1: Да. и не делать его.
0: Как важно не распространять сплетни. А в своей реальной жизни мы можем это делать с большим успехом. Не применять Библию к своей реальной жизни, а думать,

0: что это для кого-то другого, вот это как обличение для кого-то другого, но не для меня. Поэтому если есть результат, но нет рефлексии,
1: ну
2: как и бы... И здесь рефлексии, может быть, покаяние, да, в этом случае как
1: практическая
2: раз.
1: Практическая сторона. Но это ближе к «С», наверное, свидетельство, вот, которое выходит из горячей молитвы. Но это определенно такой комплекс, одно вытекает из другого плавно. Вы же помните, что притчу, которую Христос говорит, двое молящихся, по сути, он делал правильные вещи. Он был хорошим теоретиком.
2: Но то есть это фарисей, который правильно молился.
1: А был тот, который два слова сказал: «Господи, помилуй меня». То есть он считал себя недостойным. Но Христос говорит, он пошел более оправданным. Поэтому чтение ради чтения и повысить свой интеллектуальный уровень, я думаю, можно подтянуть свой IQ через другие книги. Но Библия имеет первоочередную задачу другую. И в прошлых темах мы говорили, это спасение, это близкие отношения с Богом, это понимание Его воли. Это крайне важно. И вот, говоря уже о продукте, второй шанс для Библии, ВШБ, то есть тоже как сокращенное, это у нас такое слово «химус». Вы знаете, это для меня тоже был сюрприз от Иисуса. Я не знал, что такое слово существует. То есть, вы поняли, что мы мыслим аббревиатурами, они помогают. Ну, тоже МЧС, к примеру, сразу у вас в подсознание где-то оно легче ложится. И вот мы шли с нашей группой изучения, это вот два потока было, и еще в Казахстане, и еще с одной группой провел. То есть, получается, четыре аудитории было. И у нас прежде было ИМУС. И они вот так и сдавали задания свои. Но думаю, вот чего-то не хватает. ИМУС, я сразу расшифрую, и следующий, молящийся, ученик, слуга. То есть мы видим слуга, служение, свидетельство. То есть практическая сторона. Курс должен быть практичным, не чтение ради чтения. И вот теперь мы знаем, что Христос оставил великое поручение. Идите, научите все народы. Проповедовать другим Евангелие. Вы знаете, многих это пугает. А это же и есть, по сути, свидетельство. Разве нет?
2: Да.
1: Пойди, расскажи своим, как Христос сказал исцеленному бесноватым, и расскажи, что сделал с тобой Господь и как помиловал тебя. Марка 5 глава. Где-то немногие подписываются под этим. То есть мы понимаем, что на нас лежит этот груз ответственности, но кого-то дубиной, простите, не выгонишь делать эти вещи. И вот мы вспоминали самарянку. Представьте, женщина, которую весь город Сихарь осуждал. Она, таясь от народа, от чужих осуждающих глаз, пришла в полдень за водой, и встреча с Иисусом делает ее благовестницей.
2: Это то, что в Евангелии от Иоанна записано,
1: Евангелие от Иоанна,
2: да,
1: 4 глава. И она уже не выдавливала себя, не процеживала эту молитву. Это лилось из ее уст. Поэтому, по сути, чтение Библии и молитва о понимании воли Божьей через Слово Божье делает нас учениками. То есть научите, это мы учимся у Иисуса, в то же время мы становимся учителями. Здесь такой взаимообратный процесс. То есть я с обратного иду. Слуга готовый всем послужить. Разве Христос не как служащий среди нас? Сошел с креста, исполнял нужды, омывал ноги, помните, воскрешал, кормил. Как официант, посмотрите. Мы видим Христа служащего. А если мы христиане и должны идти по его стопам, разве мы не должны служить другим? Та же самая благотворительность. Мы же понимаем, что мы к этому призваны.
0: Писание прямо,
1: А что должно быть мотивом побудительным? Как нас заставить себя, выйти на улицу или из кармана вытащить часть, которую оторвать, может быть, где-то от детей? Пожертвовать временем. Побудительным мотивом, конечно же, это будет Голгофа. Мы смотрим на то, что сделал для нас Бог, насколько Он заинтересован в нашем счастье и по Его примеру, по примеру призвавшего. Мы хотим сделать приятное Богу. И мы делаем это, делая Его детям. Есть выражение, чтобы взять родителей за сердце, нужно взять ребенка за руку. Понимаете, да?
2: Да, да.
1: То же самое, чтобы приятное сделать Богу, нужно помочь одному из Его детей. Есть, да?
0: Вы сказали, было сначала имус у вас. Вот это ищущий, молящийся,
2: ученик,
1: слуга.
0: Слуга.
1: А потом прибавилась недостающая буква «Х». Это Христов.
2: Христов.
1: То есть, если я просто ищущий, если я просто молящийся, если я просто ученик и слуга.
2: Непонятно, чей.
1: Чей. Не хватало одного слова. И буква «Х» аналогично легла.
0: Она у нас стоит в начале.

0: начале?
1: Да.
2: Да.
1: Химус. Получается, вот Христос химус. В начале получается.
2: Ага. Христос. То есть аббревиатура такая.
1: Химус, да. Христов. Да,
2: лучше запомнить.
1: И следующий, молящийся ученик-слуга. Угу. Так вот, в чем было провидение Божие, когда я решил посмотреть, а есть ли такое слово вообще в словаре? Ага. И когда я посмотрел, моему удивлению не было предела. Большая российская энциклопедия показывает, ну, с греческого «хюмос» – это сок. Жидкое, полужидкое содержимое желудка человека содержит продукты переваривания пищи в желудке. Угу. Читаю дальше. То есть я пропускаю многие вещи. Состав химуса зависит от характера питания, то есть чем мы питаемся, места его нахождения, то есть в каком месте он сейчас находится в процессе переваривания в пищеварительной системе и состояние ее секреторной функции. Вследствие происходит перемешивание химуса и переваривание, всасывание пищевых веществ. Ну, давайте здесь как бы прервусь, не буду сильно грузить терминами. Как химус связан с нашим ученик, ищущий, молящийся Христов, слуга?
2: То есть как вот этот медицинский, так скажем,
1: термин, анатомический вот эта термин, пища, которая, да, пережевана и уже находится в желудке, связана с нашим курсом.
2: Ну вот я вспоминаю слова одного из пророков, то ли Иезекииль, то ли Иеремия.
1: Начните.
2: Когда, да, говорит он, что обретены твои слова, Иеремия. И я съел их.
1: И они были в радость.
2: И, да, и там были в радость, а потом стали
1: веселье
2: наоборот горечью.
1: А, вы теперь уже Иезекииль.
2: А, то есть вот видите, как я несколько раз читаю. Вот что значит хорошо знать некоторые отрывки.
1: В устах сладким, а в чреве горьким.
2: И в общем, да, вот как бы Слово Божье, оно сравнивает с пищей.
1: Пища?
2: То есть с чем-то, что проникает внутрь тебя.
1: Отлично.
2: И как бы становится твоей частью, потому что мы же знаем,
0: же
2: что человек усваивает
0: да.
2: питательные вещества, которые попадают в клетки. Да.
1: По сути, Христос, отвечая на искушение первое сатаны в 4 главе Матфея, не всяким хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он же сказал, сделай камни хлеба. То есть вот здесь мы как раз таки видим параллель, что Слово Божие – это хлеб. Который мы пережевываем, усваиваем. И вот ведь человек, который не доедает, давайте продолжим дальше эту аналогию, или питается некачественно, сухпайки, да, то есть, ну, непереваренное, то есть он все время в каких-то командировках. Во что это все выльется? Это приведет к каким-то внутренним, ну, заболеваниям. То же самое, если мы питаем тело трижды в день, мы не говорим трижды в день читать Библию, но, по крайней мере, создать условия и дать душе, скажем так, условно, ее напитать. А это Слово Божие и молитва.
0: Да.
2: Да, вот интересное такое сравнение, казалось бы. Такой термин, совершенно не имеющий отношения к духовности. Да. Но вот я вижу, что вы настоящий профессионал, Роман Владимирович. Вы просто ищете везде, в любом слове, какие-то ассоциации, какие-то связи, которые вас обязательно к Слову Божьему направят.
0: И это помогает запоминать, на самом деле.
1: Вот это главная задача. То есть, по сути, у меня таких, знаете, аббревиатур масса. Я не все их озвучиваю.
2: Ну, у нас есть еще подходы,
1: да.
2: И их немало. Так, на каком,
1: продолжаем.
2: Да, куда мы дальше двигаемся?
1: Да, то есть мы освоили, да, что у нас есть МЧС,
2: да.
1: У нас есть химус,
0: как
1: который
0: продукт.
1: Является как продукт, да, нашего 7Р. И вот теперь дальше КММ.
0: КММ?
1: КММ, да. Это не кимоно, это у нас комплексное мышление наблюдателя. То есть теперь нам нужно стать не поедателями, простите меня, пищи с тарелки, да, или кушающих хлеб. Нам теперь нужно стать стратегами и полководцами.
0: То есть комплексно?
1: Комплексно.
0: Подойти.
1: Понимаете, то есть, ну, возьмем Суворова, да? Понимаете, у человека были огромные задачи. Возьмите генерала, да, и возьмите рядового. Ему сказали копать. Отсюда, ну, до темна, да, к примеру. И он выполняет вот эту задачу. В Евангелии от Иоанна в 15 главе, 15 стих, легко запомнить, 15-15. «Я не называю вас рабами, но называю вас друзьями». И он дает основание. «Потому что открыл вам все, что получил от Отца». Вот рядовой, он не знает, что он делает. Понимаете? Перенеси. То есть нужно дать работу, если, допустим, ну, нету таких важных и больших задач. Он просто, ну, убивает время. Солдат спецслужбы идет, да, даже из этой сферы, к примеру. Но давайте посмотрим, мы как верующие люди, разве у нас нету миссии?

0: которую поручил нам Господь?
1: Есть, да.
0: Иисус пришел взыскать и спасти погибшие. Поэтому, когда дает нам поручение «идите, научите», Павел говорит: «я должен и варварам, и эллинам», ну, тем народам, которые его окружали в то время. То есть, по сути, у нас есть определенное обязательство перед нашими соседями, перед нашими родственниками, которые еще не знакомы с Иисусом, ну и так далее, можно продолжить, наш ойкос, окружение, понимаете? Вот как донести до них весть Евангелия? Если я даже Библию не хочу читать, и молитва для меня иногда бывает в тягость, посещение богослужения, то есть потряхивая часами, да скорее бы пастор закончил проповедовать. Вы понимаете, во что примерно может вылиться?
1: Поэтому, когда мы можно, говорим... когда это меня вдохновляет, да. Только тогда, когда
0: абсолютно
1: это
0: верно.
1: Меняет, я живу вот с этим огнем
0: да.
1: в сердце.
0: Так да. вот, чтобы иначе этот огонь поддерживать, да. нужно подбрасывать дровишки. Это Слово Божье. И теперь Христос делает нас не просто рабами, Он нас делает стратегами.
2: То есть мы должны комплексно смотреть на этот вопрос.
0: Вот смотрите, в благословениях и проклятиях Бог говорит: ты будешь главою, а не хвостом.
2: Ну, помните, то есть наверное, ты будешь лидером, стратегом.
0: Лидером. Вы понимаете?
2: Да.
0: Так вот теперь Библия, по сути, нас формирует как лидеров. Вот смотрите, девушка, которая училась, но потом она встретилась с парнем, забеременела и родила ребенка, она не заканчивала какие-то курсы. Она сразу включает роль лидера. Она уже мать, когда у нее рождается ребенок, автоматически. Нет?
2: Ну,
0: она
2: да.
0: за него ответственна.
1: У кого как, наверное.
0: Понимаю, да, можно поспорить.
1: Ну,
0: давайте о приятном.
2: Нет, ну,
0: в целом.
1: У кого какой характер.
2: Ну, наверное, Бог заложит какие-то.
1: Ей приходится решать.
0: Ей нужно вставать. Она уже не только на себя готовит, она уже на другого человечка. Понимаете? Вот то же самое, когда ты приходишь к Богу, когда ты встречаешься с Ним, когда ты свою жизнь связываешь с Ним, ну, ты, по сути, уже начинаешь болеть Его болью. Эмпатия. Начинаешь переживать за этот погибающий мир. И думаешь, а чем я могу тебя порадовать? Чем я могу помочь? И поэтому у нас уже, понимаете, складывается определенный комплекс задач. Как нам донести Евангелие? Вот для этого комплексное мышление. Ну, давайте слово «комплекс» разберем. Вот какие вы можете...
2: Да, из чего он будет вообще состоять этот комплекс?
1: То есть комплекс это уже по определению это что-то, ну, это что-то сложное, потому что состоит из множества чего-то мелкого.
0: Да.
1: Комплекс там,
0: хорошо.
1: Спортивный комплекс, жилой комплекс.
2: Да.
0: Комплексный обед.
1: Да.
0: Вот, смотрите.
2: Он включает в себя все необходимое.
0: Да, да. Вот смотрите, вот по сути мы и набираем определенный каламбурчик. Это уже процесс изучения, по сути мы практику закрепляем. Вы находите какое-то слово в Библии, вот вы в тупике, вы его не понимаете, и вы начинаете его наращивать, наводящие к нему слова набирать. Вот я вам задал слово «комплекс». Вы сразу, не надо в какие-то заоблачные сферы идти, вы сразу в сферы бытовой берете, где это слово встречается.
2: Да, вспоминаешь словосочетания какие-то знакомые, понятные.
0: И вот тогда это помогает. А вот теперь мы говорим, что мышление должно быть комплексным. Ну, во-первых, мышление нужно развивать, а теперь оно еще должно быть комплексное.
2: То есть оно
0: должно... Что подразумевает комплексное мышление?
2: Оно не однобокое.
0: Не однобокое.
2: Оно, значит, широкое.
0: Да.
2: И, не знаю, как-то оно...
1: Ну, многосоставное.
2: Да, многосоставное. Да,
0: понимаете.
1: Да, много чего-то, объединенных одной какой-то, целью, задачи.
0: Да.
1: Ну, как это вот на библейском тексте понять.
0: Да.
2: И как вот именно в библейском тексте этот комплексное сделать? Потому что часто мы смотрим на какой-то текст, ну, как бы... Узко-то хоть как-то бы на него взглянуть, чтобы понятно было, не то, что уж широко и комплексно.
1: Ну, может быть, вот я сейчас думаю, что если это комплексное мышление наблюдателя...
0: Да, мы третье слово еще не разобрали.
1: Мы наблюдатели, и мы с этим мышлением подходим к какому-то библейскому отрывку.
0: Да.
1: И там мы начинаем видеть... Вот что мы начинаем там видеть?
2: То есть мы должны...
0: Хорошее начало.
2: Да, что мы должны наблюдать.
0: Закончи фразу называть.
1: Да, что-то... Ну, мне вот так представляется, что если мы в целом на Библию смотрим вот этим мышлением, то в целом в Библии написано все, что нужно для спасения человека. То есть что нам надо? То есть там красной нитью проходит вот это вот...
0: План спасения.
1: Да, план спасения. Если мы, Ветхий Завет, допустим, читаем, где больше истории израильского народа, там вот в комплексе это как Бог ведет свой народ, и через него спасение и своему народу, и языческим народам открывает. И он как спасающий Бог. потому что многим кажется, что Бог Ветхого Завета карающий и судящий, но наоборот, Он спасающий. И это там
0: остается
1: видно.
0: Любящим Богом.
1: Да, потому что Он хочет, ну, показать своему народу будущность и действительно, как спастись от ну, участи такой, как бы, губительной, и как действительно обрести Бога как Спасителя.
0: Отлично.
1: Я не знаю, как бы это относится.
0: Напрямую. Вы молодцы, вы просто радуете, как
2: То есть мы должны не просто вот узко смотреть на этот отрывок, а мы должны как бы понаблюдать все, что вокруг, так сказать. Ну, вообще в Библии находится.
0: Вот когда мы узко смотрим, по сути, рождается ересь. Вот каждый, помните эту притчу, когда слепые
2: щупали
0: слона. Вот то же самое с текстом может происходить. Вот здесь как раз-таки вот этот размах нужен. Понимаете? Ну, это я называю смотреть замочную скважину. Что я там могу увидеть? То есть это будет мои версии, это мои будут предположения. Нам нужно открыть эту дверь. А помните первый пункт? Разумение. Мы должны позволить Богу, ну, нам раскрыть этот текст. Он сам должен этот текст оживить в моей жизни и переложить через мою призму. Наблюдатель. Ну, вообще, наблюдение. Вы помните, раньше мы заполняли дневник наблюдения?
2: Да.
0: Снежинки, помните, погоду?
2: Дождинки.
0: Очень было интересно. Но, по сути, эту практику нужно развивать. Вот эти наблюдения нам важно отмечать.
2: Наблюдение зачем? За Библией?
0: За текстом. Вот я хочу сказать, что это практический курс. То есть, по сути, читая Библию... Вот давайте вспомним, церковно-приходская школа. Я знаю людей, которые были слепыми, прозрели. И первое, понятно, что это была их Библия, они благодарили Бога. С другой стороны, люди учились читать по Библии. Угу. Церковно-приходская школа. Вы понимаете, это была их азбука. Букварь, если хотите. И вот, делая эту параллель, по сути, вот все, что мы проходим какие-то азы в Библии, мы сразу должны это преломлять на нашу практическую жизнь. Вот посмотрите, вырабатывая этот навык смотреть комплексно, то есть когда мы видим одну деталь и понимаем, что в объеме она намного красивее, как калейдоскоп какой-то, который начинает играть. Вы приходите, допустим, покупаете обои для ремонта. У вас уже в голове вот этот навык.
2: Уже комплексного подхода.
0: Вы уже понимаете.
2: Можно на примере какого-то отрывка из Библии сейчас вот попробовать посмотреть?
0: Да, конечно. Давайте возьмем Екклесиаст. То есть наблюдателем для меня, вот сразу, если бы я спросил, какой из библейских героев кого отличала наблюдательность? Екклесиаст, первая глава. Так, давайте посмотрим... С 4 стиха. Ну, я остановлю. Читай.
2: Род проходит, и род приходит, и земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда текут реки, они возвращаются, чтобы опять течь.
0: Ну, 9 стих можно начало прочитать.
2: Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться.
0: Можно здесь остановиться. Что вы видите здесь?
2: Вот, я поняла. Это наблюдательность.
0: Наблюдатель.
2: То есть человек просто замечает, что происходит вокруг, и описывает.
0: Да.
2: По сути дела, сложного ничего нет.
0: Конечно.
2: Но вот это задание, дневник наблюдения, оно всегда было очень элементарным.
0: Конечно.
2: И даже не всегда понятно было, зачем мы это делаем. Просто, наверное, нужно идти дальше, нужны какие-то выводы из наблюдений.
0: Да, вот дневник дали, но не сказали, что дальше, как вы правильно сказали. Вот получается у нас такая же история. По сути, он свои наблюдения переводит в духовную плоскость. То есть
2: потом.
0: Мы же учителя, и нам нужно подбирать примеры. Вот Христос разве не был наблюдателем, когда рассказывал притчи?
2: Конечно.
0: То есть он сравнивает Царство Божье с одним, с другим, с третьим. Чтобы сравнить, нужно за этим наблюдать определенное время, чтобы потом это соединить. У нас будет чуть-чуть ниже, когда мы поговорим о практических вещах, как можно благовествовать непринудительно, непринужденно. Вот делать эти переходы.
2: Да, интересный вопрос.
0: Использовать то, что витает в воздухе, то, что людям знакомо. Ну, по сути, о ветре, о реках, которые текут, знали все. Но посмотрите, какой он делает вывод. все суета-сует. То есть, по сути, он, находясь в депрессивном состоянии, это его удручает. Ну, тот же самый Соломон в книге притчи. «Пойди, ленивец, к муравью», 6 глава. Нет у него, помните, там, начальника. Да, он выполняет все эти вещи.
2: То есть он понаблюдал, и потом может людям это рассказать и сделать из этого духовный вывод.
0: И для него это была площадка, чтобы сделать духовный вывод. Так и вы будете наблюдательны. Общаясь с человеком, вы понимаете, кто перед вами. Как рассказать ему Иисуса об Иисусе на понятном, знакомом языке. Вот эта наблюдательность поможет. А комплексный подход или мышление, что мы как миссионеры, что мы как люди, которые призваны спасать, по примеру Иисуса. Поэтому мы рассматриваемся как лидеры для них, как поставленные сторожем, помните? Чтобы быть для них инструментами спасения.
1: То есть здесь важно наблюдать не только за тем, как развивается мысль в библейском тексте, да?
0: А куда дальше?
1: А наблюдать вообще за окружающей действительностью. Мы должны быть вообще в контексте жизни в обществе, да? Правильно. В контексте жизни своего ближнего. Конечно. Прежде чем говорить о таких высоких вещах, как Бог, вера, церковь, мы не можем отвернуть голову от обыденных вещей, которые соприкасаются с нами и с нашими там соседями и близкими.
2: Всё верно. И то есть мы должны еще уметь сопоставить то, что написано в Слове Божьем, с обычной жизнью современных людей.
0: Это будет иллюстрация.
2: Вот эта вот связь устанавливать, То есть нужно очень наблюдательным быть. И постоянно.
0: Это увлекательно, вы даже не представляете. Когда ты вот делаешь с определенной целью, это просто... придает интерес жизни.
1: Хорошо. Время нашей программы на сегодня завершилось. Мы еще с вами встретимся. У нас еще впереди будут встречи и беседы. Я благодарю вас, Роман Владимирович, за эти интересные уроки, которые вы нам преподаете. Анна, благодарю тебя тоже за участие в нашей программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Дайте Библии новый шанс. Получите радость от чтения Священного Писания. Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас.

0: Обычно они рыжие или серые.
1: У них такие крошечные лапки и пушистые хвосты. При прыжках они используют хвост как парашют.
2: А вы знали, что они могут видеть перед собой, над собой и по бокам одновременно, даже не поворачивая головы?
1: А еще у них есть зубы, которые никогда не перестают расти.
2: Они могут прыгать в 10 раз дальше длины своего тела.
1: Обычно у них вот такие щеки.
3: В этом выпуске мы говорим о белках.
4: Творение учит нас.
5: Белочки такие милашки.
1: Я бы хотел, чтобы у меня была домашняя белка.
5: Не думаю, что твоей маме это понравится.
2: Особенно, если бы у тебя была гигантская индийская белка. Они вырастают до метра в длину.
1: А как насчет африканской карликовой белки? Ее рост всего 13 сантиметров.
3: В Сингапуре обитает около 6 видов белок, но только...

0: не эти два. Самая распространенная здесь белка пальмовая. Она может вырастать до 30 сантиметров и иметь хвост такой же длины.
1: Сегодня существует три разных вида белок.
0: Это суслики.
2: Древесные белки.
0: И белки-летяги.
1: Пальмовые белки относятся к древесным.
0: Они любят есть листья, фрукты, насекомых и даже птичьи яйца.
2: А как насчет орехов? Разве белки не любят орехи?
1: Не все белки едят орехи, зато они любят везде прятать свою еду. Они прячут ее в самых разных местах. Это называется рассеянное накопление.
0: Некоторые складывают еду в одну кучу и накрывают листьями. Это кладовочное накопление.
1: Так белки запасают еду на весь год, даже когда ее мало.
2: Или если становится слишком холодно.
0: Как говорит Библия, вожделенное сокровище и тук в доме мудрого, а глупый человек расточает их.
1: Это так и называется – откладывать на черный день.
0: Или на снежный день.
2: Мама и папа любят повторять, что умение сберегать – это очень важно.
1: А, они тоже любят есть орехи. Делать накопления и сберегать – это очень важно. Мы делаем это, чтобы у нас были деньги круглый год, даже когда их не хватает. Но, в отличие от белок, нам не стоит прятать деньги под деревьями.
2: Я храню свои деньги в копилке.
1: Мои мама и папа копят деньги в банке. Когда мы храним деньги в надежном месте, мы можем легко найти их, когда они понадобятся. Это похоже на поведение белок. Когда не хватает еды, белки легко могут найти почти все, что они закопали.
2: Это потому, что у них есть карта сокровищ.
0: Белки не пираты, но у них есть два способа найти спрятанные орехи.
1: У них потрясающее обоняние.
2: И у них удивительная память.
0: И так же, как белки, когда мы копим деньги, мы можем легко найти их, когда они нам понадобятся.
1: Например, мама с папой смогли очень быстро купить новый холодильник, когда сломался старый.
0: А я смог купить машинку с дистанционным управлением на карманные деньги, которые мне дает мама.
2: Эй, это не экстренный случай.
0: Но я бы не смог ее купить, если бы не накопил на нее.
1: Белки мы или люди?
2: Сбережения помогают нам в самый нужный момент.
1: А как насчет вас? Вы делаете запасы на черный день?

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.

0: Привет.
1: Привет. Мне такой, мне на день рождения такой сотовый подарили. Там,
0: мне знаешь, какой сот подарок клёвый.
2: Спугнула.
1: Кого?
2: Да мечту.
1: Мечту?
2: Ага.
1: А о чем мечтали, Марья Ивановна?
2: Ой, я... Вот если бы мне дедушка оставил бы большое-большое наследство, я стала бы богатой. Вот только представьте.
3: Здравствуйте, Афанасий Филиппович.
4: А, Марья Ивановна,
3: как дела?
4: Здравствуйте. Да, да вот... Гвозди кончились, а на новые денег нет. Ну что такое?
3: Ой, Афанасий Филиппович, пустяки это. Держите.
4: Ух ты! Марья Ивановна, да тут на новую евромастерскую хватит.
3: Да ладно, пустяки.
4: Спасибо! Марья Ивановна, спасибо!
3: Евгений!
1: Спасибо, Марья Ивановна!
3: Да играйте, играйте.
4: Спасибо, спасибо.
3: Не за что, Афанасий Филиппович. Я бы тогда всем-всем помогла.
0: Да, но жаль, что вы не богатые.
5: Приветствую, Марья Ивановна.
3: Здравствуйте, Савелий
5: Игнатьевич.
3: Да что вы? Это от кого же?
5: А кто же у нас? Смотрите.
0: Ну-ка. А дедушка?
5: Ну ладно, я поехал, мне пора.
3: Всего доброго, Савелий Игнатьевич. Всего доброго.
1: Интересно, от кого письмо?
0: От дедушки-миллионера.
2: И правда от дедушки?
1: Классно. Открывайте же скорее.
2: Погодите. Ой, не торопите меня, я так волнуюсь. Уважаемая Чистякова Марья Ивановна, все медалями вас, что вы стали
1: обладательницей
2: принадлежащего вам по праву родства после смерти вашего дедушки. За получением информации обращайтесь по телефону.
6: Мы богаты! Ура!
1: Ура!
0: Идемте, скажем Афанасию Филипповичу, у него будет евромастерская. Ура!
1: Ура! Ура!
0: Афанасия Филипповича, у нас будет евромастерская.
3: Вы богаты, Афанасия.
0: Ура, вы вообще богаты.
4: Я ничего, ничего не могу понять, какая евромастерская.
3: Мы богаты, Афанасий Филиппович.
4: Так, так, так, вы заходите ко мне в мастерскую, все по порядку расскажете. Я ничего не могу понять. Заходите.
3: Пойдемте. Пойдемте.
4: Давайте.
0: Ой, что?
4: Ну, ну, не садитесь.
0: А как пишется Sony PlayStation?
1: Скутер, компьютер, ничего себе.
0: Лошадь.
1: А что, будет жить в нашей новой резиденции?
0: Тогда лучше пиши две.
1: А вам, Афанасий Филиппович, что подарить?
4: Понимаете, дети, я бы не спешил на вашем месте список составлять.
0: Почему?
4: Ну... Посмотрите сами. Во-первых, если бы этот документ предоставила государственная служба, вашего дедушку назвали бы по фамилии, имени и отчеству. А то непонятно, какой дедушка. У вас же он не один. Затем, обычно в таких случаях, кроме телефона, пишут еще и адрес. А здесь его нет. Ну и в конце концов, здесь нет печати надлежащих органов правления. Посмотрите сами.
3: Вы что, вы считаете, что это письмо подделка, что ли?
4: Ну, все можно предположить.
1: А давайте позвоним по этому номеру.
0: Давайте.
4: Да, кстати, неплохая идея. Все прояснится.

0: Ой, мне кто-то звонит. Алло.
1: Алло, алло.
0: Кажется, это вы мне позвонили.
1: Как это что?
0: Кто так мог
1: пошутить? Это чья-то злая шутка, что ли?
0: Кто так мог пошутить?
2: А вам кто письмо это передал? Уж не Посылкин ли? Савелий Игнатьевич!
3: Ой, что? Что?
2: Рад
3: что?
2: Приветствовать
3: Приветствую,
2: вас.
3: Приветствую, Афанасий Филиппович.
2: А скажите, пожалуйста, а вам письмо для Марьи Ивановны кто передал?
3: Для Марьи Ивановны? Да это как ее? Наташка.
2: Наташка?
3: Ну, только она просила не говорить. А что?
2: А, ничего, ничего, спасибо. Вот так вот. Так что? Это Наташка.
0: Марья
2: Ивановна! Марья
0: Ивановна! Марья Ивановна!
2: Что ты, смотрите, что случилось-то, а?
0: Беда, Наташке
2: беда
0: пойдем.
2: Настоящая. Наташке. Пойдем к Наташке, пойдем к Наташке.
0: Да, пойдемте.
2: Пойдем.
0: Пойдем, ну чего ты боишься?
1: Уберите ее от меня, видеть не хочу.
0: Не бойся.
2: Марья Ивановна, вы не горячитесь, вы сперва выслушайте, а потом делайте выводы.
4: Ну это, я знаю, что вы все думаете, что я плохая. Ну, может, мне не всегда хочется делать гадости. Может, я хотела, чтобы весело было.
1: Весело?
4: Ну, я видел же, как вы радовались, когда получили мое письмо. Как вы были счастливы. Я правда хотела все рассказать. Но я же не думала, что вам так плохо будет.
5: Я-то думала, счастье ко мне привалило.
2: Марья Ивановна, мы поговорили с Наташкой. Девочка хотела, сделать как лучше, а получилось как обычно.
5: Вот,
2: ну,
5: именно.
2: Вот и поэтому такая вот петрушка и вышла. Вообще, вы знаете, мне все это напомнило одну интересную историю.
0: Какую?
2: Ну, историю, если хотите, я вам ее могу рассказать.
0: Да, да, Афанасий.
2: Ну, пойдем.
0: Афанасий Филиппович, расскажи. Марина, что, Марина, ее? Ну, вот.
2: Садитесь, Марина.
0: Спасибо. Ну, как всегда.
2: Ну, с чего бы начать? Понимаете, деньги могут сделать многое. На деньги можно купить понравившуюся вещь. Понравившуюся. Можно съездить в какую-нибудь далекую страну, посмотреть экзотические места. Можно даже приобрести мнимое уважение. Можно. Но я расскажу вам о том, чего деньги сделать не могут. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. Он смотрел на излишки прибыли и думал: что мне делать? Все сараи мои переполнены, некуда мне собирать плоды мои. И придумал: вот что сделаю. Сломаю старые хранилища, построю новые, больше прежних, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Не беспокойся, ешь, пей и веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в эту ночь ты умрешь. Кому же достанется все, что ты заготовил? Вот видите, иногда нам кажется, что если мы станем богатыми, то станем счастливыми. Вот и богач тоже так думал и копил себе состояние. А в результате получилось так, что он стал более несчастлив.
5: Последствия оказались плачевными.
2: Да, вы хорошо заметили это, Марья Ивановна. Вот хочу вас спросить, что делает вас счастливыми? Ну, когда вам хорошо?
0: Мне хорошо, когда мы все дома и никто не ругается.
6: Я согласен с Алиной.
1: А мне хорошо. После ваших историй, Афанасий Филиппович, так прям вот легко, хорошо становится на сердце.
2: Спасибо.
4: А мне хорошо, когда меня прощают.
1: Пусть тебе прямо сейчас станет хорошо, Наташа.
4: Спасибо.
0: Афанасий Филиппович, а когда вам хорошо?

0: Мне хорошо, когда вы рядом.
1: Так что, списки выкидываем?
2: Придется.
0: Вот видите, дорогие мои, счастье – это когда в семье и на сердце мир, а этот мир дает Господь. Дорогие ребята, помните, что не

глазах туман при солнечной погоде. Вопросы, гвозди, тьма гвоздей, ответов нет. И бродит в сердце боль печалью прошлогодней. Беги туда, где есть единственный ответ. То место у креста.

Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого. Потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе.

Тема моей проповеди сегодня – «Высвободи благословение». Почему именно надо его высвободить? Расскажу одну историю. Я путешествовал по одному городу, где был впервые, и любовался видами, окрестностями, красотой. Ну и вы знаете, когда вы идете по красивому городу, ну, месту, которое впервые, оно захватывает, так ведь? Если вы по этому месту ходите 1000 раз, оно уже не радует вас. Все приелось, глаз замылился. А это новое место. Все интересно. Красивые здания, деревья, архитектура, все что-то необычное. И вот ты смотришь по сторонам, то в одну сторону, то в другую, все что-то снимаешь, фотографируешь и так далее. И я чуть не упал. Вот, понимаете, прям было такое ощущение, что как будто мне кто-то подставил подножку, и я прям валюсь. Не знаю, каким-то чудом я не пропахал носом асфальт, а то была бы борозда. Вот, и у меня такая большая слива на носу. И я увидел, что, оказывается, ноги мои были запутаны леской. То есть какая...

Но леска каким-то образом оказалась там, как она ко мне вообще пристала. Причем так, что у меня одна нога была в ней, в этой петле, и вторая нога каким-то образом оказалась вот в этой петле. То есть я был связан, две ноги у меня были связаны, и я прям чуть не рухнул. То есть как-то вот чудом я не потерял координацию. Ну, я попытался ногой вначале одно, другое, и ничего-то не получается. Пришлось действительно уже прилагать усилия, нагибаться и снимать. Как она попала мне на ноги, вообще даже не удивляюсь. Видите, настолько вот я увлекся вот этими красотами и видами, что я не увидел, что у меня там под ногами происходит. Вот, поэтому правильно иногда говорят, что надо под ноги смотреть, да, все-таки. Так вот, и это маленькая такая иллюстрация того, что иногда есть вещи, которые нас запутывают. Нас могут запутать не какие-то физические предметы, да, что мы карту не ту взяли и так далее, да, геолокация не подгружается, мы уже давным-давно прошли это место по незнакомой территории, да, но нас могут запутать вещи мировоззренческие, то есть то, что касается, казалось бы, таким относится к абстрактным вещам, тоже нас может запутать. Это взгляды. Определенные взгляды на вещи, вот то, как мы на них смотрим, они могут нас сбить с толку. Вот этот внутренний компас, внутренний прицел, эту внутреннюю настройку они могут изменить. Определенные взгляды, так? Мы называем их предрассудки или стереотипы, которые настолько могут жить в нашем сознании, что мешает нам увидеть, что делает и совершает в нашей жизни Бог. А тем более, если мы смотрим на сегодняшний современный мир, настолько насыщенный технологиями, что создается некая иллюзия, что Бог отсутствует, его как будто нет. Где он в нашей жизни, да? Потому что мы настолько всего уже можем. Мы делаем потрясающие вещи, которые уже за нас все делают, правда? Роботы, пылесосы, стиральные машинки, микроволновые вещи. Скоро все это будет настолько автоматизировано и так далее, что чем мы будем заниматься? Это очень сильно отвлекает. И мы сегодня говорим о том, как высвободить благословение, потому что в нашем сознании могут лежать вот эти предрассудки. Они как будто нас запутывают, нашу мысль. Поэтому давайте попробуем в этом вопросе разобраться. У меня будет всего лишь два вопроса. Что такое благословение? Мы попробуем в этом разобраться. Да? Что это такое? А во-вторых, как же все-таки его высвободить? То есть как его получить? Да? Потому что кажется, как будто оно где-то есть, но мы его не получаем, как будто оно закрыто, да? Как будто в заперти. Да? Вот это слово «высвободить». Как будто оно в заперти, запрятано. Что-то не дает, да? Мы не можем никак почему-то к этому прорваться. И вот первый момент нашего понимания, что такое благословение. Давайте мы будем смотреть. Итак, давайте мы посмотрим с вами на книгу «Бытие». И прочитаем с вами два отрывка из Священного Писания. Это «Бытие», 33 глава, стих 11. Здесь Иаков встречается с Исавом. Помните эту историю? Он украл у своего брата первородного благословение. О, все. Тот на него обиделся, затаил злобу и сказал: «Убью! Убью!» Все. Иакову пришлось бежать и скитаться вне родного дома отчего. Но Бог его благословляет, у него огромное количество овец, коз, верблюдов, и вот он, много служанок, их детей, и вот он идет с этим огромным, огромным благословением к своему брату. Конечно, он стратегически расставляет все так, он вначале посылает детей, служанок, и потом слуг своих, да? Потом Лию с детьми, а потом Рахиль с детьми, и идет сам уже впереди. То есть как бы показать, чем его Бог благословил. И когда Исав его встречает, идет с ним, между ними идет разговор, и вот что говорит Иаков: «Прими благословение мое, которое я принес тебе.
потому что Бог даровал.

давал мне, и есть у меня все. И упросил его, и тот взял. Поначалу Исав отказывается, потому что у него тоже много благословений. Обратите внимание вот на что. Иаков говорит: «Прими мое благословение», а дальше: «Потому что кто это благословение ему дал?» Бог. «Потому что Бог мне это даровал». И вот, чтобы нам определить, что такое благословение, так вот давайте мы сделаем такую формулировку. Благословение – это деяние Бога, которое Он непосредственно оказывает человеку, являя ему свое благоволение или даруя конкретное благо. Еще разочек, давайте более коротко, чтобы было понятно. С одной стороны, благословение – это всегда деяние Бога, то есть что-то Бог делает в твоей жизни, что-то Он совершает лично, непосредственно, Он участвует в твоей жизни. Так? Это Его деяние, какие-то действия, это Его благословение. Так? С одной стороны. Хранит, направляет, ведет, дает мудрость. Это Божье благословение, участвует в твоей жизни. Но с другой стороны, благословение – это какое-то конкретное благо, которое, опять же, даровано от кого? От Бога. Благо. Оно может быть материальным и физической сферы, то есть здоровье, например, да, потомство, много детей. Что еще? Это и душевное, то есть радость, восторг. Это тоже благословение, да? Одно дело, когда человек в депрессии находится, и другое дело, когда у него сильный дух, он сможет преодолеть трудности, да, жизненные. Духовные благословения, да, Божие и так далее. Итак, это либо деяние Бога непосредственно, либо Его благие дары. И если мы вспомним с вами Авраама, то мы видим, что сам Бог лично приходит к нему и что ему говорит? «Я благословлю благословляющих тебя и проклинающих тебя прокляну, и будешь ты в благословении». То есть мы видим с вами, с инициативой благословить Авраама выходит не сам Авраам, а кто? Бог. Он выбирает Авраама и говорит: «Я тебя благословлю, ты будешь у меня в благословении». И мы видим, что Авраам действительно становится тем человеком, очень благословенным, отцом верующих, причем всех, и евреев, и язычников. Да? Давайте посмотрим еще одно место, чтобы закрепить вот эту идею. Это книга «Бытие», теперь 49 глава, стих 25, очень важно. Итак, «Бытие», 49 глава, и мы читаем с вами стих 25. Здесь, когда идет благословение каждому сыну, Иаков, да, всех своих сыновей, он их благословляет, да, то есть им произносит эти благословения, и вот здесь, в одном из таких благословений на Иосифа, он говорит: «От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащему долу, благословениями с отцов и утробы». То есть мы видим, такое идет перечисление этих благословений. Но если мы посмотрим на современные переводы, например, Российское библейское общество: «Он твой отчий Бог, Он поможет тебе, Он всесильный, Он благословит тебя». Или Институт перевода Библии: «Он и впредь да поможет тебе, и всесильный Бог да ниспошлет тебе свои благословения». То есть что мы здесь видим? Что участие Бога в жизни, Он будет помогать, это параллелизм, и Он тебя благословит, да, то есть своим присутствием, своим участием в твоей жизни Он будет рядом, и поэтому у тебя все получится. Второй момент в отношении благословения. Что благословение – это действие, которое совершается теперь человеком, но при котором у Бога не спрашивается это благословение. Интересно, да? То есть мы видим с вами, что очень часто, например, патриархи благословляют кого? Своих детей. Так ведь? Они, ну, не, в данном случае не говорят они просто, что тебя Бог благословит, а они именем Бога их благословляют. То есть каким-то образом, да, они не спрашивают благословения, чтобы Бог действительно был в твоей жизни. Так? Ну и, наконец, третий момент, что такое благословение.

это слова восхваления в адрес того, кто одаривает нас благом. Благословение – это слова восхваления. Например, очень часто в книге «Псалтирь» вы можете встретить такие слова «Благословен Господь», да? Или, например, «Благословите Господа все народы», да? «Прославляйте Его все племена». То есть благословение в данном случае – это возглас радости, возглас счастья от того, что ты что-то получил от Бога, и поэтому ты Его таким образом как бы благословляешь. Даже наше русское слово очень интересное. Что оно означает? Благо – это что? Это что-то добро, это что-то хорошее. Так? А второе – слово. То есть сказать благие слова, сказать хорошие слова в адрес кого-то. Когда ты благословляешь другого человека, ты в адрес его говоришь что? Что-то хорошее. Не переживай, у тебя все получится. Да? Или давай, пробуй. «Я в тебя верю». То есть это какие-то слова поддержки, ободрения, которые мы говорим. Или говорим человеку, или там сыну своему, да, или там дочери, «Давай, пробуй, я тебе помогу». И он, может быть, робкий начинает эти делать шаги, да, а потом у него все получается. Да, но мы же могли другое сказать, «Да ты неудачник, у тебя ничего не получится», ну и так далее, «У тебя руки не тем местом», ну и так далее. Да, бывает такое? Что мы, наоборот, другие слова произносим. Так вот, когда мы смотрим вот на эти три понятия, итак, благословение – это либо деяния Божии, либо его дары, так? Благословение – это не спрашивание человеком Божьего благословения самого, да? И это сама слова восхваления. И если мы посмотрим на еврейское слово «бераха», оно так и означает, у него основное значение, оно происходит от глагола «барах», что означает «склоняться». Ведь раньше на Востоке, а это такая культура, когда ты оказываешься в зависимости от кого-то, тебе нужно у кого-то попросить. Что делал человек на Востоке, когда он просил благословения? Как вы думаете, что он делал? Перед тем, у кого, например, было это, он перед ним склонялся. Поэтому, видите, глагол «барах», то есть «склоняться», потому что, когда ты склоняешься, ты как бы милостивый государь, не вели казнить, да, вели миловать и так далее, ну и так далее. Ну, в зависимости от того, какое ты у него просишь благословение. Может, помилование – это тоже благословение, правда? А то возьмут тебя и все, это все-таки жизнь, ценный дар. Но при этом, когда мы благословляем Бога, мы все равно перед Ним преклоняемся, так ведь? Потому что мы встаем перед Ним и говорим: «Господи, Ты великий, Ты всемогущий, Ты нас всем одарил, Ты дал нам столько всего. Слава Тебе, хвала Тебе, честь и поклонение наше». Видите, опять мы склоняемся, опять мы признаем некую зависимость нашу. Поэтому благословение – это действительно, с одной стороны, некая форма нашей зависимости, признание, да, и в то же время не спрашивание у Бога, чтобы Он был в нашей жизни. Но это и в то же время Его благие деяния, конкретные. И вот теперь, и кстати, греческое слово «евлагео» – глагол «благословлять» или «евлагия» – «благословение», оно тоже, кстати, русское слово происходит прям конкретно как калька от греческого языка. «Ев» – нам слово это хорошо знакомо, оно означает «благо», «хорошо», и оно встречается в слове «евангелие». «Ев» – «ангелос», «ев» – «хорошо», «ангелос» – «ангел», то есть «божий вестник», да, или «божий весть», «добрая весть». То же самое «ев» – «логия», то есть «логос» – «слово», «ев» – «хорошее слово». Видите, то же самое. То есть это калька. Благословение у нас – это калька греческого слова, которое тоже имело эти три значения. Первое – это одарить кого-то благом, в данном случае Бог. Второе – это не спросить какого-то благословения. Да, человек просит благословения у Бога на другого человека. И, наконец, это принести хвалу, прославить Бога. Вот что такое благословение. А теперь как его высвободить? Видите, как интересно получается, что мы порой, ну и сегодня мы живем в таком мире, как я уже сказал, где мы настолько привыкаем, послушайте, это очень важно, насколько мы свыкаемся к тому, что нам очень

многое дается легко. Но мы изобретаем технологии, и эти технологии, мы ими управляем. И когда мы ими управляем, знаете, создается некая иллюзия нашего всемогущества. Вам не кажется такое? У вас нет таких мыслей? Что мы можем все. Ну, понятно, что в разное... Да-да-да, кстати, это не шутка, то, что мы можем все. Например, есть так называемые футурологи, знаете, да, это ученые, которые занимаются чем? Изучением будущего, футурологи, да? Так вот, они исследуют или делают прогнозы и говорят о том, что может скоро произойти. И вот я тут недавно стал читать книгу, забросил, правда, немножко не до конца, дошел, не буду говорить, кто автор, чтобы не рекламировать, а то он не очень хороший товарищ. Вот. И он говорит о том, что скоро нас будут ждать три вещи. Это бессмертие. Представляете? Бессмертие. Да? Это технологии, которые все будут как бы за нас делать. Да. И мы, что интересно, он говорит интересное, станем богами. Помните, откуда эта фраза? Вы станете как боги, знающие добро и зло. Кто это говорил? Что за товарищ такой? Он нам не товарищ, да? Знаете, хитрый змей. И вот, знаете, я читаю книгу этого автора и думаю, слушай, а вот змей, что пытается в сознание втирать вообще? Так вот, я говорю на полном серьезе, что создается искусственно. Не говорю о том, что это делается намеренно, но создается искусственно мысль о том, что вот здесь все, что с нами, это все вот материальное, это реально, все, чего духовное, это все, что этого всего нет. То есть вот этот материализм, он настолько становится мощным сегодня, он настолько крушит и ломает и размывает все христианские наши ценности, ну, в том числе и религиозные, что мы иногда, сами будучи верующими, начинаем уже впадать в эту идею материализма. И забываем вот что. Итак, как высвободить благословение? Первое. Бог прежде всего. Слышите меня? Бог прежде всего. Давайте мы посмотрим на важную деталь в тексте Священного Писания. Итак, читаем. Мы посмотрим на книгу Второзакония. Давайте найдем. Смотрим. Книга Второзакония. 8 глава. И здесь Моисей напоминает Божьему народу. Пусть хотя это и древние слова, но они важны, потому что они находятся, во-первых, да, эти слова сказаны Божьему народу, но мы сегодня тоже Божий народ, раз. И очень важно, эти слова являются такой, знаете, фундаментом, а не основа. Молодежь любит слово произносить «база», да? База – это база. Бог прежде всего. Ребят, молодежь, это база, понимаете? Читаем. Второзаконие, 8 глава и далее. Стих мы будем читать с 12 стиха. «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота». Можно переводить это, конечно, все, да, «когда будешь есть и насыщаться», это понятно, да, будешь строить дома, дачи, виллы, что там еще есть, да? Несколько квартир, когда у тебя будет много, что? Транспорта, велосипед, мотоцикл, что там еще? Легковой автомобиль, да? Перечисляем. Что еще дальше? Когда у тебя будет много банковских карт, да? Что там еще дальше? То смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господу Богу твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя из

источники воды из скалы гранитной. Питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце своем: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство». Это я накачал мышцу в спортзале. Это все благодаря мне. Это мои мозги. Да? Мои мозги. Это я такой универсальный человек. Все мои мозги. Все мозгами я это делаю. Нет. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим. Бог прежде всего. Хочешь высвободить благословение Божие? Да? Помни, кто прежде всего? Бог. Он это дает тебе. Работа, которая у тебя есть, это Божий дар тебе. Здоровье, которое у тебя есть, это Божий дар. Жизнь, все, что есть вокруг, это Божий дар. Вот это нужно помнить. Второй момент. Следуй Божьему предназначению. Если мы посмотрим на книгу «Бытие», просто это одна история, простая история из жизни Иосифа. «Бытие», 39 глава. Помните, что Иосиф, кем Иосиф стал, точнее, помните, да? Вторым после кого? После президента. Да? Ну, того, той страны. Великим человеком стал. А с чего все началось? Со сна. Два сна. Вы передо мной, братья, папа и мама, преклонитесь. Ты что, вообще, что ли? Ты думай, что ты говоришь. Но я же видел сон. Мало ли, что там тебе приснилось. Поел каких-то продуктов, может быть, ягод, грибов. Всякое может быть. Но он об этом говорит. И когда братья завидуют, его продают в рабство, вот тебе Божие благословение, да? Ай-яй-яй. Давайте будем смотреть, что происходит с Иосифом. 39 глава, мы читаем с 1 стиха. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаилитян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник-телохранитель. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина. Ради кого? Ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. Вот когда ты следуешь Божьему предназначению, Бог тебя будет благословлять, Бог будет с тобой, потому что ты следуешь тому, чего Он для тебя определил. Если ты не знаешь Божье предначертание или предназначение, тогда пора за этим вопросом задаться. Боже, для чего ты меня назначил? Для чего я здесь? С какой цели? Что ты хочешь через меня совершать? Что ты хочешь через меня делать? И когда ты это увидишь, поймешь, осознаешь, может быть, откровение Божие получишь, неважно. Но важно, чтобы ты этому следовал. Это должно быть в тебе. Мы не знаем, конечно, всего, что Иосиф не ожидал такого поворота событий, но мы видим, что он остается верен Богу, да? И Бог его благословляет, и Бог ему дает успех, даже вот в таких обстоятельствах. Итак, Бог прежде всего, следуй Божьему предназначению. Дальше будем смотреть. Будь верен Божьим принципам. Это может быть слова Божьи, которые ты находишь в Священном Писании. Это заповеди Божьи. Это ценности Божьи, которые Он нам доносит. Но именно Божьи ценности. Книга Притчи, 28 глава, стих 20. Посмотрите, что здесь говорит мудрый Соломон. «Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным». Видите, как интересно? Не надо торопиться. Иногда мы хотим, что делает? Берет жизни все, давай. Да, и мы хотим прямо вот разбогатеть быстро, не понимая того, что на самом деле –

верность Богу, принципам каким-то, даже твоим внутренним принципам, ценностям важным, христианским, фундаментальным, но верность им, оно приводит к тебя к полному благословению. Не к такому формальному, поверхностному. Да, у тебя много денег, но толку от этого нет никакого. Четвертое. Молись и уповай на Бога. Давайте мы откроем книгу Паралипомена. Вы знаете хорошо молитву Иависа. Помните такую историю? Первый Паралипоменон, 4 глава, и мы прочитаем с вами стих 9 и 10. Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: «Я родила его с болезнью». И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня благословением твоим, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И что произошло? И Бог ниспослал ему, чего он просил. Конечно, здесь нужно быть осторожными, потому что вы все знаете книгу «Молитва Иависа» Брюса Уилкинсона, да? Наверное, вы ее читали. Вот. Там, конечно, Брюс Уилкинсон, как всегда, как любой американец, умеет на одном библейском тексте сделать большие деньги. Это у них в крови, у американцев. Да? Как можно разбогатеть? Сказал, помните, Рон Хаббард, да? Основатель дианетики, создай свою религию. Вот. Там есть определенные крайности. На самом деле молитва Иависа, она не состоит из четырех пунктов, а всего-навсего из двух. Потому что, когда ты не знаешь еврейские особенности языка, вот это именно хиастического такого параллелизма, да, то на самом деле он молится о двух вещах. Иавис молится о двух вещах. Первое, сейчас я вам покажу, о чем. Чтобы Бог благословил меня, то есть: «Боже, благослови меня действительно», потому что там стоит два глагола: «благословляй» и «благослови». Раз. И вот эта вторая фраза, она параллельно вот этому фразу «благословляй и благослови», сейчас скажу, меня, «и рука твоя была со мною». Вот это вот «благословляй и благослови меня, и рука моя со мною» – это что? Это вот это как раз духовное. Он устремляется к Богу. Он хочет, чтобы Бог действительно был его источником благословения. А вторая просьба, она очень банальная и простая. Это, во-первых, распространи пределы, на самом деле расширь границы, потому что пределы – это границы, это территория, это земля. Когда книга Первопоменон пишется, да, она пишется после плена уже, то есть когда евреи вернулись на свою родную землю. И что им нужно было делать? Новые земли осваивать, потому что их же выгнали, и теперь они приходят, а там уже кто-то живет. И эти земли нужно что сделать? Расширить и захватить. И если вы посмотрите дальше, мы почитаем, то мы увидим, в этом же ключе совершается еще одна молитва, как раз по поводу земель, потому что перечисляется куча имен, так? Кто какую землю отвечает, что они делают. Если мы посмотрим пятую главу, то мы увидим следующее. Так, где у меня этот текст? «И воевали они с агарянами и туром, Нафишем и Надавом». Ой, как это все сложно. «И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их агаряне, и все, что у них было, потому что они во время сражения что сделали? Воззвали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него». Вот о чем молитва Иависа. Он просит расширить пределы границы. А вторая фраза, которая стоит «сохрани меня от зла», оно, конечно, очень интересно. Я сейчас не буду забегать и грузить вас лексикой еврейского языка, но на самом деле это один из переводов, который не совсем удачный. Его можно было перевести «пастбище», расширить нужно было, овец, а не «зло» сохранить. Понимаете, как интересно все? Да, пастбище, он просит расширить границы, чтобы пастбище были. Потому что в 4 книге Царств как раз, ой, не 4 книге Царств, а в 1 Паралипоменон, в 4 главе, в конце, там как раз очень много пишется про пастбище. Что вот эти колена израильские, да, они занимались разведением овец, им нужно было много земли. Вы думаете, две овечки – это одно, а когда у вас 400 овец, вы где будете их кормить? Нужны новые земли? Новые земли, вы идете на эту землю, а там уже занято. Что будете делать? Земля-то ваша, надо прогнать людей, которые тут пришли. Ну, как ишь отсюда, вы что на нашу землю пришли?
Наша земля, ну, прочь отсюда. Ну, я сейчас говорю, конечно, так все утрирую, все очень упрощенно, но хочешь, чтобы высвободить благословение, молись и уповай на Бога. Понимаешь, вот что делает Иовис. Дело не в его молитве, как мы иногда начинаем как мантру читать молитву Иовиса, а дело в самом смысле. Что делает Иовис? Он уповает на кого? На Бога. Он ищет лица Божьего, потому что эта земля, которая дана была Богом, а он возвращается на эту землю. Боже, даруй нам эту землю. Ты же ее нам когда-то нашим отцам ее дал. Это же благословенная наша земля. Видите, все может быть, конечно, очень в плане буквальном, но тем не менее, все равно. И, наконец, последнее. Пятое. Чти Бога и прославляй Его. Просто давайте быстренько Второзаконие, 16 глава, чтобы не усложнять все. Так, Второзаконие, 16 глава. И мы с вами прочитаем стих 17. Здесь, когда Бог говорит о том, чтобы Божий народ приходил к Нему три раза в год, но каждый, 17 стих, что? «С даром в руке своей, смотря на что смотря? По благословению Господу Богу твоего, которого Он дал тебе». Вот тебя Бог благословляет. Сколько Он тебя благословил? Немножко? Значит, приносишь к Богу сколько? Немножко от того, что благословил. А если Он множко благословил, то что? Значит, множко приносит. А иногда бывает так, что человек действительно, у него, Бог его поднимает, Бог дает ему денег много, всего дает, и человек, как раньше приносил 1000 рублей, так 1000 и приносит. Слушай, по благословению приноси. Бог дает тебе много, чти его. Как же ты пред ним получишь благословение? Преклонись, чти Бога от своего имения, от начатков, да, прибытков твоих. Благословляй Бога. Итак, как высвободить Божие благословение? Давайте повторим. Первое. Бог. Помогайте мне. Бог что? Прежде всего. Бог прежде всего. Второе. Следуй Божьему предназначению. Третье. Будь верен Божьим принципам. Четвертое. Молись и уповай на Бога. И пятое. Чти Бога и прославляй Его. Вот хотя бы делая эти вещи, ты увидишь, что Бог тебя благословит. И будешь ты в благословении. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, ты прежде всего. Прости, мы забываем о тебе. Мы действительно настолько увлекаемся этими технологиями, работой. Да, мы очень много работаем, мы трудимся, и участвует и наш ум, и наша физическая сила, и эмоции. И нам иногда кажется, что это все это мы делаем. Боже, помоги нам начать с другого, начать с Тебя. Все это от Тебя. И Ты хочешь нас благословить. И Твое благословение для нас, оно щедрое. Оно обогащает и печали с собой не приносит. Ты хочешь действительно, чтобы мы благоденствовали и духовно, и душевно, и физически, и материально, и в социальном плане. Но мы молимся о том, чтобы Ты был опорой и основанием для нашей жизни, чтобы мы почувствовали, что Ты источник этого благословения. Дай нам быть Тебе верными. Дай следовать тем ценностям и принципам и не разменивать их на какие-то журналы глянцевые, на какие-то вот эти вот блестяшки и светюльки всякие, но чтобы мы действительно могли понимать ценность того, что ты нам даешь. Жить по твоему слову, жить по твоему предназначению. И помоги нам, Господи, делиться с тем благословением, которое у нас есть с окружающими, и благословлять имя твое светлое и святое. Боже, будь с нами и благослови Твой народ, Твою церковь, каждого человека в отдельности. Благослови. Во имя Христа молимся. Аминь.

В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Находясь на земле, Иисус преподал Своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы –

Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам. Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести свою приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но спросили: «Рави, где живешь?» Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Так и мы можем иметь тесную связь и общение с Богом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится –

Пусть все жаждущие благословений Господних стучат в дверь милости и ждут с твердой уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает и ищущий находит и стучит».

Давайте попытаемся вместе приблизить свои мысли, желания и чувства к Божьему престолу в тиши летней природы. Телекомпания «Три ангела» приглашает вас прямо сейчас воспользоваться правом Божьего обещания, данного нам. Всякий ищущий находит, и просящий получает.

Но почему они лезут в мою жизнь? Кому какое дело, как я живу, на ком я женат, кто мой муж? Зависть – это хуже, чем нам кажется. Зависть – это великое зло. Если бы они так не поступили, возможно, и Бог бы так себя не повел. Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас на поверхности будет очень интересная тема. Глава, посвященная одному не очень приятному событию в жизни не только израильского народа. Как раз-таки там народ стоял в стороне. Семьи, которая была избрана Богом для служения. Многие люди думают, наверное, такого не бывает, чтобы у людей хороших, праведных были какие-то проблемы. Хочу вам сказать, бывает, и этих проблем много. И более того, сатана терпеть не может тех, кто что-то дельное делает, говорит, живет хорошо. Вы знаете всегда, как только вы станете на хороший истинный путь, дьявол начнет вас крайней степени ненавидеть. Он будет пытаться вам постоянно ставить палки в колеса. Вот почему даже Соломон не знал, почему с праведниками случаются несчастья. Потому что дьявол имеет свои планы, и он терпеть не может хороших людей. Более того, если нам посмотреть в нашу жизнь, обратите внимание, как много вообще вокруг завистливых людей. Я, часто с этим сталкиваюсь. Я был у одного человека, и он так, знаете, говоря о машине, мы с ним говорили, он сразу сказал: о, тут люди очень завистливые, я бы мог себе купить машины подороже, но не стал, потому что соседи очень завистливые. 20 лет человек прожил в этом месте, и вот он такую дает оценку. В другом случае тоже беседовал с людьми, и все это не

Недавно, как бы вот за последнее время, я обнаружил, что люди тоже говорят, ой, знаете, люди, они такие завистливые. И я подумал, подожди, этот голос звучит там, в третьем месте. И знаете, читая Библию, я обнаружил вот эту главу. Она меня настолько глубоко зацепила, что я посчитал нужным поделиться с вами мыслями из этой главы. Оказывается, их очень много. И ничего не поменялось со времени Моисея. Вы слышите? Со времени Моисея ничего не поменялось. Потому что здесь представлена абсолютно греховная природа человека. Дальше только хуже. И перед пришествием еще хуже. Поэтому слова Иисуса, которые он говорит, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. То есть они сегодня, это просто дефицит, это, ну, редкость чрезвычайно, потому что еще поплакать-то люди могут, а вот порадоваться, то есть он говорит, будьте с людьми на одной волне, потому что это очень помогает человеку, когда ты с ним разделяешь его радость и когда ты с ним разделяешь его горе. Ты кто? Ты друг, получается, не просто со стороны наблюдатель. И в 12 главе чисел мы находим историю, которая начинается следующими словами. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь». Вот здесь нужно просто остановиться и, разбирая эту главу, не просто выдергивая текст, который мне нравится, или опуская текст, который мне не нравится, а эту историю нужно рассматривать целиком. Обратите внимание, с чего начинается. Родной брат Аарон, да, Мариам, сестра, вы слышите, они упрекают Моисея. Ну как это так? Они упрекают Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. Интересно, что в этом же отрывке и вторая претензия. Посмотрите, они не просто там вот, ну жена не нравится, ну не вошла она в родню, характер у нее плохой, ну вредная чуть-чуть, ну не такая чистоплотная, как все у нас. Ну, стиль у нее неправильный, детей одевает не так, как надо, работает не там, к мужу неправильно относится. Какие у нас обычно претензии? Вы же слышите, да, наверное, каждый себя или узнает кого-то, какие вот эти взаимные упреки. Невестка не такая, сноха не такая, все не так, печет не так, много жирного едят, мало жирного едят, не кормит моего сыночка. Неправильно себя ведет, одевается вызывающе, задерживается на работе. Ишь ты, задумала она, учиться собралась. То есть, чего мы только не слышим по отношению к другим людям. И, кстати, за свою жизнь я уже не раз сталкивался, что когда что-то подобное происходит с родными людьми, ну там, с дочерью, и даже хуже бывает, то некоторые, знаете, как будто этого нету. Вот просто не замечают. И тут же ищут, говорит, ну она хорошая. И кто-то говорит, да, но вы видите, обратите внимание. Не, это просто там у них сейчас, она сейчас, все хорошо, не, все прекрасно. Ну как так? Значит, у кого-то то, что никому даже не видно, тебя прямо вот из себя выводит. А как свое, а что тут такого, все хорошо. Вы понимаете, что грех меняет наше зрение? Вот это, скажем, наш фокус меняется, как бинокль переворачивается в ненужные места. Бывает, один глаз перевернулся, а другой остался. То есть мы сюда так видим, сюда так. Это ненормально. Грех приносит много проблем и болезней. И вот обратите внимание, они упрекают за то, что вот жена не такая. Я много чего нашел на эту тему. Что значит эфиоплянка? Она была немножко смуглее, она была из мадиамского народа, но это никак не мешало ей быть женой. И нигде нет свидетельств, что у Моисея была вредная жена. Нету свидетельств, да? Есть момент в Библии, где представлено, что она не спешила обрезать сына своего, но чтобы вот она была как-то негативно представлена в Священном Писании, такого нету. А учитывая, что как мы сегодня с вами говорим, что за каждым сильным мужчиной стоит не менее умная или сильная женщина, да, вот благодаря которой он тот, кто есть, то мы понимаем, что Бог позволил, чтобы у Моисея была хорошая жена. Не вредная, да, а потому что он нес на себе огромный груз
недовольства и вот этого, скажем, бурчащего народа, ропщущего народа, недовольного народа, но не просто ропщущего, как у нас сегодня. Знаете, не здоровается человек, ох, беда большая, или косо смотрит, или там, ну, где-то там сплетни подпускает.

о которой, если что-то не так, за камни хватаются. И это не просто народ такой, знаете, с демократией, там полиция дежурит после 11, не нравится, пиши заявление, пиши жалобу. Нет, это народ, вот, все решается здесь. Сколько раз написано, и возроптал народ на Моисея, хотели убить его. Поэтому Моисей нес очень тяжелое бремя. И вот эта фраза «упрекали Марьям и Аарон Моисея за жену эфиоплянку». То есть оно в другом переводе написано «сказали против». То есть говорят против. Вы, наверное, замечали, что часто люди говорят: «Я ничего не имею против, но хочу сказать». То есть вот это очень интересный такой оборот. «Я ничего не имею против». А они имели против. «Зачем у тебя жена?» Но обратите внимание вот на что. Придирки, которые мы слышим от близких, они, конечно же, были от зависти, потому что второй текст, он очень четко это показывает. Если первый текст, мы можем четко отсечь и легко сказать: не ваше дело. Во-вторых, кстати, обратите внимание, семья уже состоялась, он уже женат. Что ты хочешь? Вот некоторые мамы часто допускают ошибку, когда настолько жалеют своих отпрысков, своих сыночков, своих дочечек, что уже свершившийся факт, когда семья уже есть, а если еще и дети есть, тут наоборот надо теперь бинокль переворачивать, и чтобы все это даже недостаток большой, чтобы его не видеть, чтобы он был маленький. И когда кто-то на это смотрит, мудрая мать, она всегда скажет: раньше надо было смотреть, а теперь, пожалуйста, давайте приноравливайтесь друг к другу и немножко ты меняйся, а ты не так остро реагируй на то или другое. А мы сегодня живем в толерантное время, нам нельзя этого говорить, потому что как же это, я же свободная личность, я хочу жить, как я хочу, а как это я буду терпеть какие-то там, ну и знаете, от носков разбросанных до каких-то других вещей, ни в коем случае. И потом мы удивляемся, почему так много одиноких, почему так мало крепких семей, почему семьи трещат по швам, почему люди скандалят в своих семьях. Да потому что маленькое становится гипертрофированно увеличенным, оно такое, знаете, все собой выпирающее становится. И все, уже жить невозможно. Поэтому здесь они начали как бы претензии: вот у тебя жена не такая. Ну давайте разберемся, а мог ли Моисей поменять себе жену и сказать: Марьям, правда, ух ты, ничего себе, вот это, а чем же я думал, когда я женился на ней? А вы помните, где Моисей вообще был, откуда он бежал, где его приютили? То есть не все так просто. Марьям, ты, пожалуйста, по-другому посмотри, если бы не Моисей, вообще ты бы в живых не была, потому что вы бы в рабстве были, и, возможно, убили бы тебя, и Аарона бы могли убить, да, то есть, ну, как бы не все так просто, нет, вот все перечеркнуто, жена не такая, и что он скажет: о, слушай, я ее отправлю давай, отправлю к маме с папой, пусть едет, а я себе другую найду, молодую, красивую, посветлее, да, потому что эта эфиоплянка смуглая, наверное, вам не нравится, ну, вы тогда мне скажите, какая вам нравится, покажите, какая нравится, я выберу, может, и мне понравится, а может, даже и выбирать не буду, вот какую скажете, на то и женюсь. Вот вы так себе представляли, должна была развиться эта ситуация? Упрекали: что ты за жену нашел? А как вы думаете, дальше, если раскручивать эту историю, а не отразилось ли это на внутренних отношениях, когда Марьям ничего не чувствует, ничего не замечает? То есть жена Моисея ничего не чувствует, ничего не замечает, она ходит, Марьям себе там циркает на нее, или она, как мы сейчас, кстати, очень модно, да, я же ничего такого не говорю, и никто ничего не видит, да, да все это тяжелым камнем давило и так на бедного Моисея. И написано, посмотрите дальше, они вторую претензию говорят о том, что и сказали: одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? То есть это вторая уже претензия. Моисей, а че ты тут такой крутой? Ты думаешь, ты такой умный? Смотри, во-первых, у тебя жена неправильная, неправильно выбрал, неправильно живешь. И, кстати, не такой-то ты и умный, не такой-то ты здесь и деловой, да, скажем, и не такой ты главный. Если что, и нам говорил Господь. Вы вдумайтесь, дойти до такого состояния, чтобы Моисею, как говорит третий стих, написано: Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. То есть, если посмотреть другой перевод, он был кроткий очень, написано. Кроткий очень. То есть спокойный, скромный, простой, говорит другой перевод. Это как тогда понять, да? И получается, что они ему предъявляют: Бог с нами говорил. Но подождите, давайте еще разберем. Посмотрите парадокс.

Такой, если Моисей был кроткий, вы верите в то, что он мог попрекать постоянно Мариам и Аарона и говорить, а со мной сегодня Бог говорил, поняли? Да, или там, как говорится, вот так. Да нет, конечно, он кратчайший, он пошел, поговорил с Богом и приходит опять к народу, а тут проблемы, проблемы, проблемы. А они его упрекают. Да он им слова не говорил, потому что он кратчайший. А более того, то, что он был кроткий и спокойный, оно дало право, да, как бы вот показалось, как сегодня многим кажется. Если ты спокойный, не огрызаешься, на место не ставишь никого, то надо залезть на шею. Значит, надо ноги вот сюда свесить. И надо вот понукать. И я много раз это видел. Спокойный муж, а жена, а ей кажется, что он ненормальный, а он не такой, а он должен быть энергичный, а он должен был, как мужчина взял. А он спокойно, он, знаете, он как рельса, ровный, он правильный, он все у него хорошо. Да, он не бежит впереди, а ее это раздражает, потому что ей уже нравятся вот те, которые там, знаете, на трибуне стоят и что-то там вещают, а уже такое не нравится. И не видит, что он вообще-то отец твоих детей, что он хороший отец, что он зарабатывает средства, там, обеспечивает свою семью, к тебе хорошо относится, ни разу руку на тебя не поднял, голос не повысил. Кроткий. Ах, уже не такой нужен. А вот потом поговоришь с тем, у кого не кроткий, и любая фраза, взгляд не такой, это причина взрыва просто такого, знаете, атомной бомбы сразу, чё, как, где. И потом они мечтают о таком кротком. Они мечтают, чтобы у нее муж был спокойный, который скажет, ну хорошо, и даже если ты машину ударила, да, или разбила, он придет, скажет, ну, жалко, конечно. Ну, главное, ты целенькая, моя родная, обнимет. Вот о чем мечтают сегодня, наверное, 99% женщин, которые живут в браке. И вот обидно, да? Ишь ты этой достался, такой. И они начинают. И вторая претензия. Мы тоже чего-то стоим. С нами тоже говорил Господь. И поэтому не просто так написано. И услышал сие Господь. Это очень интересная мысль, потому что то, что Моисей кроткий, оно, кстати, важное качество, потому что, кстати, о кротости Моисея. Очень интересно в книге Сафония 3.12, если мы откроем этого пророка, то посмотрите, что он здесь записал, потрясающую вещь. Мы читаем следующее. Господь говорит, «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их». Вы слышите, когда Господь касается человека, он спокойный, он смиренный, он простой. Но это не значит, что он безвольный, не имеющий своего мнения, что с ним можно не считаться. Или, например, Евангелие от Матфея, если мы откроем Матфея 5 главу, это как раз заповеди блаженства, да, та самая знаменитая проповедь Иисуса о блаженстве. И что мы здесь находим? Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Вы слышите? Блаженны спокойные, блаженны кроткие. И поверьте, если бы не наш грех, не вот эта агрессия, невоспитанность, бескультурье, которая вокруг нас порой царит сегодня, когда каждый выпячивает свои права, свои как бы желания, свою порой невоспитанность, нам бы не пришлось никому доказывать, что я чего-то стою. Нам бы не пришлось говорить, что да я вот такой. Ты был бы спокойный. А когда ты общаешься с такими людьми, согласитесь, умиление приходит. Вот представьте, подходите к продавцу, там что-то, фрукты, овощи выбирает, и она тебе говорит, свежая. Вы говорите, а вот эта вот слива, ну вы что, не видите, что она сегодняшняя? Я вам что здесь ее, что тут, неделю она что ли тут лежит? Вы такие опять, а можно вот полкилограмма? Тут не выходит. Все будете забирать или нет? Вы понимаете, да, я просто проецирую то, что я видел вот на днях, когда покупал кое-что. То есть, и совсем другое, когда ты подходишь к человеку, они говорят, ну, конечно, я говорю, ой, слушайте, я вам тут немножко развязал. Ничего страшного, оставьте, я все уберу, все сделаю, не переживайте. И ты говоришь, а можно вот, я не знаю, вот хотелось бы вот такое. А, сейчас посмотрю, подождите, у меня, по-моему, на складе есть. Ну, я мне сейчас скажу, подождите. То есть ты видишь, что человека ничего не напрягает, и он для тебя старается. Разве это не большой плюс? Вот я хочу таким быть. Я стараюсь, я работаю над собой, чтобы именно таким быть. И вы знаете, для многих людей вот этот образ, он не модный. Он не модный, потому что это образ слабого, затюканного. Все будут на тебе ездить.
Но это не так, потому что...

что Христос был таким. А Христос что сказал? Он говорит, блаженны кроткие, они наследуют землю. А куда мы все идем? В небесный Ханаан. Конечно, мы идем, чтобы наследовать землю. И поэтому язык Моисея, он был очень простой, да, он очень был спокойный. И не надо было Мариаме с Аароном это делать. И вот написано, и когда Господь это услышал, а заметьте, Бог все слышит, но как умные родители не всегда делает вид, что слышит. И 49-й Псалом говорит, ты это делал, и я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты. Здесь он то же самое. Когда он это услышал, да еще и услышал не от каких-то там выходцев из Египта, которые вообще-то через месяц поняли, что им вообще бы хотелось вернуться, они все-таки египтяне, у них паспорт египетский, знаете, гражданство египетское, они там не были рабами, они нормально жили в Египте. А это они были рабами. Но когда увидели, что Египет гибнет, они быстренько переобулись и с народом вышли, понимаешь, все, они уже веру поменяли, все у них классно. Но рождение свыше не произошло, и поэтому они продолжили возмущаться, они продолжили вот какими-то образами, скажем, выражать свое недовольство. Это ненормально. И поэтому, когда Бог увидел, что близкие теперь заговорили, и претензии какие-то вообще непутевые даже претензии, ни гроша не стоящие малого, то он говорит, и тем более еще и претензия, что типа, имей в виду, у нас с Богом тоже хорошие отношения, классные отношения, не только с тобой. То есть, он тоже наш друг. И вот здесь Бог вынужден был заговорить. Во-первых, он услышал, а второе написано дальше. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме. Обратите внимание, что вот этот вопрос очень интересно представлен. Внезапно. То есть, почему так написано? Потому что сразу Господь отреагировал. Такие вещи нельзя отпускать, чтобы они, знаете, дрейфовали там потихоньку. И что он говорит? «Выйдите все трое к скинии собрания». И вышли все трое. «И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. И сказал, слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним». Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моему. Устами к устам говорю я с ним. И явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Интересно, да, Бог выделил. Они пытались смазать, вот выровнять, подстричь. Вы знаете, сегодня очень многие люди это делают. Они всем видом показывают, да ты никто. Да ничего ты там не добился, да ничего ты там такого значимого не сделал для нас. Это греховная природа, потому что божественная природа, она всегда будет говорить, ты большой молодец, посмотри, как ты хорошо для своей семьи сделал, какой ты порядок навел, какой ты хороший работник, какой ты честный. А все остальные, знаете, вот такие мелкие люди, они, как правило, всегда придираются. И даже когда все прекрасно, и все счастливы, все равно он будет несчастлив, потому что он придумает что-нибудь. Он скажет, да это у него случайно получилось, а вы прям там восхищаетесь. Вот поэтому Господь говорит, смотрите, есть просто пророки, но не так с Моисеем. Он верен. А ты, Аарон, не верен. Потому что когда Моисей был у меня на горе, кто сделал этого литого тельца? Ты тоже попытался сделать вид, что народ, вот это и есть тактика, когда человек не несет на себе ответственность, как Моисей. Когда Бог говорит, отойди, я истреблю народ, Моисей говорит, тогда и меня истреби. А здесь наоборот, он говорит, я-то ни при чем, мой народ, посмотри, вот они, и телец вышел случайно, смотри, какая-то мистика в этом есть. Эту мистику Моисей стер в порошок и выкинул в реку, мистику. И вот после этого он говорит, он верен во всем дому моему, то есть он каждое слово мое слушает. А я с ним устами к устам говорю. И 9 стих говорит, и воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. Знаете, такое сказывается впечатление, складывается, что он как бы обиделся, да, то есть ты говоришь, что ты мои друзья, да, что вы со мной близки, я с вами тоже говорю, но как вы можете говорить между собой, когда я и с тобой говорю, и теперь ты этого кусаешь, ну разве так можно? Вот этот элемент, то, чего сегодня почти нигде не звучит, элемент семьи, когда дети не имеют права морального позорить свою семью плохим поведением, дурной репутацией, когда жены должны быть охранительницами своего семейного очага, а не рассказывать всем подряд, а мой такой, а мой сегодня выдал, а мой вчера сказал, и все знают, чем там живет твой.

ты не будешь его уважать, потому что ты его уже унизила. И поэтому посмотрите, как он здесь пресекает, и он отошел, Бог отошел. И что это значит, отошел Бог? Облако отошло от скинии. Вы слышите, Бог как бы свое присутствие забрал. И что происходит? И вот Мариам покрылась проказой, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею: «Господин мой!» Вы слышите теперь, какое отношение? Не просто братан там, да, или там еще какой-нибудь человек. Он говорит: «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили». А вопрос, а какой заповедью они согрешили? Ну, девятой, как минимум, потому что это лжесвидетельство. Более того, они украли у него авторитет, они хотели этот авторитет уничтожить, то есть смазать все доброе. Ну, а кому понравится? Кто будет уважать человека, который жену неправильную держит, как говорят, знаете, в селах, который, скажем, вообще все делает не так. И не такой он-то и главный. И когда дойдет до серьезного вопроса, они как его собираются решать, если нет главного? Вот и получается, Христос не просто так сказал в Новом Завете: «Поражу пастыря, рассеются овцы». Такая тактика дьявола. Вот почему сегодня отцов мало так именно в семьях. Потому что одиноких мужчин, полно. В разводе полно. Развестись много ума не надо. А вот остаться отцом, мужем, претерпеть вот это все, да, скажем, и потом продолжить любить того единственного человека, которого ты выбрал, это большое искусство. И поэтому мы здесь находим, что он говорит: мы поступили глупо, мы согрешили. Конечно, Моисей, прости, да? И теперь говорит: не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела. И написано: «Возопил Моисей Господу, говоря: Боже, исцели ее!» В оригинале написано, что он закричал к Богу: «Исцели ее!» Вы слышите? Вот как ведет себя кроткий человек. Он не говорит: «Так тебе и надо, Мариам. В следующий раз будешь держать язык за зубами. За своим мужем смотри. В свою семью, своих детей воспитывайте. А в мою не лезьте». Знаете, как часто мы это слышим? А он говорит Господу, кричит на Бога. То есть он говорит: «Господи, исцели ее!» Это говорит очень много о Моисее. Кстати, интересная вещь, что когда мы в Новом Завете читаем про... Помните, Христос говорит: что ты говоришь ближнему твоему? Вынь сучок из глаза твоего, а бревна в своем глазу не замечаешь. Какая потрясающая иллюстрация. То есть, имея свои проблемы, огромные проблемы, люди очень часто лезут в чужую семью, и мы возмущаем: почему он лезет в мою семью, почему он вмешивается, что не так, кому какое дело, да, и так далее. А вот именно от этого, от греха. Поэтому нам нужно покаяние. Мужчинам покаяться, женщинам покаяться, и тогда будет совершенно другая жизнь, другое отношение. Кстати, я нашел одну интересную раввинистическую заметку. От отца ребенок получает белое, из которого формируются кости, сухожилия, ногти, головной мозг, белки глаз. От матери он получает красное, из которого формируется кожа, плоть, кровь, волосы, зрачки глаз. Получается, что отец и мать наделяют ребенка каждый пятью качествами. А о святом, который Господь, да, говорится, что он дает ребенку руах или дух, эмоциональный интеллект души, нишама, интеллектуальный аспект души, черты лица, способность видеть, слышать, говорить и способность ходить, знания, понимание и мудрость. И вот этот один раввин заявляет, что отец и мать дают ребенку по пять качеств, то есть кости там и плоть, а отец Всевышний дает 10 качеств. Итого, получается, он дает больше в два раза, чем каждый из них мог бы дать. Все вместе это дает большую полноту. Таким образом, мы можем понимать, почему Аарон говорит: Моисей, сделай так, чтобы она не была как мертворожденный. То есть она-то будет жить, но она лишена того, кем она должна быть. И что происходит, да, здесь? И возопил Моисей Господу, говоря: Боже, исцели ее. Еще раз повторяю, в оригинале написано «закричал». Моисей – заступник. Вот это важно понять. И сказал Господь Моисею: если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли бы была она стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится. И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. Мне понравилось, что здесь представлена идея, что все-таки Господь затронул и сказал житейски. Он говорит: послушай, это не просто место.

0: мелочь. Это серьезное дело. Если бы отец серьезно выругал свою дочь. И, кстати, разные есть мнения, что значит плюнул ей в лицо. Это значит очень серьезное негодование. То она не могла сказать, ой, ну все, извините, простите, все хорошо. Кстати, о блудницах сказано, да, она поела, вытерла рот и говорит, а что, я ничего плохого не сделала. Она должна была 7 дней чувствовать на себе эту проблему. И вот здесь как раз-таки мы видим, что Господь говорит, так бы было, да, вот пусть она 7 дней посидит. Хотя, опять же, раввинистическая традиция говорит, что она должна была бы стыдиться 14 дней. Но все-таки Бог смилостивился и как бы в половину наказал. И 7 дней все говорили только про Мариам. 7 дней это была звезда. Это все только говорят, почему мы не идем? Мариам ждем. А что она сделала? А она против Моисея пошла. Ух ты. И таким образом Бог показал, да, я всех люблю, но на некоторые вещи я отделяю специальных людей. Для того, чтобы народ вести, Моисей, чтобы скинию красиво построить, Веселил, чтобы войны вести Господни, Давид, чтобы мудростью делиться, будет Соломон, чтобы обо мне говорили, это будут пророки. И поэтому, когда люди забывают эти границы, они попадают в серьезную проблему. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы сделали серьезные выводы из этой главы, очень поучительной главы, потрясающей главы, чтобы мы больше учились кротости. Да, кто-то скажет, сегодня это не модно. Вы знаете, многое сегодня не в моде, но это не значит, что этого нельзя делать. Это Божья заповедь, блаженны кроткие. Давайте будем стремиться быть похожими на Иисуса. Давайте меньше совать свой нос в чужие дела. Давайте, если даже мы увидим проблему в чьей-то семье, сделаем все со своей стороны, чтобы эта проблема уменьшилась, а не наоборот драматизировать. Пусть Господь нас благословит быть похожими на Него, самого на Иисуса, который есть миротворец. Давайте об этом помолимся. Отец Небесный, благодарны Тебе за это слово, благодарны за эту историю, за это поучение, которое мы находим здесь. Помоги нам научиться правильно строить отношения со своими близкими, с родственниками, дорожить теми, кто рядом, и беречь их доброе имя и репутацию. Сохрани от критики, сохрани от зла, и пусть Господь Твое имя прославится в жизни абсолютно каждого человека, чтобы было больше спасенных, чтобы сегодня люди приняли это решение, что я не буду себя так вести, я не буду завидовать, я буду жить по-другому, в своей семье, со своими родными и с теми, кто поставлен Тобою на ответственное служение. Тебе честь и хвала, великому Богу. Аминь.
1: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.
2: Неконтролируемое и разрушительное. Агрессия портит жизнь и самому агрессору, и его жертве. Как понять, что перед нами агрессор? И как распознать патологическую агрессию? Какой должна быть профилактика агрессии? Мы продолжаем разговор об агрессии. На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Андрей Викторович Довгель. Здравствуйте, Андрей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: Ну, в общем-то, мы в прошлой программе говорили об агрессии, но так получилось, что нам времени на эту тему не хватило. И сейчас, собственно, ну, наверное, правильно будет какие-то практические вещи обсудить. Вот что делать с гневом, чтобы он не переходил в агрессию. Как реагировать на агрессию другого человека? Ну и, наконец, ну, в общем-то, не секрет, что иногда агрессия – это просто, ну, это болезнь определенная. Угу. Вот.
3: Я бы начал с того, что предложил бы, так как самая болезненная форма агрессии, они происходят в семье, посмотреть на те критерии или маркеры агрессии или агрессора, которые можно заметить до того, как отношения начнутся. Понятно, что когда мы ходим по улице, там где-то какой-то хулиган, не дай бог, там встретился, что-то, ну, это такое редко и трудно прогнозируемое.
2: То есть, да? Мы сразу говорим о патологической агрессии, о чем-то, что да. Является, ну...
3: Да, что является, ну, скажем, уже исключительной какой-то ситуацией. Mm-hmm. Хотя, скажем-то, тут очень тоже такие границы достаточно туманные, но агрессия либо

0: Абьюз, еще один термин, да, который сейчас очень популярен. Вот носителя такого рода деструктивного поведения на самом деле можно увидеть. Конечно, когда мы говорим об отношениях, то есть о взаимоотношениях парня-девушки, мужа и жены, да, вот очень важно в момент знакомства вот понимать вот эти красные линии или маркеры, потому что ну, потом уже все будет гораздо сложнее, гораздо болезненнее. И вот на моменте знакомства, встреч, во-первых, ну, если это процесс ухаживания, он должен быть достаточно долгим. Чтобы рассмотреть, увидеть пугающие элементы, если они есть, элементы поведения.
1: А это вообще возможно? Потому что, ну, как правило, все-таки, когда молодые люди начинают встречаться, там, в общем-то, гормональный фон, там определенные ожидания, там, ну, вот все это вместе.
0: Ну, наверное, стоит проговорить для тех, кто сможет. Потому что, ну, на самом деле, есть те, кто могут анализировать. Я консультирую пары, действительно, есть разный уровень восторженности. Вот. Но все-таки хотя бы для тех, ну, если ребята проходят консультации пасторские, да, то там уже все равно больше уровень осмысленности, да, и как бы все равно уже есть какой-то анализ происходящего. Вот. Ну, возможно, это кому-то поможет. Так вот, есть два четких признака вот носителей абьюзивных отношений. Первое...
1: Я прошу прощения, все-таки вставлю, прежде чем дальше пойдем. Ага. Получается, что, наверное, должны быть все-таки кто-то, люди еще, помимо вот этих вот, вот этой, ну, возможной будущей пары, которые бы со стороны понаблюдали друг за другом, как мне кажется, для того, чтобы просто в случае каких-то опасений предупредить о них.
0: Ну, это очень хорошо, если есть такая возможность, что если есть еще, скажем, те, которые... Ну да, это, скажем, да, наверное, эти признаки будут полезны даже для человека, наблюдающего со стороны ситуацию, чтобы понимать, ага, вот это вот звоночек, и на него нужно как-то реагировать. Вот, и первый звоночек, всегда агрессор или абьюзер, он будет ограничивать свою жертву в контактах. То есть контролировать, с кем встречается, ограничивать путь. С этими не надо встречаться, этим не надо говорить, куда мы поедем. То есть вот такое ограничение. Это вот первый такой очень явный звоночек. А второй момент, он уже более болезненный, более нездоровый, но его почему-то, особенно девушки, как-то сносят, когда не стоило бы игнорировать. Это момент, когда молодой человек прилюдно, при других людях, начинает как-то высмеивать, говорить о каких-то недостатках своей девушки. Это второй звоночек. И вот этих два фактора, они кажутся, ну, как бы, ну, не очень-то важны. Но на самом деле это почти 100% вероятность, что человек, который допускает такое поведение сейчас, следующим его шагом будет физическое насилие. То есть это надо четко отслеживать. И очень ставить такие твердые, ну, как бы, границы. Вообще умение ставить границы правильные, это тоже отдельное искусство и умение. То есть нужно ставить границы, с каким тоном со мной нельзя разговаривать. Да? Это, причем я говорю, это на моменте ухаживания, встреч, потому что в семье уже это все поздно. Нужно до этого, потому что потом исправлять часто бывает просто невозможным. Поэтому, если есть элементы деструктивного отношения, которые вы видите, то есть вас ограничивают в ваших желаниях с кем-то встречаться, с кем-то разговаривать, вас прилюдно высмеивают, там, как-то оскорбляют, это пока маленькие штрихи к вот определенной уже цели.
1: Ну, то есть, по сути, вас ставят уже в подчиненное положение, что вас можно как-то вот таким образом воспитывать, вас можно от вас
0: контролировать.
1: Требовать, контролировать.
0: Контролировать, потому что насилие, оно связано вот с этим вот супер или гиперконтролем, гипертаким подавлением человека. Оно начинается вот с этих моментов, а закончится обязательно насилие. И вот как бы момент, который тоже вы заявили в начале программы, что же делать, когда происходит уже насилие, когда происходит агрессия физическая, и вот точно что не нужно сделать, замалчивать это или делать вид, что ничего не произошло. Потому что обычно вот насилие, оно раскручивается по спирали. То есть вот те небольшие вещи, там ограничение контактов, насмешки, потом не дай бог, да, побольше.

0: Боишь, произошел какой-то инцидент, классический агрессор после этого прибежит извиняться. Принесет цветов, конфет шоколадных, скажет «извини, это вот просто было там, плохое настроение, там, без попутал, там еще что-то». И потом все равно идет на второй
1: то
0: венок.
1: То есть некоторая цикличность вот этих
0: 100% вот... 100% она циклична.
1: То есть есть какой-то рост агрессии, потом идет откат.
0: Да.
1: Но это почти гарантия того, ну, то есть отсутствие реакции – это почти гарантия того, что это повторится снова.
0: Я вам хочу сказать, что даже если будет реакция, скорее всего, что повторится. Здесь мы подходим к трагедии. Ну, это мой личный опыт, и он, в общем-то, основан не только на опыте, но каких-то там, не знаю, исследованиях, материалах, которые я изучал. Но когда человек проходит стадию физического насилия, как правило, это уже точка невозврата, что само по себе это не рассосется.
1: То есть нужно рвать отношения.
0: Это патология. То есть физическое насилие – это патология. То есть в разуме нормального, здорового мужчины есть прошивка базовая. Там детей, женщин, на них нельзя поднимать руку. Если эта прошивка испорчена, она сама по себе не восстановится.
1: Ой, я бы сказал, что тогда у нас в стране с этим вообще проблема.
0: Потому
1: что где-то в половине семей, по отношению к женщине от мужчин, может быть, и есть это табу, а по отношению физического наказания детей...
0: Здесь, знаете, пока я говорю там к ребенку, даже не к своему, а вот обидеть слабого, даже животное. Ага. То есть вот это я имею в виду. То есть сейчас мы не про воспитательные методы, здесь перегибы есть. Это немножко другое. Но я к чему? Что если физическое насилие по отношению к женщине происходит, то есть ее ударили, это не случайность. Вот здесь как бы очень важно понять, что первое будет большое очень желание внутри вот этого женщины, которая, это шок, это переживание. Мне известны случаи, когда такое происходило через 2 недели после свадьбы, и у девушки просто гамма таких чувств, эмоций, боли. И самое главное, что вот превалирующий как бы такой вопрос, а что я сделала неправильно, может быть, я просто не буду этого делать, и меня не будут бить. Будут. Потому что это психопат. И его действия, они не обусловлены тем, что вы что-то сделали неправильно. Это очень важный момент, потому что, к сожалению, я знаю истории, которые длятся десятилетиями. Людей, которые они живут вот в этом цикле насилия, прощения, опять какие-то мелкие-мелкие шажки, опять насилие, опять вот там. И вот десятилетия – это жизнь в аду.
1: Но здесь ведь еще проблема, что жертва к этому привыкает и становится...
0: Сузависимой,
1: часто,
0: конечно, да.
1: Часто она сознательно становится вот этой вот жертвой,
0: Это большая проблема, потому что человек не просто так там рождается жертвой. Это роль, которая отыграна в семье предыдущей, да, то есть человек уже в семье, его могли там не бить, но был он, скажем, всегда виновником всех проблем, да, ребенок часто его делают из него виновника всех проблем, даже семейных конфликтов, отец с мамой ругаются, и потом ребенок вдруг понимает, а иногда до него доносит, что это из-за тебя мы ругаемся, и он с этим комплексом жертвы живет, то есть это формируется в семье, да, действительно, и это можно преодолеть на самом деле. То есть жертва не обязательно всегда быть жертвой, но это подразумевает определенную работу, определенное восстановление.
1: Преодолеть, вот еще раз, я просто задам уже вопрос, я раньше спросил, что делать конкретно в такой ситуации семейного насилия, когда вот это насилие произошло, но еще вроде как бы это произошло там первый раз или как, что делать? Рвать отношения сейчас? Разводиться?
0: Обеспечить безопасность. Первое, что должно быть сделано, это обеспечена безопасность.
1: Как?
0: Разъехаться. Угу. Разъехаться. Знаете...
1: Тут ведь момент-то в следующем. Разъехались.
0: Очень часто здесь, кстати, большая сложность. Легко сказать, а куда уехать? Кто поддержит?
1: Да,
0: за какие денежки жить?
1: Да, но я даже так. Вот разъехались, а дальше-то что? То есть разъехались для того, чтобы развестись и полностью разорвать отношения? Или разъехались, подразумевая, что просто надо получить, чтобы человек осознал полностью?
0: Получить плохая история. Вот этими всеми поучениями.

0: Это плохая история. К сожалению, в моем багаже опыта нету, скажем, вот такой истории, когда человек бил жену и перестал. Вот, не знаю, покаялся. Это может быть... Какие истории есть? Человек до церкви, они жили какой-то, да, вот в неправильной вот этой системе, приходили ко Христу, каялся он, каялась она, начинала жизнь, и больше насилия не повторялось. Такие истории знаю. Но истории, когда люди уже, будучи христианами, к сожалению, такое тоже происходит. И там проявляется насилие в семье, вот там какого-то, не знаю, освобождения от этого, там действительно должно произойти освобождение. По моему убеждению, я не знаю, прав ли я или нет, не берусь как бы ставить на себе, ну, говорить как там истина в последней инстанции, но по моему пониманию, что вот причиной вот такого патологического поведения, насилия, она лежит за пределами человеческой психики. То есть человек уже находится под демоническим влиянием. И здесь вопрос, чтобы насилие было остановлено, это вопрос уже вывести человека из-под этого демонического влияния. Это немножко уже другая задача. Но пока человек находится под этим влиянием, находиться с ним небезопасно.
1: Но некоторые считают, что ну, я спасу его.
0: Да.
1: Я своим отношением, я своей любовью, в конце концов, может быть, какими-то жесткими действиями, я его спасу. Я освобожу его вот от этого, ну, от этой болезни.
0: Ну, освободить может только Иисус Христос. Бог может сделать чудо. Но задача человека, как мне кажется, в такой ситуации женщины, это обеспечить свою безопасность и безопасность детей. Вот когда эта безопасность обеспечена, тогда дальше можешь спасать, можешь молиться, можешь... Никто не запрещает там как-то контактировать, но в условиях безопасности.
1: То есть не оставаться наедине,
0: нет,
1: не оставлять наедине с ним, да, детей.
0: И смотрите, здесь очень важна задача церкви понимать вот эту проблематику. У меня реально была история, когда женщина рассказывала, что это христианская семья, дети, и муж вот внешне примерный христианин. Никаких проблем там ни в церкви, к нему вопросов не было. Но когда приходил домой, ну, то, что называется, зверел, избивал жену, избивал детей, избивал в кровь. И когда она обращалась в церкви о помощи, то церковь не готова была верить, что такое происходит. И вот здесь еще момент такой нам понимать, что это, к сожалению, печальная реальность греха, в которой мы живем, и мы должны очень внимательно и очень, что называется, оперативно реагировать на это. Людям нужна помощь.
1: Может ли церковь в данном случае помочь? Может быть, тут ситуация уже такая, что тут должно и государство вмешаться?
0: Возможно, и государство, если там состав преступления, но я имею в виду помочь, это поддержать человека, помочь иногда физически, укрыть, поддержать финансово, то есть принять участие в жизни. Понятно. Отмахиваться, что понятно, вы там понятно, типа да, сами разберетесь. Нет, это очень серьезный случай. К сожалению, мы живем в мире, где есть грех, зло, и он присутствует во всех сферах нашей жизни. Он проникает, зло проникает в церковь. Мы боремся с ним, и мы не можем сейчас закрывать глаза и говорить, что ну, как бы этого нет. Это есть. Но есть и любящий Бог, который дает свою силу, дает свое действие Духа Святого, дает разум, дает мудрость. И в каждой самой критической и сложной ситуации мы можем быть уверены, что Бог на нашей стороне, и Он даст мудрость, средства и возможности быть защищенными от зла.
1: То есть, получается...
0: Но мы должны быть соработниками этого процесса.
1: Правильно ли? Я понял. Первое. Ни в коем случае нельзя закрывать глаза на... признаки,
0: да,
1: даже не прямые проявления, а признаки, да, возможного абьюза или, да, там, ну, да, вот патологической агрессии.
0: Это чрезвычайно важно.
1: Первое.
0: Да.
1: Второе. Если эти признаки есть, значит, необходимо как можно быстрее принять меры безопасности. То есть слушай, разделить, обеспечить невозможность встречи наедине между агрессором и жертвой. Вот. И помочь... в данном случае жертве, обеспечить вот эту вот, ну, некоторую независимость. Только после этого можно уже говорить о том, как же бороться, ну, или как помочь самому, собственно, агрессору, абьюзеру и так далее. И вообще говоря, готов ли он к тому, чтобы ему кто-то помогал.
0: Да.

Совершенно верно. Дай Бог нам так мудрости действовать и во всех этих случаях. Вообще, дай Бог, чтобы не было этих поводов, да, применять эти знания. Но жизнь показывает, что рано или поздно нужно помогать, нужно поддерживать, нужно участвовать в жизни других.

0: Поэтому, если вам плохо, если вам тяжело, если вы возмущены, вспыльчивы, идите к Богу с этими проблемами, просите исцеления и помощи. Бог обязательно поможет. Если же вы стали жертвой агрессии, если вы переживаете тяжелые времена, Бог не оставит вас в этом тяжелом состоянии. Церковь Божья поможет. Все равно найдутся люди, которые поддержат, подскажут, но вы не должны замалчивать, не должны оставаться один на один с агрессией другого человека. Говорите об этом, ищите и отворят. Стучите и откроют вам. Поэтому Бог пусть поможет и сохранит, конечно.
1: Спасибо большое, Андрей Викторович. Дорогие друзья, если вы узнали признаки своей ситуации жизненной, то мы надеемся, что этот наш разговор вам поможет преодолеть и освободиться от последствий агрессии. Всего доброго. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

Некоторые люди думают, что верующий человек – это человек с опущенными плечами, с потухшим взглядом, но это не так. Верующему человеку, своему дитя, Господь подарил прощение во Христе, силу во Христе, надежду во Христе. И через свое слово Господь говорит: радуйтесь, всегда радуйтесь, потому что, что бы ни происходило с нами в жизни, все содействует нам ко благу. Где-то я слышала такое выражение: если в твоем сердце поселился Христос, не забудь об этом сообщить своему лицу.

0: Здравствуйте. В книге Второзакония записаны такие слова. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Бог един, но в то же время Он в трех лицах. Нет ли здесь противоречия? Что значат эти слова? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Алексей Александрович Бритов. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада видеть вас в нашей студии. Итак, вот текст о том, что Бог един, он упомянут в Библии. И не единожды, я бы сказала, да? В то же время мы знаем, что есть Иисус Христос, есть и Дух Святой, есть и Бог Отец. Мы знаем о триединстве Бога. Нет ли здесь противоречия? Как разрешить это противоречие? Как понять?
1: Да. Действительно, текст, который вы упомянули, это, пожалуй, самый часто произносимый текст. Это молитва «Шма Исраэль». И звучит она «Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». Каждый благочестивый иудей должен ее каждый день произносить, напоминая себе о единстве Божьем. И заповедь «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим» – это тоже первая заповедь закона Божьего. И считается, что в Ветхом Завете о Троице, о Триединстве Божием как будто бы ничего и не сказано. А только в новозаветных апостольских посланиях, в Евангелиях мы сталкиваемся вот с этой концепцией Триединства Божия. На самом деле это не так. И сегодня мы прочитаем с вами в Священном Писании одну яркую историю, которая послужила, кстати, поводом к написанию известной картины или иконы Троицы Андрея Рублева. Я думаю, что многие из вас видели, как это выглядит. И вдохновило его на написание этого произведения события, которые произошли когда-то с пророком Авраамом. И записана эта история в книге «Бытие» в 18 главе. И мы с вами прочтем тексты с 1 по 8. «Бытие», 18 глава. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и

0: взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: «Владыка, если я обрел благоговение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдете в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Скорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло, и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними. А сам стоял подле них под деревом, и они ели. Кто явился Аврааму? О чем сказано? Как сказано? У Дубравы Мамре.
1: Три мужчины явились.
0: Три мужчины.
1: Да.
0: А если прочитать самый первый текст с самого начала, и явился ему Господь, сказано,
1: да,
0: у Дубравы Мамре. Это потом уже сказано, что было три мужчины. А сказано в самом начале: явился ему Господь. И в оригинале Священного Писания слово «Господь» переведено с древнееврейского слова, которое выражено 4 согласными буквами «йод-гей, вав-гей», которое переводится и прочитывается еще как «Яхве» или «Иегова», так называемый тетраграмматон. То есть это имя Бога Всевышнего. Ему явился сам Всевышний Господь. Поднял он очи и увидел, как вы уже правильно сказали, 3 мужей. А при этом сказано, что явился ему Яхве или Иегова. И интересен тот факт, что Авраам обращается к этому существу, к этому Йод-Гей-Вав-Гей, к Яхве, то в единственном числе, он пишет «Владыка Господи», то во множественном числе «Омоют ноги ваши», «Пойдите отдохните», «Подкрепите» и так далее. И в оригинале это очень четко прослеживается. Он обращается к нему то в единственном числе, то во множественном. И это напоминает и точно отражает содержание текста оригинала. И это напоминает то, как описан Бог в самом начале творения. «И сказал Бог», единственное число, «сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». То есть в единственном числе Бог «сотворим по подобию нашему». И тут то же самое. То он обращается к нему: «Владыка Господи», то омоют ноги ваши, пойдите отдохните, подкрепите сердца. Итак, явился Иегова или Яхве, а увидел Авраам 3 мужей. Как это понимать?
1: Ну, то есть они имели вид людей обычных, может быть, странствующих в пустыне. Не какие-то существа небесные, непонятные. 3 мужчины.
0: Вообще Бог есть дух. И это духовная личность, и увидеть его невозможно. Но когда он хочет явить себя кому-то, он в каком-то образе является. И здесь он явился в образе 3 мужей.
1: Да, а мне интересно, что вообще Авраам сразу понял, кто это. Он вроде, да, странники-то надо угостить по восточным обычаям как-то, но он понял, что это не просто странник.
0: Он его называет «Владыка Господи», и в оригинале он называет его «Яхве» и «Иегова». Он понимает, кто к нему пришел. Вот. В современном понимании, толковании есть такое мнение, что, возможно, один из них был сам Бог, и сопровождали его 2 ангела. И действительно, это очень распространенное толкование. И дальше, когда мы читаем в 19 главе, мы видим, что эти 2 ангела потом пошли в Содом. Да? То есть они названы действительно ангелами, сопровождающие. Вот 2 из них названы ангелами. Но значит ли это, что если они названы ангелами, Бог не мог явиться в 3 лицах? Дело в том, что в Библии очень часто Бог называется ангелом. Вы встречали когда-нибудь такие места, где Бог назван ангелом?
1: Ну, вот сейчас не вспомню. Помню, конечно, во многих, ну, там, пророком являлись, патриархом, ангел Господь.

0: Господень. Ангел Господень, по-моему, как раз и вывел из Содома Лота и его семью.
1: Вот это вот как раз они, двое этих,
0: да. И, ну вот так, чтобы Бог – это ангел Господень, мы как бы только догадываемся, что, наверное, это был Бог.
1: Ага, а вот давайте прочитаем несколько текстов, где точно сказано,
0: так, давайте,
1: что ангел – это и есть Бог, да, в определенных местах. Например, кто явился Моисею в пламени горящего куста? Помните историю о неопалимой купине?
0: Да.
1: Когда Господь явился ему в пламени горящего куста, мы понимаем, что Бог ему явился, да, и в Священном Писании это сказано. А давайте прочитаем. Исход, 3 глава, тексты со 2 по 6. Книга Исход, 3 глава, тексты со 2 по 6. Исход, 3 глава, тексты со 2 по 6. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста. И сказал: «Моисей, Моисей». Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Во втором тексте мы видим, явился ему ангел Господень, да. Да, в пламени огня из среды тернового куста. А дальше несколько раз повторяется, что это Бог, Бог Авраама, Исаака и Якова. И он снял обувь свою, да, и закрыл лицо, потому что боялся смотреть на Бога. И 14 текст давайте здесь еще прочтем. «Бог сказал Моисею: „Я есмь сущий“, и сказал: „Так скажи сынам Израилем: Сущий послал меня к вам“». И вот это имя Бога, Сущий, да, оно и выражено в тетраграмматоне. Йод-гей, вав-гей. Сущий, вечно существующий. Да, то есть это...
0: А это случайно не та фраза, которая, кажется, значит: «Я тот, кто... Я есть тот, кто я есть».
1: Да, и это... Так себя Бог тоже называет. Альфа и Омега. Начало и конец. Первый и последний. И это все показывает вечное существование Бога. И вот в слове «сущий» как раз попытка передать глагол «быть» сразу в трех формах. В трех временах: в прошлом, настоящем и будущем. Эта грамматическая форма, она называется в грамматике древнееврейского языка каузатив, когда мы говорим: «Я был, я есмь и я буду», то есть сущий, вечно существующий. Вот кто явился Аврааму, Моисею, прошу прощения, да, в горящем кусте. Но второй текст говорит: «Явился ему ангел Господень». Понимаете? То есть Священное Писание называет Бога ангелом. Часто такое встречается. Дальше. Мученик Стефан. Это уже из Нового Завета. Первый мученик христианский, когда его побивали камнями, он вдруг увидел отверзшееся небо и увидел того, как раз, кто явился Моисею в пламени горящего куста и кто назван ангелом Господним. Давайте прочитаем книгу «Деяния апостолов», 7 глава, текст 30. Деяния апостолов, 7 глава, текст 30. «По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господа». И 38 текст. «Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам». То есть этим ангелом Господним назван Иисус Христос, который был в пустыне с Моисеем, которого он видел в горящем кусте, скрижали, который передал Моисею. Да? По словам Стефана, это был ангел Господень, и он отождествляет его с Иисусом Христом.
0: А это проповедь Стефана, да?
1: Да.
0: Стефан говорит.
1: Да, это слова Стефана.
0: Ага, ага.
1: Речь Стефана, перед самоубиением, да, перед смертью.
0: Интересно. Вот у меня такое ощущение, все-таки я не знаю, правильно оно или нет, как

0: Будто бы люди боятся сказать: мне Бог явился, или ему явился Бог. И они, чтобы немножечко как смягчить, говорят: это был ангел Господень. Ну, то есть, потому что это как-то слишком большая претензия, такая честь: тебе явился Бог. Ангел явился. Ангел же все-таки пониже рангом, так скажем, да. И как будто бы вот это так.
1: Все бы...
0: Могу ошибаться.
1: Да, можно так интерпретировать, если бы в тех же самых текстах не говорился, что это Бог. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Да. И мы видим у Дубравы Мамре, он также обращается к ним: владыка Господа, Господи, и называет во множественном числе. В 19 главе двое из них названы ангелами. В горящем кусте явился ангел Господень, потом сказал, что это сущий, вечный Бог. Давайте еще прочитаем два текста. Исход, 19 глава, текст 24 вначале прочтем.
0: Еще раз, исход, какая глава?
1: 19 глава, текст 24. «И Господь, написано, сказал ему: пойди, сойди, потом взойди ты, и с тобою Аарон, и священники, и народ, и да не порываются восходить Господу, чтобы не поразил их». Это 19 глава, текст 24, сказано, что Господь сказал ему. А в 20 главе, 22 тексте сказано: «И сказал Господь Моисею, так скажи сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам». Ясно сказано, что с Моисеем общался сам Господь. Но Стефан говорит: ангел Господень общался с Моисеем, понимаете? Тут четко написано: сам Господь, в других местах сказано: ангел Господень. И для иудеев времен Христа это не было проблемой, потому что Бог в Священном Писании часто называется ангелом Господним. И их понимание тогда: слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть, сильно отличалось от того понимания, которое существует в современном иудаизме, который, будучи охвачен в свое время антихристианской реакцией, утратил истинное понимание единства Божия, которое выражается именно в триединстве. И это триединство показано в Писании, и особенно хорошо оно явлено в переводах Священного Писания на арамейский язык, так называемых торгумах. Давайте мы с вами посмотрим, что такое торгумы. Это перевод Священного Писания на арамейский язык. Для чего они возникли? После Вавилонского пленения иудеи уже не говорили на своем родном древнееврейском языке. Даже Иисус Христос во время своей жизни на земле говорил уже на арамейском языке. Это родственные языки, очень похожие, но тем не менее они отличаются все-таки друг от друга. И для того, чтобы народ лучше понимал Священное Писание, после Вавилонского пленения были сделаны многие переводы Священного Писания на арамейский язык. Они называются торгумы. И создавались они еще в дохристианскую эпоху, естественно. И тогда иудаизм, как мы сказали, еще не был охвачен антихристианской реакцией. Они передавали смысл так, как он был явлен в Священном Писании. Еще не было нужды бороться с пониманием Троицы, бороться с пониманием божественности Христа у иудеев. Они понимали Ветхий Завет так, как изначально он был дан Богом, и этот смысл в торгумах, он явлен. И вот цель переводчиков была не только сохранить текст Писания, но и наиболее точно передать истинный смысл. Поэтому торгумы, они иногда представляют собой даже не перевод, а парафраз. С уточнениями, с какими-то, с комментариями, с добавкой смысла, который, возможно, был утрачен в понимании. И вот, например, термин «слово», который мы встречаем в Евангелии от Иоанна, в первой главе, первом тексте: «В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Некоторые исследователи считают, что Иоанн апеллирует здесь к греческому понятию Бога Логоса, Бога Слова. Но Иоанн был простым рыбаком. Я думаю, вряд ли он был знаком с греческим понятием, вот таким философским, да, Бога Логоса. Но вот с торгумами-то он точно был знаком, с переводом Священного Писания на на арамейский язык. И слово «мемра» или «слово», да, по-арамейски, встречается в торгумах около 600 раз. И оно и означает «слово», «мемра», около 600 раз. И в основном там, где описаны явления Бога, так называемая теофания, когда Бог являлся...
0: Богоявление,
1: да, когда Бог являлся людям. Давайте приведем несколько примеров. На экране наши телезрители будут видеть текст как он передан у нас, в нашей

0: современной Библии, а я буду говорить, как это передано в Таргумах, как это уточнено в арамейском переводе Священного Писания. Например, книга «Бытие», первая глава, текст 27. «Бытие» 1.27. Вы можете видеть на экране, как этот текст передан в Библии. А в палестинском Таргуме, например, сказано «Мемра Господа создал человека». Не Бог создал, а уточнено, Словом Божиим создан человек. Или мемра Господа создал человека. Далее, Бытие 22 глава, текст 8. Вы можете видеть, как это написано в Библии. А в Таргуме сказано, ангел, который явился Аврааму, назван мемра Господа. Далее, в 28 главе книги Бытие, тексты 20 и 21. Бытие 28 глава, текста 20-21, вы можете прочитать на экране, как это звучит в Библии. А вот как сказано в Таргуме. «Если мемра Господа будет со мной», и далее, «тогда будет мемра Господа Богом моим». То есть, «тогда будет слово Господа Богом моим». Еще два примера. Бытие 16 глава, текст 13. Бытие 16 глава, текст 13. В Таргуме Агарь называет ангела, явившегося ей в пустыне, мемра Господа, или Слово Божие, который в предыдущем тексте мы прочитали, назван Богом моим.
1: То есть ты Бог, видящий меня?
0: Да, Бог, она говорит мемра Господа. Господа. В Таргуме есть такое уточнение. Угу. Второзаконие, 33 глава, текст 27. Второзаконие, 33 глава, текст 27. В Таргуме передан этот смысл так. Эти мышцы мемра, через которого мир был сотворен. И этот текст перекликается с Евангелием от Иоанна, первой главой, первым текстом. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и все через него начало быть, что начало быть. И еще один текст для примера. Исход 19 глава, текст 7. В Таргуме также сказано «навстречу Слову Господню» или «навстречу мемре Господа». Таким образом, мы видим, что для сознания иудеев времен дохристианских и времен Христа вот эта концепция Слова Божьего, мемры Господа, который такой же, как Бог, но в то же самое время является отдельной личностью, она была совершенно ясна и понятна. И часто этот мемра назван ангелом Божьим, как мы уже привели примеры и прочитали. И в тех же самых текстах назван самим Богом.
1: Ну, то есть, насколько я понимаю, что здесь ключевая мысль, какая весть идет от Бога. И неважно, сам Бог ее напрямую передал или через вестника, через посредника. Но это если очень упрощенно сказать.
0: А если касаться нашей сегодняшней темы, то четко видно, что Бог являлся в виде ангелов, которые также иногда названы Богом, и концепция Слова Божия или мемры Господа, который тоже назван Богом, мы сейчас еще один важный текст прочитаем, где сказано, что в нем имя мое, говорит Господь, это тоже важно для понимания триединства Божия. Бог, он не монада, он не, не единственный, он триединый. Поэтому и сказано, Господь Бог твой, Господь един. Не один, а един. Слово «един» подразумевает единство нескольких составляющих. И вот еще один важный текст, давайте мы прочтем. Исход 23 глава, тексты 20 и 21. Исход 23 глава, текст 20 и 21. «Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя перед лицом его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Представляете? Что значит имя Божие? Это как раз сущий, это Йод-Гей, Вав-Гей и Иегова.
1: То есть я – это он.
0: Да.
1: Этот ангел – это я.
0: Это я. У нас одна суть.
1: Ему,
0: у нас одна суть, у нас одна природа. Имя мое в нем. Вы представьте себе только, да? Ангел, а в нем имя Божие. Ангел, который назван именем Божьим Иегова или Яхве. То же самое мы видели у Дубравы Мамре.

0: когда ему явились ангелы, он видит троих и называет их владыка Господи и Иегова.
1: Извините, представила такую картину, когда Авраам видит троих и понимает, что один из них Господь, и говорит: «Господь, а эти двое кто?» А Господь ему говорит: «Мы все дела будем обсуждать при них, у меня от них нет секретов».
0: Да.
1: Ну, то есть, как бы немножко вольная такая, как бы позволил себе, но как нам это сложно представить, потому что для нас одна личность – это одна личность. То есть, я не равно мой муж, и я не равно мой ребенок, я не равно моя мама или мой папа. А у Бога какая-то вот, ну, природа непостижимая для нас, непонятная, и вот поэтому происходит то так, то так, то ангел, то Бог, и все вместе одно.
0: Но самое главное, все это написано в Библии. Но, кстати, вы, Юлия, сами того, может быть, не желая, коснулись важной темы – семьи. То же самое слово «эхад», которое говорит «Господь Бог наш, Господь един» есть, оно используется, когда упоминается семья. «И будут двое, одна плоть». Тоже «эхад» стоит, то же самое слово «единство» нескольких составляющих. И вот как раз пример семьи, когда одна плоть, а в то же время разные личности, оно тоже каким-то образом отдаленно отражать может, да, понимание и природу Бога. Да, несколько личностей, три личности, но единая природа и единый Бог. Не три Бога, но один, триединый Бог. И вот в иудейской традиции до христианской эпохи уже было сформировано понимание, что это уникальная личность, это мемра или Слово Божие, ангел Господень или сам Господь, это и есть тот самый Мессия, которого они ожидали, который спасет Божий народ. Поэтому и новозаветнее описание Иисуса Христа, как Слово Божьего у Иоанна, да, мемры, и Сына Божьего вовсе не вступает в конфликт с понятием единобожия, вот, и веры иудейского народа в единобожие. Наоборот, Новый Завет является органичным продолжением этих иудейских представлений о природе Бога и о Мессии. Кто такой Мессия? Но не только Авраам видел Бога. Пророк Исаия видел Бога, Отца, Сына и Святого Духа. И об этом сказано в Священном Писании. Например, в книге пророка Исаии, в 6 главе, мы видим видение, описанное Исаией, знаменитое видение, когда он увидел Господа, сидящего на престоле своем, высоком и превознесенном. Края рис его наполняли храм и так далее. И вокруг него ангелы славили его и говорили: «Свят, свят, свят» три раза, но един Господь Саваоф. Казалось бы, ну, может, они трижды это прославили одного и то же. Но когда мы читаем уже в Новом Завете о том, что в этом видении Исаия видел Иисуса Христа и слышал голос Святого Духа, мы понимаем, что «свят, свят, свят» относилось к каждому из трех личностей отдельно. В Евангелии от Иоанна, в 12 главе, тексты с 39 по 43, сказано о том, что там и Исаия видел Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 12 глава, тексты с 39 по 43. Давайте прочтем. Иоанна, 12 глава, с 39 по 43 текст. «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не увидят глазами и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его, имеется в виду Иисус Христос, и говорил о нем». По контексту мы видим, что это о Христе речь. «Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». То есть здесь Иоанн ссылается на контекст 6 главы книги пророка Исаии, на то самое видение, и говорит: Исаия видел его и славу его. И многие из начальников признали, что это он, обетованный Мессия, Сын Божий, но не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. И еще один текст про Святого Духа. Деяния апостолов, 28 глава. Давайте откроем заключительный текст наш, прочтем. Деяния апостолов, 28 глава, текст из 25 по 27. 28 глава, текст из 25 по 27. «Будучи же несогласны между собою, они уходили». Тогда Павел сказал следующие слова: «Хорошо, Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию». Обратите внимание.

0: Да? Дух Святой сказал через пророка Исаию: «Пойди к народу сему и скажи: слухом слышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Та же самая цитата, и сказано, что сказал ее через Исаию. Кто? Святой Дух. То есть в этом видении присутствуют все три личности Божества. И Господь Саваоф, Бог Отец, Иисус Христос и Святой Дух. Поэтому ангелы и взывают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». То есть три ангела, явившиеся Аврааму у Дубравы Мамре, названы в Торе именем Иегова, Яхве. И сегодня мы узнали, что в этом нет никакого противоречия и конфликта с учением о единобожии. Исаия видел Бога, и Писание говорит, что он видел Отца, Сына и Святого Духа. И все мы были крещены по повелению Божию во имя Отца и Сына и Святого Духа. И мы верим и исповедуем триединство Божие, как христианское учение об истинном Боге.
1: Это очень интересно, конечно. Бог велик, непостижим, и многого мы не узнаем никогда о Боге, по крайней мере, на этой земле. Но вот все-таки интересно для меня то, что такими разнообразными способами Бог являет себя человеку. Но если ты Бога знаешь, ты понимаешь, что это голос Божий, но ты его в любом случае узнаешь, как бы он тебе ни явился.
0: А мне еще вот важно в этом красота и симфония Ветхого и Нового Завета, когда они связь, не противоречат друг другу, а продолжают вот эту мелодию, которая началась там у Дубравы Мамре, она продолжается сквозь все Священное Писание и проходит весь Новый Завет и заканчивается в книге Откровения.
1: Спасибо большое, Алексей Александрович, за эту беседу. Благодарю вас.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

Говоря о жизни Генесарецкого региона во времена Иисуса Христа, следует заметить, что те, кто хотели сделать серьезное или сколько-нибудь достаточное состояние на рыбной ловле, обзаводились лодками. Это могли позволить себе далеко не все люди. Мы читаем о том, что у Петра была лодка. Это означает, что Петр был преуспевающим рыбаком в те времена. К нему могли наниматься на работу те, у кого не было собственной лодки или хотя бы плота. Воссоздана модель лодки первого века, которой пользовались люди в том регионе. Лодка обычно была оснащена парусом. Парус тоже стоил недешево. Дело в том, что выработка ткани в те времена была достаточно дорогостоящим продуктом. Иногда тряпочка, чтобы занавесить тело раба, стоила дороже, чем сам раб. В Римской империи рабы нередко жили полуногими. К счастью, в районе Генесарета рабов не было. Люди нанимались в батраки. Нанимаясь в батраки, они по древним иудейским законам должны были в седьмой год получить от того, кому они

нанимаются целое приданое, чтобы суметь встать на ноги. Но в эти годы уже не соблюдались древние законы. Бизнес рыбной ловли был не готов к тому, чтобы коррелировать с теми законами о седьмом годе, которые были заповеданы в Торе. Однако занимающиеся обработкой земель пытались соблюдать седьмые годы. В седьмой год земля должна была покоиться. Если доход человека зависел от рыбной ловли, то это был не сезонный доход, а ежедневный. Поэтому в седьмой год не соблюдался большинством рыбаков того региона. Те же крестьяне, которые выращивали виноград или зерновые, были свободны в седьмой год от полевых работ. И, как высчитали ученые, Христос начал свое служение именно в юбилейный год. Может быть, именно поэтому, когда Он проповедует в окрестностях Тивериады, в Капернауме, множество людей на первых порах Его служения слушает Его проповеди. Они свободны от полевых работ. Но рыбаки по-прежнему заняты своим делом. И даже во время проповеди Иисуса Петр моет сети. Лодка в представлении иудеев была образом ковчега. Ковчег, который построил Ной, был первым судном в истории человечества. И это было средством спасения. Иудеи понимали, что ковчег, который построил Ной, был также прообразом того ковчега, на котором во святом святых восседала Шехина. Поэтому обычная рыбацкая лодка была овеяна романтикой этих древних сказаний. Избранные люди в лодке — Ной и его семья. Избранные люди в лодке — Иисус и его ученики. Когда Иисус просит Петра отплыть от берега, чтобы можно было проповедовать многочисленной толпе, Иисус проповедует с лодки. Это аналогия тому, что произойдет немного позже, когда мощным свидетельством Его любви станет безмолвная проповедь Его тела, распятого за наши грехи на кресте. Когда Господь проповедует с моря, сидя в лодке, Он проповедует милость и проповедует любовь. Милость и любовь в Ветхом Завете Господь проповедовал из среды огня с горы Синай. Терновый куст, лодка, крест — это образы, которые коррелируют между собой. Находясь в бурном море, ученики испытывали страх перед смертью. Лодка не могла спасти их до тех пор, пока рядом не оказался Господь. Спасает не лодка, не крест, спасает Божье присутствие. Если мы поклоняемся кресту, не осознавая, что спасает Божье присутствие, если мы уповаем на лодку или на какое-либо еще средство, не осознавая, что единственным спасительным средством является Божье присутствие, мы превращаемся в идолопоклонников. Фетишизм в христианстве низводит все достижения Духа, все то, что кровью Господа и потом Его Гефсиманской молитвы было добыто для нас, низводит все это до уровня язычества. Когда мы думаем о тех сложных моментах, которые пережил Господь, страдая за нас и пытаясь поднять наше сознание до новых высот, мы оказываемся в положении учеников.
Возможно,

Возможно, Петр, занимаясь рыбной ловлей, помнил, что Господь обещал его сделать ловцами человеков. Но вряд ли он осознавал, что это значит. Рыба, которая наиболее распространена в водах Генесарецкого озера, сегодня называется рыбой Петра. Господь однажды дал ему великий улов в начале призвания. Но в конце истории, которая записана в Евангелии от Иоанна, рассказывается о том, что это чудо повторилось. Итак, тем утром, когда Господь второй раз дал Петру грандиозный улов, лодка была ориентирована на Вифсаиду или Капернаум. Это означает, что солнце было справа по борту. Ни один рыбак не будет закидывать сеть с той стороны, откуда светит солнце. Ведь в этом случае рыба увидит сеть, и она моментально уйдет в глубину. Но Господь дает огромный улов. И то, что рыба оказалась пойманной в сети, именно при таких условиях, подтверждает чудо, подтверждает сверхъестественность этого события. Петр, его собратья или любой миссионер становятся ловцами человеков не в силу того, что они умелы, не в силу того, что они расчетливы, но только в силу того, что Господь обеспечивает им этот грандиозный успех. Петр насчитал в своем неводе 153 рыбы. Мы не поймем символики этого числа, если не познакомимся с азами ближневосточной цифрологии. Ближневосточная цифрология известна как сфера знания, которая пользовалась большой популярностью в библейские времена. Она не имеет ничего общего с магией. И, как говорит доктор Дюкан, библейская цифрология не имеет отношения к каббалистике. Сам Господь использует идею числа, которая была принята в тех регионах, чтобы сделать понятными те или иные пророчества. Мы утратили эти коды, и поэтому многие библейские пассажи потеряли для нас свою глубину. Цифра 1 связывалась у древних иудеев с идеей многобожия. Господь Бог един есть. Цифра 2 была нагружена идеей истины. Поскольку только при двух или трех свидетелях слово, сказанное в обществе, понималось как достоверное. 2 – это минимальное число свидетелей, которое способно убедить судей в спорных ситуациях. Число 3 понималось как малый круг совершенства. Самая минимальная семья, но полная семья, в которой есть и родители, и дети – это семья из 3 человек. Число 4 – оно несет нагрузку идеи 4 ветров или пространства всей Земли. Выражение «четыре ветра» встречается в Писании не раз. Мы видим, что 4 ветра борются на море, когда Даниил видит свое видение. Это означает, что борьба идет во всем мире. Или, например, все цифры, которые кратны 4, несут идею пространства. Скажем, в Откровении в 19 главе сказано, что кровь потекла на 1600 стадий. Это ни о чем не говорит нам. Но древним людям и особенно иудеям времен Иисуса Христа это говорило о многом. 1600 означает 4 умножить на 4 и умножить на 100.

это пространство, помноженное на пространство и умноженное еще на 100, означает огромное пространство. В таких терминах Писание говорит о последней битве, которая названа в книге Откровения битвой Армагеддон. Там также упоминается, что кровь, которая потекла на такое огромное пространство, доставала до уст конских. Конские узды и кровь, которая достает до уст, это аллюзия или косвенная ссылка на исход из Вавилона. Поскольку, когда Вавилон пал, и это обеспечило иудеям возможность вернуться на родину, вода Евфрата была отведена Киром в сторону. И когда Евфрат, текущий под стены Вавилона, обмелел настолько, что кони его войска смогли пройти под стеной пешком, но не плыть, Кир ворвался в город. Началась резня, и воды Евфрата окрасились в кровавый цвет. Поэтому, на наш взгляд, зловещее пророчество звучало для первых христиан и для иудеев тех времен отрадной вестью. Это означало близкое освобождение. Идея 5 связывалась всегда с Торой. Число 5 – это число Торы, поскольку Моисей записал Тору в 5 книгах. Когда Соломон построил храм, он выставил в нем амвон. Амвон помещался во дворе и измерялся 5 локтями в вышину, длину и ширину. Это означало, что амвон предназначен исключительно для чтения Торы. 5 крытых ходов при Вифезде означают то, что Иоанн воспринимает Вифезду как символ Торы. Расслабленный лежит возле Торы, но Тора не изживотворит его. Тора не способна сама по себе спасти человека. Спасает его Господь. Число 6 ассоциировалось у древних иудеев с идеей человека. Это число с ярко выраженным антропологическим подтекстом. Если мы говорим, например, о 12 коленах Израиля, то это означает 2 помножить на 6. Это значит люди истины. 2 – идея истины. Идея истины встречается также в связи с тем, что скрижали было 2. Люди Божьего закона. Вот кто такие 12 колен. Идея 7 связана с совершенством. Совершенством Господа и полнотой Его силы. Всякий законченный цикл любой реалии, которая подчинена Господу, кратен 7. 7 дней в неделе, 7 звуков в звукоряде, 7 цветов радуги, а 8 цвет снова красный, 8 звук снова до, 8 день снова воскресение в библейском измерении. Таким образом, 8 несет идею нового начала. Человека обрезывали в 8 день. То есть он рождается просто как человек, который живет на земле. Это не делает израильтянина древних времен выше язычника, не дают ему никаких преимуществ перед человеком любого другого племени. Но когда на 8-й день его обрезывают, он вступает в особенный завет с Господом. Он нарекается сыном Авраама. Цифра 10 связывалась с идеей малой доли. Пальцы нельзя разделить меньше, чем на 10. Таким образом, Господь попросил 10-ю часть, 10-ину, значит, минимум. 12 несло идею множества. Что же такое число 153? 153 не делится ни на какие цифры.

Его трактовали в древности как сумму последовательно сложенных 17 чисел. 17 – это 10 плюс 7. Малая доля наших усилий и полнота Божьего присутствия обеспечивает грандиозный успех. Будьте успешны с Господом!

0: В то время были на земле исполины. Это сильные, издревле славные люди.
1: Исполины – представители племен, живших на территории Палестины во времена Авраама и отличавшихся необычайно высоким ростом. В 15 главе книги «Бытие» эти племена названы рифаимами. С остатками этих племен израильтяне столкнулись при покорении Ханаана. Несколько исполинов участвовало на стороне филистимлян в их сражениях с Давидом. Рост самого известного из библейских исполинов, Голиаф из Гефа, составлял почти 3 метра или 6 локтей с пядью.
0: Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их.

негативные эмоции, как на них реагировать. Привет, друзья! С вами снова я, Айгуль Иншакова, психолог, тренер личностного роста с более чем 20-летним стажем. В очередной раз я предлагаю нам с вами поговорить о нашей эмоциональной жизни, о том, как она влияет на наш выбор, на наши отношения, на наши жизненные решения. Мы с вами уже говорили, что делить эмоции на негативные и позитивные – это большая ошибка, которая приводит к серьезным последствиям. Но зачастую мы понимаем, что определенного рода эмоции вызывают в нас такие состояния, с которыми нам не хотелось бы сталкиваться, потому что эти эмоции, они рушат наши отношения с другими людьми, мешают нам чувствовать себя счастливыми и заставляют нас видеть мир в негативных цветах. И плюс с детства мы слышим такие слова: «Злиться некрасиво», «Завидуют только плохие люди», «Бояться глупо». И мы привыкли стыдиться некоторых эмоций и скрывать их. Но что, если пересмотреть свое отношение к таким эмоциям? Ведь негативная, так называемая, эмоция – это психический процесс, который отражает отношение человека к тому, что происходит в мире, и то, что происходит с ним. Это отношение субъективно и оценочно. Из-за одних и тех же событий и явлений люди могут испытывать прямо противоположные чувства. Например, одного человека радует пасмурная погода, ведь не нужно поливать сад и можно опробовать в деле свой новый зонт. А другого эта же погода раздражает и даже злит. Один студент счастлив получить тройку на экзамене, потому что не отчислили из вуза и хорошо. А для другого четверка – это повод для вселенской тоски. То есть эти эмоции – это не константа, а ситуативная и очень личностная реакция на то, что происходит с нами и в нас. И вот именно по этому поводу я и хочу рассказать вам небольшой принцип, который, как я думаю, будет полезен для каждого. Есть огромная разница между самой эмоцией и способом ее выражения. И у каждого из нас есть определенный ряд привычных нам паттернов поведения, определяющих то, как мы выражаем свои эмоции. Но хочу обратить ваше внимание, что есть три способа взаимодействия с этими эмоциями. Первое – понимание эмоций. Второе – выражение эмоций. И третье – проживание эмоций. И обо всех этих трех способах мы с вами и поговорим. Для того, чтобы выразить эмоцию, есть два способа, о которых вы все знаете. Один из них самый простой, понятный, а другой требует определенной духовной, психологической работы. С первым мы сталкиваемся постоянно. Это реализация того привычного нам способа поведения, который закрепился с детства. Нас разозлили – мы ударили. Нас огорчили – мы заплакали. Нас развлекают – и нам весело. Эти способы не требуют никакой регуляции, потому как они уже закреплены в нашем мозгу с помощью определенных нейронных процессов, связанных с привычкой. Но если мы хотим использовать наши эмоции именно в качестве инструмента для саморазвития, то

нужно ввести тут один небольшой элемент, который поможет нам создать небольшое разделение между тем, как мы испытали эмоцию, осознали ее и вычислили, и тем, как мы ее реализовали. То есть вы видите, что здесь путь усложняется, и кажется, что все становится гораздо труднее и непонятнее. Но сейчас я объясню вам простыми словами, как это можно сделать на практике. В прошлом выпуске мы с вами говорили, что у каждой эмоции есть своя определенная функция, которая играет большое значение в структуре психики. Но для того, чтобы эта функция осуществилась, важно каждую, повторяю, из эмоций признать, принять, прожить и только потом проявить. Именно в такой последовательности. До тех пор, пока мы пытаемся регулировать свой внутренний мир самостоятельно, мы впадаем в две крайности. Либо мы выплескиваем эмоции непосредственно в чистом виде, либо подавляем их в себе, формируя тот самый буфер непрожитых эмоций, которые в какой-то момент дадут о себе знать, либо неконтролируемым взрывом, либо психологической соматической болезнью. Но если мы признаем важность эмоций, то мы начинаем применять эмоции как инструмент по самопознанию, определение своих ценностей, и мы используем его как один из важнейших способов построить глубокий и искренний диалог с Богом. А в таких делах очень важно разумно подойти ко всему, с чем нам приходится иметь дело. То есть берем за основу. Эмоции не подавляем, но и не выплескиваем. Представьте себе, что ваши эмоции – это драгоценный подарок. Подарок в виде сложного, но очень интересного механизма, с помощью которого вы можете стать счастливее, прожить более полноценную жизнь и построить глубокие отношения с самим собой, с Богом, с вашей второй половинкой. Как бы вы отнеслись к такому подарку? Не думаю, что вы стали бы пытаться им забивать гвозди или забивать на сам подарок. Главный принцип работы со своим внутренним миром – это понять инструкцию. Именно поэтому Господь неоднократно обращается к нам с призывом приходить к Нему такие, какие мы есть. Потому что только у Него есть возможность заменить нашу плотскую природу той духовной личностью, которая рождается в сердце человека по инициативе Святого Духа. И им же развивается, преображая наш характер. Но что со своей стороны можем сделать мы? Есть три простых шага, которые позволяют нам более полно доверить свой внутренний мир влиянию Святого Духа. И эти шаги напрямую связаны с нашей способностью понимать и признавать свои эмоции. И для этого каждому важно осознанно относиться к своему внутреннему миру. То есть первый шаг для здоровой эмоциональной жизни – научиться понимать. Понимать и давать прямое название, признавая даже то, что кажется неправильным, неприятным и ненужным. Второй шаг – это принять. Принять то, что мы испытываем, то есть перестать бороться со своими чувствами, а признать их наличие, глубину и интенсивность. Об этом мы с вами говорили во время обсуждения темы «Измеритель настроения». Именно такой дифференцированный подход к эмоциям дает возможность психике доверять тому, что вы испытываете. Дифференцированный подход – это подход «назови и властвуй». То есть, расчленяя свои многослойные эмоциональные состояния на более простые элементы, мы помогаем нашему мозгу видеть структуру и порядок нашего внутреннего мира. А следовательно, снижаем напряжение и помогаем себе не зацикливаться в негативе. Далее, третий шаг. Третий шаг – это прожить эмоцию. Что это значит? Любая эмоция – это сочетание физиологических и поведенческих реакций. И поэтому, если мы можем наблюдать в теле за тем, в каких ощущениях выражается эта эмоция, если мы обратим внимание на то, как мы злимся, как мы грустим, то мы увидим, что у нас есть определенные, понятные нам реакции в теле на ту или иную эмоцию. Кто-то, когда злится, очень сильно напрягает шею. Кто-то, когда злится, сжимает кулаки. Кто-то поднимает плечи, напрягает мышцы спины. То есть у каждого из нас есть определенные, привычные нашему телу реакции. И когда мы начинаем отслеживать эти физиологические состояния, наш мозг начинает сотрудничать с нами, потому что ему больше нет необходимости доказывать нам, что мы сейчас находимся не в лучшей эмоциональной форме. То есть, наблюдая за своим телом, в процессе проживания эмоций мы формируем у себя состояние целостности, когда наше тело, наши эмоции и наш разум не противоречат друг другу. Именно этот процесс избавления от внутреннего конфликта и дает нам возможность более легко и естественно ощущать все свои эмоциональные со-

0: состояние без критики и осуждения. Прямо сейчас попробуйте вспомнить, как чувствует себя ваше тело, когда вы злитесь. Отследите, какие мышцы напряглись, какие ощущения в шее, в лице. Обратите внимание, что если в этот момент вы скажете себе: «Мне можно злиться», острота этих ощущений снизится, и тело станет чуть свободнее. Попробуйте в следующий раз, когда вы окажетесь в ситуации стресса, обратить внимание на ваши телесные реакции и просто позвольте себе за ними понаблюдать, не пытаясь их исправить. И вы увидите, что вам станет легче и спокойней. И только после 3 предыдущих этапов вы уже можете проявить эмоцию. Но я рекомендую вам проявить для начала не для человека и не для предметов, которые рядом с вами, а для Бога. Попробуйте, расскажите ему, что за эмоция у вас возникла, что стало ее причиной. Расскажите, какие ощущения вы испытываете, а затем спросите его, как эта эмоция поможет мне сейчас стать ближе к тебе. И вы увидите, что злость или страх – это только повод укрепить отношения с тем, кто вас безмерно любит и понимает все ваши чувства. А в качестве упражнения сегодня я рекомендую вам сделать следующее. Попробуйте найти свою самую нелюбимую эмоцию, которая вас раздражает, ту, с которой вы не согласны, ту, которая вызывает у вас самые сильные чувства. И попробуйте пройти с этой эмоцией все те 4 шага, о которых я вам говорила. Первый шаг – признать. Второй шаг – принять. Третий шаг – прожить. И последнее – проявите эту эмоцию, рассказав о ней Богу, чтобы он дал вам увидеть, чем эта эмоция может быть для вас полезной. Друзья, спасибо вам большое за ваше внимание к темам. Я предлагаю вам, напишите, пожалуйста, получается ли выполнять упражнения. А скоро мы снова увидимся, чтобы обсудить, как использовать свои эмоции в коммуникации. С вами была я, Айгуль Иншакова. До новых встреч!
1: Почему после красивой свадьбы наступают серые будни? Почему те, кто так мечтал об этом дне, через год уже не узнают друг друга? Почему более 70% пар разводятся? Получается, ожидания не совпадают с той реальностью, с которой сталкиваются люди? Тогда что же там на самом деле ждет молодоженов? И как им не разочароваться? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

чашечка чая к тебе я лечу. Чу-чу-чу-чу. Ча-ча-ча-ча-ча. С чашечкой чая. С чашечкой чая мне все.

Когда пара готовится к свадьбе, они часто погружаются в процесс подготовки. Выбор платья, декора, меню, гостей. Все внимание направлено на одно событие – день мечты. Но, как показывает практика, именно здесь закладывается первая трещина. Фокус смещается с сути отношений на красивую картинку. Но исследования Института брака и семьи Университета Вирджинии 22 года показывают, что пары, которые готовились именно к совместной жизни, а не к свадебному дню, имеют на 35% больше шансов сохранить брак в первые 5 лет. И это не случайно. Ведь свадьба – это начало, это пристань, от которой отбывает этот корабль любви. А брак – это ежедневное хождение по волнам, иногда справляясь со штормом, иногда наслаждаясь стилем. На свадьбе звучит «да любви», но в браке ежедневно приходится говорить «да ответственности». И вот здесь начинается встреча с реальностью. А в реальности не всегда легко прощать, слышать, уступать, ждать. И если ожидания были построены на идеализированной картинке,

0: то неизбежно приходит разочарование. Психологи называют это кризисом первого года брака, то есть столкновением ожиданий с бытом, столкновение с привычками и, конечно же, с несовершенством партнера. Сергей, а почему же Бог вообще создал брак? Зачем?
1: «Нехорошо человеку быть одному», — сказал Бог, когда сотворил землю, когда сотворил Адама. Адам был один, да, у всех животных были пары, была пара, а у Адама не было. И Бог, конечно же, знал, планировал, что он будет делать. И он сказал это, заявил. И, можно так сказать, и показал, почему он сотворил брак, почему он сотворил мужчину и женщину. Чтобы были двое. Во-первых, чтобы они не были одиноки. Чтобы была эта дружба и любовь у человека. То есть Бог создал любовь, Бог создал дружбу, когда создал двух людей. Это в таком физическом плане. А в духовном плане он создал брак для того, чтобы люди могли лучше понять Бога. Что я имею в виду? Когда они взаимодействуют друг с другом, когда они, да, общаются, когда они там как-то примиряются, когда выслушивают друга, уважают, ценят, тогда они понимают, как Бог, во-первых, взаимодействует с нами. Дело в том, что в Ветхом Завете очень часто рисуется аллегория отношения Бога со своим народом, как жених и невеста, как муж и жена. Вот. И вот эта верность Бога своему народу, своим детям, она показывается как символ верности мужчине, женщине. И он также хочет, чтобы и народ был верен ему, церковь его, да, как невеста Христа. Вот. И эти отношения тоже, они вот семейные отношения, это как символ вот этих отношений Бога со своим народом. Ну и, конечно же, есть отношения в Троице. Верим, что Бог, Отец, Сын и Дух Святой, они тоже имеют какие-то отношения внутри себя. И отношения внутри семьи также могут быть такой моделью выстраивания отношений в Троице.
0: Спасибо.
1: Ирина, скажите, пожалуйста, может ли брак сделать человека счастливым? Может ли он восполнить какие-то психологические потребности человека?
0: Современные исследования, например, Journal of Family Psychology 2021 года, показывают, что пары, в которых до брака обсуждались ожидания относительно ролей, бюджета, интимности, личных границ, адаптируются в браке почти в два раза легче. Но если разговоров не было, то каждая мелочь становится полем боя. Кто должен мыть посуду, как проводить выходные, сколько общаться с друзьями. Вроде бы бытовые вещи, но именно они становятся показателем, умеем ли мы быть командой. Многие люди подсознательно ожидают, что действительно брак должен сделать их счастливыми. Но брак не делает человека счастливым. Он раскрывает то, что уже внутри. Брак не исправляет личные пустоты, он лишь увеличивает масштаб внутренних дефицитов. Поэтому зрелость – это не найти правильного, идеального человека, а стать таким, с кем будет хорошо жить. Ожидания разбиваются вдребезги только если они были далеки от реальности. Семейная жизнь, она прекрасна, но если к ней подготовился и сделал максимум для того, чтобы она таковой и была.
1: Спасибо. А еще вопросик у меня такой. Вы как психолог, Ирина, что порекомендуете парам делать перед браком, чтобы минимизировать проблемы разочарований в браке?
0: Есть такое интересное упражнение. Нужно взять лист бумаги и разделить его на три столбца. В первом столбике написать ожидания от брака. Например, он всегда будет меня понимать, она будет вдохновлять меня, мы будем во всем едины. Нужно сравнить эти списки ожиданий друг с другом, то есть ввести в курс дела то, что вы ожидаете от любимого человека в разных сферах. И обсудить это, насколько вообще ожидания совпадают и что вы готовы, да, реализовать, а что нет, а что партнер готов реализовать, а что нет. Во втором столбике напишите договоренности, на которых сошлись, ну или поправки, которые внесли, которые больше похожи уже на реальность. Например, иногда он раздражается, иногда мы будем друг с другом не согласны. И уже в третьем столбике напишите, что лично вы будете делать в таких ситуациях, чтобы сохранять любовь и мир в семье. Самый лучший вариант, если есть возможность даже обсудить результаты упражнения с душепопечителем, пастором, консультантом по добрачным отношениям, потому что

0: у нас до брака часто розовые очки, и мы можем что-то не учесть. Также пары часто сталкиваются с разочарованием, да, когда особенно вот не готовятся так, не делают каких-то упражнений, не обговаривают. И отсюда, Сергей, вопрос, как христианину правильно относиться к разочарованию в браке, когда реальность, ну, совсем не оправдала ожиданий?
1: Нормально относиться к разочарованиям, потому что в браке в любом случае они, может быть, какие-то маленькие, не совсем большие, но они будут, потому что невозможно просчитать все на 100%. Что будет в браке, да, каким будет твой партнер, что там у него выльется еще в его характере. Поэтому важно не очаровываться и понимать, что с любым человеком вас бы ждали какие-то разочарования. Угу. Всегда. Это даже не в браке, в любом случае, это в дружбе, в партнерстве, в работе, в бизнесе. Да. Ты вроде человека хорошо знаешь, а вот в каком-то совместном деле он проявил себя с такой стороны, которую ты вообще не ожидал. Поэтому нужно понимать это, и нужно не очаровываться, да, а осознавать какие-то вещи. Нужно хорошо максимально узнать человека до. И просто искренне пообщаться, если вот пришло какое-то разочарование. Искренне общаться, сказать, слушай, вот это вот случилось, я этого не ожидал. Что будем с этим делать? Как ты на это смотришь? Рассказать о своих желаниях, о своих переживаниях, нуждах. И вместе меняться к лучшему.
0: Спасибо, спасибо. Я до брака, помню, настолько переживала, что такие разочарования, эти на риск-то есть, большого количества разочарований, и много историй разных знаешь. И я помню, как мы с мужем судорожно искали все возможные вопросы, которые можно только себе задать, вот чтобы максимум друг о друге узнать. Все эти упражнения, задания во всех книжках, помимо разных добрачных курсов. То есть мы просто максимум друг о друге узнали, даже завели такую специальную... там, страничку, где мы все это записывали, все, что мы там сейчас ощущаем, все, о чем мы договариваемся, о себе представляем, чтобы даже потом сравнить.
1: Чтобы потом, если это случится, вот смотри, видишь, мы договорились.
0: Да, мы даже так...
1: И что? И это вы избежали всех нюансов в браке, всех разочарований, то есть ничего не было, никаких новостей потом, то есть все... Все, как вы написали по учебнику, все так и случилось в браке.
0: Ну, на самом деле, я хочу сказать, что в большинстве, да, мы, так сказать, это невероятно помогло, просто невероятно. Мы даже тогда говорили, ну, слушай, вот что мы будем, правда, чувствовать с тобой, если вот мы сейчас это все обсудили, а что-то будет не так? Например, ты поступишь иначе, чем сейчас говоришь, или я поступлю иначе. И тогда муж сказал, ты знаешь, я почувствую действительно разочарование, и что меня... даже предали или обманули. Вот. И мы тогда действительно обсуждали, какие из обсужденных вопросов действительно принципиальны для нас, например, там, про границы какие-то в общении с противоположным полом и так далее, что вот это мы не будем нарушать. А что будет обсуждаться? Более того, есть даже такое понятие в психологии – реконтрактинг. До брака мы, можно сказать, контрактуемся. Мы обсуждаем разные договоренности, как что будет. Но ведь есть этапы, например, рождение ребенка, да, первые кризисы, ребенок пошел в школу, или наоборот, эффект пустого гнезда, да, когда дети уже упорхнули из гнездышка. Это самые такие важные этапы, где пара сталкивается...
1: То есть стоит опять сесть на разговор и обсудить новый этап жизни.
0: Да. Да.
1: Как мы дальше будем жить?
0: Да, действительно. Или, например, переезд. Или, например, пара сначала жила с родителями, да, там, одного из супругов, а потом вместе. Или наоборот, на какой-то этап пришлось жить с кем-то. Вот в эти все моменты действительно очень важен реконтрактинг. Во момент кризиса, перемен, когда мы правда садимся и заново обсуждаем свои ожидания, что поменялось и как теперь будем действовать.
1: Да, это интересно.
0: А как христианину нужно вообще тогда представлять брак? Что там будет? Вот какие ожидания себе рисовать, чтобы не разочароваться?
1: Я хочу один стих прочитать библейский. Я на нашу тему сегодня приготовил. Мне кажется, это он очень важен. Он конкретно говорит не о браке, а в принципе об отношении людей. Иисус, когда готовился уходить с этой земли, он учеников готовил к дальнейшей жизни. И он сказал очень важный текст, это великий, великий текст, Иоанна 13:34, написано: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». Потому что, почему Христос это сказал, он понимал, что будут такие ситуации, когда им не захочется любить друг друга. Потому что вообще весь Новый Завет –

0: Во всем Новом Завете я когда-то считал, примерно около 100 выражений встречается вот эта греческая фраза «друг друга». И это показывает о том, что христианство, оно говорит об отношениях. Христианство – это религия отношений. И в том числе и брак – это отношения. И в этих отношениях мы всегда сталкиваемся с другим человеком. И если мы сразу себе не определим, что я, как мы говорили о Завете, что я буду любить этого человека, несмотря ни на что, мы будем стараться договариваться, что такое любовь. Это действие, это принимать, это прощать, это смиряться перед ним, свою гордость, эгоизм опускать, да, убирать и идти на переговоры. Поэтому это очень важно. И Христос специально показывает, что, да, говорит, что испытания будут сложности, но вы любите друг друга, если вы мои ученики. Да? Там, в том числе и в Новом Завете, Павел говорит, муж да любит жену, жена уважает мужа, и взаимная любовь между вами, смиряйтесь друг перед другом, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому нужно увидеть друг друга потенциально в браке, как мы можем быть, да? И как лучше узнать друг друга, чтобы не разочаровываться. Я посоветую молодым ребятам. Я сам это пережил, это мне помогло. Надо максимально человека в разных обстоятельствах увидеть. Не просто где-то в кафешке мы пошли погуляли на улице, там она красивая, я красивый, на каком-то балу, на празднике, там на торжестве улыбаемся, или в церкви, там где все на нас смотрят. Побудьте в экстремальных ситуациях. Как в песне пелось, возьми в горы, друга узнаешь, кто он. Идите в поход вместе, в лагерь какого-нибудь, поживите там вместе в каких-то условиях, там 7 дней, когда ты видишь, когда она проснулась утром, не выспавшаяся, не накрашенная, да, в таком вот виде, как она есть, уставшая, в какой-то стрессовой ситуации, как она реагирует, как он реагирует, вот в этих вещах. То есть посмотрите друг на друга. Еще очень важный момент – побыть у друг друга в гостях и взаимодействие с родителями. Как он относится к родителям своим, как относится к маме, как она относится к своим родителям, как к папе, уважает, она его ценит, любит, или вообще нет папы, какие отношения, какая модель отношений у них в семье, вот, как она ведет себя на кухне, в гостиной и так далее. Вот в этих во всех вещах нужно увидеть человека, чтобы не было никаких разочарований в будущем. Вот эти такие советы от меня.
1: Да, да, я бы еще добавила, что как важно поговорить об этом выбранном человеке, например, с пастором, священнослужителем,
0: тоже
1: тот, кто уже давно знает, да, этого человека.
0: Да, то есть те, кто его хорошо знают, спросить, то есть те, кто может сказать, не просто там наговорить о человеке, там бывают те люди недоброжелатели, которые тебе много скажут, ой, слушай, с ним лучше не общайся, он такой-сякой, такой вот, он вот так. То есть выбирайте людей, которые действительно любят этого человека и не скажут вам что-то лишнее. Да. Они любят и вас, и которые хотят вам счастья обоим, и ему, и тебе.
1: Да, да, действительно. Я еще вспомнила, как мы готовились к браку. Я помню, мы прям завели отдельный файлик про наши недостатки. И мы каждый раз встречались, и каждый раз, когда вот виделись, мы вспоминали за этот период, пока не виделись, что-то еще негативное про себя, что можно заранее друг другу рассказать.
0: То есть... Это смело, это очень смело.
1: Да, и поэтому перед браком у нас был у каждого, можно сказать, такой списочек, к чему быть готовыми. И я помню, когда я смотрела на весь этот список, я была очень рада тому, что я это, в принципе, готова к этим минусам, потому что многие из них пересекаются там что-то с моим папой, что-то с моим братом. И, по сути, я уже привыкла с этим справляться. И вот это было потрясающе, когда ты не только выбираешь, сравниваешь и ожидаешь что-то хорошее, да, а когда ты готовишься еще и к минусам.
0: Да, есть такое выражение, что брак – это не то, что, ну, как бы, это ты просто должен принять человека, с минусами которого ты сможешь жить.
1: Да.
0: Потому что у всех есть недостатки. Вопрос, с какими недостатками ты справишься и сможешь жить.
1: Да, именно. Вот да, про это. Да, и отсюда возникает вопрос, раз бывают такие разочарования, кто-то да, готовится, кто-то не готовится, ну, все равно возникают разные неожиданности. Как тогда укреплять союз, да, чтобы не жить в иллюзиях, но и не потерять веру в чудо семьи?
0: Я думаю, что иллюзии в любом случае какие-то будут. У нас они у всех есть.
1: Да.
0: Надо максимально приближать себя к реальности, но и не забывать о романтике, действительно. То есть в любом случае важно и строить романтику, строить какие-то мечты. Может быть, думать о человеке только хорошо. Думать о человеке хорошо – это не значит закрывать глаза на какие-то минусы, но все-таки потому, что когда мы смотрим, как Бог

0: смотреть на человека. Он видит то, каким он может стать, а не то, какой он сейчас есть. Также и смотреть на человека с лучшей стороны. Это чтобы сохранять веру в чудо семьи, да? Mm-hmm. А в любом случае будет открытие, будет некоторое разочарование. Нужно учиться общаться до брака открыто, чтобы когда возникнут эти ситуации недопонимания, огорчения, нужно, чтобы открыто их решать, обсуждать и проходить дальше. Вот. Чтобы не терять веру в чудо семьи, я советую смотреть на положительные примеры в браке. Угу. Потому что вокруг очень много отрицательных примеров, много разводов, много людей живут друг с другом, постоянные конфликты, живут как квартиранты, то есть нет отношений. Их связывает, может, только дети, может, какая-то работа, что-то другое, но не любовь и отношения. Не смотрите на эти примеры, их вокруг много, но есть примеры, может быть, их меньше, счастливых, хороших семей.
1: Да.
0: И вот у них учиться.
1: Да.
0: Есть книга, там, сколько, 200 счастливых браков, угу, или что-то около того. Читайте об этом, учитесь, смотрите и вдохновляйтесь на хорошие семьи.
1: Угу.
0: Вот это сохранит вашу веру в семью и в то, что у вас тоже вы сможете построить эту семью с Господом.
1: Да, это правда. Есть даже программы разные, где берут интервью у семейных пар, как это по-разному бывает.
0: Да.
1: И я помню, что было невероятно полезно до брака смотреть. И это тоже развенчивает эти мифы, угу, да, что все будет идеально, потому что каждая история, она уникальна. Во-первых, в том, как знакомиться, как все складывается, какая свадьба у кого, какое предложение у кого, как вообще строится семейная жизнь и с какими проблемами пары сталкиваются. Поэтому действительно, когда мы можем заранее это все увидеть, вдохновиться, но также не строить себе ложных иллюзий, да, потому что разочарование, часто мы разочаровываемся не в самой семье, не в самом браке, а в своем представлении, которое мы себе нарисовали об этом заранее.
0: Да, это есть.
1: Это как иногда разочарование в Боге. Некоторые люди говорят, я разочаровался в Боге, но ведь ты больше разочаровался в своей картинке, которую себе нарисовал.
0: Да, в своих ожиданиях, представлениях, что Бог мне сделает вот это, Он меня будет постоянно благословлять, давать вот это, там, то-то-то.
1: Да.
0: И когда этого не случилось, так же и в семье.
1: Да. Да-да-да. И еще могу сказать из опыта семейной жизни. Мне, на самом деле, я могу тут разглагольствовать, но в нашей семье больше, наверное, терпит и смиряется мой муж. Вот я могу говорить так, что у нас все потрясающе, это потому что он служит конкретно. Я-то больше холерик, я могу и эмоционировать. Вот. А вот он так все принимает, смиряет, любит. И вот я иногда его спрашиваю, ну как тебе так удается нашу семью, чтобы в ней всегда был такой мир, столько любви, столько заботы? И он всегда отвечает, что такую притчу вспоминает о том, что человек подошел, так сказать, к монаху и спрашивает, а какой Иисус? Какой он? Ну вот я не понимаю. Он, как мне понять вообще его? И он говорит, ты знаешь, Иисус как я. И тогда этот человек посмотрел на монаха и сказал, тогда я хочу идти и узнать твоего Иисуса, если он такой, как ты. И для меня это было так сильно, когда я услышала эту притчу, что, во-первых, этот монах смог такое сказать, ну, вообще-то это очень как бы...
0: Значит, он соответствовал.
1: Да, да. Более того, и другой человек не сказал, что, ой, а действительно, значит, он имел такой опыт общения с тем монахом, такого служения, такой самоотверженности. И я вот помню, что когда... Я услышала это, посмотрев на своего мужа, я действительно ощутила, что если Иисус такой же, как мой муж, я хочу знать такого Иисуса. То есть то, какая жертвенность, какое покрытие, какая вот такая любовь.
0: Вот это очень хорошо иллюстрирует фразу апостола Павла про семью. Он говорит, мужья, любите жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И вот тогда, жены, уважайте мужей, если вот эта вся формула работает, если муж действительно любит жену, как Христос любит нас, да, вот тогда действительно это настоящая любовь, любовь агапы, которая прощает, которая безусловная. И вот тогда жена будет идти за таким мужем.
1: Да.
0: Вот. Если муж так не любит, как Христос, не старается, да, прощать, смиряться и ценить, иногда снисходить, вот, тогда и жена как бы не сможет его до конца уважать, вот, и эта конструкция разрушится.
1: Да, да. Здесь хотела сделать акцент на том, что когда мы смещаем даже свой взор с того, что я ожидаю в браке, да, как там будет, на то, а что я там сделаю, чтобы не разрушить даже ожидания другого, а чтобы даже сделать лучше. И когда вот мы обсуждали это даже до брака, что

0: Многие, вступая в брак, потом делят, ой, хоть бы мне не переработать-то, не сделать-то больше усилий. Но если каждый будет стараться на 100%, или, как математики сейчас, конечно, меня так закидают камнями, на 120% из 100, или на 150% из 100 вкладываться, ну тогда же это будет что-то на частичку рая, на частичку небес.
1: Похоже.
0: Да, да, да, в нашей жизни. Да.
1: В общем, невозможно перегнуть в этом вопросе.
0: Да.
1: Нужно делать максимально от себя больше. Даже если считаешь, что я делаю больше, чем мой супруг, делай это больше, потому что супруг будет видеть, вдохновляться и будет также стараться делать.
0: Это правда, это правда. Сегодня мы увидели, что свадьба – это лишь начало пути, а не его вершина. Любовь проверяется верностью, заботой и умением видеть друг в друге Божий образ, даже в несовершенстве. Свадьба заканчивается аплодисментами, а брак начинается тишиной двух сердец, которые решают идти вместе, несмотря ни на что. Это была программа «Чашка семейного счастья». Желаем вам не просто красивой свадьбы, а благословенного брака, в котором Христос – центр, а любовь – ежедневное решение.

0: я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугается.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.

Как помочь взрослому человеку пережить психологическую травму? Какие действия стоит предпринять для того, чтобы свести к минимуму последствия какого-то экстраординарного и серьезного события в жизни человека? В жизни каждого из нас есть наши близкие, друзья или просто люди, которые оказались рядом, и они оказались в беде. Что же нужно делать для того, чтобы помочь человеку справиться с очень сильными переживаниями и не допустить до возникновения посттравматического стрессового расстройства? Для этого в своей голове стоит держать три таких важных этапа. Первый этап – это буквально первая помощь, первая психологическая помощь, которую можно оказать человеку, оказавшемуся в беде, пережившему какую-то катастрофу, что называется, здесь и сейчас, в непосредственной близости после какого-то травмирующего события. Второй отрезок времени очень критичный. Это первые 48 часов. И третий отрезок времени – это отрезок времени, когда человек уже, в принципе, находится в такой физиологической безопасности, и он относительно спокоен. Давайте разберем каждое действие на каждом из этих этапов. Итак, первый этап. Человек переживает какое-то катастрофическое событие, которое может вызвать у него психологическую травму или даже посттравматическое стрессовое расстройство. Что нужно сделать вот в этот момент, что называется, здесь и сейчас? Во-первых, окажите первую медицинскую помощь. Это самый первый момент, в котором самая первая потребность, в которой человек нуждается. Сделайте так, чтобы он находился в безопасности с такой вот физиологической точки зрения. Необходимо после оказания первой медицинской помощи обязательно вызвать врача, вызвать профессионалов, которые смогут оказать дальнейшее медицинское сопровождение человеку, попавшему в беду. После того, когда вы сделали эти первые, самые необходимые действия, то есть вы оказали первую медицинскую помощь, помогли человеку справиться с чем-то, с чем он справиться не может на таком физическом уровне, вы вызвали врача. Дальше постарайтесь обеспечить человеку ощущение безопасности. Для этого уложите его и постарайтесь сделать так, чтобы он ощущал комфорт и желательно тепло.

Может быть, его стоит укрыть или во что-то одеть дополнительно. Дайте ему вот это ощущение комфорта. Это очень важный момент для того, чтобы помочь справиться с первой такой реакцией на серьезную ситуацию. В такие моменты люди нередко находятся в состоянии шока. И когда человек находится в состоянии шока, у него есть такое иррациональное убеждение в том, что надо бежать, надо что-то делать, надо какие-то активные действия предпринимать. И, в принципе, эта реакция, она понятна. Человек хочет как-то отреагировать, освободить ту внутреннюю энергию, точнее, реализовать ту внутреннюю энергию, которая зарождается в нем для того, чтобы справиться со стрессом. И если человеку не угрожает опасность, ну, например, у него не сломаны ноги, не сломаны руки, у него нет какого-то серьезного открытого кровотечения, то человека не стоит удерживать на месте. То есть он может встать, походить, поприседать. Но если же человек, конечно, находится в таком, ну, серьезном состоянии, у него там серьезные какие-то повреждения, то не стоит, чтобы он в этот момент ходил для того, чтобы не получил дополнительной травматизации. Следующий момент, который нужно сделать для человека, это помочь ему пережить вот эти первые эмоции, с которыми он сталкивается. Первые реакции тела, которые у него возникают, их необходимо поддержать. То есть, если человек находится, допустим, в истерике, он кричит, ему очень плохо, он очень бурно проявляет свои эмоции, то в этот момент очень полезно, ну, во-первых, сделать так, чтобы человек как бы замкнулся на вас. Как это сделать? Если есть такая возможность, нужно лишить человека, находящегося в таком, ну, истерической реакции, лишить его, так сказать, зрителей. Все дело в том, что чем больше людей наблюдают за этой картиной, тем больше в человеке провоцируется такая реакция истерии. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы как можно меньше людей в этот момент находилось вокруг него. Только специалисты, только врачи, только те, которые реально могут помочь. Никаких посторонних людей и зевак здесь быть не должно. Если это не представляется возможным, постарайтесь с человеком разговаривать, постарайтесь быть самым внимательным слушателем, постарайтесь поддерживать его какими-то короткими репликами. Конечно, не нужно с ним в этот момент обсуждать случившееся. Тем более не нужно давать оценок его мыслям, его действиям, его чувствам. В этот момент это просто абсолютно бесполезно и даже вредно. Ни на минуту не оставляйте пострадавшего. Поддерживайте его простыми словами о том, что помощь рядом, она едет. Сейчас тебе окажут квалифицированную помощь. Я рядом с тобой. Все будет хорошо. Вот такие односложные, простые фразы помогут человеку справиться с такой острой первой фазой. Если вы верующий человек, я очень рекомендую вам помолиться в этот момент про себя. Конечно, в этот момент не стоит как-то ритуально это делать, ну, в том смысле, что опускаться на колени, занимать какую-то позу. Это не всегда уместно в такой критической ситуации. Но вы всегда можете помолиться о себе. Дело в том, что когда вы сталкиваетесь с чьим-то горем, с переживанием горя, когда человек находится в стрессе, вам тоже нужны ресурсы, вам тоже нужны силы. И молитва, вот такое обращение к Богу, даже экстренное, оно поможет вам обрести эту внутреннюю силу. Это придаст вам уверенности, и эта уверенность передастся потом и самому человеку, который переживает стрессовое состояние. Не стоит пытаться совсем справиться в одиночку. Если вы чувствуете, что вы не справляетесь с той волной стресса, которая возникла у человека, пережившего какое-то травматичное событие, зовите на помощь. Вы обязательно справитесь, когда позовете кого-то, кто может вас поддержать в этот момент, кто может помочь вам в поддержке человека, который в этом нуждается. Это первое, к чему, собственно, обращается человек.

Человек, который хочет как-то спастись или справиться с ситуацией. Это люди, которые его поддерживают. Если вы сами не справляетесь, тогда привлекайте дополнительную помощь. Какие же действия стоит предпринять в ближайшие 48 часов? Все дело в том, что ближайшие 48 часов после какого-то трагического события или травматичного события, они являются очень важными. Во-первых, в течение этих 48 часов человек приходит в относительную норму на физиологическом уровне. То есть ему нужно как минимум 1-2 дня для того, чтобы оправиться от такого первого шока, который он перенес. Например, человек перенес автокатастрофу и получил какие-то увечья, или, может быть, даже просто он испугался от того, что попал в такую ситуацию. Как минимум несколько дней уйдет на то, чтобы он мог немножко успокоиться и расслабиться. Поэтому не торопите события. Стоит быть рядом с человеком, но не пытаться форсировать какое-то исцеление. Не нужно, что называется, знаете, догонять человека и причинять ему добро. Дайте человеку возможность отдохнуть и спокойно восстановиться. Просто будьте рядом с ним. И этого порой оказывается достаточно в эти ближайшие 48 часов. В это время человек может проявлять свои эмоции, и выглядеть это может быть не очень, так сказать, привлекательно. Человек может кричать, как-то бурно реагировать или, напротив, впадать в ступор. Это нормальная реакция человека, который переживает какое-то горе. Немножко отдохнув, оправившись от первого шока, вот эта эмоциональная реакция, она может вернуться и проявляться в виде крика, в виде неудержимых слез, в виде даже каких-то упреков, может быть, даже вас, или окружающих людей, или каких-то других людей. Помните о том, что такая реакция нормальна, и в этот момент лучшее, что вы сможете сделать, это не давать оценку такой реакции, не пытаться человека, так сказать, научить чему-то. В этот момент его когнитивные способности, способности осмысливать реальность, они практически не работают. В этот момент все, что работает, это лимбическая система, которая активно проявляет себя в виде эмоций или каких-то телесных реакций. Дрожи, плача или каких-то других похожих физиологических реакций. В этот момент очень важно поддерживать человека, очень важно давать ему обратную связь. Обратная связь заключается в том, чтобы сказать ему о том, что его переживания нормальны. Даже вот такие, даже вот такие необычные, они нормальны. Порой вот эта мысль, которую человек слышит от других людей, значимых для него людей, что его переживания нормальны, она становится довольно ресурсной для человека. Она приносит ему силы, она дает ему уверенность в том, что все идет как надо, я не делаю чего-то такого неправильного. Ведь в этот момент, когда человек вот после пережитой какой-то травмы, вот в первые 48 часов, когда его тело приходит в относительное спокойствие и эмоции приходят в относительное спокойствие, может возвращаться в этот травматичный опыт, который, в свою очередь, порождает вот всю новую и новую волну такой эмоциональной реакции. Конечно, человек оценивает себя, уже он потихонечку может как-то вот на себя смотреть со стороны. И поэтому, давая ему такую обратную связь, вы помогаете ему справиться с такими первыми негативными проявлениями своего организма на стресс. И, наконец, третья стадия или третий важный отрезок времени, когда человек уже успокоился. Когда к нему вернулась способность более-менее здраво рассуждать, когда вы видите, что человек находится в благополучии, относительно благополучии, и он вышел из состояния такой вот, может быть, истерики или бурного проявления эмоций, вот это то самое время,

когда можно начать с человеком постепенно разговаривать о том, что произошло, с позиции помощи ему в том, чтобы он мог проговорить случившееся с ним трагическое событие. И этот момент является очень важным. Все дело в том, что когда человек попадает в подобного рода ситуации и сталкивается с психотравмированием,

высказать то, что случилось с ним. Ему трудно это сделать в силу целого ряда причин. И в этот момент помогите ему начать говорить об этом, восстанавливать события. Не давайте человеку погрузиться в свои такие вот тягостные переживания. Не дайте ему замкнуться на его внутреннем состоянии. Иначе это может в дальнейшем стать причиной возникновения как раз того самого посттравматического стрессового расстройства. Поэтому, разговаривая с человеком, пытайтесь спрашивать у него, а что произошло, а как это произошло, а что там было в этот момент. И когда вот задавая такие наводящие вопросы, вы видите, что человек, ну, относительно спокойно, не очень яростно тогда, не очень экспрессивно реагирует, это хороший знак. Хороший знак того, что человек, в принципе, готов к тому, чтобы обсуждать эти вещи. Если вы увидите, что, спросив человека о пережитом событии, например, он начинает очень экспрессивно себя вести, то есть впадает в состояние истерики, необходимо еще какое-то время для того, чтобы дать человеку чувство безопасности. Значит, он пока не готов к тому, чтобы осмыслить этот опыт, проговорить этот опыт, как-то этот опыт вот, интегрировать в свое мировоззрение, в свою картину мира. Поэтому следите за реакцией. Если реакция, в принципе, нормальная, то вы можете продолжать с ним общаться, продолжать спрашивать у него, чтобы он начал говорить. И когда человек говорит об этом, и вы понимаете, что в этот момент нормальные люди испытывают какие-то сильные эмоции, не забывайте спрашивать о том, что у человека, а что ты чувствовал в этот момент? Это очень важно сделать для того, чтобы у человека его воспоминания, это область коры деятельности, да, головного мозга, ну, то есть непосредственно неокортекса, соединить с его эмоциональными переживаниями, которые находятся в лимбической системе. Поскольку человек, переживающий серьезную травму, особенно посттравматическое стрессовое расстройство, у него как бы расщепляются его воспоминания и эмоции, то пытаясь соединить его историю воедино, пытаясь помочь ему осмыслить свои эмоции, в этот момент как раз мы помогаем ему собраться в одно целое. Поэтому общайтесь с человеком и непременно спрашивайте у него, что он в этот момент переживал, что он чувствовал. И, конечно же, давайте ему обратную связь. Такая эмпатичная обратная связь, сочувствие, слова поддержки, отсутствие слов осуждения за то, что с человеком произошло, конечно же, поможет ему вот раскрываться дальше и дальше. Он почувствует, что он находится в присутствии того человека или тех людей, которым он может доверять, которые помогут ему справиться с происходящим. Ну и, наконец, в самую последнюю очередь вы можете с человеком начать говорить о том, что он сам думает по этому поводу, как он считает, почему это произошло, что к этому привело. То есть помочь человеку переосмыслить свой собственный опыт. Следите за тем, чтобы человек не скатывался в такое тотальное чувство вины. В этот момент вот такое тотальное чувство вины, как, собственно, впрочем, и во все другие моменты, вот это опустошающее чувство вины, оно совершенно не конструктивно, оно не созидает. Напротив, оно человека как-то дезориентирует. Поэтому, помогая ему осмыслить произошедшее, следите за тем, чтобы он не впадал в такое постоянное обвинение самого себя. Вот такие простые рекомендации помогут вам оказать первую необходимую психологическую помощь для человека. И таким образом вы поможете ему пережить горе, пережить серьезную травму и не допустить до появления посттравматического стрессового расстройства.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: А вы знаете, что Библия говорит нам о том, что мы должны делать для благосостояния нашего города, нашей области, нашей страны? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады приветствовать вас на новой встрече в цикле программ «Что есть Евангелие?», «Что оно значит для нас с вами сегодня?». Исследуем мы с вами главу «Деяния святых апостолов» и обнаруживаем в ней, как много мы можем почерпнуть сегодня для нас с вами. Хотя, может быть, мы и не считаем себя апостолами, но, может быть, свидетельствуя о Боге, говоря о Боге, размышляя о Боге, познавая Бога, мы становимся Его учениками в любом случае. Лена, ты согласна с этим утверждением, что Библия учит нас тому, как способствовать благосостоянию вот того места, где мы живем?
1: Буквально в предыдущей программе я читала тексты из Библии в Римлянам 13 главы, что всякая душа да будет покорна высшей власти, ибо нет власти не от Бога. И это, я думаю, что одно из условий благосостояния и страны, и области, и города. Но, конечно, любое благосостояние какого-то небольшого или большого поселения зависит от благосостояния живущих в нем. И Господь всегда как бы призывает нас к тому, чтобы мы были расположены к тому, чтобы слышать Его. А Он всегда нас учит добру. И добро, оно и благосостояние человека увеличивается от этого, и благосостояние и села, и города, и области, и страны от этого изменяется. И если мы вспомним Ветхого пророка, пророка Ветхого Завета, да, то даже в кризисные моменты жизни он писал для народа, то есть это слова Бога, чтобы они заботились о благосостоянии того города, куда Господь их переселяет. То есть, по сути дела, они были переселенцами. И он...
0: Это пророк Иеремия, да?
1: Да, да, это пророк Иеремия, глава 29, 7 текст. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселяю вас». То есть, уж не говоря о том, если мы в этом городе живем, да? «И молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Вот, и в этой вот как раз главе тоже очень много говорится именно о благосостоянии человека как единицы общества, да, в одиннадцатом тексте этой же главы написано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, чтобы дать вам будущность и надежду». То есть Господь всегда заботится о том, чтобы у нас была будущность и надежда. Надежда на Него.
0: Конечно. Лена, я знаю, что это твой любимый текст Священного Писания, по-моему.
1: Он не единственный, конечно, но вот как-то...
0: Еще раз проговори его, пожалуйста.
1: «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, чтобы дать вам будущность и надежду».
0: Слава Господу! Ну что же, Коля, давайте сегодня учиться из Священного Писания, как нам по-настоящему глубоко и правильно, и по Божьей воле заботиться о благосостоянии нашего.